0: ракетами. Прогресс МС-35 был запущен с космодрома Байконур 16 сентября. Самого робота доставят на космическую станцию в ноябре и установят снаружи станции. Управлять им, не выходя в открытый космос, будут Петр Дубров и Анна Кикина. Кроме того, для космонавтов на МКС доставили продукты, питьевую воду, топливо, кислород и медикаменты, сообщили в Роскосмосе. В Иркутской области введен режим повышенной готовности по причине выходов медведей к населенным пунктам. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Хищники появляются не только вблизи поселений, но и на автомобильных трассах, а иногда подходят прямо к домам местных жителей. Наиболее напряженная обстановка сложилась в 5 районах Приангарья. За период активности медведей на диспетчерскую службу поступило свыше 1500 сообщений о встречах с хищниками. До 70 обращений ежедневно, говорится в сообщении. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
4: «Неужели это продолжение сна?» — подумалось еще раз Раскольникову. Осторожно и недоверчиво всматривался он в неожиданного гостя. «Свидригайлов? Какой вздор! Быть не может!» — проговорил он, наконец, вслух, в недоумении. Казалось, гость совсем не удивился этому восклицанию. «Вследствие двух причин к вам зашел. Во-первых, лично познакомиться пожелал, так как давно уж наслышан с весьма любопытной и выгодной для вас точки. А во-вторых, мечтаю, что не уклонитесь, может быть, мне помочь в одном предприятии, прямо касающемся интереса сестрицы вашей, Авдотьи Романовны. Одного-то меня без рекомендации она, может, и на двор к себе теперь не пустит вследствие предубеждения. Ну а с вашей помощью я, напротив, рассчитываю». «Плохо рассчитываете», – перебил Раскольников. «Они ведь только вчера прибыли, позвольте спросить». Раскольников не ответил. «Вчера, я знаю. Я ведь сам прибыл всего только 3-го дня. Ну-с, вот что я скажу вам на этот счет, Родион Романович. Оправдывать себя считаю излишним, но позвольте же и мне заявить, что ж тут во всем этом, в самом деле, такого особенного, преступного, с моей стороны, то есть без предрассудков-то, а здраво судя». Раскольников продолжал молча его рассматривать. «То, что в своем доме преследовал беззащитную девицу и оскорблял ее своими гнусными предложениями, так ли-с? Сам вперед забегаю. Да ведь предположите только, что и я, человек есмь, и ничто человеческое мне не чуждо. Одним словом, что и я способен прельститься и полюбить, что уж, конечно, не по нашему велению творится. Тогда все самым естественным образом объясняется. Тут весь вопрос, изверг ли я или сам жертва. Ну а как жертва? Ведь, предлагая моему предмету бежать со мной в Америку или в Швейцарию, я, может, самые почтительнейшие чувства при сём питал, да еще думал обоюдное счастье устроить. Разум-то ведь страсти служит. Я, пожалуй, себя еще больше губил. Помилуйте». «Да совсем не в том дело», — с отвращением перебил Раскольников. «Просто-запросто вы противны. Правы ли вы или не правы? Ну вот, с вами и не хотят знаться, и гонят вас, и ступайте». Свидригайлов вдруг расхохотался. «Однако ж вас не собьешь», — проговорил он, смеясь откровеннейшим образом. «Я было думал схитрить, да нет, вы как раз на самую настоящую точку стали. Да вы и в эту минуту хитрить продолжаете». Так что ж, повторил Свидригайлов, смеясь нараспашку, ведь это добрая война, что называется, и самая позволительная хитрость. Но все-таки вы меня перебили. Так или этак, подтверждаю опять, никаких неприятностей не было бы, если бы не случай в саду. Марфа Петровна... Марфу-то Петровну вы тоже, говорят, уходили, грубо перебил Раскольников. А вы об этом слышали? Как, впрочем, не слыхать? Ну, насчет этого вашего вопроса, право, не знаю, как вам сказать, хотя моя собственная совесть в высшей степени спокойна на этот счет. То есть не подумайте, чтоб я опасался чего-нибудь там этакого. Все это произведено было в совершенном порядке и в полной точности. Медицинское следствие обнаружило апоплексию, происшедшую от купания, сейчас после плотного обеда, с выпитую чуть не бутылкой вина. Да и ничего другого и обнаружить оно не могло. Нет, я вот что про себя думал некоторое время, вот особенно в дороге, в вагоне сидя. Не способствовал ли я всему этому несчастью, как-нибудь там раздражением нравственным или чем-нибудь в этом роде? Но заключил, что и этого положительно быть не могло. Раскольников засмеялся. «Охота же так беспокоиться!» «Да вы чему смеетесь? Вы сообразите, я ударил всего только 2 раза хлыстиком, даже знаков не оказалось. Не считайте меня, пожалуйста, циником, я ведь в точности знаю, как это гнусно с моей стороны, ну и так далее. Но ведь я тоже, наверное, знаю, что Марфа Петровна, пожалуй, что и рада была этому моему, так сказать, увлечению. История по поводу вашей сестрицы истощилась до ижицы. Марфа Петровна уже 3-й день принуждена была дома сидеть, и не с чем в городишко показаться, да и надоела она там всем и своим этим письмом, прочтение письма-то, слышали? И вдруг эти 2 хлыста как с неба падают. Первым делом карету велела закладывать. Я уж о том и не говорю, что у женщин случаи такие есть, когда очень и очень приятно быть оскорбленной, несмотря на все видимое негодование. Они у всех есть эти случаи-то. Человек вообще очень и очень даже любит быть оскорбленным. Замечали вы это? Но у женщин это в особенности. Даже можно сказать, что тем только и пробавляются. Одно время Раскольников думал было встать и уйти, и тем покончить свидание. Но некоторое любопытство и даже как бы расчет удержали его на мгновение. «Вы любите драться?» – спросил он рассеянно. «Нет, не весьма», – спокойно отвечал Свидригайлов. «А с Марфой Петровной почти никогда не дрались. Мы весьма согласно жили, и она мной всегда довольна оставалась». «Хлыст я употребил во все наши 7 лет всего только 2 раза, если не считать еще 1/3 случая, весьма, впрочем, двусмысленного. В первый раз, 2 месяца спустя после нашего брака, тотчас же по приезде в деревню. И вот теперешний последний случай. А вы уж думали, я такой изверг, ретроград, крепостник? А, кстати, не припомните ли вы, Родион Романович, как несколько лет тому назад, еще во времена благодетельной гласности, осрамили у нас всенародно и вселитературно 1 дворянина, забыл фамилию. Вот еще немку-то отхлестал в вагоне, помните? Тогда еще в тот же самый год, кажется, и безобразный поступок века случился. Ну, египетские-то ночи, чтение-то публичное, помните? Черные-то глаза, о, где-то золотое время нашей юности. Ну-с, так вот, мое мнение господину, отхлеставшему немку, глубоко не сочувствую, потому что и в самом деле оно... Что же, сочувствовать? Но при сем не могу не заявить, что случаются иногда такие подстрекательные немки, что мне кажется, нет... ни единого прогрессиста, который бы совершенно мог за себя поручиться. С этой точки никто не посмотрел тогда на предмет, а между тем эта точка-то и есть настоящая, гуманная, правостак». Проговорив это, Свидригайлов вдруг опять рассмеялся. Раскольникову явно было, что это на что-то твердо решившийся человек и себе на уме. «Вы, должно быть, несколько дней сряду ни с кем не говорили?» – спросил он. «Почти так. А что, верно, дивитесь, что я такой складной человек?» «Нет, я тому дивлюсь, что уж слишком вы складной человек. От того, что грубостью ваших вопросов не обижался, так что ли? Да, чего же обижаться? Как спрашивали, так и отвечал, прибавил он с удивительным выражением простодушия. Ведь я особенно-то ничем почти не интересуюсь, ей-богу, продолжал он как-то вдумчиво. Особенно теперь, ничем-таки не занят. Впрочем, вам позволительно думать, что я из видов заискиваю, тем более, что имею дело до вашей сестрицы, сам объявил. Но я вам откровенно скажу, очень скучно, особенно эти 3 дня, так что я вам даже обрадовался. Не рассердитесь, Родион Романович, но вы мне сами почему-то кажетесь ужасно как странным. Как хотите, а что-то в вас есть, и именно теперь, то есть не собственно в эту минуту, а вообще теперь. Ну-ну, не буду, не хмурьтесь, я ведь не такой медведь, как вы думаете. Раскольников мрачно посмотрел на него.
5: Вы даже, может быть, и совсем не медведь, сказал он. Мне даже кажется, что вы очень хорошего общества или, по крайней мере, умеете при случае быть и порядочным человеком.
4: «Да ведь я ничьим мнением особенно не интересуюсь, сухо и как бы даже с оттенком высокомерия», — ответил Свидригайлов. «А потому, отчего же и не побывать пошляком, когда это платье в нашем климате так удобно носить, и особенно если к тому и натуральную склонность имеешь», — прибавил он опять, засмеявшись. «Я слышал, однако, что у вас здесь много знакомых, вы ведь-то, что называется, не без связей». «Зачем же вам я-то в таком случае, как не для целей?» «Это вы вправду сказали, что у меня есть знакомый», — подхватил Свидригайлов, не отвечая на главный пункт. «Я уж встречал, 3-й ведь день слоняюсь, и сам узнаю, и меня, кажется, узнают. Оно, конечно, одет прилично и числюсь человеком небедным. Нас ведь и крестьянская реформа обошла». Леса да луга заливны, доход и не теряется. Но не пойду я туда, и прежде надоело. Хожу 3-й день и не признаюсь никому. А тут еще город, то есть как это он сочинился у нас, скажите, пожалуйста. Город канцеляристов и всевозможных семинаристов. Право, я многого здесь прежде не примечал, 8 лет назад, когда тут валандался. На одну только анатомию теперь и надеюсь, ей-богу.
5: На какую анатомию?
4: А насчет этих клубов, дюссотов, пуантов, этих ваших или, пожалуй, вот еще прогрессу, ну, это пусть будет без нас, продолжал он, не заметив опять вопроса, да и охота шулером-то быть. А вы были и шулером? Как же без этого? Целая компания нас была наиприличнейшая 8 назад. Проводили время. И все, знаете, люди с манерами, поэты были, капиталисты были. Да и вообще у нас в русском обществе самые лучшие манеры у тех, которые биты бывали. Заметили вы это? Это ведь я в деревне теперь опустился, а все-таки посадили было меня тогда в тюрьму за долги. Гречонка один, Нежинский. Тут и подвернулась Марфа Петровна. Поторговалась и выкупила меня за 30 000 серебряников. Всего-то я 70 000 был должен. Сочетались мы с ней законным браком, и увезла она меня тотчас же к себе, в деревню. Как какое сокровище! Она ведь старше меня 5 годами. Очень любила, 7 лет из деревни не выезжал. И заметьте, всю-то жизнь документ против меня на чужое имя в этих 30 000 держала. Так что задумай я в чем-нибудь взбунтоваться... Тотчас же в капкан. И сделала бы. У женщин ведь это все вместе уживается. А если бы не документ, дали бы тягу? Не знаю, как вам сказать. Меня этот документ почти не стеснял. Никуда мне не хотелось. А за границу Марфа Петровна и сама меня 2 раза приглашала, видя, что я скучал. Да что? За границу я прежде ездил, и всегда мне тошно бывало. Не то чтоб... А вот заря занимается, залив неаполитанский, море, смотришь, и как-то грустно. Всего противнее, что ведь действительно о чем-то грустишь. Нет, на родине лучше. Тут, по крайней мере, во всем других винишь, а себя оправдываешь. Я бы, может, теперь в экспедицию на Северный полюс поехал.
5: потому я в пьяном виде нехорош, и пить мне противно, а кроме вина ничего больше не остается. Пробовал. А что говорят? Берг в воскресенье в Юсуповом саду на огромном шаре полетит? Попутчиков за известную плату приглашает, правда? Что ж, вы полетели бы? Я? Нет. Так, пробормотал Свидригайлов, действительно, как бы задумавшись. Да что он в самом деле, что ли, подумал Раскольников?
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
5: «Нет, документ меня не стеснял», — продолжал Свидригайлов раздумчиво. «Это я сам из деревни не выезжал. Да и уж с год будет, как Марфа Петровна в именины мои мне и документ этот возвратила, да еще вдобавок примечательную сумму подарила. У ней ведь был капитал. Видите, как я вам доверяю, Аркадий Иванович. Право так и выразилось. Вы не верите, что так выразилось? А знаете, ведь я хозяином порядочным в деревне стал. Меня в околотке знают. Книги тоже выписывал. Марфа Петровна сперва одобряла, а потом все боялась, что я заучусь. Вы по Марфе Петровне, кажется, очень скучаете. Я? Может быть, право, может быть. А, кстати, верите вы в привидения? В какие привидения? В обыкновенные привидения? В какие? А вы верите? Да, пожалуй, и нет первопля. То есть, не то, что нет. Являются, что ли? Свидригайлов как-то странно посмотрел на него. «Марфа Петровна посещать изволит», — проговорил он, скривя рот в какую-то странную улыбку. «Как это посещать изволит?» «Да уж три раза приходила. Впервые я ее увидал в самый день похорон, час спустя после кладбища. Это было накануне моего отъезда сюда. Второй раз третьего дня в дороге на рассвете на станции Малой Вишере. А в третий раз 2 часа тому назад на квартире, где я стою в комнате, я был один. Наяву? Совершенно. Все 3 раза наяву. Придет, поговорит с минуту и уйдет в дверь. Всегда в дверь. Даже как будто слышно. Отчего я так и думал, что с вами непременно что-нибудь в этом роде случится? Проговорил вдруг Раскольников и в ту же минуту удивился, что это сказал. Он был в сильном волнении. «Вот, вы это подумали?» — с удивлением спросил Свидригайлов. «Да неужели? Ну, не сказал ли я, что между нами есть какая-то точка общая, а?» «Никогда вы этого не говорили», — резко и с азартом ответил Раскольников. «Не говорил? Нет. Мне показалось, что говорил, давеча, как я вошел и увидел, что вы с закрытыми глазами лежите, а сами делаете вид. Тут же и сказал себе, это тот самый и есть». «Что это такое? Тот самый? Про что вы это?» — вскричал Раскольников. «Про что? А право, не знаю. Про что?» Чистосердечный, как-то сам запутавшись, пробормотал Свидригайлов. С минуту помолчали. Оба поглядели друг на друга во все глаза. «Все это вздор!» — с досадой вскрикнул Раскольников. «Что ж она вам говорит, когда приходит?» «Она-то...» «Вообразите себе о самых ничтожных пустяках и подивитесь человеку. Меня ведь это-то и сердит. В первый раз вошла. Я, знаете, устал. Похоронная служба со святыми, упокой, потом лития, закуска. Наконец-то в кабинете один остался, закурил сигару, задумался. Вошла в дверь. А вы, говорит Аркадий Иванович, сегодня за хлопотами и забыли в столовой часы завести». «А часы эти я действительно все 7 лет каждую неделю сам заводил, а забуду, так всегда, бывало, напомнит. На другой день я уж еду сюда, вошел на рассвете на станцию, за ночь вздремнул, изломан, глаза заспанные, взял кофе и смотрю. Марфа Петровна вдруг садится подле меня, в руках колода карт. Не загадать ли вам, Аркадий Иванович, на дорогу-то? Она мастерица гадать была. Ну и... Не прощу же себе, что не загадал, убежал, испугавшись, а тут, правда, и колокольчик. Сижу сегодня после дреннейшего обеда из кухмистерской с тяжелым желудком. Сижу, курю, вдруг
4: Опять Марфа Петровна входит, вся разодетая, в новом шелковом зеленом платье с длиннейшим хвостом. «Здравствуйте, Аркадий Иванович, как на ваш вкус мое платье? Аниска так не сошьет». Аниска – это мастерица у нас в деревне из прежних крепостных. В ученье в Москве была хорошенькая девчонка. «Стоит, вертится передо мной». Я осмотрел платье, потом внимательно ей в лицо посмотрел. «Охота вам, говорю, Марфа Петровна, из таких пустяков ко мне ходить, беспокоиться». «Ах, бог мой, батюшка, уж и потревожить тебя нельзя». Я ей говорю, чтобы подразнить ее. «Я, Марфа Петровна, жениться хочу». «От вас это станет, Аркадий Иванович, немного чести вам. Вы, не успев жену схоронить, тотчас и жениться поехали». И хоть бы выбрали-то хорошо, а то ведь я знаю, ни ей, ни себе, а только добрых людей насмешите. Взяла да и вышла, и хвостом точно как будто шумит. Эка ведь, вздор, а? Да вы, впрочем, может быть, все лжете, отозвался Раскольников. Я редко лгу, отвечал Свидригайлов задумчиво и как бы совсем не заметив грубости вопроса. «А прежде до этого вы никогда привидений не видывали?» «Нет, видел один только раз в жизни, 6 лет тому. Филька, человек дворовый у меня был, только что его похоронили, я крикнул, забывшись, Филька, трубку!» Вошел и прямо к горке, где стоят у меня трубки. Я сижу, думаю, это он мне отомстить, потому что перед самой смертью мы крепко ссорились. «Как ты смеешь?» — говорю. «С продранным локтем ко мне входить, вон негодяй!» Повернулся, вышел и больше не приходил.
5: Я Марфе Петровне тогда не сказал. Хотел было панихиду по нем отслужить, да посовестился.
4: «Сходите к доктору. Это-то я и без вас понимаю, что нездоров, хотя, право, не знаю чем. По-моему, я, наверное, здоровее вас в 5. Я вас не... Про то спросил, верите вы или нет, что привидения являются. Я вас спросил, верите ли вы, что есть привидения?
5: Нет, ни за что не поверю, с какой-то даже злобой вскричал Раскольников.
4: Ведь обыкновенно как говорят, бормотал Свидригайлов, как бы про себя, смотря в сторону и наклонив несколько голову. Они говорят, ты болен, стало быть, то, что тебе представляется, есть один только несуществующий бред. Ведь тут нет строгой логики. Я согласен, что привидения являются только больным. Но ведь это только доказывает, что привидения могут являться не иначе, как больным, а не то, что их нет самих по себе.
5: «Конечно, нет», — раздражительно настаивал Раскольников. «Нет, вы так думаете?» — продолжал Свидригайлов, медленно посмотрев на него.
4: «Ну а что, если так рассудить? Вот, помогите-ка». «Привидения – это, так сказать, клочки и отрывки других миров, их начало. Здоровому человеку, разумеется, их незачем видеть, потому что здоровый человек есть наиболее земной человек, а стало быть, должен жить одною здешнюю жизнью для полноты, для порядка. Ну а чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность другого мира. И чем больше болен, тем и соприкосновений с другим миром больше. Так что, когда умрет совсем человек, то прямо и перейдет в другой мир. Я об этом давно рассуждал. Если в будущую жизнь верите, то и этому рассуждению можно поверить».
5: «Я не верю в будущую жизнь», — сказал Раскольников.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
2: Свидригайлов сидел в задумчивости. «А что, если там одни пауки или что-нибудь в этом роде?» — сказал он вдруг. «Это помешанный», — подумал Раскольников. «Нам вот все представляется вечность, как идея, которую понять нельзя, что-то огромное-огромное. Да почему же непременно огромное? И вдруг вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится». «И неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого?» — с болезненным чувством вскрикнул Раскольников. «Справедливее? А почем знать? Может быть, это и есть справедливое? И знаете, я бы так непременно нарочно сделал», — ответил Свидригайлов, неопределенно улыбаясь. Каким-то холодом охватило вдруг Раскольникова при этом безобразном ответе. Свидригайлов поднял голову, пристально посмотрел на него и вдруг расхохотался. «Нет, вы вот что сообразите!» — закричал он. «Назад! Тому полчаса мы друг друга еще не видывали. Считаемся врагами. Между нами нерешенное дело есть. Мы дело-то бросили и эвенно в какую литературу заехали. Но неправду я сказал, что мы одного поля ягоды». «Сделайте же одолжение», — раздражительно продолжал Раскольников. «Позвольте вас спросить поскорее объясниться и сообщить мне, почему вы удостоили меня чести вашего посещения. И я тороплюсь, мне некогда, я хочу со двора идти».
3: «Извольте, ваша сестрица Авдотья Романовна за господина Лужина выходит, Петра Петровича? Нельзя ли как-нибудь обойти всякий вопрос о моей сестре и не упоминать ее имени? Я даже не понимаю, как вы смеете при мне выговаривать ее имя, если только вы действительно Свидригайлов. Да ведь я ж об ней и пришел говорить. Как же не упоминать-то?»
2: «Хорошо, говорите, но скорее. Я уверен, что вы об этом господине Лужине, моем по жене родственнике, уже составили ваше мнение, если его хоть полчаса видели или хоть что-нибудь об нем верно и точно слышали. Авдотье Романовне он не пара. По-моему, Авдотья Романовна в этом деле жертвует собой весьма великодушно и нерасчетливо для своего семейства. Мне показалось вследствие всего, что я об вас слышал, что вы с своей стороны очень бы довольны были, если б этот брак мог расстроиться без нарушения интересов. Теперь же, узнав вас лично, я даже в этом уверен». «С вашей стороны все это очень наивно, извините меня, я хотел сказать нахально», — сказал Раскольников. «То есть вы этим выражаете, что я хлопочу в свой карман?» «Не беспокойтесь, Родион Романович, если б я хлопотал в свою выгоду, то не стал бы так прямо высказываться, не дурак же ведь я совсем. На этот счет открою вам одну психологическую странность. Давеча я, оправдывая свою любовь к Авдотье Романовне, говорил, что был сам жертвой. Но так знаете же, что никакой я теперь любви не ощущаю, никакой, так что мне самому даже странно это, потому что я ведь действительно нечто ощущал. От праздности и разврата», — перебил Раскольников. «Действительно, я человек развратный и праздный, а, впрочем, ваша сестрица имеет столько преимуществ, что не мог же и я не поддаться некоторому впечатлению. Но все это вздор, как теперь и сам вижу». «Давно ли увидели?» «Замечать стал еще прежде, окончательно же убедился третьего дня, почти в самую минуту приезда в Петербург. Впрочем, еще в Москве воображал, что еду добиваться руки Авдотьи Романовны и соперничать с господином Лужиным. Извините, что вас прерву, сделайте одолжение. Нельзя ли сократить и перейти прямо к цели вашего посещения? Я тороплюсь, мне надо идти со двора. С величайшим удовольствием. Прибыв сюда и решившись теперь предпринять некоторый вояж, я пожелал сделать необходимые предварительные распоряжения. Дети мои остались у тетки, они богаты, а я им лично не надобен. Да и какой я отец?» Себе я взял только то, что подарила мне год назад Марфа Петровна. С меня достаточно. Извините, сейчас перехожу к самому делу. Перед вояжем, который, может быть, и сбудется, я хочу и с господином Лужиным покончить. Не то, чтоб уж я его очень терпеть не мог, но через него, однако, и вышла эта ссора моя с Марфой Петровной, когда я узнал, что она эту свадьбу состряпала. Я желаю теперь повидаться с Авдотьей Романовной через ваше посредство и, пожалуй, в вашем же присутствии объяснить ей, во-первых, что от господина Лужина не только не будет ей ни малейшей выгоды, но даже, наверное, будет явный ущерб. Затем, и спросив у ней извинения в недавних этих всех неприятностях, я попросил бы позволения предложить ей 10 000 рублей и таким образом облегчить разрыв с господином Лужиным, разрыв, от которого, я уверен, она и сама была бы не прочь. Явилась бы только возможность. «Но вы действительно, действительно сумасшедший!» — вскричал Раскольников, не столько даже рассерженный, сколько удивленный. «Как смеете вы так говорить? Я так и знал, что вы закричите. Но, во-первых, я хоть и не богат, но эти 10 000 рублей у меня свободны, то есть совершенно, совершенно мне не надобны. Не примет Авдотья Романовна, так я, пожалуй, еще глупее их употреблю, это раз. Второе. Совесть моя совершенно покойна. Я без всяких расчетов предлагаю. Верьте, не верьте, а впоследствии узнаете и вы, и Авдотья Романовна. Все в том, что я действительно принес несколько хлопот и неприятностей многоуважаемой вашей сестрице. Стало быть, чувствуя искреннее раскаяние, сердечно желаю не откупиться, не заплатить за неприятности, а просто-запросто сделать для нее что-нибудь выгодное на том основании, что не привилегию же в самом деле взял я делать одно только злое. Если бы в моем предложении была хоть миллионная доля расчета, то не стал бы я предлагать всего только 10 000, тогда как всего 5 недель назад предлагал ей больше. Кроме того, я, может быть, весьма и весьма скоро женюсь на одной девице, а, следовательно, все подозрения в каких-нибудь покушениях против Авдотьи Романовны тем самым должны уничтожиться. В заключение скажу, что, выходя за господина Лужина, Авдотья Романовна те же самые деньги берет, только с другой стороны. Да вы не сердитесь, Родион Романович, рассудите спокойно и хладнокровно. Говоря это, Свидригайлов был сам чрезвычайно хладнокровен и спокоен. «Прошу вас кончить», — сказал Раскольников. «Во всяком случае, это непростительно дерзко». «Немало. После этого человек человеку на всем свете может делать одно только зло. И, напротив, не имеет права сделать ни крошки добра из-за пустых принятых формальностей. Это нелепо. Ведь если б я, например, помер и оставил бы эту сумму сестрице вашей по духовному завещанию, неужели б она и тогда принять отказалась?» «Весьма может быть». «Ну уж это нет. А, впрочем, нет, так и нет, так пусть и будет. А только 10 000 – прекрасная штука при случае. Во всяком случае, попрошу передать сказанное Авдотье Романовне». «Нет, не передам. В таком случае, Родион Романович, я сам принужден буду добиваться свидания личного, а стало быть, беспокоить. А если я передам, вы не будете добиваться свидания личного? Не знаю, право, как вам сказать. Видеться один раз я бы очень желал. Не надейтесь. Жаль. Впрочем, вы меня не знаете. Вот, может, сойдемся поближе. Вы думаете, что мы сойдемся поближе?» «А почему ж бы и нет?» — улыбнувшись, сказал Свидригайлов, встал и взял шляпу. «Я ведь не то чтобы так уж очень желал вас беспокоить и, идя сюда, даже не очень рассчитывал, хотя, впрочем, физиономия ваша еще давеча утром меня поразила». «Где вы меня давеча утром видели?» — с беспокойством спросил Раскольников. «Случайно-с. Мне все кажется, что у вас есть что-то к моему подходящее». «Да не беспокойтесь, я ненадоедлив, и с шулерами уживался, и князю Свербею, моему дальнему родственнику, и вельможе не надоел, и об Рафаэлевой Мадонне госпоже Прилуковой в альбом сумел написать, и с Марфой Петровной 7 лет безвыездно проживал, и в доме Вяземского на Сенной в старину ночевывал, и на шаре с Бергом, может быть, полечу.
3: Ну, хорошо, позвольте спросить, вы скоро в путешествие отправитесь?
2: В какое путешествие?
3: Ну да, в вояж-то этот, вы ведь сами сказали.
2: Вояж? Ах, да. В самом деле, я вам говорил про вояж.
3: Ну, это вопрос обширный.
2: А если б знали вы, однако ж, об чем спрашиваете? Прибавил он и вдруг громко и коротко рассмеялся. Я, может быть, вместо вояжа-то женюсь. Мне невесту сватают.
3: Здесь?
2: Да.
3: Когда это вы успели?
2: Но с Авдотьей Романовной однажды повидаться весьма желаю. Серьезно прошу. Ну, до свидания.
3: Ах, да. Ведь вот что забыл. Передайте, Родион Романович, вашей сестрице, что в завещании Марфы Петровны она упомянута в 3000.
2: Это положительно верно. Марфа Петровна распорядилась за неделю до смерти, и при мне дело было. Недели через 2-3 Авдотья Романовна может и деньги получить.
3: Вы правду говорите?
2: Правду.
3: Передайте.
2: Ну-с, ваш слуга. Я ведь от вас очень недалеко стою.
3: Выходя, Свидригайлов столкнулся в дверях с Разумихиным.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
2: Было уже почти 8 часов. Оба спешили к Бакалееву, чтобы прийти раньше Лужина.
3: «Ну, кто ж это был?» — спросил Разумихин, только что вышли на улицу.
2: Это был Свидригайлов, тот самый помещик, в доме которого была обижена сестра, когда служила у них гувернанткой. Через его любовные преследования она от них вышла выгнанная его женой Марфой Петровной. Эта Марфа Петровна просила потом у Дуни прощения, а теперь вдруг умерла. Это про нее давеча говорили. Не знаю почему, я этого человека очень боюсь. Он приехал тотчас после похорон жены. Он очень странный и на что-то решился. Он как будто что-то знает. От него надо Дуню оберегать. Вот это я и хотел сказать тебе, слышишь?
3: Оберегать? Что ж он может против Авдотьи Романовны?
2: Ну, спасибо тебе, Родя, что мне так говоришь.
3: Будем оберегать.
2: Где живет?
3: Не знаю.
2: Зачем не спросил? Эх, жаль. Впрочем, узнаю.
3: Ты его видел? Спросил Раскольников после некоторого молчания.
2: Ну да, заметил. Твердо заметил.
3: Ты его точно видел?
2: Ясно видел, настаивал Раскольников.
3: Ну да, ясно, помню. Из 1000 узнаю. Я памятлив на лица.
2: Опять помолчали. Пробормотал Раскольников. А то, знаешь, мне подумалось... Мне все кажется, что... Это может быть и фантазия.
3: Да про что ты? Я тебя не совсем хорошо понимаю.
2: Вот вы все говорите, продолжал Раскольников, скривив рот в улыбку, что я помешанный, мне и показалось теперь, что, может быть, я в самом деле помешанный, только призрак видел.
3: Да что ты это?
2: А ведь кто знает, может, я и впрямь помешанный. И все, что... Во все эти дни было. Все может быть так, только воображение.
3: Эх, Родя, расстроили тебя опять.
2: Да что он говорил? С чем приходил?
3: Раскольников не отвечал. Разумихин подумал с минуту.
2: Ну, слушай же мой отчет, начал он. Я к тебе заходил, ты спал. Потом обедали, а потом я пошел к Порфирию, заметив все у него. Я было хотел начать, и ничего не вышло. Все не мог заговорить настоящим образом. Они точно не понимают и понять не могут, но вовсе не конфузятся. Отвел я Порфирия к окну и стал говорить, но опять отчего-то не так вышло. Он смотрит в сторону, и я смотрю в сторону. Я, наконец, поднес к его роже кулак и сказал, что размозжу его по-родственному. Он только посмотрел на меня. Я плюнул и ушел, вот и все. Очень глупо. Заметил я ни слова. Только, видишь, я думал, что подгадил. А мне, сходя с лестницы, мысль одна пришла. Так и осенила меня. Из чего мы с тобой хлопочем? Ведь если б тебе опасность была или там что-нибудь, ну, конечно. А ведь тебе что? Ты тут ни при чем. Так наплевать на них. Мы ж над ними посмеемся потом. А я бы на твоем месте их еще мистифицировать стал. Ведь как им стыдно-то потом будет? Плюнь. Потом и поколотить можно будет, а теперь посмеемся. «Разумеется, так», — ответил Раскольников. «А что ты завтра скажешь?» — подумал он про себя. Странное дело, до сих пор еще ни разу не приходило ему в голову. Что подумает Разумихин, когда узнает? Подумав это, Раскольников пристально поглядел на него. Теперешним же отчетом Разумихина о посещении Порфирия он очень немного был заинтересован. Так много убыло с тех пор и прибавилось. В коридоре они столкнулись с Лужиным. Он явился ровно в 8 часов и отыскивал номер. Так что все трое вошли вместе, но не глядя друг на друга и не кланяясь. Молодые люди прошли вперед, а Петр Петрович для приличия замешкался несколько в прихожей, снимая пальто. Пульхерия Александровна тотчас же вышла встретить его на пороге. Дуня здоровалась с братом. Петр Петрович вошел и довольно любезно, хотя и с удвоенной солидностью, раскланялся с дамами. Впрочем, смотрел так, как будто немного сбился, еще не нашелся. Пульхерия Александровна, тоже как будто сконфузившаяся, тотчас же поспешила рассадить всех за круглым столом, на котором кипел самовар. Дуня и Лужин поместились напротив друг друга по обоим концам стола. Разумихин и Раскольников пришлись напротив Пульхерии Александровны. Разумихин ближе к Лужину, а Раскольников подле сестры. Наступило мгновенное молчание. Петр Петрович не спеша вынул батистовый платок, от которого понесло духами, и высморкался с видом, хотя и добродетельного, но все же несколько оскорбленного в своем достоинстве человека, и притом твердо решившегося потребовать объяснений. Ему еще в передней пришла была мысль не снимать пальто и уехать, и тем строго и внушительно наказать обеих дам, так, чтобы разом дать все почувствовать. Но он не решился. Притом этот человек не любил неизвестности. А тут надо было разъяснить. Если так явно нарушено его приказание, значит, что-нибудь да есть. А стало быть, лучше наперед узнать. Наказать же всегда будет время, да и в его руках. «Надеюсь, путешествие прошло благополучно», — официально обратился он к Пульхерии Александровне. «А слава богу, Петр Петрович. Весьма приятно-с. И Авдотья Романовна тоже не устали?» «Я-то молода и сильна, не устану, а мамаше так очень тяжело было», — ответила Дунечка. «А что делать? Наши национальные дороги весьма длинны. Велика так называемая матушка Россия. Я же при всем желании никак не мог вчера поспешить к встрече. Надеюсь, однако, что все произошло без особых хлопот». «Ах, нет, Петр Петрович, мы были очень обескуражены», — с особой интонацией поспешила заявить Пульхерия Александровна. «И если б сам Бог, кажется, не послал нам вчера Дмитрия Прокофьевича, то мы просто бы так и пропали. Вот они, Дмитрий Прокофьевич Разумихин», — прибавила она, рекомендуя его Лужину. «Как же имел удовольствие вчера», — пробормотал Лужин, неприязненно покосившись на Разумихина, затем нахмурился и примолк. Да и вообще, Петр Петрович принадлежал к разряду людей, по-видимому, чрезвычайно любезных в обществе, особенно претендующих на любезность, но которые чуть что не по них, тотчас же и теряют все свои средства и становятся похожими скорее на мешки с мукой, чем на развязных и оживляющих общество кавалеров. Все опять примолкли. Раскольников упорно молчал, а Авдотья Романовна до времени не хотела прерывать молчание. Разумихину нечего было говорить, так что Пульхерия Александровна опять затревожилась. «Марфа Петровна умерла, вы слышали?» — начала она, прибегая к своему капитальному средству. «Как же, слышал-с. По первому слуху был уведомлен и даже приехал вам теперь сообщить, что Аркадий Иванович Свидригайлов немедленно после похорон супруги отправился поспешно в Петербург. Так, по крайней мере, по точнейшим известиям, которые я получил». «В Петербург? Сюда?» – тревожно спросила Дунечка и переглянулась с матерью. «Точно так-с, и уж, разумеется, не без целей, приняв во внимание поспешность выезда и вообще предшествовавшие обстоятельства. Господи, да неужели он и тут не оставит Дунечку в покое?» – вскрикнула Пульхерия Александровна. «Мне кажется, особенно тревожиться нечего, ни вам, ни Авдотье Романовне, конечно, если сами не пожелаете входить в какие бы то ни было с ним отношения. Что до меня касается, я слежу и теперь разыскиваю, где он остановился». «Ах, Петр Петрович, вы не поверили, до какой степени вы меня теперь испугали», продолжала Пульхерия Александровна. Я его всего только два раза видела, и он мне показался ужасен. Я уверена, что он был причиной смерти покойницы Марфы Петровны. Насчет этого нельзя заключить, я имею известие точное, не спорю, может быть, он способствовал ускоренному ходу вещей, так сказать, нравственным влиянием обиды. Но что касается поведения и вообще нравственной характеристики лица, то я с вами согласен. Не знаю, богат ли он теперь и что именно оставила ему Марфа Петровна. Об этом мне будет известно в самый непродолжительный срок. Ну уж, конечно, здесь, в Петербурге, имея хотя бы некоторые денежные средства, он примется тотчас за старое. Это самый развращенный и погибший в пороках человек из всех подобного рода людей. Я имею значительное основание предполагать, что Марфа Петровна, имевшая несчастье столь полюбить его и выкупить из долгов 8 лет назад, послужила ему еще и в другом отношении. Единственное ее старанием и жертвами за ту

0: Завершено было в самом начале уголовное дело с примесью зверского и, так сказать, фантастического душегубства, за которое он весьма и весьма мог бы прогуляться в Сибирь. Вот каков этот человек, если хотите знать. «А, Господи!» — вскричала Пульхерия Александровна. Раскольников внимательно слушал. «Вы правду говорите, что имеете об этом точные сведения?» — спросила Дуня строго и внушительно. «Я говорю только то, что слышал сам, по секрету от покойницы Марфы Петровны. Надо заметить, что с юридической точки зрения дело это весьма темное. Здесь жила, да и теперь, кажется, проживает некоторая Реслих, иностранка, и сверх того мелкая процентщица, занимающаяся и другими делами. С этой-то Реслих господин Свидригайлов находился издавна в некоторых весьма близких и таинственных отношениях. В ней жила дальняя родственница, племянница, кажется, глухонемая, девочка лет 15 и даже 14, которую эта Реслих беспредельно ненавидела и каждым куском попрекала, даже бесчеловечно била. Раз она найдена была на чердаке, удавившуюся, присуждено, что от самоубийства. После обыкновенных процедур тем дело и кончилось, но впоследствии явился, однако, донос, что ребенок был жестоко оскорблен Свидригайловым. Правда, все это было темно. Донос был от другой же немки, отъявленной женщины и не имевшей доверия. Наконец, в сущности, и доноса не было благодаря стараниям и деньгам Марфы Петровны. Все ограничилось слухом. Но, однако, этот слух был многознаменателен. Вы, конечно, Авдотья Романовна, слышали тоже у них об истории с человеком Филиппом, умершим от истязаний лет 6 назад, еще во время крепостного права. Я слышала, напротив, что этот Филипп сам удавился. Точно так-с, но принудила, или лучше сказать, склонила его к насильственной смерти беспрерывная система гонений и взысканий господина Свидригайлова. «Я не знаю этого», — сухо ответила Дуня. «Я слышала только какую-то очень странную историю, что этот Филипп был какой-то ипохондрик, какой-то домашний философ, люди говорили, зачитался, и что удавился он более от насмешек, а не от побоев господина Свидригайлова. А он при мне хорошо обходился с людьми, и люди его даже любили, хотя и действительно тоже винили его в смерти Филиппа. Я вижу, что вы, Авдотья Романовна, как-то стали вдруг наклонны к его оправданию», — заметил Лужин, скривя рот в двусмысленную улыбку. «Действительно, он человек хитрый и обольстительный насчет дам, чему плачевным примером служит Марфа Петровна, так странно умершая. Я только хотел послужить вам и вашей мамаше своим советом, ввиду его новых и, несомненно, предстоящих попыток. Что же до меня касается, то я твердо уверен, что этот человек, несомненно, исчезнет опять в долговом отделении. Марфа Петровна отнюдь никогда не имела намерения что-нибудь за ним закрепить, имея в виду детей. И если и оставила ему нечто, то разве нечто самое необходимое, малостоящее, эфемерное, чего и на год не хватит человеку с его привычками? «Петр Петрович, прошу вас», — сказала Дуня, — «перестанем тебя, господине Свидригайлове. На меня это наводит тоску». «Он сейчас приходил ко мне», — сказал вдруг Раскольников, в первый раз прерывая молчание. Со всех сторон раздались восклицания, все обратились к нему, даже Петр Петрович взволновался. «Часа полтора назад, когда я спал, он вошел, разбудил меня и отрекомендовался», — продолжал Раскольников. «Он был довольно развязен и весел, и совершенно надеется, что я с ним сойдусь. Между прочим, он очень просит и ищет свидания с тобою, Дуня, а меня просил быть посредником при этом свидании. У него есть к тебе одно предложение, в чем оно он мне сообщил. Кроме того, он положительно уведомил меня, что Марфа Петровна за неделю до смерти успела оставить тебе, Дуня, по завещанию 3000 рублей, и деньги эти ты можешь теперь получить в самом скором времени».
1: «Слава Богу!» — вскричала Пульхерия Александровна и перекрестилась. «Молись за нее, Дуня, молись!» Это действительно правда, сорвалось у Лужина. «Ну-ну, что же дальше?» — торопила Дунечка. «Потом он сказал, что он сам не богат, и все имение достается его детям, которые теперь у тетки. Потом, что остановился где-то недалеко от меня, а где — не знаю, не спросил». «Но что же он хочет предложить Дунечке?» — спросила перепуганная Пульхерия Александровна. «Сказал он тебе?» «Да, сказал». «Что же?» «Потом скажу». Раскольников замолчал и обратился к своему чаю.
2: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Эрих Мария Ремарк. Рассказ «Лис» и комплексный тест на пленэре. Читает Станислав Федосов.
1: Лис, как все женщины, не очень разбиралась в людях. А так как она была крайне общительна, то непременно попадала бы в неприятные положения и не смогла бы избежать разочарований, не обладая она очаровательной способностью почти всегда выпутываться из неприятных ситуаций. Мы живем в эпоху всеобщей развращенности, и современному хлыщу, скрывающемуся под маской дружеского расположения, представляются довольно обширные возможности, чтобы втереться в доверие и завязать с виду безопасную дружбу. Потом немного утонченности и ловкости, и вы уже одурачены. Лис знала это. И еще она знала, что от этого удара трудно увернуться, если он нанесен элегантно. В качестве контрмеры у нее был комплексный тест на пленэре. Каждый раз, когда она замечала, что кому-то из ее знакомых удалось заинтересовать ее больше, чем она планировала, она приглашала его провести с ней день на природе. Утром она заезжала за обрадованным, ничего не подозревающим беднягой на своем двухместном автомобиле и уже через 2 часа поездки находила идиллическое место, отдаленное и безлюдное, где можно было остановиться и отдохнуть. Лис исходила из того, что современная жизнь редко дает передышку, а потому очень трудно как следует кого-то узнать. Всегда одно событие теснит другое, есть танцы, ревю и театры, есть книги, приглашения и так много знакомых, о которых можно посплетничать и таким образом заполнить паузу, что любой собеседник даже при средних способностях может найти способ использовать всю эту мишуру, чтобы прикрыть ею внутреннюю пустоту и не быть разоблаченным. Но здесь все менялось. Конечно, нетрудно поразвлекать очаровательную женщину часок на полянке, но Лис этого и не надо было. Она оставалась там не один часок, а 6 или 8. И тут начиналось то, что она называла комплексным тестом на пленэре. Уже на 2-м часу были обговорены все возможные актуальные темы и начинались паузы. 3-й час приносил с собой философию, обобщение, а также более длительные паузы и настоятельное предложение поехать куда-нибудь пообедать с молчаливой надеждой найти в новой обстановке новые темы. В этот момент Лис всегда доставала с запасного сиденья сюрприз. Хорошо продуманную корзинку для пикника, в которой к горькому разочарованию молодого человека было все, ну абсолютно все. Так что не нужно было куда-то ехать. Можно было остаться на этой восхитительной лесной поляне. Представьте себе, 2 часа деревья, 4 часа деревья, 6 часов деревья и необходимость развлекать немного ироничную, но очень любезную женщину. Природы в качестве темы для разговора хватало на 10 минут. Если бы это было светское место, где много людей, можно было бы спастись остроумными замечаниями. Но что остроумного можно сказать о чирикании?

0: Князяблика. Этот фон разоблачал безжалостно. Он отличал болтуна от хорошего собеседника. Он обнаруживал все тщательно скрываемое, иначе было просто нельзя. Здесь блефовать было невозможно. Приходилось показывать нутро. В эти беспощадные часы без особого труда обнажалась душа. В чем бы это ни выражалось? В медленно проступающей, всегда производящей дурацкое впечатление навязчивости, в постепенно становящейся бессмысленной болтовне, в отказывающей выдержке. Лис всегда с радостью отвозила своих кандидатов домой. Некоторых через 3, некоторых через 4 часа, более сильных пациентов иногда даже только через 8. Выдерживали лишь немногие. Но был один, который первые полчаса наслаждался природой, а потом, блаженно растянувшись, заснул и проснулся лишь 10 часов спустя. За это время лис хорошо поразмыслила обо всем и о нем тоже. Сейчас она его жена.
1: Мы читали рассказ Эриха Марии Ремарка «Лис и комплексный тест на пленэре».
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил Марата Камболова с избранием на пост президента Республики Южная Осетия. Президент России отметил, что отношения между Москвой и Цхинвалом носят дружественный и союзнический характер. Ранее сообщалось, что в Рио президент Южной Осетии Марат Камболов побеждает на досрочных выборах главы республики. В Центральной избирательной комиссии уточнили, что Камболов набрал более 85% голосов избирателей. Марат Камболов стал в Рио президент Южной Осетии в июне этого года. Последние 4 года он возглавлял научно-исследовательский институт «Курчатовский», после чего стал первым вице-президентом, директором Института развития центра. Моряки Тихоокеанского флота приняли участие в голосовании в открытом море. Для них организовали специальные избирательные участки на борту судов. Председатель избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких отметила, что на кораблях традиционно фиксируется высокая явка избирателей.
2: Территориальная комиссия морская, она обеспечивает возможность голосования для островных территорий, где у нас находится Дальневосточный федеральный университет. Потом они обеспечивают голосование на судовых избирательных участках, там тоже практически навсегда подавляющее большинство участков, которые голосуют 100%. Редко, когда один либо два избирателя на судне не воспользуются такой возможностью.
1: Уточняется, что более 14 тысяч жителей Приморья проголосовали, не выходя из дома. Для граждан, которые не могли прийти на участок, бюллетени доставили по месту пребывания. Прямо у избирательного участка организовали для военного летчика и ветерана боевых действий в Афганистане парад. Мероприятие прошло в селе Екатериновка Самарской области в честь 70-летия Андрея Попкова. В поздравлении участвовали военный духовой оркестр Самарского гарнизона, ветераны боевых действий, бойцы, юнармейцы и жители села. Участники исполнили гимн России, песню «Служить России» и другие музыкальные композиции. Попков вместе с легендарной 9-й ротой участвовал в операции «Магистраль» по прорыву к блокированному хосту. За мужество и отвагу он награжден орденом Красной Звезды. Министерство просвещения утвердило новый федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Он вступит в силу с 1 сентября будущего года, добавили в ведомстве. Минимальное количество учебных занятий за 2 года в 10 и 11 классах вырастет на 140 часов. При этом недельная нагрузка не должна превышать 37 часов. Кроме того, впервые закреплен базовый список обязательного оборудования для кабинетов, особенно естественно-научного цикла, отметили в министерстве. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Владимир Алексеевич Гилеровский. Главы из книги «Друзья и встречи». Читает Сергей Казаков.
3: Над дорогой с веселым криком носились старички. В траве перекликались суслики. Где-то далеко влево плакали чибисы. Стадо куропаток, испуганное бричкой, вспорхнуло и со своим мягким трр полетело к холмам. Кузнечики, сверчки, скрипачи и медведки затянули в траве свою скрипучую, монотонную музыку. С такой любовью описывает Антон Павлович «Утро в степи». А дальше день, знойный июльский день. Как душно и уныло. Бричка бежит, а Егорушка видит все одно и то же — небо, равнину, холмы. Музыка в траве приутихла. Старички улетели, куропаток не видно. Над поблекшей травой от нечего делать носятся грачи. Все они похожи друг на друга и делают степь еще более однообразной. Для разнообразия мелькнет в бурьяне белый череп или булыжник, вырастет на мгновение серая каменная баба или высохшая ветла. Славно удалось его первое большое произведение «Степь». Не та буйная, казацкая, гоголевская степь с ее налетами запорожцев, а тихая, спокойная степь времени его детства и юности. Антон Павлович — степняк прирожденный от прадедов. Когда вышла его степь, я много беседовал с ним о степях, которые сам страстно люблю. В этих беседах принимал участие и его отец. Из рассказов Павла Егорыча и его детей я узнал и родословную Чеховых. Дед Антон Павловича, Егор Михайлович Чех, принадлежал крепостным знаменитого донца графа Платова. Почему прозвание его было Чех, так и осталось неизвестным. Он жил и работал в степных слободах, крепко и княжей. Заработал достаточно денег, чтобы выкупиться на волю, что и сделал. Дети у него были уже свободны. Три сына – Михаил, Павел и Митрофан. Михаил, старший, был отцом отдан в учение в Переплетчики, в Калугу, где скоро получил известность как лучший мастер. Он назывался не Чехов, а Чохов. Своему отцу он прислал подарок, весьма сложно сделанную шкатулку со следующей надписью: «Примите, дражайший родитель, плод усердного труда моего». Шкатулкой этой очень дорожил Антон Павлович. Митрофан Егорыч открыл бакалейную торговлю в Таганроге. После него остались два сына: Владимир, учительствовавший в Таганроге, и Егор, служивший в русском обществе пароходства и торговли. Это был любимец Антона Павловича, который звал его Жоржик. Я бывал в Ялте у Антона Павловича, встречал у него Егора Митрофановича. Павел Егорович, отец Антона Павловича, начал свою молодость трудной работой прасола. Он гонял скот, и Красный Калмыцкий, и Серый Украинский в Москву, в Харьков и другие большие города. Во время путешествия с гуртами, где верхом, где пешком, он попал в Шую, и там высмотрел себе невесту. Это и была Евгения Яковлевна. Она урожденная Морозова, дочь купца. Женившись, Павел Егорыч задумал переменить полную приключений и кочевую жизнь прасола на оседлую и открыл в Таганроге, по примеру брата, колониальную лавочку. Дети Михаила Чехова все были коммерсанты. Дети Павла Егорыча, покойный Николай, был весьма талантливый художник. Антон, Александр и Михаил – писатели. Иван – учитель, Мария – художница-пейзажистка. Павел Егорыч, став коммерческим человеком, все-таки не утратил той поэтической жилки, которую заставила забиться в груди его степная прасольская жизнь. Много раз я беседовал с Павлом Егорычем. Холодно-расчетливый практик исчезал, и передо мной вставал совершенно другой человек, полный поэзии, когда разговор переходил на степь, на привольную жизнь, на табуны, на казачество. Молодел и изменялся Павел Егорыч. В том же Мелехове бывало, когда я возвращался на север из моих частых поездок по южно-русским степям, разговоримся мы, заслушается, оживится старик и предложит: «Пойдемте-ка я вам наших лошадок покажу. Вот, садитесь-ка на эту. Проезжайте. Как идет! Только что с Дона привели». И начнет расписывать достоинства лошадки, заглянет в старину и скажет: «Эх, бывало, и я когда-то ездоком был». А то еще у него увлечение было — скрипка. Вспоминал он иногда и некоторые строки Кольцова. Видно, что поэзия степной жизни, глубоко вкоренившаяся в юности, и любовь к степи, переданная сыну, таились в душе его, и хотя изредка все-таки пробивались сквозь толстую, наносную, многолетнюю кору практической жизни и борьбы с нуждой. А нуждаться ему приходилось в прежние годы. Торговля в Таганроге шла неважно, надо было подыскивать еще заработки. И тут-то вот скрипка, знание музыки и хороший голос создали новую профессию Павлу Егорычу. На родной сестре Евгении Яковлевны, Федосии Яковлевне, был женат друг и товарищ Павла Егоровича Долженко, начавший свою деятельность такими же степными путешествиями по России за скупкой холста и разных крестьянских изделий. Бывали оба они в Шуе и женились на родных сестрах. Долженко потом завел мануфактурную торговлю в Таганроге, был большой любитель духовного пения и на этом сошелся с Павлом Егорычем. Сначала они пели в греческом монастыре, потом во дворце, в походной церкви и в соборе. Павел Егорыч обучал хор под скрипку и был регентом. Это давало почетное положение в городе, а хор его приезжали слушать даже из Ростова и других городов. В хоре пели все дети Чехова и сын Долженко Алексей, до настоящего времени один из друзей семьи Чехова, сверстник младших. Александр Павлович, старший, Пел сначала дисконтом, потом басом. Николай, хороший скрипач, помогал отцу и особенно много пел, что отразилось на его здоровье и, возможно, послужило причиной его болезни. Антон пел альтом. Семья жила очень дружно. Антон Павлович был смирнее всех. У него была очень большая голова, и его звали Бомбой, за что он сердился. Любимым занятием Антона было составление коллекции насекомых и игра в торговлю. Причем он еще ребенком мастерски считал на счетах. Все думали, что из него выйдет коммерсант. В том, что Антон Павлович сделался писателем, мы многим обязаны его матери, Евгении Яковлевне, а также и тому, что коммерческие дела отца его в Таганроге шли плохо. Старшие дети учились. Александр был уже в 4 классе гимназии, когда приспело время отдавать учиться Антона. В «Степи» Чехова отец Христофор разговаривает с купцом Кузьмичевым. Первый стоит за учение и приводит в пример Ломоносова. «Умственность, воспринимаемая с верой, дает плоды Богу угодные». А Кузьмичев отвечает: «Кому наука в пользу, а у кого только ум путается». Сестра, женщина непонимающая, норовит все по-благородному и хочет, чтоб из Егорки ученый вышел, а того не понимает, что я и при своих занятиях мог бы Егорку навек осчастливить. Я это к тому вам объясняю, что ежели все пойдут в ученые, да в благородные, тогда некому будет торговать и хлеб сеять. Все с голоду поумирают». «А ежели все будут торговать и хлеб сеять, тогда некому будет учение постигать».
4: Вероятно, подобные разговоры происходили когда-то среди окружавших Антона Павловича в детстве. Когда Антон был в 4 классе, а Александр в 8, отец открыл новую лавку около вокзала, надеясь на наплыв публики. И время каникул у обоих прошло в лавке. Единственным отдыхом было посидеть вечером на крылечке и послушать отдаленную музыку, доносившуюся из городского сада. Покупатели были большей частью беднота, а торговцы-гимназисты обладали добрым сердцем, и в результате вместо барыша оказался убыток. Лавка была закрыта. Антон снова очутился в гимназии. Николай и Александр были отправлены в столицу. Первый в Московское училище живописи и ваяния, второй в университет. Торговые дела Павла Егорыча шли все хуже. А тут еще домовладелец Моисеев плату за квартиру и лавку 400 рублей в год возвысил до 800. Это была последняя капля. И Чеховы, закрыв торговлю, переселились в Москву. Здесь начали учиться младшие дети Мария и Михаил. А вскоре приехал из Таганрога, доучившийся там в гимназии Антон, и поступил в университет, а затем стал сотрудничать в юмористических журналах. «Любил я чеховскую компанию, когда они жили в комоде. Удивительно был похож на комод этот двухэтажный флигелек. Он и сейчас такой же, на Кудринской Садовой. Он принадлежал тогда земляку Чехова доктору Корнееву, донскому казаку. Вверху помещались столовая и комнаты для семьи. Внизу большой кабинет Антон Павловича, в который сверху была устроена внутренняя лестница прямо из столовой. Тогда я очень много разъезжал в разных командировках. То на холеру, то ночему в Астраханские пустыни, то на разные катастрофы, а то в Задонские степи по делам табунного коневодства, в казачьи зимовки и калмыцкие улусы. И только налетом, возвращаясь в Москву, мог видеть я моего друга, и каждая встреча наша была взаимно радостна. В один из таких приездов летел я к Антону в кабинет. Он по обыкновению за письменным столом сидит. «Откуда?» — улыбнулся он, и глаза его засияли. «Да отовсюду. С Волги, с Дона, с кубанских плавней, с терских гребней».
3: «Как ты загорел. Совсем чугунный. Ну, садись, рассказывай».
4: «Вот тебе гостинец из родных краев, копченый гусь, сало, две бутылки цимлянского с Дона, да шимайка вяленая стерика».
3: Весь стол у Антона был обложен аккуратно связанными пачками конвертов, сохранившимися еще на них 5 сургучными печатями, денежных. Со стола он перекладывал их на полку. «Архив перебираю», — пояснил он мне. «Все редакционные дела. Вот осколки. Вот «Стрекоза», вот «Петербургская газета», память о прожитых богатствах.
4: и он начал развертывать мой кулек. «А-а-а, с Дону! Родное! Степь-матушка!» Я тихо, бережно пожал ему руку, он улыбнулся. «Эх ты! Ну, рассказывай!» Не успел я рта разинуть, как сверху сбежал юноша в студенческом мундире, Николай Ефимович Эфрос. А из прихожей появились Семашка с виолончелью и певец Тютюнник. Поздоровались, начали любоваться гостинцами. Эфрос почти тотчас же простился и убежал. Сверху послышался крик Марии Павловны. «Антоша, завтра готов!» «Несите все на стол», — обратился Антон Павлович к нам. «Вы, Семашка, рыбу, гуси и сало, а вы, певец, вино. Мы сейчас придем есть». Они ушли наверх. Вдруг раздался звонок. Вошла горничная. «Антон Павлович, вас портной спрашивает». «Глебов? Белоусов?» «Нет, не Федор Глебович и не Иван Алексеевич, а другой какой-то с бородой и с узлом». «Геляй, милый, посмотри, если чужой кто, скажи, что меня дома нет». Я вышел в переднюю. У двери смиренно стоял в скромном драповом пальто бородатый мужчина. Под мышкой у него был узел в черном калинкоре, в котором портные заказы приносят. «Владимир Галактионович! Вот не узнал! Из Нижнего? Ну, раздевайтесь!» «Да, вчера приехал». «Антоша, Короленко пришел!» — закричал я. Только что мы уселись в кабинете, раздался голос Евгении Яковлевны сверху. «Антоша, кабачки остынут!» Пришлось прервать беседу и идти наверх, в столовую. И почти всегда так и бывало. Когда не придешь, постоянно народу у Чеховых труба нетолченная. Он уже начал входить в моду. Начался тот период, о котором так много писали. А я здесь описываю только мои личные впечатления. Вспоминаю то время, когда мы, Геляй и Антоша Чеханте, были близки. И хотя до конца жизни он остался для меня Антошей, а я для него Геляем, прежней близости, когда Чехов вошел в моду, уже не стало. Слишком редки были встречи вдвоем.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Друзья и встречи».
4: Здоровье Антона Павловича становилось все хуже и хуже. Я изредка навещал его в Ялте. Приехал я как-то раз очень усталый от довольно бурно проведенного времени и Норд-Оста, потрепавшего нас между Новороссийском и Ялтой. Тогда, у меня чего никогда еще не бывало, появился тик, нервное подергивание лица и шеи.
5: «Это что тебя дергает? Это что еще за глупости? Как не стыдно!
4: Ты, Витязь, премированный за атлетику!» — начал упрекать меня Чехов. Меня опять дернуло. «Оставь, будь умным. Ты думаешь, что лучше будет, если ты так головой мотнешь?» И он точь-в-точь повторил мое движение с сердитым взглядом. Первый раз в жизни я увидел у него такие глаза. «Ничего от твоего дерганья на свете лучше не будет. Все как было, так и останется. Брось, не смей». И, погрозив сердито пальцем, он сразу изменил тон и показал мне в окно на невзрачного человека, копошившегося около клумбы. «Это наш Бабакай. Пойдем в сад, и ты мне скажи экспромт о Бабакае». Я сочинил какие-то 4 строчки, из которых помню теперь только последнюю. «И какой-то Бабакай». «Но вот теперь напиши это на косяке». Мы спускались в это время вниз по лестнице. Я написал. Антон Павлович прочел. «Это я с тебя стихами докторский гонорар взял за то, что от глупой привычки вылечил. Понял ты, что дергаться не надо. От этого никому ни лучше, ни хуже не будет. И перестал. Верю и не буду». «Да, вот. Ты думаешь, я плохой доктор? Полицейская Москва меня признает за доктора, а не за писателя. Значит, я доктор». «Во всей Москве напечатано: Чехов Антон Павлович, Малая Дмитровка, дом Пешкова, практикующий врач». Так и написано. Не писатель, а врач. Значит, верь. И я поверил. И больше ни разу не дернулся до сего времени. Мы сидели на лавочке в саду, а Бабакай рылся в клумбе. У меня был кодек. Я снял несколько раз Антона, Бабакая, дачу. Антон меня снял. Подошла Мария Павловна. Сняли и ее. Одна только ее карточка и вышла хорошо. Это единственный раз, когда Антон Чехов был фотографом. Подошел Бабакай.
6: «Антон Павлович, какие-то бабы из города в шляпках приходили. Я сказал, что вас нет».
4: «Хорошо, Бабакай. Это он городских дам называет бабами. Отбою от них нет», — пояснил мне Чехов.
6: «Судьба твоя такая. Без баб тебе, видно, не суждено. Ты подумай, сам говоришь. От баб отбою нет. Служит у тебя Бабакай. Под Новым Иерусалимом ты жил в Бабкине. И мальчик у тебя был Бабкин. И сапоги мы с тобой покупали у Бабурина».
4: «Да, я и не подумал об этом. Все баб, баб, баб кругом», — рассмеялся он.
6: «Нет, еще не совсем кругом, а только что в начале баб. А чтоб завершить круг, ты вот на этой самой клумбе, которую копает Бабакай, посади баобаб».
4: В ответ Антоша со смехом вынул кошелек, порылся в нем и подал мне две запонки для манжет.
6: «Вот тебе за это гонорар. На память о баобабе.
4: Обязательно посажу баобаб и выпишу его через Бабельмандебский пролив».
6: «Бабельмандебский!»
4: Он опять расхохотался. «Гиляй, знаешь что?» — заключил он. «Оставайся у меня жить. С тобой и умирать некогда». А как любил Чехов степи! Они были постоянной темой наших разговоров, когда мы оставались вдвоем, и оба мы на этих воспоминаниях отдыхали от суеты столичной. Еще в начале нашего знакомства он с удовольствием выслушивал мои стихи про Стеньку Разина, про запорожцев, которые еще тогда напечатаны не были. Я уже говорил о том впечатлении, которое произвела на меня степь, напечатанная впервые в «Северном вестнике» в конце 80-х годов. При первой же встрече я высказал Чехову свой восторг. «Прелесть! Ведь это же настоящая, настоящая степь! Прямо дышишь степью, когда читаешь».
5: «Скучно тебе было читать, скажи по совести».
6: «Тихо все. Читаешь, будто сам в телеге едешь. Тихо, тихо едешь».
5: «Вот оттого-то она и скучна тебе. Так и быть должно. Моя степь не твоя степь. Ведь ты же опоздал родиться на 300 лет. В те времена ты бы в атаге буйной по степи водил, и весело б тебе было. Опоздал родиться».
4: Он засмеялся, потом задумался и, глядя мне в глаза, медленно проговорил:
5: «Будет еще и твоя степь, и в атаге буйной будут. Все повторится, что было. Только мы с тобой не доживем до этого. А будет, будет это. И гонты, и гордиенки, и Стеньки Разины будут. Все будет. И шире, и грознее еще разгуляется. Корка вверху лопнет и польется. Ведь в каждой станице таится свой Стенька Разин, в каждой деревне свой Пугачев найдется. Сорвется с цепи, а за ним все стаей, стаей».
4: Повторение этого разговора было у нас опять в Ялте через несколько лет, когда я возвращался из Нового Света, знаменитого галицинского виноделия. Антон Павлович был один, он да Евгения Яковлевна. Остальные все разъехались. Он чувствовал себя в этот день очень хорошо. Мы опять гуляли по саду и разговаривали в кабинете перед открытым окном, глядя на море.
6: «Твои герои в прошлом сильные, могучие, с порывами. А мои нынешние — все кислота, как ты выражаешься, чеховщина».
4: Он надолго закашлялся.
6: «Да ведь так гнить без конца нельзя. Гниет болото, гниет, да и высохнет. И запылает от искорки тор в глубине и лес наверху. Только после этого нас не будет. Не вовремя ты родился. Или опоздал на 300 лет, или раньше явился на 100. Помнишь, у тебя стихи? Я забыл, как это...
5: Какие?
6: Идут полки, бунчуки стали, кто гол, кто в бархате, атаман, усищи. Всю картину вижу, а стихов не помню».
5: «Изволь».
6: «Идет казацкой силы рать, все ближе, ближе, слышны крики, видны отдельные полки, звенят подковы, блещут пики, горят на солнце бунчуки, на том папаха, из черно-соболя окол, на этом рваная рубаха, на этом бархат, этот гол, и лишь полгруди закрывают усы». Вот, вот, именно такие. Все будет через 100 лет. Он вытянул руку к окну, к морю. Гляди, вот твои запорожцы летят на чайках, прямо на гостиницу «Россия». Вот ватаги с горы толпами прут, топоры сверкают. Слышишь, гудит? «Антоша, завтракать!» — вошла Евгения Яковлевна. Он сразу поник, опустил руку и обернулся ко мне. «Идем». Мы вышли из комнаты вслед за Евгенией Яковлевной. «Так-то, Геляюшка, все будет, только мы с тобой не увидим», — еще звучало у меня в ушах. В последний раз я видел Чехова почти накануне его отъезда за границу. Я вернулся с юга, и дома мне сказали, что Антон Павлович очень плох, хотел меня видеть, и что доктора его увозят из России. Переодевшись, я тотчас отправился к нему, на 4-й этаж дома Полякова, номер 22, по Леонтьевскому переулку. Только я протянул руку к звонку, как дверь сама навстречу мне отворилась, и вышел доктор Таубе. «Ну вот и хорошо, Владимир Алексеевич, что вы приехали. Антон Павлович вспоминал вас, обрадуется. Каков он? Слаб. Послезавтра за границу». На шум вышла в прихожую Ольга Леонардовна с очень суровым лицом, но при виде меня сразу прояснилось. Я испугалась, думала, чужой кто. «Идите, Антоша рад будет вам». Мы тихо подошли к кабинету. Сквозь полуотворенную дверь я увидел Антона Павловича. Он сидел на турецком диване с ногами. Лицо у него было осунувшееся, восковое, и руки тоже. Услышав шаги, он поднял голову. Один момент и 3 выражения. Суровое, усталое, удивленное и веселые глаза. Радостная Антошина улыбка, которую я давно не видел у него. «Геляй, милый, садись на диван». И он отодвинул ноги вглубь. «Владимир Алексеевич, вы посидите, а я на полчасика вас покину», — обратилась ко мне Ольга Леонардовна. «Да я его не отпущу. Геляй, какой портвейн у меня, 3 бутылки. Я взял в свою руку его похудевшую руку, горячую, сухую. «А ну-ка, пожми, помнишь, как тогда? А табакерка твоя где?» «Вот она». Он взял ее, погладил, как это всегда делал, по крышке и поднес ее близко к носу. «С донничком, степью пахнет донник. Ты оттуда?» «Из-за донья, из табунов. И неуков объезжал. И неуков объезжал, и каймак ел, и цимлу пил, и выморозки. Хорошо там у нас. Наши платовские целинные степи». Он задумался. «А я вот за границу еду. Да, за границу». «Прекрасно. А как вернешься, в степи тебя свезу, в табуны». «Ах, степи, степи. Вот ты счастливец. Ты там поэзии и силы набираешься. Бронзовый весь, не то что мы. Только помни, водку пей до 50 лет, а потом не смей, на пиво переходи». Я долго ему рассказывал о табунах, о калмыцком хруле, о каторжной работе табунщиков зимой, в голодовку, в метель, когда по суткам с коня не слезаешь, чтоб табун головой против ветра держать. А он слушал, слушал. Сначала все крутил ус, а потом рука опустилась, глаза устремились куда-то вдаль, задумчивые и радостные. «Думаю, степь увидал». «Допивай, портвейн, там в шкафу еще 2 бутылки. Хороший портвейн. Только твоя сливянка да запеканка домашняя лучше. Кланяйся Марии Ивановне, да скажи, что приеду обязательно ее наливки пить. Помнишь тогда Левитан, Николай, опенки в уксусе?» И Антон Павлович с блаженной улыбкой закрыл глаза и опустил голову на подушку. «Я так, минутку, не уходи, пей». И задремал. За все время нашей беседы он ни разу не кашлянул. Я смотрел на осунувшееся милое лицо, спокойное-спокойное, на неподвижно лежавшие желтые руки с синими жилками, и думал. «Нет, Антоша, не пивать тебе больше у меня сливянки. Не видать тебе своих донских степей, целинных, платовских, так прекрасно тобой описанных. Колышется живая площадь красными знаменами, красными платочками, красными майками. А среди этого красного, ритмически волнующегося моря вкраплены яркие зеленые, оранжевые и голубые пятна и полосы. Послушная звуком оркестра, стройно движется демонстрация. Тысяча рук с рельефными мышцами сверкают и золотятся живой бронзой на солнце, опускаются и снова вырастают из цветных маек. Тысяча оживленных глаз и здоровых румяных лиц глядят весело и уверенно. Шаг уверен, ярок, смел, звучит ритмично мостовая, и бронза загорелых тел горит на солнце, как живая. «Все люди будут сильными», — сказал мне в одну из бесед Антон Павлович Чехов. «Все люди будут сильными», — глядя на демонстрацию, повторил я слова Чехова. В восторге смотрел я на эту полную сил и жизни молодежь, на стройные ряды загорелых ребятишек, радостным и звонким строем, уверенно шагающих за своими старшими товарищами. На лицах у всех написано «Мы сильные». И теперь, когда я заканчиваю эти строки, мое 80-летнее сердце болит о друге юных дней. И мне думается, будь он жив, встретив такой праздник молодежи, он, автор «Хмурых людей», написал бы книгу «Жизнерадостные люди».

0: Радиозвезда. Владимир Алексеевич Гилеровский. Главы из книги «Друзья и встречи». Читает Сергей Казаков.
1: Грачи прилетели. На Маховой, бок о бок с Румянцевским музеем, ныне Ленинской библиотекой, у входа в меблированные комнаты остановился извозчик. Из саней вылез мой приятель, художник Николай Васильевич Неврев. Мы, так сказать, столкнулись. Зайдем к Саврасову, возьмем его с собой и пойдем завтракать в Петергоф. Я не был знаком с Алексеем Кондратьевичем Саврасовым, но преклонялся перед его талантом. Слышал, что он пьет запоем и продает потрешнице свои произведения подворотным букинистам или украшает за водку и обед стены отдельных кабинетов в трактирах. Поднимаясь в третий этаж, Неврев рассказал мне, что друзья приодели Саврасова, сняли ему номер, и вот он уже неделю не пьет, а работает на магазины этюды. «Я вчера к нему заходил, прекрасную вещь кончает. Пишет с натуры через окно сад и грачиные гнезда. Нарочно сейчас приехал к нему посмотреть. Дверь была чуть приотворена. Мы вошли. Два небольших окна глядят в старинный сад, где между голых ветвей на фоне весеннего неба чернеют гнезда грачей. Мне вспомнились слова Исаака Ильича Левитана. «Я ученик Алексея Кондратьевича». В комнате никого не было. Неврев пошел за перегородку, а я остановился перед мольбертом и замер от восторга. Свежими, яркими красками заря румянила снежную крышу, что была передо мной за окном, исчерченную сетью голых ветвей берез с темными пятнами грачиных гнезд, около которых хлопочут черные белоносые птицы, как живые, на голубом и розовом фоне картины. За перегородкой раздался громкий голос Неврева. «Да вставай же, Алеша! Пойдем в трактир! Ну уже, вставай!» Никакого ответа не было слышно. Я прошел за перегородку. На кровати, подогнув ноги, так как кровать была коротка для огромного роста, лежал на спине с закрытыми глазами большой человек с седыми волосами и седой бородой, как у библейского пророка. В каютке этой пахло винным перегаром. На столе стояли две пустые бутылки водки и чайный стакан. По столу и на полу была рассыпана клюква. «Алеша!» — тормошил Неврев.
2: «Никаких!» — хрипел пьяным голосом старик. «Никаких!» — повторил он и повернулся к стене.
1: «Пойдем!» — обратился ко мне Неврев. «Делать нечего, вдребезги. Видишь, клюквой закусывает. Значит, надолго запил. Уж я знаю, ничего не ест, только водка да клюква». Потормошил еще. Ответа не было. Вынул из кошелька 2 двугривенных и положил на столик рядом с бутылками. Чтобы опохмелиться было на что, а то и пальто пропьет. Неврев был в восторге от картины. Ведь это же старый Алексей Кондратьевич. Вчера утром я подмалевку видел, а сейчас почти закончено. Надо присмотреть, чтобы спьяно не испортил. Забегу к нему завтра утром. Так я в первый раз увидел знаменитого художника, одного из основоположников русского пейзажа. Это было 25 марта, в солнечный день, в конце 80-х годов. Потом, как-то через год или два, я зашел однажды в эстампный магазин «Ницца» и увидел знакомую картину, ту самую, которую я видел в номере на Маховой. Внизу стояла подпись красной краской «А. Саврасов». Видно, что сделано дрожащей рукой. «Я видел у Саврасова эту картину», — заявил я владельцу магазина.
3: «Это не она, а повторение. Та картина давно продана, но Алексей Кондратьевич делает повторение».
1: «Да это уж далеко не то. Совсем старик спился. Жаль беднягу. Оденешь его, опять пропьет все. Квартиру предлагал я ему нанять, а он свое. Никаких. Рассердится и уйдет. Как раз вчера писал у меня. Есть еще такие повторения, и неплохие. В прошлом году с какой-то пьяной компанией на Балканах сдружился. Я его разыскивал, так и не нашел. Иногда заходит оборванный, пьяный или с похмелья, но всегда милый, ласковый, стесняющийся. Опохмелю его, иногда позадержу у себя дня на два, приодену, напишет что-нибудь. Попрошу повторить «Грачи прилетели» или «Радугу». А потом все-таки сбежит.
3: Ему предлагаешь остаться, а он свое. Никаких. Видел я Саврасова еще раз, Великим постом, когда он ехал по Мясницкой с Лубянской площади, совершенно пьяный, вместе со своим другом Кузьмичом, который крепко его держал, чтобы он не вывалился из саней. Кузьмичом звали Ивана Кузьмича Кондратьева, старого писателя, работавшего в журналах и писавшего романы для издателей с Никольской. Жил он всегда на Балканах в Живорезном переулке, куда, видимо, и вез Саврасова, приютившегося у него. Зима того года, когда мы встретились, была самой осени снежная. Весь февраль, кривые дороги, сплошь метели. Поезда дальнего следования запаздывали, иногда на сутки, а на московских крышах, с кратерами вокруг труб, алмазные на солнце плато снега нависали большими белыми губами над тротуарами. Тогда не особенно следили за очисткой крыш, да и сбрасывать снег было весьма рискованной работой. Заградительные решетки на краю крыши были редки. Март в самых первых числах дохнул весной, иногда лишь порошил сырой снег с полчаса. «Молодой за старым идет», — говорили. Температура поднялась выше нуля. Солнце подогрело, и снег начал сползать с крыш, валиться целыми глыбами, а на желобах повисли хрустальные сосульки. Вдоль тротуаров по мостовой бежали мутные ручьи. Пробираясь по Петровке, я остановился на тротуаре и задумался, где бы наскоро позавтракать. Напротив, в актерском ресторанчике «Палермо» неугрызимые бифштексы и телятина под бешемелью с тухлинкой. В доме Левинсона на Петровке же ресторан «Низок» трехгорного завода. Тоже дрянь, хоть и назывался литературным, потому что в этом доме прежде помещалась редакция «Русского слова». Пораздумав, решил отправиться в Россию, которая прежде называлась «Татарским рестораном». Ее держали татары, а потом снял необыкновенный толстый грек Венизелос или Владос, не помню точно имени. Он надвигался своей громадной тушей на гостя и гудел сверху, так как толщина не позволяла ему нагибаться. «Пожалуйста, цудак по-глетиски, пожалуйста, тефтели из филе а-ля Владос или Венизелос, не помню», рекламировал он меню. Я остановился на тефтелях, но когда еще раз поднял глаза на Петровку, то решил идти завтракать домой. Петровские линии, самая чистая улица Москвы, единственная тогда покрытая асфальтом, напомнила мне легенду о вавилонском столпотворении в момент, когда после смешения языков строители разбежались и нахлынувшие аборигены начали разбирать леса и сбрасывать нагроможденные одна на другую каменные глыбы. Я стоял и дивился. Грохали лавины снега. На крышах обоих домов с десяток рабочих, привязанных веревками к трубам, лопатами двигали и рушили вниз громады легко сползавшего снега. По обе стороны тротуары были отделены от середины улицы снеговыми хребтами. Проезда не было, а проход, не без риска, конечно, был по самой середине мостовой. У подъезда ресторана два швейцара в картузах с золотыми галунами прокладывали лопатами путь, просекая траншею поперек снегового хребта. Я шел домой. Через Столешников переулок переправлялась толстая дама, хлюпая по мокрому снегу и балансируя на скользких выбоинах, что было весьма нелегко. Правой рукой она поддерживала подол модного тогда длинного платья, а в вытянутой левой руке держала муфту и шляпную картонку с надписью «Вандрак», заменявшей ей необходимый баланс при опасной переправе. Я остановился на углу Столешникова. На середине переулка кое-где обнажались булыжники мостовой, по которым скрежетали полозья извозчичьих саней и чмокали на ухабах копыт лошадей. По обеим сторонам вдоль тротуара громоздились кучи снега, сброшенного с крыш, и среди них серели каменные тумбы. Тогда тумбы были еще обязательно на всех улицах. Эти глупые тумбы являлись пережитками еще тех почти доисторических времен, когда деревянные мостки, заменявшие тротуары, ограждались ими от лошадей и телег. На углу Столешникова и далее по Петровке, где теперь огромный дом номер 15, тогда стояли дома Рожнова. Там помещались магазины, между прочим, модный шляпный магазин «Вандрак», булочная «Савастьянова», парикмахерская «Андреева», а между ними большая гостиница «Англия» с трактиром, когда-то барским, а потом извозчичьим и второстепенным. Во дворе находились два двухэтажных здания меблерашек и стоянка для извозчичьих лошадей. Вход в трактир был со двора, а другой и въезд во двор со стороны Столешникова переулка. И вот на тротуаре около этих ворот я увидел огромную фигуру в коротком летнем пальтишке, в серых отрепанных брюках, не закрывавших разорванные резиновые ботики, из которых торчали мокрые тряпки. На голове была изношенная широкополая шляпа, в каких актеры провинциальных театров изображают итальянских бандитов. Ветер раздувал косматую гриву поседелых волос и всклокоченную бороду. Я подошел ближе. Он правой рукой шарил в кармане и сыпал на ладонь левой копейки. Я взглянул в лицо. А, я узнал Саврасова, когда-то любимого профессора училища живописи, автора прославивших его картин «Грачи прилетели» и «Разлив Волги под Ярославлем». Много я видел его этюдов и рисунков по журналам, и все на любимую тему — «Начало весны». «Алексей Кондратьевич, здравствуйте!»
4: «Погоди, 4, 5...» — считал он медики.
3: «Здравствуйте, Алексей Кондратьевич!» «Ну?» — уставился он на меня усталыми, покрасневшими глазами. «Я Гилеровский. Мы с вами в Москве в «Волне» работали».
4: «А, здравствуйте. У Кланга?»
3: «Да, у Ивана Ивановича Кланга».
4: «Хороший он человек. Ну вот».
3: А сам дрожал, лицо было зеленое.
4: «Вот, собираюсь опохмелиться. Никак не могу деньги собрать. За подкладку провалились».
3: «Вот что, Алексей Кондратьевич, пойдем ко мне», — предложил я. «Выпьем, закусим».
4: «Куда ж это?»
3: «Вот рядом, дом, где балкон». Он вдруг поднял голову, воззрился на что-то, посвежел, помолодел как-то сразу, глаза загорелись, ткнул меня в бок, а правой рукой указывал на крышу церкви напротив, на углу Петровки.
4: «Гляди! Гляди!»
3: По крыше тихо сползала лавина снега, а на ней сидела ворона, что-то торопливо, энергично долбившее клювом. Лавина двинулась быстрее, нависла на миг всей массой над тротуаром. Часть ее оторвалась и рухнула вниз, распугав, к счастью, благополучно прохожих. А на другой половине, быстро сползавшей, ворона продолжала свое дело. И когда остальное снежное плато рухнуло, ворона приподнялась, уселась на самом желобе и стала глядеть вниз на упавший снег. То одним глазом взглянет, то повернет голову и другим.
4: «Какая прелесть!» — радовался старик.
3: Должно быть, убедившись, что все потеряно, ворона улетела, и снова потух старик. «Пойдемте», — позвал я его и взял за руку.
4: «Лучше бы в трактир напротив. Да вот деньги-то...»
3: И он опять зашарил в кармане.
5: «Денег-то у меня тоже нет».
3: Я взял его за руку, и мы зашлепали по растаявшему тротуару.
4: «Одет-то я...»
5: «Нет, не пойду».
3: Уперся был он на лестнице.
5: «Да у меня отдельная комната, никого не встретим».
3: Я отпер дверь и через пустую прихожую мимо кухни провел его к себе. Усадил на диван, а сам пошел в чулан, достал валенки-боты. По пути забежал к жене и, коротко сказав о госте, попросил приготовить поесть. Принес, дал ему теплые носки и заставил переобуться. Он долго противился, а когда надел, сказал:
4: «Вот хорошо, а то ноги закалели».
3: Встал, закозырился, лицо посвежело, глаза улыбались.
4: «Ишь ты, теперь хоть куда, штаны-то еще новые».
3: И снова сел. В это время вошла жена, он страшно сконфузился, но только на минуту. «Алексей Кондратьевич, пойдемте закусить», — пригласила она. С трудом, дрожащей рукой, он поднял стаканчик и как-то медленно втянул в себя его содержимое. А я ему приготовил на ломтики хлеба кусок тертой сыром селедки в уксусе и с зеленым луком. И прямо в рот сунул. «Закусывайте, трезвиловка». Он съел и повеселел.
4: «Вот так закуска».
3: А жена ему тем временем другой такой же бутерброд приготовила.
4: «Не разберу, что такое, а вкусно», — похвалил он.
3: После второго стаканчика старик помолодел, оживился и даже 2 биточка съел. Аппетит явился после трезвиловки. Разговорились. Вспоминали журналы, выставки, художников. Он взял со стола карандаш и спросил бумаги.
4: «Привык что-нибудь чертить, когда говорю, а то руки мешают».
3: Я подал ему альбом и карандаш. Просидел у меня Алексей Кондратич часа два. От чая он отказался и просил было пиво, но угостили его все-таки чаем с домашней наливкой, от которой он в восторг пришел. Я предложил Алексею Кондратичу отдохнуть на диване и заставил его надеть мой охотничий длинный пиджак из бобрика. И хотя трудно его было уговорить, он все-таки надел. И когда я провожал старика, то был уверен, что ему в обшитых кожей валенках и в этом пиджаке и при его летнем пальто холодно не будет. В карман ему я незаметно сунул серебра. Жена, провожая его, просила заходить, не стесняться, когда угодно. Он радостно обещал, но ни разу не зашел. И никогда больше я его не встречал. Слышал только, что старик окончательно отрущобился и никуда не показывается. Я его видел только три раза, и все три раза в конце марта, когда грачи прилетают и гнезда вьют. В моем альбоме он нарисовал весну, избушку, лужу и грачей. И вспоминаю я этого большого художника и милого моему сердцу человека каждую весну, когда грачи прилетают.
0: Мы читали главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Друзья и встречи». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Аркадий Бухов. Рассказ «Первое поручение». Читает Игорь Тарадайкин.
1: Красивая и сладкая, как торт на банкете. Мечта. Неотъемлемое право юности. Новый сотрудник спортивного отдела Коля Боякин терпеливо приносил заметки о недозавозе маек, невнимании к городошникам и неудобствах стоячих мест на стадионе. Заметки шли в газете обидным мелким петитом и действовали на Колина самолюбие своим унылым видом мух, присохших к булке. Но читая их, Коля красочно и образно представлял себе тот момент, когда его вызовет к себе в кабинет редактор, которого он еще не видел, даст ему первое ответственное поручение. «Боякин, — скажет редактор, кивнув на кресло, — новый сотрудник. Слышал, слышал. Садитесь. Курите? Прошу. Английским владеете? Нет? Жаль. Впрочем, с вами поедут два переводчика. Едете сегодня в 8:30. Экспресс. Встретите иностранных чемпионов на границе. Впечатления молнируйте. Интервью телеграфьте. В случае чего радио. Есть, товарищ редактор», — деловито кивнет головой Коля. «Могу идти?» «Можете. Линкольн ждет внизу. Кинооператор уже выехал. Кстати, зайдите в контору. Там вам выписано 1000 на расходы. Возвращайтесь с самолетом. Все». Фактически дело обстояло несколько иначе. Коля сидел в отделе, дожидался заведующего, курил, рисовал на промокашке козу. В комнату вошел грузный человек в больших очках, неодобрительно понюхал и кисло сказал: «Ну вот, весна, окна не выставлены, сидит юноша и курит. И это спортивный отдел». «Художник?» «Нет, лицотрудник», — хмуро ответил Коля. «Боякин?» «Не слышал». «Терентьев знаете? Которая 40 прыжков?» «Она награждена. Поезжайте и поговорите». Грузный человек в очках внимательно посмотрел на Колю. «Только без фокусов. Коротко и просто. Чтобы человека было видно. Нате вам ее адрес». «А вы кто?» — робко спросил Коля. «Ну, это не важно. Ну, редактор», — кисло пробурчал грузный человек в очках. «Мелочь-то на расходы у вас есть, юноша? А то вы не стесняйтесь. Ну, идите, идите. Никогда у вас никого в спортивном отделе нет». Коля выбежал из редакции, обиженно обвел взглядом редакционный Линкольн с дремлющим шофером у подъезда и втиснулся в автобус. «Первый подвал в газете», — возбужденно шептал он. «Сбоку фотография, внизу текст, а под ним фамилия Н. Боякин. Нужно будет Ник Боякин подписаться. Литературнее, вроде Анат Франс. Только бы поймать ее дома». Через полчаса Коля уже стоял перед дверью на 7-м этаже и высчитывал, сколько раз надо звонить Терентьевым, если к Ивушиным 4, к Павчикам 5, а Терентьевы стояли между ними. Дверь открыл толстый мальчик в колпаке из газетной бумаги с деревянным ружьем в руках. «Могу я видеть

отозвался Коля. «Мне Катерину Петровну надо, парашютистку». «А, вон кого», — разочарованно протянул мальчик. «Вы бы так и сказали, что Катюшу». «Кать, к тебе!» «Вот тут она. Заперлась змея, с утра зудит. Экзамен у нее. И меня из комнаты выкинула. Говорит, что водой обольет, если лезть буду». Коля поправил галстук и постучал. «Не лезь!» — послышался раздраженный голос из комнаты. «Не мешай! Честное слово отцу расскажу!» «Я не он!» — робко, но громко сказал Коля. «Я из газеты! Можно?» В маленькой комнате за столом сидела девушка, лет 18, в синей кофточке. Перед ней лежала раскрытая книга с какими-то чертежами, а около книг, торопливо покрытая газетой, тарелка с недоеденным пирожным. «Я к вам от газеты», — официально начал Коля, но слегка осекся. От хорошенького личика девушки, от предательского кусочка бисквита, прилипшего у нее к губе. И, кивнув на книгу, спросил: «Механика?» «Механика», — вздохнула Терентьева. «И не говорите. Ой, трудно, засыплюсь». «И не мудрено», — деловит подтвердил Коля. «Сам мучился». И, помолчав, добавил: «Я от редакции. Насчет этого первого прыжка. Ваши впечатления?» Терентьева умоляюще посмотрела на Колю и тихо выдавила: «Полетел я на аппарате, а потом прыгнула». «А подробнее нельзя?» — безнадежно спросил Коля. «Можно», — беспомощно сказала девушка. «Полетела на аппарате, потом на крыло вылезла, а потом...» «Потом прыгнула», — с отчаянием закончила Терентьева. «Честное слово, больше ничего не было». «Это не впечатление», — обиженно заметил Коля. «Во впечатлениях высота должна быть, воздух. Высота была 700 метров, и воздух был. Не с земли же прыгала». «Ну, а вообще как? Вообще ничего, прыгнула и все. Другие тоже прыгают. Может, сильные переживания были, а?» «Переживания не было. У меня тогда тоже экзамены были. Некогда было насчет переживаний». Коля уныло закрыл блокнот. Газетный подвал с подписью «Ник Боякин» таял. «Может, случаи какие были?» — уже хмуро сказал он. «Не я же прыгал с парашютом, а вы?» «А вы бы прыгали, товарищ!» — виновато откликнулась Терентьева. «Это ж не страшно. А насчет случая не помню. Вам исключительные нужны?» «Исключительные. Таких не было. Тяжелый был один. Вышла я на крыло. Хочу прыгать. И вдруг вспомнила, что ключ от комнаты с собой на аэродром увезла. Отец придет, а в комнату попасть нельзя. Ну и что?» «Ничего. Потом прыгнула». Коля вздохнул и встал. «Ну, прощайте. Может, фотографии у вас есть?» «Фотография?» Терентьева сконфуженно оглянулась. «Фотографии нет. А вам очень нужно?» «Погодите, я с удостоверения сдеру. Только вы мне потом верните». «Хорошо, верну». Через 2 часа Коля Боякин сидел в редакции и с отчаянием в душе писал на маленьком листике: «У Терентьевой мы застали знаменитую парашютистку, товарища Терентьеву, за подготовкой к экзамену по механике. Она была очень занята. По ее словам, дело обстояло так. Я поднялась на аппарате, потом вылезла на крыло. Ничего страшного не было. Потом прыгнула. Другие тоже прыгают. И ничего страшного нет. На этом мы расстались». К листку Коля прикрепил маленькую карточку с удостоверения, с которой смотрело улыбающееся, радостное, почти детское лицо, и понес редактору. Потом подумал, отдал материал секретарю и ушел домой. «Вот тебе и Анат Франс», — грустно думал он, не откликаясь на соседкин стук. «Вот тебе и первое поручение. Провалился, как щенок. Снова садись, Ник Боякин, на заметке о недозавозе маек». Утром в газете заметка была напечатана, а вечером его вызвал главный редактор и, улыбнувшись, сказал: «Садитесь, Боякин. Курите? Курите. У меня было 2 очерка насчет Терентьевой. По 600 строк. С облаками, с птичками,

0: с фокусами и без Терентьевой. Не уместилась и в 600 строк. А у вас она вся настоящая. Придется вам еще одно порученице дать. Здорово пишете. Французским владеете? Нет? Жаль. Впрочем, с вами переводчик поедет. Встретите на границе французскую команду. В случае чего, телеграфом. Скажите, между прочим, Николаю Петровичу, чтобы Линкольн не отпускали. А то опоздаете на вокзал. Когда Коля уже сидел в автомобиле, переводчик спросил его: «А вы по-французски сами понимаете?» «Нет», — рассеянно ответил Коля. «За последние 2 дня я что-то ничего не понимаю. Но кажется, все так просто».
1: Мы читали рассказ Аркадия Бухова «Первое поручение».
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин поручил Кабинету министров представить предложение по восстановлению работы общественного транспорта в новых регионах. До начала декабря правительству предстоит также принять меры по сокращению кадрового дефицита в отрасли и утвердить дорожную карту внедрения искусственного интеллекта в управлении пассажирскими перевозками. К началу нового года должны быть внесены изменения в правила субсидирования и обновления транспортного парка к 2030 году. В числе задач рассмотреть применение единой биометрической системы и платформы МАКС для безналичной оплаты проезда, сохранив при этом возможность расчета наличными, говорится в поручениях президента. В 12 субъектах, где введено военное положение и средний уровень реагирования, досрочно проголосовали более 4 миллионов избирателей, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, решение о проведении досрочного голосования приняли избирательные комиссии этих регионов.
2: И я хочу еще раз низко поклониться нашим героическим членам комиссии, потому что за этими цифрами стоит храбрость, мужество многих наших коллег, которые в неимоверно сложных условиях, исходя из того, что для людей это важно, там проживающих, обеспечили такую возможность.
1: Элла Памфилова добавила, что несколько нарушений в ходе проведения выборов в Госдуму было выявлено на данный момент, однако все виновные были наказаны. Подразделение группировки войск «Центр» за сутки освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике – Марьевку и Гулево, сообщили в Министерстве обороны. Бойцы восточной группировки выбили украинских боевиков из Зеленой Дебровы в Запорожской области, а подразделение группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Лошакова и Комиссарова в Харьковской области. Кроме того, в оборонном ведомстве добавили, что в порту Черноморск Одесской области ударами российских беспилотников поражен танкер с горюче-смазочными материалами. Кроме того, герани ударили по трем логистическим центрам противника в Одесской области и Харьковской областях, добавили в оборонном ведомстве. Иран через катарских посредников передал США условия для прекращения войны. Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Ризаи в интервью «Аль-Джазира». Среди ключевых требований Тегерана – полное прекращение боевых действий на всех фронтах, разморозка иранских активов и снятие морской блокады. Отдельно Иран настаивает на остановке вооруженного противостояния между йеменскими хуситами и Саудовской Аравией. По словам Ризаи, иранская сторона сейчас ожидает ответа от президента США Дональда Трампа. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
4: Глава седьмая. Было одно живописное место на тракте. Расположенные по крутому скату, разделенные быстрой речкой Паженкой, почти соприкасались. Спускавшаяся сверху деревня Кутейный Посад и пестревшее под нею село Малый Ермолай. В Кутейном провожали забранных на службу новобранцев. В Малом Ермолае под председательством полковника Штрезе продолжала работу приемочная комиссия, свидетельствуя после пасхального перерыва подлежащую призыву молодежь Малоермолаевской и нескольких прилегавших волостей. По случаю набора в селе была конная милиция и казаки. Был третий день не по времени поздней Пасхи, и не по времени ранней весны, тихий и теплый. Столы с угощением для снаряжаемых рекрутов стояли в Кутейном на улице под открытым небом, с краю тракта, чтобы не мешать езде. Их составили вместе, не совсем в линию, и они длинной неправильной кишкою вытягивались под белыми, спускавшимися до земли скатертями. Новобранцев угощали в складчину. Основой угощения были остатки пасхального стола: два копченых окорока, несколько куличей, 2-3 пасхи. Во всю длину столов стояли миски с солеными грибами, огурцами и квашеной капустой, тарелки своего крупно нарезанного деревенского хлеба, широкие блюда крашеных высокую горкую выложенных яиц. В их окраске преобладали розовые и голубые. Наколупанной яичной скорлупой, голубой, розовый и с изнанки белый, было намусорено на траве около столов. Голубого и розового цвета были высовывавшиеся из-под пиджаков рубашки на парнях. Голубого и розового цвета — платье девушек. Голубого цвета было небо, розового — облака, плывшие по небу так медленно и стройно, словно небо плыло вместе с ними. Розового цвета была подпоясанная семишелковым кушаком рубашка на Власе Пахомовиче Галузине, когда он, бегом, дробно стуча каблуками сапог и выкидывая ногами направо-налево, сбежал с высокой лесенки Пафнуткинского крыльца к столам, дом Пафнуткиных стоял над столами на горке, и начал.
5: «Этот стакан народного самогона я за место шампанского опустошаю за вас, ребятушки!» «Исполать вам и многое лето, отъезжающие молодые люди, господа новобранцы! Я желаю проздравить вас еще во многих других моментах и отношениях. Прошу внимания! Крестный путь, который расстилается перед вами дальнюю дорогой, грудью стать на защиту Родины от насильников, заливших поля Родины братоубийственной кровью!» Народ лелеял бескровно обсудить завоевание революции, но, как партия большевиков, будучи слуги иностранного капитала, его заветная мечта, учредительное собрание, разогнано грубую силою штыка, и кровь льется беззащитную рекою. Молодые отъезжающие люди! Выше подымите поруганную честь русского оружия, как, будучи в долгу перед нашими честными союзниками, мы покрыли себя позором, наблюдая вслед за красными, опять нагло поднимающую голову Германию и Австрию. С нами Бог, ребятушки!»
4: Еще говорил Галузин, а уже крики «Ура!» и требования качать Власа Пахомыча заглушали его слова. Он поднес стакан к губам и стал медленными глотками пить сивушную, плохо очищенную жидкость. Напиток не доставлял ему удовольствия. Он привык к виноградным винам более изысканных букетов. Но сознание приносимой общественной жертвы преисполняло его чувством удовлетворения.
5: «Орел у тебя, родитель! Экий зверь, речи отжаривать, что твой думский Милюков какой-нибудь, ей-богу!»
4: Полупьяным языком среди поднявшейся пьяной многоголосицы нахваливал Гошка Рябых своему дружку и соседу за столом, Терентию Галузину, его папашу.
5: «Прав слово, орел! Видно, не зря старается. Тебя хочет языком от солдатчины отхлопотать».
6: «Что ты, Гошка, посовестился бы, выдумает тоже отхлопотать. Подадут повестку в один день с тобой, вот и отхлопочет. В одну часть попадем. Из реального теперь выставили, сволочи. Матушка убивается. Не попасть, что доброго, в вольноперы. В рядовые пошлют. Папаша действительно насчет речей парадных и не говори, мастер. Главная вещь откуда? Природная. Никакого систематического образования».
4: «Слыхал про Саньку Пафнуткина?»
6: «Слыхал.
4: Будто правда это такая зараза. На всю жизнь с уходкой кончит.
6: Сам виноват. Предупреждаю, не ходи. Главная вещь, с кем спутался.
4: Что ж с ним теперь будет?
6: Трагедия. Хотел застрелиться. Нынче на комиссии в Ермолае осматривают. Должно, возьмут. Пойду, говорит, в партизаны. Отомщу за язвы общества».
4: «Ты слышишь, Гошка? Вот ты говоришь, заразиться. А ежели к им не ходить, можно другим заболеть».
6: «Я знаю, про что ты. Ты, видать, этим занимаешься. Это не болезнь, а тайный порок».
4: «Я тебе в морду дам, Гошка, за такие слова. Не смей обижать товарища, врун паршивый».
6: «Пошутил я, утихомирься. Я что тебе хотел сказать? Я в Пажинске разговлялся. В Пажинске проезжий лекцию читал «Раскрепощение личности».
4: «Очень интересно. Мне эта штука нравится. Я, мать твою, в анархисты запишусь.
6: Сила, говорит, внутри нас. Пол, говорит, и характер —
4: Это, говорит, пробуждение животного электричества, а? Такой вундеркинд. Ну, я здорово наклюкался. И орут кругом, не разбери-бери, чё оглохнешь. Не могу больше, Кирюшка, замолчи. Я говорю, сучье вымя, маменькин передник, заткнись. Ты мне, Гошка, только вот что скажи. Еще я про социализм не все слова знаю. К примеру, саботажник. Какое это выражение? К чему бы оно? Я хаша по этим словам, профессор. Ну как я тебе, Терешка, сказал, отстань, я пьян. Саботажник — это кто с другим из одной шайки. Рассказано, саботажник, стало быть, ты с ним из одной ватаги. Понял, балда?
6: Ну, я так и думал, что слово ругательное. А насчет электрической силы ты правильно. Я по объявлению электрический пояс из Петербурга надумал выписать для поднятия деятельности наложенным платежом. А тут вдруг новый переворот, не до поясов.
0: Радио «Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
4: Терентий не договорил. Гул пьяных голосов заглушил громозвучный раскат недалекого взрыва. Шум за столом на мгновение прекратился. Через минуту он возобновился с еще более беспорядочной силою. Часть сидевших повскакала с мест, кто потверже устояли на ногах. Другие, шатаясь, хотели отбрести в сторону, но не выдержали и, повалившись под стол, тут же захрапели. Завизжали женщины, начался переполох. Влас Пахомыч бросал взгляды по сторонам в поисках виновника. Вначале он думал, что бабахнуло где-то в Кутейном, совсем рядом, может быть, даже недалеко от столов. Шея его напружилась, лицо побагровело, и он заорал во все горло.
7: «Это какой Иуда, затесавшись в наши ряды, безобразничает? Это какой материн сын тут гранатами балуется? Чей бы он ни объявился, хуж мой собственный, за душу гадину! Не потерпим, граждане, такие шутки шутить! Требую учинить облаву! Оцепим деревню Кутейный Посад! Изловим провоката! Не дадим уйти, суки!»
4: Вначале его слушали. Потом внимание отвлечено было столбом черного дыма, медленно поднимавшегося к небу из волосного правления в Малом Ермолае. Все побежали на обрыв посмотреть, что там делается. Из горящего ермолаевского волосного правления выбежало несколько раздетых новобранцев, один совсем босой и голый, в едва натянутых штанах, и полковник Штрезе с другими военными, производившими приемочный осмотр и браковку. По селу, верхами, замахиваясь нагайками и вытягивая тела и руки на вытягивающихся лошадях, точно на извивающихся змеях, метались из стороны в сторону казаки и милиционеры. Кого-то искали, кого-то ловили. Множество народа бежало по дороге в Кутейный. Вдогонку бегущим на Ермолаевской колокольне дробно и тревожно забили в набат. События развивались дальше со страшной быстротой. В сумерки, продолжая свои розыски, Штрезе с казаками поднялись из села в соседний Кутейный. Окружив деревню дозорами, стали обыскивать каждый дом, каждую усадьбу. К этому времени половина чествуемых были готовы и, перепившись до положения рис, спали непробудным сном, привалясь головами к краям столов или свалившись под них наземь. Когда стало известно, что в деревню пришла милиция, было уже темно. Несколько ребят кинулись от милиции на утек по деревенским задам и, поторапливая друг друга пинками и толчками, залезли под недоходивший до земли заплот первого попавшегося амбара. В темноте нельзя было разобрать, чей он, но, судя по запаху рыбы и керосина, это была подызбица потребиловки. Упрятавшихся не было ничего на совести. Была ошибкой, что они хоронились. Большинство сделало это в попыхах, с пьяных глаз, сдуру. У некоторых были знакомства, которые казались им предосудительными и могли, как они думали, погубить их. Теперь все ведь получало политическую окраску. Озорство и хулиганство в советской полосе оценивалось как признак черносотенства, в полосе белогвардейской буяны казались большевиками. Оказалось, сунувшихся под избу ребят предупредили. Пространство между землей и полом амбара было полно народу. Здесь пряталось несколько человек, кутейниковских и ермолаевских. Первые были мертвецки пьяны. Часть их храпела со стонущими подголосками, скрежеща зубами и подвывая, других тошнило и рвало. Под амбаром была тьма, хоть глаз выколи, духота и вонища. Забравшиеся последними завалили изнутри отверстие, через которое они пролезли землею и камнями, чтобы дыра их не выдавала. Скоро храп и стоны захмелевших прекратились совершенно. Наступила полная тишина. Все спали спокойно. Только в одном углу слышался тихий шепот особенно неугомонных, насмерть перепуганного Терентия Галузина и ермолаевского кулачного драчуна Коськи Нехваленых.
8: «Тише, ори, сука, всех погубишь, черт сопливый! Слышишь, Штрезинский рысь участвуют. Соколицы свернули, идут по ряду. Скоро тут будут. Вот они. Замри, не дыхни, удавлю. На твое счастье далеко. Прошли мимо. Какой черт тебя сюда понес? И он, балда, туда же прятаться. Кто б тебя пальцем тронул?»
9: «Слышу я, Гошка орет, хоронись, лохудр. Я и залез».
8: «Гошка, другое дело. Рябых вся семья на примете. Неблагонадежные. У них родня в Ходоцком. Мастеровщина, рабочая косточка. Да не дергайся ты, дуралом ты этакий, лежи спокойно. Тут по сторонам куч понаклали и наблевано. Двинешься, сам вымажешься и меня дерьмом измажешь. Не слышишь, что ли, воняет? Штрезя, чё по деревне носится? Пажинских ищет, пришлых».
9: «Как, Коська, это все поднялось? С чего началось?»
8: «Из-за Саньки весь сыр-бор. Из-за Саньки, Пафнуткина. Стоим в линию голые свидетельствоваться. Саньке пора, Саньке на очередь. Не раздевается. Санька был выпивший, пришел в присутствие нетрезвый. Писарь ему замечание. Раздевайтесь, говорит, вежливо. Саньке вы, говорит, военный писарь. А Санька ему это грубо. Не разденусь. Не желаю части тела всем показывать. Будто ему совестно. И подвигается боком к писарю, вроде как развернется и в челюсть. Да и что ж ты думаешь? Никто моргнуть не успел. Нагибается Санька, хватит столик канцелярский за ножку и со всем, что на столе, с чернильницей, с военными списками, на пол. Из дверей правления Штрезе. Я, кричит, не потерплю бесчинства, я вам покажу бескровную революцию и неуважение к закону в присутственном месте. Кто зачинщик? А Санька к окну. Караул, кричит, разбирая одежу. Конец нам тут, товарищи. Я за одежей. Набегу, оделся и к Саньке. Вышиб Санька кулаком стекло и фью, на улицу, лови ветер в поле. И я за ним. Еще какие-то. И давай бух ноги. А уж за нами улюлю погоня. А спросит меня, из-за чего это все? Никто ничего не поймет. А бомба? Че бомба? А кто бомбу бросил? Ну, не бомбу, гранату. Господи, да разве это мы? А кто же? А почем я знаю? Кто-то другой. Видит суматоха, дай, думает, под шумок волость взорву. Но других, мол, подумают. Кто-нибудь политический. Политических пажинских полно ведь тут. Тише, заткнись. Голоса, слышь, Штрезинские назад идут. Ну, пропали. Замри, говорю.
4: Голоса приближались. Скрипели сапоги, звенели шпоры.
10: «Не спорьте, меня не проведешь, не из таковских. Где-то определенно разговаривали», — раздавался начальственный, всеотчетливый петербургский голос полковника.
11: «Могло почудиться, ваше превосходительство», — урезонивал его малоермолаевский сельский староста, рыбопромышленник, старик Отвяжистин. «А что удивительного, что разговоры, коль деревня, не кладбище? Может, где и разговаривали, в домах не твари бессловесные.
6: А может, кого и домовой во сне душит.
10: Но-но, я вам покажу юродствовать, прикидываться казанской сиротой. Домовой. Больно вы тут распустились. Вот доумничаетесь до международной. Тогда поздно будет. Домовой.
6: Помилуйте, ваше превосходительство, господин полковник. Какая тут международная? Олухи еловые, непроезжая темь. В старых требниках спотыкаются из пятого в десятый. Куда им революция?
10: Так вы все говорите до первой улики. Осмотреть помещение кооператива сверху донизу, перетряхнуть все лари, заглянуть под прилавки, обыскать прилегающие строения.
6: Слушаемся, ваше превосходительство.
10: Пафнуткина, Рябых, нехваленых живыми или мертвыми, хоть со дна морского. И Галузинского Пащенко. Это ничего, что папаша патриотические речи произносит, зубы заговаривает. Наоборот, это не усыпит нас. Рославочник ораторствует, значит, дело неладно. Это подозрительно, это противно природе. По негласным сведениям, у них на дворе, в Крестовоздвиженске, политических прячут. Устраивают тайные собрания. Изловить мальчишку. Я еще не решил, что с ним сделаю, но если что откроется, вздерну без сожаления. Остальным в назидание.
1: Обыскивавшие двинулись дальше. Когда они отошли довольно далеко, Коська Нехваленых спросил помертвевшего Терешку Галузина.
9: «Слыхал?»
12: «Да»,
9: — не своим голосом прошептал тот.
12: «Теперь нам с тобой, с Санькой, с Гошкой, в лес одна дорога. Я не говорю навсегда, пока мест образумится. А когда опомнится, тогда видно будет. Может, воротимся».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
4: Часть 11. Лесное воинство. Глава 1. Юрий Андреевич второй год пропадал в плену у партизан. Границы этой неволи были очень неотчетливы. Место пленения Юрия Андреевича не было обнесено оградой. Его не стерегли, не наблюдали за ним. Войско партизан все время передвигалось. Юрий Андреевич совершал переходы вместе с ним. Это войско не отделялось, не отгораживалось от остального народа, через поселения и области которого оно двигалось. Оно смешивалось с ним, растворялось в нем. Казалось, этой независимости, этого плена не существует. Доктор на свободе, только не умеет воспользоваться ей. Зависимость доктора, его плен, ничем не отличались от других видов принуждения в жизни, таких же незримых и неосязаемых, которые тоже кажутся чем-то несуществующим, химерой и выдумкой. Несмотря на отсутствие оков, цепей и стражи, доктор был вынужден подчиняться своей несвободе, с виду как бы воображаемый. Три попытки уйти от партизан кончились его поимкой. Они сошли ему даром, но это была игра с огнем. Больше он их не повторял. Ему мировалил партизанский начальник Ливерий Микулицын, клал его ночевать в свою палатку, любил его общество. Юрий Андреевич тяготился этой навязанной близостью. Глава 2. Это был период почти непрерывного отхода партизан на восток. Временами это перемещение являлось частью общего наступательного плана при оттеснении Колчака из Западной Сибири. Временами, при заходе белых партизанам в тыл и попытке их окружения, движение в том же направлении превращалось в отступление. Доктор долго не мог постигнуть этой премудрости. Городишки и села по тракту, чаще всего параллельно которому, а иногда и по которому совершалось это отхождение, были разные, смотря по переменам военного счастья, белые и красные. Редко по внешнему их виду можно было определить, какая в них власть. В момент прохождения через эти городки и селения крестьянского ополчения главным в них становилось именно это тянущаяся через них армия. Дома по обеим сторонам дороги словно вбирались и уходили в землю, а месящие грязь всадники, лошади, пушки и толпящиеся рослые стрелки в скатках, казалось, вырастали на дороге выше домов. Однажды в одном таком городке доктор принимал захваченный в виде военной добычи склад английских медикаментов, брошенный при отступлении офицерским каппелевским формированием. Был темный дождливый день в две краски. Все освещенное казалось белым, все неосвещенное — черным. И на душе был такой же мрак упрощения, без смягчающих переходов и полутеней. Вконец разбитая частыми военными передвижениями дорога представляла поток черной слякоти, через который не везде можно было перейти вброд. Улицу переходили в нескольких очень удаленных друг от друга местах, к которым по обеим сторонам приходилось делать большие обходы. В таких условиях встретил доктор в Пажинске былую железнодорожную попутчицу, Пелагею Тягунову. Она узнала его первая. Он не сразу установил, кто эта женщина со знакомым лицом, бросающая ему через дорогу, как с одной набережной канала на другую, двойственные взгляды. То полные решимости поздороваться с ним, если он ее узнает, то выражающая готовность отступить. Через минуту он все вспомнил. Вместе с образами переполненного товарного вагона, толпы согнанных на трудовую повинность, их конвойных и пассажирки с перекинутыми на грудь косами, он увидел своих в середине картины. Подробности позапрошлогоднего семейного переезда с яркостью обступили его. Родные лица, по которым он истосковался смертельно, живо возникли перед ним. Кивком головы он подал знак, чтобы Тягунова поднялась немного вверх по улице, к месту, где ее переходили по выступающим из грязи камням. Сам достиг этого места, переправился к Тягуновой и поздоровался с ней. Она ему много рассказала. Напомнив ему о незаконно забранном в партию трудообязанных красивом неиспорченном мальчике Васе, ехавшем вместе с ними в одной теплушке, Тягунова описала доктору свою жизнь в деревне Веретенниках у Васиной мамы. Ей было у них очень хорошо. Но деревня колола ей глаза тем, что она в веретенниковском обществе чужая, пришлая. Ее попрекали сочиненной ее якобы близостью с Васею. Пришлось ей уехать, чтобы окончательно ее не заклевали. Она поселилась в городе Крестовоздвиженске у сестры Ольги Галузиной. Слухи о виденном будто в Пажинске Притульеве ее сюда сманили. Сведения оказались ложными, а она тут застряла на жительство, получив работу. Тем временем случились несчастья с людьми, милыми ее сердцу. Из Веретенников дошли известия, что деревня подверглась военной экзекуции за неповиновение закону о продразверстке. Видимо, дом Брыкиных сгорел, и кто-то из Васиной семьи погиб. В Крестовоздвиженске у Галузиных отняли дом и имущество. Зятя посадили в тюрьму или расстреляли. Племянник пропал без вести. Первое время разорения сестра Ольга бедствовала и голодала, а теперь прислуживает за харчи крестьянской родне в Звонарской слободе. По случайности Тягунова работала судомойкой в Пажинской аптеке, имущество которой предстояло реквизировать доктору. Всем кормившимся при аптеке, в том числе Тягуновой, реквизиция приносила разорение. Но не во власти доктора было отменить ее. Тягунова присутствовала при операции передачи товара. Телегу Юрия Андреевича подали на задний двор аптеки к дверям склада. Из помещения выносили тюки, оплетенные ивовыми прутьями бутыли и ящики. Вместе с людьми на погрузку грустно смотрела и стойла тощая и запаршивившая кляча аптекаря. Дождливый день клонился к вечеру. На небе чуть расчистило. На минуту показалось стиснутое тучами солнце. Оно садилось. Его лучи темной бронзою брызнули во двор, зловеще золотя лужи жидкого навоза. Ветер не шевелил их. Навозная жижа не двигалась от тяжести. Зато налитая дождями вода на шоссе зыбилась на ветру и рябила киноварью. А войско шло и шло по краям дороги, обходя и объезжая самые глубокие озера и колдобины.

0: Радиозвезда. Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
1: Глава третья. Работы у доктора среди партизан было по горло. Зимой сыпной тиф, летом дизентерия. И, кроме того, усиливавшееся поступление раненых в боевые дни возобновлявшихся военных действий. Несмотря на неудачи и преобладающее отступление, ряды партизан непрерывно пополнялись новыми восстающими в местах, по которым проходили крестьянские полчища, и перебежчиками из неприятельского лагеря. За те полтора года, что доктор пробыл у партизан, их войско удесятерилось. Когда на заседании подпольного штаба в Крестовоздвиженске Ливерий Микулицын называл численность своих сил, он преувеличил их примерно в десятеро. Теперь они достигли указанных размеров. У Юрия Андреевича были помощники, несколько новоиспеченных санитаров с подходящим опытом. Правую его рукою по лечебной части были венгерские коммунисты, военный врач из пленных, Керени Лаеш, которого в лагере звали товарищем Лающим, и фельдшер-хорват Ангеляр, тоже австрийский военнопленный. С первым Юрий Андреевич объяснялся по-немецки, второй, родом из славянских Балкан, с грехом пополам понимал по-русски. Глава четвертая. По Международной конвенции о Красном Кресте военные врачи и служащие санитарных частей не имеют права вооруженно участвовать в боевых действиях воюющих. Но однажды доктору против воли пришлось нарушить это правило. Завязавшаяся стычка застала его на поле и заставила разделить судьбу сражающихся и отстреливаться. Партизанская цепь, в которой застигнутый огнем доктор залег рядом с телеграфистом отряда, занимала лесную опушку. За спиной у партизан была тайга, впереди — открытая поляна, оголенное незащищенное пространство, по которому шли белые, наступая. Они приближались и были уже близко. Доктор хорошо их видел, каждого в лицо. Это были мальчики и юноши из невоенных слоев столичного общества и люди более пожилые, мобилизованные из запаса. Но тон задавали первые — молодежь, студенты-первокурсники и гимназисты-восьмиклассники, недавно записавшиеся в добровольцы. Доктор не знал никого из них, но лица половины казались ему привычными, виденными, знакомыми. Одни напоминали ему былых школьных товарищей, может, статься, это были их младшие братья. Других он словно встречал в театральной или уличной толпе в былые годы. Их выразительные, привлекательные физиономии казались близкими, своими. Служение долгу, как они его понимали, одушевляло их восторженным молодечеством, ненужным, вызывающим. Они шли рассыпным, редким строем, выпрямившись во весь рост, превосходя выправкой кадровых гвардейцев и бравируя опасностью. Не прибегали к перебежке и залеганию на поле, хотя на поляне были неровности, бугорки и кочки, за которыми можно было укрыться. Пули партизан почти поголовно выкашивали их. Посреди широкого голого поля, по которому двигались вперед белые, стояло мертвое обгорелое дерево. Оно было обуглено молнией или пламенем костра, или расщеплено и опылено предшествующими сражениями. Каждый наступавший добровольческий стрелок бросал на него взгляды, борясь с искушением зайти за его ствол для более безопасного и выверенного прицела, но пренебрегал соблазном и шел дальше. У партизан было ограниченное число патронов. Их следовало беречь. Имелся приказ, поддержанный круговым уговором, стрелять с коротких дистанций из винтовок, равных числу видимых мишеней. Доктор лежал без оружия в траве и наблюдал за ходом боя. Все его сочувствие было на стороне героически гибнувших детей. Он от души желал им удачи. Это были отпрыски семейств, вероятно, близких ему по духу. Его воспитание, его нравственного склада, его понятий. Шевельнулась у него мысль выбежать к ним на поляну и сдаться, и таким образом обрести избавление. Но шаг был рискованный, сопряженный с опасностью. Пока он добежал бы до середины поляны, подняв вверх руки, его могли бы уложить с обеих сторон поражением в грудь и спину. Свои в наказание за совершенную измену, чужие, не разобрав его намерений. Он ведь не раз бывал в подобных положениях, продумал все возможности и давно признал эти планы спасения непригодными. И, мирясь с двойственностью чувств, доктор продолжал лежать на животе, лицом к поляне, и без оружия следил из травы за ходом боя. Однако созерцать и пребывать в бездействии среди кипевшей кругом борьбы не на живот, а на смерть было немыслимо и выше человеческих сил. И дело было не в верности стану, к которому приковала его неволя, не в его собственной самозащите, а в следовании порядку совершавшегося, в подчинении законам того, что разыгрывалось перед ним и вокруг него. Было против правил оставаться к этому в безучастии. Надо было делать то же, что делали другие. Шел бой, в него и товарищи стреляли. Надо было отстреливаться. И когда телефонист рядом с ним в цепи забился в судорогах и потом замер и вытянулся, застыв в неподвижности, Юрий Андреевич ползком подтянулся к нему, снял с него сумку, взял его винтовку и, вернувшись на прежнее место, стал разряжать ее выстрел за выстрелом. Но жалость не позволяла ему целиться в молодых людей, которыми он любовался и которым сочувствовал. А стрелять с дуру в воздух было слишком глупым и праздным занятием, противоречившим его намерениям. И, выбирая минуты, когда между ним и его мишенью не становился никто из нападающих, он стал стрелять в цель по обгорелому дереву. У него были тут свои приемы. Целясь и по мере все уточняющейся наводки, незаметно и не до конца усиливая нажим собачки, как бы без расчета когда-нибудь выстрелить, пока спуск курка и выстрел не следовали сами собой, как бы сверх ожидания, доктор стал с привычной меткостью разбрасывать вокруг помертвелого дерева сбитые с него нижние отсохшие сучья. Но, о ужас! Как не остерегался доктор, как бы не попасть в кого-нибудь, то один, то другой наступающий вдвигались в решающий миг между ним и деревом и пересекали прицельную линию в момент ружейного разряда. Двух он задел и ранил, а третьему несчастливцу, свалившемуся недалеко от дерева, это стоило жизни. Наконец, белое командование, убедившись в бесполезности попытки, отдало приказ отступить. Партизан было мало. Их главные силы частью находились на марше, частью отошли в сторону, завязав дело с более крупными силами противника. Отряд не преследовал отступавших, чтобы не выдать своей малочисленности. Фельдшер Ангеляр привел на опушку двух санитаров с носилками. Доктор велел им заняться ранеными, а сам подошел к лежавшему без движения телефонисту. Он смутно надеялся, что тот, может быть, еще дышит, и его можно будет вернуть к жизни, но телефонист был мертв. Чтобы в этом удостовериться окончательно, Юрий Андреевич расстегнул на груди у него рубашку и стал слушать его сердце. Оно не работало. На шее у убитого висела ладанка на снурке. Юрий Андреевич снял ее. В ней оказалась зашитая в тряпицу, истлевшая и стершаяся по краям сгибов бумажка. Доктор развернул ее наполовину распавшиеся и рассыпающиеся доли. Бумажка содержала извлечение из 90-го псалма с теми изменениями и отклонениями, которые вносит народ в молитвы, постепенно удаляющиеся от подлинника, от повторения к повторению. Отрывки церковнославянского текста были переписаны в грамотке по-русски. В псалме говорится «живый в помощи Вышнего». В грамотке это стало заглавием заговора «живые помощи». Стих псалма. «Не убоишися от стрелы летящие во дни днем» превратился в слова ободрения. «Не бойся стрелы летящей войны». «Яко позна имя мое», — говорит псалом, а грамотка — «поздно имя мое». «С ним семь в скорби изму его» стало в грамотке «скоро в зиму его». Текст псалма считался чудодейственным, оберегающим от пуль. Его в виде талисмана надевали на себя воины еще в прошлую империалистическую войну. Прошли десятилетия, и гораздо позднее его стали зашивать в платье арестованные и твердили про себя заключенные, когда их вызывали к следователям на ночные допросы. От телефониста Юрий Андреевич перешел на поляну к телу убитого им молодого белогвардейца. На красивом лице юноши были написаны черты невинности и все простившего страдания. «Зачем я убил его?» — подумал доктор. Он расстегнул шинель убитого и широко раскинул ее полы. На подкладке по каллиграфической прописи, старательно и любящую рукою, наверное, материнскую, было вышито «Сережа Ранцевич», имя и фамилия убитого. Сквозь пройму сережиной рубашки вывалились вон и свесились на цепочке наружу крестик, медальон и еще какой-то плоский золотой футлярчик или тавлинка с поврежденной как бы гвоздем вдавленной крышкой. Футлярчик был полураскрыт. Из него вывалилась сложенная бумажка. Доктор развернул ее и глазам своим не поверил. Это был тот же 90-й псалом, но в печатном виде и во всей своей славянской подлинности. В это время Сережа застонал и потянулся. Он был жив. Как потом обнаружилось, он был оглушен легкой внутренней контузией. Пуля на излете ударилась в стенку материнского амулета, и это спасло его. Но что было делать с лежавшим без памяти? Озверение воюющих к этому времени достигло предела. Пленных не доводили живыми до места назначения. Неприятельских раненых прикалывали на поле. При текучем составе лесного ополчения, в которое то вступали новые охотники, то уходили и перебегали к неприятелю старые участники, Ранцевича при строгом сохранении тайны можно было выдать за нового, недавно примкнувшего союзника. Юрий Андреевич снял с убитого телефониста верхнюю одежду и с помощью ангеляра, которого доктор посвятил в свои замыслы, переодел неприходившего в сознание юношу. Он и фельдшер выходили мальчика. Когда Ранцевич вполне оправился, они отпустили его, хотя он не таил от своих избавителей, что вернется в ряды колчаковских войск и будет продолжать борьбу с красными.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
1: Глава пятая. Осенью лагерь партизан стоял в Лисиматоке, небольшом лесу на высоком бугре, под которым неслась, обтекая его с трех сторон и подрывая берега водороинами, стремительная пенистая речка. Перед партизанами тут зимовали капелевцы. Они укрепили лес своими руками и трудами окрестных жителей, а весною его оставили. Теперь в их невзорванных блиндажах, окопах и ходах сообщения разместились партизаны. Свою землянку Ливерий Аверкиевич делил с доктором. Вторую ночь он занимал его разговорами, не давая ему спать.
2: Хотел бы я знать, что теперь поделывает мой достопочтенный родитель, уважаемый фатер, папахин мой.
1: Господи, да чего не выношу я этого паяснического тона. Про себя вздыхал доктор. И ведь вылитый отец.
2: Насколько я заключил из наших прошлых бесед, вы о Верке Степановиче достаточно узнали. И, как мне кажется, довольно неплохого мнения о нем. А, милостив государь?
1: Ливерий Аверкевич, завтра у нас предвыборная сходка на Буевище. Кроме того, на носу суд над санитарами-самогонщиками. У меня с Лаишем по этому поводу еще не готовы материалы. Мы для этой цели с ним завтра соберемся. А я две ночи не спал. Отложим собеседование. Помилосердствуйте.
2: Нет, все же, возвращаясь к Аверкию Степановичу, что вы скажете о старикане?
1: У вас еще совсем молодой отец, Ливерий Аверкевич. Зачем вы так о нем отзываетесь? А теперь я отвечу вам. Я часто говорил вам, что плохо разбираюсь в отдельных градациях социалистического настоя и особой разницы между большевиками и другими социалистами не вижу. Отец ваш из разряда людей, которым Россия обязана волнениями и беспорядками последнего времени. А Верке Степанович тип и характер революционный. Так же, как и вы, он представитель русского бродильного начала.
2: Что это, похвала или порицание?
1: Я еще раз прошу отложить спор до более удобного времени.
2: Опять вы не были на вчерашних занятиях? У вас атрофия общественной жилки, как у неграмотных баб и у заматерелого костного обывателя. Между тем, вы, доктор, начитанный, и даже, кажется, сами что-то пишете. Объясните, как это вяжется.
1: Не знаю как. Наверное, никак не вяжется. Ничего не поделаешь. Я достоин жалости.
2: Смирение паче гордости. А чем усмехаться так язвительно, ознакомились бы лучше с программой наших курсов и признали бы свое высокомерие неуместным.
1: Господь с вами, Ливерий Аверкич. Какое тут высокомерие? Я преклоняюсь перед вашей воспитательной работой. Обзор вопросов повторяется на повестках. Я читал его. Ваши мысли о духовном развитии солдат мне известны. Я от них в восхищении. Все, что у вас сказано об отношении воина народной армии к товарищам, к слабым, к беззащитным, к женщине, к идее чистоты и чести, это ведь почти то же, что сложило духоборческую общину. Это род толстовства. Это мечта о достойном существовании. Этим полно мое отрочество. Мне ли смеяться над такими вещами? Но, во-первых, идеи общего совершенствования, так как они стали пониматься с октября, меня не воспламеняют. Во-вторых, это все еще далеко от осуществления, а за одни еще толки об этом заплачено такими морями крови, что, пожалуй, цель не оправдывает средства. В-третьих, и это главное, когда я слышу о переделке жизни, я теряю власть над собой и впадаю в отчаяние. Переделка жизни. Так могут рассуждать люди, хотя, может быть, и видавшие виды, но ни разу не узнавшие жизни, не почувствовавшие ее духа, души ее. Для них существование — это комок грубого, необлагороженного их прикосновением материала, нуждающегося в их обработке. А материалом, веществом, жизнь никогда не бывает. Она сама, если хотите знать, непрерывно себя обновляющая, вечно себя перерабатывающая начало. Она сама вечно себя переделывает и притворяет. Она сама куда выше наших с вами тупоумных теорий.
2: И все же посещение собрания и общение с чудесными, великолепными нашими людьми подняло бы, смею заметить, ваше настроение. Вы не стали бы предаваться меланхолии. Я знаю, откуда она. Вас угнетает, что нас колотят, и вы не видите впереди просвета. Но никогда, друже, не надо впадать в панику. Я знаю вещи гораздо более страшные, лично касающиеся меня. Временно они не подлежат огласке, и то не теряюсь. Наши неудачи временного свойства. Гибель Колчака неотвратима. Попомните мое слово. Увидите, мы победим. Утешьтесь.
1: Нет, это неподражаемо. Думал доктор, какое младенчество, какая близорукость. Я без конца твержу ему о противоположности наших взглядов. Он захватил меня силой, и силой держит при себе. И он воображает, что его неудачи должны расстраивать меня, а его расчеты и надежды вселяют в меня бодрость. Какое самоослепление. Интересы революции и существование Солнечной системы для него одно и то же. Юрия Андреевича передернуло. Он ничего не ответил и только пожал плечами, нисколько не пытаясь скрыть, что наивность Ливерия переполняет меру его терпения, и он на силу сдерживается. От Ливерия это не укрылось.
2: «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав», — сказал он.
1: «Поймите, наконец, что все это не для меня. Юпитер, не поддаваться панике —
2: Кто сказал «А», должен сказать «Б». Мор сделал свое дело, мор может уйти. Все эти пошлости, все эти выражения не для меня. Я скажу «А», а «Б» не скажу, хоть разорвитесь и лопните. Я допускаю, что вы, светочи и освободители России, что без вас она пропала бы, погрязшая в нищете и невежестве. И тем не менее, мне не до вас, и наплевать на вас. Я не люблю вас, и ну вас всех к черту. Властители ваших дум грешат поговорками, а главное забыли, что насильно мил не будешь, и укоренились в привычке освобождать и осчастливливать, особенно тех, кто об этом не просит. Наверное, вы воображаете, что для меня нет лучшего места на свете, чем ваш лагерь и ваше общество. Наверное, я еще должен благословлять вас и спасибо вам говорить за свою неволю, за то, что вы освободили меня от семьи, от сына, от дома, от дела, от всего, что мне дорого и чем я жив. Дошли слухи о нашествии неизвестной нерусской части в Ворыкино. Говорят, оно разгромлено и разграблено. Комендадворский этого не отрицает. Будто моим и вашим удалось бежать. Какие-то мифические косоглазые в ватниках и попахах в страшный мороз перешли рыньву по льду, не говоря худого слова, перестреляли все живое в поселке и затем сгинули так же загадочно, как появились. Что вам об этом известно? Это правда? Чушь, вымыслы, подхваченные сплетниками непроверенные бредни. Если вы так добры и великодушны, как в ваших наставлениях о нравственном воспитании солдат, отпустите меня на все четыре стороны. Я отправлюсь на розыски своих, относительно которых я даже не знаю, живы ли они и где они. А если нет, то замолчите, пожалуйста, и оставьте меня в покое, потому что все остальное неинтересно мне, и я за себя не отвечаю. И, наконец, имею же я, черт возьми, право просто-напросто хотеть спать.
0: Юрий Андреевич лег ничком на койку, лицом в подушку. Он всеми силами старался не слушать оправдывающегося Ливерия, который продолжал успокаивать его, что к весне белые будут обязательно разбиты, гражданская война кончится, настанет свобода, благоденствие и мир. Тогда никто не посмеет держать доктора. А до тех пор надо потерпеть. После всего вынесенного и стольких жертв и такого ожидания ждать уже осталось недолго. Ты куда пошел бы теперь, доктор? Ради его собственного блага нельзя его сейчас.

0: Бедная девочка моя, жива ли ты? Где ты? Господи, да ведь она должна была родить давно. Как прошли твои роды? Кто у нас, мальчик или девочка? Милые мои все, что с вами? Тоня, вечный укор мой, вина моя. Лара, мне страшно назвать тебя, чтобы вместе с именем не выдохнуть души из себя. Господи, Господи. А этот все ораторствует, не унимается. Ненавистное, бесчувственное животное. О, я когда-нибудь не выдержу и убью его. Убью его.
1: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Продолжение завтра в это же время.
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Вашингтон Ирвинг. Самой популярной личностью в только что образованных Соединенных Штатах был Джордж Вашингтон. Будущий отец американской литературы не получил хорошего образования, но охотно черпал знания и опыт из чтения книг и собственных наблюдений. Наблюдения он в легкой непринужденной манере записывал. Так, в 1809 году появилась «История Нью-Йорка» Дидриха Никербокера, книга, имевшая ошеломляющий успех в провинциальной Америке. Но тогда все самое интересное происходило в Европе. Французская революция, республика, Наполеон, империя, война, Ватерлоо. И Ирвинг перебирается в Европу. Книга эскизов Джеффри Крейона «Джентльмена» появилась в мае 1819 года. Тираж – 2000 экземпляров, по 75 центов за штуку. Первый и все последующие выпуски были встречены шумным одобрением, особенно рассказы «Рип ван Винкль» и «Сонная лощина». На этот раз автор не пытался скрываться за псевдонимами вроде озорного Дидриха Никербокера. И критика знала, кому адресовать похвалы. Изящный стиль, теплый благожелательный тон, непринужденность и сердечность юмора, острая наблюдательность, сочетающаяся с мудрым пониманием и руководимая чувством меры. Ни сам автор, ни те, кто больше всех расточал похвалы, не догадывались, что это первая американская книга, которая станет мировой классикой.
0: Курсивом. Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь. Рассказы о русском языке».
2: Москвич Федор Филиппович Байбалаев пишет в редакцию «Известий».
3: Корней Чуковский в своей статье допустил слово «пускай». Надо говорить и писать «пусть». До революции лишь шарманщики распевали «пускай могила меня накажет». Сообщать ли суровому критику, что Некрасов никогда не был шарманщиком, между тем написал вот такие стихи. Пускай долговечнее мрамор могил, чем крест деревянный в пустыне. И пускай я много виноват, пусть увеличит во сто крат мои вины людская злоба. Не бывал шарманщиком.

0: рассказчиком и Лермонтов, хотя он позволил себе написать: «Пускай холодную землею засыпан я». И неужели Бай Балаев не знает любимой народом песни Михаила Исаковского, где есть такие слова: «Пускай утопал я в болотах, пускай замерзал я на льду». Я с юности привык уважать мнение своих читателей, как бы резко оно ни было высказано. Но одно дело – компетентное мнение, а другое – безоглядный наскок.
1: Корней Чуковский. О русском языке.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия расценивает диверсии на Дальнем Востоке, где оборвали две линии связи, как попытку срыва выборов. Об этом заявила Элла Памфилова. В результате качество интернета на Дальнем Востоке снизилось, но кратковременно. Повреждения ликвидировали в течение часа. Председатель Центральной избирательной комиссии также рассказала о поступлении в МВД более 350 сообщений о происшествиях.
2: Во всех 89 субъектах Российской Федерации участки были открыты своевременно. В Луганской Народной Республике в 5 муниципальных округах 14 участков функционируют исключительно на резервном электроснабжении. И хорошо, что мы все предусмотрели, поэтому никаких сбоев нет. На текущий момент по всем уровням выборов явка избирателей более 30% составила.
1: Элла Памфилова также рассказала о кибератаке на московскую платформу электронного голосования. По ее словам, все нападения на систему успешно отражаются. Российские войска сжимают кольцо окружения, расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области. Противник в окружении за сутки потерял до 30 боевиков, сообщили в Министерстве обороны. За сутки нанесено поражение складам горючего и военного имущества, объектам, используемой в интересах противника транспортной инфраструктуры. Подразделения украинских формирований потеряли в зоне ответственности всех группировок войск России более 1300 боевиков. Российские средства ПВО за сутки сбили 7 управляемых авиабомб, снаряд системы «Хай» и более 900 украинских беспилотников самолетного типа, добавили в оборонном ведомстве. Транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-35» с экзоскелетом и оборудованием для робота «Теледроид» состыкован с МКС в ручном режиме. «Прогресс МС-35» был запущен с космодрома Байконур 16 сентября. Самого робота доставят на космическую станцию в ноябре и установят снаружи станции. Управлять им, не выходя в открытый космос, будут Петр Дубров и Анна Кикина. Кроме того, для космонавтов на МКС доставили продукты, питьевую воду, топливо, кислород и медикаменты, сообщили в Роскосмосе. В Иркутской области введен режим повышенной готовности по причине выходов медведей к населенным пунктам. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Хищники появляются не только вблизи поселений, но и на автомобильных трассах, а иногда подходят прямо к домам местных жителей. Наиболее напряженная обстановка сложилась в 5 районах Приангарья. За период активности медведей на диспетчерскую службу поступило свыше 1500 сообщений о встречах с хищниками. До 70 обращений ежедневно, говорится в сообщении. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Петропавловск-Камчатский. Залив Завойка. Его именем назван не только залив, еще улица и городской район. На аллее дружбы у подножья Никольской сопки первому губернатору Камчатки установлен замечательный памятник. Василий Степанович Завойка, адмирал русского императорского флота. Настоящий, искренний патриот Родины. Историки утверждают, без него Россия могла остаться без выхода к Тихому океану.
1: Имя на карте.
2: Войну середины 50-х годов 19 века в России принято называть Крымской. Но фактически ее вполне можно назвать мировой. Против России тогда воевали Франция, Англия, Турция и неизвестно зачем примкнувшее к ним королевство Сардиния. Бои шли в Крыму, на Кавказе, на Камчатке, на Балтике и на Белом море. Известие о начале Крымской войны и о возможном нападении на Камчатку англо-французской эскадры пришло в мае 54 года. Губернатор Завойко обратился к жителям Петропавловска.
3: «Я пребываю в твердой решимости сделать для защиты порта и чести русского оружия все, что в силах человеческих возможно, и драться до последней капли крови».
2: Почти два месяца, круглые сутки, небольшой гарнизон и все гражданское население, включая охотников-камчедалов, женщин и подростков, возводили укрепления. Не зная сна и отдыха, Завойко руководил работами, а порой и помогал рабочим сам. Вырубали в скалах площадки для орудий и вручную, по крутым склонам сопок, затаскивали пушки. Успели. Приготовились встретить врага достойно.
1: Имя на карте.
2: В англо-французскую эскадру входили 6 военных кораблей, 218 пушек и 2500 человек бойцов. Этой мощи гарнизон Петропавловска мог противопоставить всего 67 пушек и 920 человек защитников, включая местных жителей. Жестокая битва началась и продолжалась 2 дня. После того, как часть береговых батарей была уничтожена, захватчики дважды высаживали десант. Первый из 350 человек отступил без боя. А на второй день противник высадил на берег почти 1000 бойцов. Казалось бы, путь на город открыт. Но дорогу им преградили 350 матросов, казаков и местных охотников. Они разбились на группы и пошли в штыковую атаку. Такого европейцы не ожидали. В их рядах поднялась паника, и они побежали вверх на Никольскую сопку. В итоге петропавловцы буквально сбросили их штыками 40-метровой кручи в Авачинскую губу. Завойко ликовал. Да что там, все ликовали. В этом бою противник потерял 450 человек убитыми и 150 ранеными. Потери защитников составили 34 человека. Неудивительно, что после такого разгрома вражеская эскадра, поджав хвост, спешно ушла в океан. Роль Василия Завойко в Российской академии наук определили так.
4: Без него у России могло бы и не быть Тихого океана, а, возможно, и всей Восточной Сибири. Во многом благодаря лично ему мы получили Россию в ее современных пределах.
2: Петропавловск-Камчатский. Залив Завойко.
1: Имя на карте.
5: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
6: Раз, два, три, четыре, пять.
5: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он совершил 3 кругосветных плавания, побывал на всех континентах, прошел все океаны и установил 5 мировых рекордов. Яхтсмен, заслуженный мастер спорта Николай Литау. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
0: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил. Он для старших герой, для молодых кумир.

0: «Радиозвезда».
1: Приключения иностранцев в России.
2: Апрель 1973 года. Москва. Полдень. По Красной площади спокойно разгуливает необычного вида молодой человек. Он явно выделяется из толпы. Оранжевый костюм, кофейного цвета жакет в зеленую полоску, желтые ботинки на 10-сантиметровой платформе, на голове огромный полосатый берет, из-под которого видна копна длинных рыжих волос. Брови на лице отсутствуют. Прохожие с любопытством разглядывают чудака. Кто-то громко шутит: «Цирк уехал, клоун остался». Людям невдомек, что в Москву приехал, наверное, самый экстравагантный в мире певец и музыкант Дэвид Боуи. Однажды ему предсказали: «Погибнешь в авиакатастрофе», а произойдет это в любой момент вплоть до 1976 года. Если к назначенному сроку останешься жив, проклятие будет снято. Это больше похоже на выдумку, но действительно, долгое время Дэвид Боуи не подходил к самолетам на пушечный выстрел. Вот и на этот раз он решил не испытывать судьбу. После гастролей в Японии сел на теплоход, доплыл до Находки, купил билет в купейный вагон и поездом отправился в Москву по Транссибирской магистрали.
3: Здесь на станциях повсюду торгуют в разнос старые леди. Они продают картошку, жареных цыплят, рыбу, фаршированные мясом пончики, продают вареные яйца по 20 центов за штуку, венгерские компоты, рыбные консервы. И все по ценам, которые считались бы довольно высокими даже в Лондоне или Нью-Йорке. Сами продукты, упакованные в грубую коричневую бумагу, выглядят неаппетитно. Но, судя по всему, они вкусны и полезны. Я лично выпил в пути несколько литров местного йогурта. Превосходно!
2: Йогурт? В Советском Союзе? В 73-м году? Вообще-то это был варенец. В Сибири и на Урале так называли топленое молоко, заправленное не сметаной, а сливками.
3: Я и подумать не мог, что в мире еще остались такие пространства, нетронутые дикой природой. То, что представилось моим глазам, было подобно проникновению в другие времена, в другой мир, и произвело на меня мощнейшее впечатление. Было странно сидеть в поезде, который сам по себе является продуктом современных технологий, и путешествовать сквозь места, настолько чистые и не испорченные человеком.
1: Приключения иностранцев в России.
2: Дэвид Боуи регулярно пугал пассажиров своим внешним видом. Еще бы! Идет на тебя эдакая дылда с ярко-рыжими волосами, в кимоно и зеленых ботинках. Но потом все постепенно привыкли. А британский музыкант даже выступил перед почтеннейшей публикой, как он сам говорил, в роскошной кают-компании. Вообще-то это был вагон-ресторан.
3: Наши очаровательные проводницы были всегда веселы, дружелюбны, и со временем все мы в них просто влюбились. По вечерам, когда у них заканчивалась работа, я пел им свои песни. Они не понимали ни слова по-английски и, естественно, не могли знать ни одного моего текста. Но это их совершенно не беспокоило. Они часами сидели напротив меня, улыбались, внимательно слушали и в конце каждой песни смеялись и хлопали в ладоши. Не исключено, что девушки работали в КГБ. Однако в их лице я обрел прекрасную аудиторию, и петь для них мне доставляло огромное удовольствие.
2: У Боуи в поезде был собственный распорядок дня. Подъем в 7 утра, легкий завтрак, после которого музыкант непременно садился сочинять. Гитара под рукой, блокнот рядом. Что еще нужно? И так каждый день. Отбой в 9 часов вечера.
3: Если со мной ничего не случится до 76-го года, я снова буду летать. Россия – удивительная страна. Я был очень взволнован перспективой увидеть хотя бы часть ее своими глазами. Приключения, которые я пережил, люди, которых я встретил, все это сложилось в удивительный опыт, который я никогда не забуду.
2: Наступил 1976 год, и Дэвид Боуи действительно прилетел в Москву. Прилетел не один, а со своим другом Игги Попом. Правда, это уже совсем другая история, которая заслуживает отдельного рассказа.
1: Приключения иностранцев в России.
0: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Отец последнего императора России. Самый консервативный монарх 19 века и сын самого либерального царя. Александр III – миротворец.
3: Как же появилось это прозвище?
4: Александр III взошел на российский престол в трудное время. После убийства отца-монарха народовольцами он первым делом разгромил революционные подполья, а еще обновил флот, укрепил армию и заключил с Францией союз против Германии. Спустя годы это и станет предтечей Первой мировой. Но тогда это был шаг навстречу не войне, а миру.
5: История одного прозвища.
4: При Александре III Россия сосредоточилась на делах внутренних, не внешних. К примеру, началось строительство Великой Сибирской магистрали. А еще Российская империя в эпоху государя не вела ни одной полноценной войны. За это миролюбие его и нарекли при жизни миротворцем.

0: Старика истории. История реки Волга. Летом 1857 года в Россию приехал автор «Трех мушкетеров» Александр Дюма. Полтора месяца романист провел в Петербурге, столько же в Москве. И, наконец, 1 октября по старому стилю добрался до Калязина.
1: В каждой стране есть своя национальная река. В России это Волга, то есть самая большая река Европы. И я поторопился поклониться ее величеству Волге.
0: Поклониться получилось не очень. Ни Калязин, ни Волга в его окрестностях писателю не понравились. Калязин отвратительным трактиром, а Волга грязными берегами и неожиданно малой шириной. Дальше Дюма поплыл вниз по реке на пароходе. Углич, Тутаев, Нижний Новгород, Саратов, Царицын, до самого Каспия. Спустя 10 лет Дюма напишет книгу. Из Парижа в Астрахань – свежие впечатления от путешествия в Россию. А там писатель пугает доверчивых французов рассказами о громадных самах-людоедах, что водятся в Волге, и картинами холодной России, где 13 октября льдины в районе Астрахани бьют о борт парохода. Вдобавок всю Нижнюю Волгу автор нарек степью, а местное население от чего-то киргизами. Для беспристрастного хроникера довольно странно. Однако вполне объяснимо для гениального создателя занимательных сюжетов. Отдавая дань историческим фактам, он всегда придумывал собственные параллельные миры. Точно так же он поступил и с российской Волгой.
2: Волга. Река истории. История реки.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости науки. На Байкале, на острове Ольхон, ученые обнаружили высокоинтенсивную магнитную аномалию. Она находится в Байкальской рифтовой зоне, где наблюдается высокая сейсмичность. По словам сотрудника МГУ Алексея Целебровского, источник аномалии, скорее всего, залегает неглубоко, но точные размеры покажут после анализа данных. Ученый отметил, что Байкал может преподнести еще очень много сюрпризов. Для здоровья людей и животных такие аномалии не опасны. Они слабее полей от телефонов и ноутбуков. Вторая волна активности клещей началась в России. Главной опасностью остаются так называемые наноклещи. Они меньше макового зернышка. Научный сотрудник биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал подробнее о наноклещах.
2: В конце лета, начале осени, люди, которые ходят на природу, иногда сталкиваются с очень неприятными существами. Это те же самые эксодовые клещи, только совсем небольшого размера. Человек привык все-таки ждать от эксодового клеща хорошо заметных глазу размеров, то на мелких не сразу обращают внимание. Это может приводить к тому, что эксодовый клещ успеет укусить человека. Такие клещи с меньшей вероятностью могут переносить те или иные заболевания, но, к сожалению, все равно могут.
1: Размер наноклещей обуславливается ранней стадией жизненного цикла. Другими словами, это те членистоногие, которые успели вылупиться в этом году. Каштановые леса на юге России, включая Сочинский национальный парк, находятся под угрозой деградации. Об этом заявил профессор Константин Крутовский. Главная причина – рак каштана, который поражает кору и нарушает питание дерева. Также вредят корневая гниль, вредители и засухи. Ученый отмечает, что естественное возобновление лесов нарушено. Он предлагает комплексную программу восстановления, поиск здоровых деревьев, сбор семян и выращивание устойчивых сеянцев. Международный фестиваль «Наука 0+» пройдет в Москве с 9 по 11 октября. Его главной темой станет «Твоя космическая вселенная» в год 65-летия первого полета человека в космос. Посетители смогут узнать об истории ракетостроения, жизни на орбите, перспективах лунных баз и миссий на Марс. В программе лекции ведущих ученых, интерактивные выставки, мастер-классы и кинопоказы. Центральные площадки МГУ, Академия наук, Московский дворец пионеров и парк Зарядье. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: 5 января 1973 года советские десантники совершили первый в мире прыжок с парашютом, находясь в боевой машине. Экипаж – командир и механик-водитель подполковник Леонид Зуев и наводчик, старший лейтенант Александр Маргелов, остался невредим и работоспособен. И сразу после приземления вступил в учебный бой, как планировалось.
0: Экипаж.
1: Идея десанта бойцов в боевых машинах принадлежала, конечно, Василию Маргелову, легендарному генералу, которого называют отцом современных воздушно-десантных войск. В 1969 году в арсенале советской армии появилась боевая машина десанта – БМД-1, плавающая, с хорошей проходимостью.
2: Техническая справка. БМД-1 – советская боевая гусеничная плавающая машина. Принята на вооружение в 1969 году. Боевая масса 7,2 тонны. Экипаж 3 человека. С десантом 7. Вооружение. Гладкоствольное орудие «Гром» калибра 73 мм и 3 пулемета калибра 7,62. Двигатель дизельный мощностью 240 лошадиных сил. Максимальная скорость 60 км в час. Подвеска гидропневматическая с изменяемым клиренсом.
1: Министр обороны СССР Гречко долго сомневался, стоит ли идти на столь опасный эксперимент. Маргелов хотел прыгать сам. Маршал даже слушать не захотел. Куда? Не мальчик поди. Тогда генерал предложил министру кандидатуры двоих десантников – Зуева и Александра Маргелова, собственного сына. Быть может, именно это и убедило министра. Если генерал готов рисковать жизнью сына, значит, уверен в успехе.
2: Экипаж.
3: Золотые слова вовремя сказаны.
2: Командная работа.
1: Началась подготовка рискованного эксперимента. Парашютная система, боевая машина «Человек», получила название «Кентавр». Тренировались на космических тренажерах, занимались спортом, соблюдали режим. Потом прыжок. Александр Маргелов вспоминал. Машина плавно перевалилась через обрез грузолюка самолета до земли 800 метров. Как гигантский маятник, наш утюг сначала завалился на 135 градусов от горизонтали, затем стал раскачиваться с постепенно уменьшающейся амплитудой. Раскрылись тормозные, а затем и основные парашюты. Перевернувшись в первый момент вниз головой, мы несколько секунд испытывали состояние, близкое к невесомости. После приземления экипаж сходу повел стрельбу холостыми. Обозначили, что все в порядке. Потом десантники лихо подъехали к трибуне, по пути раздавили всмятку автомобиль начальника штаба дивизии, остановились напротив командующего и четко доложили об успешном выполнении боевой задачи. Маргелов обнял офицеров и расцеловал. Героев наградили не только орденами, но и золотыми часами, лично от министра обороны. С тех пор ни одна другая армия мира так и не освоила этот способ десантирования.
2: Экипаж.
0: Радиозвезда. Операции. Операции специальных подразделений.
4: Осенью 1941 года Москва готовилась к обороне. «Отстоять город любой ценой», — гласили приказы по армии. Но в руководстве страны понимали, исключать того, что гитлеровцы все-таки войдут в Москву, нельзя. На этот случай был разработан специальный план. Группа подпольщиков под видом предателей должна войти в новое руководство города и, если представится возможность, убить самого Адольфа Гитлера. В НКВД справедливо считали, что победитель обязательно захочет посетить поверженную столицу. Возглавил группу подпольщиков Лев Константинович Книппер, известный композитор, альпинист, разведчик и племянник Антона Павловича Чехова.
5: Ваша песня, Лев Константинович?
6: Моя.
5: Замечательная вещь. Но сейчас к делу. Биография у вас подходящая. Бывший белогвардеец, эмигрант, сестра в Германии, известная актриса. Сам Гитлер ей цветы дарит. Кому, как не вам, вручать фашистам ключи от города?
6: Думаете, перечисленного будет достаточно?
5: Не совсем. Вы не станете возражать, если в некоторых документах рядом с вашей фамилией появятся слова «подозрительный», «неблагонадежный», «склонный к сотрудничеству с врагом». Ну вот и хорошо.
4: Подготовка к операции началась. В квартире композитора на Гоголевском бульваре сделали ремонт. В стенах и потолке были оборудованы тайники с оружием и средствами связи. Там же была спрятана бомба, которую Лев Книппер должен был привести в действие во время встречи с Гитлером. Параллельно органы госбезопасности готовили для композитора дополнительную легенду. В фальшивых доносах и отчетах его называли врагом советской власти. Но тщательно спланированной операции не суждено было осуществиться. В декабре 1941 года Красная Армия перешла в контрнаступление. Угроза захвата Москвы миновала.
7: Маршалами не рождаются. Семен Буденный.
8: В 1903 году его призвали в армию, в Приморский драгунский полк. Буденный воевал с японцами, отличился во время Первой мировой, за что получил повышение по службе.
9: «Если говорить о себе, то я не желаю иной судьбы, чем та, которая выпала на мою долю. Я счастлив и горд, что был командармом Первой конной. У меня сохранилась фотография, на которой я снят в форме старшего унтер-офицера драгунского полка с четырьмя георгиевскими крестами на груди и четырьмя медалями. Как в старину говорили, у меня был полный георгиевский бант. На медалях отчеканен девиз «За веру, царя и отечество». Но мы, русские солдаты, воевали за отечество, за Россию, за народ».
8: Чапаев, Ворошилов, Буденный. Они стали символами молодой Красной Армии. Про них слагали легенды, сочиняли анекдоты.
10: Семен Михайлович, ты что, с ума сошел? Я запрещаю это делать. Даже не думай.
8: Сталину было от чего злиться. Однажды Буденный решил лично проверить, как хранятся боеприпасы, в частности, патроны для винтовок. Полководец по неосторожности поднес к ним папиросу. Порох внезапно загорелся, опалив один ус, который навсегда остался седым. Семен Михайлович решил сбрить усы, но получил строгий нагоняй от самого Сталина.
10: «Товарищ Буденный, я запрещаю вам брить усы. Ты что, разве не понимаешь? Они уже давным-давно принадлежат всему народу».
8: Впоследствии в Москве ходила легенда, мол, чтобы сделать усы одинакового цвета, Буденный их подкрашивал. Но поскольку краска была некачественной, они иногда становились фиолетовыми. Маршал Буденный прожил 90 лет. Почти век. Его похоронили с почестями у Кремлевской стены. Рассказывают, что именно в тот день в кавалерийском манеже Министерства обороны в Хамовниках происходило нечто особенное.
11: «Это все конь Семена Михайловича по кличке Софист. Он как будто знал, что произошло.
12: Я впервые в жизни видел, как плакала лошадь. Из ее глаз ручьем текли слезы.
7: Семен Буденный. Маршалами не рождаются.
13: Премьера на радио «Звезда».
14: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
15: «Человек с изюминкой»
14: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Виктор Цой.
2: Он прожил всего 28 лет, но стал голосом целого поколения, легендой. Ну, вот что интересно. Даже близкие Виктору люди сознавались, что не знали о нем практически ничего.
1: На первый взгляд.
2: Его предки родом с Севера Кореи. Как-то они оказались на советском Дальнем Востоке, а затем их, как и многих корейцев, принудительно переселили в Казахстан. Там Виктор и родился. Недостаток, выступающий подбородок, превратил в свою узнаваемую фишку. Не выносил вида крови. Переживал, когда случайно колол палец.
1: Где изюминка?
2: Кто бы мог подумать? Его увлечение музыкой началось с пластинок «Битлз» и с песен Михаила Боярского. Очень Виктор актера уважал. Ходил в театр на все спектакли молодого мушкетера, на все его концерты. Иногда даже напевал что-то из репертуара Михаила Сергеевича, мастерски подражая не только голосу, но и манере исполнения. Но это еще не все. Однажды Цой затащил свою команду на концерт Валерия Леонтьева.
3: Понятно, что жанр попсовый, противоположный рок-н-ролльному. Зато какое профессиональное выступление! Почему бы и не поучиться у старших товарищей?
2: В интервью на вопрос, кого из советских музыкантов вы любите, Цой неизменно отвечал: Боярского и Высоцкого.

0: Радио «Звезда».
1: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
2: «Все приплыли».
1: Северо-западная часть Северной Атлантики. Ньюфаундлендская банка. Это не просто какая-то там огромная стеклянная колба, где законсервирована знаменитая собака-водолаз породы Ньюфаундленд. Нет. На этот раз никаких страстей. Ньюфаундлендская банка – это такой район.

0: А вот теперь стоп. Что значит «новооткрытая»? Кто ее раньше всех открыл? А потом что, опять закрыл? И через несколько лет заново откупорил? Так что ли? Непонятно. Но всему есть объяснение. Давным-давно жили на большом острове индейцы. Холодно им было. Попрятались аборигены в свои вигвамы. Сидят, томагавки точат. Скукотища! И вдруг стук в дверь и возглас. «Откройте! Военкомат!» Вот это новость! Все краснокожие призывники тут же по углам забились, и только он, гордый вождь по прозвищу «Большие рога», решил выйти, поговорить с официальными представителями Министерства обороны. Вышел, смотрит. Перед ним мужичок с ноготок. Весь от мороза дрожит, все ж таки на улице минус 32 градуса. А это не шутки, даже в Канаде. «Чего надо?» – спросили большие рога и слегка насупились. Незнакомец индейцу и отвечает. «Я, мол, известный европейский путешественник. Звать меня Джон Кэбот или Кабот. Хотя родился я в Италии, и настоящее мое имя – Джованни Кабота». Про военкомат пошутил. «Юмор такой. Вы мне лучше скажите, куда это я приплыл и как это место называется?» Получил тогда Джованни Кабота индейским бубном по голове, потому что думать надо, когда шутишь. А заодно и ответ получил. «Ньюфаундленд это! Ньюфаундленд! Сколько ж можно нас открывать?» Спрашивается, почему вождь краснокожих так осерчал? Да потому что остров этот кто только раньше не находил. Викинги, португальцы, французы, испанцы, англичане вроде как тоже приезжали, но потом об этом самом канадском острове намеренно умолчали. А зачем рассказывать кому-то, где на самом-то деле клад зарыт, то есть где очень-очень много разной рыбы? Правильно, незачем. Вот и открывали европейцы остров Ньюфаундленд каждый раз заново. Отсюда и название «Новооткрытая земля». Только вот что, ребят, у аборигенов об этом лучше не спрашивайте, если не хотите получить бубном по голове. Подобные вопросы местных жителей раздражают. Истории с географией.
1: Бросай якорь. Все, приплыли.
2: Радио «Звезда».

0: Слушайте радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил Марата Камболова с избранием на пост президента Республики Южная Осетия. Президент России отметил, что отношения между Москвой и Цхинвалом носят дружественный и союзнический характер. Ранее сообщалось, что в Рио президент Южной Осетии Марат Камболов побеждает на досрочных выборах главы республики. В Центральной избирательной комиссии уточнили, что Камболов набрал более 85% голосов избирателей. Марат Камболов стал в Рио президент Южной Осетии в июне этого года. Последние 4 года он возглавлял научно-исследовательский институт «Курчатовский», после чего стал первым вице-президентом, директором Института развития центра. Моряки Тихоокеанского флота приняли участие в голосовании в открытом море. Для них организовали специальные избирательные участки на борту судов. Председатель избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких отметила, что на кораблях традиционно фиксируется высокая явка избирателей.
2: Территориальная комиссия морская, она обеспечивает возможность голосования для островных территорий, где у нас находится Дальневосточный федеральный университет. Потом они обеспечивают голосование на судовых избирательных участках, там тоже практически навсегда подавляющее большинство участков, которые голосуют 100%. Редко, когда один либо два избирателя на судне не воспользуются такой возможностью.
1: Уточняется, что более 14 тысяч жителей Приморья проголосовали, не выходя из дома. Для граждан, которые не могли прийти на участок, бюллетени доставили по месту пребывания. Прямо у избирательного участка организовали для военного летчика и ветерана боевых действий в Афганистане парад. Мероприятие прошло в селе Екатериновка Самарской области в честь 70-летия Андрея Попкова. В поздравлении участвовали военный духовой оркестр Самарского гарнизона, ветераны боевых действий, бойцы, юнармейцы и жители села. Участники исполнили гимн России, песню «Служить России» и другие музыкальные композиции. Попков вместе с легендарной 9-й ротой участвовал в операции «Магистраль» по прорыву к блокированному хосту. За мужество и отвагу он награжден орденом Красной Звезды. Министерство просвещения утвердило новый федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Он вступит в силу с 1 сентября будущего года, добавили в ведомстве. Минимальное количество учебных занятий за 2 года в 10 и 11 классах вырастет на 140 часов. При этом недельная нагрузка не должна превышать 37 часов. Кроме того, впервые закреплен базовый список обязательного оборудования для кабинетов, особенно естественно-научного цикла, отметили в министерстве. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Киножурнал «Фитиль». Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В школах увеличили число часов на начальную военную подготовку. Какие практические навыки освоят ученики? Троицу Рублева бережно забрали с собора на осмотр. Как музейщики следят за состоянием древних икон? Премьера сериала об Арсеньеве состоялась во Владивостоке, о чем писал в своих книгах исследователь и разведчик. В школах расширили программу начальной военной подготовки. Теперь она занимает половину курса «Основы безопасности и защиты Родины». За 4 учебных года это 68 часов, рассказали РИА Новости в Министерстве просвещения. Что включает обновленная программа и чему конкретно обучают старшеклассников на занятиях? Об этом мы спросили у ведущего научного сотрудника Центра развития образования Высшей школы государственного управления Президентской академии Натальи Тарасовой.
2: Весь материал будет использоваться с учетом возрастных особенностей детей. Ну, например, 8 класс – это будут какие-то общие вопросы безопасности, роль вооруженных сил. А вот все, что касается 10-11 классов, здесь предполагается, что, безусловно, они будут глубже погружаться. Чем-то это пересекается с советской программой: химическая, радиационная, биологическая защита, изучать военную топографию, инженерная даже отчасти какая-то подготовка будет. И, конечно же, углубленное изучение все, что связано с беспилотниками. То есть задача-то в чем заключается? Наша современная молодежь, они должны не на словах знать, что значит защищать Родину, а они должны понимать, как действовать в нестандартных ситуациях и быть готовыми к защите Родины. Те дети, которые не смогут активно участвовать вот в старших классах 10-11 на сборах, то есть по здоровью, в любом случае это занятие обязательное, и теорию в любом случае они должны изучать. Занятия будут вести в основном учителя основы безопасности и защиты Родины, а также, конечно же, там будут привлекаться ребята с военным опытом, в том числе участники боевых действий.
1: Практическая часть курса включает навыки оказания первой помощи и умение пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты. Также в ходе обучения школьники отработают алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях и при эвакуации.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Святую Троицу Андрея Рублева временно забрали из собора Троицы Сергиевой Лавры. Как сообщает РИА Новости, это связано с корректировкой работы климатической капсулы. Это технический момент, и речь о реставрации не идет. В каких условиях должны храниться картины и иконы в музеях? Для чего реставраторам рентгеновский аппарат? И что за тайны может раскрыть химический анализ красочного слоя? В теме «На стыке искусства и науки» разобрался Ким Андреев.
3: Мона Лиза в Лувре предпочитает температуру от 18 до 21 градуса по Цельсию. Фрески Микеланджело в Сикстинской капелле – до 24 градусов. Троица Андрея Рублева любит, чтоб попрохладнее – максимум 19 градусов. При этом любая живопись боится прямых солнечных лучей. Яркий свет разрушает слой лака и краски. Вдобавок необходимо следить и за влажностью. Особенно это касается икон, ведь в их основе деревянная доска, сильно восприимчивая к уровню влаги. А еще их периодически пропускают через инфракрасные лучи, рассказывает преподаватель Трифоновской иконописной школы Ксения Фарафонова.
4: С помощью этих методов исследования можно увидеть, например, первоначальный рисунок иконы, увидеть, что он отличается от того, что мы видим сверху, и таким образом понять, что ниже есть более древний автор. По сути, любая икона древняя, она вот такие открытия несет в себе. Инфракрасные лучи, например, помогают, когда, допустим, на иконе какая-то есть надпись, владелец подарил кому-то, и она стерлась со временем.
3: Узнать историю картины или иконы можно и с помощью рентгеновского облучения. Древние мастера часто использовали пигменты на основе тяжелых металлов. На рентгене отлично видно, например, свинцовые и цинковые белила, что помогает реставраторам понять, где оригинальная краска, а где более поздние подрисовки. Существует и химический спектральный анализ. Его проводят, чтобы узнать состав красочного слоя, лака или олифы. И в некоторых случаях это раскрывает многовековые тайны, которые хранили произведения искусства, рассказывает искусствовед Елизавета Лихачева.
5: Например, Рембрандт использовал лаки, которые темнеют с возрастом. Например, знаменитый ночной дозор, он вообще-то не ночной, а утренний. Там действие происходит 10 часов утра. А ночным он стал после того, как лак потемнел, потому что картина долгое время неправильно хранилась. Появляется возможность установить состав краски, грунтов и лаков, что, в свою очередь, позволяет подобрать правильный инструмент для реставрации.
3: Вопрос, надо ли поновлять полотно или доску, самый сложный, который решают реставраторы. Мировая и российская практика рекомендуют вмешиваться только в том случае, если есть риск физической утраты картины или иконы, а все сколы и царапины, не ведущие к разрушению, следует оставлять как есть. Другое дело, если реставратор работает в прямом смысле с многослойным произведением, комментирует Елизавета Лихачева.
5: Вы представляете, какой сложный выбор у реставратора? Вот ты начинаешь ее аккуратно с уголка расчищать. Ты понимаешь, что под записью 19 века есть 17-й, а под 17 веком есть 16-й, а под 16 веком есть 15-й оригинальный. А ты не знаешь, вот оригинальный он сохранился вообще, или он полностью сгорел и прописали, что называется, по окладу. То есть это каждый раз выбор реставратора, это довольно сложный выбор.
3: А с недавних пор у реставраторов новый помощник – искусственный интеллект. Его возможности до конца не изучены, но он очень старается. К примеру, восстановил фрагменты того самого «Ночного дозора». В 18 веке картину обрезали, чтобы вместить в ратушу Амстердама. Нейросеть воссоздала утраченные части и даже показала персонажей, которых изначально писал Рембрандт. Ким Андреев, Наталья Савина, «Радио Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Во Владивостоке состоялась премьера сериала о Владимире Арсеньеве, исследователе Дальнего Востока, а еще писателе и разведчике. Какие военные задачи он решал в своих путешествиях и какой оскароносный фильм был снят по мотивам его произведений, узнал Максим Петренко.
6: Владимир Арсеньев – выпускник Петербургского пехотного юнкерского училища. Там, благодаря преподавателю и путешественнику Михаилу Грум-Гржимайло, он заинтересовался изучением Дальнего Востока. После службы в Варшавском военном округе Арсеньев, наконец, добивается перевода на другой конец страны. Именно во Владивостоке ему удастся совмещать деятельность военного и ученого. Так как только военное ведомство, как потом признавался сам Владимир Клавдиевич, могло обеспечить его в экспедициях снаряжением, беспрепятственным проездом и продовольствием. Командование заметило способности молодого поручика, особенно по части ориентирования, и в 1902-м Арсеньев возглавил местную охотничью команду. Это подразделение разведчиков, где охота была на втором плане, продолжает ученый секретарь Музея Победы Борис Чельцов.
7: Такими подразделениями нужно было уметь и управлять, с одной стороны, потому что они сами действовали в очень сложных условиях, то есть вести разведку, ориентироваться вдали от основных частей. Этот человек обладал как раз-таки тем набором навыков, которых может помочь в сложном географическом регионе, потому что ему нужно было уметь обращаться с оружием, охотиться, существовать автономно в тайге, это очень особые условия, пользоваться картой, компасом, определять маршрут по рекам, по перевалам.
6: И этому он обучал солдат-охотников, а сам фиксировал все до мельчайших деталей. Арсеньев пройдет по маршрутам Пржевальского, уточнит его карты, а во время русско-японской войны он будет участвовать в военной разведке гарнизона Владивостока и проводить рекогносцировку района, где мог теоретически высадиться японский десант. Тем не менее, та война показала, что Россия довольно ограниченно знала свои дальневосточные территории. Решать проблему белых пятен на карте Владимир Арсеньев будет в рамках Сихоте Алинских экспедиций, соединяя научную и военно-стратегическую задачи, говорит Борис Чельцов.
7: Арсеньев одновременно фиксирует ширину и глубину рек, состояние троп, крутизну перевалов, населенные пункты, наличие продовольствия и фуража, возможные пути движения войск. То есть у него была не просто географическая, да, такая вылазка с целью просто описания местности, а именно, которая будет максимально эффективно использована в случае одного из военных конфликтов.
6: А еще у него были секретные командировки по борьбе с хунхузами, китайскими браконьерами и бандитами, что терроризировали весь регион. От них страдали и русские, и китайцы, и местные племена. Как итог, сотни браконьеров задержаны, было уничтожено тысячи ловушек на животных. В походах ему не раз помогали коренные народы, отмечает учитель географии президентского лицея «Сириус» Михаил Ваганов.
8: Помимо этого описывал быт всех этих народов, промысел, все, что связано с религией, языками. Именно Арсеньев составил русско-ороческий словарь. Сами орочи очень сильно помогали в экспедициях, снабжая припасами. Нанайцы тоже очень близкий народ, допустим, да, тот же самый Дерсу Раузала. Это нанаец был максимально близок к Арсеньеву, недаром он внес его в книгу.
6: Книг, основанных на дневниках экспедиции, будет несколько. Владимир Клавдиевич систематизировал огромный массив собранного материала уже после увольнения со службы. По мотивам его произведения «Дерсу Узала» японский режиссер Акира Куросава снял одноименный фильм, получивший премию «Оскар». Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, что говорится об оружии в так называемой космической конституции, когда на пожарах задействуют роботов, как заяц спас Пушкина.

0: Реклама.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Гренадерская шапка.
1: Конусовидный суконный головной убор с прочным каркасом на основе проволоки или китового уса. Форма такой шапки позволяла бойцу свободно и беспрепятственно метать гренады, то есть ручные гранаты, не задевая при этом края форменной шляпы.
0: Форма и содержание.
2: Шапки и гренадерки появились в русской армии в начале 18-го столетия, во времена Петра Великого. До наших дней сохранилось описание этих головных уборов. Солдаты носят шапки, похожие на шлемы древних римлян, имеющие вид касок. Но сделаны они не из железа и украшены сзади большим пером белого и красного цветов, что делает особенно хороший вид, когда их много вместе.
0: Гренадерская шапка.
2: Спереди такого головного убора находилась длинная вертикальная металлическая бляха – налобник. На нем чеканился герб российского государства – двуглавый орел, вензель правящего императора или эмблемы полка. К примеру, пылающие гранаты – гренады. Налобник выполнял не только декоративную роль. Он мог защитить голову бойца от шальной пули или скользящего сабельного удара.
3: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
2: К началу 19 века конусовидные шапки-гренадерки практически вышли в России из употребления. Единственное исключение – солдаты лейб-гвардии Павловского полка. За храбрость и отвагу в битве против французов при Прессиш-Эйлау в 1807 году бойцы получили особую коллективную награду. Им разрешалось вечно носить и передавать по наследству сослуживцам-новобранцам те самые старинные головные уборы. Кстати, именно о них писал Александр Пушкин в своей поэме «Медный всадник». «Сияние шапок этих медных, насквозь простреленных в бою».
0: Форма и содержание. Гренадерская шапка.
4: Радиозвезда.
5: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно.
2: Золото старой Рязани.
6: Зима 1237-го. Орда хана Батыя осаждает Рязань. Город на протяжении недели героически обороняется. Но монголо-татары все равно берут верх. Не осталось в ограде ни единого живого. Напишут потом в знаменитой повести о разорении Рязани. Но память об этом событии будет жить веками. В том числе благодаря рязанским кладам, которые то и дело здесь находят.
2: Цена вопроса.
6: Начнем с того, что старая Рязань до нашествия Батыя – один из самых богатых городов Руси. Местные умельцы владели техникой филиграни, то есть создавали ажурные узоры из тонкой драгоценной проволоки. Через Рязань активно шла торговля, поэтому у купцов были серьезные запасы золота и серебра в виде брусков или плетенки с перст толщиною. И многое из этого рязанцам пришлось перед осадой города спрятать.
2: Кладоискатели.
6: Первую находку на территории Рязани обнаружили в 1637 году. Все началось с серебряных лемешков и карасей. Так раньше именовали слитки весом примерно 200 граммов. А в 1822 году повезло крестьянину Ермолаеву. Во время пахоты он наткнулся на золотые медальоны, подвески и цепочки с жемчугом и самоцветами. Сегодня все эти сокровища – часть экспозиции оружейной палаты в Москве. В середине XIX века в Рязани найдут серебряную домашнюю утварь, золотые нательные кресты и легендарную рязанскую барму. Массивное оплечье, которое носили князья. И город станет центром притяжения для историков, археологов и просто авантюристов. Последние серьезные раскопки тут провели в 70-е годы и нашли новгородские гривны со следами пожара. Но почему-то кажется, что старая Рязань раскрыла еще далеко не все свои секреты.
5: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
4: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости образования. Российская система подготовки педагогических кадров и практика дошкольного образования – одни из лучших в мире. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на Всероссийском форуме работников дошкольного образования. Он также отметил, что основные психологические функции ребенка формируются в семье. Если не сформировать базу в дошкольном возрасте, ему будет сложно осваивать учебный материал в школе. В ближайшее время запустят единый российский цифровой ресурс дошкольного образования. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская. На платформе будут собраны материалы для воспитателей и педагогов, полезная информация для родителей, а также контент, который ребенок сможет посмотреть вместе со взрослыми. Для оценки загружаемых материалов создан экспертный совет. Он определит методику отбора материалов и утвердит первые публикации. Минпросвещение расширило программу уроков физкультуры, добавив туда самбо, дзюдо, хоккей, скалолазание и спортивный туризм. Всего 24 вида спорта. Идея хорошая, но к ее реализации есть вопросы, рассказал «Радио Звезда» доктор педагогических наук, глава организации «Трудовая доблесть России» Сергей Комков.
2: Только это надо делать не в рамках уроков физкультуры. Это надо делать в рамках внеурочной деятельности. Потому что в школьном уроке принимают участие все ученики класса. Требовать от всех учеников, чтобы они лазили по скале, ну, это, конечно, можно организовать. Но требовать, чтобы каждый научился вот этому скалолазанию, чревато очень серьезными последствиями. Самое главное, так сказать, в уроках физкультуры – общее физическое развитие.
1: Школы могут самостоятельно определять нагрузку 2 или 3 часа физкультуры в неделю. Обязательным остается учет медицинской группы здоровья каждого учащегося при планировании нагрузок. Венгерский школьник Левенте Варга решил поступить в МИФИ после участия в экспедиции «Ледокол знаний». Он стал первым участником от Венгрии. В августе 24 года побывал на Северном полюсе на атомном ледоколе. По его словам, поездка изменила его интересы. Раньше его привлекали гуманитарные направления, теперь микробиология. Проект «Ледокол знаний» организован при поддержке Росатома для школьников 14-16 лет со всего мира. Это были новости образования. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. США публично признали размещение оружия на орбите. Что ответили в Кремле? В Москве разработали робота пожарного. В каких ситуациях он заменит человека? В Ульяновске увековечили пушкинского зайца. Почему косой удостоился таких почестей? Звездные войны – больше не скрытая угроза. В США впервые публично признали размещение оружия на орбите и объяснили это необходимостью контролировать космическое пространство. На заявление уже отреагировали в Кремле и напомнили, что космос должен быть свободен от оружия. Правда ли, что Штаты не впервые говорят о военных силах на орбите и насколько реален конфликт в околоземном пространстве? Ким Андреев изучил факты и теории.
3: Март 1983-го. В телеобращении к нации президент США Рональд Рейган называет Советский Союз «империей зла» и анонсирует проект стратегической оборонной инициативы, сокращенно СОИ. Речь идет о создании системы противоракетной обороны с элементами космического базирования. Американцы всерьез рассчитывали разместить на орбите лазерные установки и рельсотроны, оружие, стреляющее энергоснарядами для перехвата советских ракет. В том же году в мировой прокат вышла шестая часть киносаги «Звездные войны». Поэтому в прессе программу Рейгана так и назовут, рассказывает профессор Университета гуманитарных наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров.
6: Были созданы целые лаборатории, и можно сказать, даже передового на сегодняшний день уровня, которые бы переносили бы гонку вооружений в космос. Это был существенный шаг по эскалации напряженности.
3: Москва на это ответила своей программой «Алмаз». Предполагалось создать сеть орбитальных пилотируемых станций, напрямую выполняющих задачи Министерства обороны. А для советских космонавтов разработали лазерный пистолет. Он был способен вывести из строя оптическую систему на расстоянии до 20 метров. А для более масштабных действий создали космический аппарат «Полюс», предназначенный для поражения вражеских межконтинентальных ракет, говорит руководитель сообщества «Советский космос», популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов.
7: В 87 году в СССР был запущен «Полюс». Это на самом деле прототип боевой лазерной станции «СКИФ». На первом запуске ракетоноситель «Энергия». Лазерная установка должна была стать нашим ответом на американскую программу СОИ. В ответ на несуществующую реально бумажную программу Рейгана Советский Союз взял и сделал настоящий проект. Но с распадом Союза дальше проект не пошел.
3: Но с началом политики разрядки в отношениях между СССР и США во второй половине 80-х космические страсти немного поутихли, а с распадом Советского Союза гонка вооружений, в том числе орбитальных, потеряла смысл. В наши дни формально баланс сил еще сдерживает договор о космосе 1967 года, документ, который именуют «космической конституцией», продолжает мысль Максим Цуканов.
7: Он прямо запрещает размещение в космосе ядерного оружия или любого другого оружия массового поражения. Также он запрещает превращать Луну и другие небесные тела в военные базы. Однако договор не запрещает обычное оружие. Это пушки, лазеры, ракеты с кинетическими боеголовками. То есть все эти технологии продолжают развиваться.
3: Но, кажется, пока в космосе законы физики и здравого смысла сильнее законов большой политики. И сражения двух сторон на орбите со взаимными перестрелками и погонями в стиле «Звездных войн» фактически невозможны, утверждают ученые. Всему виной синдром Кеслера. Это научная теория, согласно которой постоянное столкновение объектов или их обломков на орбите вырастет с такой прогрессией, что сделает ближний космос непригодным даже для мирных целей. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
5: В Технополисе Москва создали новую версию пожарного робота «Русак». Управление у комплекса дистанционное, а работать он может в опасных для человека условиях. Как выглядит этот робот и на что способен, нам рассказал генеральный директор компании-разработчика роботизированной комплексы и системы Илья Лаверычев.
8: Изделие представляет из себя роботизированную колесную тележку высокой проходимости, на которой установлен автоматизированный пожарный лафетный ствол. Изделие может достаточно близко подъехать к очагу тушения пожара, заменив при этом человека, и с помощью пожарного лафетного ствола выполнить тушение либо водой, либо пеной низкой кратности, либо компрессионной пеной. Это уже зависит от специфики возгорания.
9: Как он управляется?
8: Двумя способами. Первое – это радиоканал, с помощью пульта управления, отклоняя там джойстики, смотря в монитор. Если у нас ситуация, когда работает РЭП и глушатся все частоты, соответственно, устанавливается кабельная катушка с усиленным оптоволокном, и изделие подъезжает уже к месту работы по кабелю.
9: как тушат пожары именно роботами и где они нужны?
8: Основная их задача – это заменить человека при тушении каких-то сложных возгораний. Например, горит какая-то цистерна, бочка с топливом, емкость, какое-то химическое производство, даже бумага, там, помещение, где крыша может обвалиться. И чтобы не человек в эту опасную зону подходил и рисковал своей жизнью, а вместо него едет изделие, а человек стоит на безопасном расстоянии. Это может быть и 300, и 500 метров.
5: Масса пожарного роботизированного комплекса – 250 килограммов. Он способен подавать в секунду до 40 литров тушащего вещества. Это возможности 10-тонных аналогов.
0: Утро на радио «Звезда».
5: Памятную композицию «Пушкин в Симбирске» открыли в Ульяновске. Ее центральной фигурой стал бронзовый заяц, который вошел в историю благодаря суевериям Александра Сергеевича. Говорят, осенью 1833 года поэт выехал в Оренбург, но вернулся обратно из-за перебежавшего дорогу Длинноухова. Он посчитал это дурной приметой. Другая легенда гласит, что уже в Михайловском именно косой уберег Пушкина от смертельной опасности. Действительно ли поэт был таким уж заложником примет? Отделить правду от народной фантазии попыталась Анна Елисеева.
10: Блестящий интеллект и глубокая суеверность. Пушкина часто наделяют такими противоречивыми чертами. Он и правда верил в приметы, но только на бытовом уровне, отмечает заведующий мемориальным музеем квартиры поэта в Петербурге доктор филологических наук Галина Седова. Наверное, как и мы в 21 веке, Пушкин никогда не передавал вещи через порог, не садился за стол 13-м и пугался просыпанной соли. А вот известный случай, когда в декабре 1825-го он выехал из Михайловского в Петербург, но повернул обратно, столкнувшись с зайцем, вызывает много вопросов. Тогда в своем имении Александр Сергеевич находился в ссылке, а в столицу он собирался к друзьям-декабристам, готовившим восстание. Их печальная участь всем известна. А вот солнце русской поэзии судьба миловала. Впрочем, вряд ли благодаря мистическим убеждениям. А ту историю узнали много лет спустя со слов дочери хозяйки Тригорского, это соседи Пушкина. Она рассказывала, что поэт был у них в гостях, когда из Петербурга вернулся повар с новостями о бунте.
11: То есть получается, что даже вот эта девочка вспоминает, что Пушкин узнал о бунте и только после этого собрался было в дорогу. Но сам Пушкин кому-то рассказывал из знакомых, что он мог уехать раньше, как бы предчувствуя эти события. Но уже из рассказа Осипова мы понимаем, что он никак не мог уехать накануне, потому что он по-прежнему находился в ссылке.
10: И все же история с зайцем стала красивой легендой. И каждый год в Михайловском во время фестиваля устанавливают огромную фигуру ушастого из сена. А вот реальный случай, когда косой перебежал по эту дорогу, произошел в 1833 году на пути в Оренбург. Все неприятности, которые приключились тогда с Пушкиным, были списаны на встречу с зайцем, о чем он даже пожаловался в письме к жене Натали, рассказывает Галина Седова.
11: Он там писал, что это, черт побери, дорого бы я дал за то, чтобы затравить этого зайца. Потому что потом, через несколько станций, он пытался перезакладывать лошадей, а ямщиков не было. И, в общем, он решил тогда возвратиться и ехать другой дорогой.
10: Суеверия для Пушкина были скорее некой проекцией внутренних конфликтов на внешние знаки. Ведь, по сути, мы говорим про страхи. И как здравомыслящий человек, он эти страхи анализировал. Если примета подтверждала опасения поэта, мог подстраховаться, например, отказаться от какой-нибудь идеи. Хотя, с другой стороны, если дело касалось действительно важных для него вещей, мог уже проигнорировать знаки судьбы. Вспомнить венчание Александра Пушкина с Натальей Гончаровой. Сначала обронили кольцо, затем потухла свеча. «Плохие предзнаменования», — сказал побледневший жених, но от любимой, конечно, не отказался. С такой же твердостью он отстаивал несколько лет спустя ее и свою честь на поединке с Дантесом, хотя 37-летнему поэту еще в юности нагадали смерть в этом возрасте, говорит писатель, пушкинист Сергей Кутейников.
12: Нагадала ему гадалка немецкая. Она была на Невском, был ее салон гадательный. Когда он пришел, там она сказала, что он, значит, погибнет от белого человека, и Дантес, как известно, был белобрыс.
10: Любопытная деталь. Когда Пушкин отправился на дуэль с Дантесом, а это было январским днем 1837-го, он вернулся домой, чтобы переодеться в теплую шубу. Наверняка поэт знал, что возвращаться – плохая примета. Но он переступил через нее, не задумавшись ни на секунду. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда».
5: Через 15 минут вы узнаете, чему научат школьников на уроках начальной военной подготовки, как продлевают жизнь музейным шедеврам, какие навыки разведчика помогали Арсеньеву в путешествиях.

А я смотрю на облака, они с тех пор меня зовут. Когда тобою стал закат, и вот они к тебе плывут. Она не верит и не ждет, они найдут ее вдали. Так продолжают птиц полет, так уплывают корабли. Один, одна.

Она прощается со мной, мы не увидимся теперь, и гонит осень облака.

я смотрю на облака, они с тех пор меня зовут. Когда тобою стал закат, и

0: радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Правда ли, что у людей с нестабильной психикой осенью обязательно случается обострение?
3: Отвечает психиатр Константин Ковалев.
4: Есть такое мнение, что у людей с нестабильной психикой бывает обострение осенью. В данном случае обычно пытаются рассматривать шизофрению в этом ключе и приписывают обострение осенью, весной этого заболевания. В структуре самой болезни нет такой цикличности. Неважно, осень или весна. То есть обострение может случиться в любое время года, и это никак не связано с заболеванием. То есть в случае депрессии осень может выступать лишь как отдельный фактор риска для развития этого состояния. То, например, если мы берем шизофрению, то при шизофрении совершенно неважно, какое сейчас время года, и обострение связано совсем с другими факторами. Также, если мы рассматриваем какое-то другое заболевание, например, биполярное аффективное расстройство, то там есть определенная цикличность, но она не связана с конкретными временами года. Поэтому могу сказать, что время года здесь роль не играет.
1: Очень важные вопросы. История с географией.
5: Гречка.
6: Греча, гречка, гречиха, гречуха, гречина. Все эти названия можно найти в словаре Даля. Когда и при каких обстоятельствах эта крупа для нас стала гречневой, точно неизвестно. Однако факт: в самой Греции об этом продукте практически не знают.
5: История с географией.
7: Гречка.
6: Родина гречихи – Северная Индия и Непал, где ее называют черным рисом. Считается, что в Европу она попала через страны Средней Азии и Ближнего Востока. Потому там, в Европе, ее часто называют татарским или арабским зерном. В Италии – турецким. А в Германии, что интересно, зерном языческим или буковым. Уж очень похожа она на треугольные буковые орешки, только маленькие.
5: История с географией.
6: Согласно самой популярной версии, славяне стали называть крупу гречневой, потому что к ним ее завезли монахи из Византии, то есть греческие монахи. Завезли и возделывали при монастырях. Однако есть еще одна любопытная версия, по которой гречиха издавна росла в Южной Сибири и на Алтае. И жители будущей России питались ею уже 2000 лет назад без всяких там монахов. И уже тогда ее называли по-своему – гречей, от слова «греть». Потому что для лучшего хранения крупу прокаливали в печи или попросту грели.
5: Гречка. История с географией.
8: Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
9: Отправимся в прошлое, чтобы узнать, что общего у крепостного крестьянина и современного велосипеда. Речь пойдет об удивительном человеке, жившем и работавшем на рубеже 19 века. Ефим Артамонов трудился слесарем на Нижнетагильском заводе. Там, среди заводских механизмов и горячего металла, рождались его смелые идеи, одной из которых стало создание уникального транспортного средства. В 1800 году он собрал свой самокат за 19 лет до появления первого велосипеда в Европе. Два железных колеса соединил рамой из дерева, сиденье поместил над ними, руль позволял поворачивать. Педали крепились к переднему колесу. Человек давил на них ногами и ехал вперед. Вес машины достигал 50 килограммов.
8: Ну ты кулибин.
9: Ефим Артамонов продемонстрировал свое изобретение широкой публике. Считается, что на своем самокате изобретатель самолично проехал около 2000 верст от Верхотурья до Москвы, чтобы показать чудо-машину императору Александру Первому, после чего получил вольную от хозяина. До появления изобретения Артамонова простые люди пользовались либо пешим ходом, либо лошадью. Но механизм самоучки крепостного позволял ехать быстрее, почти не уставая. Позже идея нашла развитие в Европе, где велосипеды стали популярными во всех слоях общества. Изобретение Артамонова стало предвестником эры механизированного транспорта, показав, что передвижение может быть не только быстрым, но и удобным. Хотя самокат Артамонова не получил широкого распространения в то время, его идея, в конце концов, привела к появлению самого массового транспорта.
8: Ух ты, кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
0: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью

0: благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи», номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
1: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд «Росконгресс» 6+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Московский регион подвергся массированной атаке беспилотников. Силы ПВО и РЭБ сбили и подавили 249 дронов в 17 округах Подмосковья и 152 на подлете к Москве. Об этом сообщили местные власти. В подмосковном Софине беспилотник попал в многоквартирный дом. Погибла 44-летняя женщина. Еще 5 человек пострадали, среди них двое детей. В Раменском загорелась кровля 21-этажного дома, эвакуированные 400 человек. Поврежден объект на территории московского НПЗ. Также беспилотник попал в здание на Ореховом бульваре в столице. Московские аэропорты пока не принимают и не отправляют самолеты. Явка на выборах в Государственную Думу превысила 45%, это по состоянию на 7.50 по московскому времени. Почти 6 миллионов россиян проголосовали электронно. В Москве таких 2 миллиона 800 тысяч. Такая возможность есть и у избирателей из 33 регионов. Глава Центра избиркома Элла Памфилова сообщила, что выборы идут штатно, несмотря на попытки провокаций. Сегодня последний день голосования, участки открыты на большей части страны. Они закроются в 20 часов по местному времени. Мужчина погиб на Камчатке после нападения медведя. Уточняется, что хищник проник на объект, где работал россиянин. Медведь разрушил забор и не испугался собак. По данным окружной администрации, объявлен режим повышенной готовности. Охотники, волонтеры и полиция ведут поиск хищника. Почему медведи выходят к людям? В эфире «Радио Звезда» рассказал член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков.
2: Многие зоологи связывают это с бескормицей. Ну, например, в этом году невысокий урожай кедрового ореха. А кедровый орех – это очень серьезная такая одна из основных кормовых баз медведя, которая имеет большее значение для этого вида, чем, допустим, ягоды и грибы. Потому что кедровый орех жирнее, и для медведя он более такой значимый источник пищи. С другой стороны, сокращаются дикие места обитания животных из-за рубок, из-за пожаров, из-за строительства дорог, из-за строительства линий электрики.
1: Это уже не первый случай нападения медведя в этом регионе. В конце августа хищник напал на двух охотников на границе Камчатки и Чукотки. Оба они попали в больницу. Перед отопительным сезоном активизировались мошенники. Они рассылают сообщения о якобы долгах за коммунальные услуги. Внутри поддельная ссылка на оплату. Перейдя по ней, можно перевести деньги аферистам. Эксперты, опрошенные агентством РИА Новости, советуют обсуждать такие сообщения с родственниками или соседями. Отопительный сезон уже начался в 19 регионах России. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он совершил 3 кругосветных плавания – побывал на всех континентах, прошел все океаны и установил 5 мировых рекордов. Яхтсмен. Заслуженный мастер спорта Николай Литау. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
0: На радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В школах увеличили число часов на начальную военную подготовку. Какие практические навыки освоят ученики? Троицу Рублева бережно забрали с собора на осмотр. Как музейщики следят за состоянием древних икон? Премьера сериала об Арсеньеве состоялась во Владивостоке, о чем писал в своих книгах исследователь и разведчик. В школах расширили программу начальной военной подготовки. Теперь она занимает половину курса «Основы безопасности и защиты Родины». За 4 учебных года это 68 часов, рассказали РИА Новости в Министерстве просвещения. Что включает обновленная программа и чему конкретно обучают старшеклассников на занятиях? Об этом мы спросили у ведущего научного сотрудника Центра развития образования Высшей школы государственного управления Президентской академии Натальи Тарасовой.
6: Весь материал будет использоваться с учетом возрастных особенностей детей. Ну, например, 8 класс – это будут какие-то общие вопросы безопасности, роль вооруженных сил. А вот все, что касается 10-11 классов, здесь предполагается, что, безусловно, они будут глубже погружаться. Чем-то это пересекается с советской программой: химическая, радиационная, биологическая защита, изучать военную топографию, инженерная даже отчасти какая-то подготовка будет. И, конечно же, углубленное изучение все, что связано с беспилотниками. То есть задача-то в чем заключается? Наша современная молодежь, они должны не на словах знать, что значит защищать Родину, а они должны понимать, как действовать в нестандартных ситуациях и быть готовыми к защите Родины. Те дети, которые не смогут активно участвовать вот в старших классах 10-11 на сборах, то есть по здоровью, в любом случае это занятие обязательное, и теорию в любом случае они должны изучать. Занятия будут вести в основном учителя основы безопасности, защиты Родины, а также, конечно же, там будут привлекаться ребята с военным опытом, в том числе участники боевых действий.
5: Практическая часть курса включает навыки оказания первой помощи и умение пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты. Также в ходе обучения школьники отработают алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях и при эвакуации.
0: Утро на радио «Звезда».
5: Святую Троицу Андрея Рублева временно забрали из собора Троицы Сергиевой Лавры. Как сообщает РИА Новости, это связано с корректировкой работы климатической капсулы. Это технический момент, и речь о реставрации не идет. В каких условиях должны храниться картины и иконы в музеях? Для чего реставраторам рентгеновский аппарат? И что за тайны может раскрыть химический анализ красочного слоя? В теме «На стыке искусства и науки» разобрался Ким Андреев.
7: Мона Лиза в Лувре предпочитает температуру от 18 до 21 градуса по Цельсию. Фрески Микеланджело в Сикстинской капелле – до 24 градусов. Троица Андрея Рублева любит, чтоб попрохладнее – максимум 19 градусов. При этом любая живопись боится прямых солнечных лучей. Яркий свет разрушает слой лака и краски. Вдобавок необходимо следить и за влажностью. Особенно это касается икон, ведь в их основе деревянная доска, сильно восприимчивая к уровню влаги. А еще их периодически пропускают через инфракрасные лучи, рассказывает преподаватель Трифоновской иконописной школы Ксения Фарафонова.
8: С помощью этих методов исследования можно увидеть, например, первоначальный рисунок иконы, увидеть, что он отличается от того, что мы видим сверху, и таким образом понять, что ниже есть более древний автор. По сути, любая икона древняя, она вот такие открытия несет в себе. Инфракрасные лучи, например, помогают, когда, допустим, на иконе какая-то есть надпись, владелец подарил кому-то, и она стерлась со временем.
7: Узнать историю картины или иконы можно и с помощью рентгеновского облучения. Древние мастера часто использовали пигменты на основе тяжелых металлов. На рентгене отлично видно, например, свинцовые и цинковые белила, что помогает реставраторам понять, где оригинальная краска, а где более поздние подрисовки. Существует и химический спектральный анализ. Его проводят, чтобы узнать состав красочного слоя, лака или олифы. И в некоторых случаях это раскрывает многовековые тайны, которые хранили произведения искусства, рассказывает искусствовед Елизавета Лихачева.
9: Например, Рембрандт использовал лаки, которые темнеют с возрастом. Например, знаменитый ночной дозор, он вообще-то не ночной, а утренний. Там действие происходит 10 часов утра. А ночным он стал после того, как лак потемнел, потому что картина долгое время неправильно хранилась. Появляется возможность установить состав краски, грунтов и лаков, что, в свою очередь, позволяет подобрать правильный инструмент для реставрации.
7: Вопрос, надо ли поновлять полотно или доску, самый сложный, который решают реставраторы. Мировая и российская практика рекомендуют вмешиваться только в том случае, если есть риск физической утраты картины или иконы, а все сколы и царапины, не ведущие к разрушению, следует оставлять как есть. Другое дело, если реставратор работает в прямом смысле с многослойным произведением, комментирует Елизавета Лихачева.
9: Вы представляете, какой сложный выбор у реставратора? Вот ты начинаешь ее аккуратно с уголка расчищать. Ты понимаешь, что под записью 19 века есть 17-й, а под 17 веком есть 16-й, а под 16 веком есть 15-й оригинальный. А ты не знаешь, вот оригинальный он сохранился вообще, или он полностью сгорел и прописали, что называется, по окладу. То есть это каждый раз выбор реставратора, это довольно сложный выбор.
7: А с недавних пор у реставраторов новый помощник – искусственный интеллект. Его возможности до конца не изучены, но он очень старается. К примеру, восстановил фрагменты того самого «Ночного дозора». В XVIII веке картину обрезали, чтобы вместить в ратушу Амстердама. Нейросеть воссоздала утраченные части и даже показала персонажей, которых изначально писал Рембрандт. Ким Андреев, Наталья Савина, «Радио Звезда».
0: Утро на «Радио Звезда».
10: Во Владивостоке состоялась премьера сериала о Владимире Арсеньеве, исследователе Дальнего Востока, а еще писателе и разведчике. Какие военные задачи он решал в своих путешествиях и какой оскароносный фильм был снят по мотивам его произведений, узнал Максим Петренко.
11: Владимир Арсеньев – выпускник Петербургского пехотного юнкерского училища. Там, благодаря преподавателю и путешественнику Михаилу Грум-Гржимайло, он заинтересовался изучением Дальнего Востока. После службы в Варшавском военном округе Арсеньев, наконец, добивается перевода на другой конец страны. Именно во Владивостоке ему удастся совмещать деятельность военного и ученого, так как только военное ведомство, как потом признавался сам Владимир Клавдиевич, могло обеспечить его в экспедициях снаряжением, беспрепятственным проездом и продовольствием. Командование заметило способности молодого поручика, особенно по части ориентирования, и в 1902-м Арсеньев возглавил местную охотничью команду. Это подразделение разведчиков, где охота была на втором плане, продолжает ученый-секретарь Музея Победы Борис Чельцов.
12: Такими подразделениями нужно было уметь и управлять, с одной стороны, потому что они сами действовали в очень сложных условиях, то есть вести разведку, ориентироваться вдали от основных частей. Этот человек обладал как раз-таки тем набором навыков, которых может помочь в сложном географическом регионе, потому что ему нужно было уметь обращаться с оружием, охотиться, существовать автономно в тайге, это очень особые условия, пользоваться картой, компасом, определять маршрут по рекам, по перевалам.
11: Этому он обучал солдат-охотников, а сам фиксировал все до мельчайших деталей. Арсеньев пройдет по маршрутам Пржевальского, уточнит его карты, а во время русско-японской войны он будет участвовать в военной разведке гарнизона Владивостока и проводить рекогносцировку района, где мог теоретически высадиться японский десант. Тем не менее, та война показала, что Россия довольно ограниченно знала свои дальневосточные территории. Решать проблему белых пятен на карте Владимир Арсеньев будет в рамках Сихоте-Алинских экспедиций, соединяя научную и военно-стратегическую задачи, говорит Борис Чельцов.
12: Арсеньев одновременно фиксирует ширину и глубину рек, состояние троп, крутизну перевалов, населенные пункты, наличие продовольствия и фуража, возможные пути движения войск, то есть...
11: экспедиций, соединяя научную и военно-стратегическую задачи, говорит Борис Чельцов.
12: Арсеньев одновременно фиксирует ширину и глубину рек, состояние троп, крутизну перевалов, населенные пункты, наличие продовольствия и фуража, возможные пути движения войск. То есть у него была не просто географическая, да, такая вылазка с целью просто описания местности, а именно, которая будет максимально эффективно использована в случае одного из военных конфликтов.
11: А еще у него были секретные командировки по борьбе с хунхузами, китайскими браконьерами и бандитами, что терроризировали весь регион. От них страдали и русские, и китайцы, и местные племена. Как итог, сотни браконьеров задержаны, было уничтожено тысячи ловушек на животных. В походах ему не раз помогали коренные народы, отмечает учитель географии президентского лицея «Сириус» Михаил Ваганов.
13: Помимо этого описывал быт всех этих народов, промысел, все, что связано с религией, языками. Именно Арсеньев составил русско-орочский словарь. Сами орочи очень сильно помогали в экспедициях, снабжая припасами. Нанайцы тоже очень близкий народ, допустим, да, тот же самый Дерсу Раузала. Это нанайец был максимально близок Арсеньеву, недаром он внес его в книгу.
11: Книг, основанных на дневниках экспедиции, будет несколько. Владимир Клавдиевич систематизировал огромный массив собранного материала уже после увольнения со службы. По мотивам его произведения «Дерсу Узала» японский режиссер Акира Куросава снял одноименный фильм, получивший премию «Оскар». Максим Петренко, Наталья Савина, «Радио Звезда».
0: «Утро на радио «Звезда».
10: Через 15 минут вы узнаете, что говорится об оружии в так называемой космической

0: Российской Конституции. Когда на пожарах задействуют роботов. Как заяц спас Пушкина.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывали.
3: Шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Ломоносов дошел до Москвы
5: пешком. Вообще сбрасывали
4: детей. Отравился
5: Митинги. Шлемы с рогами носили.
6: Аляс продали, а денег не заплатили.
7: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
8: Помнишь, когда был рыбный день в советских столах?
9: Конечно, по четвергам. Из соображений заботы о здоровье прививали любовь к этому полезному продукту.
7: А вот и нет.
10: Основная мотивация введения рыбного дня была другой. Впервые он появился в 1932 году на фоне снижения в СССР поголовья скота. Поэтому в учреждениях общественного питания и решили подавать в определенный день одну только рыбу, как тоже достойный источник белка.
7: Исторические мифы и заблуждения.
10: Однако такая практика, просуществовав несколько лет, была забыта. Полноценно возродили ее в середине 70-х. Советская рыбоперерабатывающая отрасль тогда уже крепко стояла на ногах. И чтобы помочь ей с реализацией товара, по четвергам выбор в советских столовых состоял из минтая, хека и рыбных биточков. Параллельно власти решали задачу расширения рациона граждан за счет полезной рыбы.
8: А почему именно четверг?
10: Версий несколько. Кто-то говорит, что четверг был удобнее с точки зрения организации поставок рыбной продукции. Другие же считают, что это наиболее нейтральный день, не связанный с постными днями у верующих, средой и пятницей.
7: А вот и да.
11: Радио «Звезда».
12: Как вас звать, величать-то?
13: Не царское это имя!
14: История одного прозвища.
15: Один из важнейших правителей Древней Руси. Объединил славянские племена и города в единое государство. Причем не силой, а верой. Великий киевский князь Владимир Святой.
14: Как же родилось это прозвище?
15: Поначалу Владимир и не думал о новой религии для себя и своих подданных. Он даже провел языческую реформу. Собрал богов в один пантеон и поставил во главе Перуна. Но вскоре понял, что для Руси нужна вера другого уровня. Согласно летописи, в 987 году Владимир на совете бояр принял решение о крещении по закону греческому. Крестился сам со своей дружиной, а в следующем году христианство стало

0: Святым Владимира стали именовать не раньше второй половины XIII века. В тот момент его канонизировали, а имя внесли в церковный календарь, присвоив звание равноапостольного. То есть подвиг великого князя сравним с делом апостолов, которые несли веру целым народам.
1: Не царское это имя. История одного прозвища. На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
2: Савельев срочно едет домой. Сработала сигнализация в квартире. Жена и дети на даче, поэтому у главе семейства пришлось решать все вопросы самостоятельно. К счастью, на месте выяснилось. Квартира в порядке. А вот сигнализация явно неисправна. Через пароль сирена не отключается. Как быть в такой ситуации? Расскажем.
1: На всякий случай.
2: Первое. Бывает, что сигнализации срабатывают ложно. Если система аналоговая, то отключить ее можно, позвонив на пульт охраны. Собственник должен назвать специальный код, и тогда специалист сможет выключить систему. Цифровая сигнализация срабатывает от магнитного ключа или мобильного телефона, на котором установлено специальное приложение. Второе. Если необходимых гаджетов под руками нет, то попробуйте отключить подачу электричества к охранной сигнализации. В случае обесточивания звук от сирены и световая индикация прекратятся. Третье. Если вы не обладаете достаточными навыками по отключению питания, то лучше обратитесь к специалисту охранной компании. Порой, чтобы выявить поломку и исправить сложившуюся ситуацию, нужно высокоточное оборудование. Четвертое. Чаще всего причиной ошибочного запуска сирены является некорректная работа датчиков движения. Сенсор может среагировать на домашних животных и даже на крупных насекомых. Поэтому первым делом проведите диагностику этих деталей. Подведем итоги. Для отключения ложной сигнализации позвоните на пульт охраны или воспользуйтесь специальным ключом, физическим или цифровым. Отключите подачу электричества к охранной системе. Обратитесь в охранную фирму. Проверьте датчики движения. Чаще всего проблемы с ними. Савельеву повезло. Он позвонил на пост охраны, и сигнализацию быстро отключили. Но если бы все сложилось иначе, наш герой знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
3: Радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Московский регион подвергся массированной атаке беспилотников. Силы ПВО и РЭБ сбили и подавили дроны в 17 округах Подмосковья и на подлете к Москве. Об этом сообщили местные власти. В подмосковном Софьине беспилотник попал в многоквартирный дом. Погибла 44-летняя женщина. Еще 5 человек пострадали, среди них 2 детей. В Раменском загорелась кровля 21-этажного дома. Эвакуированы 400 человек. Поврежден объект на территории московского НПЗ. Также беспилотник попал в здание на Ореховом бульваре в столице. Московские аэропорты пока не принимают и не отправляют самолеты. В Москве все избирательные участки открылись вовремя. Об этом сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Работают и 51 участок в центрах госуслуг, торговых центрах и районных местах встреч. Власти столицы считают, что атака беспилотников ВСУ на московский регион была спланирована, чтобы сорвать выборы. Ночью российские военные нанесли групповые удары по объектам в Киеве. Поражено предприятие «Радионикс», которое производит систему управления для ракет «Фламинго», «Нептун» и других. Также уничтожен дата-центр «Би-Мобайл». Он обеспечивал хранение и передачу данных, в том числе разведывательных, работу сетевого оборудования в интересах ВСУ. Об этом только что сообщили в Министерстве обороны. Курьеры на электровелосипедах должны ездить только с правами. С такой инициативой выступил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Подробности он озвучил в комментарии агентству ТАСС.
2: Надо приравнять электровелосипеды к мопедам. Для того, чтобы на мопедах ездить по городу, надо иметь удостоверение. На мопеде должен быть номерной знак. Нарушения фиксируются в больших городах, особенно в Москве, все фиксируется на камеры. Нарушил правила, проехал на красный свет. Сначала штраф, а второй раз проехал на красный свет. Лишение прав. Без прав он уже не сможет ездить, курьер не сможет еду доставлять на своем электровелосипеде. Значит, это ударит по заработку. Здесь очень простое решение.
1: В настоящее время электровелосипеды, оснащенные двигателем мощностью до четверти киловатта, законодательно приравнены к обычным велосипедам. Для управления ими водительские права не требуются. О погоде. В воскресенье в Москве ожидается теплая погода без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 21 градуса, в Подмосковье до 22. В ночь на понедельник возможен туман. Температура плюс 9, плюс 11. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. США публично признали размещение оружия на орбите. Что ответили в Кремле? В Москве разработали робота-пожарного. В каких ситуациях он заменит человека? В Ульяновске увековечили пушкинского зайца. Почему косой удостоился таких почестей? Звездные войны – больше не скрытая угроза. В США впервые публично признали размещение оружия на орбите и объяснили это необходимостью контролировать космическое пространство. На заявление уже отреагировали в Кремле и напомнили, что космос должен быть свободен от оружия. Правда ли, что Штаты не впервые говорят о военных силах на орбите и насколько реален конфликт в околоземном пространстве? Ким Андреев изучил факты и теории.
6: Март 1983-го. В телеобращении к нации президент США Рональд Рейган называет Советский Союз «империей зла» и анонсирует проект стратегической оборонной инициативы, сокращенно СОИ. Речь идет о создании системы противоракетной обороны с элементами космического базирования. Американцы всерьез рассчитывали разместить на орбите лазерные установки и рельсотроны, оружие, стреляющее энергоснарядами для перехвата советских ракет. ракет. В том же году в мировой прокат вышла шестая часть киносаги «Звездные войны». Поэтому в прессе программу Рейгана так и назовут, рассказывает профессор Университета гуманитарных наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров.
3: Были созданы целые лаборатории, и можно сказать, даже передового на сегодняшний день уровня, которые бы переносили бы гонку вооружений в космос. Это был существенный шаг по эскалации напряженности.
6: Москва на это ответила своей программой «Алмаз». Предполагалось создать сеть орбитальных пилотируемых станций, напрямую выполняющих задачи Министерства обороны. А для советских космонавтов разработали лазерный пистолет. Он был способен вывести из строя оптическую систему на расстоянии до 20 метров. А для более масштабных действий создали космический аппарат «Полюс», предназначенный для поражения вражеских межконтинентальных ракет, говорит руководитель сообщества «Советский космос», популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов.
7: В 87 году в СССР был запущен «Полюс». Это на самом деле прототип боевой лазерной станции «СКИФ». На первом запуске ракетоноситель «Энергия». Лазерная установка должна была стать нашим ответом на американскую программу «СОИ». В ответ на несуществующую реально бумажную программу Рейгана Советский Союз взял и сделал настоящий проект. Но с распадом Союза дальше проект не пошел.
6: Но с началом политики разрядки в отношениях между СССР и США во второй половине 80-х космические страсти немного поутихли, а с распадом Советского Союза гонка вооружений, в том числе орбитальных, потеряла смысл. В наши дни формально баланс сил еще сдерживает договор о космосе 1967 года, документ, который именуют «космической конституцией», продолжает мысль Максим Цуканов.
7: Он прямо запрещает размещение в космосе ядерного оружия или любого другого оружия массового поражения. Также он запрещает превращать Луну и другие небесные тела в военные базы. Однако договор не запрещает обычное оружие. Это пушки, лазеры, ракеты с кинетическими боеголовками. То есть все эти технологии продолжают развиваться.
6: Но, кажется, пока в космосе законы физики и здравого смысла сильнее законов большой политики. И сражения двух сторон на орбите со взаимными перестрелками и погонями в стиле «Звездных войн» фактически невозможны, утверждают ученые. Всему виной синдром Кеслера. Это научная теория, согласно которой постоянное столкновение объектов или их обломков на орбите вырастет с такой прогрессией, что сделает ближний космос непригодным даже для мирных целей. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
5: В Технополисе Москва создали новую версию пожарного робота «Русак». Управление у комплекса дистанционное, а работать он может в опасных для человека условиях. Как выглядит этот робот и на что способен, нам рассказал генеральный директор компании-разработчика роботизированной комплексы и системы Илья Лаверычев.
8: Изделие представляет из себя роботизированную колесную тележку высокой проходимости, на которой установлен автоматизированный пожарный лафетный ствол. Изделие может достаточно близко подъехать к очагу тушения пожара, заменив при этом человека, и с помощью пожарного лафетного ствола выполнить тушение либо водой, либо пеной низкой кратности, либо компрессионной пеной. Это уже зависит от специфики возгорания.
9: Как он управляется?
8: Двумя способами. Первое – это радиоканал. С помощью пульта управления отклоняя там джойстики, смотря в монитор. Если у нас ситуация, когда работает РЭП и глушатся все частоты, соответственно, устанавливается кабельная катушка с усиленным оптоволокном, и изделие подъезжает уже к месту работы по кабелю.
9: Как тушат пожары именно роботами и где они нужны?
8: Основная их задача – это заменить человека при тушении каких-то сложных возгораний. Например, горит какая-то цистерна, бочка с топливом, емкость, какое-то химическое производство, даже бумага, там помещение, где крыша может обвалиться. И чтобы не человек в эту опасную зону подходил и рисковал своей жизнью, а вместо него едет изделие, а человек стоит на безопасном расстоянии. Это может быть и 300, и 500 метров.
5: Масса пожарного роботизированного комплекса – 250 килограммов. Он способен подавать в секунду до 40 литров тушащего вещества. Это возможности 10-тонных аналогов.
0: Утро на Радио Звезда.
5: Памятную композицию «Пушкин в Симбирске» открыли в Ульяновске. Ее центральной фигурой стал бронзовый заяц, который вошел в историю благодаря суевериям Александра Сергеевича. Говорят, осенью 1833 года поэт выехал в Оренбург, но вернулся обратно из-за перебежавшего дорогу Длинноухова. Он посчитал это дурной приметой. Другая легенда гласит, что уже в Михайловском именно косой уберег Пушкина от смертельной опасности. Действительно ли поэт был таким уж заложником примет? Отделить правду от народной фантазии попыталась Анна Елисеева.
10: Блестящий интеллект и глубокая суеверность. Пушкина часто наделяют такими противоречивыми чертами. Он и правда верил в приметы, но только на бытовом уровне, отмечает заведующий мемориальным музеем квартиры поэта в Петербурге доктор филологических наук Галина Седова. Наверное, как и мы в 21 веке, Пушкин никогда не передавал вещи через порог, не садился за стол 13-м и пугался просыпанной соли. А вот известный случай, когда в декабре 1825-го он выехал из Михайловского в Петербург, но повернул обратно, столкнувшись с зайцем, вызывает много вопросов. Тогда в своем имении Александр Сергеевич находился в ссылке, а в столицу он собирался к друзьям-декабристам, готовившим восстание. Их печальная участь всем известна, а вот солнце русской поэзии судьба миловала. Впрочем, вряд ли благодаря мистическим убеждениям. А то историю узнали много лет спустя со слов дочери хозяйки Тригорского, это соседи Пушкина. Она рассказывала, что поэт был у них в гостях, когда из Петербурга вернулся повар с новостями о бунте.
11: То есть получается, что даже вот эта девочка вспоминает, что Пушкин узнал о бунте и только после этого собрался было в дорогу. Но сам Пушкин кому-то рассказывал из знакомых, что он мог уехать раньше, как бы предчувствуя эти события. Но уже из рассказа Осипова мы понимаем, что он никак не мог уехать накануне, потому что он по-прежнему находился в ссылке.
10: И все же история с зайцем стала красивой легендой, и каждый год в Михайловском во время фестиваля устанавливают огромную фигуру ушастого из сена. А вот реальный случай, когда косой перебежал по эту дорогу, произошел в 1833 году на пути в Оренбург. Все неприятности, которые приключились тогда с Пушкиным, были списаны на встречу с зайцем, о чем он даже пожаловался в письме к жене Натали, рассказывает Галина Седова.
11: Он там писал, что это, черт побери, дорого бы я дал за то, чтобы затравить этого зайца. Потому что потом, через несколько станций, он пытался перезакладывать лошадей, а ямщиков не было. И, в общем, он решил тогда возвратиться и ехать другой дорогой.
10: Суеверия для Пушкина были скорее некой проекцией внутренних конфликтов на внешние знаки. Ведь, по сути, мы говорим про страхи. И как здравомыслящий человек, он эти страхи анализировал. Если примета подтверждала опасения поэта, мог подстраховаться, например, отказаться от какой-нибудь идеи. Хотя, с другой стороны, если дело касалось действительно важных для него вещей, мог уже проигнорировать знаки судьбы. Вспомнить венчание Александра Пушкина с Натальей Гончаровой. Сначала обронили кольцо, затем потухла свеча. «Плохие предзнаменования», — сказал побледневший жених, но от любимой, конечно, не отказался. С такой же твердостью он отстаивал несколько лет спустя ее и свою честь на поединке с Дантесом, хотя 37-летнему поэту еще в юности нагадали смерть в этом возрасте, говорит писатель, пушкинист Сергей Кутейников.
12: Нагадала ему гадалка немецкая. Она была на Невском, был ее салон гадательный. И когда он пришел, там она сказала, что он, значит, погибнет от белого человека. И Дантес, как известно, был белобрыс.
10: Любопытная деталь. Когда Пушкин отправился на дуэль с Дантесом, а это было январским днем 1837-го, он вернулся домой, чтобы переодеться в теплую шубу. Наверняка поэт знал, что возвращаться – плохая примета. Но он переступил через нее, не задумавшись ни на секунду. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда».
5: Через 15 минут вы узнаете, чему научат школьников на уроках начальной военной подготовки, как продлевают жизнь музейным шедеврам, какие навыки разведчика помогали Арсеньеву в путешествиях.
4: Премьера на радио «Звезда».
13: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же

увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой» слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Владимир Высоцкий.
2: Долгое время он был, как тогда говорили, невыездным. И сам ни о каких заграницах не думал. Но после женитьбы на Марине Влади получил возможность путешествовать по всему миру. И побывал не только во Франции, но и во многих других странах. В США, Канаде и даже на Таити. Дважды приезжал в Мексику.
1: На первый взгляд.
2: Джинсы-клёш, согласно моде, легкие рубашки, мужские туфли обязательно на каблуке. В путешествиях Высоцкий присматривался к характерам новых людей и, конечно, восхищался красотами природы и древностями.
1: Где изюминка?
2: Летом 1977 года Марина Влади снималась в картине «Тайна Бермудского треугольника». Съемки проходили в Мексике. Высоцкий прилетел к ней. Однажды они поехали посмотреть развалины города Майя. Там, на стене древнего храма, Владимир Семенович неожиданно увидел собственное изображение. На вопрос шокированного барда, кого индейцы увековечили в камне, гид ответил, что здесь художник разместил воинов, побывавших в десятках схваток и заболевших после этого душой. Заболевших душой! Гениально! На Высоцкого снизошло вдохновение.
3: В Мексике я вдруг начал писать. И так из меня полезла прямо болдинская осень.
2: Кстати, после этого путешествия Высоцкий сочинил шуточную песню «Письмо из сумасшедшего дома», в котором говорится о Бермудском треугольнике.
4: Говорил, ломая руки, Краснобай и Баламут, про бессилие науки перед тайною Бермуд.
1: Владимир Высоцкий. Человек с изюминкой.
5: 26 октября 1978 года американский самолет-разведчик «Орион» потерпел крушение в водах вблизи Камчатки. Несмотря на восьмибалльный шторм, шквалистый ветер и плохую видимость, на помощь американским летчикам пришел большой морозильный траулер «Мыс Синявин». Советским рыбакам удалось спасти 10 человек из состава экипажа самолета и доставить их в Петропавловск-Камчатский, откуда они были переправлены в Японию, а затем домой, в США.
6: Экипаж.
5: Через несколько часов полета у «Ориона» загорелся один из четырех двигателей. В любой момент пламя могло перекинуться на крыло, и тогда взрыва не миновать. В крыльях топливные баки. Командир решил садиться на воду. От удара фюзеляж самолета разломился пополам. Погиб командир и бортмеханик. Остальным удалось раскрыть спасательные плоты.
7: Техническая справка.
8: Lockheed Patria Orion. Основной самолет противолодочной разведки ВМС США. Экипаж 15 человек. Длина 35 метров. Размах крыла 30 метров. Максимальная взлетная масса 64 тонны. Силовая установка 4 турбовинтовых двигателя Эллисон. Максимальная скорость 746 км в час. Дальность полета 2370 километров.
5: Со стороны СССР к поискам подключилась подводная лодка, сторожевой и пограничный корабли. США подняли по тревоге два самолета и направили в зону бедствия корабль и катер. Но ближе всех к месту трагедии оказался советский рыболовный траулер «Мыс Синявин», который с уловом возвращался на Сахалин. Получив сигнал бедствия, капитан траулера Александр Арбузов, не раздумывая, поспешил на помощь и был на месте катастрофы уже через 11 часов.
7: Экипаж.
9: Золотые слова вовремя сказаны.
7: Командная работа.
5: Траулер подошел и нащупал прожектором пляшущие на волнах оранжевые плоты. А потом с риском для жизни судна и всего экипажа капитан поставил тяжелый корабль боком к восьмибалльной волне. немного загородил плоты от порыва ветра и волн, а еще дал возможность спустить на воду спасательный бот. Почти 6 часов в кромешной тьме, в нечеловеческих условиях страшного шторма, 6 добровольцев траулера вылавливали американцев. Никого не забыли, не потеряли. Всех до одного. 10 человек живых и 3 мертвых наши рыбаки подняли на борт траулера. Американские власти пытались отблагодарить советских рыбаков и отправляли в Москву награды, но они не доходили до адресатов. Спасатели и спасенные встретились только через 35 лет. Американцы плакали.
7: Экипаж.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. Единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь.

0: благотворительного фонда помощи детям World Vita.
1: Реклама.
2: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

черной-белая идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза.

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Отражена самая массированная атака беспилотников на Москву. С вечера субботы на всех рубежах отбито более 1600 дронов. Из них 450 на подлете к Москве, сообщили власти столицы. В свою очередь, в администрации Подмосковья заявили, что жертвами массированной атаки БПЛА на регион стали 2 человека. Еще 5 пострадали, в том числе 2 детей. Повреждения получили многоквартирные части.

0: частные дома, припаркованные автомобили. В Москве поврежден объект на территории НПЗ и здание на Ореховом бульваре. Сейчас не работают столичные аэропорты. По мнению властей Москвы, атака беспилотников ВСУ была спланирована, чтобы сорвать выборы. В Москве все избирательные участки открылись вовремя, об этом сообщил заместитель председателя Мосгорсбиркома Дмитрий Реут. Работают и 51 участок в центрах госуслуг, торговых центрах и районных местах встреч. В Подмосковье открылись почти 3970 участков, в том числе 44 на избирательных участках в местах временного пребывания людей. Явка на выборах в Госдуму в Москве превышает 40%, по стране выше 45%. Сегодня последний день голосования. Участки открылись по всей стране. Они закроются в 20 часов по местному времени. В Беларуси открылись участки для голосования на выборах в Государственную Думу. Всего их 7 в разных городах республики. Проголосовать могут совершеннолетние граждане России, постоянно или временно находящиеся в республике. При себе нужно иметь паспорт. Участки работают только сегодня с 8 утра до 8 вечера. Цифровую систему прогнозирования промысловой обстановки с помощью искусственного интеллекта разработали в нашей стране. Сервис под названием «Лоция» показывает, где для конкретного вида рыбы складываются самые благоприятные условия. Разработчики отмечают, что задача проекта – подсказать, где искать улов, чтобы рыбаки тратили меньше времени и топлива на промысловую разведку. Какие еще рыбные задачи можно поручить искусственному интеллекту, в эфире «Радио Звезда» рассказал председатель общественной организации рыбаков России «Рыбацкий комитет» Михаил Акатьев.
1: Будет просто находить или будет еще следить за объемом изъятия, потому что ведь сложно найти рыбу, сложно понять, а сколько ее можно поймать для того, чтобы не нарушить существующую популяцию. Я бы возложил на искусственный интеллект систему некого контроля, которая выдавала бы информацию о том, а сколько промысловик этой рыбы уже поймал в этом районе.
0: За прошлый год вылов рыбы в стране снизился на 200 тысяч тонн. К началу этого сентября показатели также оцениваются на 4% ниже прошлогодних. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Киножурнал «Фитиль». Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В школах увеличили число часов на начальную военную подготовку. Какие практические навыки освоят ученики? Троицу Рублева бережно забрали с собора на осмотр. Как музейщики следят за состоянием древних икон? Премьера сериала об Арсеньеве состоялась во Владивостоке, о чем писал в своих книгах исследователь и разведчик. В школах расширили программу начальной военной подготовки. Теперь она занимает половину курса «Основы безопасности и защиты Родины». За 4 учебных года это 68 часов, рассказали РИА Новости в Министерстве просвещения. Что включает обновленная программа и чему конкретно обучают старшеклассников на занятиях? Об этом мы спросили у ведущего научного сотрудника Центра развития образования Высшей школы государственного управления Президентской академии Натальи Тарасовой.
2: Весь материал будет использоваться с учетом возрастных особенностей детей. Ну, например, 8 класс – это будут какие-то общие вопросы безопасности, роль вооруженных сил. А вот все, что касается 10-11 классов, здесь предполагается, что, безусловно, они будут глубже погружаться. Чем-то это пересекается с советской программой: химическая, радиационная, биологическая защита, изучать военную топографию, инженерная даже отчасти какая-то подготовка будет. И, конечно же, углубленное изучение все, что связано с беспилотниками. То есть задача-то в чем заключается? Наша современная молодежь, они должны не на словах знать, что значит защищать Родину, а они должны понимать, как действовать в нестандартных ситуациях и быть готовыми к защите Родины. Те дети, которые не смогут активно участвовать вот в старших классах 10-11 на сборах, то есть по здоровью, в любом случае это занятие обязательное, и теорию в любом случае они должны изучать. Занятия будут вести в основном учителя основы безопасности и защиты Родины, а также, конечно же, там будут привлекаться ребята с военным опытом, в том числе участники боевых действий.
1: Практическая часть курса включает навыки оказания первой помощи и умение пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты. Также в ходе обучения школьники отработают алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях и при эвакуации.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Святую Троицу Андрея Рублева временно забрали из собора Троицы Сергиевой Лавры. Как сообщает РИА Новости, это связано с корректировкой работы климатической капсулы. Это технический момент, и речь о реставрации не идет. В каких условиях должны храниться картины и иконы в музеях? Для чего реставраторам рентгеновский аппарат? И что за тайны может раскрыть химический анализ красочного слоя? В теме «На стыке искусства и науки» разобрался Ким Андреев.
3: Мона Лиза в Лувре предпочитает температуру от 18 до 21 градуса по Цельсию. Фрески Микеланджело в Сикстинской капелле – до 24 градусов. Троица Андрея Рублева любит, чтоб попрохладнее – максимум 19 градусов. При этом любая живопись боится прямых солнечных лучей. Яркий свет разрушает слой лака и краски. Вдобавок необходимо следить и за влажностью. Особенно это касается икон, ведь в их основе деревянная доска, сильно восприимчивая к уровню влаги. А еще их периодически пропускают через инфракрасные лучи, рассказывает преподаватель Трифоновской иконописной школы Ксения Фарафонова.
4: С помощью этих методов исследования можно увидеть, например, первоначальный рисунок иконы, увидеть, что он отличается от того, что мы видим сверху, и таким образом понять, что ниже есть более древний автор. По сути, любая икона древняя, она вот такие открытия несет в себе. Инфракрасные лучи, например, помогают, когда, допустим, на иконе какая-то есть надпись, владелец подарил кому-то, и она стерлась со временем.
3: Узнать историю картины или иконы можно и с помощью рентгеновского облучения. Древние мастера часто использовали пигменты на основе тяжелых металлов. На рентгене отлично видно, например, свинцовые и цинковые белила, что помогает реставраторам понять, где оригинальная краска, а где более поздние подрисовки. Существует и химический спектральный анализ. Его проводят, чтобы узнать состав красочного слоя, лака или олифы. И в некоторых случаях это раскрывает многовековые тайны, которые хранили произведения искусства, рассказывает искусствовед Елизавета Лихачева.
5: Например, Рембрандт использовал лаки, которые темнеют с возрастом. Например, знаменитый ночной дозор, он вообще-то не ночной, а утренний. Там действие происходит 10 часов утра. А ночным он стал после того, как лак потемнел, потому что картина долгое время неправильно хранилась. Появляется возможность установить состав краски, грунтов и лаков, что, в свою очередь, позволяет подобрать правильный инструмент для реставрации.
3: Вопрос, надо ли поновлять полотно или доску, самый сложный, который решают реставраторы. Мировая и российская практика рекомендуют вмешиваться только в том случае, если есть риск физической утраты картины или иконы, а все сколы и царапины, не ведущие к разрушению, следует оставлять как есть. Другое дело, если реставратор работает в прямом смысле с многослойным произведением, комментирует Елизавета Лихачева.
5: Вы представляете, какой сложный выбор у реставратора? Вот ты начинаешь ее аккуратно с уголка расчищать. Ты понимаешь, что под записью 19 века есть 17-й, а под 17 веком есть 16-й, а под 16 веком есть 15-й оригинальный. А ты не знаешь, вот оригинальный он сохранился вообще, или он полностью сгорел и прописали, что называется, по окладу. То есть это каждый раз выбор реставратора, это довольно сложный выбор.
3: А с недавних пор у реставраторов новый помощник – искусственный интеллект. Его возможности до конца не изучены, но он очень старается. К примеру, восстановил фрагменты того самого «Ночного дозора». В XVIII веке картину обрезали, чтобы вместить в ратушу Амстердама. Нейросеть воссоздала утраченные части и даже показала персонажей, которых изначально писал Рембрандт. Ким Андреев, Наталья Савина, «Радио Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Во Владивостоке состоялась премьера сериала о Владимире Арсеньеве, исследователе Дальнего Востока, а еще писателе и разведчике. Какие военные задачи он решал в своих путешествиях и какой оскароносный фильм был снят по мотивам его произведений, узнал Максим Петренко.
6: Владимир Арсеньев – выпускник Петербургского пехотного юнкерского училища. Там, благодаря преподавателю и путешественнику Михаилу Грум-Гржимайло, он заинтересовался изучением Дальнего Востока. После службы в Варшавском военном округе Арсеньев, наконец, добивается перевода на другой конец страны. Именно во Владивостоке ему удастся совмещать деятельность военного и ученого. Так как только военное ведомство, как потом признавался сам Владимир Клавдиевич, могло обеспечить его в экспедициях снаряжением, беспрепятственным проездом и продовольствием. Командование заметило способности молодого поручика, особенно по части ориентирования, и в 1902-м Арсеньев возглавил местную охотничью команду. Это подразделение разведчиков, где охота была на втором плане, продолжает ученый секретарь Музея Победы Борис Чельцов.
7: Такими подразделениями нужно было уметь и управлять, с одной стороны, потому что они сами действовали в очень сложных условиях, то есть вести разведку, ориентироваться вдали от основных частей. Этот человек обладал как раз-таки тем набором навыков, которых может помочь в сложном географическом регионе, потому что ему нужно было уметь обращаться с оружием, охотиться, существовать автономно в тайге, это очень особые условия, пользоваться картой, компасом, определять маршрут по рекам, по перевалам.
6: И этому он обучал солдат-охотников, а сам фиксировал все до мельчайших деталей. Арсеньев пройдет по маршрутам Пржевальского, уточнит его карты, а во время русско-японской войны он будет участвовать в военной разведке гарнизона Владивостока и проводить рекогносцировку района, где мог теоретически высадиться японский десант. Тем не менее, та война показала, что Россия довольно ограниченно знала свои дальневосточные территории. Решать проблему белых пятен на карте Владимир Арсеньев будет в рамках Сихоте Алинских экспедиций, соединяя научную и военно-стратегическую задачи, говорит Борис Чельцов.
7: Арсеньев одновременно фиксирует ширину и глубину рек, состояние троп, крутизну перевалов, населенные пункты, наличие продовольствия и фуража, возможные пути движения войск. То есть у него была не просто географическая, да, такая вылазка с целью просто описания местности, а именно, которая будет максимально эффективно использована в случае одного из военных конфликтов.
6: А еще у него были секретные командировки по борьбе с хунхузами, китайскими браконьерами и бандитами, что терроризировали весь регион. От них страдали и русские, и китайцы, и местные племена. Как итог, сотни браконьеров задержаны, было уничтожено тысячи ловушек на животных. В походах ему не раз помогали коренные народы, отмечает учитель географии президентского лицея «Сириус» Михаил Ваганов.
8: Помимо этого описывал быт всех этих народов, промысел, все, что связано с религией, языками. Именно Арсеньев составил русско-орочский словарь. Сами орочи очень сильно помогали в экспедициях, снабжая припасами. Нанайцы тоже очень близкий народ. Допустим, да, тот же самый Дерсу Раузала. Это нанаец был максимально близок к Арсеньеву. Недаром он внес его в книгу.
6: Книг, основанных на дневниках экспедиции, будет несколько. Владимир Клавдиевич систематизировал огромный массив собранного материала уже после увольнения со службы. По мотивам его произведения «Дерсу Узала» японский режиссер Акира Куросава снял одноименный фильм, получивший премию «Оскар». Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, что говорится об оружии в так называемой космической конституции, когда на пожарах задействуют роботов, как заяц спас Пушкина.
0: Премьера на Радио.

0: Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию 18+.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Горжет. Металлическая нагрудная пластина в форме полумесяца, закреплявшаяся на шее с помощью шелковой ленты или длинного шнура. Форма и содержание.
1: В средневековье горжеты считались частью рыцарских доспехов для защиты горла. Однако в начале 18 века, во времена Петра Великого, они выполняли уже совсем иную функцию – определяли чин командира на поле боя. Серебряная пластина – младшие офицеры, позолоченная – старшие начальники.
0: Горжет.
1: В ходе знаменитого Полтавского сражения в царя Петра угодили три шведские пули. Первая пробила шляпу, вторая застряла в седле, а третья попала в тот самый нагрудный металлический знак, который спас государя от верной смерти. Но по одной из альтернативных версий, русского императора спас нательный крест, некогда принадлежавший византийскому императору Константину. Крест украшала особая надпись: «Спаси, Господи, люди своя, и благослови достояние свое, победу даруй благоверному царю нашему».

0: мундирования.
1: Долгое время Константиновский крест Петра хранился в Успенском соборе Московского Кремля. Откуда бесследно исчез после нашествия французов в 1812 году? Нательный крест пропал, но горжет первого русского императора сохранился, и на нем видна небольшая вмятина. Возможно, это и есть след от шведской пули. Металлические нагрудные пластины прослужили в армии долгое время. Но в начале Первой мировой войны все русские войска, включая гвардию, перешли на походную форму. И больше горжетов наши офицеры никогда не носили.
2: Форма и содержание. Горжет.
3: Радиозвезда.
4: 1929 год. Одного из ярчайших революционеров и создателя Красной Армии Льва Троцкого высылают за пределы Советского Союза. В том же году инженер из США получает патент на изобретение первой в мире электрической зубной щетки. Массовое развитие диковинный прибор получит уже после Второй мировой. А еще 1929 станет судьбоносным для испанского художника Сальвадора Дали. Именно тогда, в Париже, он впервые встретится со своей будущей супругой и главной музой всей жизни – Еленой Гомберг-Дьяконовой. Дали будет называть ее Гала.
5: Соратники. Дали и Гала.
4: Они встретятся в очень странных обстоятельствах. Сальвадор Дали тогда 25-летний холостой художник. Гала – 35-летняя супруга французского поэта Поля Элюара. Для богемы тех лет такие любовные треугольники были обычным делом. Понимая, что фактически отбил у друга жену, художник напишет для Элюара бесплатный портрет. После 5-летних отношений Дали и Гала поженятся. Но семья художника так и не примет его избранницу. Она значительно старше супруга, а еще у нее своенравный и даже властный характер. Сам Дали часто называл свою связь с возлюбленной одновременно и пыткой, и наградой. Но разве не это было нужно мягкому по натуре художнику?
5: Соратники.
4: Несмотря на свою одиозную репутацию, Гала не раз спасала карьеру Дали. Поначалу сама искала покупателей картин. Потом убедила его писать работы, более понятные массовому зрителю. А когда заказов не было совсем, заставила художника заняться дизайном костюмов и популярных брендов, вроде этикетки для Чупа-Чупса. Художник не оставался в долгу перед своей проницательной и деятельной супругой. Потакал ее странностям и капризам. Подарил собственный замок в Испании. Но главное, обессмертил в своих полотнах. Образ Галы можно легко увидеть в картинах «Атомное ледо», «Тайная вечеря», «Мадонна Порт Легата» и многих других. О своей жене великий художник часто говорил: «Я люблю ее больше матери и отца». На что Гала всегда отвечала: «А я вышла замуж за гения».
5: Дали и Гала. Соратники.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1347.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: Событий, происходивших в
8: Швабии.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. ВСУ нанесли удар беспилотниками по Ленинскому округу Подмосковья. Пострадали 5 человек. Все госпитализированы, сообщили местные власти. Повреждены 12 жилых домов в Молоково, а также по одному в Мелькове и Андреевском. Также есть двое погибших – женщина в Софьино и пожилой мужчина в Орехово-Зуево. Всего были атакованы 17 округов Московской области. Со вчерашнего дня силы ПВО сбили более 1600 дронов, летевших к Москве. Власти столицы назвали атаку самой массированной и связали ее с выборами. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, а также Шереметьево, сняли временные ограничения. Об этом сообщили в Росавиации. Сейчас все аэропорты принимают и отправляют самолеты. Ограничения вводили ночью для безопасности полетов. Свыше 30 рейсов не смогли приземлиться в Москве из-за временных ограничений. Аэрофлот и «Победа» скорректировали расписание. Часть рейсов перенесена или отменена. Пассажирам советуют уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт. Ночью российские военные нанесли удары по объектам в Киеве, Киевской и Одесской областях. В столице поражены предприятия «Радионикс», выпускавшее систему управления для ракет, и дата-центр «Бимобайл». В Боярке уничтожен склад компании «Firepoint» с комплектующими для беспилотников. В Одесской области удар пришелся по логистическому центру «Новая почта» и танкеру в «Черном», в порту «Черноморск». Все объекты использовались в интересах ВСУ. Удары наносились высокоточным оружием и дронами. Система дистанционного электронного голосования в Москве подвергается масштабным кибератакам. Об этом сообщил глава общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев. По его словам, атаки серьезные, но специалисты обеспечивают работу системы. Сегодня последний день голосования. Сделать свой выбор можно онлайн на elect.mos.ru или через терминалы на избирательных участках. О погоде. Отопительный сезон в Москве может начаться позже из-за теплой осени. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, даты могут сместиться на 15-20 октября. Метеоролог также рассказал о погоде в столице на предстоящей неделе.
2: В выходные природа сыграет свою последнюю теплую партию, а на следующей неделе осень перестанет притворяться летом. В воскресенье за счет западно-восточного переноса влажных воздушных масс атлантического происхождения будет чуть теплее. Плюс 18, плюс 21, что на 5-6 градусов выше сентябрьской нормы.
1: На следующей неделе, по словам Евгения Тишковца, начнутся затяжные дожди с резким порывистым ветром и листопадом. Интенсивные ливни ожидаются во вторник и четверг. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-10-26-005-065-02-2022 года.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Утро на радио «Звезда».
9: В ближайшие 10 минут мы расскажем. США публично признали размещение оружия на орбите. Что ответили в Кремле? В Москве разработали робота пожарного. В каких ситуациях он заменит человека? В Ульяновске увековечили пушкинского зайца. Почему косой удостоился таких почестей?
10: «Звездные войны» — больше не скрытая угроза.
9: США впервые публично признали размещение оружия на орбите и объяснили это необходимостью контролировать космическое пространство. На заявление уже отреагировали в Кремле и напомнили, что космос должен быть свободен от оружия. Правда ли, что Штаты не впервые говорят о военных силах на орбите и насколько реален конфликт в околоземном пространстве? Ким Андреев изучил факты и теории.
3: Март 1983-го. В телеобращении к нации президент США Рональд Рейган называет Советский Союз «империей зла» и анонсирует проект стратегической оборонной инициативы, сокращенно СОИ. Речь идет о создании системы противоракетной обороны с элементами космического базирования. Американцы всерьез рассчитывали разместить на орбите лазерные установки и рельсотроны, оружие, стреляющее энергоснарядами для перехвата советских ракет. В том же году в мировой прокат вышла шестая часть киносаги «Звездные войны». Поэтому в прессе программу Рейгана так и назовут, рассказывает профессор Университета гуманитарных наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров.
6: Были созданы целые лаборатории, и можно сказать, даже передового на сегодняшний день уровня, которые бы переносили бы гонку вооружений в космос. Это был существенный шаг по эскалации напряженности.
3: Москва на это ответила своей программой «Алмаз». Предполагалось создать сеть орбитальных пилотируемых станций, напрямую выполняющих задачи Министерства обороны. А для советских космонавтов разработали лазерный пистолет. Он был способен вывести из строя оптическую систему на расстоянии до 20 метров. А для более масштабных действий создали космический аппарат «Полюс», предназначенный для поражения вражеских межконтинентальных ракет, говорит руководитель сообщества «Советский космос», популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов.
10: В 87 году в СССР был запущен «Полюс». Это на самом деле прототип боевой лазерной станции «СКИФ». На первом запуске ракетоноситель «Энергия». Лазерная установка должна была стать нашим ответом на американскую программу СОИ. В ответ на несуществующую реально бумажную программу Рейгана Советский Союз взял и сделал настоящий проект. Но с распадом Союза дальше проект не пошел.
3: Но с началом политики разрядки в отношениях между СССР и США во второй половине 80-х космические страсти немного поутихли, а с распадом Советского Союза гонка вооружений, в том числе орбитальных, потеряла смысл. В наши дни формально баланс сил еще сдерживает договор о космосе 1967 года, документ, который именуют «космической конституцией», продолжает мысль Максим Цуканов.
10: Он прямо запрещает размещение в космосе ядерного оружия или любого другого оружия массового поражения. Также он запрещает превращать Луну и другие небесные тела в военные базы. Однако договор не запрещает обычное оружие. Это пушки, лазеры, ракеты с кинетическими боеголовками. То есть все эти технологии продолжают развиваться.
3: Но, кажется, пока в космосе законы физики и здравого смысла сильнее законов большой политики. И сражения двух сторон на орбите со взаимными перестрелками и погонями в стиле «Звездных войн» фактически невозможны, утверждают ученые. Всему виной синдром Кеслера. Это научная теория, согласно которой постоянное столкновение объектов или их обломков на орбите вырастет с такой прогрессией, что сделает ближний космос непригодным даже для мирных целей. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
8: Утро на Радио Звезда.
9: В Технополисе Москва создали новую версию пожарного робота «Русак». Управление у комплекса дистанционное, а работать он может в опасных для человека условиях. Как выглядит этот робот и на что способен, нам рассказал генеральный директор компании-разработчика роботизированной комплексы и системы Илья Лаверычев.
11: Изделие представляет из себя роботизированную колесную тележку высокой проходимости, на которой установлен автоматизированный пожарный лафетный ствол. Изделие может достаточно близко подъехать к очагу тушения пожара, заменив при этом человека, и с помощью пожарного лафетного ствола выполнить тушение либо водой, либо пеной низкой кратности, либо компрессионной пеной. Это уже зависит от специфики возгорания.
12: Как он управляется?
11: Двумя способами. Первое – это радиоканал, с помощью пульта управления, отклоняя там джойстики, смотря в монитор. Если у нас ситуация, когда работает рэп и глушатся все частоты, соответственно, устанавливается кабельная катушка с усиленным оптоволокном, и изделие подъезжает уже к месту работы по кабелю.
12: Как тушат пожары именно роботами и где они нужны?
11: Основная их задача – это заменить человека при тушении каких-то сложных возгораний. Например, горит какая-то цистерна, бочка с топливом, емкость, какое-то химическое производство, даже бумага, там, помещение, где крыша может обвалиться. И чтобы не человек в эту опасную зону подходил и рисковал своей жизнью, а вместо него едет изделие, а человек стоит на безопасном расстоянии. Это может быть и 300, и 500 метров.
13: Масса пожарного роботизированного комплекса – 250 килограммов. Он способен подавать в секунду до 40 литров тушащего вещества. Это возможности 10-тонных аналогов.
14: Утро на радио «Звезда».
13: Памятную композицию «Пушкин в Симбирске» открыли в Ульяновске. Ее центральной фигурой стал бронзовый заяц, который вошел в историю благодаря суевериям Александра Сергеевича. Говорят, осенью 1833 года поэт выехал в Оренбург, но вернулся обратно из-за перебежавшего дорогу Длинноухова. Он посчитал это дурной приметой. Другая легенда гласит, что уже в Михайловском именно косой уберег Пушкина от смертельной опасности. Действительно ли поэт был таким уж заложником примет? Отделить правду от народной фантазии попыталась Анна Елисеева.
15: Блестящий интеллект и глубокая суеверность. Пушкина часто наделяют такими противоречивыми чертами. Он и правда верил в приметы, но только на бытовом уровне, отмечает заведующий мемориальным музеем квартиры поэта в Петербурге доктор филологических наук Галина Седова. Наверное, как и мы в 21 веке, Пушкин никогда не передавал вещи через порог, не садился за стол 13-м и пугался просыпанной соли. А вот известный случай, когда в декабре 1825-го он выехал из Михайловского в Петербург, но повернул обратно, столкнувшись с зайцем, вызывает много вопросов. Тогда в своем имении Александр Сергеевич находился в ссылке, а в столицу он собирался к друзьям-декабристам, готовившим восстание. Их печальная участь всем известна. А вот солнце русской поэзии судьба миловала. Впрочем, вряд ли благодаря мистическим убеждениям. А то историю узнали много лет спустя со слов дочери хозяйки Тригорского, это соседи Пушкина. Она рассказывала, что поэт был у них в гостях, когда из Петербурга вернулся повар с новостями о бунте.
16: То есть получается, что даже вот эта девочка вспоминает, что Пушкин узнал о бунте и только после этого собрался было в дорогу. Но сам Пушкин кому-то рассказывал из знакомых, что он мог уехать раньше, как бы предчувствуя эти события. Но уже из рассказа Осипова мы понимаем, что он никак не мог уехать накануне, потому что он по-прежнему находился в ссылке.
15: И все же история с зайцем стала красивой легендой. И каждый год в Михайловском во время фестивалей устанавливают огромную фигуру ушастого из сена. А вот реальный случай, когда косой перебежал по эту дорогу, произошел в 1833 году на пути в Оренбург. Все неприятности, которые приключились тогда с Пушкиным, были списаны на встречу с зайцем, о чем он даже пожаловался в письме к жене Натали, рассказывает Галина Седова.
16: Он там писал, что это, черт побери, дорого бы я дал за то, чтобы затравить этого зайца. Потому что потом, через несколько станций, он пытался перезакладывать лошадей, а ямщиков не было. И, в общем, он решил тогда возвратиться и ехать другой дорогой.
15: Суеверия для Пушкина были скорее некой проекцией внутренних конфликтов на внешние знаки. Ведь, по сути, мы говорим про страхи. И как здравомыслящий человек, он эти страхи анализировал. Если примета подтверждала опасения поэта, мог подстраховаться, например, отказаться от какой-нибудь идеи. Хотя, с другой стороны, если дело касалось действительно важных для него вещей, мог уже проигнорировать знаки судьбы. Вспомнить венчание Александра Пушкина с Натальей Гончаровой. Сначала обронили кольцо, затем потухла свеча. «Плохие предзнаменования», — сказал побледневший жених, но от любимой, конечно, не отказался. С такой же твердостью он отстаивал несколько лет спустя ее и свою честь на поединке с Дантесом, хотя 37-летнему поэту еще в юности нагадали смерть в этом возрасте, говорит писатель, пушкинист Сергей Кутейников.
17: Нагадала ему гадалка немецкая. Она была на Невском, был ее салон гадательный. И когда он пришел, там она сказала, что он, значит, погибнет от белого человека. И Дантес, как известно, был белобрыс.
15: Любопытная деталь. Когда Пушкин отправился на дуэль с Дантесом, а это было январским днем 1837-го, он вернулся домой, чтобы переодеться в теплую шубу. Наверняка поэт знал, что возвращаться – плохая примета. Но он переступил через нее, не задумавшись ни на секунду. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
14: Утро на Радио «Звезда».
9: Через 15 минут вы узнаете, чему научат школьников на уроках начальной военной подготовки, как продлевают жизнь музейным шедеврам, какие навыки разведчика помогали Арсеньеву в путешествиях.

0: Радиозвезда. Очень важные вопросы.
1: Слышала, что самолеты могут летать на растительном масле в качестве топлива. Как это возможно?
2: Отвечает авиаэксперт Роман Гусаров.
3: Сейчас общемировая тенденция – это так называемый «зеленый переход». Он в том числе и касается и авиационной отрасли. И авиакомпании европейские стараются летать на традиционном авиационном керосине, но с добавлением 10-15% биотоплива. Конечно же, это такой же практически по свойствам керосин, но выработанный из растительных материалов. Проходят разного рода исследования возможности применения 100% биотоплива. Уже испытаны двигатели и полеты совершаются, но пока исключительно в качестве эксперимента. Еще не до конца исследованы последствия использования биотоплива для авиационных двигателей, топливных систем, фильтров и так далее. То есть этот процесс такой неоднозначный. Плюс, почему используется только 10-15% добавления биотоплива? Потому что оно примерно в два раза дороже, нежели керосин, выработанный из нефтепродуктов. Стоит большой экономический вопрос. Если тенденция роста цен на нефтепродукты будет дальше сохраняться, то в какой-то момент разница между биотопливом и традиционным способом будет настолько незначительна, что авиакомпании скажут: «Да, мы готовы уже сейчас переходить на использование биотоплива». Если же вдруг цена опять пойдет вниз на нефтепродукты, то я думаю, что вопрос с применением биотоплива в авиации будет отложен, хотя основной вектор европейцами обозначен, и я думаю, что они постараются с этого пути не свернуть. Остановить их только сможет, наверное, какой-то глобальный кризис продовольственный. Если он возникнет, то просто будет не из чего делать биотопливо, придется и далее летать на традиционном керосине из нефтепродуктов.
0: Очень важные вопросы.

словарь современного города. Л. Люк. Когда в 1898 году в Москве запустили первую городскую канализацию, колодцы закрыли массивными круглыми люками. Почему не квадратными и не многоугольными? Тут все просто. Такая крышка никогда не провалится внутрь. Недолго думали и над оформлением первых люков. Две большие буквы ГК на них означали «городская канализация». Со временем пространство под мостовыми стали осваивать не только водопроводчики, но и электрики, и связисты, и много кто еще. Каждая служба придумывала что-то свое, разные рисунки, разные надписи. В начале прошлого века два шотландских коммерсанта Арчибальд Мэрилис и Эндрю Мюр открыли в Москве универсальный магазин, нынешний ЦУМ. А чтобы о нем поскорее узнали, изготовили чугунные люки для водосточных колодцев. На каждом особая маркировка большими, хорошо читающимися буквами «Мюр» и «Мэрилис». Благодаря такой необычной рекламе о первом в России универмаге вскоре знали все в городе. Люки давно стали частью городской культуры. В Японии их превратили в самые настоящие арт-объекты. Художники и дизайнеры разрисовывают их яркими красками, изображая природу, животных и персонажей мультфильмов. А если внимательно смотреть под ноги в Германии, то можно познакомиться с символами немецких городов и даже кое-что узнать о достопримечательностях этой страны. Есть и коллекционеры люков. Нет, они их не собирают, они их фотографируют. Ведь каждая чугунная крышка по-своему уникальна.

0: Словарь современного города. Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
1: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
0: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: Реклама.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89.

чести офицера, устав и традиции, служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Отражена самая массированная атака беспилотников на Москву, заявили власти столицы. С вечера субботы на всех рубежах отбито более 1600 дронов, из них 450 на подлете к Москве. В свою очередь, в администрации Подмосковья заявили, что жертвами массированной атаки БПЛА на регион стали 2 человека, еще 5 пострадали, в том числе 2 детей. Повреждения получили многоквартирные частные дома, припаркованные автомобили. В Москве поврежден объект на территории НПЗ и здание на Ореховом бульваре. По мнению властей Москвы, атака беспилотников в ВСУ была спланирована, чтобы сорвать выборы. В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево сняли ограничения. Об этом сообщили в Росавиации. Сейчас все аэропорты принимают и отправляют самолеты. Ограничения вводили ночью для безопасности полетов. Свыше 30 рейсов не смогли приземлиться в Москве из-за временных ограничений. Аэрофлот и Победа скорректировали.

0: скорректировали расписание. Часть рейсов перенесена или отменена. Пассажирам советуют уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт. Владимир Путин поздравил избранного президента Южной Осетии Марата Акамболова с Днем Республики. В телеграмме он отметил, что отношения между странами развиваются в духе добрососедства и союзничества. Россия продолжит помогать Южной Осетии в государственном строительстве и социально-экономическом развитии. Накануне Центр избирком Южной Осетии объявил Акамболова избранным президентом. За него проголосовали около 85% избирателей. Моряки Тихоокеанского флота в открытом море приняли участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы. Для них организовали специальные избирательные участки на борту судов. Председатель избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких отметила, что на кораблях традиционно фиксируется высокая явка.
1: Территориальная комиссия морская, она обеспечивает возможность голосования для островных территорий, где у нас находится Дальневосточный федеральный университет. Потом они обеспечивают голосование на судовых избирательных участках, там тоже практически навсегда подавляющее большинство участков, которые голосуют 100%. Редко, когда один либо два избирателя на судне не воспользуются такой возможностью.
0: Тем временем в Москве все избирательные участки открылись вовремя. Об этом сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Работают и 51 участок в центрах госуслуг, торговых центрах и районных местах встреч. В Подмосковье открылись почти 3970 участков, в том числе 44 в пунктах временного пребывания людей. Явка на выборах в Госдуму в Москве превышает 40%, по стране выше 45%. Сегодня последний день голосования. Участки открылись по всей стране. Они закроются в 20 часов по местному времени. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он совершил 3 кругосветных плавания, побывал на всех континентах, прошел все океаны и установил 5 мировых рекордов. Яхтсмен, заслуженный мастер спорта Николай Литау. Новая история поиска и открытия. Я иду искать. Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В школах увеличили число часов на начальную военную подготовку. Какие практические навыки освоят ученики? Троицу Рублева бережно забрали с собора на осмотр. Как музейщики следят за состоянием древних икон? Премьера сериала об Арсеньеве состоялась во Владивостоке. О чем писал в своих книгах исследователь и разведчик? В школах расширили программу начальной военной подготовки. Теперь она занимает половину курса «Основы безопасности и защиты Родины». За 4 учебных года это 68 часов, рассказали РИА Новости в Министерстве просвещения. Что включает обновленная программа и чему конкретно обучают старшеклассников на занятиях? Об этом мы спросили у ведущего научного сотрудника Центра развития образования Высшей школы государственного управления Президентской академии Натальи Тарасовой.
6: Весь материал будет использоваться с учетом возрастных особенностей детей. Ну, например, 8 класс – это будут какие-то общие вопросы безопасности, роль вооруженных сил. А вот все, что касается 10-11 классов, здесь предполагается, что, безусловно, они будут глубже погружаться. Чем-то это пересекается с советской программой – химическая, радиационная, биологическая защита, изучать военную топографию, инженерная даже отчасти какая-то подготовка будет. И, конечно же, углубленное изучение все, что связано с беспилотниками. сотрудниками. То есть задача-то в чем заключается? Наша современная молодежь, они должны не на словах знать, что значит защищать Родину, а они должны понимать, как действовать в нестандартных ситуациях и быть готовыми к защите Родины. Те дети, которые не смогут активно участвовать вот в старших классах 10-11 на сборах, то есть по здоровью, в любом случае это занятие обязательное, и теорию в любом случае они должны изучать. Занятия будут вести в основном учителя основы безопасности и защиты Родины, а также, конечно же, там будут привлекаться ребята с военным опытом, в том числе участники боевых действий.
5: Практическая часть курса включает навыки оказания первой помощи и умение пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты. Также в ходе обучения школьники отработают алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях и при эвакуации.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Святую Троицу Андрея Рублева временно забрали из собора Троицы Сергиевой Лавры. Как сообщает РИА Новости, это связано с корректировкой работы климатической капсулы. Это технический момент, и речь о реставрации не идет. В каких условиях должны храниться картины и иконы в музеях? Для чего реставраторам рентгеновский аппарат? И что за тайны может раскрыть химический анализ красочного слоя? В теме «На стыке искусства и науки» разобрался Ким Андреев.
7: Мона Лиза в Лувре предпочитает температуру от 18 до 21 градуса по Цельсию. Фрески Микеланджело в Сикстинской капелле – до 24 градусов. Троица Андрея Рублева любит, чтоб попрохладнее – максимум 19 градусов. При этом любая живопись боится прямых солнечных лучей. Яркий свет разрушает слой лака и краски. Вдобавок необходимо следить и за влажностью. Особенно это касается икон, ведь в их основе деревянная доска, сильно восприимчивая к уровню влаги. А еще их периодически пропускают через инфракрасные лучи, рассказывает преподаватель Трифоновской иконописной школы Ксения Фарафонова.
8: С помощью этих методов исследования можно увидеть, например, первоначальный рисунок иконы, увидеть, что он отличается от того, что мы видим сверху, и таким образом понять, что ниже есть более древние авторы. По сути, любая икона древняя, она вот такие открытия несет в себе. Инфракрасные лучи, например, помогают, когда, допустим, на иконе какая-то есть надпись, владелец подарил кому-то, и она стерлась со временем.
7: Узнать историю картины или иконы можно и с помощью рентгеновского облучения. Древние мастера часто использовали пигменты на основе тяжелых металлов. На рентгене отлично видно, например, свинцовые и цинковые белила, что помогает реставраторам понять, где оригинальная краска, а где более поздние подрисовки. Существует и химический спектральный анализ. Его проводят, чтобы узнать состав красочного слоя, лака или олифы. И в некоторых случаях это раскрывает многовековые тайны, которые хранили произведения искусства, рассказывает искусствовед Елизавета Лихачева.
9: Например, Рембрандт использовал лаки, которые темнеют с возрастом. Например, знаменитый ночной дозор, он вообще-то не ночной, а утренний. Там действие происходит 10 часов утра. А ночным он стал после того, как лак потемнел, потому что картина долгое время неправильно хранилась. Появляется возможность установить состав краски, грунтов и лаков, что, в свою очередь, позволяет подобрать правильный инструмент для реставрации.
7: Вопрос, надо ли поновлять полотно или доску, самый сложный, который решают реставраторы. Мировая и российская практика рекомендуют вмешиваться только в том случае, если есть риск физической утраты картины или иконы, а все сколы и царапины, не ведущие к разрушению, следует оставлять как есть. Другое дело, если реставратор работает в прямом смысле с многослойным произведением, комментирует Елизавета Лихачева.
9: Вы представляете, какой сложный выбор у реставратора? Вот ты начинаешь ее аккуратно с уголка расчищать. Ты понимаешь, что под записью 19 века есть 17-й, а под 17 веком есть 16-й, а под 16 веком есть 15-й оригинальный. А ты не знаешь, вот оригинальный он сохранился вообще или он полностью сгорел и прописали, что называется, по окладу. То есть это каждый раз выбор реставратора, это довольно сложный выбор.
7: А с недавних пор у реставраторов новый помощник – искусственный интеллект. Его возможности до конца не изучены, но он очень старается. К примеру, восстановил фрагменты того самого «Ночного дозора». В XVIII веке картину обрезали, чтобы вместить в ратушу Амстердама. Нейросеть воссоздала утраченные части и даже показала персонажей, которых изначально писал Рембрандт. Ким Андреев, Наталья Савина, «Радио Звезда».
4: «Утро». На радио «Звезда».
5: Во Владивостоке состоялась премьера сериала о Владимире Арсеньеве, исследователе Дальнего Востока, а еще писателе и разведчике. Какие военные задачи он решал в своих путешествиях и какой оскароносный фильм был снят по мотивам его произведений, узнал Максим Петренко.
10: Владимир Арсеньев – выпускник Петербургского пехотного юнкерского училища. Там, благодаря преподавателю и путешественнику Михаилу Грум-Гржемайло, он заинтересовался изучением Дальнего Востока. После службы в Варшавском военном округе Арсеньев наконец добивается перевода на другой конец страны. Именно во Владивостоке ему удастся совмещать деятельность военного и ученого, так как только военное ведомство, как потом признавался сам Владимир Клавдиевич, могло обеспечить его в экспедициях снаряжением, беспрепятственным проездом и продовольствием. Командование заметило способности молодого поручика, особенно по части ориентирования, и в 1902-м Арсеньев возглавил местную охотничью команду. Это подразделение разведчиков, где охота была на втором плане, продолжает ученый секретарь Музея Победы Борис Чельцов.
11: Такими подразделениями нужно было уметь и управлять, с одной стороны, потому что они сами действовали в очень сложных условиях, то есть вести разведку, ориентироваться вдали от основных частей. Этот человек обладал как раз-таки тем набором навыков, которых может помочь в сложном географическом регионе, потому что ему нужно было уметь обращаться с оружием, охотиться, существовать автономно в тайге, а это очень особые условия, пользоваться картой, компасом, определять маршрут по рекам, по перевалам.
10: И этому он обучал солдат-охотников, а сам фиксировал все до мельчайших деталей. Арсеньев пройдет по маршрутам Пржевальского, уточнит его карты, а во время русско-японской войны он будет участвовать в военной разведке гарнизона Владивостока и проводить рекогносцировку района, где мог теоретически высадиться японский десант. Тем не менее, та война показала, что Россия довольно ограниченно знала свои дальневосточные территории. Решать проблему белых пятен на карте Владимир Арсеньев будет в рамках Сихотэ-Алинских экспедиций, соединяя научную и военно-стратегическую задачи, говорит Борис Чельцов.
11: Арсеньев одновременно фиксирует ширину и глубину рек, состояние троп, крутизну перевалов, населенные пункты, наличие продовольствия и фуража, возможные пути движения войск. То есть у него была не просто географическая, да, такая вылазка с целью просто описания местности, а именно, которая будет максимально эффективно использована в случае одного из военных конфликтов.
10: А еще у него были секретные командировки по борьбе с хунхузами, китайскими браконьерами и бандитами, что терроризировали весь регион. От них страдали и русские, и китайцы, и местные племена. Как итог, сотни браконьеров задержаны, было уничтожено тысячи ловушек на животных. В походах ему не раз помогали коренные народы, отмечает учитель географии президентского лицея «Сириус» Михаил Ваганов.
12: Помимо этого описывал быт всех этих народов, промысел, все, что связано с религией, языками. Именно Арсеньев составил русско-орочский словарь. Сами орочи очень сильно помогали в экспедициях, снабжая припасами. Нанайцы тоже очень близкий народ, допустим, да, тот же самый Дерсу Раузала. Это нанаец был максимально близок к Арсеньеву, недаром он внес его в книгу.
10: Книг, основанных на дневниках экспедиции, будет несколько. Владимир Клавдиевич систематизировал огромный массив собранного материала уже после увольнения со службы. По мотивам его произведения «Дерсу Узала» японский режиссер Акира Куросава снял одноименный фильм, получивший премию «Оскар». Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
5: Через 15 минут вы узнаете, что говорится об оружии в так называемой космической конституции, когда на пожарах задействуют роботов, как заяц спас Пушкина.
4: Премьера на радио «Звезда».
13: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой» слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: 10-месячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд «Росконгресс» 6+.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Человек с изюминкой. Муслим Магомаев.
5: Толпы поклонников буквально носили певца на руках вместе с машиной. Он выступал в миланском Ла-Скала, покорил Париж, но вернулся домой, чтобы спеть шаланды, полные кефали. Однако мало кто знал, что лучший голос Союза был глух на одно ухо.
4: На первый взгляд.
5: Магомаева называли красавцем. Высокий рост, под 1,90 м, выразительные черты лица. В молодости его даже сравнивали с Шоном Коннери. Певец внимательно относился к имиджу, старался всегда выглядеть безупречно.
4: Где изюминка?
5: В 16 лет Магомаев уже начал работать в военном ансамбле. И для пацана зарабатывал очень неплохо – 200 рублей в месяц. Колесил по разным городам в военной форме и был вполне доволен жизнью. Но стукнуло 18, пришло время идти в армию. Хитрый местный военком хотел, чтобы Муслим все 3 года службы отработал в том же ансамбле, но уже за 3 солдатских рубля. Кому такое понравится? На медкомиссии певец вспомнил, что одно ухо у него не слышит.
6: Последствия, перенесенные в детстве кори. Ложусь на бок и ничего не слышу. Хотя я и одним ухом слышу лучше, чем многие двумя.
5: Но врачи решили справедливо. Петь – одно, а команду не услышать в боевой обстановке – совсем другое. В итоге написали заключение – негоден к военной службе.
7: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с пыль. Под подписолнечного света у киоска ты стоишь.

0: Муслим Магомаев. Человек с изюминкой. Радиозвезда. На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
1: Савельевы собрались в эти выходные на дачу. Купили продукты и кое-что для сада. Уже загрузили вещи в машину, и перед самой поездкой отец решил проверить документы. СТС и страховка на месте, а вот водительского удостоверения нет. Вроде бы все обыскали, не нашли. Придется теперь делать временные права или проще получить новые? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
0: На всякий случай.
1: Первое. Прежде чем восстановить права, вам придется собрать нужные документы. Паспорт, заявление на выдачу нового водительского удостоверения или восстановление старого, а также квитанцию об оплате госпошлин. А вот штраф за сам факт потери прав в законе не предусмотрен. Второе. Образец заявлений проще всего заполнить через портал госуслуги. Там же можно оплатить государственную пошлину и записаться на прием в подходящее вам отделение госавтоинспекции, выбрав удобное время. Третье. Восстановить удостоверение можно как в отделении ГИБДД, так и в МФЦ. При этом порядок действий одинаковый. Электронная очередь, подача документов в окошко и приглашение на фотосессию. Приносить снимки с собой не надо. Но на практике выдача прав через госавтоинспекцию происходит на пару недель быстрее. Четвертое. Если утерянные права уже и так заканчивались, то логичнее будет не восстанавливать старые с тем же сроком действия, а сделать новые. Разница только в том, что для этого придется предоставить еще и медицинскую справку. Подведем итоги. Для восстановления утерянных водительских прав надо оплатить госпошлину и написать заявление. Через портал госуслуги запишитесь на прием в ГИБДД или отделение МФЦ. Приносить фотографии не надо, их сделают на месте. Если срок действия прав и так заканчивался, не восстанавливайте старое удостоверение, а лучше получите новое. Савельеву и в этот раз повезло. Жена проверила бардачок и тут же нашла бесценный документ. Но если бы водительское удостоверение пришлось восстанавливать, наш герой знает, что делать. Узнали вы на всякий случай.
0: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. В Подмосковье начинается восстановление домов после массированной атаки беспилотников. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что идет поквартирный обход. Фиксируются повреждения, в первую очередь восстанавливают остекление. Ночью силы ПВО и РЭБ сбили и подавили 249 дронов в 17 округах Московской области. Погибли 2 человека, еще 20 пострадали, среди них 3 детей. Повреждены жилые дома в нескольких округах. Работы продолжаются. Ночью российские военные нанесли удары по объектам в Киеве, Киевской и Одесской областях. В столице поражены предприятия «Радоникс», выпускающая систему управления для ракет, и дата-центр «Бимобайл». В Боярке уничтожен склад компании «Firepoint» с комплектующими для беспилотников. В Одесской области удар пришелся по логистическому центру «Новая почта» и танкеру в порту «Черноморск». Все объекты использовались в интересах ВСУ. Удары наносились высокоточным оружием и дронами. На текущий момент на всех уровнях выборов в России проголосовало более 45% избирателей. Это только что сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах России. По данным Министерства цифрового развития, явка на дистанционном электронном голосовании достигла 85%. Свой выбор на платформе сделали 3 400 000 россиян. Такая возможность есть у избирателей из 33 регионов страны. Сегодня заключительный день голосования. В воскресенье открыли избирательные участки за рубежом. Курьеры на электровелосипедах должны ездить только с правами. С такой инициативой выступил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Подробности он озвучил в комментарии агентству ТАСС.
2: Надо приравнять электровелосипеды к мопедам. Для того, чтобы на мопедах ездить по городу, надо иметь удостоверение. На мопеде должен быть номерной знак. Нарушения фиксируются. В больших городах, особенно в Москве, все фиксируется на камеры. Нарушил правила, проехал на красный свет. Сначала штраф, а второй раз проехал на красный свет. Лишение прав. Без прав он уже не сможет ездить. Курьер не сможет еду доставлять на своем электровелосипеде. Значит, это ударит по заработку. Здесь очень простое решение.
1: В настоящее время электровелосипеды оснащены двигателем мощностью до 0,25 кВт, законодательно приравнены к обычным велосипедам. Для управления ими водительские права не требуются. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
7: В ближайшие 10 минут мы расскажем. США публично признали размещение оружия на орбите. Что ответили в Кремле? В Москве разработали робота-пожарного. В каких ситуациях он заменит человека? В Ульяновске увековечили пушкинского зайца. Почему косой удостоился таких почестей? «Звездные войны» — больше не скрытая угроза. В США впервые публично признали размещение оружия на орбите и объяснили это необходимостью контролировать космическое пространство. На заявление уже отреагировали в Кремле и напомнили, что космос должен быть свободен от оружия. Правда ли, что Штаты не впервые говорят о военных силах на орбите и насколько реален конфликт в околоземном пространстве? Ким Андреев изучил факты и теории.
3: Март 1983-го. В телеобращении к нации президент США Рональд Рейган называет Советский Союз «империей зла» и анонсирует проект стратегической оборонной инициативы, сокращенно СОИ. Речь идет о создании системы противоракетной обороны с элементами космического базирования. Американцы всерьез рассчитывали разместить на орбите лазерные установки и рельсотроны, оружие, стреляющее энергоснарядами для перехвата советских ракет. В том же году в мировой прокат вышла шестая часть киносаги «Звездные войны». Поэтому в прессе программу Рейгана так и назовут, рассказывает профессор Университета гуманитарных наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров.
4: Были созданы целые лаборатории, и можно сказать, даже передового на сегодняшний день уровня, которые бы переносили бы гонку вооружений в космос. Это был существенный шаг по эскалации напряженности.
3: Москва на это ответила своей программой «Алмаз». Предполагалось создать сеть орбитальных пилотируемых станций, напрямую выполняющих задачи Министерства обороны. А для советских космонавтов разработали лазерный пистолет. Он был способен вывести из строя оптическую систему на расстоянии до 20 метров. А для более масштабных действий создали космический аппарат «Полюс», предназначенный для поражения вражеских межконтинентальных ракет, говорит руководитель сообщества «Советский космос», популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов.
8: В 87 году в СССР был запущен «Полюс». Это на самом деле прототип боевой лазерной станции «СКИФ». На первом запуске ракетоноситель «Энергия». Лазерная установка должна была стать нашим ответом на американскую программу СОИ. В ответ на несуществующую реально бумажную программу Рейгана Советский Союз взял и сделал настоящий проект. Но с распадом Союза дальше проект не пошел.
3: Но с началом политики разрядки в отношениях между СССР и США во второй половине 80-х космические страсти немного поутихли, а с распадом Советского Союза гонка вооружений, в том числе орбитальных, потеряла смысл. В наши дни формально баланс сил еще сдерживает договор о космосе 1967 года, документ, который именуют «космической конституцией», продолжает мысль Максим Цуканов.
8: Он прямо запрещает размещение в космосе ядерного оружия или любого другого оружия массового поражения. Также он запрещает превращать Луну и другие небесные тела в военные базы. Однако договор не запрещает обычное оружие. Это пушки, лазеры, ракеты с кинетическими боеголовками. То есть все эти технологии продолжают развиваться.
3: Но, кажется, пока в космосе законы физики и здравого смысла сильнее законов большой политики. И сражения двух сторон на орбите со взаимными перестрелками и погонями в стиле «Звездных войн» фактически невозможны, утверждают ученые. Всему виной синдром Кеслера. Это научная теория, согласно которой постоянное столкновение объектов или их обломков на орбите вырастет с такой прогрессией, что сделает ближний космос непригодным даже для мирных целей. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
7: В Технополисе Москва создали новую версию пожарного робота «Русак». Управление у комплекса дистанционное, а работать он может в опасных для человека условиях. Как выглядит этот робот и на что способен, нам рассказал генеральный директор компании-разработчика роботизированной комплексы и системы Илья Лаверычев.
9: Изделие представляет из себя роботизированную колесную тележку высокой проходимости, на которой установлен автоматизированный пожарный лафетный ствол. Изделие может достаточно близко подъехать к очагу тушения пожара, заменив при этом человека, и с помощью пожарного лафетного ствола выполнить тушение либо водой, либо пеной низкой кратности, либо компрессионной пеной. Это уже зависит от специфики возгорания.
10: Как он управляется?
9: Двумя способами. Первый – это радиоканал с помощью пульта управления, отклоняя там джойстики, смотря в монитор. Если у нас ситуация, когда работает РЭП и глушатся все частоты, соответственно, устанавливается кабельная катушка с усиленным оптоволокном, и изделие подъезжает уже к месту работы по кабелю.
10: Как тушат пожары именно роботами и где они нужны?
9: Основная их задача – это заменить человека при тушении каких-то сложных возгораний. Например, горит какая-то цистерна, бочка с топливом, емкость, какое-то химическое производство, даже бумага, там, помещение, где крыша может обвалиться. И чтобы не человек в эту опасную зону подходил и рисковал своей жизнью, а вместо него едет изделие, а человек стоит на безопасном расстоянии. Это может быть и 300, и 500 метров.
7: Масса пожарного роботизированного комплекса – 250 килограммов. Он способен подавать в секунду до 40 литров тушащего вещества. Это возможности 10-тонных аналогов.
0: Утро на радио «Звезда».
7: Памятную композицию «Пушкин в Симбирске» открыли в Ульяновске. Ее центральной фигурой стал бронзовый заяц, который вошел в историю благодаря суевериям Александра Сергеевича. Говорят, осенью 1833 года поэт выехал в Оренбург, но вернулся обратно из-за перебежавшего дорогу Длинноухова. Он посчитал это дурной приметой. Другая легенда гласит, что уже в Михайловском именно косой уберег Пушкина от смертельной опасности. Действительно ли поэт был таким уж заложником примет? Отделить правду от народной фантазии попыталась Анна Елисеева.
11: Блестящий интеллект и глубокая суеверность. Пушкина часто наделяют такими противоречивыми чертами. Он и правда верил в приметы, но только на бытовом уровне, отмечает заведующий мемориальным музеем квартиры поэта в Петербурге доктор филологических наук Галина Седова. Наверное, как и мы в 21 веке, Пушкин никогда не передавал вещи через порог, не садился за стол 13-м и пугался просыпанной соли. А вот известный случай, когда в декабре 1825-го он выехал из Михайловского в Петербург, но повернул обратно, столкнувшись с зайцем, вызывает много вопросов. Тогда в своем имении Александр Сергеевич находился в ссылке, а в столицу он собирался к друзьям-декабристам, готовившим восстание. Их печальная участь всем известна. А вот солнце русской поэзии судьба миловала. Впрочем, вряд ли благодаря мистическим убеждениям. А то историю узнали много лет спустя со слов дочери хозяйки Тригорского, это соседи Пушкина. Она рассказывала, что поэт был у них в гостях, когда из Петербурга вернулся повар с новостями о бунте.
12: То есть получается, что даже вот эта девочка вспоминает, что Пушкин узнал о бунте и только после этого собрался было в дорогу. Но сам Пушкин кому-то рассказывал из знакомых, что он мог уехать раньше, как бы предчувствуя эти события. Но уже из рассказа Осипова мы понимаем, что он никак не мог уехать накануне, потому что он по-прежнему находился в ссылке.
11: И все же история с зайцем стала красивой легендой. И каждый год в Михайловском во время фестивалей устанавливают огромную фигуру ушастого из сена. А вот реальный случай, когда косой перебежал по эту дорогу, произошел в 1833 году на пути в Оренбург. Все неприятности, которые приключились тогда с Пушкиным, были списаны на встречу с зайцем, о чем он даже пожаловался в письме к жене Натали, рассказывает Галина Седова.
12: Он там писал, что это, черт побери, дорого бы я дал за то, чтобы затравить этого зайца. Потому что потом, через несколько станций, он пытался перезакладывать лошадей, а ямщиков не было. И, в общем, он решил тогда возвратиться и ехать другой дорогой.
11: Суеверия для Пушкина были скорее некой проекцией внутренних конфликтов на внешние знаки. Ведь, по сути, мы говорим про страхи. И как здравомыслящий человек, он эти страхи анализировал. Если примета подтверждала опасения поэта, мог подстраховаться, например, отказаться от какой-нибудь идеи. Хотя, с другой стороны, если дело касалось действительно важных для него вещей, мог уже проигнорировать знаки судьбы. Вспомнить венчание Александра Пушкина с Натальей Гончаровой. Сначала обронили кольцо, затем потухла свеча. «Плохие предзнаменования», — сказал побледневший жених, но от любимой, конечно, не отказался. С такой же твердостью он отстаивал несколько лет спустя ее и свою честь на поединке с Дантесом, хотя 37-летнему поэту еще в юности нагадали смерть в этом возрасте, говорит писатель, пушкинист Сергей Кутейников.
13: Нагадала ему гадалка немецкая. Она была на Невском, был ее салон гадательный. И когда он пришел, там она сказала, что он, значит, погибнет от белого человека. И Дантес, как известно, был белобрыс.
11: Любопытная деталь. Когда Пушкин отправился на дуэль с Дантесом, а это было январским днем 1837-го, он вернулся домой, чтобы переодеться в теплую шубу. Наверняка поэт знал, что возвращаться – плохая примета. Но он переступил через нее, не задумавшись ни на секунду. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Вот таким сегодня было утро на Радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
14: Как вас звать, величать-то?
15: Не царское это имя!
16: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
15: Не царское это имя!
16: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: При нем крепостных крестьян еще больше закрепостили. Церковь раскололась, а Россия пережила соляной, хлебный и медный бунты. Царь Алексей Михайлович по прозвищу Тишайший.
5: И почему же, вопреки обстоятельствам, он получил такое имя?
4: Прозвище свое царь получил за очень глубокую и сознательную религиозность. За христианское смирение, несколько даже демонстративное. За добродушный, тихий нрав, умение слушать своих приближенных. Алексей Михайлович много молился, строго держал посты и прекрасно знал все церковные уставы, а целью земной жизни видел спасение души. Его любимым делом было чтение книг и соколиная охота. Он даже собственноручно написал книгу для охотников.
3: История одного прозвища.
4: Однако Тишайший самодержец был тверд в своих убеждениях. Решительно двигался к целям, и тихость его легко могла смениться вспышкой гнева. Все 30 лет правления он сам ведал государственными делами, взял под контроль экономику и внешнюю политику, реформировал структуру управления и в наследство сыну, будущему императору Петру I, Алексей Михайлович Тишайший оставил мощное и уважаемое государство.
2: Не царское это имя. История одного прозвища.
6: Ломоносов дошел до Москвы
7: пешком. Сбрасывали
8: шлемы с рогами носили.
9: Почки продали, а денег не заплатили.
10: А вот и нет.

0: какой главный национальный праздник французов?
1: День взятия Бастилии. Отмечается 14 июля. В этот день, в конце 18 века, парижане освободили из этой мрачной крепости сотни политических заключенных.
2: А вот и нет.
3: Событие, ставшее символом начала Великой Французской революции, обросло легендами. Да, 14 июля 1789 года небольшой гарнизон цитадели действительно сдался под натиском огромной вооруженной толпы. Но в казематах Бастилии повстанцы обнаружили всего 7 человек. К тому же убийца, 4 фальшивомонетчика и 2 душевнобольных совсем не тянули на жертв деспотии.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Государственную тюрьму для инакомыслящих из Бастилии сделал кардинал Ришелье. Однако заточали туда обычно аристократов. Да, без суда и следствия, но при этом у постояльцев были очень комфортные условия. Камин и мебель в комнатах, в распоряжении слуги и врачи, допускались карточные игры. Со временем в крепость попадали и люди попроще, но все равно на содержание Бастилии власти тратили кучу денег. Сами уже хотели ее закрыть, но их опередили революционеры.
0: И какова дальнейшая судьба Бастилии?
3: Сначала здание разграбили, а потом до последнего кирпичика разобрали.

0: Вряд ли найдется человек, который хотя бы раз в жизни не раскладывал компьютерный пасьянс «Косынка». А этой игре, между прочим, уже больше 30 лет. Почтенный возраст. Придумал ее в 1988 году стажер компании Microsoft Уэс Черри. Придумал, что называется, от скуки. Компьютеры тогда стоили дорого, продавались плохо, а пасьянс какое-никакое, а развлечение. По другой, официальной версии, «Косынка» была специально создана как обучающая программа для освоения нового на тот момент устройства компьютерной мыши. Схватить нужный элемент и перетащить его влево, вправо, в отдельную папку – вот чему учила «Косынка». А результатом такого тренинга должно было стать повышение эффективности труда. На деле все вышло наоборот. И о пасьянсе стали говорить как о самом крупном в истории похитителе рабочего времени. В авторской версии «Косынки» была спасительная кнопка «Boss Key». Клавиша, которая быстро сворачивала программу, когда к вашему компьютеру приближался начальник, и открывала любой рабочий документ. Позднее хитрую кнопку удалили из-за жалоб бизнеса. Прятаться от шефа стало сложнее. Но «Косынка» все равно пользовалась огромной популярностью. Американская журналистка Франсин Проус писала:
1: «Ты играешь против себя самого, против предыдущей версии себя лучшего, против теории вероятности и силы случайности. Ты берешь различные элементы и пытаешься их удачно сложить, чтобы упорядочить хаос».
0: В 2019 году «Косынка» вошла в почетный список самых популярных видеоигр мира. Заслуженная награда. Ведь ежедневно легендарный пасьянс раскладывают более 100 миллионов раз. –

0: Реклама.
1: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места

0: информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов, в студии Богдан Ходаченко. Следственный комитет открыл уголовное дело о теракте после атаки украинских беспилотников на Московскую область. Повреждены жилые дома, а также объекты промышленности и логистики в 17 округах Подмосковья. По данным губернатора Андрея Воробьева, медицинская помощь потребовалась 20 людям, среди них трое детей, 15 пострадавших госпитализированы, и еще остальные отказались ехать в больницу, погибли 2 человека. Ночью российские военные нанесли удары по объектам в Киеве, Киевской и Одесской областях. В столице поражены предприятия «Радионикс», выпускавшее систему управления для ракет, и «Дата-центр». «Мби-мобайл». В Боярке уничтожен склад компании «Файрпоинт» с комплектующими для беспилотников. В Одесской области удар пришелся по логистическому центру «Новая почта» и танкеру в порту «Черноморск». Все объекты использовались в интересах ВСУ, сказали в Министерстве обороны России. Удар наносились высокоточным оружием и дронами. На текущий момент на всех уровнях выборов в России проголосовало более 45% избирателей. Это сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах России. По данным Министерства цифрового развития, явка на дистанционном электронном голосовании достигла 85%. Свой выбор на платформе сделали 3 400 000 человек. Такая возможность есть у избирателей в 33 регионах страны. Сегодня заключительный день голосования. В воскресенье открыли избирательные участки за рубежом.

0: Мужчина погиб на Камчатке после нападения медведя. Уточняется, что хищник проник на объект, где работал россиянин. Медведь разрушил забор и не испугался собак. По данным окружной администрации, объявлен режим повышенной готовности. Охотники, волонтеры и полиция ведут поиск хищника. Почему медведи выходят к людям? В эфире «Радио Звезда» рассказал член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков.
1: Многие зоологи связывают это с бескормицей. Ну, например, в этом году невысокий урожай кедрового ореха. Кедровый орех – это очень серьезная такая одна из основных кормовых баз медведя, которая имеет большее значение для этого вида, чем, допустим, ягоды и грибы. Потому что кедровый орех жирнее, и для медведя он более такой значимый источник пищи. С другой стороны, сокращаются дикие места обитания животных из-за рубок, из-за пожаров, из-за строительства дорог, из-за строительства линий электрики. Передач.
0: Это уже не первый случай нападения медведя в этом регионе. В конце августа хищник нападал на двух охотников на границе Камчатки и Чукотки. Оба они попали в больницу. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

напоминай мне, как не хотели отпускать своим врагам грехи и верить в тайне. Пообещай мне не плакать и не забывать, закрыв глаза, шепни мне на прощание.

реки, кричим, поем, зовем и ставим сети, но все напрасно. И повторяем каждый миг, все будет хорошо.

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио «Звезда».
2: Архитектор Константин Мельников. Рассказывает искусствовед Елизавета Лихачева.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы с вами поговорим о одном из самых интересных, выдающихся, известных русских архитекторов. Звали его Константин Степанович Мельников. Родился он в 1890 году и является одним из ярчайших представителей эпохи русского авангарда. Константин Степанович Мельников – персонаж крайне любопытный с точки зрения истории архитектуры. С одной стороны, он, безусловно, художник авангарда, его часто называют конструктивистом, но он никогда не был конструктивистом, никогда не являлся частью этого движения. Дело в том, что конструктивизм – это не период. Конструктивизм – это движение архитекторов, которые входили в объединение современных архитекторов, ОСА, так называемое. А возглавляли его такие люди, как Гинзбург, Барщ, братья Веснины. И это, в общем-то, главная идея конструктивизма – это конструкция здания идет от его функции, а функция должна соответствовать конструкции. Поэтому архитектуру конструктивизма мы с вами легко узнаем. Это, как правило, очень простые лапидарные объемы, составленные вместе, и во многом архитектурные идеи конструктивизма базируются на предыдущей эпохе, эпохе модел. Константин Степанович Мельников гораздо ближе был к другому течению, сформулированному в рамках советской архитектуры 20-х годов, движению, которое основал еще один выдающийся архитектор эпохи авангарда, преподаватель Футемаса, не очень удачливый в этом смысле, он мало что построил, мало реализации, но при этом невероятный теоретик, воспитавший целую школу и, по сути, основатель советской урбанистики, звали его Николай Александрович Ладовский. Николай Александрович Ладовский создал идею архитектуры рационализма, где в основу архитектуры лежит все-таки не конструкция, а рациональное использование, прежде всего, пространства. На одном из выступлений Ладовский назвал архитектуру искусством и оперирующим пространством. То есть он так и сказал, что архитектура – это искусство, оперирующее пространством. И вот в этой коренной разнице, если конструктивизм рассматривал здание прежде всего с точки зрения функции, то Николай Ладовский сохраняет за архитектурой понятие пространства и сохраняет за ней понятие искусства, точно определяя, что это за искусство, зачем оно нужно и как это выстраивается. Вот Константин Мельников, несмотря на то, что он потом утверждал, что он не входил и в объединение Ладовского, который назывался «Основа», ассоциация новых архитекторов, тем не менее Константин Мельников по своим архитектурным принципам, конечно, гораздо ближе к Ладовскому, чем к ребятам-конструктивистам, которые, в общем, для Мельникова были довольно примитивны, он неоднократно с ними спорил, и уже впоследствии, когда он вынужден был закончить свою архитектурную практику, в своих рукописях неоднократно об этом размышлял. История Мельникова непроста. Он родился в Москве, в крестьянской семье. В 6 лет он попадает в семью одного из таких очень известных и важных для Москвы строительных инженеров Владимира Чаплина, у которого была своя контора строительная, Чаплин-Залесский, где Чаплин был инженером, теплотехником. Он занимался проведением отопления центрального. И в домах Залесского стояли батареи фирмы Чаплина. Вплоть до начала 90-х годов их кое-где еще можно было увидеть. С родными логотипами, с родными клеймами. Ну, там есть известная байка, которую сам Мельников всем рассказывал, про то, как он пришел, как его мама носила молоко, она держала коз и корову, и продавала молоко, и как вот она носила молоко в дом Чаплиных, и там она, значит, болтала с кухаркой, и жаловалась, что у нее сын непутевый, явно там не склонен к рисункам, они решили его отдать к Богомазу, он туда сбежал. Как Ваня Жуков из рассказа Чехова. Богомаз — это иконописец, такое более просторечное название. Возможно, Мельников действительно был он к Богомазу, действительно оттуда сбежал. Тут это на его совести остается эта история. Но, тем не менее, Чаплин заинтересовался мальчиком, позвал его в контору и попросил его нарисовать печную задвижку в аксонометрии. Мельников с этим, в общем, успешно справился, после чего Чаплин начал его учить. Он взял его в семью. Мельников стал приживалом. Это такая форма благотворительной помощи небогатым людям. Приживалкой была, например, мать Федора Осиповича Шехтеля после разорения его, смерти отца и разорения семьи. Она была приживалкой в доме Третьяковых, и именно Третьяков помог Шехтелю учиться в Московском училище живописи и изучества и стать, в общем, тем, кем он стал в конечном итоге.
2: Архитектор Константин Мельников.
1: Область знаний.
3: Так вот, Мельников стал приживалом в доме Чаплина. Чаплин нанял ему учителей и обеспечил ему поступление на живописное отделение МУЖВЗ. Первый год Мельников провалил, потому что завалил экзамен по чистописанию, после чего Чаплин вывез его, значит, за город, нанял ему специального учителя, который научил Мельникова писать по-русски, на самом деле не научил до конца жизни, Константин Степанович писал с ошибками. Но, тем не менее, на второй год Мельников поступил, он учился на живописном факультете МЖВЗ, все было хорошо, пока он не решил жениться. И вот в момент, когда он решил жениться, он пришел к Чаплину с просьбой дать ему денег на свадьбу, и Владимир Чаплин сказал: я тебе денег дам, конечно, но ты должен получить нормальную профессию. И Константин Степанович, не закончив, то есть не написав дипломную работу живописного факультета, пошел учиться на архитектора. И еще 5 лет он учился на архитектора. В результате в 17-18 году он заканчивает, есть диплом его, заканчивает он его средний, и одного однокашником, собственно говоря, был Николай Ладовский. Николай Ладовский, который был старше Мельникова, приблизительно 12 лет. Человек, который поступил на архитектурное отделение МЖВЗ, уже был взрослым человеком, понимающим вообще, зачем он это делает. И поскольку Мельников тоже был старше большинства своих однокурсников, они, в общем, сошлись. С этого момента начинается большая карьера Мельникова. Он оказался, на удивление, везучим архитектором. Вот все говорят, что Мельникову не повезло. Карьера закончилась уже в 35-м году. Всего дяденьке было 45 лет. Это самый расцвет вообще для архитектора. Да, в общем, это все правда. Но все, что Мельников проектировал, он почти все построил, я имею в виду до 35-го года. И почти все, что он построил, кроме павильонов, которые изначально были временные, почти все стоит. Первая работа Мельникова крупная – это «Махорка». Он проектирует дома для рабочих, типовые в Ленинской слободе. Он участвует в различных архитектурных конкурсах, таких как «Дворец труда». Это первый конкурс, большой советский архитектурный конкурс. Он прошел в 22-м году. На нем выиграл проект Ноя Абрамовича Троцкого, а вторую премию получил проект «Братьев Весниных». Собственно говоря, считается, что это первый проект в стиле конструктивизм. Само название «Конструктивизм» — это книга Александра Гана, которая называется «Конструктивизм», и потом будет «Конструктивизм 2». И, собственно говоря, с этого конкурса начинается эпоха авангарда. То, что предлагает Мельников, радикальным образом отличается от подходов Весниных. Он не выигрывает ничего, но, тем не менее, его замечают. И важно, что именно в МЖВЗ, когда он учился уже на архитектора, в 16-м году Константин Степанович Мельников проходит дополнительное образование. Ну, сейчас бы это сказали спецкурсы. Дело в том, что в 16-м году архитекторы, студенты взбунтовались, сказали, что их учат не тому, не так. И мы хотим, чтобы нас учили не теоретики, а практики. Как теоретики? Например, Мельникову преподавал Иванов Шиц, один из самых плодовитых и известных архитекторов рубежа веков в Москве. Тем не менее, студенты потребовали, чтобы их учили другие архитекторы, и сами пригласили себе 2 наиболее интересных архитекторов начала уже не рубежа веков, а начала 20 века. Это Алексей Викторович Щусев и Иван Владиславович Желтовский. Последовательный неоклассик и последовательный такой главный архитектор русского модерна, особенно в церковном неорусского стиля, в церковном исполнении. Это Щусев и этот неоклассик Палладианец Желтовский. И вот у этих 2 под руководством именно Желтовского Мельников начинает чертить свой дипломный проект. Это был госпиталь в Севастополе, такой очень палладианский по сути своей. И именно Алексей Викторович Щусев обеспечит вам первую реализацию. В 1923 году на территории парка, нынешнего парка имени Горького, в партере парка, открывается Всероссийская сельскохозяйственная выставка. Открывается эта выставка по образцу Экспо. А Экспо – это международный процесс, который начинается в середине 19 века, ровно в середине 19 века, в 1850 году, когда под патронажем принца-консорта Альберта в Лондоне, в Гайд-парке, открывается первая международная промышленная ярмарка, для которой Джозеф Пакстон построил свой стеклянный павильон знаменитый. Дальше там их было много разных ярмарок и выставок, как начало 20 века они начинают расходиться уже по отраслям. Появляются книжные ярмарки, сельскохозяйственные ярмарки, промышленные ярмарки и так далее. И все это в конечном итоге объединяется раз в год, там, в какой-то промежуток времени, на самом деле раз в 5 лет, когда проводится международная экспо, где каждая страна хвастается своими достижениями по всем отраслям, по которым у нее есть таковые. Вот по образцу как бы международных ярмарок на территории парка Горького строится всероссийская, тогда еще сельскохозяйственная выставка, на которой Мельников строит павильон, посвященный табачной промышленности. Он называется «Махорка». Павильон это крайне любопытный, невероятно интересный, и есть история, что когда начальник махорочного треста увидел проект, сказал, что он это строить не будет, изба какая-то наоборот вывернутая, а якобы Щусев, который отвечал за архитектуру павильонов, сказал: дурак ты, нас всех забудут, а тебя будут помнить, потому что этому мальчику дал построить. И, в общем, мальчик, которым к тому времени уже был не мальчик, ему было 33 года, мальчик павильон построил. С этого момента начинается большая карьера Мельникова. Он строит павильон в Москве. В 24-м году он выигрывает конкурс и строит павильон в Париже. Парижский павильон произвел абсолютный фурор. Корбюзье вообще написал, что это единственное, что на выставку стоит ходить.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Реклама.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда».
8: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Архитектор Константин Мельников. Рассказывает искусствовед Елизавета Лихачева.
1: Область знаний.
3: Выставка 25-го года – это выставка, которая дала название стилю арт-деко. И вы можете себе представить, что себя представляла, в общем, архитектура этого периода и что представляла себя основная архитектура выставки. Сам Ле Корбюзье на выставке построил и представил впервые идею жилой ячейки. Он построил павильон, который назвал так же, как он называл журнал, который он создавал с 18-го года на деньги своего старшего двоюродного брата. Журнал назывался «L'Esprit Nouveau» – «Новый дух». И павильон, который строит Корбюзье, тоже называется «Новый дух». И в этом павильоне Корбюзье отстаивает свои знаменитые 5 принципов жилой архитектуры и первый раз представляет жилую ячейку, которая визуализирует идею дома машин для жилья. С другой стороны, в очень неудачном месте, потому что Советский Союз был приглашен к выставке в последний момент, к участию к выставке, на трамвайных путях, потому что это бульвар между набережной Сены и фасадом боковым Гран-Пале. Сейчас там не ходит трамвай, сейчас этот бульвар называется бульвар Уинстона Черчилля, тогда он назывался по-другому, и трамваи там уже не ходят, но представьте себе, что они там, конечно, ходили, поэтому и бульвар, собственно говоря. Вот на трамвайных путях с очень жесткими ограничениями за очень короткие сроки и без копейки денег Мельников должен построить павильон молодой Советской Республики, и он это делает. И это сенсация. Парижане настолько удивлены этой новой архитектурой и тем, что вообще в России есть люди, которые этим занимаются. Корбюзье так обалдел, что прискакал в Россию, несколько раз пытался вообще каким-то образом понять, что на самом деле происходит в стране. Ну, это вечное удивление европейцев. Они страшно удивляются, когда выясняют, что русские умеют пользоваться вилкой и ножом. Константин Степанович Мельников вернулся увенчанный славой. Это был, как и можно вспомнить, аналог там Карла Павловича Брюллова, который за 100 лет до этого тоже вернулся в Россию увенчанной славой, тоже из Парижа, золотую медалью за последний день Помпеи, не только из Парижа, но и из Рима. Увенчанный славой, и в этот момент он, ну, как бы, получает максимальную возможность. Между павильоном первым и павильоном вторым, то есть в 24-м году, он делает один очень важный проект, который, в общем, во многом определяет его везение. Он делает, строит новый, точнее, на тот момент пока единственный, саркофаг для Владимира Ильича Ленина. Для тела, для сохранения тела вождя. И тоже благодаря Щусеву он это делает. Щусев, именно он именно Алексей Викторович притащил Мельникова к Дзержинскому, и поскольку Дзержинский возглавлял комиссию по увековечению памяти и убедил его в том, что Мельников сделает саркофаг, Мельников саркофаг сделал, а в общем можно предположить, что конкурс на парижский павильон и вся дальнейшая карьера Мельникова во многом благодаря этому саркофагу, этому проекту. И то, что Мельников в 26-м году получает право на строительство частного дома в Москве, в центре города, в Кривоарбатском переулке, а одновременно с домом он проектирует 4 клуба, чуть позже будет еще 2 клуба, всего их 6, он проектирует 4 гаража, и он завален работой по самые уши, он преподает во ФХТМАСе, у него мастерская, он востребован, у него своя архитектурная мастерская в Примоссовете, он востребован, он работает, все, что он делает по заказу Треста Московского коммунального хозяйства, в том числе и свой знаменитый дом он тоже строит для него. На самом деле не для него, но просто мы все-таки говорим с вами о советской системе. Для того, чтобы получить рабочих, получить материалы, получить землю, надо было это каким-то образом оформлять через Трест. И вот это вот знакомство с товарищем Цевцевадзе, который был заместителем начальника Треста, а познакомились они как раз при проектировании саркофага, где Цевцевадзе отвечал как раз за то, что сейчас бы назвали продакшн. В общем, обеспечил во многом Константину Степановичу такое блестящее развитие карьеры. Он строит дом по 27-й год, он строит клубы, я могу их перечислить. Это 5 клубов в Москве, один за пределами Ликино-Дулёва. В Москве это «Каучук», клуб имени Фрунзе, клуб на Старомынке имени ДК имени Русакова. Это клуб «Буревестник» тоже там недалеко от Сокольников. Это клуб «Фабрики Свобода» в Марьиной Роще. Также 4 гаража. Это гараж Госплана, гараж Новорязанская, гараж Марьиной Рощи и незаконченный им гараж Интурист на Сухаревской улице. То есть он участвует в архитектурных конкурсах и, собственно говоря, начиная с 1934-1935 года, карьера Константина Степановича постепенно идет к закату.
2: Архитектор Константин Мельников.
1: Область знаний.
3: Это происходит. В 1934 году проходит первый, 1935, извините, проходит первый пленум советских архитекторов, на котором выступает король Семен Челобян, который с трибуны произносит 2 фамилии – Гинзбург и Мельников, обвиняя этих архитекторов в формализме, в несоответствии советским принципам проектирования, в непонятности трудящимся массам. Гинзбург каким-то образом умудрился реабилитироваться уже в 1937 году, и Афан берет его в авторскую группу Дворца Советов, а Мельников нет. Мельников пытался что-то сделать, он писал Алабяну, он пытался получить хоть какую-нибудь работу, потому что до 1936 года, начала 1937 года, он был выгнан отовсюду. Я полагаю, что единственная причина, почему Мельников не был репрессирован, состояла как раз в том, что не мог быть репрессирован автор саркофага. Так же, как Алексей Викторович Щусев, которого в 1937 году активно и много громили и гнобили, не мог быть арестован просто потому, что он построил мавзолей. Но это так не бывает. Ему даже Щусев в этот момент не мог помочь, потому что Щусев находился тоже под ударом. В конечном итоге Щусева вынудили присоединиться к критике Мельникова публичной. И Константин Степанович Мельников в какой-то момент оказался просто совершенно один. Его блестящий архитектор, живущий в собственном доме, мировая архитектурная звезда, был выкинут, насильно выкинут из архитектурной жизни по совершенно непонятным, бессмысленным каким-то причинам. Все это кончается тем, что он был вынужден уже после войны уехать в Саратов просто потому, что ему там дали работу, он преподавал в институте, там он довольно успешно продвинулся, а он даже стал депутатом Саратовского горсовета, кое-что проектировал, и там секцию в Вернермаге нарисовал. Потом он возвращается уже после смерти короля Семеновича Лобяна и Иосифа Сталина, он возвращается в Москву, но его начинают чествовать уже как пенсионера, несмотря на то, что он продолжает проектировать. Но неожиданно все вдруг вспомнили резко, что он жив. И в общем и в целом, когда он умирает в 1974 году, это такая смерть забытого гения. Интерес к Мельникову снова возникает на рубеже уже 20-21 века, когда о нем вспоминают западные современные архитекторы и говорят о смелости его идей конструктивных, о смелости его пространственных решений. Я, чтобы закончить, скажу одну фразу. Помните, в самом начале моего короткого спича я сказал, что Ладовский сравнил архитектуру, назвал архитектуру искусством, оперирующим пространством. Константин Степанович Мельников в своей книге «Архитектура моей жизни» написал: «Архитектура в игре пространств, внешнего и внутреннего. Когда ты смотришь на пространство снаружи и пытаешься себе представить, и не можешь себе представить, что ты увидишь внутри». А он описывал свой дом в Кривоарбатском переулке, но на самом деле он написал все свои главные принципы, и вот эти принципы Мельникова, собственно говоря, и сделали его столь востребованным и актуальным уже на рубеже 20-21 века, и до сих пор Константин Степанович Мельников является одним из самых известных архитекторов за пределами России, во многом благодаря тому, что в 1978 году в Америке вышла книга про него, которую написал Фредерик Старр, и с этого момента Мельников снова становится частью мирового архитектурного процесса, и уже навсегда. А уже никто его оттуда не выкинет.
2: Рассказывала искусствовед Елизавета Лихачева.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11:30, в студии Богдан Ходаченко. Следственный комитет открыл уголовное дело о теракте после атаки украинских беспилотников на Московскую область. Повреждены жилые дома, а также объекты промышленности и логистики в 17 округах Подмосковья. По данным губернатора Андрея Воробьева, погибли два человека, 44-летняя женщина в Софьино и пожилой мужчина в Орехвозуево. Медицинская помощь потребовалась 20 людям, среди них трое детей. 15 пострадавших госпитализированы, остальным помощь оказали на месте. Председатель участковой комиссии в Подмосковье пострадал в результате ночной атаки украинских боевиков. При этом утром она открыла участок и продолжила работу. Подробности рассказала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
2: К сожалению, среди пострадавших председатель участковой избирательной комиссии 1283 Санайхина Наталья Сергеевна. Слава богу, жива. При подземной обломке БПЛА пострадал ее частный дом. Выбило окна, двери, осколками повредило ноги. Вместе с Натальей Сергеевной в доме было 5 детей. Но угрозы жизни нет, слава богу, на этом. Дети целы, слава богу, в этом случае. И вот, несмотря на все это, Наталья Сергеевна смогла выйти на участок, провела открытие и продолжила работу в штатном режиме. Вот такие наши люди. Кремень.
1: Явка на выборах в России превысила 45%, добавила Элла Памфилова. По ее словам, на федеральной платформе дистанционного электронного голосования свой выбор сделали больше 3 миллионов человек. Москва использует отдельную систему электронного голосования. Там онлайн уже проголосовали около 3 миллионов человек. Избранный в воскресенье главой Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов официально вступил в должность, сообщает ТАСС. За Тимрезова, который возглавляет республику с 2011 года, проголосовали все присутствовавшие на сессии 48 депутатов. В единый день голосования региональный парламент избрал руководителя субъекта из 3 кандидатур, внесенных президентом в Народное собрание Карачаево-Черкесии. Владимир Путин поздравил избранного президента Южной Осетии Марата Камболова с Днем Республики. В телеграмме он отметил, что отношения между странами развиваются в духе добрососедства и союзничества. Россия продолжит помогать Южной Осетии в государственном строительстве и социально-экономическом развитии. Накануне Центр избирком Южной Осетии объявил Камболова избранным президентом. За него проголосовали около 85% избирателей. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Гюйс.
1: У этого слова на флоте два значения. Первое. Гюйс – это флаг особой расцветки, который поднимают на носу военных кораблей во время стоянки. Второе. Съемный флотский воротник на матросской верхней суконной рубахе. Его делают из хлопка темно-синего цвета с тремя белыми полосками по краям. На концах воротника находятся петли, чтобы гюйс можно было легко пристегнуть к униформе с помощью пуговиц или тесемок.
0: Форма и содержание.
2: Есть разные версии возникновения гюйса. В давние времена морякам полагалось носить смазанные жиром и напудренные парики с косичкой. Косички касались формы и пачкали ее. За неопрятный вид матросов наказывали, поэтому они придумали некое подобие воротника из лоскута кожи, который надевали поверх повседневной рубахи.
0: Гюйс.
2: По другой версии, гюйс трансформировался некогда из обычного капюшона, который надежно защищал матросов от морских брызг в плохую погоду.

0: обмундирования.
1: Существует мнение, что количество белых полосок на гюсе равно трем прославленным победам русского флота. При Гангуте в 1714 году, в Чесменском сражении в 1770 и при Синопе в 1853 году. Но это лишь красивая легенда. Все гораздо прозаичнее. Три полоски на воротнике выбрали только потому, что именно этот геометрический рисунок смотрится красиво и гармонично. Кстати, во многих портовых городах России, как правило, у людей гражданских, есть особая примета. Если прикоснуться к матросскому гюйсу, то это обязательно принесет удачу.
2: Форма и содержание. Гюйс.
3: Что вы говорите?
4: На какой стадии мы находимся? Спрашивает руководитель отдела. И все наперебой начинают докладывать. Проектная документация готова, образец товара тоже, с поставщиками договорились, пора налаживать продажи. А вот пример из области медицины. Врачи постоянно напоминают, с болезнями лучше бороться, не дожидаясь, пока дело дойдет до финальной стадии. Существительная стадия пришло к нам из Греции. Здесь особого секрета нет. Где-то по соседству расположилось слово-родственник «стадион». А его, как известно, опоясывает беговая дорожка. Вот туда мы и отправимся. Все началось в Вавилоне. В столице Древнего Царства была принята необычная мера длины. Расстояние, которое человек мог пройти от момента, когда первый луч солнца появляется над горизонтом, до полного восхода. Это всего лишь пара минут, не больше. Сколько шагов можно сделать за это время? Плюс-минус пару сотен. Значит, и пройденное расстояние будет измеряться в диапазоне от 170 до 200 с небольшим метров. Тут все зависит от темпа ходьбы. Длина дорожки на стадионе в греческой Олимпии как раз укладывается в этот норматив – 192 метра. Но есть и другие варианты. В Вавилоне – 194 метра. В Египте – 172,5. Стадии системы фараонов – это почти 210 метров. А у римлян – только 185. Спор об истинной длине стадии продолжается уже более 2000 лет. Так и в любом деле. Стадии проекта вполне могут отличаться и сложностью, и продолжительностью. Главное – дойти до финиша.

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Киножурнал «Фитиль». Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Очень важные вопросы.
1: Есть несколько типов вируса гриппа. А чем они отличаются?
2: Отвечает микробиолог Евгений Плисов.
3: Вирусы гриппа достаточно сложные для человека в плане борьбы с ними, потому что они очень быстро мутируют. Вообще выделяют 4 основных рода вирусов гриппа. Это А, Б, С и Д, или альфа, бета, гамма и дельта, соответственно. И отделяются они друг от друга способностью к мутированию. Например, вирусы гриппа А, они достаточно быстро мутируют. Если, например, 2 разных вируса гриппа проникают в одну клетку, они могут обменяться друг с другом генетической информацией, и в итоге появится новый, неизвестный ранее грипп, который будет вести себя немножко по-разному. Вообще, в принципе, гены вируса гриппа, его генетическая информация, она нарезана на куски, поэтому ей обменяться достаточно легко. И, собственно, основные эпидемии, например, птичий грипп, испанский грипп, свиной грипп, это все вирусы гриппа А. Бета не так сильно распространена, как А, вирусы гриппа альфа. И обычно человек приобретает к ним устойчивость в детстве, переболев один раз, и у вас появляется иммунитет. Гамма и дельта еще менее распространены. Например, дельта болеет крупный рогатый скот, а гамма еще меньше мутирует, чем бета, и поэтому, в принципе, иммунитет формируется достаточно быстро. И вообще, что это такое? H1N1, H5N1, например, да, вирусы гриппа. H – это гемагглютинин, это специальные поверхностные белки вируса, с помощью которых он проникает в клетку. А N – это нейромедаза, это белки, с помощью которых он выходит из клетки. И основные способы борьбы с этими вирусами, это, конечно, вакцинация. Поэтому, когда начинается новая эпидемия, и Минздрав предупреждает новые эпидемии, стоит вакцинироваться, поскольку у нас есть достаточно хорошо работающие вакцины. Только надо учесть, что какая именно эпидемия, какого именно вируса гриппа будет вновь вспыхнута в какой-нибудь столице, мы просчитать до конца не можем, но есть некие прогнозы, и к ним стоит прислушиваться, чтобы защитить себя и своих близких.
0: Очень важные вопросы. Радиозвезда.
4: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
5: Из Симферополя попасть на южный берег Крыма легче легкого. На автостанции «Курортная», что возле вокзала, надо дождаться троллейбуса и на нем доехать до Алушты. 1.5 часа, и вы на месте. Конечно, быстрее будет на автомобиле или на автобусе. Но согласитесь, прокатиться по самому длинному в мире троллейбусному маршруту – экзотика. Хотя для крымчан рогатый междугородний транспорт давным-давно дело обычное. Но сегодня, глядя в окошко на проплывающие вдалеке горы, с трудом представляется, что каких-то 200 с лишним лет назад места здесь были дикие, непроходимые, и без малейшего намека на тропинку.
4: Пути сообщения. Трасса Симферополь-Алушта.
5: В 1787 году императрица Екатерина Великая совершила свой легендарный таврический вояж. К огромному своему сожалению, она смогла увидеть красоты Южнобережья лишь с высоты Байдарского перевала. Спуститься не получилось. Дальше просто не было дороги. Более рисковый человек и даже где-то авантюрист Александр Сергеевич Пушкин все-таки сумел попасть на южный берег Крыма. Добирался он туда через перевал Шайтан-Мердвен. И был от этого приключения в полном восторге.
6: По горной лестнице взобрались мы пешком, держа за хвост татарских лошадей наших. И это забавляло меня чрезвычайно.
5: Другие путешественники, менее задорные, нежели великий поэт, но более приземленные, эйфории от таких поездок не испытывали. Русский морской офицер Владимир Броневский писал:
7: Едва въехал я на гору, и лошадь ступила по дороге несколько шагов, в глазах у меня потемнело. Ни сойти с лошади, чтобы идти пешком, ни повернуть ее назад, не было места и возможности. Если бы дождик застал нас на сём месте, то погибель наша была бы неизбежна.
5: Первые подвижки по части путей сообщения случились в 1818 году, когда Крым посетил внук Екатерины Великой Александр I. Он был до глубины души поражен трудностями проезда, дикостью природы и отсутствием элементарных удобств цивилизации. После этого лично от Александра поступил приказ приступить к прокладке проезжей дороги к южному берегу.
4: Пути сообщения. Дороги и люди.
5: По царскому велению управляющий путями сообщения России Августин Августинович Бетанкур разработал не один, а целых 6 различных проектов дорог на юг. К счастью, для воплощения хотя бы одного из них быстро нашелся нужный человек, лично заинтересованный, поскольку уже имел землицу на южном берегу, инициативный и при деньгах, новороссийский генерал-губернатор Михаил Семенович Воронцов. В 1824 году началось строительство дороги. Строили шоссе солдаты Козловского и Нашенбургского пехотных полков под руководством военного инженера Петра Шипилова. Сложнейшее по тем временам инженерное сооружение в скалах было построено кирками да лопатами за 10 лет. Участок от Симферополя до Алушты открыли в 1826 году, а затем шоссе продлили до Ялты. Дорога эта прослужила целое столетие. А в 1930-м началась ее масштабная реконструкция, которая прерывалась только на время войны. Но позже, к 1959 году, была построена уже совершенно новая, исключающая крутые повороты, трехполосная асфальтированная трасса. Она-то и стала первым в мире самым длинным троллейбусным маршрутом.
4: Трасса Симферополь-Алушта. Пути сообщения.
6: Эта страна находится между Скифией и Сарматией. Простирается на огромном расстоянии от Каспийского до Ледяного моря. Здешний народ называется москами или московитами.
8: Воспоминания иностранцев о царской России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: 4-летняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
11: Реклама. Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Военные отразили самую массированную атаку украинских дронов на Москву. Со вчерашнего дня на подлете к столице сбито 450 беспилотников. Об этом сообщил Сергей Собянин. По словам мэра столицы, ВСУ пытались сорвать выборы в Госдуму, но им это не удалось. Несколько дронов достигли территории московского НПЗ. Один попал в жилой дом. В Подмосковье жертвами атаки стали два мирных жителя. Пострадали 20 человек, включая троих детей. 15 раненых госпитализированы. Повреждены дома в Раменском, Орехово, Зуеве, Коломне и других городах. ВСУ разрушили избирательный участок в школе прифронтового поселка Запорожской области. Об этом заявил губернатор Евгений Балицкий. В свою очередь, в соседней Херсонской области украинские боевики целенаправленно ударили по гражданскому автобусу. Погибли два человека, в том числе член участковой избирательной комиссии Ольга Демьяненко. Четверо получили ранения. По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, Демьяненко с 23-го года работала в избирательной системе и участвовала в проведении нескольких кампаний, в том числе по выборам президента России. Явка на выборах в Госдуму уже превысила показатель кампании 2016 года, сообщает ТАСС. По данным Центризбиркома, на 11:40 по московскому времени явка на текущих выборах составляет без малого 48%. Текущий показатель выше на 0,07% пункта, чем в 2016 году. Музыкальные сочинения от эпохи барокко до композиторов нашего времени прозвучат на Международном Крымском музыкальном фестивале. Завтра мероприятие стартует в Севастополе. Чем фестиваль удивит зрителя, «Радио Звезда» рассказал его художественный руководитель Глеб Степанов.
2: В этом году впервые в рамках фестиваля прозвучит программа, которая называется «Музыкальная мозаика национальных культур российских регионов». В рамках объявленного указом президента года единства народов России эта программа включает в себя сочинения композиторов, живших в различных регионах России и Советского Союза. Она очень органично вписывается в программу фестиваля. Это камерно-инструментальные сочинения выдающихся композиторов, многие из которых достаточно редко, к сожалению, звучат

0: Ранее никогда такой программы в рамках фестиваля не проводилось.
1: Фестиваль продлится до 27 сентября. Он объединяет артистов со всего мира на разных площадках Крыма и проводится при поддержке Московской государственной консерватории. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Уровень воды в реке Урал,
3: Центральный банк сохранил
2: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили
5: государство выдумал после проекта о возможном продлении.
6: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950 название города Пермь.
8: Александр Бахтовский, Константин Симонов.
9: Утро на радио «Звезда».
6: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Радио «Звезда».
1: Знаменитые и могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
2: Город-призрак Боди находится восточнее Сан-Франциско на границе с Невадой. Своим названием он обязан некому Уильяму Боди, который в 1859 году обнаружил в горах Сьерра-Невада золотую жилу. В том же году он замерз во время снежного бурана, пытаясь добраться до цивилизованных мест, чтобы пополнить запасы продовольствия. Родственники Боди основали на месте его разработок небольшой поселок старателей и назвали его именем «Золотые искатели». После того, как здесь обнаружили еще одно крупное месторождение золота, Боди стал стремительно расти. Если в 1876 году здесь было всего 30 постоянных жителей, то уже через 4 года их число достигло 10 тысяч человек. В то время город процветал. Здесь круглосуточно работали 65 салонов. Была своя улица красных фонарей, 7 пивоварен, редакции нескольких газет, железнодорожные станции и даже китайский квартал с даоистским храмом. Впрочем, большинство ходили туда не ради восточных духовных практик, а чтобы посетить опиумные притоны. Увы, но Боди стал одним из центров преступности и беззакония на Диком Западе. Местом, где ежедневно происходили убийства, ограбления, нападения на почтовые дилижансы и тому подобное. «Прощай, Господь, я еду в Боди», — так говорили люди, отправлявшиеся туда в надежде разбогатеть. Золотая лихорадка продлилась недолго. Мировые цены на золото упали. Жители стали покидать Боди. В 1917 году была закрыта самая крупная шахта и разобрана ветка железной дороги. После сильного пожара 1932 года, когда выгорел весь деловой центр, судьба Боди была предрешена. К середине 20 века коренных жителей осталось пятеро. И все они погибли при странных обстоятельствах. После чего Боди окончательно превратился в заброшенный город-призрак. В 1962 году здесь был открыт национальный парк. Ведь благодаря сухому климату город прекрасно сохранился. По местной легенде, если посетители возьмут отсюда что-нибудь на память, старый гвоздь, кусочек обгоревшего дерева или даже просто камень, они будут прокляты. Неудачи и беды будут сыпаться на их головы до тех пор, пока предмет не вернется на свое законное место, в Боди. Смотрители парка регулярно получают посылки, возвращающие подобранные здесь сувениры. Возможно, эти же смотрители и придумали легенду о проклятии, чтобы туристы понемножку не растащили весь город. По крайней мере, сами рейнджеры-экскурсоводы проклятий не боятся. Некоторые живут здесь круглый год, несмотря на то, что зимой добраться до Боди можно только на снегоходах или лыжах. Долгими зимними вечерами смотрители парка выходят прогуляться. Кругом ни души. Ветер воет между обветшалыми домами и стучит парой полуотвалившихся дверей. «Кто здесь?» Нет ответа. Лишь скрипуче смеется ржавое ведро, и все смотрит и смотрит на тебя. Пустые потемневшие окна. Боди.
1: Старый город. Всемирная история.
3: Эта страна находится между Скифией и Сарматией. Простирается на огромном расстоянии от Каспийского до Ледяного моря. Здешний народ называется москами или московитами.
4: Воспоминания иностранцев о царской России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Река истории. История реки. Рубикон. В ненастный январский день 49 года до нашей эры Юлий Цезарь сидел на берегу реки Рубикон, что служило границей между владениями Рима и провинцией Цезальпийская Галлия. Шумный горный поток шириной метра в 3-4 никак нельзя было назвать полноценной рекой. Но не об этом думал Цезарь. Он присоединил Галлию к Римской республике, но яркая победа вселила страх в его политических противников в Риме. Сенат принял решение срочно отозвать Цезаря в Рим, а там одному Юпитеру известно, что с ним сделают в Риме. Цезарь колебался, пересечь Рубикон или нет. Полководец собрал ближайших соратников на совещание.
2: «Понимаем твою нерешительность, Цезарь. Подумай, если ты со своими войсками перейдешь Рубикон, ты принесешь в Рим гражданскую войну. Однако дальнейшее бездействие и подчинение приказу Сената приведет тебя самого к гибели. Решай!»
1: «Жребий брошен!» — воскликнул тогда Цезарь и победил. Со временем постепенное изменение климата внесло коррективы в ландшафт окрестностей Римени, первого города, который взяли войска Цезаря. Крестьяне настроили здесь плотин, вырыли каналы и водоотводы, и Рубикон надолго исчез с карты Италии. В 1933 году историки неожиданно пришли к выводу, что небольшая, всего 42 километра длиной, речка Фьюмичино, что чуть севернее Римени, как раз и есть потерянный Рубикон. Недолго думая, Фьюмичино переименовали в Рубикон, а на центральной площади Римени установили Цезарю бронзовый памятник.
3: Рубикон. Река истории. История реки.
4: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» – номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

0: Радио «Звезда». История в звуке.
1: Адмиралы русского флота. Алексей Грейг.
2: Он родился морским офицером. Сразу. Крестными будущего флотоводца стали граф Алексей Григорьевич Орлов, в честь него и назвали мальчика, и государыня Екатерина Великая.
3: Уважение заслуг отца и с верой, что сын продолжит его дело, и я, императорское величество, всемилостивейше пожаловать изволила новорожденного сына вашего во флот мичмана.
2: Отец маленького Алексея – вице-адмирал Самуил Карлович Грейг. Отважный полководец, опытный военный, герой морского чесменского сражения. Екатерина очень его ценила, отсюда и такие особые привилегии. Правда, впоследствии покровители нашему герою больше не понадобились. В 10 лет он отправился в Англию, где нес нелегкую службу на боевых кораблях всех классов. На родину Грейг вернулся профессиональным моряком. Весной 1816 года он был назначен командиром Черноморского флота, а также генерал-губернатором Николаева и Севастополя. Вовремя приехал, утверждал один из биографов адмирала.
4: Итак, корабли гнили в своих гаванях, флот перестал ходить в плавание, и как раз тогда, когда гром непрерывных побед сопровождал русскую армию от Москвы до Парижа, Черноморский флот был в полном и безмятежном усыплении. Застой этот продолжался 4 года, и в это время апатии и бездействия прибыл новый командир. Алексей Самуилович Грейг.
2: Дисциплина, порядок, служба. Вот его девиз. Нет новых кораблей? Построим. Нужны более точные карты? Не проблема. Наберем художников-граверов из числа моряков. Матросам и офицерам негде отдыхать на берегу? Разобьем в Севастополе первый общественный городской парк. Он, кстати, и сейчас существует. Тот самый знаменитый. Приморский бульвар. Как утверждал один из современников адмирала, после приезда Грейга состояние Черноморского флота резко изменилось к лучшему.
5: У нас число мелких судов было увеличено до значительной цифры. Бриги, шхуны, бригантины и другие. И цель его – иметь больше мелких кораблей и притом различных наименований для полного и надежного ознакомления моряков с практической стороной дела вполне была достигнута.
1: Алексей Грейг. Адмиралы русского флота.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске «Новости науки». На Земле могут оставаться неизвестными сотни зон с аномально высокой интенсивностью магнитного поля. Об этом сообщил ученый МГУ Алексей Целебровский. По его словам, обнаружить их можно только с помощью полевых экспедиций. Ранее высокоинтенсивную магнитную аномалию нашли на острове Ольхон на Байкале. В России такие исследования проводят геофизический центр РАН, Институт физики Земли и другие научные центры. Магнитные аномалии могут быть связаны с глубинным строением Земли. Российские ученые сформировали заявку на проведение эксперимента по изучению лунной пыли с аппаратов на орбите Луны. Об этом сообщил координатор международного проекта Института космических исследований РАН Дмитрий Зарубин. Приборы для измерения плазменно-пылевой экзосферы Луны установят на российских и китайских аппаратах по изучению спутника Земли. Они позволят изучать динамику лунной пыли и решить задачи защиты от нее. Вторая волна активности клещей началась в России. Главной опасностью остаются так называемые наноклещи. Они меньше макового зернышка. Научный сотрудник биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал подробнее о наноклещах.
2: В конце лета, начале осени, люди, которые ходят на природу, иногда сталкиваются с очень неприятными существами. Это те же самые эксодовые клещи, только совсем небольшого размера. Человек привык все-таки ждать от эксодового клеща хорошо заметных глазу размеров, то на мелких не сразу обращают внимание. Это может приводить к тому, что эксодовый клещ успеет укусить человека. Такие клещи с меньшей вероятностью могут переносить те или иные заболевания, но, к сожалению, все равно могут.
1: Размер наноклещей обуславливается ранней стадией жизненного цикла. Другими словами, это те членистоногие, кто успел вылупиться в этом году. Жирное молоко не вызывает сердечно-сосудистых заболеваний у здорового человека, а наоборот, приносит пользу. Об этом сообщила директор химико-технологического института Новгородского госуниверситета Ульяна Медведева. Последние крупные исследования показали, что любители цельного молока имеют более низкий риск диабета второго типа и ожирения, чем поклонники обезжиренного. Жиры дают лучшее насыщение и положительно влияют на метаболизм. Настоящие враги сердца – трансжиры, сладкие газировки и малоподвижный образ жизни. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
4: «Человек с изюминкой»
3: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-005-891-65-03-02-2022.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Сергей Рахманинов.
2: Лучшим средством от депрессии Рахманинов считал поездку за рулем автомобиля. Очень быструю поездку, чтобы, ух, скорость, ветер, рев мотора, риск. Вот истинное наслаждение.
1: На первый взгляд.
2: Сергей Васильевич любил всякие технические штучки. Например, степлер или игрушечную железную дорогу. Однажды ему подарили пылесос, а это на минуточку начало 20 века. Так он, по воспоминаниям современников, демонстрировал аппарат всем друзьям и радовался как ребенок. И все-таки главной его страстью были автомобили.
1: Где изюминка?
2: Первую машину, немецкий «Лорелей», Рахманинов получил в подарок от супруги весной 1912 года. Поначалу композитор был счастлив. Но что такое 28 лошадиных сил? Мало. И потом машина часто ломалась. Через год композитор приобрел «Мерседес» с открытым кузовом. С удовольствием гонял на нем по проселочным дорогам. Да так, что родственники боялись с ним ездить. Тем более, что за рулем близорукий Сергей Васильевич ездил без очков. Под свое увлечение подводил базу.
3: Хороший дирижер должен быть, естественно, и хорошим шофером. И автомобилисту, и музыканту необходимы концентрированная воля, напряженность внимания и постоянное присутствие духа.
2: Уже в эмиграции, в Америке, Рахманинов каждый год покупал новый «Кадиллак» или «Линкольн».
3: Я, знаете, совсем буржуем стал. Это такая чудесная, нарядная машина. Так и быть, покатаю вас.
1: Сергей Рахманинов. Человек с изюминкой.
4: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
5: Раз, два, три, четыре, пять.
4: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он совершил три кругосветных плавания, побывал на всех континентах, прошел все океаны и установил 5 мировых рекордов. Яхтсмен, заслуженный мастер спорта Николай Литау. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
6: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
3: 1906 год. Берлин. Два отделения солдат прусской армии, около 20 человек, возвращаются в свои казармы. Неожиданно к ним подходит офицер и приказывает немедленно следовать за ним в пригород немецкой столицы Кёпеник. Там необходимо срочно арестовать местного бургомистра и казначея. Ослушаться старшего по званию, капитана, пусть и незнакомого, бойцы не осмелились. Они беспрекословно выполнили приказ, не подозревая, что командует ими переодетый авантюрист.
7: План ограбления городской ратуши я задумал, будучи еще в тюрьме. Как только освободился, тут же отправился на рынок. Купил у старьевщиков подержанную офицерскую форму, удостоверение личности подделал. А дальше...
3: Офицер-самозванец привел гвардейцев на железнодорожный вокзал, объяснив, что на территории воинских частей не оказалось свободных автомобилей. На перроне авантюрист купил солдатам билеты, по кружке пива и выдал каждому по одной монетке, марке, на закуску. Примерно через час в Кёпенике высадился армейский десант. Громко чеканя шаг, 20 бойцов шли в городскую ратушу.
7: Местным жандармам я приказал заблокировать прилегающую территорию, обеспечить тишину и порядок. Около здания выставил караул. А сам поднялся в кабинет бургомистра, где объявил, что он и его чиновники задержаны за хищение государственных средств, а все имеющиеся наличные деньги конфискованы в качестве доказательств по делу.
3: Офицер реквизировал городскую казну, приблизительно 4000 марок, написал квитанцию об изъятии и оставил солдат охранять ратушу еще на полчаса. А сам лжекапитан, ничуть не смущаясь изумленной толпы зевак, преспокойно отправился на вокзал, после чего исчез в неизвестном направлении.
0: Плутовство.
3: Фридрих Вильгельм Фогт, сын сапожника, родом из Восточной Пруссии, вор и мошенник. Несколько раз сидел в тюрьме за неудачные кражи и вооруженные грабежи. Поймали его и на этот раз. Через 10 дней после событий в Кёпенике авантюриста задержали недалеко от Берлина и приговорили к 4 годам лишения свободы.
7: Сдал меня бывший сокамерник. Он знал все. Был в курсе всех моих планов. Вот и выдал дружка полиции. Сволочь. А то вряд ли бы меня нашли.
3: Эта история получила широкую огласку. Над аферой Фридриха Фогта хохотала вся Германия. Рассказывают, что кайзер Вильгельм II смеялся до слез несколько часов, потребовал личное дело преступника, внимательно его изучил, сделал пометку на полях «гениальный малый» и своим указом освободил талантливого авантюриста.
0: Плутовство.
3: После тюрьмы Фридрих Вильгельм Фогт неожиданно стал богачом. Получал крупные суммы денег за эксклюзивные права на свою биографию. О нем написали книги и даже сняли художественный фильм. Но это еще что. Сегодня в том самом Кёпенике на парадной лестнице городской ратуши можно увидеть необычный памятник. Бронзовую статую капитана-самозванца в подержанной офицерской форме старого прусского образца. Это символ хитрости, дерзости и находчивости. Редкий случай, когда можно увидеть памятник мошеннику, да еще установленный прямо на месте преступления.
6: Фридрих Вильгельм Фогт.
0: Плутовство.
8: Плутовство.
6: Великие авантюристы прошлого.
9: Как вас звать, величать-то?
10: Не царское это имя!
11: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
10: Не царское это имя!
11: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Он был коронован в 12 лет. Его долгое правление пришлось на сложнейший период Столетней войны, а тяжелый психический недуг едва не уничтожил Францию. Карл VI, официально именуемый возлюбленным, а за глаза безумным.
3: И при каких же обстоятельствах он заработал такое имя?
4: В молодости его описывали как энергичного монарха. Устранив от престола многочисленных регентов, дядь и кузенов, Карл VI укрепил свою власть. Навел порядок в финансах, восстановил флот и заключил временное перемирие с англичанами. Все изменилось, когда королю стукнуло 24 года.
3: История одного прозвища.
4: Он заболел лихорадкой, после чего впал в неконтролируемую ярость и зарубил свою свиту. Год спустя едва не погиб при пожаре, что окончательно подорвало его психику. Король убедил себя, что он буквально стеклянный, и запретил к себе прикасаться. Иногда болезнь отступала. Он вел переговоры и возглавлял походы, но даже в такие моменты его все равно называли Карлом Безумным.

0: Детройт. Энциклопедия домов мира. Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
1: Горцы Крыма и Кавказа.
0: Что?
1: Сакля. Небольшая хижина из камней или глины. Ее название заимствовано из грузинского языка, где сахли обозначает место, что находится рядом. Или просто дом.
0: Где?
1: Удачное расположение очень важно для сакли. Ведь в неправильно выбранном месте дому может повредить все, что угодно. Шквалистый ветер и горные ручьи, камнепады и лавины. Поэтому сакли старались возводить на открытой местности и относительно ровной поверхности.
0: Как?
1: Древнейшие крымские сакли были очень простыми. Один этаж, одна комната, крохотная дверь, прикрытая шкурой или тканью, и никаких окон. Стены складывали в основном из камней и глины. Деревянные полы и перекрытия могли себе позволить только богатые и знатные семьи. Ведь на голых скалах почти ничего не растет. В середине земляного пола обустраивали очаг, а в плоской крыше из соломы оставляли небольшое отверстие для дыма. Позже на склонах холмов и гор стали появляться целые поселения из саклей. Они строились в несколько уровней друг над другом, так, что крыша хижины снизу нередко служила полом или двором для верхней. В них уже было гораздо больше комнат, от 2 до 4, а крыши делали с широким навесом, чтобы защитить вход от палящего солнца и дождей. Кавказские сакли совсем не похожи на крымские. Это монументальные каменные строения, иногда в несколько этажей. Некоторые горцы встраивали их прямо в скалы. То есть, 3 стены они складывали сами, а 4-й служила сама гора.
0: А что теперь?
1: Во многих селах сакли возводят и по сей день. Многовековая технология постройки почти не изменилась. Правда, сейчас их делают из современных материалов и оборудуют всем необходимым для комфортной жизни. А иногда в старых саклях устраивают небольшие гостевые домики или скромные кафе для туристов. И будьте уверены, каждого путника здесь радушно примут, вкусно накормят и уложат спать в тепле и уюте. Сакля.
0: Кто так строит?
2: Нам кажется, что у китайцев все наоборот. Белый цвет у них символизирует траур. Пишут они сверху вниз, книги читают с последней страницы, несчастливым числом считают 4, и никогда не дарят друг другу зонтики и часы. Китай – единственная древняя цивилизация, которая существует и по сей день. Долгое время он был изолирован от остального мира, шел своим путем сквозь тысячелетия. А по пути в Поднебесной рождались и гибли великие империи. Изобретали порох и шелк, создавали уникальную философию и медицину. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев в программе «Область знаний. Китайский путь». Сегодня после 5 вечера только на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
3: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры. Информационная и транспортная безопасность. Рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. 48% избирателей уже проголосовали на выборах в Госдуму. Такие данные по стране озвучила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
2: Что касается дистанционного электронного голосования, то на федеральной платформе проголосовало уже более 3 300 000 наших избирателей. И это составляет 83% от тех, кто подавал заявление в 32 регионах Российской Федерации.
1: Напомню, президент Владимир Путин назвал выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. ВСУ разрушили избирательный участок в школе прифронтового поселка Запорожской области. Об этом заявил губернатор Евгений Балицкий. В свою очередь, в соседней Херсонской области украинские боевики целенаправленно ударили по гражданскому автобусу. Погибли 2 человека, в том числе член участковой избирательной комиссии Ольга Демьяненко. 4 получили ранения. По словам председателя Центра избиркома Эллы Памфиловой, Демьяненко с 23-го года работала в избирательной системе, участвовала в проведении нескольких кампаний, в том числе по выборам президента России. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения в Харьковской области. По сообщению Министерства обороны, в котле нанесено поражение противнику в районах Варваровки, Грачевки, Резникова и Хрипунов. Идут бои за Бузово. Одновременно российские войска расширяют внешнюю зону контроля у Новоалександровки, Петропавловки и Приколотного. Удары также нанесены по подразделениям ВСУ в Сумской области. Раненые военнослужащие, находящиеся на лечении в госпитале, проголосовали на выборах депутатов Госдумы. Боец 4-й бригады Южной группировки войск с позывным «Ара» поблагодарил за возможность воспользоваться конституционным правом. По его словам, это большое удовольствие и проявление уважения к военнослужащим. Он отметил, что отдает голос за будущее страны и ее процветание. Сборная России по боксу проголосовала на выборах в Госдуму на избирательном участке при посольстве России в Софии. Спортсмены находятся в Болгарии на чемпионате Европы, который проходит с 17 по 25 сентября. Главный тренер мужской сборной Виктор Фархутдинов отметил, что команда пришла в полном составе и рада возможности выполнить долг перед страной вдали от дома. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки, скрываются между строк научных.

0: научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
1: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он совершил 3 кругосветных плавания, побывал на всех континентах, прошел все океаны и установил 5 мировых рекордов. Яхтсмен. Заслуженный мастер спорта Николай Литау. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет! С вами Евгения Ионкина.
2: И я, Даниил Давыдов. Это программа о тех, кто отправляется на поиски, делает открытия и в результате меняет мир.
1: И у нас сегодня в гостях человек, который совершил 3 кругосветных плавания на яхте «Апостол Андрей». Побывал на всех континентах, прошел все океаны, установил 5 мировых рекордов. Яхтсмен, заслуженный мастер спорта, кавалер Ордена Мужества Николай Андреевич Литау. Николай Андреевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Первый вопрос. Вы совершили 3 кругосветных плавания. А почему 3? Почему не одно?
3: Собственно, замышлялось-то в моем мозгу тогда, 30 лет тому назад, замышлялось 2 плавания. Вслух я говорил только о первом. Это Северный морской путь. Это, собственно говоря, ради того это все затевалось, потому что до нас еще Северный морской путь никто не проходил так. Были там на случай прецедента, когда ходили яхты, шверботы какими-то кусочками, но чтобы такое сквозное плавание совершить...
2: Именно под парусами?
3: Ну, не только под парусами. К сожалению, в Арктике под этими парусами особо-то не походишь. В летний период там, на удивление, очень... Ну, не на удивление, наверное, просто очень мало ветра. Бывает порой так, что идешь, и чайки, летящие над тобой, отражаются в воде настолько вот просто зеркало. И так может длиться там день и 5 дней. Поэтому рассчитывать только на чисто под парусами, это, конечно... Только на какой-то очень легкой, может быть, посудинке. И когда мы сделали это первое плавание, то я, значит, вытащил из кармана проект второго плавания уже вокруг западного полушария через канадскую Арктику. Ну, как бы логично, ты когда свою Арктику прошел и все, и увенчан всякими наградами, обласкан журналистами, хочется, значит, попробовать себя и на другой стороне земного шара. Вот, и таким образом замкнуть такое вот кольцо по периметру Ледовитого океана. Это тоже удалось сделать, причем это получилось нескольким таким в соревновательном даже темпе, потому что есть такая шхуна крупная под немецким флагом, все, значит, с немецким капитаном. Они прошли в свое время канадскую Арктику и пришли к нам. Уже тогда вот были годы, когда наша Арктика стала более открытой для иностранных туристов, стала возможность ходить. Ну, а я в свое время прошел нашу Арктику и замахнулся на канадскую. И получилось, что это в один год. И у нас такая заочная гонка с Арвидом Фуксом случилась вокруг полюса. Это был первый прецедент, когда 2 яхты, наша и вот немецкая, прошли это вот кольцо, сделали. Но, к сожалению, наша Арктика оказалась не очень патриотичной. Льдов было мало. Арктик прошел практически без всяких проблем нашу Арктику, а мы в канадской Арктике, в общем, и были затерты во льдах, и дрейфовали кормой вперед, в общем, всякое было.
2: Это по необходимости?
3: Вот, да, дрейфовали. Да. Ну, дело в том, что ледовая шапка, которая накрывает нашу макушку земли, да, она имеет такую особенность, она двигается то туда, то сюда. Если она сдвигается в сторону Канады, значит, там тяжелая навигация, зато у нас легче гораздо в российских водах, и наоборот. И такой год как раз выпал, что как раз...
1: Вам не повезло.
3: Не повезло нам, а повезло Арвиду. Ну, между тем, да, он вышел раньше из Арктики, 3 недели, наверное, то есть он раньше и завершил это плавание, и получилось, что, в общем-то, он как бы первый, мы вторые, но между тем, вот в тот год был это первый прецедент, когда появились 2 первых яхты, которым удалось это кольцо замкнуть. Ну, а когда мы выходили уже из канадской Арктики, это было где-то в районе Гренландии, позади остались льды, впереди было только тяжелое, значит, осенняя Атлантика, ну и 6 лет жизни позади уже остались, не считая строительства, а со строительством 9 лет жизни. Практически уже все, что было в предыдущей жизни моей, до яхтинга, я же не всегда был яхтсменом, и стал вопрос, а что же дальше-то делать-то? Ну, и мозгу так вертится, думаю, может быть, надо и Антарктиду обогнуть, раз мы уж Арктику обогнули. Такие мысли у меня возникли, а когда мы пришли в Петербург, и когда там нас чествовали, и Дмитрий Шпоро, такой известный путешественник, мы с ним, собственно говоря, работали те годы, он сказал, я думаю, что человек, который обошел вокруг Арктики, не может не мечтать, чтобы обойти вокруг Антарктиды. Так и родилось 3-е плавание. Вот, и мы опять со Шпоро впряглись, каждый со своей стороны, вот, и сделали 3-е кругосветное плавание.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: А какое самое долгое было плавание кругосветное у вас?
3: Самое долгое, если по времени, было первое плавание. Но там было 2 зимовки. Потому что мы, когда обогнули земной шар, с Петербурга дошли до Камчатки, то уже было поздно идти в Арктику. И мы на Камчатке зазимовали. Потом мы в 98 году вошли через Берингов пролив в Арктику, пошли на запад, но ушли недалеко, потому что 98 год и потом последующие 99 были тяжелейшие в ледовом плане года. Вот в 20-м столетии насчитывают таких, пожалуй, там, около 5 лет таких вот суровых, серьезных. И поэтому мы, в общем-то, только войдя, через неделю мы уткнулись в сплошные льды, 5 недель мы стояли там, вот, уже началось новое ледообразование, сентябрь, и, в принципе, уже было опасение, что все, на этом все закончилось совсем. Но нам повезло, пришел южный шторм и оторвал льды, слегка отодвинул их от береговой черты, образовалась полынья узкая, протяженностью порядка 220 миль. И мы вот сунули голову в эту, значит, петлю. Ну и удалось нам за 2 суток по этому каналу проскочить уже в полынью туда, к Певеку.
2: Рискнули фактически.
3: Ну, в общем-то, это был риск. И когда мы, значит, решались идти или не идти, нас 7 было тогда на борту, а, в общем-то, я поставил вопрос как-то, условно говоря, на голосование, разделились пополам. 3 за то, чтобы идти, 3 за то, чтобы не идти. Ну, в итоге, значит, мы пошли, и все. И мы вот пришли в Тикси, и уже такой лед стал там вот. Если посмотрите кадры, мы там пробиваемся уже просто. И мы только вошли в порт, а утром все, уже не могли вообще сдвинуться с места, просто вмерзли. И нас окалывал портовый буксир, чтобы нас вытащить, подвести к причалу, поднять на стенку. Поэтому получилась еще одна навигация. То есть мы начали в 96-м году, а закончили только в 99-м.
1: Первое с 96 по 99-е, второе...
3: Первое 2002.
1: 2002, и закончилось оно...
3: Ну, оно как раз за один год, за 11 месяцев, то есть это было такое, как раз, как мы планировали, так все и получилось, невзирая на наши проблемы в Канадской Арктике, где тоже была тяжелая ледовая обстановка в том году. Ну, и потом было третье плавание, оно длилось 2 года.
1: А, я знаю, что оно завершилось в 2013-м.
3: Нет, да? Оно завершилось в 2006-м.
1: А, в 2006-м.
3: Угу. Да, в 2004-м мы начали, но там по другой причине. Мы у берегов Антарктиды потеряли перо руля. То есть под водой есть такой плавник у яхты, значит, которым она управляется. Сверху штурвал, который все видят, это то, что крутит рулевой. Но дальше через систему приводов, там, различных, в зависимости от конструкции яхты, передается все на плавник, на перо руля. И это перо руля обломило. И мы остались без управления у берегов Антарктиды. Но так как это уже был второй случай, первый раз мы потеряли перо руля в первом плавании.
1: Вам уже было все это знакомо, я так понимаю.
3: Да, мы все это сразу сняли. Дверь, которая всем мешала, значит, и с этой двери сделали такое примитивное подрулю устройство, и, в общем-то, за почти месяц мы выбирались, дошли до Новой Зеландии, 2200 миль мы прошли вот без руля, добрались до Новой Зеландии, там яхту подняли, изготовили новый руль, но уже в Антарктиду было возвращаться поздно, уже началась зима в Антарктиде. Вот мы, значит, прогулялись до Владивостока и обратно, чтобы не сидеть на месте, и на следующий сезон опять вышли в антарктические воды и завершили то, что мы намечали. А намечали мы что? Обойти вокруг Антарктиды, ну, по-разному можно. Допустим, пройти по экватору, это тоже, условно говоря, вокруг Антарктиды, да? Дело в том, что существует такая граница незримая, 60-я параллель. Вот. Все, что находится к югу от 60-й параллели, согласно вот международному договору об Антарктиде от 1 декабря 1959 года, является вот единым, неделимым, принадлежит всему человечеству, там ограничена хозяйственная деятельность, исключается военная деятельность. Вот. И наша задача была пройти все это к югу от 60-й параллели, чего не делали и до сих пор никто не повторил этого похода вот такого отчаянного. Вот. Поэтому мы опять пришли в Новую Зеландию, спустились опять к тому месту, где потеряли перо руля, откуда вышли, и кольцо это замкнули. Таким образом, вот и прошло 10 лет жизни.
1: Я предлагаю немножко вернуться обратно к самому первому вашему кругосветному путешествию. И меня интересует, как вообще возникла мысль совершить кругосветное путешествие. Но ответ через небольшую паузу.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. Единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
6: Реклама.
7: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. На радио «Звезда».
1: У нас сегодня в гостях яхтсмен, заслуженный мастер спорта, кавалер Ордена Мужества Николай Андреевич Литау. Человек, который совершил 3 кругосветных плавания на яхте «Апостол Андрей». Николай Андреевич, как у вас все-таки возникла сама идея отправиться в кругосветное плавание?
3: Ну, здесь, наверное, на поверхности лежит ответ. Любой яхтсмен, наверное, мечтает, и не только яхтсмен. Многие, значит, романтики мечтают сделать кругосветное плавание. Все это, зараза, наверное, вошла в мою кровь еще в раннем, значит, там, юности. Книги Жюль Верна, Новикова «Прибоя», Киер Далла с его «Путешествием к Антике», все это. На самом деле-то я парусом стал поздно заниматься. Я в 32 года пришел только в яхт-клуб «Буревестник», откуда начался мой путь.
2: А это поздно, да, считается, в
3: таком возрасте? Ну, некоторые с детства занимаются. С молодых лет ходят, и есть масса всяких специальных, значит, яхточек для юношества и для детских парусных школ. А это я сразу начал с большой, скорее всего, с яхты, ну, относительно большой. Ну, это уже для взрослых, так сказать, условно говоря. Вот, а потом, ну, мечта, она как бы была мечтой. Я продолжал работать, я тогда уже был начальником автохозяйства, значит, первая моя жизнь. И в 92-м году меня свела судьба с Дмитрием Шпаро. Один английский журналист и яхтсмен обратился за помощью. Он хотел пройти по внутренним водным путям России. Вот по рекам, по озерам, по каналам. Этого не делал никто еще до нас. Иностранное судно, я имею в виду, не российское, а вот именно флаг иностранный. И мы это со Шпаро сделали. И Дмитрий мне говорит, а какие-нибудь свои-то идеи есть? Я говорю, Дмитрий, вот Северный морской путь. Ну и что-то, он сам полярник бывалый, опытный, поэтому для него Арктика – это дом родной. Ну и вот так вот сошлись два наших интереса.
1: И вы все оставили, работу, все оставили и пошли.
3: Ну да, как я обычно говорю, хобби настолько стало мешать работе, что пришлось бросить работу. Я оставил свой гараж, которым 10 лет командовал. Все, и в 93-м году мы начали строить яхту. Долго и мучительно строили ее в поисках спонсоров, денег и прочее-прочее. Это 90-е годы.
1: Вот, соответственно, по поводу яхты и вопрос. Почему начали строить? Почему не купили, не взяли в аренду, не знаю?
3: На самом деле, ну, в аренду, во-первых, негде взять такую яхту. Купить, наверное, можно было. Купить
2: и сейчас, можно. Да? То есть не то, что, но тогда кто... негде было взять?
3: Не, ну, есть так называемые чартерные, но это все-таки кратковременные, так сказать. А потом чартер – это яхты такие, которые, ну, ширпотреб, скажем, понимаете. Здесь же все-таки должна быть яхта более-менее специальная, с прочным корпусом, с какими-то там теплоизоляцией и прочее-прочее. То есть это можно заказать, конечно, и на верфи, на профессиональной. Но я просто напомню тем, кто, знаешь, 90-е годы, это были шальные годы. Тогда все кинулись сразу что-то строить, вот яхтсмены. Яхты строили, дельные вещи, ну, то есть, что устанавливается на яхте. У нас были слеты здесь, под Москвой, под Петербургом, производители и потребители яхтенного оборудования. По 150 человек собиралось вот на все это. Строили все. После этого столько брошенных корпусов осталось, недостроенных по разным причинам.
2: Замахнулись,
3: да, и деньги закончить. Кончили, или там человек кончился, или еще что-нибудь произошло. Но у нас-то была цель не просто яхту построить, а именно для Северно-морского пути. И это как-то и нас подстегивало, и позволяло нам ходить единомышленников там, вот, в администрации Твери, Тверской области, где мы строили. Строили яхту вообще-то на Тверском вагоностроительном заводе. Ну, вот. Сегодня меня заставь строить яхту, или я никогда в жизни не пойду вот таким путем.
2: А вот у меня вопрос, как у автолюбителя. Если собрать автомобиль, его на учет не поставить. А как быть с судном?
3: В моей молодости строили и ставили на учет самодельные автомобили. Собирали из каких-то частей, кузов варили самостоятельно. И вот и такие вот ходили.
2: То есть яхту тоже можно зарегистрировать
3: яхту
2: и
3: проще.
2: Отправиться?
3: Ну, не то, что проще. Там своя другая история. Ты можешь либо в ГИМСе регистрировать, либо в морском регистре. Это зависит от того, какие ты задачи перед собой ставишь. И требования, соответственно, немного разные. Морской регистр намного, значит, там серьезнее. Все это. Но ты предъявляешь документацию на материал и двигатели, что ты из закона все приобрел. Потом инспектор все осматривает, докует, и все.
1: Сколько по времени строили яхту?
3: Ой, долго, 3 года мы строили ее.
1: Это долго?
3: Не, ну, есть примеры, когда яхту строили 17 лет, потом 3 года проплавала и утонула. Ну, это раздавило ее просто в порту большим кораблем.
1: Вы ее как-то испытывали?
3: Ну, почти нет. У нас на это просто не было времени, потому что это строительство долго тянулось, и нам уже надо было выходить, и мы все откладывали, поэтому у нас весь испытательный переход был, поход от Петербурга до Хельсинки обратно, то есть каких-то, сколько там, 200 миль в одну сторону и в другую.
1: То есть, смотрите, вы построили ее в Твери, потом ее в Питер, да, перегнали, можно так
3: ну,
1: сказать?
3: Ну, это перегнали по воде, да, своим ходом. То есть мы ее испытали под мотором, это все было, испытание прошло. Потом вот под парусами был совершенно короткий переход, меньше чем неделя.
1: Еще такой вопрос, Николай Андреевич, а почему название «Апостол Андрей»?
3: Вот с этим вопросом тебе интересно. Мы очень долго и мучительно искали название, но в основном, наверное, не столько название искали, сколько деньги. И искали какого-то спонсора, который вот назовет, и мы потом, значит, ее и будем ходить.
1: Да, как яхту назовешь, так она,
3: да,
1: собственно, и пойдет.
3: Да, но в итоге мы такого спонсора не нашли, на который бы вот все на себя взял. Поэтому у нас там спонсоров было, там, я не знаю, 3 листа печатных, которые... кто чем помогал. Вот, а потом нас свела судьба с одним человеком, который говорит, а не хотите ли вы взять благословение у патриарха? А я, говорит, вам помогу купить лебедки. Ну, и в итоге вот так оно и получилось. Мы написали письмо, он это письмо взял, отнес в нужную канцелярию, вот, и мы получаем ответ за подписью патриарха всей Руси Алексея II с рекомендацией, там, предложением, как правильно сказать, наречь яхту «Апостол Андрей».
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: Экипаж подбирался как-то специально под первые кругосветные?
3: Ну, не только под первые, под все кругосветки. У нас за 3 кругосветки 30 человек прошло через яхту, при том, что у нас больше 7-то на яхте никогда не бывало. То есть оптимальный экипаж 5 человек. Ну, вначале мы 7-ром ходили, потому что еще опыта было мало. Конечно, я подбирал экипаж среди сменов, среди своих коллег, среди там... Ну, первый экипаж, московская группа вся была, с их клуба «Буревестник», конечно. Тверские ребята были, где мы строили яхту. В основном это был вот такой московско-тверской экипаж. Потом стали появляться ребята из Петербурга, с Владивостока, с Мурманска, с Новосибирска, с тех мест, куда мы заходили, с Камчатки. И в итоге так мы обрастали. Потому что люди менялись все равно. Все не могли идти. Вот 10 лет я один продержался, ну и до сих пор.
2: Но вы капитан. А почему другие члены экипажа меняются? Не выдерживают нагрузки или что?
3: Не, ну же на что-то жить же надо. Это же...
2: Я
3: уже просто стал профессионалом, я теперь, ну, тупо за это деньги получаю. То есть, если меня приглашают куда-то капитаном на какие-то яхты, там, в Антарктиде работал, в прочих местах, значит, ну, вот.
1: В каждой кругосветке были 7 членов экипажа. По 7 человек.
3: Вначале было 7, а потом, уже начиная со 2 человек, 5-6. Доходило вообще до 4 один раз там.
2: А как распределяются роли? Вот чем занимаются члены команды?
3: Значит, у нас 2 вахты. Сутки делятся на 12 часов. Ну, понятно, не 12, а там 4-6 часов. 2 вахты. 2 вахтенных начальника, 2 рулевых вахтенных. То есть вот мы несем сейчас вдвоем вахту там. И 5-й человек – это кок. Кок у меня был всегда освобожден по возможности. Ну, когда,
1: да, от вахты имеется в виду, да?
3: От вахты, ну, потому что работа на камбузе, она сама по себе, еще та вахта. Три раза в сутки готовить еду и качаешься лодки там, и, в общем-то. Когда позволяли условия, я брал больше народу, сам на вахте не стоял уже последние годы тогда там, значит. Ну, все равно две вахты по два человека, это четыре человека, которые управляют яхтой. Кок пятый, ну, шестой капитан, если есть кому встать на вахту вместо него.
1: Я когда смотрела видео с ваших кругосветных плаваний, я поняла, что там даже времени для отдыха не бывает. Вы постоянно находитесь в каком-то движении.
3: Ну, не так это все-таки. Вот я за навигацию, так вот просто как пример, за летнюю, я до 15 книг прочитываю на яхте.
1: На яхте?
3: Да. Вот я меньше гораздо прочитываю зимой в свободное время. Потому что я отстоял свой час за рулем. Потом я час сижу внизу, на подвахте, мало ли там надо выйти наверх, парусами какие-то произвести, смену там парусов или еще что-то. Но зачастую не надо этого делать. Ты сидишь этот час, спокойно читаешь. Вот. Потом выходишь на руль час, тебя меняют. Вот. И так у тебя в сутках получается 6 часов ты на подвахте, 6 на вахте. Ну, 12 вообще. Ну да, 6 на вахте, 6 на подвахте.
1: Просто я к чему? Когда ты проходишь льды Арктики, например, то там нужно постоянно быть на стороже. Что называется?
3: Не, ну там не до сна, конечно. Все-таки вахты рознь. Есть широты благословенные, как, допустим, пассаты, где вообще ветер все время дует с одного направления и с одной силы. И так длится веками уже. Как земля вращается, так все это и происходит. Поэтому там, конечно, просто балдеж, по-русски говоря. А в Арктике, конечно, когда особенно среди льдов, так там ни до книг, ни до чего. Один рулит, другие там либо поднимаются на мачту там повыше, чтобы было видно проходы там среди разводей, среди льдин. Но это было в прошлом еще. Сейчас летом льдов нет в Арктике, поэтому особо следить незачем.
1: У нас сегодня в гостях Николай Андреевич Литау. Человек, который совершил три кругосветных плавания на яхте «Апостол Андрей». Яхтсмен, заслуженный мастер спорта, кавалер Ордена Мужества.
9: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. На радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие три минуты новости искусства и культуры. Музыканты, исполняющие этническую и народную музыку, востребованы за рубежом, заявил народный артист России Игорь Бутман. По его словам, особый интерес вызывает именно этника. Она несет более различимый культурный код. Бутман считает, что развитию направления поможет сочетание с джазом и роком. Такие коллаборации дают мощный импульс для импровизации и со временем могут стать мировыми хитами. Человеческие переживания и навыки должны оставаться в основе кино при развитии технологий искусственного интеллекта. Об этом агентству ТАСС заявил продюсер Петр Ануров.
2: Мы сейчас находимся в стадии вопросов обществу, индустрии. Мы не знаем, как с этим на самом деле себя вести. Для меня важно, чтобы искусственный интеллект остался инструментом в руках художника, в руках создателя, чтобы человеческое начало, то, чем мы сильны как люди, нашими эмоциями, нашими чувствами, нашим опытом, нашими переживаниями, нашими страданиями, нашей любовью, чтобы оно было основным в том, что мы в итоге называем кино. А будет ли это сделано с помощью этой системы искусственного интеллекта или другой, это уже вторично.
1: По словам продюсера, искусственный интеллект уже активно используется кинематографистами на этапе подготовки фильмов. С его помощью можно создавать эскизы и референсы, а некоторые процессы выполнять быстрее. 9-й международный кинофестиваль «Байконур Фильм Фестивал» проходит в Казахстане. В международную конкурсную программу вошли три российские картины: «Фейерверки днем» Нины Воловой, «Happy as can be» Ирины Большовой и «Маунт» Дмитрия Давыдова. В основной программе представлены фильмы из Азербайджана, Германии, Казахстана, Грузии, России, Узбекистана, Киргизии, Португалии, Южной Кореи, Таджикистана и Армении. Фильм «Открытие. Учитель» казахстанского режиссера Аяны Нурдиновой. В кинопарке «Москино» открылась новая экскурсионная программа по площадке «Города Ближнего Востока и Средней Азии». Здесь построили декорации для сериала «Трудно быть богом» — первой сериальной экранизации повести Стругацких. Воссоздан вымышленный город Арканар. Среди объектов дворец Кондора, акведук высотой 14 метров, скульптура «Воин на пуме» весом 20 тонн и тронный зал. Внутри средневековых декораций спрятана космическая станция. Маршрут занимает 2 часа и рассчитан на взрослых и детей от 6 лет. Это были новости культуры. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Киножурнал «Фитиль». Стоп! Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда». Реклама.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: У нас сегодня в гостях яхтсмен, заслуженный мастер спорта, кавалер Ордена Мужества Николай Андреевич Литау. Человек, который совершил 3 кругосветных плавания на яхте «Апостол Андрей».
2: Николай Андреевич, в кругосветном путешествии на парусной яхте, которая оснащена двигателем, вот сколько на парусах вы идете и сколько вы идете на двигателе и почему?
3: Ну, это зависит от района плавания во многом, потому что там, где много ветра, то нет нужды вообще двигатель запускать абсолютно. Вот, поэтому, конечно, мы стараемся использовать как можно больше парусов, потому что бензоколонок по пути-то не встречается в океане.
2: Приходится экономить.
3: Да, и запас топлива ограничен, который необходим нам и для обогрева, и для навигации, потому что сегодня же все электроника работает, поэтому все время аккумулятор надо заряжать.
2: То есть генератор есть отдельно?
3: Генератор есть, да, и ветрогенератор, и солнечные батареи использовали, но в основном все-таки энергию дает дизель, все остальное мало заменяет. Эти возобновляемые источники энергии, они на яхте работают очень плохо, особенно ветрогенераторы, все зависит от курса. Ну и от того, будет ли возможность заправиться. Конечно, вот в океане мы большую часть идем под парусами. Я думаю, 90%. Мы запускаем дизель только там подзарядиться иногда. Ну и совсем уже какой-то штиль, и ты смотришь по прогнозу, что там где-то там через полсуток будет ветер дуть. Ну, тогда что мучить себя и яхту. Запустили дизель и пересекли эту щелевую полосу и пошли дальше уже опять под парусами. В Арктике там, я думаю, где-то, наверное, 50/50 приходится дизель гонять. А в Антарктике наоборот, там заправиться просто негде. И когда мы огибали Антарктику, то мы практически дизель не запускали. Даже доходило до того, что у нас 1 миля за вахту. То есть, ну, вот 2 километра мы проходили за 4 часа. Ветра нет, топливо жечь не можем себе позволить. Поэтому, ну, упорно дожидались ветра, так сказать. Поэтому очень сильно зависит от района.
1: А меня больше интересуют приключения. Николай Андреевич, когда я представляю, что ты уходишь в плавание, особенно в кругосветное, то явно ты с чем-то там столкнешься. Вот вспомните какой-то из 3 ваших кругосветных плаваний самый яркий запоминающийся случай, с которым вы столкнулись. Что вам больше всего запомнилось?
3: Если говорить о море, так сказать, об океане, а не о землях, где мы тоже с чем-то сталкиваемся. Ну, в первом плавании мы, конечно, лодка была сырая, в прямом и переносном смысле слова. Поэтому поломки нас преследовали всю Балтику. И на Канарах мы винт потеряли, и в Южном океане у острова Кергелен такой есть посреди Индийского океана, мы перо руля потеряли первый раз, поэтому...
2: А яхта деревянная, да?
3: Яхта
2: или пластиковая?
3: Стальная. Стальная яхта, да. Вот, это первым плаванием мы намучились. Во втором плавании у нас, в принципе, оно прошло, пожалуй, наименее, так сказать. Уже яхта была вылизана, после того еще мы прошли хороший, значит, ремонт и модернизацию на Кронштадтском морском заводе. Там было самое, конечно, такое вот яркое приключение, это когда нас затерло во льдах Канадской Арктики. Это в устье реки Маккензи, нас затерло во льдах, значит, мы, значит, там имели и крен, и дифферент, и потом повредило и винт, и опять, значит, руль пострадал. Ну, это вот из-за ледовой, значит, и, в принципе, мы уже, так сказать, начали там вещички собирать потихоньку, потому что непонятно было, что будет дальше.
1: А вы СОС вызывали?
3: Нет, мы ничего не вызывали, мы ждали ситуации. Но ситуация изменилась, изменилось направление ветра, потом там приливные течения, и льды перегруппировались, и яхта, значит, опустилась на воду, и мы, значит, дохромали до ближайшего порта, вот, там сменили винт побитый, значит, там привели в порядок.
1: Скажите, вот когда вас затирают во льдах, это очень интересно, мне, по крайней
3: очень
1: мере,
3: интересно.
1: Очень интересно, как вы справляетесь вот с этими ощущениями, ну, страшно же.
3: Ну, конечно, неуютно себя чувствуешь, если лежишь или там сидишь, и прислушиваешься каждому скрипу, а так как лед не может быть там абсолютно статичен в море, это значит, вот когда мы сейчас вмораживаем яхту в лед на зимнюю стоянку, да, вокруг, значит, сплошное гладкое поле, на коньках можно кататься, вот, а в дрейфующих льдах они все время движутся, они все время, поэтому все время что-то лопается, все время что-то ломается, треск идет беспрерывный, поэтому, конечно, каждое содрогание яхты отзывается дрожью селезенки внутри организма. Неприятно очень, конечно, было.
1: Но вы как, вы просто говорите спокойно.
3: Ну, сидишь и ждешь.
1: Еще же экипаж же вокруг,
3: ну,
1: а вы
3: да, ну,
1: капитан.
3: Слава богу, экипаж у меня всегда был такой боевой, паникеров никогда не было, вот, все сидим и ждем. Ну, приготовились там, документы приготовили, все, значит, что срочно забирать в случае эвакуации. Это вот был, пожалуй, такой, за все 3 плавания такой самый.
1: А эвакуироваться куда, на льды куда?
3: Ну, конечно, на льды. Если эта беда случается посреди открытой воды, тогда у нас есть специальные аварийно-спасательные плоты. Их сбрасываешь в воду, они автоматически раскрываются и переселяешься туда.
2: А примета есть у капитанов? Вот раньше, например, была примета, чтобы женщину на судно не пускать. Сейчас, я так понимаю, она уже не работает. Но какие сохранились?
3: Ну, вот мы в кругосветное плавание женщин не пускали на судно.
2: Ага.
3: Ну, вот сейчас у нас ходят дамы, ходят и коками ходят, и фотографы бывают.
2: Это я для Жени спрашиваю, она мечтает.
1: Мечтаю в кругосветное.
3: Да, ну, сейчас уже такая... Сейчас главное, если вы попадете каким-то образом на французскую яхту, ни в коем случае с собой не тащите кролика. Самая страшная примета для французских моряков – это кролик.
1: Почему?
3: Я понятия не имею. Но я это обнаружил на Киргилене, вот когда это французские острова, когда мы там без руля стояли. А у них там эти кролики носятся тысячами. Ну, завезли когда-то на эти острова. Хищников нет, поэтому они там... И это острова заповедные. Там пингвинов нельзя трогать, альбатросов, не приведи Господи. А кроликов они просто ходят и стреляют. И взяли меня на охоту. Ну, я такой охотник. В своей жизни один раз стрелял, ну, понятно. Понятно, что стрелять-то умею. Вот. И я, значит, долго ходил. В итоге одного несчастного кролика я убил все-таки. Притащил его на яхту. Они говорят, ну, собери наших тогда раз. Я говорю, да не, вот мой трофей, вот я лично. На следующий день мне старпом говорит, слушай, тут вся общественность возмущена твоим поступком. Я говорю, какой поступок? Вроде не трогал француженок, вроде бы, и пьяный нигде не валялся. Оказывается, это такая примета нехорошая у французов.
1: А на вашей яхте-то были какие-то приметы на апостоле Андрея?
3: Ну, у нас какая примета? У нас апостол не любил никогда выходить в день рождения старпома. И у него 15 декабря день рождения. И вот как мы только выходим на его день рождения, обязательно у нас ломается рулевое управление. То штурм-тросы лопнут, то там еще что-то случится. Ну, там механизм сложный.
2: И всегда руль, да?
3: Да, и всегда руль. Поэтому мы уже вот на Сашкин день рождения, мы говорим, нет, не пойдем мы никуда. Ну, когда ты в океане, одеваться как бы некогда, но в этот спорт никогда не выходили на его день рождения.
2: Ну, а вот отказал руль. А как дальше идти на яхте без руля-то?
3: Смотря что отказало. Когда вот штурм-трос лопнул...
2: Это заменить.
3: Да, ну, прежде чем... Пока ты его меняешь, есть аварийный румпель. То есть это как, вот, может быть, вы видели небольшие яхточки, швертботы, и вот управляется вот таким вот палкой такой.
2: А, все-таки есть.
3: Вот, ага. Ты надеваешь этот румпель на головку балера и сидишь, управляешь. Тяжело, конечно, на такой крупной яхте это делать, но а тем временем меняются штурм-тросы. Но когда теряешь перо целиком, как у нас было, это уже совсем другая история. Тут надо что-то либо придумывать, что мы делали дважды. Вот, у нас самый, пожалуй, богатый опыт среди эсминов плавания без руля. Один раз, значит, панель с камбуза снимали, первое плавание, во втором плавании, вернее, в третьем плавании, вот, опять решили с руля, и тогда я уже рассказывал, мы, дверь одна, которая всем мешала, там, в кубрике, все они говорят, капитан, давай мы эту дверь снимем. Я говорю, ну, вот теперь...
2: Превратилась в руль.
3: Да, сделали, то есть, вместо этого утерянного пера, там, при помощи там всякого приспособления. И да, что просто веревки тянешь, как на лошади, с одной стороны, с другой стороны, эту дверь. Это, конечно, не руль, но помогает держать направление хотя бы в том, куда тебе нужно. И таким образом выбираешься к людям.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: Во время ваших кругосветок приходилось ли вам сталкиваться с какими-то неординарными природными явлениями? Шторм, я не знаю, буйство стихии, что-нибудь в этом?
3: Шторм – это абсолютно заурядное явление, скажем так.
1: Когда, смотря какой.
3: Ну, понимаете, когда вы выходите там на однодневную прогулку, там, или там, можно не выходить, когда шторм. Но когда ты идешь в океане по 30 дней, у нас были переходы по 50 дней без захода в какие-то порты, значит. Поэтому за этот период, конечно, обязательно придет рано или поздно шторм. Вот. И у нас были, конечно, в южных широтах шторма там силой до 10, до 12 баллов, то есть ураганы были. Вот. Поэтому штормов мы хватили в своей жизни более чем достаточно. Вот. Ну, а каких-то аномальных, о чем меня регулярно спрашивают, мы не наблюдали.
1: А что страшнее, шторм или, наоборот, безветрие?
3: Так, то есть и то, и другое плохо, на самом-то деле. Ну, штиль не столько, конечно, морально плохо. Это понятно, что ты ждешь, ветра нет, куда-то идти надо. Дело в том, что в океане особенно, ну и в морях, ну, в океане, никогда не прекращается волнение. Всегда идет зыбь. И когда есть ветер, паруса нагружены, и яхту, ну, условно говоря, прижимает к воде, и она идет, значит, понятно, что волна все время качает. Но когда ветра нет... Ее вот болтает со стороны в сторону на этой волне, и это просто разрушает такелаж, обрывает там рангоут, страдает все, значит, как, очень противно.
2: Как я люблю вот по книжкам вот эти словечки все непонятные, но очень романтичные.
1: Было ли что-то во время ваших кругосветных путешествий, что вас больше всего поразило? В воде, в людях?
3: Ну, в воде, ну, бывают такие, знаете, места, вот я, допустим, как-то шли мы вдоль наших берегов в сторону Мурманска, а там такая сложная схема течений между островами. Один раз мы идем, и впереди просто вот как порог стоит, как будто вода вот на сантиметров на 10-20 таким вот просто сплошным порогом идет. Как вода может жидкая и вдруг вот так вертикально встать.
2: А вы это в бинокль все смотрите?
3: Да, как какой это, бинокль? Это вот уже впереди мы подходим, видно. Да, мы подходим, подходим, значит, ну, я понимаю, что это какие-то течения связаны там с улой, сулой это слово такое есть, когда вода прям как в котле вся кипит. Мы пересекаем этот порог, а там реально просто вот все бурлит и кипит, потому что это вот течение сливается, происходит такая вот интерференция волн. Такое ощущение, что яхта просто встает на месте. Ощущение, что ты вообще никуда не движешься. Потом это преодолеваешь. И действительно бывают такие слои такой мертвой воды, как ее называют, когда начинает вязнуть судно и скорость теряется.
1: Скажите, Николай Андреевич, во время... Ну, так складывается, что во время страшных каких-то ситуаций человек сам обнажается, обнажается вся его сущность. Вы подбирали команду, свой экипаж. Столкнулись ли вы, может быть, во время каких-то своих кругосветок, когда вы увидели человека, ну, вообще с другой стороны, и были поражены? Как так?
3: Ну, были у меня, конечно, случаи, когда я расставался с людьми. Первого доктора я списал, но это спустя 6 месяцев уже, понимаете, просто он, ну, не пришелся он ко двору вообще в экипаже, в психологическом контексте. А так, в основном, как-то удавалось подбирать ребят, которые вот, более-менее по духу схожи. Вот. Ну, конечно, каждый имеет свой характер. Кто-то там неделя через две становится раздражительным, и он на всех кидается, значит. Кто-то, как удав, наоборот, вообще ни на что не
1: реагирует. А у вас же, вы же как капитан. Во-первых, у вас есть мечта, вам нужно дойти до этой цели и еще всех примирить людей. Это же какая ответственность, огромная роль.
3: Ну, у капитана всегда ответственность. Есть мечта, нет мечты. Когда ты ведешь судно, ты всегда отвечаешь и за судно, и за людей. Вот. Ну, мечта у нас была общая, на самом-то деле. Первое кругосветное плавание мы собрались все. Вот, меня помню, мы там строили, как говорят, пока не построили. Меня постоянно там... Ну, мы пойдем или не пойдем? Мы пойдем или не пойдем? Все затягивалось. Того не хватало, этого не хватало.
2: Николай Андреевич, вот сложностей много. Это уже понятно по вашему рассказу. Зачем вам все это надо?
3: Ну, вот была мечта, и все мы собрались и решили, что вот хотим пойти вокруг света. Ну, для меня, конечно, был Северно-морской путь таким гвоздем программы. Многие, кстати, не верили, даже мои соратники, и, да, обойдем вокруг света, и хорошо, а там пройдем Северно-морской путь или нет, никого это не волновало. Не то, что не волновало, ну, не всех, скажем так. Ну,
1: вам же за это дали, да, медаль «Голубая вода»?
3: Ну, вообще, большинство наград, которые я имею в своей жизни, мы получили за первое кругосветное плавание. И Орден Мужества, и «Голубая вода».
1: За искусство мореплавания.
3: И за искусство мореплавания британская награда. Вот. Потом еще были награды, ирландские награды были, еще британские были, но это уже за другие достижения.
1: Я вот, правда, не поняла, когда читала о вас, что такое «Восьмерка» Литау.
3: Ну, это вот как раз связано с первыми двумя кругосветками. Тут нужно карту представить перед собой, как его рисуют, ее такая. И мы сделали первый виток, сделали против часовой стрелки вокруг восточного полушария, а второй виток сделали по часовой стрелке вокруг западного. И они, эти вот два кольца смыкаются где-то вот в середине Атлантического океана, и получается так, что вот на этом самом... Ну, и так вот ребята окрестили, о, восьмерку нарисовали. А потом эта восьмерка у нас стала нашим символом. Есть такой узел морской восьмерка. Он теперь у нас всюду и на яхте, и нарисован, и вышит на диванах, и приварен на кнехтах, и на визитке. То есть, знаешь, теперь символ – это восьмерка, да.
1: В ближайших планах куда хотите отправиться? В Арктику?
3: В Арктику. Ну, на следующий год у нас есть планы на землю Франца Иосифа сходить там с радистами, там, и по их программе работать. Мы сейчас работаем либо с радистами, либо с биологами, метили, считали моржей атлантических в Карском море. С историками работали, ну, и туристов.
1: А журналистами не работали?
3: Журналистами работали с первого дня, как только начали.
2: Николай Андреевич, огромное вам спасибо. Рассказ был, как будто бы я вот сам поучаствовал с вами в кругосветке. Поэтому мы с Женей хотим пожелать вам попутного ветра и 7 футов под килем. Так, по-моему, капитану принято желать.
3: Да, спасибо большое.
1: Спасибо вам большое, Николай Андреевич, что пришли, поделились с нами своей историей поиска, открытия. Ну и желаем вам действительно новых поисков и новых открытий. Друзья, если у вас есть своя история поиска и находки, пишите нам в сообщество «Радио Звезда» ВКонтакте, «Одноклассники» и «Телеграм». Напомню, что сегодня у нас в гостях был человек, который совершил 3 кругосветных плавания на яхте «Апостол Андрей», побывал на всех континентах, прошел все океаны, установил 5 мировых рекордов. Яхтсмен, заслуженный мастер спорта, кавалер Ордена Мужества Николай Андреевич Летау.

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда».
1: Эта страна находится между Скифией и Сарматией. Простирается на огромном расстоянии от Каспийского до Ледяного моря. Здешний народ называется москами или московитами.
2: Воспоминания иностранцев о царской России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
4: Шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
2: Колосс Родосский. Одно из семи чудес света.
7: Эта скульптура была ну просто фантастически огромной.
6: А вот и нет.
1: Все пошло со средневековых гравюр. Они изображали колосса, стоящему у входа в гавань Родоса, так, что корабли буквально проходили между ног гигантской статуи. При этом, по мнению историков, высота изваяния была около 35 метров. Тоже немало, ведь это 12-этажный дом, но с образом проплывающих под ногами парусников художники погорячились. Да и по основной версии, описаний легендарного объекта крайне мало, находился он не в порту, а в черте городской застройки.
6: Исторические мифы и заблуждения.
1: Колосс, так греки называли все подобные статуи, представлял собой скульптуру Гелиоса, бога солнца. В античности он считался покровителем острова Родос. Мастер по имени Харес создавал атлетическую фигуру мужчины целых 12 лет и сдал работу в 280 году до нашей эры. Каркас был из камня и железа, а облицовка – из бронзовых пластин. Относительно позы тоже ведутся споры. Возможно, одна рука Гелиоса была поднята ко лбу.
2: А какова же судьба колосса Родосского?
1: Сооружение простояло совсем недолго. Через полвека статую разрушило землетрясение.
6: А вот и да.
8: Тайное и неизведанное.
9: Иван Грозный. Одна из самых загадочных и противоречивых фигур в российской истории. С его именем связано множество зловещих тайн и легенд. Одну из таких загадок ученые не могут разгадать до сих пор. В 1505 году отец Ивана Грозного, Василий III, взял в жены Соломонию Сабурову. Дочь знатного боярина была выбрана из 500 девушек, привезенных на княжеские смотрины со всей страны. Этот брак продлился 20 лет, в течение которых Соломония так и не смогла родить наследника. В 1525 году княгиня была насильно пострижена в монахини и сослана в Суздаль. Новой женой великого князя стала Елена Глинская, будущая мать Ивана Грозного. Царевич Иван и стал главным претендентом на московский престол. Главным, но вполне вероятно, не единственным. После отъезда Соломонии в монастырь по Москве поползли слухи, что на самом деле княгиня была беременна, и что в обители у нее родился сын. Назвали его Георгий. По приказу Василия III в Суздаль отправилась тайная комиссия. В ходе дознания было установлено, Соломония действительно родила сына, который вскоре умер. Доказательством тому служила гробница в одном из пределов монастыря. Василий III успокоился. Сын от первой жены никогда не заявит свои права на престол. Впрочем, некоторые исследователи считают, что на самом деле Георгий остался жив. А история с погребением малолетнего царевича была хорошо продуманным спектаклем. В пользу этой версии говорит следующий факт. В 1934 году гробница в Суздальском монастыре была вскрыта. Внутри лежали детские вещи и несколько игрушек. Но никаких останков под каменной плитой не было. Это позволяет предположить, что новорожденный Георгий не умер, а был вывезен из монастыря и надежно спрятан. Знал ли Иван Грозный о возможном существовании сводного брата? А если знал, то не этим ли объясняется его крайняя подозрительность и привычка во всем видеть заговор? Вряд ли когда-нибудь мы получим ответ на этот вопрос.
8: Тайное и неизведанное.
10: Граф де ля Фер?
11: Я.
10: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
11: Я.
10: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
11: Я.
10: Аббат Дербле?
12: Я.
10: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
13: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Явка на выборах в Госдуму к 13.40 по московскому времени третьего дня голосования превысила 50%. Об этом освидетельствуют данные ЦИК. Дистанционно по федеральному округу проголосовали уже более 3,5 миллионов человек. Всего заявления на онлайн-голосование подали свыше 4 миллионов избирателей. Помимо выборов в Госдуму проходят кампании в законодательные собрания 39 регионов и выборы глав 11 субъектов. В ряде европейских стран растут опасения из-за планов Германии по наращиванию военной мощи. Об этом сообщает Wall Street Journal. По данным издания, стремительное перевооружение Берлина вновь разжигает вековые дебаты о том, какой властью должна обладать Германия. Вопросы у европейских государств вызывает система оборонных закупок. Значительная часть контрактов достается немецким производителям. Кроме того, действия ФРГ могут повлиять на баланс сил в Европе. Опасения связывают и с ростом популярности партии «Альтернатива для Германии», которая выступает за выход страны из Евросоюза. Мужчина погиб на Камчатке после нападения медведя. Уточняется, что хищник разрушил забор и проник на объект, где работал погибший. Охотники и полиция ведут поиск хищника. Почему медведи выходят к людям? Радио «Звезда» рассказал член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков.
2: Многие зоологи связывают это с бескормицей. Ну, например, в этом году невысокий урожай кедрового ореха. Кедровый орех – это очень серьезная такая одна из основных кормовых баз медведя, которая имеет большее значение для этого вида, чем, допустим, ягоды и грибы. Потому что кедровый орех жирнее, и для медведя он более такой значимый источник пищи. С другой стороны, сокращаются дикие места обитания животных из-за рубок, из-за пожаров, из-за строительства дорог, из-за строительства линий электропередач.
1: Также сегодня стало известно, что медведь растерзал двух мужчин в Томской области. Хищника нашли и ликвидировали, сообщили следователи. Минпросвещение выпустило методические рекомендации по использованию искусственного интеллекта в школе. Учащимся разрешено применять нейросети для составления плана, самопроверки и объяснения сложных тем. Учителя могут использовать ИИ для генерации тренировочных заданий. Однако выдавать полностью написанные нейросетью тексты или проекты за свои запрещено. Также нельзя передавать ИИ конфиденциальную информацию. Педагогам советуют заранее обсудить с учениками допустимые варианты и риски. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Киножурнал «Фитиль». Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Киножурнал «Фитиль».
2: 4 июня 1962 года на экраны кинотеатров Советского Союза вышел первый выпуск сатирического киножурнала «Фитиль». С того момента его регулярно показывали перед сеансами, так же, как сейчас крутят рекламу. Кстати, тема некоторых его серий актуальна и сегодня, как и суть термина, используемого в названии журнала. «Фитиль» в памяти нескольких поколений зрителей связан с именем Сергея Михалкова. Он придумал, воплотил в жизнь и на многие годы возглавил проект. Само название принадлежит тоже ему.
3: «Фитиль» — это военно-морской термин. Его происхождение уходит в далекое прошлое. Смысл этого термина таков. Когда адмирал замечал на том или ином корабле своего соединения непорядок, нечеткое выполнение задания, отклонение от курса, то на флагмане поднимался позывной корабля-нарушителя и производился выстрел из орудия по команде «Фитиль». Выстрел должен был привлечь внимание всех командиров кораблей к сигналу, поднятому на флагмане. Прошли десятилетия. Ну и теперь бытует среди военных такие выражения. «Слышали? Сегодня Иванов схватил от командира фитиля, а Петрова-то вчера крепко фитильнули». Отсюда и произошло название нашего журнала «Фитиль».

0: Звезды сошлись.
1: В советские годы в число авторов «Фитиля» входили самые известные кинематографисты. Например, среди сценаристов короткометражек были такие сатирики, как Михаил Жванецкий, Семен Альтов, Аркадий Арканов. Снимались в нем и многие любимые звезды советского экрана. Никулин, Папанов, Крамаров, Евгений Леонов, Наталья Крачковская, Фаина Раневская и многие другие. Режиссеры тоже были весьма звездные. Никита Михалков, Георгий Данелия, Леонид Гайдай, Александр Митта, Аркадий Хайт, Вячеслав Котеночкин. Самая первая новелла сатирического журнала называлась «В одном сапоге» и была посвящена бюрократам, заботящимся о своей репутации. Главные роли в оригинальной короткометражке исполнили народные артисты Игорь Ильинский и Ольга Викланд. Ильинский выступил и в качестве режиссера, а сценарий написал сам Михалков-старший.
0: Что Фитилю по зубам?
1: Михалков не только организовал киножурнал, но и был его бессменным руководителем. Для того, чтобы защищать проект от нападок потерпевших, героев обличительных лент, надо было иметь серьезный вес не только в мире кино, но и наверху. Сергей Владимирович оказался идеальной и, пожалуй, единственной фигурой, способной десятилетиями держать свое детище на плаву. Очевидно, что самые рискованные и резкие сюжеты согласовывались лично с ним. Скорее всего, он сам решал, что Фитилю по зубам, а куда лучше не соваться. Иногда для принятия решения смелость требовалась немалая, несмотря на все связи и, как сейчас говорят, крыши. Вот как Михалков описал главные цели своего меткого орудия.
2: Каждый выстрел сюжет Фитиля был 100% снайперский. Бил по взяточничеству, пьянству, разгильдяйству, бюрократии и расхищению государственного имущества.
0: Тренировали режиссерскую мускулатуру.
1: Школу Фитиля прошли многие известные режиссеры. Для одних киножурнал стал стартовой площадкой в мир большого кино, для других – возможностью заработать неплохие деньги, для третьих – способом пережить период творческого кризиса, когда с большим кино отношения не складывались. Тем более, что команда «Фитиля» во все годы существования журнала состояла как на подбор из креативных профессионалов. Все, кто прошел через эти университеты, признавались. Работа тренировала режиссерскую мускулатуру. Фельетоны, сатира, всегда требовали особого мастерства. А тут еще задача усложнялась форматом. В коротком сюжете просто нет времени на исправление ошибок. Зрителя не отвлечешь от промаха следующей сильной сценой. Права на ошибку нет.
0: Стоп. Кадр. На радио «Звезда». А я иду, шагаю по Фитилю.
1: Вполне логично, что сын Сергея Владимировича Михалкова, Никита, будучи еще студентом в ГИКа, начал отрабатывать режиссерские навыки в «Фитиле». По семейному подряду можно получить заказ, но сделать талантливую работу никакие связи не помогут. Дар он или есть, или его нет. На Никите Сергеевиче, безусловно, природа не отдохнула, а дарила его щедро. Набивая руку, он снял не меньше 10 веселых сюжетов киножурнала. Один из них – «Жертва гостеприимства» – считается лучшим из всех снятых за годы существования журнала. Безусловно, это заслуга не только Никиты Михалкова, но и актера Евгения Евстигнеева, блестяще сыгравшего пьяного Деда Мороза.
3: Я Дед Мороз детям принес.
4: Андрюша, Леночка, скорее, скорее сюда.
5: Ой, здравствуйте.
3: Папу, маму слушайте.
5: Кушаем, кушаем.
3: Кашу манную кушаете?
5: Кушаем, кушаем.
3: Вот за это я вас и уважаю.
0: Забытые работы мастера.
1: 6 лет. С 1967 по 1974 активно сотрудничал с Фитилем молодой Георгий Данелли. Более десятка серий, украсивших коллекцию «Фитиля», многие почитатели таланта режиссера, увы, даже не помнят. Кинофельетоны, виртуозы комедии незаслуженно забыты. Перу этого мастера принадлежит один из самых любимых зрителями выпусков журнала «Трезвый подход» с Евгением Леоновым в главной роли, снятый по сценарию Михаила Жванецкого. Ничего так компания для короткометражки. Георгий Данелли полностью отдался работе в журнале. Если честно, в эти годы он зализывал раны. После шумного успеха фильма «Я шагаю по Москве» режиссер пережил и столь же грандиозный провал. Вторую его картину «33» разнесли в пух и прах и практически сразу изъяли из проката. Сам Данелли рассказывал об этом периоде.
6: Режиссер, если не снимает кино, зарплату не получает. Но если создалось впечатление, что между фильмами я только, задрав ноги, лежал на диване, думал и курил, это не так. Помимо того, что я преподавал на режиссерских курсах, я еще снимал «Фитили».
0: Тип социального ухаря.
1: Работа в «Фитиле» нравилась режиссерам еще и тем, что позволяла вливаться в проект со своей проверенной командой. Например, серии «Данелли» снимал оператор Вадим Юсов, сотрудничество с которым принесло удачу фильму «Я шагаю по Москве». Актеры работали тоже свои, родные, сработанные. В 1967-м вышел эпизод «Маляр», экранизация рассказа Тэффи. В нем блистали и Ясавина, и Евгений Леонов. Герой фильма, маляр, отказывается выполнять простую просьбу хозяйки квартиры, ссылаясь на какие-то высосанные из пальца причины, а на поверку вымогая из нее деньги. Вполне жизненная ситуация, согласитесь. Ничего за последние десятилетия не изменилось. Придумывая сатирические образы героев, Данелли выделил черты нового психологического типа – социального ухаря. Все эти наработки пошли в дело при написании образа сантехника Афони в одноименном фильме.
7: Здравствуйте.
8: Хозяева, вам надо стены покрасить?
7: Да, да. Вот здесь. В прихожей. Только понимаете, нам бы очень хотелось, чтобы стены были ярко-красного цвета. Вот совсем красные, как телефон. Понимаете?
8: А чёрт, я вас очень не понимаю.
7: Значит, прямо сразу можете начать, да?
8: Нет, сейчас не могу.
7: А почему?
8: Так теперь еще 10:00, в 12:00 у меня обед. А там то да сё 6:00. А в 6:00 я должен шабашить. Ладно, завтра приду, управлюсь.
9: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
0: Реклама.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
11: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Стоп! Кадр. По ту сторону экрана. Вот так проблема.
1: В том же году на экраны вышел выпуск «Фитиля» под названием «Проблема», сценарий которому написал автор мультсериала «Ну, погоди». И, как показала жизнь, стал одним из сюжетов, которые не теряют актуальность с годами. «Проблема» остается проблемой до сих пор. Актеры Инна Чурикова и Александр Хвыля разыграли репризу про молодую жену, которая ничего не умеет. Ни готовить, ни ребенка пеленать. А почему? Да потому что в школе девочку обучили только столярному и малярному делу. Авторы «Ну, погоди» часто работали с Георгием Данелией. Они были, как говорится, на одной волне.
12: Опять кричит?
7: Кричит.
12: Понятно?
7: Непонятно.
12: Ну, милая моя, пеленать-то надо умеете. Ведь это ребенок, а не мешок с бельем.
7: А мы этого в школе не проходили.
12: Вот и напрасно. А я бы для будущих матерей устраивала экзамен. Сдала — можешь идти в роддом. Не сдала — роды переносятся на второй год. До свидания.
7: До свидания, доктор.
0: С натуры Хрущева.
1: Следующей серией Данелии стал сюжет «С натуры». Авторы Курлянский и Хайт. Главная роль досталась блестящему комику Савелию Краморову, который очень смешно изобразил куратора, функционера, оценивающего произведение искусства по критерию «жизненно-нежизненно». Этот весьма смелый сюжет прошел цензуру, потому что все восприняли его как пародию на недавно смещенного Хрущева, отличившегося в свое время искусствоведческими выходками. Скандал, устроенный опальным генеральным секретарем ЦК КПСС на выставке художников-авангардистов, был у многих еще на слуху.
13: Колхозница?
14: О, типично и светло. Хорошо. Женщина-грузчик? Нет, это не типично и не жизненно. Нет, нет, все равно не жизненно.
15: Да помоги ты, идол!
16: Сама ты уж не можешь. Ну давай, ухаживай.
17: И все равно это нетипично. И не светло. И в жизни так не бывает. Вот.
1: В 1970-м Данелия по сюжету Курлянского и Хайта сделал уморительный «Закон природы». В нем скандальный папаша требует в роддоме выдать мальчика, хотя родилась девочка, обвиняя персонал в блате и кумовстве. Абсурдная короткометражка вышла необыкновенно убедительной благодаря игре Николая Парфенова, способной убедить в чем угодно.
0: За трезвый образ жизни.
1: Мы уже вспоминали самый известный фитильный сюжет Данелии «Трезвый подход», в котором мастер перевоплощения Евгений Леонов очень колоритно изобразил горького пьяницу. Тема алкоголя была близка и самому режиссеру. В 50 лет Георгий Николаевич пережил клиническую смерть. Это сильно подорвало его здоровье. Когда через несколько лет погиб его 26-летний сын Николай, режиссер пытался заглушить горе алкоголем. Боль не утихала, а скорее даже обострялась. В пьяном дурмане Данелия даже чуть не покончил с собой. Но все-таки сумел взять себя в руки и остановиться. Съездив в Сочи и пробившись к известному в то время врачу, кодировавшему алкоголиков от запоев, режиссер поставил точку в своих отношениях со спиртным, здраво рассудив:
6: что пить, когда от этого на душе еще хуже становится? После смерти Коли, если я выпивал, мне хотелось покончить с собой.
0: Маленькая работа большого мастера.
1: Еще один мэтр комедийного кино, Леонид Гайдай, тоже не прошел мимо фитиля. Правда, обратил на него внимание не в молодости, а будучи уже зрелым, признанным профессионалом, но переживавшим период творческого кризиса. Он пришел в редакцию в 1981 году и снял 14 миниатюр. Вы думаете, что знаете все комедии Леонида Иовича? А вот и нет. Наверняка такие фильмы, как «Фамильная драгоценность» с Пуговкиным и Куравлевым в главных ролях или «Неожиданные открытия» с Кокшеновым и Ермольником вам не знакомы. «Ограбление По» с Панкратовым Черным. Ну, может быть, назвать их фильмами некоторое преувеличение. Речь идет о короткометражках, но это не повод, чтобы забывать о них. Тем более, что жанр мини-комедий был Гайдаю близок всегда. Тот самый «Пес-барбос» и «Необычный кросс», который породил популярную троицу «Трус, балбес и бывалый», тоже короткометражка. И «Самогонщики», и новеллы «Операции И». Все они сняты в том же формате. Поэтому съемки сатирических киножурналов были для комедиографа делом понятным и привычным. Новеллу «Сюрприз» с участием Куравлева, Кокшенова и Владимира Захарченко Гайдай придумал сам. «Ограбление По» имеет явную отсылку к «Операции И». Последний сюжет Гайдая для «Фитиля» «Случай на птичьем рынке» в пародийной форме рассказывает о жене, продающей мужа, поскольку он в связи с перестройкой потерял работу управленца. Но это уже про реалии 90-х.
18: Почем козел?
19: Лично мой 70.
20: Мой тоже 70. Да, 70.
18: Беру обоих. В хозяйстве сгодится.
19: Господи, а этот вам зачем? Он же управленец из министерства сокращенный.
18: Ох, милая, это у вас в центре перестройка до сокращения. А до нас пока она докатится. Я его в исполком устрою. Квартиру через него получу, участок и кое-что по спецобслуживанию. Да не дрожи, дорогой, не дрожи. На, ешь это здесь, ешь, ну, давай. Ешь.
19: Спасибо, товарищ.
18: Поживешь еще. На пенсию идешь как человек. По состоянию здоровья.
0: Стоп. Кадр. На радио «Звезда». Фитиль слезам не верит.
1: Мотивы, по которым будущий оскароносец Владимир Меньшов прибился к команде «Фитиля», опять же, не отличались оригинальностью. Он тоже восстанавливал душевное равновесие после вала отрицательных рецензий, посыпавшихся со всех сторон на его фильм «Москва слезам не верит». Результатом трудотерапии на «Ниве Фитиля» стали два эпизода «Ночные гости» и «Путевка в жизнь». Кстати, сценарий к одному из них он написал сам.
0: «Руками не трогать».
1: Года полтора сразу после окончания ВГИКа сотрудничал с киножурналом и Карен Шахназаров, параллельно собирая материал для своего первого фильма. Вообще, с «Фитиля» начинали очень многие известные кинорежиссеры. Например, гений анимации Вячеслав Котеночкин. Кстати, именно его короткий мультик «Свекла» открывал первый «Фитиль» в 1962 году. Ну и, естественно, как и другие режиссеры, он пришел в проект со своими артистами. Именно благодаря ему в «Фитиль» перебрались «Заяц» и «Волк» из «Ну, погоди». Выпуск под названием «Руками не трогать» критиковал качество изделий стекольного завода. И, конечно, Волк не мог не произнести свою коронную, но чуть измененную фразу: «Ну, стекольный завод, погоди». Еще один сатирический сюжет «Запрещенный прием» критиковал размещение в журнале «Советский спорт» рекламных объявлений о приеме спортсменов в среднеспециальные учебные заведения. И здесь Волк грозил уже газетчикам: «Ну, редакция, погоди». Затем вышли сюжеты о бракованной обуви и музыкальных инструментах, удивительные башмаки и фальшивый мотив. В общем, всю свою жизнь Котеночкин сотрудничал с «Фитилем», сняв для журнала около 40 сюжетов.
0: Второго рождения не случилось.
1: Несколько лет назад начались разговоры о том, чтобы возродить бренд «Фитиль». Виталий Максимов, художественный руководитель режиссер-постановщик и генеральный продюсер телевизионного «Фитиля», который выходил с 2004 по 2008 годы, комментировал это начинание так.
2: «Я с гордостью говорю о том, что мы прикурили от советского «Фитиля», потому что работали под руководством Сергея Михалкова. Он перед своим уходом делал все для того, чтобы «Фитиль» возродился на телевидении и уполномочил меня продолжать это нелегкое дело, поскольку я, как и в известном фильме, знаю секрет колокола».
1: Режиссер Александр Мета, снявший в свое время несколько серий, тоже приветствовал идею возрождения киножурнала.
21: «Мне «Фитиль» запомнился остроумным. Была очень хорошая редактура Сергея Михалкова. У него были ясные конструктивные мозги, он всегда что-то придумывал. Если у нового «Фитиля» появится такой же редактор, он сможет держать марку».
1: Но, увы, найти такого руководителя не удалось. По крайней мере, пока. Но ведь еще не вечер. И время зажечь «Фитиль» еще вполне может наступить.
0: Стоп! Кадр! На радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Председатель участковой комиссии в Подмосковье пострадала в результате ночной атаки украинских боевиков. При этом утром она открыла участок и продолжила работу. Подробности рассказала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
2: К сожалению, среди пострадавших председатель участковой избирательной комиссии 1283 Санайхина Наталья Сергеевна. Слава богу, жива. При подземной обломке БПЛА пострадал ее частный дом. Выбило окна, двери, осколками повредило ноги. Вместе с Натальей Сергеевной в доме было 5 детей. Но угрозы жизни нет, слава богу, на этом. Дети целы, слава богу, в этом случае. И вот, несмотря на все это, Наталья Сергеевна смогла выйти на участок, провела открытие и продолжила работу в штатном режиме. Вот такие наши люди. Кремень.
1: Вместе с тем, явка на выборах в Госдуму к 13:40 по московскому времени третьего дня голосования превысила 50%, сообщили в ЦИК. В Москве онлайн уже проголосовали около 3 миллионов человек. Прокуратура Москвы выявила факты умышленного нарушения избирательного законодательства. Ведомство предупредило, за вмешательство в работу избирательных комиссий и создание помех голосованию предусмотрена административная ответственность. А любые незаконные действия, препятствующие свободному осуществлению избирательных прав, влекут уголовную ответственность. Жители призывают соблюдать общественный порядок и не поддаваться на провокации. Китай значительно нарастил импорт российского зерна. По данным таможенного управления КНР, за 8 месяцев поставки пшеницы из России выросли в 7 раз по сравнению с прошлым годом. Экспорт ячменя увеличился более чем вдвое, кукурузы почти в 1.5 раза. Россия занимает 5-е место среди поставщиков пшеницы в Китае и 4-е по ячменю. При этом Россия может поставлять в Китай только яровую пшеницу и ячмень. В храме Христа Спасителя прошли проводы мощей святителя Спиридона Тримифунского. Десница святого находилась в Москве с 14 сентября. За это время ей поклонились сотни тысяч верующих. Очереди достигали 8-10 часов. Мощи привезли в Россию с греческого острова Корфу в августе. Маршрут охватил 13 городов от Чебоксар и Казани до Иркутска и Хабаровска. О погоде. По данным Центра ФОБОС, завтра в Москве усилится облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 16 градусов, днем ожидается до плюс 21. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Эта страна находится между Скифией и Сарматией. Простирается на огромном расстоянии от Каспийского до Ледяного моря. Здешний народ называется москами или московитами.
4: Воспоминания иностранцев о царской России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: В 1649 году испанский король, 42-летний Филипп IV, собирается жениться на своей племяннице Марианне Австрийской. На тот момент ей исполнилось 15. По дороге в Мадрид карету с невестой остановили в небольшом провинциальном городке и вручили свадебный подарок – дюжину шелковых чулок. Но сопровождавший Марианну дворецкий тут же выбросил их на обочину.
3: И запомните хорошенько, у королевы Испании ног нет.
2: Невеста тут же упала в обморок. Подумала, что во время коронации ей ампутируют ноги. И подумала она так неспроста. Железный испанский этикет или кастильская чопорная церемонность. Так говорили о правилах поведения при дворе короля Филиппа IV. Государь ненавидел веселье. Современники утверждали, правитель Испании за всю жизнь улыбался максимум 3 раза. Французский посол Берто вспоминал.
4: Филипп действовал и ходил с видом ожившей статуи. Он принимал приближенных, выслушивал и отвечал им с одним и тем же выражением лица. А из всех частей его тела шевелились только губы.
2: Сотни лет Испания находилась под властью арабов. Именно поэтому королевский дворец Филиппа IV был обустроен на восточный лад. Апартаменты разделили на мужскую и женскую половины. Днем и там, и тут бегали придворные, карлики и шуты, но после захода солнца ни один мужчина, кроме короля, не мог оставаться на территории, выделенной для противоположного пола. Честь королевы или принцессы оставалась вне подозрений. Но это еще что? Даже легкое прикосновение к руке наследницы престола каралось смертью. Однажды 2 испанских офицера вытащили инфанту Марию Терезию из седла взбесившейся лошади, после чего отважные смельчаки вскочили на коней и во весь опор понеслись к границе.
5: «Быстрее, сеньор, быстрее! Иначе не сносить нам головы!»
2: О строгости испанского этикета ходило много слухов. Якобы всех провинившихся неизменно пытали, топили или вешали. Именно поэтому будущая королева Марианна Австрийская упала в обморок от страха. Она не представляла, что ее ждет. Подъем в 5 утра, молитва, завтрак, обучение танцам, письму и шитью. Далее зубрежка священной истории, обед, дневной сон, очередная молитва и отбой. За распорядком дня следили пожилые воспитательницы, дуэньи. Никакого смеха, веселья и развлечений.
6: «Выше голову, Мария, выше. Не сутулься. Ниже, реверанс, ниже, я сказала, или оставлю без завтрака».
2: Прошло много лет. Испания, как и прежде, монархическая страна, вернее, конституционная монархия. Придворный этикет давно уже не тот. И если вам посчастливится оказаться в Мадриде, то при встрече с королевой, случается и такое, вы запросто можете поздороваться с ней за руку. Голову за это не отсекут.
1: Теперь так не принято.
7: Ростов, тебе на «вы».
8: Владимир.
9: На «р». Рыбинск.
7: Кострома.
8: Арзамас.
9: Суздаль.
10: Подъезжаем.
11: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
10: Остановка «Южа». Ее называют столицей клюквы и деревянного кружева. Попробуйте здесь найти дома с одинаковыми наличниками на окнах.
11: Путеводитель по Золотому кольцу России.
12: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
1: Всемирная энциклопедия еды.
0: Название этой выпечки говорит само за себя. Калинник – пирог с начинкой из калины, родом из Рязанской области. Многие отправляются в регион, в том числе и за тем, чтобы отведать этот уникальный продукт. За сегодняшней популярностью десерта стоит огромный труд историков русской кулинарии, которые буквально из пепла возродили старинный рецепт. В 19 веке пирог в Рязанской губернии пекли повсеместно. Тесто для него замешивали из ржаной муки с сахаром или медом и оставляли на ночь. Утром делали начинку из ягод. Особенность лакомства в том, что его заворачивали в свежий лист капусты, как в пергамент, а уже потом ставили выпекаться в печь. После лист выбрасывали. При этом на пироге оставался красивый отпечаток в виде прожилок. Процесс выпечки калинника не быстрый, занимал дня два, не меньше. С ускорением ритма жизни такой пирог постепенно стал выходить из обихода горожан. Готовить его продолжали в деревнях, да и то не везде, еще найти нужно. Этим и занялась группа исследователей в 2017 году, отправившись на Рязанскую землю в поисках местных гастрономических особенностей. И удачно рецепт классического калинника им рассказали в одном из сел. Было решено изделие возродить, но адаптировать его, так сказать, к современности. Время готовки сократить, капустный лист тоже оставить в прошлом. Вместо него рядовая форма для кекса. Зато ржаную муку и джем из калины, которые и дают то непревзойденное сочетание вкуса, сохранили. Приготовить современную версию можно и дома, если, конечно, раздобыть баночку правильного калинового варенья. Что это значит? Ягоду нужно собрать с наступлением морозов. Тогда и горечь исчезнет, и пирог получится незабываемым.
1: Всемирная энциклопедия еды.
13: Нам кажется, что у китайцев все наоборот. Белый цвет у них символизирует траур. Пишут они сверху вниз, книги читают с последней страницы. Несчастливым числом считают четверку и никогда не дарят друг другу зонтики и часы. Китай – единственная древняя цивилизация, которая существует и по сей день. Долгое время он был изолирован от остального мира, шел своим путем сквозь тысячелетия. А по пути в Поднебесной рождались и гибли великие империи. Изобретали порох и шелк, создавали уникальную философию и медицину. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев в программе «Область знаний. Китайский путь». Сегодня после 17:00 только на Радио Звезда. А также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Дмитрий Шостакович.
2: Однажды композитору позвонили по поводу репетиции его оперы «Нос» в камерно-музыкальном театре. Трубку взяла супруга Ирина Антоновна и, понизив голос, попросила: «Перезвоните, пожалуйста, через 20 минут. Сейчас «Зенит» играет со «Спартаком». Да. У автора знаменитой Ленинградской симфонии, кроме музыки, была еще одна страсть – футбол.
1: На первый взгляд.
2: Шостакович на фотографиях – интеллигентного вида человек в круглых очках. Казалось бы, где он и где футбол? А вот однако же. В 56 лет у композитора перестала действовать правая рука. Шостакович оставил творчество и композиторскую деятельность, но не оставил футбол.
1: Где изюминка?
2: Он болел за «Зенит», но простым болельщиком не был никогда. Скорее, аналитиком. Шостакович на протяжении долгих лет вел футбольную статистику, записывал результаты игр, соотношение забитых и пропущенных голов, имена форвардов. На основе этих записей исправлял ошибки футбольных журналистов и комментаторов. Что говорить, он даже судил некоторые матчи. Еще в 1935 году композитор отучился в школе футбольных судей. На стадионе он отдыхал душой, часто иронизировал.
3: Стадион в Союзе – единственное место, где можно кричать не только «за», но и «против».
2: Футбол вдохновлял Шостаковича. Свою пятую симфонию у него получилось закончить только после посещения игры сборной Ленинграда с испанцами. Сыграли, кстати, в ничью 2-2.
1: Дмитрий Шостакович. Человек с изюминкой.
4: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
5: «Все, приплыли».
6: Пойду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Какие же красивые названия! Легко запомнить, трудно забыть. А вот жителям Коста-Рики, это, кстати, в Центральной Америке, очень даже трудно ориентироваться на улицах собственных городов. Дело в том, что вся навигация и почтовая переписка Коста-Рики ведется по принципу описания. Что-то вроде: 200 метров по левую сторону от церкви стоит красный дом с черными решетками. Нормально, да? Давай, иди ищи. Мало ли в городе красных домов. Или вот еще пример. Общий сбор у дерева в 150 метрах от ресторана.
7: Какого ресторана?
6: Представляете, как там люди живут? Ужас! А девушку на свидание пригласить? Как обозначить место встречи? Так что ли, у третьего фонтана на старой, но только не новой площади? Да, и смех, и грех, но хуже всего туристам. Ведь самые трудные ориентиры для приезжих – те, которые полагаются на общую память. Например, перед бывшим американским посольством. Ребята, люди-человеки, я в первый раз в Коста-Рике. Откуда мне знать, где раньше было посольство США? Вот откуда? Так и потеряться несложно. Справедливости ради скажу, что совсем недавно правительство Коста-Рики все же запустило программу, с помощью которой улицам страны были даны отдельные имена. Но местные жители пока не могут привыкнуть к этим новым названиям и продолжают жить по старинке. Вот так, а мы плывем дальше. Улицы разными бывают: длинными, широкими, прямыми и даже кривыми. Россия, Новосибирск, улица Планировочная. Красиво звучит, как минимум кто-то планировал строительство этой дороги. А что получилось в результате? Две ветви этой самой планировочной улицы сначала идут параллельно, а затем одна ветвь резко поворачивает и пересекает другую. Вот такой географический зигзаг. И вряд ли это зигзаг удачи. Истории с географией.
5: Бросай якорь. Все, приплыли.
0: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
8: Если вы писатель, то какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
0: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед». «Соленый лед». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
9: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.
10: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
12: Уровень воды в реке Урал,
13: центральный банк сохранил
12: на Крымском мосту.
14: Российские космонавты совершили
15: государство выдумывающий проект о возможном продлении.
16: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
17: 1950 название города Пермь.
18: Ялодовский, Константин Симонов.
19: Утро на радио «Звезда».
16: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. 15-летняя девочка и ее 19-летний брат пострадали в результате атаки беспилотников в селе Софьино Раменского городского округа Московской области. Их мать погибла, отец позже скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Девочка находится в детском клиническом центре. Врачи оказывают ей помощь. Ее брат госпитализирован в Раменскую больницу. Его состояние средней тяжести. Губернатор сообщил, что решается вопрос об опеке и поиске родственников. Власти окажут детям всю необходимую поддержку. Жители Донецкой Народной Республики активно участвуют в выборах депутатов Госдумы, несмотря на непростую ситуацию в регионе. О ходе голосования в ДНР рассказал глава республики Денис Пушилин.
2: Ситуация у нас стабильно напряженная, и жители действительно ко многому уже привыкли. Но пройти мимо такого значимого, я бы сказал, судьбоносного события, конечно, мы не могли и не проходим. Поэтому, конечно же, активное участие в выборах. Мы видим действительно большую сознательность наших земляков, потому что мы понимаем, насколько это важно.
1: По данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах уже превысила 50%. Более 3,5 миллионов избирателей проголосовали дистанционно. Раненые военнослужащие, находящиеся на лечении в госпитале ЛНР, проголосовали на выборах депутатов Госдумы. Боец 4-й бригады Южной группировки войск с позывным «Ара» поблагодарил за возможность воспользоваться конституционным правом. По его словам, это большое удобство и проявление уважения к военнослужащим. Он отметил, что отдает голос за будущее страны и ее процветание. Подразделения группировки войска «Север» сжимают кольцо окружения в Харьковской области. По сообщению Министерства обороны, в Котле нанесено поражение противнику в районах Варваровки, Грачевки, Резникова и Хрипунов. Идут бои за Бузово. Одновременно российские войска расширяют внешнюю зону контроля в Новоалександровке, Петропавловке и Приколотного. Удары также нанесены по подразделениям ВСУ в Сумской области. Роспотребнадзор вынес авиакомпании «Азимут» предостережение из-за ограничения веса ручной клади в 5 килограммов. Поводом стала жалоба пассажира, летевшего из Челябинска в Минеральные воды. Мужчина обратил внимание на требования к ручной клади в билете и сообщил контролирующим органам о предполагаемом несоответствии федеральным авиационным правилам. Ограничение действует с 2019 года, при этом в верхней одежде и дамские сумки в этот вес не входят. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Эта страна находится между Скифией и Сарматией. Простирается на огромном расстоянии от Каспийского до Ледяного моря. Здешний народ называется москами или московитами.
4: Воспоминания иностранцев о царской России. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Россия сама есть вселенная, и никто ей не нужен. Екатерина Великая.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – воспоминания иностранцев о царской России. Поверьте, это интересно. Их было много, этих иностранных гостей. Очень много. Правда, никто их тогда не считал. Сколько приехало, сколько уехало, кто остался. Художники, военные люди, скульпторы, послы, меценаты и архитекторы. В первую очередь их интересовала сама загадочная Московия. Какая там погода, как живут люди, какие у них обычаи и нравы. И у каждого иноземца были свои индивидуальные впечатления. Иногда прямо противоположные.
7: Из воспоминаний итальянского дипломата Паоло Компани. 16 век. Московия находится между Скифией и Сарматией, простирается на огромном расстоянии от Каспийского до Ледяного моря. Здешний народ называется «москами» или «московитами». Вокруг огромные пустыни и леса, нетронутые временем, со вздымающимися ввысь деревьями. Красота.
4: Исторические заметки.
5: А вот еще один путешественник. На этот раз из Дании, по фамилии Даниил Принц. Все тот же 16 век.
8: Люди тут дикие, живущие рассеянно. Собрались в одну толпу и, выстроив близко дома, производили у себя суд по законам природы вместо произвола. От этого рассеяния Россия получила свое название, как утверждают сами московитяне, которые называют свою страну Россией. Она занимает в длину и ширину громаднейшее пространство от Понта Евксинского до моря Балтийского и так называемого Ледовитого.
5: Что ж, ну хорошо, с размерами нашей страны вроде как разобрались. А дальше что? Русская кухня, естественно. Путешественник, пусть он хоть трижды иностранец, тоже человек, он кушать хочет.
8: В Москве едят и пьют очень плохо. Всю их пищу составляют огурцы и арбузы из Астрахани, которые они летом мочат, а также мука и соль. Ежедневная пища простых людей состоит из крупы, репы, капусты, огурцов, рыбы свежей или соленой. Есть у них также весьма обыкновенная еда, которую они называют икрой. Она готовится из больших рыб, особенно из осетровых или белорыбицы. Это весьма неплохое кушанье.
5: Икра ему понравилась. Сразу видно, гурман. А как же, он ведь парижанин. Французский посол Навиль. Пусть лучше спасибо скажет, что на пир к Ивану Грозному не попал. Живым бы не ушел.
9: Теперь так не принято. История правил поведения.
10: 16 января 1547 года в Успенском соборе Кремля венчался на царство Иван IV Васильевич. В честь торжества устроили пышный государев пир.
11: Есть и пить вдоволь, сохраняя при этом соответствующий запах до посещения бани.
10: По протоколу гостей угощали сначала холодными закусками. Икрой, соленьями, заливными блюдами. Затем вносили перепелов в чесночной подливе, молочных поросят на вертеле, жареную рысь, а также громадных белук и осетров. Один иностранный путешественник вспоминал.
12: Московиты вынимают из рыбы все кости, бьют ее в ступках, пока она не сделается как тесто. Потом начиняют луком и шафраном, кладут в деревянные формы в виде барашков или гусей, после чего жарят на постном масле. Вкус рыбы превосходный. Кто не знает, примет за настоящее мясо ягненка.
10: Иван Грозный пировать не любил.
13: Он с детства страдал колитом, воспалением слизистой оболочки кишечника. Поэтому жирную или острую еду обходил стороной. Зато русскому царю очень нравилось угощать. У всех приглашенных всегда были свои столовые приборы, кроме вилок. Своя тарелка для мяса и собственная чаша. Суп подавали на двоих. И гости, повернувшись друг к другу, хлебали из одной посуды. Так соседи быстрее знакомились и начинали активнее общаться. Вместо салфеток – тонкие листы капусты. Ими убирали жир с пальцев. Но бояре по старинке продолжали вытираться бородами, рукавом или полами своей одежды. Когда Ивану Васильевичу это надоедало, он приказывал подать грязнули огромную чашу вместимостью в 2 литра вина, что было равносильно смерти.
11: Кто чашу сию выпьет, тот счастлив будет на земле или на небесах.
13: Шутки шутками, но несколько летальных исходов можно запросто обнаружить в старинных московских летописях. Во время пира за гостями одновременно ухаживали 300 человек. В парчевых одеяниях, с золотыми цепями на груди и в черных лисьих шапках. За день прислуга меняла одежду по 3-4 раза, так как придворное обмундирование было заляпано едой с ног до головы. Иван Грозный на дух не переносил пьянство. Если кто-то вдруг напивался, государь немедленно отдавал приказ цареву-стольнику чашу у выпивохи забрать.
11: Вино поглощать не одному, а сообща и в меру. Выносите братину.
13: Братина – серебряный ковш, который пускали по кругу. И все присутствующие должны были сделать по глотку. Как результат, в одиночку никто не пил. Государев пир длился, как правило, 10 часов. После чего Иван Грозный уходил в свои покои на отдых. Но никто больше не расходился. И не потому, что гости продолжали веселиться. Нет, люди так объедались, что не могли самостоятельно даже встать из-за стола. Пережить царское застолье в те времена способен был далеко не каждый.
9: Теперь так не принято.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. В те далекие времена большинство иноземных дипломатов были мужчинами. На что же еще они могли обратить свое пристальное внимание? Или на кого? На русских женщин, конечно. Вот, к примеру, немец Ганс Мориц Айрман. Седина в голову, бес в ребро.
14: Таковы с лица столь прекрасны, что превосходят многие нации. Они стройны телом и высоки, поэтому длинные, доходящие сверху до самого низа одежды, сидят на них очень красиво. Свои волосы, будучи девицами, заплетают в косу и еще украшают жемчугом и золотом, так что смотрится чудесно.
5: А вот еще одному немецкому путешественнику, Адаму Алиарию, показалось, что наши красавицы использовали уж слишком много макияжа. Да что с него взять? Ботаник, ученый человек.
15: Женщины среднего роста, в общем, красиво сложены, нежны лицом и телом. Но в городах они все белятся и румянятся. Причем так грубо и заметно, что кажется, будто кто-нибудь пригоршней муки провел по лицу их и кистью выкрасил щеки в красную краску. Они чернят, а иногда окрашивают в коричневый цвет свои брови и ресницы. Ужас. В Москве, особенно у девушек, были туфли с очень высокими каблуками. Жили знатные дамы затворнической жизнью. Праздные молодые женщины очень редко появляются среди людей. На улицу одни не выходили никогда. Делали это только в сопровождении мужа, отца или старшего брата. А основными местами посещения были церкви, монастыри или поездки в гости.
16: Реклама.
17: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд «Росконгресс» 6+.
18: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
19: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – воспоминания иностранцев о царской России. Все тот же 16 век. Английский писатель Климент добирается до устья Волги. То, что он видит, потрясает. Какая там Темза? Это же лондонская грязная лужа, да и только.
20: Московия прорезана величайшими реками. Знаменитейшая из рек Ра, по туземному Волга, Танаис, называемый иначе Доном, и Борисфен, или по-нынешнему Днепр. Московия имеет также озера, изобилующие рыбой. Замечательнейшее из них – Белое озеро, на котором построен крепкий замок для хранения казны княжеской во время ужасов войны. На Волге есть множество рыболовов, которые ловят больших рыб вроде испанских лососей, но гораздо крупнее и красивее. Самое малое весит 30-40 фунтов. Удивительно, однако, что никто не решается есть мясо этих рыб, а ловят их только для добывания из них яиц, икры. Яйца черные, как спелые фиги, очень приятны на вкус и сохраняются в соленом виде год или два. Не портись. Удивительно.
19: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Собираясь в далекую Московию, иноземцы в большинстве своем вообще не задумывались о нашем климате, поэтому в дороге их ждало немало сюрпризов. Больше всех досталось очередному послу, Дону Хуану Персидскому.
7: Страна эта очень холодна, и потому все ходят в одежде из меха куниц, которых здесь очень много. Хотя зима сурова и земля бывает покрыта льдом и снегом, однако это время удобнее для переездов и путешествий, чем весна, потому что снег и лед тают, и страна покрывается озерами и болотами, отчего проезд по ней становится почти невозможным, пока земля снова не станет твердеть и замерзать.
5: Что ж, о нашей стране иностранные гости не знали практически ничего. Поэтому каждая остановка в пути становилась для них новым открытием.
21: Приключения иностранцев в России.
22: В 1703 году русский посол в Дании Андрей Измайлов докладывал в Петербург.
23: Для строительства новой столицы нашей заключил я договор с тутошним воятелем, господином Трицином.
22: Что ж, коверкать иноземные имена на Руси умели всегда. В противном случае наш дипломат указал бы правильную фамилию иностранного архитектора. Доминика Андреа Трезини. Он родился в Швейцарии, учился в Италии, работал в Дании, а границу Российской империи пересекал словно император в сопровождении длинной кавалькады роскошных карет. С собой фарфоровая посуда, модные по тем временам костюмы, лучшее европейское вино. Да вот беда, господин Трезини ничего не знал о знаменитых русских дорогах. В результате весь фарфор разбился, модная одежда в пути устарела, бутылки вина на очередном постоялом дворе стащили и выпили местные крестьяне. Доминика написал тогда своему другу в Италии:
0: «Ты не представляешь, какая здесь погода. Сначала дождь, потом солнце, затем снег и снова дождь. И повсюду елки эти дурацкие».
22: Забегая вперед, скажем, впоследствии Трезини привыкнет к нашему климату, полюбит русскую еду, русскую водку, а в своем доме в Петербурге на Новый год даже елку будет ставить. Но это в будущем. А сейчас он приехал в далекую Россию, чтобы стать здесь главным архитектором страны. Доминика трудился и днем, и ночью. Среди его работ: форт Кронштадт у южного побережья острова Котлин, будущий Кронштадт, проект Летнего дворца, здание 12 коллегий, каменный Петропавловский собор, проект комплекса Александра Невской лавры, дворец князя Гагарина. В 1716 году Трезини докладывал русскому царю:
0: «В Петропавловской крепости стены государева бастиона подняты от воды на 1.5 метра, а стены Петропавловского собора на 42 метра. Продолжаю исполнять ваши поручения». И подпись: «Андрей Якимович Трезин».
22: Так станут называть его в нашей стране.
21: Приключения иностранцев в России.
22: В начале 18 столетия в Петербурге жили люди именитые, зажиточные люди и люди подлые, то есть низкого рода племени. В 1717 году царь Петр приказал Доминика Трезини построить каменный показательный дом для людей зажиточных. И даже место указал – угол 12-й линии Васильевского острова. Архитектор должен был сам поселиться в этом доме, для примеру остальным. Трезини дом построил, но въехать в него не смог. А все потому, что соратник русского государя, барон Астерман, совершил, говоря современным языком, рейдерский захват. Ему настолько понравился дворец Трезини, что он, без зазрения совести, быстренько завез туда семью, мебель, слуг, а на входе поставил караул. Архитектор пожаловался было Петру, но тот лишь расхохотался:
1: «Да ладно тебе, Трезин! Отгрохаешь себе другой дом, а этот, будь любезен, уж оставь Астерману. Он заслужил».
22: Он приехал в Петербург в 1704 году и увидел непочатый край работы. Повсюду болота, мелкие речушки, минимум зданий, какие-то шаткие деревянные дома. Он изменил все и построил Петербург, который мы привыкли видеть. В нашей стране этого человека называли почему-то итальянцем, хотя он прирожденный швейцарец. Он обижался, а чтобы подчеркнуть свое истинное происхождение, подписывал все документы не на итальянский лад, Доминика через букву «И». Архитектор Трезини.
2: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш разговор. Еще одна диковинка для иностранцев, помимо климата и наших дорог, это русская баня. В Европе в те далекие времена париться было не принято. А тут такое. Больше всех удивился немец Ганс Мориц Айрман. Мы о нем уже говорили. Это он восхищался красотой россиянок.
14: «Простые люди, которые сообща строят бани на проточной воде. Лишь только они сильнее разогрелись, выходят, как их бог создал, в холодную воду и усаживаются в нее на долгое время, безразлично, будь то летом или зимою. Летом спускается в реку подобием лесенки из двух длинных бревен, между ними они поочередно повисают в воде. А зимой пробивают во льду большие отверстия и так купаются. Они считают это очень здоровым. Так как у нас обычай подобным образом мыться неизвестен, а я сам часто участвовал, и мне очень понравилось, то я захотел рассказать об этом».
5: Один поэкспериментировал, и ему понравилось. Сам признался. А вот другой немец, путешественник Адам Алиарий, рисковать не стал, и ему, естественно, не понравилось.
3: Мы сами несколько раз видели в Москве, как мужчины и женщины выходили прохладиться из простых бань, и голые, как их Бог создал, подходили к нам и обращались к нашей молодежи на ломаном немецком языке. Мужчины и женщины мылись вместе, и это считалось нормальным безобразием.
2: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. Как вести себя за границей, иностранцы словно бы и не знали. Думали, что европейских манер им вполне достаточно. Возможно, но только не в России. Однажды, по приглашению Екатерины Великой, в Петербург приехал известный французский философ Дени Дидро. Он беседовал с русской императрицей обо всем на свете. Одна беда. Вспыльчивый Дидро часто увлекался и даже не замечал, как он время от времени хватал государыню за руку или фамильярно хлопал ее по ноге. Екатерина жаловалась, что после этих философских разговоров у нее все бедра в синяках, и приказала поставить между собой и мыслителем десертный столик. Но об этом уже в следующей части нашей программы.
9: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.
6: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: И от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
2: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
3: В студии Алексей Лаптев в этом выпуске «Новости науки». На Земле могут оставаться неизвестными сотни зон с аномально высокой интенсивностью магнитного поля. Об этом сообщил ученый МГУ Алексей Целебровский. По его словам, обнаружить их можно только с помощью полевых экспедиций. Ранее высокоинтенсивную магнитную аномалию нашли на острове Ольхон на Байкале. В России такие исследования проводят геофизический центр РАН, Институт физики Земли и другие научные центры. Магнитные аномалии могут быть связаны с глубинным строением Земли. Группа ученых опровергла крылатое выражение «все дороги ведут в Рим», которое относится к временам расцвета Римской империи. Они изучили ландшафтные структуры дорожной сети и выяснили, что центральными городами империи в наибольшей степени были провинциальные Антиохия, Анкара и Византия. А почему римские дороги считались одними из самых долговечных, радио «Звезда» рассказал доктор исторических наук Владимир Гранчаровский.
4: Во-первых, значит, на дне траншеи укладывались обколотые куски камня, утрамбовывались. Затем сверху клался слой булыжников, примерно величины с кулак, тоже все это утрамбовывалось. А затем насыпался гравий или грубый песок, и вот уже поверх выкладывали каменные плиты. Таким образом, чтобы в центре дороги была как бы горбинка, да, и в случае дождей вода стекала бы с дороги, прокладывавшись по ее, так сказать, краям небольшие каналы.
3: Ученые также отмечают, что многие дороги в Риме были построены местными рабочими или инженерами, а вовсе не военными. Жирное молоко не вызывает сердечно-сосудистых заболеваний у здорового человека, а наоборот, приносит пользу. Об этом сообщила директор химико-технологического института Новгородского госуниверситета Ульяна Медведева. Последние крупные исследования показали, что любители цельного молока имеют более низкий риск диабета второго типа и ожирения, чем поклонники обезжиренного. Жиры дают лучшее насыщение и положительно влияют на метаболизм. Настоящие враги сердца – трансжиры, сладкие газировки и малоподвижный образ жизни. Ученые выяснили, что изменение рациона влияет на биологический возраст пожилых людей. В исследовании Сиднейского университета участвовали более 100 человек в возрасте от 65 до 75 лет. За 4 недели у 3 групп из 4 показатели биологического возраста снизились. Наиболее выраженный результат дал смешанный рацион с меньшим количеством жиров и большим количеством углеводов. Ученые подчеркивают, это не означает обращение старения, а долгосрочный эффект пока неизвестен. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
5: Нам кажется, что у китайцев все наоборот. Белый цвет у них символизирует траур. Пишут они сверху вниз, книги читают с последней страницы. Несчастливым числом считают четверку. И никогда не дарят друг другу зонтики и часы. Китай – единственная древняя цивилизация, которая существует и по сей день. Долгое время он был изолирован от остального мира, шел своим путем сквозь тысячелетия. А по пути в Поднебесной рождались и гибли великие империи. Изобретали порох и шелк, создавали уникальную философию и медицину. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев в программе «Область знаний. Китайский путь». Сегодня после 17:00 только на Радио Звезда. А также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
6: Реклама.
7: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты «Все включено». Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: УТЗ. Лицензия номер L-041-1-10-26-005-65-02-2022 года.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
11: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – воспоминания иностранцев о царской России. Екатерина Великая составила эрмитажный этикет – свод правил поведения гостей во время приемов. Она ввела и другие нормы. На дороге теперь нельзя было обгонять ее экипаж. А в театре аплодировать раньше нее. Екатерина приучила подданных чистить зубы по утрам, ввела в моду пешие прогулки. Императрица прививала хорошие манеры своим подданным, но была не в силах справиться с очень невежественными европейскими послами. Приходилось импровизировать.
12: А вот была история.
13: Императрица Екатерина II была недовольна английским министерством иностранных дел за резкие высказывания против России в парламенте. В это время английский посол просил у нее аудиенции. Когда он вошел в кабинет, собачка императрицы с сильным лаем бросилась на него. Посол испугался. «Не бойтесь, милорд», сказала Екатерина. «Собаки, они ведь как ваш парламент. Те, которые лают, те не кусаются».
12: Да уж, была история.
10: Исторические заметки на радио «Звезда».
11: Продолжаем наш рассказ. В 17 столетии в нашу страну приехал очередной шведский посол Филипп Кильбургер. Кемскую волость, правда, не требовал, но он так замерз, что решил, грубо говоря, хорошенько согреться.
14: Все кабаки, винные, пивные и водочные в пространном русском государстве принадлежат исключительно царю. От этого в кабаках редко находится хорошее пиво. И то продается дорого, хотя ячмень, солод и хмель дешевы. Но кабаков, как в Москве, так и в других городах и селениях, не слишком много. Можно русских похвалить за то, что не только в кабаках, но и во всяком доме в городе есть ледники для прохлаждения напитков в летнее время. Это делается так. Каждый год в марте месяце ледники набиваются льдом, после чего то место, где должно стоять питье, раскапывают надвое и льют воду, которая ночью замерзает, и место делается гладким и ровным. После чего на лед стелют солому, отчего он летом не так скоро тает, а бочки не так сильно портятся от сырости.
11: Однако настоящим открытием стал для Кильбургера привычный для нас квас.
14: Почти у всех, а особливо у крестьян, есть жидкий напиток, называемый квасом. Напиток этот, насколько мне известно, не варят, а мешают только ржаной солод с горячей водою. Он всегда держится в открытой посуде, и вечером наливают в него столько, сколько выпито днем. Но когда, наконец, он начнет делаться слишком жидким и слабым, то делают его снова и таким образом продолжают беспрестанно. Такой квас продается в Москве на всех улицах.
11: Что же касается, скажем, веселящих напитков, то приезжие иностранцы в России попадали в неловкие ситуации много-много раз. Однако в нашей следующей истории все закончилось благополучно. Правда, не сразу.

0: в России.
1: Летом 1703 года он записал в своем дневнике:
2: «Вечером на приеме у русского царя московиты выпили столько хмельного напитка, сколько я один за весь прошлый год. Заберите меня отсюда. Я приехал рисовать, но руки трясутся все сильнее. С утра попросил принести что-нибудь освежающее. Дали какую-то мутную жидкость, сказали, рассол. Гадость несусветная, но помогло».
1: Имя художника-бедолаги – Корнелис де Брюин. Он много путешествовал по миру. В 1674 году посетил Рим, Египет, Иерусалим. Его иллюстрированные книги пользовались успехом и были переведены сразу на несколько европейских языков. В начале 18 столетия голландец Корнелис де Брюин отважился на очередное заморское приключение по маршруту Московия, Персия, Индия, даже не подозревая, что его ждет. Поздней осенью 1701 года де Брюин добрался по морю до Архангельска, а оттуда на санях через Вологду и Ярославль прибыл в Москву. Он влюбился в нашу столицу с первого взгляда.
2: «С высоты Ивановской колокольни открывается самый лучший вид на город со множеством каменных церквей, которыми он наполнен. Я обошел Москву по кругу, и это заняло у меня не менее 3 часов. Красота!»
0: Приключения иностранцев в России.
1: У де Брюина были с собой рекомендательные письма. С их помощью он и познакомился с царем Петром. Они долго беседовали на голландском языке, которым русский государь владел в совершенстве. Корнелис рассказывал о далекой Венеции, египетских пирамидах. Петр внимательно слушал, после чего заказал де Брюину портреты своих племянниц. Впоследствии эти картины были разосланы потенциальным женихам, а сам голландский художник в качестве награды получил возможность делать зарисовки всего, что захочет. В Москве или по всей России никаких запретов. Де Брюина интересовало абсолютно все. Он обращал внимание на русскую национальную одежду, праздники, погодные условия, средства передвижения. Но больше всего его поразили наши избы.
2: «Дома эти строятся из бревен или древесных стволов, сложенных вместе так, что их можно разобрать, перенести по частям куда угодно и потом опять сложить в очень короткое время. Продаются они в таком виде по 100 или по 200 рублей за один сруб. Это гениально».
1: В 1703 году Московия готовилась к войне со Швецией. А в это время в Воронеже строился новый русский флот для защиты южных рубежей. Именно тогда Петр Алексеевич пригласил де Брюина посмотреть на боевые корабли, а заодно сделать несколько эскизов. Художник согласился. Через пару дней был дан пир во славу будущих побед. Обильные возлияния в компании царя слегка подорвали здоровье голландца. Чтобы прийти в себя, де Брюину потребовалась целая неделя.
0: Приключения иностранцев в России.
1: Когда похмелье улетучилось, де Брюин засобирался в дорогу. В апреле 1703 года он выехал из Москвы и продолжил свое путешествие речным путем. Ака, Волга. Через Астрахань и Нижний Новгород художник добрался до южных границ российского государства. А оттуда отправился в Персию и далее на Цейлон. На родину голландец Корнелис де Брюин возвращался по хорошо знакомому маршруту, вновь через Россию. Он посетил Смоленск,

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Выборы в Госдуму проходят полностью в соответствии с законом. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Активность избирателей высокая. Явка уже превысила показатели 2021 года. По данным на 15 часов по московскому времени свои голоса отдали около 52,5% избирателей. Нарушение минимальное. Менее сотой доли процента на 91 тысячу комиссий. Это в разы меньше, чем на прошлых выборах. Все жалобы рассматриваются мгновенно, решения принимаются в пользу участников голосования. Также, по словам Памфиловой, в воскресенье поступило лишь 3 обращения, связанных с трудностями реализации прав наблюдателей. Сборная России по боксу проголосовала на выборах в Госдуму на избирательном участке при посольстве России в Софии. Спортсмены находятся в Болгарии на чемпионате Европы, который проходит с 17 по 25 сентября. Главный тренер мужской сборной Виктор Фарахутдинов отметил, что команда пришла в полном составе и рада возможности выполнить долг перед страной вдали от дома. Новая встреча России и США по устранению раздражителей в двусторонних отношениях планируется в ближайшие недели. Об этом сообщил замглавы МИДа Сергей Рябков. По его словам, такие консультации приобрели регулярный характер, и Москва считает их полезными. При этом темп продвижения по содержательным вопросам ниже желаемого. Но Россия от диалога не отказывается и продолжит движение вперед. В Ростовской области произошел сход вагонов грузового поезда. Инцидент случился на перегоне «Двойная Эльмут». В результате нарушен габарит соседнего пути и произошло аварийное отключение контактной сети. Пострадавших нет. К месту происшествия направлены восстановительные поезда. Из-за ремонтных работ в пути задерживаются 4 пассажирских состава. Задержка составляет до 1 часа. Причины происшедшего устанавливаются. В Схенвале на Театральной площади прошел военный парад в честь 36-й годовщины провозглашения Республики Южная Осетия. За мероприятием наблюдали новоизбранный президент Марат Камболов, посол России Марат Кулахметов и руководители ведомств. Торжественным маршем прошли расчеты Минобороны, МЧС, МВД и 4-й российской военной базы, кадеты и участники спецоперации. Была задействована военная техника. Ранее Владимир Путин поздравил главу Южной Осетии с Днем Республики, отметив стойкость и мужество ее народа. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Парадом команды маршал Советского Союза Рокоссовский. Принимает парад маршал Советского Союза Жуков.
0: 24 июня 1945 года во время первого парада Победы по Красной площади прошли сводные полки всех фронтов. Они маршировали не по войсковым номерам и не по алфавиту, а в порядке географического расположения на карте в момент окончания войны с севера на юг. Карельский, Ленинградский, Первый Прибалтийский, Третий Белорусский. Мы расскажем о каждом из них. Ведь у каждого был свой боевой путь. Фронты Победы. Бобруйск, Минск, Брест, Познань, Варшава, Берлин. Первый Белорусский фронт. В годы Великой Отечественной войны фронты формировали на определенный отрезок времени для решения конкретных боевых задач. Называли фронты по-разному. По назначению, резервный, например, или по городам. Сталинградский фронт, Курский. Иногда фронт получал имя по направлению главного удара. Зимой 45-го приказ для первого белорусского был ясен. На тот момент войска Георгия Жукова вышли к реке Одер. До Берлина по прямой оставалось около 60 километров. Впоследствии маршал Победы вспоминал.
2: Готовя наступательную операцию, все мы думали над тем, что еще предпринять, чтобы больше ошеломить и подавить противника. Так родилась идея ночной атаки с применением яркого света. Решено было обрушить наш удар за 2 часа до рассвета. Десятки зенитных прожекторов должны были внезапно ослепить позиции противника и все неприятельские оборонительные объекты.
0: Берлин того времени – огромный город площадью 900 квадратных километров. Он был буквально напичкан эсэсовскими частями, а весь гарнизон насчитывал около 1 000 000 солдат. Большинство центральных улиц и кварталов – баррикады. Их обороняли отряды «Фольксштурма» – вооруженные группы нацистского ополчения, в которые записывали стариков и даже подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Утром 16 апреля 1945 года передовые позиции немцев были буквально сметены советской артиллерией и авиацией. По приказу Жукова в бой пошли наши лучшие части и соединения.
2: Казалось, на стороне врага не осталось живого существа. В течение 30-минутного мощного огня противник не сделал ни одного ответного выстрела. В воздух взвились тысячи разноцветных ракет. По этому сигналу вспыхнули 140 прожекторов, расположенных через каждые 200 метров, ослепляя неприятеля. То была картина огромной, впечатляющей силы. И, пожалуй, за всю свою жизнь я не помню равного ощущения.
1: Шесть боевых знамен несут лучшие воины сводного полка Первого Белорусского фронта. Они овладели Рейхстагом и водрузили знамя Победы над Берлином.
0: Фронт Победы. Первый Белорусский. К 30 апреля берлинский гарнизон был расчленен на изолированные группы, а управление его войсками во всех звеньях нарушено. Однако бои все еще продолжались за каждую улицу, за каждый дом. Несколько дней гитлеровцы очень упорно сопротивлялись, рассказывал один из красноармейцев.
3: На улицах Берлина фашистам удалось подбить много нашей бронетехники из фауст-патронов. Но танкисты быстро научились уничтожать вражеские огневые точки, двигаясь по обеим сторонам улиц, прикрывая друг друга. Елочкой. Это когда один танк идет чуть впереди другого. А потом и мы, пехота, сами начали использовать трофейные фауст-патроны для создания проломов в домах.
0: Утром 2 мая командующий обороной города генерал Вейдлинг сдался в плен и подписал приказ о капитуляции, который вскоре довели до всех германских частей. Началась массовая сдача в плен немецких солдат. Штурм Берлина закончился. Одним из свидетелей решающего сражения стал известный советский драматург, поэт и военный корреспондент Константин Симонов. Он присутствовал при подписании акта о безоговорочной капитуляции.
4: Жуков встает и говорит: «Германская делегация может покинуть зал. Немцы поднимаются и уходят. Двери закрываются». И вдруг все накопившееся в зале напряжение исчезает. Исчезает так, словно все надолго задержали воздух в груди и разом выпустили его. Общий, облегченный, расслабленный выдох. Капитуляция подписана. Война завершена.
0: Фронт Победы. Первый белорусский. Еще до Парада Победы большинство частей и соединений 1-го Белорусского было реорганизовано в группу советских войск в Германии. Первым ее командующим стал Георгий Жуков.
2: «Мы никогда никого не устрашали, но и никого не боялись. Еще неизвестно, как бы сложилось.
5: Противника ликвидировало 35 единиц бронетехники, не допустив при этом собственных потерь. За смелость, храбрость и отвагу в бою майор Руслан Мансуров был награжден орденом мужества».
6: Радиозвезда. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
7: Центральная школа собаководства. 30 июля 1941 года подразделение СС

0: атаковали село Легедзино в Черкасской области Украины. Им противостоял сводный батальон пограничников под командованием майора Родиона Филиппова. Бойцы понимали, шансов у них нет. К вечеру гитлеровцы двинулись в решающую атаку. Как вдруг со стороны села послышался свирепый лай. Он приближался и вскоре превратился в сплошной рев. В неравный бой ринулись питомцы Львовской школы служебного собаководства. Центральная школа военных и спортивных собак. Год формирования 1924. Личный состав на момент основания 35 человек. Количество собак 44. Основные породы: немецкая и кавказская овчарки, доберман-пинчер, эрдель-терьер, лайка. К началу Великой Отечественной войны в школе и ее филиалах было подготовлено около 70 тысяч служебных собак. Какими только военными специальностями не владели они. Собаки-подрывники, связисты, санитары и, конечно, пограничники. Верность без присяги, сила и бесстрашие. В бою у села Легедзино 150 овчарок вместе со своими инструкторами бросились на превосходящего противника. Не замечая ран, собаки валили фашистов на землю, впивались в горло и затихали, навсегда стиснув челюсти. Победить они не могли, а сдаваться попросту не умели. В 2003 году на месте этого боя был установлен памятник. Надпись на гранитной плите с изображением овчарки гласит: «Воспитанные пограничниками, они были верны им до конца». А Центральная школа военных и спортивных собак существует до сих пор. Сегодня это методико-кинологический центр Вооруженных сил Российской Федерации.
1: Личный состав. Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Студия, Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости культуры. Театр Российской армии открыл 97-й театральный сезон. Глава Департамента культуры Министерства обороны Артем Горный поздравил коллектив с торжественным событием. Чем удивит зрителя новый сезон, в эфире «Радио Звезда» рассказала директор Центрального академического театра Российской армии, депутат Московской городской думы Милена Авимская.
2: Наш 97-й театральный сезон мы открываем спектаклем с участниками и ветеранами специальной военной операции в главных ролях, и это происходит впервые в нашем театре. В нашем профессиональном академическом театре Российской армии впервые на сцену выходят непрофессиональные артисты. Это ребята, которые находятся на реабилитации в центре Мещерякова в Сергиевом Посаде, и спектакль под названием «Вкус воды» станет первым в этом сезоне. Это символично, для нас это важно, потому что поддержка участников специальной военной операции сегодня является одной из основных наших задач.
1: Торжественное открытие 97-го сезона завершилось ярким выступлением студентов курса актерского мастерства заслуженного артиста России Николая Казака. Во Владивостоке стартовал 4-й международный Тихоокеанский театральный фестиваль. Торжественное открытие прошло на набережной Цесаревича. Именно там представили уличный спектакль «Те, кто из-за моря» театра из Мексики. Зрители стали частью постановки. Артисты вовлекли их в танец, который перерос в общий хоровод. В программе фестиваля самые разные направления – от театра кукол до классического танца и саунд-драмы, а также международной ко-продукции. Событие обещает познакомить публику с многообразием современных театральных языков со всего Тихоокеанского региона. В Доме культуры имени Горбунова в Москве состоялась презентация сериала «Горбушка. Сердце русского рока». Проект посвящен легендарному месту, ставшему символом отечественной рок-культуры. Зрители увидели первые серии и стали свидетелями яркого гала-концерта с участием Гарика Сукачева, Сергея Галанина и Александра Эвскляра. Музыканты исполнили свои хиты и поделились историями о «Горбушке». Мероприятие объединило документальные материалы, живые выступления и личные воспоминания, сделав его значимым для всех поклонников русского рока, отметили организаторы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы, Московской областной Думы и муниципальных советов 5 округов. Вместе с ним на избирательный участок пришли его 2 дочери, которые также отдали свои голоса. За легитимностью и прозрачностью выборов следят около 23 тысяч наблюдателей. Они представляют общественную палату, кандидатов, политические партии, движения и международные организации. В Одинцове круглосуточно работает региональный центр общественного наблюдения, куда в реальном времени поступает информация со всех избирательных участков Московской области. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Граф де ля Фер?
4: Я. Yeah.
3: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
4: Я. Yeah.
3: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я. Yeah.
3: Аббат Дербле?
5: Я. Yeah.
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
7: Реклама.
8: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: В разное время, как только их не называли: оруженосец, помощник, телохранитель, прислужник, ассистент, ординарец. Если сложить все вместе, получится денщик.
0: По случаю присвоения. История воинских званий. Денщик.
1: До 1917 года в русской императорской гвардии, а также на военно-морском флоте и в армии, денщиков назначали из простых солдат и матросов. Они должны были состоять при офицере в качестве казенной прислуги. Основные задачи – передача приказов подчиненным, чистка сапог и мундира непосредственного начальника. К слову, денщиками могли стать даже выходцы из знатного рода. Последним часто доверяли поручения самого царя. Денщиков упразднили в 1881 году.
0: История воинских званий.
1: Эх, да что говорить, когда-то хороший денщик был на вес золота. Головастый, находчивый, рукодельный. Такой даже из топора кашу сварит. Самого известного денщика русской армии звали Прошкой. По документам, Прохор Иванович Дубасов, личный помощник Александра Васильевича Суворова.
0: По случаю присвоения.
1: Рассказывают, что однажды Прошка удостоился получить от сардинского короля сразу две медали. Одну с изображением российского императора Павла I, а другую с изображением самого иноземного монарха и с надписью на латинском языке: «За сбережение здоровья Суворова». Узнав об этом, Александр Васильевич воскликнул:
2: «Как? Его сардинское величество изволил обратить милостивейшее свое внимание и на моего Прошку? Нас завтра назначают церемониал для возложения двух медалей на грудь Прохора. Составляйте приказ, я подпишу».
1: Дубасов был неизменным денщиком Суворова более 30 лет, вплоть до смерти великого полководца. Впоследствии император Александр I наградил Прошку ежегодной военной пенсией в размере 1200 рублей.
0: Денщик. По случаю присвоения.
3: Радиозвезда.

0: Форма и содержание.
1: В Московском государстве XVI века стрельцы стали первым воинским формированием, для которого ввели единую армейскую форму – служилое платье. Помимо всего прочего, в новый комплект обмундирования входили высокие сапоги с твердым пришивным голенищем, наборным каблуком и с острыми загнутыми вверх мысками. Рядовые стрельцы носили обувь, сделанную из софьяна, а вот начальникам и полководцам полагались сапоги из более дорогой, тонкой и мягкой кожи – юфти.
0: Форма и содержание.
1: Стрелецкие сапоги шились по так называемой прямой колодке, то есть они были абсолютно одинаковой формы для левой и правой ноги и разнашивались уже в процессе службы. Каблук наборный делали из многослойной прочной кожи, укрепляли его деревянными гвоздями и подбивали металлическими подковами для прочности. Зачем на сапогах изогнутые мыски? А чтобы в походе бойцы не спотыкались о всевозможные неровности на дороге и легче было вдевать ногу в стремя.
0: Стрелецкие сапоги.
1: Их цвет, красный или зеленый, зависел от воинской части, в которой числился стрелец. Самый распространенный – желтый цвет. Такие сапоги носили 11 русских полков из 14.

0: После реформ Петра Великого стрелецкие войска упразднили, и на смену остроносным сапогам в нашу армию пришли европейские тупоносые башмаки с пряжками и кавалерийские сапоги с раструбами. А жаль, такая была красота!
1: Тап-тап-тап, из ясных глаз Маруси капают
2: горькие,
1: капают, кап-кап, капают прямо на копье.
3: Форма и содержание. Стрелецкие сапоги.
4: Нам кажется, что у китайцев все наоборот. Белый цвет у них символизирует траур. Пишут они сверху вниз, книги читают с последней страницы, несчастливым числом считают четверку и никогда не дарят друг другу зонтики и часы. Китай – единственная древняя цивилизация, которая существует и по сей день. Долгое время он был изолирован от остального мира, шел своим путем сквозь тысячелетия. А по пути в Поднебесной рождались и гибли великие империи. Изобретали порох и шелк, создавали уникальную философию и медицину. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев в программе «Область знаний. Китайский путь». Сегодня после 5 вечера только на Радио Звезда. А также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
5: По лётному полю посёлка в заполярном

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
2: Весна 1904 года. Русско-японская война. Тюренческое сражение. 5000 бойцов русского стрелкового полка бьются против 36-тысячных сил противника. Обозы с продовольствием разбиты, командир ранен, солдаты обессилены. И тут посреди битвы вырастает фигура отца Стефана. Он трижды осеняет войско крестом и со словами «Вперед за Отечество, за святое дело» бросается в атаку. В русско-японской войне поражения следовали одно за другим. Но численное превосходство противника и лучшая подготовленность к войне не смогли сломить храбрость и героизм русских воинов. Они сражались в самых сложных условиях даже тогда, когда на победу не было никаких надежд, а в походных мешках гулял ветер. Солдаты и офицеры начала 20 века обеспечивались провизией так. Каждому воину выдавался провиант – сухари, мука и крупы. А командирам – приварок – денежное довольствие на мясо, овощи, соль и специи. Для нужд армии их закупали интенданты в специальных магазинах. Готовили служивым кашевары на целый полк или роту. Обычно это были мясные щи и каша. В постные дни мясо не выдавалось. Тогда служивых кормили ухой или гороховой похлебкой. Во время русско-японской войны склады с продовольствием находились в Маньчжурии. Однако постоянное отступление и неблагоустроенность маньчжурских дорог приводили к сбоям в снабжении армии. Нередко солдаты оставались без обеда. В ход шли смекалка и взаимопомощь. Бойцы варили кашу из топора или довольствовались сухарями и сухой рыбой. А тогда, в 1904 году, отец Стефан был ранен. Пуля попала ему в руку, он выронил крест, но тут же поднял его и понес дальше. За этот подвиг полковой священник был награжден орденом Святого Георгия. Солдаты стрелкового полка прорвали тогда окружение и соединились с основными частями армии. И тут же повсюду заработали полевые кухни, зазвенели котелки, запахло щами и кашей. Ели бойцы нехитрую солдатскую похлебку, набирались сил для новых сражений. А что вы хотите?
1: Война войной, а обед по распорядку. Полное погружение. Или пять историй о подводных лодках.
3: Офицер-подводник всегда выпускник военно-морского училища. По блату на лодку не возьму. Дилетантам тут не место. А вот матросов набирают через военкоматы. Медлительные, ранимые флегматики-меланхолики не подходят. Под водой нужны шустрые, порывистые сангвиники или холерики. Раньше служба по призыву, теперь по контракту. Все они сначала попадают в учебку. Здесь им предстоит провести полгода. После учебки распределение. Для каждой специальности своя боевая часть на субмарине. Сокращенно БЧ. Что-то вроде отделов в любой компании. Всего их 5. Первая часть – штурманская, вторая – ракетная, третья – миноторпедная, четвертая – связь, пятая – электромеханика. С первой по четвертую части называют «Бачелюкс». Есть чему позавидовать. Там ходят все чистенькие, опрятные, как в кино. А вот «Бача-5» – это маслопупы. Самая грязная работа на подводной лодке. Люди, говоря на флотском жаргоне, готовые в любой экстремальной ситуации вихрем метнуться и максимально быстро среагировать на возникшую проблему. На них все трюмы, насосы и двигатели постоянно по коленам в масле, воде и духоте. Это не просто хорошие техники, но и самые выносливые, как физически, так и морально. Они точно знают, как реагировать в случае аварии. Без них на подводной лодке ничего не поплывет. А точнее, не пойдет и даже не всплывет. Устройство каждого подводного механизма «Маслопуп» знает едва ли не лучше, чем таблицу умножения. Такие специалисты ценятся на вес золота. Официально их должность называется «Электрик», турбинист подводной лодки. А в корабельном уставе ВМФ записано иначе. Машинисты электромеханической боевой части субмарины.
1: Пять историй о подводных лодках на радио «Звезда».
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
4: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Балерины всегда танцуют на цыпочках. Не проще ли было бы найти девушек повыше?
7: Всемирная история балета. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: на веб-серверы инфраструктуры голосования, а также совершались попытки целевых атак на телекоммуникационную инфраструктуру Российской Федерации в целом.
1: Элла Памфилова добавила, что попытки кибератак шли из Великобритании, Украины, Бразилии. Также, по ее словам, в ходе выборов заблокировали более 100 миллионов потенциально опасных воздействий на избирательные ресурсы. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что в котле нанесено поражение противнику в районах Варваровки, Грачевки, Резникова и Хрипунов. Идут бои за Бузово. Одновременно российские войска расширяют внешнюю зону контроля у Новоалександровки, Петропавловки и Приколотного. Удары также нанесены по подразделениям противника в Сумской области, добавили в оборонном ведомстве. В Ростовской области на перегоне «Двойная Ельмут» сошел с рельсов грузовой поезд. В результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути и произошло аварийное отключение контактной сети. Пострадавших в инциденте нет. На место происшествия направлены восстановительные поезда для устранения последствий аварии. По причине проведения ремонтных работ задерживаются 4 пассажирских состава. Время задержки составляет до часа. Причины инцидента выясняются. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы, Московской областной Думы и муниципальных советов 5 округов. Вместе с ним на избирательный участок пришли его 2 дочери, которые также отдали свои голоса. За легитимностью и прозрачностью выборов следят около 23 тысяч наблюдателей. Они представляют общественную палату, кандидатов в политические партии, движения и международные организации. В Одинцове круглосуточно работает региональный центр общественного наблюдения, куда в реальном времени поступает информация со всех избирательных участков Московской области. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Нам кажется, что у китайцев все наоборот. Белый цвет у них символизирует траур. Пишут они сверху вниз, книги читают с последней страницы. Несчастливым числом считают четверку. И никогда не дарят друг другу зонтики и часы. Китай – единственная древняя цивилизация, которая существует и по сей день. Долгое время он был изолирован от остального мира, шел своим путем сквозь тысячелетия. А по пути в Поднебесной рождались и гибли великие империи. Изобретали порох и шелк, создавали уникальную философию и медицину. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев в программе «Область знаний. Китайский путь». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Великий шелковый путь. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
1: Область знаний.
3: Великий шелковый путь сейчас является очевидным брендом, и это, кстати, во многом связано с тем, что в Китае сейчас про него очень много говорят. Это одна из любимых идей нынешнего руководителя Си Цзиньпина, который, когда в самом начале правления предложил такой очень амбициозный проект постройки системы сухопутных коммуникаций между Китаем и Европой и, соответственно, морских коммуникаций тоже между Востоком и Западом, предложил их не просто так, а как возрождение вот этого, значит, это называется по-китайски «Итаилу», да, «пояс и путь», как возрождение вот этой замечательной торговой артерии, которая связывала Восток и Запад в древности и в средние века. Давайте разберемся, что у нас, так сказать, тут придумано, а что есть на самом деле. Во-первых, надо сказать, что само понятие «шелковый путь», которое сейчас всех очень устраивает и в Китае используется так же часто, как и на Западе, на самом деле появилось сравнительно недавно. Его придумал в конце XIX века такой немецкий географ фон Рихтгофен. До того никто так не говорил, хотя, в принципе, некоторые очень ругаются на это название. Я считаю, что, в общем, оно, тем не менее, неплохое, но при этом надо, конечно, очень четко понимать, что, в отличие от каких-нибудь там нефтепроводов, это никогда не был действительно путь, ограниченный вот только шелком. И хотя действительно шелк на некоторых этапах, особенно в начале, сыграл большую роль в том, что это все достигло тех масштабов, которых достигло, тем не менее, всегда по этому пути и в Китае, и из Китая двигалось огромное количество и товаров, и идей, поэтому далеко не только в шелке, значит, величие этой трассы. Сама ситуация, о которой мы с вами говорим, стала возможной прежде всего в силу географических причин. Дело в том, что всякий экзотизм Китая и какие-то вещи, которые есть только в Китае или были только в Китае, больше нигде не были, связаны не столько с тем, что китайцы там как-то сильно берегли свои секреты, как раз чаще всего они этого не делали, сколько с тем, что Китай и Восточная Азия довольно сильно изолированы от остальной части Евразии. На севере, так сказать, это степи и всякая дальше тайга, а на западе, если поюжнее, то это Гималайи и Тибет, через который, ну, вот сейчас построена железная дорога, но это совсем недавно произошло. А чуть-чуть посевернее – это пустыня Такламакан, которая относится к числу наиболее недружелюбных пустынь в мире. И Китай связан с Западом практически только одной трассой, по которому легко идти пешеходу, верблюду и так далее – это так называемый коридор Хэси, который сейчас в основном входит в состав провинции Ганьсу. Если вы посмотрите на карту, то провинция Ганьсу, она вот такой коридор, вытянутый с юго-востока на северо-запад, со всех сторон сжатый горными хребтами. Когда вы там едете сейчас на поезде, то вы видите с двух сторон просто, значит, эти горные цепи, которые вас сдавливают, а потом, когда она открывается, наконец, на северо-западе этот коридор заканчивается, почти сразу начинается та самая пустыня Такламакан, которую пройти насквозь нельзя даже сейчас, можно обойти либо с юга, либо с севера по цепочкам оазисов, которые там существуют благодаря тому, что либо с Куньлуня, либо с Тяньшаня стекают весной, значит, всякие паводковые воды, которые наполняют колодцы, речки и так далее, и там, значит, как-то можно жить. Видимо, плюс-минус всегда в этих местах этот путь был крайне сжат, да, потому что он был возможен по очень ограниченным дорогам, и именно эта ситуация чисто географическая привела к тому, что этот путь был настолько видный, да, то есть это была не такая широкая полоса, по которой возможно было общение между Востоком и Западом, действительно, иногда прямо узенькая тропочка от оазиса к оазису, мимо, там, шаг влево, шаг вправо, и вы уже никуда не пришли, да. Скорее всего, так было примерно всегда. Видимо, по примерно этому пути пришли в Китай, собственно, человек разумный. В дальнейшем, скорее всего, именно по этому пути в Китай попали технологии, связанные с колесницами, лошади, овцы, козы, бронза, железо и так далее. Но титульное начало всей этой истории действительно связано с шелком и случилось относительно случайно.
2: Великий шелковый путь.
1: Область знаний.
3: Дело в том, что в середине II века до нашей эры, в 141 году, в Китае пришел к власти такой император Лючхэ, который мы больше знаем как Уди, воинственный император. Помимо всяких многочисленных реформ, которые он проводил в стране, он задумал большие войны. Там к тому времени на протяжении нескольких десятков лет Китай выплачивал дань северным кочевникам Сюнну, и Уди казалось, что уже, значит, хватит это терпеть, поэтому нужно с этим что-то прекращать. Но поскольку уверенности в своих силах не было, то было решено поискать союзников. В качестве таких союзников предполагалось заинтересовать народ Юэджи, который за несколько десятков лет до того жил совсем на границах Китая, как раз вот в районе этой провинции Ганьсу. Говорили они на каком-то восточно-иранском языке, то есть это часть такого скифского мира. В какой-то момент они были сюзеренами Сюнну, но потом сюннуский Шаньюй Маодунь их разгромил, сделал из черепа юэджийского вождя чашу, и они бежали куда-то, значит, на северо-запад. Соответственно, было снаряжено посольство во главе с таким Джан Цянем, которым было велено найти этих юэджи и предложить им вместе воевать в Сюнну. Идея была неплохая, но реализация была так себе, потому что границы Китая заканчивались практически неподалеку от столицы, дальше начинался как раз этот коридор Хэйси, который тогда контролировали Сюнну. Поэтому посольство, пышное там несколько сотен человек со всякими бунчуками и так далее, попало в плен примерно сразу, как только перешло границу. Было рассеяно куда-то там, значит, продано в рабство, а сам Джан Цянь был увезен на север куда-то нынешней Монголии, где был представлен Шаньюю, и, так сказать, вполне произвел у него приятное впечатление. Он его оставил при себе, выдал ему жену и время от времени, значит, с ним беседовал. Но понятно, что его свобода передвижения была сильно ограничена, и он ждал там порядка 10 лет, пока, значит, у Сюнну не случится династические проблемы и прочее, и когда от него отвлеклись, то он с, значит, женой, сыном и единственным, кто при нем остался из участников этого изначального посольства, таким пленным Сюнну-лучником Ганьфу, они бежали, дошли куда-то до района нынешнего Иссык-Куля, где жили племена Усуней, и Усуни им рассказали, что да, юэджи здесь были, наделали много дел, но сейчас ушли туда, значит, южнее, примерно в район современной Ферганской долины, и Джан Цянь в итоге действительно их там обнаружил и прожил там порядка года. При этом само посольство оказалось довольно бессмысленным, поскольку юэджи готовились к вторжению в соседнюю Греко-Бактрию, которая была совершенно беззащитной, такое самое восточное государство эллинистического мира. И им было совсем неинтересно спустя 40 лет идти обратно через пустыню, мстить за обиды каких-то своих, значит, дедов. Но при этом Джан Цянь собрал там массу интересной информации. С точки зрения китайской книжной традиции, это было как раз время, когда Китай впервые узнал о том, что в мире существуют государства, похожие на него, то есть с городами, с чиновниками, с монетами, с какой-то правильной системой управления, поскольку до того вроде как древние китайцы искренне считали, что кроме них никого таких больше нету, а вокруг живут разные варианты дикарей, но, в общем, вот культурное человеческое государство возможно только в долине Хуанхэ, значит, плюс-минус. Более того, помимо того, что он собрал информацию о землях вплоть до Восточного Средиземноморья, он с некоторым удивлением обнаружил, что там, в Фергане, в частности, торгуют китайским шелком. И мало того, что он там стоит гораздо дороже, чем в Китае, но еще было непонятно, как он там, значит, появился. Потом стало понятно, что появляется он там из-за дани, которую Китай платит Сюнну вот на протяжении всех этих десятков лет. Часть шелка Сюнну тратили на себя, а часть продавали, потому что шелк в этом плане почти идеальный товар. Во-первых, его делали только в Китае, причем здесь, видимо, главным секретом было не то, что, как я уже сказал, что китайцы сохраняли эти секреты, почти в каждом китайском крестьянском доме делали шелк, и если бы кто-нибудь пытался технологию украсть, то это просто вообще не составило бы никакого труда. Дело было, во-первых, в том, что Китай, как я уже сказал, довольно сильно изолирован от остального мира. Даже потом, когда, например, шелк уже дошел до Рима, то на протяжении многих веков никто не знал его секрета, во многом потому, что для человека с традиционным подходом к ткачеству предположить, что можно разматывать куколки бабочек и из этого делать ткань, это было слишком сложно для того, чтобы в это всерьез поверить. И хотя, как мы с вами знаем, в Средиземноморье тоже, скажем, изготавливали такую ткань виссон, которая, видимо, делалась из таких жгутиков особого рода моллюсков, которые, значит, вылавливаются в Средиземном море, но вот на бабочек у них фантазии не хватало, и это, видимо, было ключевым моментом. Соответственно, он был только в Китае, плюс шелк – это очень хорошая ткань, которая там в ней не заводятся насекомые, она прохладная, приятная к телу и так далее. И он занимает очень мало места, то есть большое количество шелка в виде свертка занимает место ничтожное и легкое, поэтому на одном верблюде можно увезти много-много этой ткани. Соответственно, Сюнну это тоже прекрасно поняли и стали значительную часть дани продавать дальше на Запад и во многом этим обеспечивали благосостояние своей империи, могли экономить на войнах и, значит, часть доходов получать вот таким вот мирным путем.
1: Область знаний.
0: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция. На радио «Звезда».
2: Великий шелковый путь. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
1: Область знаний.
3: Джан Тянь, если верить, по крайней мере, этому традиционному нарративу, был примерно первым китайцем, у которого в голове зародилась вот эта, значит, великая идея относительно того, как здорово было бы организовать торговый путь, по которому шелк бы отправлялся из Китая на Запад, как можно было бы на этом хорошо зарабатывать, а если бы еще удалось бы этот путь до какой-то степени контролировать, то и вовсе заработки были бы замечательны. Когда он вернулся обратно, всего он там 13 лет, значит, не был в стране, он явился к императору, он сумел каким-то образом сохранить верительные бирки, которые были ему выданы во время отъезда. Иначе, конечно, просто никто бы, скорее всего, не узнал, потому что давно его считали погибшим. То император совсем его не ругал за то, что не удалось сколотить альянс, потому что к тому времени война с Сюнну и одними китайскими силами шла довольно неплохо, поэтому вот эта титульная задача посольства уже никого не интересовала. А вот информация оказалась удачной. Видимо, УДИ или кто-то, кто непосредственно принимал решение, поскольку касательно УДИ у нас нет уверенности, что это был такой вот Петр Первый, который сам придумал все свои реформы, возможно, он был как бы символом деятельности целой группы сановников. Так или иначе, вот кто-то из них был человеком, который после Джан Тяня вторым в голове увидел вот этот замечательный образ. И даже само направление китайских атак против Сюнну после этого меняет. Если до этого в основном кампании шли на севере, где с Сюнну как раз были находились основные, в нынешних монгольских степях основные центры сюннуской державы, то после возвращения Джан Тяня у нас осуществляют и несколько кампаний на запад для того, чтобы поставить под контроль вот этот хасидский коридор. И даже уже в правлении Уди китайские армии доходят до востока нынешней Ферганской долины. Это не значит, что эти территории оказываются под контролем. И даже то, что в Китае называют западный край, то есть вот эти оазисы вокруг пустыни Такламакан, они более или менее начинают слушаться китайских наместников где-то еще через несколько десятков лет после начала этого процесса, но виден вектор, который меняется с северного на западный, потому что становится понятно, что помимо разгрома Сюнну могут быть и другие, так сказать, интересные задачи в внешней политике. И где-то к рубежу эр, и особенно в первом начале второго века нашей эры, Шелковый путь расцветает впервые. Это было связано с тем, что где-то на рубеже эр шелк доходит до Рима, и, соответственно, у производителя получается, так сказать, достойный покупатель. И несмотря на все усилия римских моралистов и даже, значит, Тиберия, который пытался запретить мужчинам, значит, носить шелковые одежды, потому что слишком дорого все эти восточные редкости стоили римскому бюджету, тем не менее Рим покупает огромное количество тканей, и, собственно, путь процветает, и первый расцвет шелкового пути – это как раз вот первые века нашей эры, когда мы не очень понимаем, насколько выгодно это было для самого Китая, но это, очевидно, было исключительно выгодно для тех, кто на этом пути занимался транзитом, потому что две мировые империи – Парфянская империя и Кушанская империя, а тогда вообще практически весь Старый Свет был поделен между четырьмя – вот Рим, Хань, Кушаны и Парфяне. Вот Кушаны и Парфяне в значительной степени жили практически на средства, получаемые от транзита шелка, потому что, действительно, выходя из Китая сравнительно дешевой тканью, он к Риму приходил иногда на вес золота, потому что транзитеры там отлично себя чувствовали, кстати, делали все, чтобы китайский караван не прошел весь путь с начала до конца, поэтому и Рим про Китай, и китайцы про Рим знали ничтожно мало, поскольку вот тем, кто был посередине, хотелось сохранять свое исключительное положение.
2: Великий шелковый путь.
1: Область знаний.
3: Второй период, который связан с расцветом шелкового пути, это 7-8 века, когда в Китае заканчивается период раздробленности после империи Хань, как сказать, там, с 3 по как раз 6, конец 6 века, и новая империя Тан раздвигает свои границы, опять начинает контролировать территории вокруг Токламакана, хотя шелк к тому времени уже производится, например, и в Византии, но тем не менее опять торговля очень активизируется, хотя, видимо, она никогда не прекращалась совсем. Это слишком важный и слишком безальтернативный путь между крупными регионами, поэтому, видимо, он всегда плюс-минус функционировал. Но в это время он расцветает дополнительно. И, кстати, в это время к сухопутному пути, который во времена Хань практически не имел альтернатив, уже добавляется и морской вариант, потому что в Китае открываются морские гавани, которые начинают довольно активно принимать арабских и персидских купцов, так что путь этот становится вот то, что как раз сейчас, значит, восстанавливает Си Цзиньпин уже и сухопутным, и морским. И в дальнейшем, например, когда по ряду причин сухопутный путь как менее стабильный становился менее выгодным, то торговля переключалась в большей степени на морской, и, соответственно, связи между Западом и Востоком, они уже с этого времени не прерывались полностью. Последний раз, когда сухопутный путь активизировался невероятно, это время Монгольской империи, поскольку монголами была создана исключительно функционирующая система почтовых станций, где, значит, можно было поменять лошадей, и, соответственно, возможность добраться из Китая куда-нибудь до Поволжья или до современной Турции стала вполне реальной и даже не очень рискованной, и это также привело к невероятной активизации торговли, и, в частности, памятником этого является, например, книга Марко Поло, да, который дважды по сухопутному пути доезжал до Китая, потом, пробыв там долгое время, вернулся по морскому пути. Таких, как он, было множество. Это были и францисканские миссионеры, и купцы, которые занимались коммерцией в Китае. Это, кстати, очень сильно подготовило западное мировоззрение к последующей эпохе великих географических открытий, когда стало понятно, что вот можно куда-то очень далеко уехать и не только не пропасть насовсем, а даже как-то на этом заработать. И здесь вот крестовые походы и монгольское время для европейского сознания, его перехода в такую историю современного мира, современного общества сыграло очень большую роль. Поэтому в чем-то шелковый путь – это, конечно, во многом история раздвигания границ той или иной цивилизации. Здесь, конечно, надо всегда помнить, что помимо шелка, который из Китая в этой ситуации попал на Запад, также по шелковому пути, например, в Китай пришел буддизм, который именно по этому северному пути сначала, так сказать, закрепился в Китае как такая экзотическая религия, а потом во время всякого хаоса раннего Средневековья вполне прижился и сейчас считается одной из трех исконных китайских религий, хотя действительно сначала пришел вместе с караванами по вот тому самому Великому Шелковому пути, который, как видите, далеко не только шелковый.
2: Рассказывал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
1: Область знаний.

0: Слушайте сегодня в 9 вечера.
1: Великим людям обычно ставят большие памятники. Хотя кто-то заметил, чем ниже герой, тем выше постамент. И рост — это далеко не все, что мы хотим знать о тех, кто вошел в историю. Какая ванна была у Архимеда? Обычная или джакузи? А Тутанхамон хоть раз в жизни попробовал мороженое? Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют. Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «О чем шумели шумеры? Древняя история». Читает Ефим Шифрин.
0: Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда». Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что в котле нанесено поражение противнику в районах Варваровки, Грачевки, Резникова и Хрипунов. Идут бои за Бузово. Одновременно российские войска расширяют внешнюю зону контроля у Новоалександровки, Петропавловки и Приколотного. Удары также наносятся по подразделениям противника в Сумской области, добавили в оборонном ведомстве. С 18 сентября успешных атак на выборы не было. Уровень воздействия очень высокий. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Атаки на систему дистанционного электронного голосования происходили в основном из-за рубежа. Однако, по ее словам, попытку помешать работе программы зафиксировали и в столице.
3: Но еще вот, пожалуйста, в Москве что делают? Представитель одной из партий путем внедрения в систему наблюдения ДЭК сам ввел сознательную вредоносную программу в систему ДЭК и пытался остановить ее работу. Представитель системной партии.
2: Элла Памфилова добавила, что кибератакам в ходе выборов подвергалась единая биометрическая система. Однако все нападения были успешно отбиты. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы, Московской областной Думы и муниципальных советов 5 округов. Вместе с ним на избирательный участок пришли его 2 дочери, которые также отдали свои голоса. За легитимностью и прозрачностью выборов следят около 23 тысяч наблюдателей. Они представляют общественную палату, кандидатов, политические партии, движения и международные организации. В Одинцове круглосуточно работает региональный центр общественного наблюдения, куда в реальном времени поступает информация со всех избирательных участков Московской области. В храме Христа Спасителя в Москве состоялись проводы мощей святителя Спиридона Тримифунского. Перед прощанием со святыней был совершен торжественный молебен. Сотни верующих собрались у храма. Многие не смогли попасть внутрь и наблюдали за богослужением с улицы. Мощи находились в столице с 15 по 20 сентября после масштабного путешествия по 12 регионам России. Теперь святыня отправится в следующее место своего временного пребывания. Святитель Спиридон вошел в историю христианства, доказав чудесным образом на Первом Вселенском соборе триединую сущность Бога. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Балерины всегда танцуют на цыпочках. Не проще ли было бы найти девушек повыше?
4: Всемирная история балета. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
5: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
6: Китайская медицина. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
5: Область знаний.
7: Как мы с вами уже говорили, многие особенности китайской культуры определяются тем, что люди, живущие там ныне, в значительной степени потомки тех, кто там 12 тысяч лет назад пришел куда-нибудь на берега там Хуанхэ, немножко раньше на берега Янзы, и там, немножко позанимавшись собирательством, понял, что гораздо выгоднее и стабильнее выращивать самим всякие культуры. Для севера это чумиза и проса, для юга это рис и много чего другое. И, собственно, с тех пор именно эти люди в дальнейшем создали китайскую цивилизацию, эти люди придумали китайскую письменность, эти люди создали первые государства на территории Восточной Азии. Собственно говоря, вот эту линию довольно легко продолжать вплоть до нашего времени. Соответственно, как и со всем остальным, эта история касается медицины, и, может быть, даже в большей степени, чем в остальных, потому что всегда, когда люди, значит, где-то живут, одна из главных традиций, которая формируется, это именно традиции, связанные с целительством, потому что, естественно, проблема здоровья – это то, что людей волновало всегда. И если люди живут на одном и том же месте, на базе одной и той же природы, одних и тех же продуктов в течение долгого времени, то почти обязательно у них будет формироваться какое-то свое представление о том, как правильно лечить всякие хвори. И когда, как в случае Китая, вот эти тысячелетия, они еще и проходят под знаком непрерывной письменной традиции, которые могут фиксировать вот эти какие-то, значит, наработки, то, так сказать, тут уж неудивительно, что китайская медицина существует и что она довольно сильно отличается от западных подходов, причем как древних, так и современных. Надо сказать, что первые какие-то интересные данные, связанные с особыми методами медицинскими, действительно, мы знаем с самой глубокой древности, в частности, уже во времена неолитических культур, то есть где-нибудь там 4, 5, 3 тысячелетия до нашей эры. Археологами найдены, например, приспособления для иглоукалывания. Единственное их отличие от тех, что есть сейчас, это то, что они сделаны не из металла, а из камня, такие каменные иглы. При этом, видимо, сама идея о том, что тело представляет собой переплетение энергетических линий, соответственно, с энергетическими точками, на которые можно воздействовать на поверхность для того, чтобы влиять на внутренние органы, вообще идея, надо сказать, довольно сложная и совсем не очевидная, она уже сформировалась уже тогда, то есть всякие сложные вещи были придуманы уже в те времена, и в дальнейшем мы с вами видим продолжение формирования этой традиции, хотя, очевидно, так сказать, там приходило много нового. В частности, китайская медицина, как мы ее знаем, для поздней древности и вплоть до сейчас, в частности, очень сильно связана с двумя натурфилософскими концепциями, которые сложились где-то в середине первого тысячелетия до нашей эры. Это, во-первых, концепция двух начал инь и ян. Инь – это начало, связанное с тьмой, влагой, холодом и женским началом, а ян – это что-то связанное с жаром, сухостью, светом и началом мужским. Причем, в отличие от всяких дуалистических концепций западных, этот дуализм не конфликтен, то есть эти две силы борются друг с другом, но ни одна из них не хорошая и ни одна из них не плохая, потому что они в идеале должны находиться в гармонии, но в любом случае, если одна из них будет полностью побеждена, то наступит гибель, да, это касается не только организма, но и мира в целом, потому что через концепцию инь-ян объяснялось, в частности, например, смена времен года, да, и вообще все в мире, что меняется, оно связано с тем, что вот этот баланс между инь и ян нарушается, и, соответственно, происходит изменение сути, да, но во многом для нас с вами интересно то, что это, видимо, очень рано стало использоваться в медицине, и практически все болезни объясняются нарушением баланса двух этих сил либо в организме в целом, либо в каком-то отдельном органе. Соответственно, задача медицины в том, чтобы этот баланс наладить обратно.
6: Китайская медицина.
0: Область знаний.
7: Второй концепцией была концепция пяти стихий, усин, которая предполагаю, что существует 5 таких основных начал. Это, соответственно, огонь, вода, почва, дерево и металл, которые вот как примерно, значит, камень, ножницы, бумага друг друга сменяют. Там есть либо концепция взаимного порождения, либо взаимного победы. Так и тоже эта концепция сыграла большую роль в объяснении окружающего мира, но в частности она тоже играет роль в медицине, поскольку выделяется 5 основных органов человеческого тела, или, так сказать, группу органов, каждый из них связан с тем или иным вот из этих стихий, и, соответственно, тоже это используется в медицине. Соответственно, в рамках всего этого формируется большая традиция, которая зафиксирована, например, в древнейшем тексте, который называется «Трактат желтого правителя», да, Хуанди, о внутреннем, Хуанди Нэйдин, который где-то создан, видимо, в начале нашей эры. И есть очень интересные находки, которые связаны с империи Хань, это 2 век до нашей эры, это знаменитые могилы ханьской знати на юге Китая в Мавандуе. Там, в отличие от северных территорий, очень хорошо сохраняются пищи и материал, тогда это были бамбуковые планки и шелк. И вот из этих могил Мавандуи мы знаем массу всего. В частности, что касается медицины, там было найдено несколько сборников рецептов, которые показывают, что к этому времени традиция уже прекрасно сформировалась. Там сотни рецептов, там 200 с чем-то, по-моему, ингредиентов, которые используются в лекарствах. И видно, что уже тогда главная идея китайской медицины была в том, что посредством медикаментов, а медикаментами может являться любое съедобное, поскольку каждая субстанция, каждый продукт, каждый, так сказать, какая-то специя, она обладает способностями поддержать ту или иную, в частности, из этих вот противоборствующих линий, да, инь и ян. И нужно только знать, при какой болезни, в каком месте, каким продуктом вот, нужно повлиять для того, чтобы эту гармонию восстановить. Поэтому, в принципе, то, чем китайская медицина отличается, скажем, от медицины западной, особенно современной, это то, что любая еда является лекарством. Просто нужно это правильно применить. И, в частности, у меня был собственный опыт, когда я где-то там в Китае простудился, и ко мне пришли друзья, которые мне принесли мандарины и объяснили, что при простуде вот мандарины есть можно, а апельсины нельзя. Когда я, значит, заинтересовался, как это так, мне объяснили, что простуда происходит, когда ян, вот это вот горячее, значит, сухое, оно, его слишком много, и поэтому из-за простуды жар. И, соответственно, его надо подавить. Вот апельсинами подавить нельзя, потому что апельсины, они янные, да, и они могут только усилить ян. А мандарины, они инные, если их есть, то, соответственно, инь усилится, а ян ослабнет. И вот это были люди, никак не связанные с китайской медициной, совершенно обычные китайцы. То есть вот этот подход, согласно которому надо представлять, какие продукты на какую энергию влияют, она совершенно в живой практике. Даже и сейчас, и это не слишком сильно отличается от того, что мы с вами видим в каких-нибудь мавандуйских текстах. И тут, соответственно, важно было найти правильного лекаря, который может определить, в чем у вас проблема, и прописать, соответственно, правильную какую-то еду. При этом в тех же мавандуйских текстах мы видим, что есть какие-то дорогостоящие лекарства, типа там оленьих рогов или там желчи носорога, но на самом деле примерно того же можно достичь и более простыми ингредиентами, поскольку вот просто надо знать, как их определить. И надо сказать, что действительно китайские врачи достигли очень серьезных успехов. В частности, именно в Китае была разработана методика определения состояния организма по измерению пульса. Для нас сейчас кажется, что что-то само собой разумеющееся, но первый трактат по пульсовой диагностике был в Европе опубликован только в 17 веке. Причем сделал это польский иезуит Михаил Бойм, который приехал из Китая по делам, и пока он ждал аудиенции у папы, вот он опубликовал некоторое количество наблюдений, в частности, перевод, пересказ китайских практик, связанных с измерением пульса. До этого в Европе это было абсолютно неизвестно. Китайским лекарям часто это было единственное, что их спасало, поскольку, когда китайский врач приходил куда-нибудь, особенно лечить, например, даму, то ему больше руки-то, конечно, никто не выдавал, ни по какому поводу. И нужно было вот с использованием того, что есть, каким-то как-то понять вообще, чем потом ее кормить, чтобы она все-таки по возможности выздоровела.
0: Область знаний. Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
6: Китайская медицина. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
0: Область знаний.
7: При этом интересно, что уже в мавандуйских текстах также мы видим, что медицина неразрывно связана с магией, и для очень большого количества болезней там перечислены какие-нибудь ритуалы, например, там какую-нибудь опухоль на шее надо было, значит, мести старым веником, приговаривая, значит, выметим опухоль на север, что-то в таком духе. И при каком-то исцелении было указано, что лекарь должен ходить, приволакивая ногу. Считалось, что так ходил великий Ю, смиритель потопа, который там в рамках своих этих, значит, земляных работ ногу повредил, и так ходили маги и волшебники. Вот врач при некоторых случаях должен был также это делать, да, то есть здесь связь медицины и магии была совершенно осознанной, да, и никакого противоречия здесь не было, что, в принципе, тоже понятно, и в более поздних практиках это постепенно становится менее заметно, и все-таки такие волшебные, так сказать, волшебства от врачей ждут все меньше, но полностью это не ушло. Из других важных моментов, которые стоит отметить, характерных для китайской медицины, уже заметных в самых древних памятниках и потом, значит, только развивающихся, это полное неприятие хирургии, поскольку предполагалось, что тело человека наследуется им от родителей, и никакое вмешательство в него невозможно, да, это будет неуважение к своим родителям, и хороший китаец где-нибудь там в средние века по возможности не должен был стричь даже ногти и волосы, поскольку это тоже часть тела, и с этим, кстати, связано, что традиционная китайская прическа, в том числе мужская, это очень длинные волосы, которые завязываются в пучок, значит, на затылке, но поскольку, естественно, это не всегда можно было соблюсти, то со стриженные или потерянные волосы и ногти в течение всей жизни хороший китаец складывал в коробочку, которую потом с ним хоронили вместе, чтобы вся целостность тела она была не нарушена. Это, естественно, также была профилактика черной магии, поскольку во всех магических направлениях, в том числе в Китае, частичка тела, то есть волосы или ногти, это самый лучший способ человеку нанести какой-то вред, но здесь было и другое объяснение. Как вы понимаете, в случае, когда целостность тела – это абсолютный фетиш, с этим было связано, кстати, и многие практики погребальные, в частности, во всех китайских кодексах законов строго преследовалось осквернение могил, но почти всегда, если при осквернении могил нарушена целостность останков, то наказание было гораздо больше, чем за просто разграбление, поскольку вот если останки повреждены, то это ухудшает возможности души в ее посмертной жизни. При этом удивительно, кстати, что в Китае не сформировалось никаких практик бальзамирования. То есть, например, предполагалось, что нужно класть в рот покойнику кусочек нефрита, и был момент, когда во времена западной Хань во II-I веке до нашей эры те, кто мог себе позволить, хранили в таком целом саване из кусочков нефрита, связанным, значит, золотыми нитями, что, конечно, совсем не работало по назначению, но выглядело красиво. А никакого бальзамирования на египетском каком-нибудь уровне или даже чего-то более простого в Китае не появилось, но идея целостности тела, тем не менее, была важна, и в каких-нибудь средневековых текстах мы можем с вами увидеть морализаторских такую историю, что какой-нибудь чиновник допрашивает преступника, тот никак не соглашается признаваться, тот говорит, ну смотри, сейчас я прикажу тебя бить палками, и не потому что тебе будет больно, да, но учти, да, это, так сказать, донесет вред твоему телу, это покажет, что ты негодный сын. И тот, значит, сразу колется и говорит, да, действительно, начальник не подумал, вы совершенно правы, я во всем признаюсь.
6: Китайская медицина.
0: Область знаний.
7: Соответственно, при таком подходе никакая хирургия, даже такая простая, как, например, в Греции, была невозможна. Тут мы с вами, конечно, должны понимать, что до изобретения наркоза и, значит, всякой стерилизации инструментов хирургии, это вообще дело такое довольно неоднозначное, поскольку пациент, будучи избавлен от причины болезни, с высокой вероятностью умрет от последствий, значит, медицинского вмешательства, но а в Китае это было даже, так сказать, еще более сложно, поскольку, видимо, кроме вскрытия там каких-то поверхностных нарывов, ничего больше не позволялось, и поэтому так популярна фигура лекаря Хуадхо, который жил, значит, в конце II века нашей эры, который был, как ни странно, хирургом, и он придумал какую-то конопляную вытяжку для обезболивания, и вот активно лечил, причем очень успешно, и, правда, кончилось оно плохо, потому что тогда был такой полководец Хао Цхао, который практически правил страной, и у него были головные боли, причем, кстати, недавно оказалось, что это правда была найдена, разграблена была грабителями его могила, и потом были проведены, значит, дополнительные исследования, в том числе удалось перехватить кое-что из найденного, и там в его могиле был найден камень такой довольно странной формы, на котором был написан камень для успокоения затылка вот господина Цхао, то есть у него действительно был, что-то было с головой, и у него была, нужна была особая такая твердая подкладка, чтобы эту боль немножко снизить. И вот, в частности, он, узнав про этого Хуадхо, много раз его приглашал, значит, и всячески настоятельно, чтобы он его полечил. А Хуадхо не очень одобрял, значит, политику Цхао Цхао, поэтому долго отказывался, в итоге был вынужден согласиться и, приехав, осмотрев, предложил ему трепанацию, судя по всему. И поскольку Цхао Цхао понял, что это очевидно, наверное, покушение на убийство, то он, значит, его казнил, но так и до конца жизни в итоге не избавился от этих головных болей и во многом от них умер, а если бы согласился, может быть, жизнь была бы полегче. Соответственно, в дальнейшем, поскольку и дальше Китай и китайская медицина развивались в значительной степени, нельзя изолированно сказать, нельзя, потому что на самом деле при всей вот этой привычной нам картине Китая как такой отдельной планеты, никак не связанной с каким-нибудь Западом, это совершенно не так, поскольку Китай, несмотря на всякую географическую изолированность, таки получил с Запада и технологии и бронзы, и железа, и колесницы, и лошадей, овец и так далее. И даже в древности, когда не было такого, чтобы Китай развивался в изоляции полной, тем не менее, все-таки само количество населения и важность собственной традиции, конечно, привели к тому, что внешние влияния возникали, но не играли, видимо, определяющей роли. Соответственно, китайская медицина развивалась в своей, так сказать, такой среде очень долго и во многом развивается и сейчас. И сейчас в Китае отдельно учат западной медицине, отдельно китайской, могут быть разные аптеки. В Китае, кстати, это не так строго, а вот на Тайване, например, просто китайские лекарства в обычных аптеках не продаются. Нужно искать только отдельные. И это привело к тому, что это сложилась очень интересная традиция, которая... Ну, мы с вами достаточно сказали, чтобы понять, что она абсолютно ненаучна с точки зрения науки, которая даже сейчас трудно назвать западной, это просто наука человеческая. Но, тем не менее, как это часто бывает с традиционными медицинами, да, не обязательно верить в подкову, чтобы она вам приносила счастье. Да, вот я сам был свидетелем того, что иногда китайские методы оказывают невероятное воздействие, в частности, скажем, на лечение той же самой простуды, которая вот так часто нас мучает, и непонятно, чем ее лечить. Вот в этом плане просто я по своему опыту могу сказать, что действительно китайские лекарства иногда, особенно в первые разы, могут быть удивительно эффективными, но при этом должен вам сказать, что все-таки даже в самом Китае, где медицина китайская считается одним из таких символов национальной гордости, ее всячески хранят и развивают, все-таки абсолютно точно понятно, что есть довольно много болезней, при которых надо прибегнуть к хирургии, и тогда прибегают к медицине западной. Так что, так сказать, тут китайцы любят свою медицину, но знают ее пределы, ее возможности, и это на самом деле правильный подход. Даже из хороших, интересных вещей, наверное, не стоит делать догму. Надо все-таки держать глаза открытыми.
6: Рассказывал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
0: Область знаний.
6: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
0: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях. Закон КОПа. Эдуард Дринкер Коп. Запоминаем. Дринкер – это имя, фамилия – это Коп. Коп – американец. Зоолог и палеонтолог. Рыб древних изучал, динозавров классифицировал. А однажды в конце 19 века нашел челюсть древнего предка американского опоссума. Вы находили когда-нибудь челюсть предка американского опоссума? Вот то-то. А уж как он радовался, как подпрыгивал кверху.
8: кверху копом, когда находил динозавров. Любил он их, узнавал не только в лицо, но даже по костям. Вот, например, другой палеонтолог Марш нашел какие-то кости и заявил: «Это бронтозавр, неизвестный доселе зверь». А коп ему: «Нет, мол, дорогой Марш, никакой это не бронтозавр, это обычный апатозавр. Ошибся ты, уж я-то знаю». Кстати, на самом деле бронтозавр – это ошибочно идентифицированный апатозавр. Но сейчас не об этом.
9: А вот отсюда поподробнее.
8: Наглядевшись на динозавров, Эдуард Дринкер Коп, Дринкер, как мы помним это имя, решил, что в процессе эволюции размер тела увеличивается. Закон Копа.
9: Голова. Голова?
8: Нет-нет, не вспоминайте себя молодым и стройным, это другое. Эволюция – дело серьезное. Хотя теперь говорят, что не все увеличиваются. Нашли, мол, какого-то иглокожего, то ли звезду морскую, то ли ежа, которые, по свидетельству очевидцев, за последние сотни тысяч лет совсем не изменились. Но коп все равно молодец. Закон есть закон, и если для кого-то он не писан, а тем более для какого-то иглокожего, ну, ничего страшного. С нормальной кожей все развивается по закону Копа. Чем совершеннее, тем толще. Ну, вот как-то так.
10: Да, есть что рассказать. Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
11: Если вы писатель, то какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
10: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед».
12: «Соленый лед».
10: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
11: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.
13: Реклама.
14: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
16: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
17: И не осталось в городе ни одного живого. Все равно умерли и единую чашу смертную испили. Судьбу Рязани, Владимира, Киева разделили сотни русских городов. О нашествии Батыя рассказывает историк Герман Артамонов.
16: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 20:00 на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что в котле нанесено поражение противнику в районах Варваровки, Грачевки, Резникова и Хрипунов. Идут бои за Бузово. Одновременно российские войска расширяют внешнюю зону контроля у Новоалександровки, Петропавловки и Приколотного. Удары также нанесены по подразделениям противника в Сумской области, добавили в оборонном ведомстве. Более 100 миллионов потенциально опасных воздействий на избирательные ресурсы были заблокированы в ходе выборов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
2: За прошедший период было зафиксировано более 1000 волн DDoS-атак на задействованные инфраструктуры Российской Федерации, которые задействованы именно в избирательном процессе. Атаки

0: Силовые атаки были направлены на систему дистанционного электронного голосования, а также на цифровые ресурсы ЦИК. В ближайшие недели планируется новая встреча России и Соединенных Штатов, посвященная устранению раздражителей в двусторонних отношениях. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Он подчеркнул, что подобные консультации между сторонами приобрели регулярный характер и рассматриваются Москвой как важный инструмент снижения напряженности. По словам дипломата, формат экспертных контактов позволяет последовательно разбирать накопившиеся проблемы. В дипломатическом обиходе под раздражителями понимают комплекс взаимных претензий, в том числе вопросы дипломатической собственности, визового режима, ограничений деятельности представительств. Дональд Трамп поручил переоборудовать триумфальную арку, которая строится в Вашингтоне, в передовой военный комплекс. Решение принято по просьбе вооруженных сил США и в целях обеспечения национальной безопасности. Трамп назвал будущий объект самой грандиозной аркой в мире. В комплексе планируют хранить и оперативно применять большое количество дронов, а также разместить запасы снайперских боеприпасов и позиции для снайперов. Изначально арку задумывали как памятное сооружение к 250-й годовщине подписания Декларации независимости. Ее высота должна составить 76 метров. Архитекторы и эксперты активно выражают обеспокоенность по причине смены функционала объекта, пишут американские медиа. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Балерины всегда танцуют на цыпочках. Не проще ли было бы найти девушек повыше?
2: Всемирная история балета. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: кому дано яблоко.
1: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь служат.
2: Пред нами огромные, разнообразные работы.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Танец – единственное искусство, материалом для которого служим мы сами. Американский артист балета Тед Шоу.
4: Тема нашего сегодняшнего разговора – история балета.
3: «Исторические заметки».
4: Он появился в самом конце 16-го столетия, когда французский двор решил вдруг объединить четыре вида искусства – танец, музыку, поэзию и живопись, чтобы создать так называемый «новый идеал античного единства». Объединяли. А что в итоге получилось-то? Все то же самое. Как ни крути, но слово «балет», правда, на итальянском языке звучит примерно так – «балетто», переводится очень даже просто – танец. Ничего нового. Ну хорошо, придумали. А дальше-то что? Как танцевать? Какие основные движения? Кто учить-то будет? И вот свершилось. В начале 18 века в Пражском театре появился первый профессиональный балетмейстер. Фамилию его никто не помнит, но то, что он был, это совершенно точно. И началось. Французская школа балета, лондонская, венская. Так потихоньку-потихоньку иноземное искусство добралось и до России-матушки.
6: Приключения иностранцев в России.
7: Директор французского театра. Учитель танцев шведского королевского двора. Он выступал в Париже, Дрездене, Копенгагене. И в 1730 году приехал в нашу страну, чтобы открыть первую школу русского балета. Имя этого человека – Жан-Батист Ланде.
8: Ваши основные обязанности – организовывать придворные балы, обучать различным танцевальным движениям придворных Петербурга. Дозволяется также преподавать частным образом, но не в ущерб главному предназначению.
7: Француза Ланде пригласила лично Анна Иоанновна. Императрице надоело, что ее фрейлины отплясывают на маскарадах не весть что такое. Иноземный гость получил четкие указания и тут же принялся за дело.
9: Раз, два, три, четыре. Выше голову, Мария.
7: Танцмейстер Ланде числился на государевой службе, а потому, начиная с 1734 года, приступил к преподаванию в сухопутном шляхетском корпусе. Казалось бы, где будущие военные и где балет? Но совсем скоро его ученики представили императорскому двору уникальный по тем временам дивертисмент в опере Франческо Арраи «Сила любви и ненависти». Небольшое театральное представление из всевозможных эстрадных номеров. Публика была в восторге. Балетные спектакли в исполнении кадетов имели невероятный успех. Одна беда. По завершению курса артисты в погонах получали офицерское звание и распределялись в действующую армию. Ланде страдал безмерно.
10: Сколько труда я потратил! Боже мой! Сколько вложил в этих ребят! Какие танцоры! Какая пластика! Какие движения! Хоть сейчас отправляй в Версаль, и триумф обеспечен. Но нет, их посылают в поля копать редуты. Господи, куда я попал? За что?
7: Зря горевал Жан-Батист. Ох, зря! После всеобщего признания едва ли не каждый житель Петербурга считал необходимым брать у него уроки танцев. И сама Анна Иоанновна, а потом сама Елизавета Петровна, а следом за ней Екатерина II. И великий князь Петр Федорович, будущий император Петр III.
6: Приключения иностранцев в России.

0: Но французу этого было мало. В 1737 году он подал прошение, в котором предложил создать постоянную труппу из детей крестьянских для обучения танцеванию театральному. Так в нашей стране и появилась первая балетная школа. Сегодня это Академия русского балета имени Агриппины Вагановой. Учеников для новой школы Ланде отбирал сам. То были крепостные дети, которым суждено было стать первыми профессиональными танцовщиками.
1: А Графена Иванова?
2: Туточки я.
1: Афанасий Топорков?
3: Чего? Да здесь я. И не уходил никуда.
1: Авдотья Лаврентьева?
2: Наша эта фамилия. Стою, жду.
1: Семен Брюхов.
4: Ась? А, понял. Брюховы — это мы.
1: Поздравляю, господа. Вы приняты в придворную императорскую труппу.
0: Сколько их было, этих первых учеников, точно неизвестно. Чаще всего встречается число 12. Но то ли талантливый француз всего взял в обучение дюжину детей, то ли 12 мальчиков и 12 девочек. Да и так ли важно количество? Важно другое. Жан-Батист Ланде приехал в нашу страну всего на пару лет, а остался здесь на всю жизнь. Именно он, Ланде, основал первую в России балетную школу, которая без сомнений стала лучшей в мире.

0: танцев в России.
1: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
2: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – история балета.
3: Балет – это женский мир, в котором мужчина – лишь почетный гость. Хореограф Джордж Баланчин.
2: Очень верно подмечено. В конце 18 века Лондон стал балетной державой, а Вена – вторым европейским центром балета. В ту эпоху костюмы женщин-танцовщиц уже состояли из легких туник. Дамы выходили на сцену в так называемых высоких полуюбках. А что же мужчины? Они хаотично прыгали на заднем фоне, выполняя всяческие прыжки и повороты в воздухе. То есть воздушные пируэты. Одним словом, подтанцовка.
1: Исторические заметки.
4: Отца известного советского композитора Родиона Щедрина Константина Михайловича вряд ли можно назвать знаменитым музыкантом. Но при этом он имел абсолютный слух и обладал так называемой магнитофонной памятью. То есть мог запомнить любую мелодию с первого раза. Будучи преподавателем Московской консерватории, он не мог не заметить музыкальные способности сына и занимался с ним буквально каждый день. Впоследствии Щедрин-младший также окончил Московскую консерваторию, а чуть позже стал и ее преподавателем. Он сочинил многочисленные симфонические и вокальные произведения. Написал 5 балетов, в том числе невероятно популярную «Кармен-сюиту». Запомнился композитор и своей работой в советском кинематографе. В частности, сочинил музыку к фильму «Высота». А в 1958 году Родион Щедрин женился на балерине Майе Михайловне Плесецкой.
5: В моей жизни были только 2 женщины. Мама Конкордия Ивановна и любимая жена Майя.
4: Щедрины, Плесецкие.
6: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. Год семьи.
7: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на 3-й неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печень, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» – номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
8: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Вы слушаете Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – история балета.
3: Балет – это искусство, своей популярностью в немалой степени обязанное тому, что женатые мужчины могут видеть здесь множество женщин, которые в течение целого вечера не произносят ни слова.
2: Французские монархи очень любили балет. Екатерина Медичи, например. Она приглашала итальянских танцовщиков для постановки придворных представлений. Король Карл VIII тоже не отставал. Он вызывал в Париж иноземных мастеров для изучения особо сложных систем танца. А вот еще пример. Помните фразу из советского фильма о мушкетерах? Вспоминайте, наверняка знаете. Первая часть «Мерлизонского балета». Весьма любопытно, что этот самый «Мерлизонский балет» придумал, кто бы вы думали, Людовик XIII. Не знаем, сколько там было частей, но вот актов набралось аж целых 16. Сюжетом постановки стали приключения во время охоты на дроздов, одного из любимых развлечений короля. Его Величество не только сочинил либретто, музыку, хореографию, набросал эскизы декораций и костюмов, но и лично исполнил две роли – торговки приманками и крестьянина. А что тут удивительного? Людовики они такие.
0: Теперь так не принято. История правил поведения.
10: Французский король Людовик XIV. Он правил страной 72 года и 110 дней. Дольше, чем любой другой монарх в истории Европы. И все это время неукоснительно соблюдался один и тот же придворный этикет. Версальский.
11: Хорошие манеры. Знание иностранных языков, умение петь, танцевать, рисовать, играть не только в карты, но и на музыкальных инструментах. Вот отличительные черты моего истинного верноподданного.
10: Король Солнца просыпался рано утром. В опочивальню тут же заходил главный камердинер. Он раздвигал полог кровати, а камерлакей запускал в спальню придворных, которым разрешалось присутствовать в момент пробуждения.
12: Умывальник короля!
13: Халат короля!
14: Туфли короля!
15: Расческа короля!
16: Зеркало короля!
10: Гардеробмейстер снимал с Людовика ночную рубаху, а главный камердинер помогал ее держать. В это время офицер при гардеробе доставал и передавал дневную рубашку обычному камергеру. Тот переадресовывал ее дальше, герцогу Орлеанскому, и уже он протягивал рубаху королю. Затем Людовику подавали на золотом подносе три вышитых платка на выбор. А потом...
17: Шляпа короля!
18: Перчатки короля!
19: Трость короля!
10: В этом ежедневном спектакле участвовали по меньшей мере человек 20. И у каждого своя роль. Вечером в точности повторялась утренняя церемония, но только в обратном порядке, словно кинопленка, прокрученная назад. 36 стольников, 16 дегустаторов, 13 управляющих. Персонал кухни Версаля насчитывал 448 человек. Не считая слуг персонала и учеников этих слуг. Во время завтрака, обеда или ужина все придворные должны были стоять, соблюдая тишину. Людовик восседал в кресле. Королева и принцы имели право сидеть на стульях. Другие члены монаршей семьи – на табуретах. А вот жареным поросятам, салатам, оленине, куропаткам и лососине – оказывалась честь особая. Справа и слева вдоль стола расхаживала, чеканя шаг, специальная охрана, лейб-гвардейцы с ружьями на плече. И только попробуй возьми что-нибудь прежде короля. Первые 20 лет своей жизни из 77 Людовик учился танцевать. Он даже слегка подпрыгивал при ходьбе. Придворные старались королю подражать, стали подскакивать прямо на ходу. А слуги, даже стоя на месте, всегда занимали первую или третью балетную позицию. Никто не мог стучаться в комнату французского монарха. Поэтому многие дамы и кавалеры отпускали длинные ногти на мизинцах, чтобы в эту самую дверь царапаться. А еще каждому придворному выдавали особые памятки. В них перечислялись все без исключения нормы поведения. Печатались памятки на небольших листах бумаги. По-французски «этикет». Кроме того, на лужайках Версаля повсюду стояли еще и таблички, что-то вроде «по газонам не ходить». И назывались эти таблички точно так же – «этикетами». Когда-то и у нас было нечто подобное.
0: Теперь так не принято.
6: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
2: Во Франции спектакли придворного балета достигли особого великолепия во времена Людовика XIV. Потому что только тогда танец начали исполнять по определенным правилам. Впервые их сформулировал балетмейстер Пьер Бошан. Все движения он разделил на группы: приседания, прыжки, вращения, положение корпуса. Выполнение этих движений осуществлялось на основе 5 позиций ног и 3 позиций рук. На слух тяжеловато, но на практике все становится просто и понятно. Было бы желание и трудолюбие. К слову, свое знаменитое прозвище «Король Солнца» Людовик получил после исполнения роли Солнца в представлении под названием «Балет ночи». Король любил лично участвовать в спектакле. В 1661 году французский монарх открыл Академию музыки и танца, куда были приглашены 13 ведущих танцмейстеров мира. Их обязанностью стало сохранение балетных традиций.
6: Исторические заметки.
2: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – история балета. Вот билет на балет, на трамвай билета нет. Многие из нас помнят эту незамысловатую песню. Непонятно лишь одно. Мужчина покупает билет в большой театр, что само по себе дело очень затратное, а на трамвай у него... Что, каких-то жалких копеек не хватило? Бросьте. И вообще, взаимоотношения балета и денег – штука весьма интересная. Вот послушайте.
0: Все деньги мира собрать сложно, рассказать можно.
12: В дореволюционной России 25-рублевую купюру, четверть от сотни или четвертной, в простонародье именовали углом. Так проще. Никакой математики. В хате 4 угла. Отсюда и название. Вспомните гоголевские мертвые души. Собакевич, торгуясь с Чичиковым, требует от покупателя именно угол. Но получает категорический отказ. То есть 25 рублей? Ни-ни. Даже четверти угла не дам. Копейки не прибавлю. В современной России 25-рублевые банкноты или четвертные уже не выпускаются. Зато остальные наши купюры все равно получили народные названия. Билеты. 10 рублей – билет до Красноярска. 50 рублей – билет до Санкт-Петербурга. 500 рублей – билет до Архангельска. 1000 – до Ярославля. 5000 рублей – билет до Хабаровска. Выпадает из этого ряда только 100-рублевая банкнота. Она хоть и посвящена Москве, однако в народе называется «билетом в Большой театр».
0: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.
20: Темную ночью никак не могу я уснуть. Звезды безоблачные.

моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

Россия, чтобы жила моя Россия.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В дни выборов зафиксировано более 1000 волн DDoS-атак на избирательную инфраструктуру, в частности, на систему дистанционного электронного голосования и на цифровые ресурсы ЦИК. Об этом заявил председатель комиссии Элла Памфилова.
2: Например, по ДЭГу 124 атаки мощностью 217 бит в секунду. ЦИК России, наши все цифровые ресурсы, количество таких атак 13. Ну и так далее, и так далее. Не буду все перечислять. На один только Ростелеком было 377 атак. Вообще более 60 гигабит в секунду. Атаки осуществлялись преимущественно из-за рубежа. В основном.
1: ЦИК сообщили, что явка на выборах депутатов Госдумы на данный момент превысила 55%. Министерство просвещения подготовило методические указания по внедрению искусственного интеллекта в образовательный процесс. Ученикам разрешено использовать нейросети для разработки планов, самопроверки и объяснения сложных тем. Учителя, в свою очередь, могут применять ИИ для создания тренировочных упражнений. Запрещено представлять текст или проекты, полностью написанные нейросетью, как свои собственные работы. Также не допускается передача нейросетям конфиденциальной информации. Педагоги должны заранее обсудить с учащимися допустимые способы использования ИИ и возможные риски, добавили в министерстве. В селе Софьино Раменского городского округа в результате атаки дронов пострадали двое подростков, 15-летняя девочка и ее 19-летний брать. Брат их мать скончалась на месте, отец умер позже в больнице. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Девочка сейчас находится в детском клиническом центре, где ей оказывают медицинскую помощь. Ее брат госпитализирован в больницу города Раменское. Его состояние оценивается как средней тяжести. Губернатор отметил, что власти решают вопрос об опеке над детьми и поиске их родственников. Детям будет оказана вся необходимая поддержка со стороны властей. В Доме культуры имени Горбунова в Москве состоялась презентация сериала «Горбушка. Сердце русского рока». Проект посвящен легендарному месту, ставшему символом отечественной рок-культуры. Зрители увидели первые серии и стали свидетелями яркого гала-концерта с участием Гарика Сукачева, Сергея Галанина, Александра Евскляра и других. Музыканты исполнили свои хиты и поделились историями о «Горбушке». Мероприятие объединило документальные материалы, живые выступления и личные воспоминания музыкантов, отметили организаторы. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка Южа. Ее называют столицей клюквы и деревянного кружева. Попробуйте здесь найти дома с одинаковыми наличниками на окнах.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России. Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда». Реклама.
8: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: ОТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-005-891-65-03-02-2022 года.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
12: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – история балета.
13: Балерины всегда танцуют на цыпочках. Не проще ли было бы найти девушек повыше? Стендап-комик Стивен Райт.
12: В юные годы она была настолько худой, что одноклассницы прозвали ее «шваброй». Танцовщица усиленно питалась, принимала рыбий жир, старалась нарастить мышечную массу. В итоге от этой затеи хрупкую ученицу отговорил ее педагог и балетмейстер Павел Герт. И оказался прав.
0: Человек в кадре. История одной фотографии.
9: 20-е годы 20 века, Лондон, северная часть города. В роскошный особняк Ivy House приезжает британский фотограф Джеймс Лафайет. Ему предстоит сделать портретную галерею всемирно известной русской балерины Анны Павловой.
14: Я установил камеру возле очень красивого озера, в котором плавали огромные белые лебеди. Идея была простой. Вот тебе балет «Лебединое озеро», вот вам знаменитая прима-балерина, а вот и те самые грациозные птицы. И только потом я узнал, что Анна Павлова придумала точно такую же концепцию будущего снимка.
0: История одной фотографии.
9: В особняке было много домашних животных. Кошки, собаки, голуби, больше 120 экзотических птиц. Они свободно перемещались по огромному парку, не обращая никакого внимания на многочисленных гостей и посетителей. Но все же самым любимым питомцем русской балерины считался белый лебедь-шипун по кличке Джек. Едва завидев хозяйку, он неистово кричал, размахивал крыльями, выбирался на берег и гулял рядом с Павловой, словно верный пес на поводке. Фотограф Джеймс Лафайет не поверил своим глазам.
14: «Я где-то слышал, что лебедей нельзя приручить. Они горды, независимы и самодостаточны. Но тут фантастика какая-то. Джек позволял себя гладить, обнимать, целовать, а затем произошло и вовсе нечто потрясающее. Анна Павлова села на скамейку, лебедь взобрался к ней на колени и нежно так, словно малое дитя, положил свою голову на плечо балерины. От восхищения я просто застыл на месте, забыв обо всем на свете, но быстро опомнился и сделал нужный кадр».
9: Эта фотография была опубликована едва ли не во всех европейских газетах и журналах. Поклонники балета говорили, чтобы идеально станцевать умирающего лебедя, нужно либо самому быть настоящим лебедем, либо родиться Анной Павловой.
0: Человек в кадре.
11: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
12: Продолжаем наш рассказ. В детстве Галина Уланова была очень тихим, застенчивым ребенком. Даже выступая на сцене, умудрялась не смотреть ни на публику, ни на партнера. А об улыбке вообще не могло быть и речи.
15: «Мне нужно было отключиться от всего и представить, что я как будто бы одна. Я столько себе вдалбливала в голову, столько себя мучительно перевоспитывала внутренне, чтобы эту застенчивость и страх преодолеть, чтобы оказаться там, на сцене, как будто я сама с собой».
12: Филигранная точность движений, мимолетная яркая импровизация и непревзойденное мастерство – вот что отличало эту артистку от всех остальных. Это признавали в каждой стране, где она выступала.
16: 1956 год. Лондон. Выступление артистов Большого театра на сцене легендарного Ковент-Гардена. Балет «Жизель». Билетов не достать. Среди приглашенных актриса Вивьен Ли, режиссер Лоуренс Оливье, в почетной ложе сама Елизавета II. Спектакль завершается, и тут происходит удивительное событие. Нарушая правила этикета, зрители начинают аплодировать стоя еще до того, как со своего места поднялась английская королева. Вот это да! Дело неслыханное. Елизавета II невольно улыбается. Она хорошо понимает, в этот день, в этом зале, в эту самую минуту только одна королева, великая и неподражаемая русская прима-балерина. Мама хореограф, отец режиссер. Ей на роду было написано стать балериной. А ведь она не могла даже представить себя в пуантах. Какие танцы, какой театр? Ее мечта – кинематограф. Но от судьбы, видимо, не уйдешь. Преподаватели балетной школы сразу поняли, какая жемчужина им досталась. Грациозная, эмоциональная и невероятно трудолюбивая. Впоследствии ее талантом восхищались многие поэты, актеры и писатели. Алексей Толстой называл балерину обыкновенной богиней, а Сергей Прокофьев считал гением. А вот она над творчеством великого советского композитора откровенно подтрунивала и даже сказала однажды: «Нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете». Принцесса Аврора в «Спящей красавице», Адилия в «Лебедином озере», Маша из «Щелкунчика», царь-девица в «Коньке-горбунке». Сотни гениальных ролей. Она репетировала каждый день. Танцевала Джульетту, когда ей исполнилось 46 лет. В балете «Эсмеральда» она исполняла партию Дианы и выходила на сцену с деревянным луком в руках, из которого по ходу действия должна была целиться в сторону боковой ложи. И вот однажды балерина вышла к зрителям, хотела было прицелиться, и вдруг краем глаза, буквально мельком, увидела, кто сидит в той самой ложе. Сталин. Пришлось срочно импровизировать, меняя всю мизансцену. У нее действительно было много ролей, ярких, прекрасных, незабываемых. Но вот парадокс. Первый и последний ее спектакли носили одинаковое название «Шопениана». Мистика или просто совпадение? Кто знает. 1956 год, Лондон, выступление артистов Большого театра на сцене легендарного Ковент-Гардена. Балет «Жизель», финал. Восхищенные зрители аплодируют стоя. Только что они нарушили строгий этикет. Встали еще до того, как со своего места поднялась английская королева. Овация продлится 1,5 часа. Елизавета II невольно улыбается. Она уходит из театра, никем не замеченная, хорошо понимая, в этот день, в эту самую минуту, в этом зале только одна королева. Русская прима-балерина. Обыкновенная богиня Галина Сергеевна Уланова.
17: Галина Уланова. Женщина, которая изменила мировой балет.
18: Исторические заметки.
12: Продолжаем наш рассказ. Основы классического балета, который мы знаем сегодня, были заложены в романтической эпохе XIX века. Париж тогда снова стал центром балета, откуда новый стиль распространился и в другие европейские центры, прежде всего в Россию.
17: Приключения иностранцев в России.
19: Французский балетмейстер, танцовщик и педагог. Выступал в Испании, Германии и США. Ему прочили славу и всемирную известность. Однако талантливого молодого человека не взяли в основной состав труппы Парижской оперы. После чего он решил попытать счастье в далекой России. И не прогадал. Его имя – Мариус Петипа.
20: Я считаю русский балет первым в мире именно потому, что в нем сохранилось то серьезное искусство, которое было утрачено за границей.
19: Он приехал в Петербург в 1847 году. Тогда Мариусу еще не исполнилось и 30. Его пригласили в качестве первого танцовщика. Но француз мечтал не только выступать, но и самостоятельно сочинять одноактовые балеты и дивертисменты.
20: Балет – серьезное искусство, в котором должны главенствовать пластика и красота, а не всевозможные прыжки, бессмысленные кружения и поднимание ног выше головы. Так балет падает, безусловно, падает.
19: Петипа работал и днем, и ночью. Он создал более 60 различных постановок, в том числе «Лебединое озеро», «Золушка», «Пахита», «Баядерка», «Щелкунчик». Под его руководством танцевали Анна Павлова и Матильда Кшесинская, а затем было знакомство с Петром Ильичем Чайковским.
17: Приключения иностранцев в России.
19: В то время дирекция императорских театров мечтала о балете «Фиери». На основе сказки Шарля Перро «Спящая красавица» было написано либретто. Не хватало только музыки. Чайковский согласился помочь, но потребовал подробный план будущего спектакля с особыми пожеланиями главного хореографа. Петипа находился в растерянности. Как нарисовать целый балет, да еще в виде каких-то инструкций и пояснений? Непонятно.
20: С 7 лет начал я обучаться танцевальному искусству в классе отца моего, переломившего мои руки не один смычок для ознакомления меня с тайнами хореографии. Необходимость такого педагогического приема вытекала, между прочим, из того, что не чувствовал я в детстве ни малейшего влечения к этой отрасли искусства. Теперь чувствую. Придется что-то придумать.
19: Мариус и его помощники вырезали из картона фигурки артистов. Передвигая их, они шаг за шагом зарисовывали композицию будущего спектакля. Чайковскому очень понравилось, и он быстро написал музыку. Услышав уже готовое произведение, впечатленный Петипа даже поменял рисунок танца, к примеру, для персонажа феи Сирени. Результатом этого совместного творчества стал балет, который не сходит со сцены уже 1,5 столетия. Только при жизни Петипа «Спящая красавица» исполнялась более 200 раз.
17: Приключения иностранцев в России.
19: Мариус Иванович Петипа. Так стали называть его в Петербурге. Он приехал в нашу страну всего на пару сезонов, а остался навсегда. В 76 лет французский балетмейстер получил российское гражданство и в очередной раз поставил «Лебединое озеро». Правда, уже в новом, более современном прочтении. Газеты писали в тот день.
2: Сцену бала во дворце украсили польские, испанские, венгерские танцы. А нежной Адилии хореограф противопоставил па-де-де «Страстной Адетты». Этот спектакль стал символом русского балета.
19: Полвека в России. Более 60 театральных спектаклей. Не зря вторую половину 19 века называют эпохой Петипа. Этот человек искренне полюбил нашу страну и однажды записал в своем дневнике.
20: Вспоминая свою карьеру в Петербурге, я могу сказать, что это была наисчастливейшая пора моей жизни. Да хранит Бог мою вторую родину, которую я обожаю всем своим сердцем. Мариус Петипа.
17: Приключения иностранцев в России.
12: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории балета. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
21: Пройдут столетия, наши праздники.
22: И каждому дано яблоко.
23: Если звезды зажигают,
24: перед нами огромные разнообразные работы.
11: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
12: Премьера на радио «Звезда».
25: Я художник.
13: Я так вижу и ненавижу. Это понятно? Ах да, простите, я забыл нарисовать глаза.
8: Странности и причуды великих художников. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
3: Вообще сбрасывались.
1: Отравился Керенов.
3: А Литинга шлемы с рогами носил.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
11: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Интересно, вот как в Европе в средние века хранили мясо, когда не было холодильников?
6: Видимо, как придется. Но, слышал, если оно портилось, вкус просто маскировали специями.
11: А вот и нет.
25: Специи тогда были слишком дороги. Привезенные из-за границы, они появлялись на столах только обеспеченных людей. А тем уж есть несвежее мясо, и скрывать его душок пряностями необходимости не было никакой. Кроме того, нет рецептов той эпохи, которые бы описывали, как с помощью мускатного ореха, гвоздики или корицы спасти испорченный продукт.
11: Исторические мифы и заблуждения.
25: Будем также честны. Специи никак не защитят от возможного отравления. И тогда это все понимали. Поэтому старались продлевать свежесть мяса путем его соления и копчения.
5: Да, уже тогда применяли методы консервации.
25: Конечно. А в богатых домах для хранения скоропортящихся продуктов, в том числе мяса, оборудовали отдельные помещения – ледники. Это погреба со льдом, которые либо заготавливали зимой, либо привозили с гор в теплое время года.
11: А вот и да.
26: Алиса, включи радио «Звезда».
27: Салют, включи радио «Звезда».
28: Маруся, включи радио «Звезда».
25: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
29: «12 стульев». Троны – символы власти.
30: От посторонних глаз всесильного повелителя скрывают занавес из шелковых и золотых нитей, а также скользящая по периметру дверца «Кёнзё на сёдзи», на которой видны изображения 32 небесных святых. И ни один смертный не сможет увидеть владыку, если он сам того не пожелает.
31: Это даже не трон. С первого взгляда обыкновенный шатер. Вернее, необыкновенный. Сооружение массой около 8 тонн состоит из трехступенчатых возвышений восьмиугольной формы, сделанных из ценных пород дерева. Престол возвышается над уровнем пола на 6,5 метров. На верхней ступеньке находится простой с виду стул, но для жителей Японии нет ничего дороже в целом мире.
29: Такамикура. Хризантемовый трон японских императоров.
30: Это название придумали европейцы. Хризантемовый трон. В честь государственной печати Японии 1889 года, на которой изображен именно этот 16-лепестковый желтый цветок. Но сами японцы так не говорят.
31: Два сапога пара. Такамикура – коронационный шатер императора, и Мичодаи – шатер императрицы. Созданный во второй половине 17 века лучшими японскими мастерами и похожи, как две капли воды. Сегодня они бережно хранятся в зале Сисёин-дэн в церемониальном дворце Киото. Оба шатра венчают фигуры золотых фениксов, символов мудрости, доброжелательности и долголетия.
30: Перед интронизацией старинные престолы, которым более 350 лет, отправляют на реставрацию. аккуратно разбирают и на специально оборудованных грузовиках со скоростью не более 40 км в час везут в Токио.
31: Там, на территории Большого императорского дворца, проходят восстановительные работы. Обновляются лаки, краски, древесина. Реставрация идет долго, полгода. А Такамикура и Мичодаи никуда не спешат. Они как будто знают.

0: 12 стульев.
1: Граф де ля Фер?
2: Я.
1: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
3: Я.
1: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
3: Я.
1: Аббат Дербле?
4: Я.
1: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
0: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Более 1000 волн кибератак зафиксировали на избирательную инфраструктуру в дни выборов, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
2: Слава богу, успешных атак не было, несмотря на их мощь и силу. При этом вот уровень воздействия оценивается как очень высокий. Атаки совершались высокопрофессиональными, хорошо скоординированными группами с применением инструментов искусственного интеллекта. Атакующие использовали массовые DDoS-атаки с высокой емкостью. Наряду с атаками на веб-серверы, инфраструктуры голосования, а также совершались попытки целевых атак на телекоммуникационную инфраструктуру Российской Федерации в целом.
1: Элла Памфилова добавила, что попытки кибератак шли из Великобритании, Украины, Бразилии и стран Азии. Также, по ее словам, в ходе выборов заблокировали более 100 миллионов потенциально опасных воздействий на избирательные ресурсы. Министерство просвещения подготовило методические указания по внедрению искусственного интеллекта в образовательный процесс. Ученикам разрешено использовать нейросети для разработки планов, самопроверки и объяснения сложных тем. Учителя, в свою очередь, могут применять ИИ для создания тренировочных упражнений. Запрещено представлять тексты или проекты, полностью написанные нейросетью, как свои собственные работы. Также не допускается передача нейросетям конфиденциальной информации. Педагоги должны заранее обсудить с учащими

0: «Звезда», рассказал член Общественного совета Федерального агентства лесного хозяйства Николай Шматков.
1: Многие зоологи связывают это с бескормицей. Ну, например, в этом году невысокий урожай кедрового ореха. А кедровый орех – это очень серьезная такая одна из основных кормовых баз медведя, которая имеет большее значение для этого вида, чем, допустим, ягоды и грибы. Потому что кедровый орех жирнее, и для медведя он более такой значимый источник пищи. С другой стороны, сокращаются дикие места обитания животных из-за рубок, из-за пожаров, из-за строительства дорог, из-за строительства линий электропередач.
0: Также стало известно, что медведь ранее растерзал двух мужчин в Томской области. Хищника нашли и ликвидировали, сообщили следователи. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Ростов, тебе на «В».
3: Владимир.
4: На «Р». Рыбинск.
2: Ха, Кострома.
3: Арзамас.
4: Суздаль.
5: Подъезжаем!
6: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
5: Остановка Южа. Ее называют столицей клюквы и деревянного кружева. Попробуйте здесь найти дома с одинаковыми наличниками на окнах.
6: Путеводитель по Золотому кольцу России.
7: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
8: Все в порядке будет, все в порядке будет.

0: все в порядке, мой друг.
1: Радиозвезда.
2: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.

0: Друзья, привет! В студии «Радио Звезда» Евгения Ионкина. Его называют столицей клюквы, среднерусской Карелией. Сегодня я в Ивановской области, на берегу озера Вазаль, в городе Южа. Вот такое необычное, уютное название. И мой путеводитель Ирина Крюковская, коренной житель города, гид-экскурсовод. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Южа представляется какой-то очень маленький городок, который, кстати, вошел в расширенный список Золотого кольца. Но как до него добраться-то, Ирин?
1: Добраться до нас достаточно просто и легко. Хотя и называем мы себя «Голубинкой», немного лукавим. Скоростной поезд «Ласточка» из столицы Москвы домчит вас всего за 3 часа до Шуи. А там 60 километров прекрасной, отличной дороги, и вы словно на крыльях окажетесь у нас. Ну, по хорошему счету, это 4 часа, и вы у нас.
0: А на чем добираться от Шуи до Южа?
1: Регулярные транспортные сообщения у нас. Каждый час микроавтобусы Иваново-Южа. В Шуи вы садитесь до Южа и едете 50-60 минут.
0: То есть на автобусе едем?
1: Да. Едьте на автобусе, можно такси вызвать, ну, кто самостоятельно добирается. Вот гостям мы и трансфер иногда организовываем по запросу.
0: Ирин, я, конечно, догадываюсь, как называют местных жителей, но скажите вы.
1: Мы жители города Южа.
0: Или есть как-то...
1: Вы ждали южане,
0: конечно.
1: Да? Нет, меня ждали южане. Нет, я разбила ваши ожидания, потому что вы сказали, что я коренной житель этого города, да? И школу я заканчивала здесь, и наши педагоги приезжали из разных вузов. Вот у меня был педагог после Питерского университета, из Санкт-Петербург закончила, Инна Александровна, и она молодой девушкой, приехав к нам, ребятам, пятиклассникам, сказала, что вы думаете, вы южане, и совсем вы не южане, это неправильно. Южане – это кто живет на юге, а вы – жители города Южа, и запомните это надолго. Вот я эту память храню по всей жизни.
0: То есть никакого сокращенного названия, еще более сокращенного, чем Южа,
1: да.
0: Нет?
1: Южицы? Нет. Жители города Южа.
0: Ну хорошо, скажите, тогда что означает это само название Южа? Откуда оно произошло?
1: Ну, название города есть несколько версий, легенд, так скажем, поскольку здесь, на территории, жили финно-угорские племена в древности, да, и вот и от именно финно-угорских слова «юзга», что значит болото, болотистая местность, что вполне оправданно. Мы, когда коснемся природных ресурсов, да, географического положения Южа, мы это с вами затронем. От этого произошло юзга, болото, южа, первый вариант. Второй – это юзать, передвигаться на широких лыжах по болоту. Юзать. И вот тоже вот юза, юзга потом трансформировалась, и возникла южа. Наверное, это было удобно для произношения.
0: То есть это финно-угорское слово?
1: Финно-угорское, да.
0: А как вообще возник город?
2: История места.
1: Первое документальное свидетельство о Юже как поселении относится к середине XVI века. Мы можем найти их в грамоте князей пожарских 1556 года, упоминается Южский рубеж. Затем в 1628 году мы в середине 17 века уже упоминание как село, селище Южа. 1645 год – это вотчина Плещеева, который был потомком московского знаменитого старинного боярского рода. Затем наша местность принадлежала помещикам из дворянских родов Почининых, Нарышкиных. Затем помещик из Вязников ее приобретает Протасьев, который и строит здесь бумагопредельную фабрику. Кстати, он и, так скажем, создал это озеро Вазаль.
0: Рукотворное, про которое, да, имеется?
1: Рукотворное, да. Да, про которое вы упомянули. И да, затем уже непосредственно мы дошли до второй половины XIX века, 1865 год, когда шуйский купец Осикрит Яковлевич Балин покупает эту фабрику и территорию, которая с ней принадлежит. И вот отсюда начинается старт наш, как уже и дойдем мы до города. В 1925-м, начало 20 века, Южа становится крупным рабочим поселком с населением до 15 тысяч человек. В 1925 год село и Слобода объединяются, и получаем мы статус города. То есть статус города в прошлом году мы отметили 100-летие.
2: Путеводитель на радио «Звезда».
0: Ирин, вы упомянули две фамилии. Первое – это князья Пожарские. Это тот самый Пожарский? Каким образом он оказался в Юже? Он какое-то имеет отношение к вам?
1: Да, к территории. Не к Юже непосредственно, а к территории, конечно же, он имеет непосредственное отношение. Дмитрий Пожарский, вотчина Дмитрия Пожарского, село Мугриево-Никольское, что находится от Южи порядка 15 километров. И как раз вот в этом селе он залечивал раны, куда к нему пришли гонцы с просьбой возглавить ополчение. И останавливался с дружиной по преданию, опять же, это местечко Барок, село Холуй, которое от нас 9 километров находится, известный центр лаковой миниатюры и иконописи. И по завещанию Дмитрия Пожарского на месте вот его остановки он дал завет основать монастырь, и вот его выполнил уже его сын, основав там монастырь Николаевско-Барковскую пустынь, который существует и поныне.
0: И вторая фамилия, вы сказали, Балин, хотя встречается, да, как и Балин. Как правильно-то? Балин, Балин?
1: Ну, вы знаете, вот опять же сошлюсь, что я коренной местный житель. И мы выросли, вот здесь очень часто приезжают у нас гости, да, и провожу экскурсию, Балин. Но у нас вот на территории, для нас они Балины. И вот приезжали, когда их родственники, мы тоже вот фамилии, они тоже вот Балины.
0: Я так понимаю, это фабриканты были, да?
1: Да, да, да.
0: Вот опишите их, пожалуйста, что это были за люди?
1: Семья Балиных, да. Ну вот род Балиных начался с крепостного крестьянина, села Горицы, это Шуйский уезд, Иван Балин, который был крепостным и выкупился на волю, приписался к купечеству, и вот уже его сын, и Иван был Болин. И вот его сын Семен, ну, как бы фамилия не такая благозвучная, наверное, тогда тоже считалась. И его сын, вот уже Семен, берет новую фамилию с буквой А – Балин. Он занимался выделкой шкур, затем это в Дунилове, село Дунилово, это Шуйский район, рядом с Горицами. И там у него был основан цех по покраске такой небольшой, суровой китайки. Китайка – это ткань, которую привозили из Вичуги, по покраске это и в синий цвет. Его внук, вот уже не сын продолжил его дело, а его внук, вот как раз Осигокрит, он продолжил его дело, и про него говорили, начал с медных грошиков, действительно, практически с нуля, а закончил миллионами. Вот Осигокрит Яковлевич, с его и началась Южа, история Южи, как такой большой единицы, что ли, территориальной единицы большой. И не только по масштабу, но и именно по социальному, так скажем, содержанию этого города. От двух браков у Секрита было 13 детей. После смерти основали товарищество мануфактур Балина. Директорами-распорядителями стали его сыновья Александр и Николай, а в качестве директоров вошли Владимир, Валентин и Василий. Правление и контора товарищества Балиных находились в Москве. Семья относила, как многие предприниматели, фабриканты нашего Ивановского края, они были старообрядцами. Но уже постепенно дети от этого отходили, и браки, если у старообрядцев было очень жестко в отношении браков, как бы только с единоверцами можно было заключать браки, то здесь уже они, так скажем, отошли от этого. Но вот этот дух патриархальный, дух благотворительности, дух любви вот этой, который был вот в этой семье, любовь прежде всего к своему отечеству, они пронесли, любовь к людям они пронесли по всей жизни.
0: А теперь мне понятно, почему про Южу везде пишут, что этот город считается образцом социально ответственного предпринимательства конца 19-го, начала 20 веков. И все благодаря семье Балиных.
1: Да, вы правы, абсолютно.
0: А что обязательно нужно увидеть из наследия семьи Блиных в городе сейчас, мы узнаем через небольшую паузу.
2: Реклама. С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд «Росконгресс» 6+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Путеводитель на радио «Звезда».
0: Я сегодня в городе Южа Ивановской области, и мой путеводитель Ирина Крюковская, коренной житель города, гид-экскурсовод. Ирин, так что же обязательно нужно увидеть из наследия семьи Былиных, правильно поставила ударение, как местный житель, в вашем чудесном городе?
1: Ну, наверное, мы начнем с самого главного, да, то, что давало жизнь этому городу, это фабрика, которая является доминирующей, доминантой, расположена на центральной улице города с башней Гринель. Гринель – это башня, которая отличает нашу фабрику от других. Она возвышается над фабрикой. Когда-то там система противопожарного тушения, система Гринель. Так мы ее называем. Башня Гринель – это краснокирпичный корпус ткацкой фабрики, товарищество Южской мануфактуры Былина. Когда Былин купил фабрику у Протасева, я уже упоминала, это был 1865 год, там был трехэтажный корпус, затем надстраивают четырехэтажный корпус, ну, там фабрика вообще деревянная была, потом появился четырехэтажный корпус, и при покупке было 13 тысяч веретен. Через 20 лет это 50 тысяч веретен и 120 ткацких станков. И так фабрика из бумаги предельной становится прядельно-ткацкой. Расположена, повторюсь, на центральной улице города. Можно подойти к ней еще со стороны озера Вазаль. Красивый вид с глади озерной.
0: Ирина, то есть сейчас это четырехэтажная, а башня Гринели, да, сколько этажей?
1: Ну, где высота девятиэтажного дома. Самый высокий у нас в Юже.
0: Да. Да. Скажите, да, а попасть на эту фабрику можно? То есть экскурсии туда, куда водят на эту фабрику, чтобы не только ее с улицы видеть, но еще и внутрь попасть?
1: Нет, к сожалению, экскурсии не проводят и никогда не проводили.
0: Понятно, жаль. Дальше еще что осталось?
1: Ну, идем мы с вами дальше тогда по центральной улице города. На центральной улице города мы видим краснокирпичный, как это говорят, модерн, здание в стиле модерн. И творил мастер московского модерна у нас в Юже, это Густав Герлих. Именно ему Былины доверили быть архитектором нескольких зданий. И самое такое из них интересное, культурное сердце культурной жизни, наверное, скажем, вот правильно так сказать, это Народный дом, который был построен в 1910 году, открыт официально, торжественно 9 января 1911 года в день празднования 25-летнего юбилея товарищества Былиных. Спектаклем на открытии был спектаклем по пьесе Чехова «Дядя Ваня». Это здание было построено специально для любительского театра по образцу Малого театра Москвы со зрительным залом на 1000 мест. И строительство обошлось товариществу 101 500 рублей. Ну, ему мог бы позавидовать любой губернский город, писали средства массовой информации того времени.
0: Скажите, Ирина, а вот этот архитектор, известный Герлих, какими зданиями в России он еще известен, знаменит? Можете перечислить?
1: Конечно, я могу сказать, что он построил больше 20 доходных домов в Москве. Построил особняк Красильщиковой на улице Большая Никитская, доходный дом на Пречистенке, активно сотрудничал с торгово-строительным обществом.
0: Все понятно теперь, да, чтобы было понимание, о ком идет,
1: да,
0: речь.
1: Да, его масштаб, да,
0: да,
1: вот масштаб этого человека. И представляете, и в маленьком таком поселке рабочем, он на центральной улице по заказу своих фабрикантов, ведь они могли бы построить, ну, заказать Владимирскому архитектору, допустим, да, строительство, а они доверили. вот этому человеку, действительно мастеру московского модерна. Напротив Народного дома мы с вами увидим высшее училище, которое было построено в 1914 году, также по проекту архитектора Гельриха, на 1000 мест школа. Закладка здания была в 1913, а в 1914 году высшее начальное училище уже приняло своих ребят. И было оно у нас трехэтажное и до сих пор функционирует как средняя школа номер 3. А Народный дом, вернусь назад, он функционирует как дом культуры. То есть это все работающие здания.
0: Вот вы ответили сразу на мой вопрос. Я хотела уточнить, Народный дом-то сейчас работает?
1: Конечно.
0: Потому что я слышала, что чуть ли не каждый второй житель Южи сыграл на сцене Народного театра.
1: Абсолютно верно. Потому что это здание, еще раз повторюсь, что было построено именно для любительского театра, который ведет свою историю с 1894 года.
0: А сейчас местные жители города Южи играют на сцене Народного театра?
1: Конечно же. Наверное, самая главная наша особенность в том, что никогда за все время своего существования, а 1894 год, не прекращалась жизнь этого театра. У нас люди любят театр.
4: Путеводитель на радио «Звезда».
0: Это все, что осталось от семьи Балиных. Фабрику мы посмотрели, Народный театр вспомнили, высшее учебное заведение, правильно же я, да, сказала?
1: Высшее начальное училище, да.
0: Высшее начальное училище. Что еще?
1: Богадельня. Богадельня, Южская мануфактура была устроена, это по центральной улице мы с вами идем, она была устроена по завещанию одного из Блиных сына Секрита, это Леонида. Было ему всего 27 лет, и его матерью Иларией Николаевной была устроена богадельня. Богадельня была на 32 человека презреваемых, трехэтажная, с церковью на втором этаже в честь апостола Секрита, небесного покровителя, главы семейства. Сейчас в этом здании находится школа искусств и детский юношеский центр. Что еще сохранилось? Еще мы с вами можем полюбоваться домом, дачей Балиных, двухэтажным зданием в псевдорусском стиле с резными наличниками и подзорами по адресу улица Дача, дом 13. А к этому дому подойдем по аллее с высаженными голландскими липами еще самим Балиным в конце XIX века. Также мы увидим здание казарм.
0: Так, еще и казарм. Угу.
1: Ну, а как же? Это в Юже, почему социально ответственное предпринимательство? Потому что в Юже была реализована самая масштабная во Владимирской губернии программа организации жилья для рабочих. Было выстроено 6 краснокирпичных зданий типа казарм, это как общежитие с калориферным отоплением, в семейных казармах, где проживали, значит, семьи рабочих, были открыты бесплатные ясли, где деток можно было оставить нянькам на попечение, и им обеспечивались они бесплатным питанием. Рядом на улице Текстилета было выстроено 15 двухэтажных деревянных домов для служащих. Восьмиквартирные служат по сей день. Было выстроено несколько рабочих слободок на 1000 домов, поскольку не все из рабочих, кто-то переезжал из сельской местности работать на фабрику, и они привыкли к определенному сельскому укладу, чтобы могли держать там скотинку, огород сажать. И таким образом вот появились рабочие слободки. Рабочие, которые не имели жилья, они получали деньги на оплату съемной квартиры. Также по центральной улице города, это Советская, прогуливаясь, мы с вами увидим деревянные дома для служащих, которые были со всеми удобствами, с люфт-клозетами, с водой, с водопроводом. Здесь проживало 300 человек.
0: Вы упомянули деревянное зодчество, Ирин. Вы сказали о наличниках, да, то есть я знаю, что Южу называют столицей деревянного кружева. Чем же уникальны ваши наличники?
1: Ну, вы правильно сказали, поехать в Южу, одно из, так скажем, поводов поехать в Южу, это увидеть многообразие резных наличников. Вы не увидите у нас наличников, так скажем, древних, старинных, но многообразие их середины 20 века во всей полноте перед вами предстанет. Люди, вернувшись с войны, хотели украсить свою жизнь, тянулись к прекрасному. И поскольку я уже упомянула, что у нас в 9 километрах село художников Холуй, а 30 километров от нас село художников Палех, и очень многие люди были художниками, которые трудились в этих местах, которые учились этому искусству. А кто-то не учился, а просто смотрел и хотел наличники, ну, как у соседа. И таким образом украшали свои дома. Кто-то сам вырезал простой ножной вот такой пилкой, да, незамысловатый. Не было же электрических никаких приспособлений. Но особые, так скажем, особняком у нас стоят фронтоны деревянных наших домов особой формы, крыша червой. Вот она характерна, очень характерна для южи.
0: А как это крыша червой, я не очень понимаю.
1: А в виде вот, если мы карты возьмем, да, там черви, да, есть перевернутые черви.
0: Вот крыша червой.
1: Да, вот-вот.
0: Игральную карту не просто. Вы имеете в виду?
1: Конечно. Угу. А это тоже имеет свою основу. Это не просто так вот здесь возникли. А это те самые афени, которые принесли сюда, так скажем, эту культуру, среди них которых были картежники. И вот появилась у нас крыша червой.
0: Я сегодня в Ивановской области, в городе Южа. Мой путеводитель Ирина Крюковская, коренной житель города, гид-экскурсовод.
4: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатант страны Евросоюза.
2: Совет безопасности.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1342.
4: Время отправления поезда.
5: 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
8: Событий происходящих.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что в котле нанесено поражение противнику в районах Варваровки, Грачевки, Резняково и Хрипунов. Идут бои за Бузово. Одновременно российские войска расширяют внешнюю зону контроля у Новоалександровки, Петропавловки и Приколотного. Удары также нанесены по подразделениям противника в Сумской области, добавили в оборонном ведомстве. С 18 сентября успешных атак на выборы не было. Уровень взаимодействия очень высокий. Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Атаки на систему дистанционного электронного голосования происходили в основном из-за рубежа. Однако, по ее словам, попытку помешать работе программы зафиксировали и в столице.
2: Но еще вот, пожалуйста, в Москве что делают? Представитель одной из партий путем внедрения в систему наблюдения ДЭК сам ввел сознательно вредоносную программу в систему ДЭК и пытался остановить ее работу. Представитель системной партии.
1: Элла Памфилова добавила, что число участников электронного голосования в Москве на данный момент составило почти 3,5 миллиона человек. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что комиссия зафиксировала более 200 информационных вбросов из-за рубежа. Они были нацелены на то, чтобы повлиять на ход выборов в российских регионах. Политик уточнил, что наибольшая негативная информационная активность отмечалась в отношении населения республик и новых субъектов федерации. В числе регионов, где пытались сорвать избирательную кампанию, Пискарев назвал Башкортостан, Бурятию, Дагестан, Ингушетию, Карелию, Крым, Татарстан. По словам главы комиссии, основные усилия зарубежных центров влияния были сосредоточены на формировании в регионах негативной информационной повестки, в том числе с помощью иностранных агентов и так называемых «медиа в изгнании». Злоумышленники придумали новый способ обмана российских студентов. Они выдают себя за работодателей и публикуют в социальных сетях вакансии с заманчивым графиком всего 2-3 часа в день. После мнимого собеседования и приема на работу мошенники требуют оформить корпоративную карту по реферальной ссылке, ведущей на фишинговый сайт. Если ввести туда личные платежные данные, мошенники похитят деньги, а счета используют для вывода средств. Чаще всего аферисты действуют в популярных студенческих чатах и группах в мессенджерах. МВД предупреждает, что настоящие работодатели никогда не требуют оформить карту по чужой ссылке или ввести полные данные банковской карты на сторонних сайтах. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Туполев, Яковлев, Лавочкин, Микоян, Сухой, Ильюшин, Антонов, Миль и Камов. Легендарные советские авиаконструкторы. О людях и машинах расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте на следующей неделе, ежедневно в 5 часов вечера на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
3: Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
6: Я сегодня в Ивановской области,
3: на берегу озера Вазль в городе Южа. Мой путеводитель Ирина Крюковская, коренной житель города, гид-экскурсовод. Ирин, я обратила внимание на очень необычные названия и слова у вас. Не халуй, а холуй. Ну, привычнее халуй же говорить. Вазль. Да даже фамилия не Балины, а Балины. Есть ли какие-то еще характерные для вашего города слова?
6: Ну, вы знаете, наверное, есть, конечно же. Сейчас, правда, идет размывание всего этого. Культуры перемешиваются, люди приезжают, уезжают. Мы же не замкнутая система, которая живет как-то где-то изолированно. Но я помню из своего детства, да, такие названия. Мне казалось, я больше нигде этих слов не слышала. Но вот в отношении, например, одежды. Как, например, если одежда, она уже вот старенькая такая, да, поношенная одежда, говорят, руньё. Вот не слышала я такого.
3: Я нигде, тоже не слышала. Да.
6: Руньё. Ну, это вот руньё, да. А плохонькая обувь, она называлась калишки. Бабушка еще вот часто говорила, вот у нее и была еще и после войны, ну, наверное, это вот такое, бабушка моя 12-го года рождения была, и, например, плюшевка, такие курточки небольшие из плюша, такая, как бархат такой был, плотный бархат, а у дедушки была соколка.
3: А это что, это шапка?
6: А это рубашка с коротким рукавом, без воротника, она называлась соколка.
3: Я так понимаю, этих слов уже нет, в принципе, да, нет. В Юже, не употребляют.
6: Нет, уже нет.
3: А откуда вообще эти слова пришли?
6: А вы знаете, наверное, эти слова, когда Балин пришел сюда, в Юже было всего несколько улиц, да, несколько дворов. Люди переезжали из разных деревень, мест, и с собой перевозился вот этот диалект откуда-то, с разных территорий. Или вот, например, говорили «плохо», если человек нелепо одет, не то, что вот «плохо», да, там «как панано нарядилось». Как панано. Что это панано? Я не знаю.
7: Что вы говорите?
3: Вы упомянули Афени.
6: Да, Афени.
3: А кто такие Афени?
6: Кто такие Афени? Ну, если мы с вами вспомним песню, да, известную «Располным-полна моя коробочка», да? И кто шел с разносчик товаров, таких мелких товаров? Это шел Афени. Человек, который был продавцом мелких вот этих товаров и который передвигался, ну, далеко на территории. До Персии они даже переходили. А здесь очень логично, что у нас в Холуе река Теза и знаменит тем, что в Холуе прежде всего были ярмарки. Холуе наш известен был ярмарками. 5 ярмарок было в Холуе, и шел сбыт вот этого всего товара. Особенно много было посуды, деревянной, и разной, и ткани уже дальше все. И вот эти афени, разносчики вот этого товара, поскольку у нас земли неплодородные, такого сельского хозяйства не было, заканчивался летний период, и шли они торговать этим товаром. И вот ботать по фене, как говорят, да, и был свой аферский язык, чтобы они шифровали, чтобы никто не ограбил. Куда они идут, что они несут. То есть вот этот афенский язык, который позже стал таким блатным, что ли, да, он пошел вот именно с наших территорий. Столица Афени – это село Алексино, что находится совсем недалеко, на границе вот Южского и Савинского районов.
7: Путеводитель на радио «Звезда».
3: Ирин, ну раз словечки не сохранились, ну, так, чтобы их везде употребляли в Юже, то легенды уж точно, наверное, какие-то остались.
7: Местные легенды.
6: Ну, легенд немного, но они вот есть. Одна из легенд, что фабрика якобы соединена была с домом хозяина подземным ходом.
3: Так. А его нет?
6: Не знаем. Может, и есть. А кто его знает? Не знаем. В доме, где дача Балина, после революции там был детский сад. Сотрудники детского сада говорили, что они, например, когда оставались там, сторож оставался, передавали вот они такое, что видели тень хозяина, шаги слышали. И знали, что это Балин. Вот такое тоже одна из легенд. Ну, другая вот легенда, что Блины были щедрыми людьми, и когда он ехал на своей пролетке по территории ехал. Ну, уже знали маршрут, люди уже поджидали, он останавливался там, да, и всегда возил с собой как бы уголек. Зачем уголек возил? А там, что вот просили, к нему обращались с просьбой, там, денег одолжить, или там, кого-то дом сгорел, или еще какие-то просьбы. И вот он этим угольком, человек поворачивался, он прям угольком ему на спине писал, сколько денег ему отпустить. Вот еще одна из легенд.
8: Здорово. И деньги эти давали, я так понимаю.
6: Давали, да, да, да. Даже лавка, фабричная лавка для отпуска товаров и продуктов, там давались в рассрочку.
8: Мне все больше и больше нравится этот фабрикант Балин.
6: Да.
8: Ирин, допустим, у нашего слушателя есть всего один день в Юже. Какие три места он обязан посетить, чтобы уехать с чувством, что он понял ваш город? Одно место обязательно парадное, второе – атмосферное, и третье – неожиданное.
7: Прогулка по городу.
6: Парадным я бы назвала это посетить наш народный дом, увидеть театр, побывать в музее театра в народном доме есть. Атмосферным я бы отнесла дачу Блиных, подняться по Липовой аллее, выйти на набережную, на пирсы озера Вазаль, а у нас их три пирса, и полюбоваться на фабрику, предварительно поднявшись к дому Блиных. Вот это будет атмосферно, очень атмосферно. Неожиданный, наверное, неожиданный впечатлит эта застройка Южи, как и деревянная застройка, где мы увидим много, действительно, множество домов с наличниками, и мы, как местные жители, к этому привыкли, а гости города очень этому удивляются, не переставая их фотографировать. И увидев застройку масштабную в виде казарм, в виде сохранившихся домов служащих, вот это будет неожиданно.
8: А есть ли у вас в Юже какая-то смотровая площадка?
6: Смотровой площадки, вот как таковой, ее нет. Но мы с гостями этой смотровой площадкой, у нас становится дальний пирс. Он вдается далеко в озеро, и мы ходим практически, оказываясь, на 1/3 озера. Берем с собой вкусно заваренный чай, смотрим, любуемся на закаты, созерцая вот эта смотровая площадка.
8: Еще такой вопрос, Ирин. А ремесла какие-то сейчас в Юже сохранились? Я к тому, что наличник-то в качестве подарка-то не увезти из Южи. А что можно увезти?
7: Увезем с собой.
6: Ремесла в Юже... Ну, смотрите, если у нас берем, что это резчики, плотники, столяры, дома строили, у нас же очень много деревянных домов, да, и есть небольшие столярные мастерские, такие частные, небольшие, совсем столярные мастерские. А ремесла у нас живут еще в доме ремесел. Это у нас студии, в виде студии, куда могут прийти не только дети, но и взрослые, просто позаниматься этим ремеслом, какой нравится. Это и вышивка, это и роспись по дереву. Даже у нас есть студия иконописи в доме ремесел. Вот это всем мы можем позаниматься. А наличник вы можете заказать в столярной мастерской и увезти с собой. Такое у нас тоже практикуется. Все живое.
8: Кроме наличника, что еще обязательно нужно увезти с собой из Южи?
6: Ну, наверное, из Южи нужно увезти с собой туесок с клюквой.
8: Так, еще раз, что надо? С клюквой поняла, первое слово не поняла.
6: Туесок. Ну, маленькую такую корзиночку.
8: А, Южа же называют столицей клюквы. Когда же у вас там клюкву собирать?
6: Конец августа, начало сентября.
8: И что, ее действительно так много?
6: Конечно же, много. Возвращаясь к нашему началу разговора, да, Юзга болото, Южа окружена болотами со всех сторон, и поэтому много клюквы. Клюква, брусника.
8: У вас же, по-моему, даже фестивали проводятся или соревнования по сбору клюквы.
6: Да, да, раньше проводились они, сейчас на таком небольшом уровне, ну, тоже проводятся, уже частные семьи выезжают и соревнуются, кто больше соберет.
8: Так мы постепенно подбираемся к самому приятному. Чем угощает Южа? Что обязательно нужно попробовать в вашем городе?
7: Приятного аппетита!
6: Наверное, нужно отведать клюквенного морса, который невероятно вкусный, ароматный, ну и, конечно же, полезный. Кроме клюквы, еще ягода такая из брусника, которой у нас тоже много. Брусничные варенья. Из Южи тоже нужно увезти. Оно очень вкусное. Варенье с чем будем пить? С травяным чаем, настоянным на наших южских травах. Поскольку у нас территория, я уже говорила, экологически чистая. Кругом не только болото, но еще много лесов и озер. Больше 100 озер на территории одного района. Поэтому завариваем чай на местных душистых травах. Берем вареньце. Ну и пироги. А пироги будем с черникой, который в наших лесах изобильно растет. Пироги с черникой – это тоже наше такое угощение. Не только сезонное, сейчас можно ее и заморозить. И поэтому пироги с черникой печем круглый год. А я еще люблю своих гостей после экскурсии. Когда мы не хотим расставаться, приходим в ту гостиную, и мы угощаемся пирогом морковным. А морковный пирог – это по рецепту моей бабушки, как она пекла раньше.
9: Расскажите, пожалуйста. Морковный пирог, да.
6: Морковный пирог. А это надо в Южу приехать. Всех секретов давать не будем.
9: Все-таки, Ирина, скажите, есть ли какое-то коронное блюдо, которого нет больше нигде, только в городе Южа?
6: Пельмени с грибами.
9: Ну, пельмени с грибами встречаются и в других городах. А чем они у вас отличаются от других?
6: Ну, мы не только белые грибы берем. Мы еще к грибам добавляем серые грибы и капусту.
9: Пельмени с грибами. Обязательно стоит попробовать в Юже. Южа называют среднерусской Карелией. И вы сказали, что у вас почти 100 озер. Какие места стоит обязательно посетить в Южском районе?
6: Ну, наверное, номер один – это Святое озеро. Сейчас у нас прекрасная дорога до этого озера. И мы за 30 минут окажемся на его красивых песчаных берегах в окружении вековых сосен. Просто фантастика. Следующие озера у нас разные в происхождении. Есть ледниковые, карстовые провальные озера. Ну, еще из озер посетить, наверное, западное.
9: Я же говорю, у вас необычные названия.
6: Да,
9: западное.
6: Не западное, да. Западное. Нет, оно у нас западное. Это озеро поближе к городу, которое расположено, это порядка 14 километров. Озеро Понахарь, где село Моста. Так, озеро, конечно, Тоньки, где снимался фильм «Зверобой». А лучше посмотрите фильм «Зверобой». 1990 год. Замечательный режиссер Андрей Ростоцкий. Если вы вдохновитесь, приезжайте. Вам проведем экопоход по местам съемок этого легендарного фильма.
9: Ирин, спасибо вам за экскурсию по городу Южа. Напомню, ее провела гид-экскурсовод Ирина Крюковская. Ну а мы едем дальше.
10: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции. Каждую неделю на радио «Звезда».
11: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
12: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
13: И не осталось в городе ни одного живого. Все равно умерли и единую чашу смертную испили. Судьбу Рязани, Владимира, Киева разделили сотни русских городов. О нашествии Батыя рассказывает историк Герман Артамонов.
12: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
14: Как вас звать, величать-то?
15: Не царское это имя!
12: История одного прозвища.
16: Правитель викингов, убежденный язычник и отважный воин, получивший историческое прозвище не в честь славных битв, а из-за внешних особенностей. Король Дании, Норвегии и Англии Свен Виллобородый.
12: Как же появилось это прозвище?
16: На самом деле, раздвоенная борода была для викингов нормой. Они ее специально заплетали во две косы, чтобы в бою она меньше цеплялась за доспехи. Вот только у Свена Первого, если верить преданиям, Борода была вполне обычной, прямой. Все дело в королевских усах. Они у него сильно торчали в разные стороны.
12: История одного прозвища.
16: В древнескандинавском языке не было понятий «усы» и «борода». Было лишь слово «скеггом», что означало «растительность на лице». А дальше, как это часто бывает, средневековые историки перевели прозвище монарха наиболее благозвучным образом. Согласитесь, Свен Вилоусый звучит менее благородно, чем Свен Вилобородый.
12: Не царское это имя. История одного прозвища.

0: когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
1: Древний Мерв находится в Туркменистане. Он часть одной из древнейших цивилизаций планеты – Маргианы. Если раньше были известны только Месопотамия, Египет, Индия и Китай, то теперь ученые прибавляют к ним и ее. Окруженный мощными крепостными стенами с сотнями башен, древний Мерв раскинулся на перекрестке Великого Шелкового пути. Этот пышный город шумел многолюдными базарами и караван-сараями. Сюда стремились многочисленные торговцы с товарами из Китая, Индии, Европы. Звон металла доносился из мастерских оружейников и ювелиров. Многочисленные библиотеки и медресе древнего Мерва были средоточием передовых знаний. Здесь работали знаменитые ученые и творили лучшие поэты. Именно Мерв был домом Омара Хайяма. Само название города переводят по-разному. Уже средневековые ученые пытались объяснить значение топонима «Мары». Географ Аль-Якут считал, что это слово переводится как «белый камень, которым высекают огонь». Другие ученые производили название города от травы «марга», что означает «завитая». Она в изобилии росла по берегам реки Мургаб, дарившей жизнь Мервскому оазису. Летописцы не скупились на яркие эпитеты, называя Мерв душой царя, матерью городов Хорасана и, наконец, городом, на котором держится Вселенная. И Мерв оправдывал все эти пышные титулы. На рубеже античности и средневековья Мерв только в пределах городской крепостной стены занимал площадь в 235 гектаров, а его население было около миллиона человек. Даже прославленные Самарканд и Бухара рядом с Мервом казались провинциальными городками. Звезда этой жемчужины Востока закатилась в 1222 году, когда Чингисхан жестоко истребил его население. Около миллиона жителей пали жертвами его воинов. В течение 40 дней специальный карательный отряд разыскивал и уничтожал людей по всему Мервскому оазису. Потом на этих благословенных землях еще не раз возникали города. Но они не могли достичь былой славы. А в конце 18 века здесь были разрушены древние ирригационные системы, Мервский оазис перестал быть цветущим и плодородным. Современные руины включают в себя не менее 5 древних поселений. От самых старых до античных и средневековых. Большинство из них сильно разрушено. От некоторых остались лишь оплывшие земляные холмы, но сохранились и постройки, поражающие воображение. Например, мавзолей султана Санджара. Высотой почти 40 метров. Этот памятник внушает невольный трепет. Особую уникальность этому средневековому небоскребу придает его купол, возведенный из двух тонких кирпичных оболочек. Такая архитектура опередила свое время. В Европе подобная система купольного перекрытия появилась лишь спустя 300 лет во Флоренции. Сейчас, среди палящего зноя и туч пыли, трудно поверить, что здесь когда-то был райский уголок. Мрачные громады взирают на это мавзолей Санджара. Когда-то его купол сверкал голубыми изразцами, теперь все облупилось и потускнело. Вот так прошла слава великого города. Мерв.
0: Старый город. Всемирная история. Слушайте сегодня в 9 вечера.
2: Великим людям обычно ставят большие памятники. Хотя кто-то заметил, чем ниже герой, тем выше постамент. И рост – это далеко не все, что мы хотим знать о тех, кто вошел в историю. Какая ванна была у Архимеда? Обычная или джакузи? А Тутанхамон хоть раз в жизни попробовал мороженое? Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют. Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «О чем шумели шумеры». «Древняя история». Читает Ефим Шифрин.
0: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
3: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В течение 19 и 20 сентября украинские террористы попытались массированно атаковать Россию беспилотниками и ракетами «Фламинго», чтобы сорвать выборы в Госдуму, сообщили в Министерстве обороны. Силами ПВО, мобильных огневых групп и авиации за сутки над российскими регионами были сбиты почти 2000 беспилотников и 8 крылатых ракет большой дальности. Все ракеты «Фламинго» уничтожены на подлете гражданским объектом московского региона, поэтому атака на Москву провалилась и целей противник не достиг, подчеркнули в оборонном ведомстве. Там добавили, что в ответ на удары по гражданским объектам вооруженные силы России продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве. В дни выборов зафиксировано более 1000 волн DDoS-атак на избирательную инфраструктуру, в частности, на систему дистанционного электронного голосования и на цифровые ресурсы ЦИК. Об этом заявила председатель комиссии Элла Памфилова.
2: Например, по ДЭГу 124 атаки мощностью 217 бит в секунду. ЦИК России, наши все цифровые ресурсы, количество таких атак 13. Ну и так далее, и так далее. Не буду все перечислять. На один только Ростелеком было 377 атак. Вообще более 60 гигабит в секунду. Атаки осуществлялись преимущественно из-за рубежа. В основном.
1: Элла Памфилова добавила, что ЦИК научился отражать кибератаки. Ущерб от них не зафиксировали. Украинские войска уже неделю наносят удары по Энергодару, рассказала директор по коммуникациям Запорожской станции Евгения Яшина. Под обстрелами оказываются жилые дома, магазины и объекты городской инфраструктуры, включая очистные сооружения и детскую школу искусств. 14 сентября город атаковали 9 дронов, 16-го еще 6 беспилотников ударили по территории очистных сооружений, а артиллерия повредила жилые дома в первом микрорайоне, где пострадала женщина. 18 сентября артиллерийский удар по многоквартирному дому привел к гибели мужчины, а 3 атаки дронов на многоэтажку вызвали пожар на крыше, сообщила Яшина.

0: счета используют для вывода средств. МВД предупреждает, настоящие работодатели никогда не требуют оформить карту по чужой ссылке или ввести личные данные банковской карты на сторонних сайтах. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
2: И не осталось в городе ни одного живого. Все равно умерли и единую чашу смертную испили. Судьбу Рязани, Владимира, Киева разделили сотни русских городов. О нашествии Батыя рассказывает историк Герман Артамонов.
1: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда». Архивные тайны.
1: Здравствуйте, с вами Владимир Туз. В декабре 1237 года уничтожена Рязань со всеми жителями этого города. Больше нет, построена новая Рязань. Взят Владимир. В феврале 1938 года уничтожен городок Москва. В 1240 дошли руки и до златоглавого Киева. «Обниму твой Киев, и пламя, и дым, и внуки твои будут внукам моим держать золоченое стремя». О монгольском нашествии мы говорим сегодня с историком Германом Артамоновым. Здравствуйте, Герман.
2: Добрый день, Владимир.
1: Герман Артамонов – это профессор Московского

0: Педагогического государственного университета, специализация, древняя история, да? Скажите, откуда вдруг взялась эта напасть? Монголы жили где-то в Забайкалье, разрозненные кочевые племена, вдруг объединенные Чингисханом в могущественное государство, и они стали ужасом мира. Как это произошло?
1: Действительно, это очень сложная тема, по сей день вызывающая у многих недоумение, как вдруг из ничего, из полудикого буквально состояния, то есть племена, которые еще не пришли к государственным формам, как бы социализации, при этом завоевали, ну, практически всю Евразию. Причем с масштабом этих завоеваний невозможно ничего сравнить, настолько они были грандиозны. Более того, они завоевывали древнейшие центры цивилизации. Они завоевывали самые развитые цивилизации, самые развитые государства. И это по сей день как раз создает вот условия для такого мейнстрима, очень мощного последние годы, ставящего под сомнение сам факт существования этого мощного государства и сам факт этих завоеваний, и сам факт чудовищных последствий.
0: Простите, что-то, как это поставить под сомнение? Факт завоевания Самарканда, Бухары, Багдада, которые были превращены
1: вот
0: в разводы.
1: Вот в том-то и дело. Тем не менее, это так. Основано это, конечно, ни на каких исторических источниках, это не основано на науке, это из ложно понятого патриотизма чаще всего возникает. Но я скажу так, вообще в истории очень сложно прийти к какому-то однозначному мнению, потому что сами по себе источники противоречивы. По любой эпохе, по любой проблеме. А противоречивы они потому, что сам объект исследования противоречив. Он мозаичен. И отражается, все противоречия отражаются в историческом источнике. Хочешь за красных, хочешь за белых. И есть единственный эпизод в мировой истории, который с точки зрения любых источников, письменных, археологических, антропологических, совершенно бесспорен. Это факт монгольского завоевания. Все источники всего мира, китайские, арабские, азербайджанские, армянские, грузинские, русские, польские, австрийские и так далее, они все однозначны. И археология это полностью подтверждает. Откуда же это возникло? Вот это стечение вообще случайных обстоятельств. Это тот редкий случай, когда отсталость обеспечила превосходство. Я поясню. Только на одном этом примере, потому что там много элементов.
0: Да, пожалуйста.
1: Государства, с которыми они столкнулись, любое государство – это разделение труда. Разделение труда – это означает, скажем, грубо говоря, что в Европе кто-то воюет, это маленькая часть, конница небольшая, 200-300 человек, дружина в среднем.
0: Кто-то землю пашет.
1: А большинство пашет землю, их обеспечивает. А у монгол такого разделения не было. И случайность была еще в том, что в средние века, в эту эпоху, основная сила военная, которая обеспечивала победу, это конница.
0: Смотрите, каждый монгол – это воин по природе своей, если он мужчина. Служба в армии от 16 до 60 лет – это Иса Чингисхан. До 60 лет ты воин.
1: Да, и плюс ко всему сам вид хозяйственной деятельности, кочевое коневодство, предполагал формирование навыков, которые можно использовать для войны.
2: Архивные тайны на радио «Звезда».
0: Герман, Роскомстата тогда не было. Население древнерусских земель оценивают в 13 веке где-то в 5-6 миллионов человек. Очень приблизительная оценка. Сколько примерно могло быть уничтожено или быть уведенными в рабство? Вот какие-то статистические выкладки делаются. Карамзин вообще ужасные вещи пишет. Треть населения там есть.
1: Я думаю, что больше.
0: Больше?
1: Я думаю, что больше. Ну, на примере Киева только приведу вам. Киев – это крупнейший город вообще Европы. Наши археологи, украинские археологи просто раскопали, восстановили его облик. По самым скромным подсчетам, Киев – это вот к моменту Батыя – это 10 тысяч домов. В Европе таких, ну, только Париж. Вот Париж – уникальное явление, там 200 тысяч человек населения. Но среднеевропейский город – это 8 тысяч человек, а здесь только 10 тысяч домов. Умножьте на средний размер семьи 5 человек, вот вы получаете приблизительную цифру Киева – 50 тысяч человек.
0: Мегаполис.
1: Да, да, да. Крупнейший город Европы. Археологически мы видим этот культурный слой.
0: Угли.
1: Да, да. А в 1246 году по этой территории проедет папский легат, он направится в ставку туда, в Монголию, в Каракаум. Это Плана Карпини. Он встретится с Даниилом Галицким, и он оставит воспоминания. И он напишет, что от Киева, это 1946 год, напомню, Киев взят в 1940 году, спустя 6 лет. Он пишет, что за десятки километров от Киева он видел множество скелетов, расчлененных обычно и не убранных. А дальше он говорит, в Киеве я насчитал едва ли 200 домов от 10 тысяч. Это спустя 6 лет. Угу. И этих людей они держат, ну, монголы, в самом черном рабстве. Археология рисует ужасающую картину.
0: Сколько городов было сожжено из всех тех городов? Гордарика называли нас, норманы, страна
1: чудовищные
0: городов.
1: Чудовищные цифры. Чудовищные цифры. Есть одна проблема. Какой критерий, что есть город? Вот крепость – это город или просто укрепленное поселение?
0: Нет, ну, если есть тын, это уже или городище, или
1: городок. Ну, в общем, да. И вот если суммировать все то, что имеет укрепление, то археологически мы нашли в культурных слоях домонгольской Руси 1200 городов, ну, тире укрепленных поселений.
0: И сколько еще не нашли?
1: Да, конечно, сколько еще не нашли, это совершенно точное замечание. По названиям из них, как они назывались, мы знаем только 300. Потому что Воскресенская летопись, которая создавалась в XIV веке в канцелярии митрополита Киприана, будет дан полный перечень городов русских, ближних и дальних. Это самый полный перечень русских городов, древних. Вот там названы всего 300 городов. Мы нашли 1200. И мы не знаем, как они, потому что после монгол никогда не восстанавливались.
0: «Повесть о погибели земли русской». Пишут, и разные оценки совершенно дают люди, в частности, есть такая, что Субеде и Бату пришли с немногочисленными силами на Русь от 50 до 150 тысяч конников. Карамзин говорит, что это полмиллиона. И правда ли, что пишут в советских учебниках, что если бы вся Русь объединенными силами союзных князей встретила бы это воинство, то оно было бы разгромлено?
1: Нет, 150 тысяч – это чудовищно конных, 150 тысяч конных.
0: Это много?
1: Это очень много. Это если бы даже вся Европа бы объединилась, равная по численности вся Европа и восточная, и западная, мы бы не смогли набрать такое количество конных воинов. Могу сказать, что для того, чтобы захватить Русь, достаточно и 30-40 тысяч было. Анализ динамики походов Батыя указывает на то, вот как он идет, что он провоцирует русских князей на объединение, чтобы в одном генеральном сражении, а в своей победе он не сомневался, я вас уверяю, он бы выиграл. Но вспомните битву на Калке. Там ведь не войско Батыя. На разведку послали два тумена, Джебе и Субеде. На разведку...
0: То есть 20 тысяч, тумен, да, 10 тысяч, да, 20 тысяч.
1: Да. Разведчики захватили Азербайджан, древнейшее государство Армению нам в восточной, как бы, Европе, ну, Закавказье, значит, вынырнули между Каспийским морем и Черным морем и столкнулись с половцами, разбили их, а потом с ними объединенная коалиция, по-моему, 15 русских князей. 15 русских князей. Но вы помните же итог?
0: Я помню этот итог, да, под досками они умирали.
1: То есть силы противостоять не было.
0: У меня сейчас возникает такое впечатление, что монгольская конница, которая к нам пришла в XIV веке, это что-то вроде Готта, Гёртнера, Гудериан, танковых армий.
1: Однозначно.
0: Вермахта, их невозможно было остановить.
1: А представьте себе, что мы при этом средневековые рыцари. Вот
0: понятно.
1: Очень хорошая аналогия.
0: Давайте прервемся сейчас и через паузу возобновим разговор.
3: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Реклама.
4: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
5: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Архивные тайны.
0: Герман Артамонов, историк, в студии «Радио Звезда». Если мы говорим о монгольской армии, как об армии непобедимой, правда, были немногочисленные исключения, то что представляла из себя эта армия, эта конница, что за зверь такой монгольская лошадь и что за зверь такой монгольский воин? Если никто не мог их остановить.
1: Никто. Тут несколько факторов совпало. На одном мы сказали, да, сама экономика была, да, по сути дела, готовила воинов профессиональных. И выносливость. Мы, вот, кстати, когда ставим под сомнение сам факт завоевания, мы не понимаем одну простую вещь. Вот что такое кочевая цивилизация? Часто можно слышать, ну вот пришло 150 тысяч с Баты. А плюс у них заводные лошади еще были, как минимум 3, а то и 5. Это же уже табун, получается, 1,5 миллиона. Где они провизию? Мы не понимаем, что Великая Степь – это 8 тысяч километров. И вот для кочевых культур это великая кочевая культура. Там вот за ночь государство целое может подняться, государство, включая ханские дворцы, это просто юрта большая, и перекочевать на тысячи километров, ну, не за ночь, конечно, но и уйти. Для них вот эта вот проблема перемещения, сам климат там в Великой Степи заставлял их кочевать из западной, восточной.
0: Где-то засуха, где-то дожди, да, где-то, да, хорошее, да, пастбище. Абсолютно. Где-то плохое. Вот где хорошо, туда идем.
1: Конечно. И для них это в принципе не проблема. Поэтому рассуждение, вот эти, это взгляд оседлой цивилизации, не понимающей, по сути дела, великую культуру кочевой степи намадов. Плюс, кстати, надо дать должное гениальности Чингисхана. И гениальность еще состояла в том, что когда они сталкивались с технологиями тех государств, которые они завоевывали, они ее брали на вооружение.
0: Китайские осадные орудия.
1: В том числе, конечно.
0: Надо. Правда ли, что они порох употребляли, в том, да, числе и китайские пороховые
1: однозначно,
0: ракеты?
1: Однозначно.
0: Но это, скорее всего, средство психологического давления, чем какое-то реальное оружие в ту пору. Ну, что там, ну, 13-й век.
1: Ну, наверное, да. Хотя, в общем-то, то, что они использовали огнестрельные, в том числе пушки, это, в общем-то, факт установленный.
0: Шли зимой. Лошадь умела выбивать копытом, пробивать снег и доставать траву.
1: Умело, но это вот именно как раз в восточной части Великой Степи. В западной было сложнее, потому что у нас зимой снеговой покров совершенно другой. Но здесь они как раз-то жили, ведь Батый начал поход, напомню, на северо-восточную Русь в 1937 году, в сентябре. То есть, когда собран урожай.
0: Угу. И железная дисциплина, которой не было в европейской армии.
1: Жесточайшая.
0: За малейшее преступление или проступок – смерть.
1: Более того, это вот норму, которую вел Чингисхан. У него десятиричная система, но она у многих. У него, допустим, так. Если в десятке отступал один воин во время боя, казнили всю десятку.
0: Ну, это децимация римская.
1: Плюс ко всему, полководческий талант, безусловно. Вот конница у них делилась на три уровня. Была легкая, такая мобильная, с легким вооружением, конь без доспеха, лучники в основном. Были средние уже с доспеха воины и тяжелая конница. Вот средняя и тяжелая в бой не вступали. что такое в Европе? Полк центральный, полк правой руки, полк левой руки, ну, конный там, засадный какой-нибудь засадный полк и так далее. И в бой идут вот эти вот легкие, которые обстреливают луком, но в бой тоже в рукопашную не вступают. У противника создаются впечатления, да что это какие-то монголы, да мы сейчас тут шапками буквально. А те начинают отступать. Ну, луками отстреливаются стрелами, но отступают. А смысл в том, что они используют ландшафт вот как раз степной, завести за возвышенность, там, за холм, и отступая при этом. А дальше их задача заманить в капкан, когда армия противника оказывается зажата справа и слева. Средние...
7: Клещи.
1: Тиски, я бы сказал бы. А тяжелым оставалось уже просто, ну, дотоптать то, что шевелилось. И с этой тактикой ничего не могли противопоставить, ничего.
0: Вы слушаете программу «Архивные тайны».

0: тайны на радио «Звезда». Я прочитал чудесную книжку француза Рене, издана в серии «Жизнь замечательных людей» о Чингисхане, комплементарная книжка о великом воителе. Там утверждает автор, что это была высокая культура, что монголы позже строили города пусть силами рабов, покровительствовали торговлей и ремеслом, имели письменность, уйгурское письмо, имели законы, своды законов. Что такое еса Чингисхана? С чем это можно сравнить? Потому что очень часто ссылки на этот документ.
1: Нет, законы, конечно, у них были, безусловно, существовали. Достаточно просто сказать, ну, жесткая дисциплина, как без законов она может быть установлена. Но это взгляд западного европейца, который...
0: Очарован Чингисханом.
1: Да, очарован, и который просто не знает, на своей шкуре-то не испытал, что такое, своего-то сожженного. Хотя, например, я думаю, что если вы спросите у жителей Польши, что такое Баты, или в Краковском историческом музее поставите, а там центральная экспозиция это сожжение Кракова Батыем, то там другой взгляд несколько на все это дело. Я бы здесь сказал бы вот как. Понимаете, в чем дело? Вот эта легкость, с какой они завоевывали великие государства, она привела, что ли... Вот и эта практика, когда они ремесленников, владельцев этой технологии, брали в плен, они сами при этом... считали, что учиться этому ремеслу
0: не надо.
1: Не надо.
0: Паразитарная цивилизация?
1: Ну, в каком-то... Ну, я бы не стал бы такой резкий термин говорить, но скажу так. Они сами, к сожалению, вот их погубила вот эта легкость и ставка на то, что вот те средства, те факторы, которые обеспечивали им победу в 13 веке, они будут вечными. Вот это в конечном итоге привело к историческому фиаско Монголии. И то, что сегодня... то есть Монголия не даже уже... В 17 веке, когда мы дошли до Монголии в результате освоения Сибири, то мы уже увидели крайне отсталую цивилизацию.
0: Герман, когда вы в самом начале нашего разговора сказали, что Чингисхан кровавой нагайкой, да, сплачивал монголов, вы сказали, что они не имели своей государственности, а значит, не имели классового расслоения, разделения труда и так далее. А все-таки, как было устроено зрелое монгольское общество? Вот явно выделилась аристократия, нойоны какие-нибудь, и явно был народ, простые скотоводы, они же воины, и явно была какая-то выборность власти. Расскажите об этом.
1: Ну, элементы выборности существовали. Мы недопонимаем один момент, когда говорим вот об этой демократии. Дело в том, что эти племена монгольские, они были построены на принципах традиций кровно-родственной общины. А кровно-родственная община, это, в ней, в принципе, заложен механизм иерархии и соподчинение строгого сверху внизу. Это общество, которое строится сверху внизу. Причем эта иерархия настолько более жесткая и развитая, что она ни одному государству классовому не снилась. Но представьте себе иерархию людей, выстроенную, скажем, в 100 градусах, при этом каждая ступень имеет свой объем прав, свой объем обязанностей. Чем ниже, понятно, тем прав меньше, тем больше обязанностей. И все это очень четко, единым, так сказать, работает. Ведь, более того, выстраивалась же не просто иерархия внутри рода, но иерархия родов. И, соответственно, род Чингисхана, ну, например, как оно было устроено? Ханом в империи Чингисхана может стать только прямой потомок Чингисхана, так называемый чингизид. И когда у нас в 14 веке, к концу, поход монголов возглавляет Мамай, а Мамай темник, он не был чингизидом.
0: Угу.
1: Он не имел права на
0: хана. То есть с ним сражаются, а когда приходит чингизид Тахтамыш, то поднимаем лапки кверху и сдаем их.
1: Ну, там...
0: Нет, извините, я всегда вульгарно объясняю эти вещи.
1: Коалицию не успели собрать. Там, видите, в чем дело? Там что произошло? Дело в том, что у них еще была вот эта их особенность. Борьба за власть приводила к тому, что у них они сами вырезали чингизидов. Если вы посмотрите обстоятельства прихода ханов Золотой Орды в XIV веке, узбек, тахта, дженибек и так далее, каждый из них, чтобы прийти к власти, вырезает семью, там десятки
0: человек. Герман, этнологи и генетики считают, видимо, есть на это основание, что у Чингисхана примерно 1,5 миллиона прямых потомков живут сейчас в разных странах Азии, в том числе и в России.
1: Здесь сложный вопрос, поскольку тело Чингисхана не найдено, чингизидов можно, так сказать...
0: Там же гарем был, ну что там?
1: Да. Нет, ну по мужской Y-хромосоме можно. Но дело в том, что здесь нужно смотреть. Я знаю, например, что в Киргизии 80% киргизов сегодня себя считают прямыми потомками Чингисхана.
0: Ну пусть считают,
1: да, но
0: это приятно.
1: Как бы, ну да. Но вообще, я бы хотел бы сказать, что вот это важно говорить, все-таки монголы – это не тюрки. Казахстан, и Киргизия, и Башкирия, и современные татары – это потомки тюркоязычных народов, а не монголов.
0: Наш гость Герман Артамонов – профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета.
2: Архивные тайны. Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие три минуты новости искусства и культуры. Музыканты, исполняющие этническую и народную музыку, востребованы за рубежом, заявил народный артист России Игорь Бутман. По его словам, особый интерес вызывает именно этника. Она несет более различимый культурный код. Бутман считает, что развитию направления поможет сочетание с джазом и роком. Такие коллаборации дают мощный импульс для импровизации и со временем могут стать мировыми хитами. Человеческие переживания и навыки должны оставаться в основе кино при развитии технологий искусственного интеллекта. Об этом агентству ТАСС заявил продюсер Петр Ануров.
2: Мы сейчас находимся в стадии вопросов обществу, индустрии. Мы не знаем, как с этим на самом деле себя вести. Для меня важно, чтобы искусственный интеллект остался инструментом в руках художника, в руках создателя. Чтобы человеческое начало, то, чем мы сильны как люди, нашими эмоциями, нашими чувствами, нашим опытом, нашими переживаниями, нашими страданиями, нашей любовью, чтобы оно было основным в том, что мы в итоге называем кино. А будет ли это сделано с помощью этой системы искусственного интеллекта или другой, это уже вторично.
1: По словам продюсера, искусственный интеллект уже активно используется кинематографистами на этапе подготовки фильмов. С его помощью можно создавать эскизы и референсы, а некоторые процессы выполнять быстрее. 9-й международный кинофестиваль «Байконур Фильм Фестивал» проходит в Казахстане. В международную конкурсную программу вошли три российские картины: «Фейерверки днем» Нины Воловой, «Happy as can be» Ирины Большовой и «Маунт» Дмитрия Давыдова. В основной программе представлены фильмы из Азербайджана, Германии, Казахстана, Грузии, России, Узбекистана, Киргизии, Португалии, Южной Кореи, Таджикистана и Армении. Фильм «Открытие. Учитель» казахстанского режиссера Аяны Нурдиновой. В кинопарке Москино открылась новая экскурсионная программа по площадке «Города Ближнего Востока и Средней Азии». Здесь построили декорации для сериала «Трудно быть богом» – первой сериальной экранизации повести Стругацких. Воссоздан вымышленный город Арканар. Среди объектов дворец Кондора, акведук высотой 14 метров, скульптура «Воин на пуме» весом 20 тонн и тронный зал. Внутри средневековых декораций спрятана космическая станция. Это были новости культуры. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Слушайте сегодня в 9 вечера.
3: Великим людям обычно ставят большие памятники. Хотя кто-то заметил, чем ниже герой, тем выше постамент. И рост – это далеко не все, что мы хотим знать о тех, кто вошел в историю. Какая ванна была у Архимеда? Обычная или джакузи? А Тутанхамон хоть раз в жизни попробовал мороженое? Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «О чем шумели шумеры. Древняя история». Читает Ефим Шифрин.
0: Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда». Архивные тайны.
4: Герман Артамонов, историк, в студии «Радио Звезда». Трудно примириться с мыслью о том, что когда-то наша страна была порабощена завоевателями. Собственно говоря, и страна тогда не существовала, и русский этнос только начинал складываться в те времена. Скажите, если очень коротко, как это можно объяснить? Что такое власть монголов над Русью? Можно ли это считать в современных терминах колониальной зависимостью или вассальной зависимостью, как в Западной Европе? Что это были за отношения?
5: Ну, наверное, наиболее адекватно все-таки термин он настоялся науке, это вассальная зависимость. Но власть Орды осуществлялась в двух плоскостях важных. Это политическое и экономическое. Политическое – это утрата политического суверенитета страной. Ну, не страной, а тогда вот этими множеством этих княжеств независимых. Когда сама земля, собственно говоря, имела право определять, кто будет ей княжить. В этом состоял ее суверенитет. Теперь право назначения и посажения на Великий престол, там Киевский или Владимирский, или определял хан Золотой Орды. Русские князья были обязаны по первому зову и золотоордынского, сарайского хана ехать в Золотую Орду, а иногда и туда, в далекий Каракаум, на утверждение. И этот ярлык ханский, он во многом и часто, вернее, использовался вот ордынскими ханами для удержания страны в повиновении, которые бросали его как кость, который стравливал князей между собой. Ну, вспомним историю противостояния борьбы Москвы и Твери в XIV веке, в первой, ну, до 27-го года, когда вот они вот то Москве дадут, то Тверскому князю. А главное, чтобы вот это вот противоречие, разделяя властвую, грубо говоря, вот через ярлык ими осуществлялся.
4: Есть совершенно иная точка зрения, достаточно парадоксальная. Она звучит так. Лишь власть ханов смогла удержать Русь от окончательного распада и порабощения Западом. Монголы – это создатели русской государственности. К этой мысли в той или иной степени склонялись и Соловьев, и Ключевский, и марксистский историк Покровский даже. Вот в чем тут есть преувеличение, да? А в чем частичка правды?
5: Ну, это очень такой спорный тезис, он отвергнут, в общем-то, современной наукой. Вы понимаете, то есть это выбор между Сциблой и Харибдой, на самом деле, потому что и Запад, цивилизация достаточно агрессивная, хищная, и монголы здесь в этом смысле не лучше. И вот как бы вот этот вот дилемма, что они что-то такое удерживают, не благодаря монголам, они как раз-то усиливали, вот тот пример с Москвой и Тверью, они не удерживали, а наоборот способствовали дроблению и
4: стравливанию. Лбами, и вы сказали, но брали ли на себя монголы обязательство защищать подвластные им русские княжества от внешнего противника, от нашествия с Западом?
5: Вы знаете, есть такой миф, что на льду Чудского озера победу Александр Невский
4: есть такой.
5: Одержал благодаря монгольской коннице. Доказано, что это не так. Они были заинтересованы совершенно в другом. Они были заинтересованы сохранить свою политическую власть для стабильного обеспечения вот второй сферы зависимости, а именно обязанности всей этой территории выплачивать дань золотоордынскому хану. Для этого была осуществлена перепись населения, всего населения. Была определена норма. Кстати, вот размеры дани, прямых известий не сохранилось, только косвенные.
4: Вот я тоже искал, мне это странно, потому что они заимствовали у китайцев бухгалтерию. Там был строжайший учет и контроль, и дань мы должны знать. Это вот как наш подоходный налог, или это 50%?
5: Да, они-то
4: мы
5: ее...
4: даже этого не знаем.
5: Они-то ее знали, мы не знаем. Но по косвенным данным, размер дани, который выплачивали им, он в десятки раз превышал размеры тех выплат, которые до этого шли в пользу, собственно говоря, русских князей. В десятки раз. Ну, собственно говоря, сама экономика.
4: То есть они обескровливали государство.
5: Грубо говоря, весь прибавочный продукт изымался и шел на содержание завоевателей. Весь прибавочный продукт. Археологически мы это видим. Археологически. Вот академик Рыбаков посчитал, сколько видов ремесла было до, сколько осталось после. Проценты какие-то жалкие. Более того, некоторые технологии утрачены вообще навсегда. То есть физически были истреблены носители этих традиций ремесленных, технологичных традиций.
4: Скорее всего, уведены в рабство.
5: Ну, безусловно.
4: Если им хотя бы в этом повезло.
5: Ремесленников однозначно. Они же просто когда... Вот, это известная их тактика. Когда вот они... Самарканд и Бухара. Там же поголовно вырезано население. Но заставляли выйти в поле женщин от мужчин, а дальше отбирали ремесленников.
4: Понятно. Про плохое мы знаем. Что хорошего принесли нам монголы? Чем они бы обогатили русскую культуру, быт, нравы, государственность? Нельзя все мазать одной черной краской, ну, согласитесь.
5: Ну, я здесь все-таки однозначен, ничего хорошего я там не вижу.
4: Не принесли.
5: Не принесло, но, безусловно, какое-то влияние было существенным образом оказано, в том числе и культурное влияние. Но достаточно сказать, что и в современном русском языке мы найдем очень много тюркизмов, через них, конечно же, пришли, ну, слово «Арбат», допустим, да?
4: Ну, да.
5: «Ах, Арбат, мое отечество», как пила Куджава. И не только. Хотя, ну, кстати, минимально, при таком 240-летнем мы вообще должны...
4: Ну, как он? Ямщик сидит на облучке в тулупе в красном кушаке. Да, сколько здесь русских слов?
5: Да.
4: Два. Красный и сидит. Все остальные слова иностранные.
5: Да. Наконец, вот ямщик тоже. Это ямская служба.
4: Вот. Блестящая. Мы заимствовали у них самую быструю почту в мире.
5: Однозначно. Блестящая, совершенно, вот гениально, кстати, устроена. Потому что, кстати, на таких пространствах обеспечить эту эффективную связь, это полностью, причем существовало, по сути, эффективно вплоть до 20 века. Это их технология. Что касается вот таких культурно-типологических заимствований, ну, часто, например, как говорят, что вот деспотизм русских царей, он оттуда.
4: Говорят.
5: Да, но я не... Это вот преувеличение деспотизма. Они, некоторые из них хотели быть деспотами, но у них не получалось, потому что еще вот противостояло очень мощное самоуправление, а потом они понимали, что на него тоже выгодно опираться. Чиновник сворует, а самоуправление не сворует. Поэтому вот эти как бы достижения, которые они нам привнесли, но это поневоле. А если мы будем вот взвешивать на часах все-таки вот положительное и отрицательное, то, конечно, отрицательное настолько очевидно. Понимаете, главное последствие монгол состоит в том, что мы полностью сменили цивилизационный код.
4: Если... Ну, что значит полностью? Мы остались христианами.
5: Да, но если мы начинали...
4: Хотя навязывали ислам.
5: В политическом плане мы начинали как образец подлинной демократии, ну, то есть демократия буквально как народа власти. Вот основной политический вектор до Батыя – это земля через вечевые структуры ставит под контроль княжескую власть. А основной вектор нашей истории потом – это как раз переход от демократии к диктатуре, бесконтрольности государственной власти, к утрате общества способности к защите, к самоорганизации. Ну, крепостное право, что такое? Это жертва, да, мы стал крестьянин, основная масса населения крепостным. Для чего? Чтобы содержать помещика. Кто такой помещик? Это служилый человек, конный, который будет защищать страну. Но это жертва, и это утрата, потому что, ну, рабство, как оно может быть, как бы...
4: Диктатура и милитаризация – это крайние способы и единственные способы удержать страну, спасти государственность в тех условиях, которые были нам навязаны кем? Историей, скажем так, да, и географией.
0: Архивные тайны на радио «Звезда».
4: Три источника русской государственности, вы чуть-чуть коснулись этой мысли, что вот Орда – это деспотия, вы это отвергаете, Византия – это религия и искусство, да, в широком смысле иконопись. Европа – это у нас реформы Петра, и вот, вот из этого триединства выросло русское древо. Примитивная схема, все не так?
5: Думаю, что не так, я не соглашусь ни с одним из них. Русское православие очень специфично, оно противостоит в равной степени и христианскому варианту, католическому, протестантскому, равно как и византийскому. Оно очень самостоятельно. Мы все переняли. Просто стало выгодно в 15 веке, когда Византия пала, называть себя Римом, третьим, там, четвертым не бывать. И сама церковь поддерживает идею, что мы из Византии. Не так. Достаточно сказать, что в повести временных лет сохраняется арианский символ веры. В X веке ни один монах бы не ошибся в символе веры. Значит, соответственно, что касается Запад ли мы, вот вечная дискуссия, мы Запад ли, Азия мы и так далее, мы Россия. Вот у нас есть самостоятельный совершенно вектор. Да, он вырос, ну, как и все в этом мире взаимосвязано. Все влияет друг на друга и так далее. Было и азиатское влияние, было и западное влияние. Но все-таки Россия все перемалывала и приходила к поиску своего как бы пути исторического, цивилизационного в том числе. Мы можем найти элементы и Запада, ну, конечно, найдем легко, и западной системы, и азиатской, но... Вот все вместе, когда это складывалось, все равно мозаика, вот она была наша, российская, уникальная картина со своим почерком, со своей душой, со своей традицией. Элементы того все найдем. Но вот когда она складывалась, она все равно была наша. В этом наша особенность. И во многом это сегодня нам усложняет, в общем-то, жизнь, потому что геополитические противоречия усиливаются, а мы вот как-то вот не вписываемся как бы в некоторые
4: Герман,
5: вещи.
4: А откуда взялось такое явление, как евразийство? Даже Александр Блок, вот, европейский человек.
5: Да, скифы мы.
4: Да, скифы мы, да, азиаты мы с раскосами, с жадными. Это, видимо, было очень модно тогда.
5: Ну, конечно.
4: Эта идея. И идея, что Россия – это наследница прямая Монгольской империи, и что наши корни лежат в Улусе, Джучи. Во-первых, думать об этом неприятно, но чисто, ну, извините, да, я тяготею все-таки к Европе.
5: Да, конечно.
4: Больше к Парижу, чем к Дели и к Пекину, как и, в принципе, любой русский человек. Но откуда это взялось? И почему это завоевало умы очень многих людей.
5: Завоевала, так сложилось. Вот интеллигенция, наши просвещенные классы, великая литература русская, публицисты и философы над этим вопросом всегда думали и не находили, в общем-то, ответа. А психологическая реакция и запрос был всегда очень существенен. Помешала им прийти к правильному пониманию та дистанция, которая исторически сложилась между политической властью, между просвещенным классом и народом. Нигде такой дистанции в мире. Кстати, ни на Западе, ни на Востоке вы не найдете, как здесь.
4: Да, два народа в одной стране.
5: Да, да, абсолютно. И вот наша творческая интеллигенция, ну, она как-то всегда, ну, рабская, что там искать-то как бы. А вот евразийство само, оно возникло в русской эмиграции. И, знаете, вот вся наша интеллигенция такая патриотическая, грубо говоря. Даже если они либеральные, они все равно патриоты. Кстати, вот Бердяев блестяще сказал, когда говорил, вот западники и славянофилы. И он говорил, вы ошибаетесь, если вы думаете, и те, и другие любили Россию. А дальше говорит, а разница в чем? Что одни ее любили как дитя, а другие как мать. Блестяще сказано. И вот они когда, вот те, которые искали идеала там на Западе, считая, что это вершина, как только они оказывались там и жили там, они вдруг понимали, что им там, ну, как-то не очень уютно.
4: Мы другие.
5: Другие.
4: Они это осознавали.
5: Вот, это вот идеал, понимаете, вот когда бываешь в Италии, мне тоже, ну, не видеть эту красоту. Знаете, как Ходосевич говорил, вот чем особенность Италии? Вот плюнешь в Италии на асфальт и плевок произведения искусства.
4: Да.
5: Но если вы там начинаете жить и вступать, налаживать вот в социальные отношения, погружаться, вы понимаете, что это другое несколько.
4: Это не плохо наше. Получается. Да. А вот, к сожалению, приходится заканчивать разговор, а разговор получился хороший. Начали с монголов, с монгольского нашествия, с татаро-монгольского ига, и снова пришли вот к тому, что нас грызет уже несколько столетий. Место России, да, в мире, да, и цивилизационный характер, да, да, нашего государства, нашего народа, нашего общества. С нами был историк Герман Артамонов, профессор Московского государственного педагогического университета. Герман, ну, достаточно забавная штука. Мне было лет 12, когда я прочитал балладу Алексея Толстого Константиновича. А монгол говорит князю Владимиру Крестителю: «Обычай вы наш переймете, на честь вы поруху научитесь класть, и вот, наглотавшись татарщины всласть, вы Русью ее назовете». Мне страшно стало обидно, я пошел к отцу, говорю: «Папа, объясни мне, что это за эта ерунда?» Отец объяснил, я понял, что Россия — это все же не Монголия, и спешу утешить наших слушателей. Мы отдельная страна. Многие считают нас даже отдельной русской цивилизацией. С вами был Владимир Туз. Счастливо.
0: Архивные тайны.
6: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
7: Уровень воды в реке Урал,
8: Центральный банк сохранил.
7: На Крымском мосту
8: российские космонавты совершили
7: выход в открытый
8: космос. Проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
9: 1950 название города Пермь.
10: Ладовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Шаровары. Широкие, свободные в бедрах штаны, которые обычно сужаются к щиколотке или собираются у лодыжки на манжету, резинку или специальные завязки. Брюки такого кроя не сковывали движения бойца. В них запросто можно было прыгать, бегать, ползать, преодолевать препятствия или ездить верхом. Форма и содержание.
1: В русской армии шаровары появились во второй половине 18 века по приказу князя Григория Потемкина, когда низшим чинам выдали широкие штаны из красного сукна, обшитые внизу кожей. После Октябрьской революции кумачевые шаровары стали очень популярными у солдат Красной армии. Одна беда – где их достать? Бойцы были плохо одеты и обуты. В стране голод и разруха, единой формы еще не существовало, да и наградной системы пока не придумали. Поэтому отличившимся воинам часто вручали часы, сапоги и даже седла. Иногда, правда, поощряли особо. Так, к примеру, в фильме «Офицеры» молодой курсант Алексей Трофимов за отличную призовую стрельбу и правильное понимание текущего момента получает в награду красные шаровары. Откуда взяли? Скорее всего, на бывшем царском вещевом складе.
0: Шаровары.
1: В 1920 году красноармейцы присвоили себе часть обмундирования гусарского ингерманландского полка. А носили те самые императорские кавалеристы рейтузы чакчиры ярко-крапового цвета. Но штанов на всех явно не хватало. Так что киношному герою Трофимову повезло. Ему вручили готовые шаровары, хотя, как правило, награждали тогда лишь небольшими отрезами красного сукна.
2: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
1: К слову, шаровары носили не только красноармейцы, но и белые, и зеленые. Так в еще одном советском фильме «Свадьба в Малиновке» разбойник Папандопуло втайне от пана-атамана выменял один из пулеметов банды на новые прелестные штанишки. Проще говоря, красные шаровары.
0: Форма и содержание. Шаровары.
3: Река истории. История реки. Неман.
4: На пограничной реке Неман в городе Тильзит в июне 1807 года прошла встреча между императором Александром I и Наполеоном Бонапартом. По приказу императора Франции на середину реки вывели плот с двумя великолепными павильонами. Правители приветствовали друг друга вполне сердечно, поговорили и, заключив Тильзитский договор о мире и дружбе, каждый из государей полагал, что сумел одурачить другого. Расставаясь, оба прикидывались близкими друзьями. Но ровно через 5 лет, 24 июня 1812 года, началась переправа армии Наполеона через Неман. Стремясь обеспечить стратегическую инициативу, Наполеон начал военные действия без объявления войны. Французский император был уверен, что российская армия не сможет оказать ему решительного сопротивления.
5: «Меньше чем через 2 месяца Россия запросит мира».
4: Переправа Великой армии Бонапарта была быстрой и слаженной. Всего за неделю через Неман по 4 мостам прошли 550 тысяч солдат. Однако, что такое? Что за настроение у французов?
6: Многие реки Европы мы пересекали легко, под нескончаемые шутки. Но только не в России. Среди офицеров царило зловещее молчание. Когда кто-то вдруг рассмеялся, генерал Огюст Калинкур тихо сказал: «Здесь не веселятся». И указал при этом на противоположный берег Немана, как будто хотел присовокупить: «Вот наша могила».
4: Генерал Калинкур оказался прав. Назад, в Европу, вернулись всего 33 тысячи французских солдат.
3: Неман. Река истории. История реки. Реклама.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Граф де ля Фер?
10: Я. Yeah.
9: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
10: Я. Yeah.
9: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
10: Я. Yeah.
9: Аббат Дербле?
10: Я. Yeah.
9: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
11: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделение группировки войск «Север» сжимает кольцо окружения в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что в котле нанесено поражение противнику в районах Варваровки, Грачевки, Резникова и Хрипунов. Идут бои за Бузово. Одновременно российские войска расширяют внешнюю зону контроля у Новоалександровки, Петропавловки и Приколотного. Удары также нанесены по подразделениям противника в Сумской области, добавили в оборонном ведомстве. Более 100 миллионов потенциально опасных воздействий на избирательные ресурсы были заблокированы в ходе выборов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
2: За прошедший период было зафиксировано более 1000 волн DDoS-атак на задействованные инфраструктуры Российской Федерации, которые задействованы именно в избирательном процессе. Атаки осуществлялись преимущественно из-за рубежа. В основном его блокировали, конечно, наши коллеги, как могли. Откуда идут? Великобритания, Украина, Бразилия, Индонезия, даже из Индии. Также наблюдался трафик с подмененными российскими IP-адресами с международных стыков.
1: В частности, по словам Памфилова, атаки были направлены на систему дистанционного электронного голосования, а также на цифровые ресурсы ЦИК. В ближайшие недели планируется новая встреча России и Соединенных Штатов, посвященная устранению раздражителей в двусторонних отношениях. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Он подчеркнул, что подобные консультации между сторонами приобрели регулярный характер и рассматриваются Москвой как важный инструмент снижения напряженности. По словам дипломата, формат экспертных контактов позволяет последовательно разбирать накопившиеся проблемы. В дипломатическом обиходе под раздражителями понимают комплекс взаимных претензий, в том числе вопросы дипломатической собственности, визового режима, ограничений деятельности представительств. Дональд Трамп поручил переоборудовать триумфальную арку, которая строится в Вашингтоне, в передовой военный комплекс. Решение принято по просьбе вооруженных сил США и в целях обеспечения национальной безопасности. Трамп назвал будущий объект самой грандиозной аркой в мире. В комплексе планируют хранить и оперативно применять большое количество дронов, а также разместить запасы снайперских боеприпасов и позиции для снайперов. Изначально арку задумывали как памятное сооружение к 250-й годовщине подписания Декларации независимости. Ее высота должна составить 76 метров. Архитекторы и эксперты активно выражают обеспокоенность по причине смены функционала объекта, пишут американские медиа. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: ванна была у Архимеда? Обычная или джакузи? А Тутанхамон хоть раз в жизни попробовал мороженое? Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют. Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «О чем шумели шумеры? Древняя история». Читает Ефим Шифрин. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
1: Реклама.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Игры человечества.
5: Когда человек занимается ерундой и тратит время впустую, про него могут сказать: играет в бирюльки. А что это такое? Старинная настольная забава. Где и когда она появилась, неизвестно. Говорят, что на Востоке, возможно, в Китае. В Европе в нее играли еще в 16 веке. В России бирюльки появились чуть позже. Крохотные деревянные, проволочные или соломенные палочки. Их высыпали на любую ровную поверхность. Смысл игры в том, чтобы пальцами или специальным крючком зацепить и вытащить бирюльку из общей кучи, не задев остальных. Если пирамидка сдвигалась, ход передавался следующему участнику. Побеждал тот, кто собрал больше всего палочек, либо первым набрал их заранее оговоренное количество.
4: Игры человечества.
5: Во второй половине 19-го столетия в нашей стране начался самый настоящий бирюлечный бум. Простая и вроде бы совсем уж детская забава превратилась в любимую игру высшего общества. Дворяне и чиновники, купцы и офицеры, и даже члены императорской семьи часами вытаскивали бирюльки. Но только не соломенные палочки, а специально изготовленные для этого предметы. Миниатюрные чайные сервизы, шляпки, зонтики, фигурки животных. Их делали из папье-маше, дорогих пород дерева или слоновой кости. В те времена бирюльки продавали во всех кондитерских, аккуратно раскладывая их в коробки с конфетами или шоколадом. Такие праздничные ассорти дарили на Рождество. А в одной подмосковной деревушке народные умельцы вырезали бирюльки размером с крупинку, так что весь набор миниатюр умещался в скорлупу от грецкого ореха.

0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерние истории на «Радио Звезда».
2: Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «О чем шумели шумеры. Древняя история». Читает Ефим Шифрин.
3: Предисловие профессора А.У. Уважаемые взрослые, если вы хотите, чтобы у ваших детей были нормальные оценки по истории, ни в коем случае не давайте им эту книгу. Потому что более глупых исторических трудов я в жизни не встречал. Я хохотал, как безумный, читая этот, так сказать, учебник, в котором 99% написанного текста не имеет никакого отношения к исторической правде. Чего стоит только описание Атлантиды, о которой сам Платон, впервые поведавший о ней, ничего не знал. О происхождении имени Нефертити от Невертити — это же бред сивой кобылы. Рассуждения авторов просто смешны мне,

0: как ученому и человеку. И это издается и тиражируется в то время, когда в нашей стране идет подготовка единого учебника истории. Вот что бывает, когда за дело берутся дилетанты, а не профессиональные историки и депутаты. Когда меня попросили в издательстве прочесть рукопись и сделать к ней научные примечания и замечания, я сначала согласился, но уже через несколько страниц понял, что проще ее переписать. Поэтому в книге моих примечаний совсем немного, и выделены они, как обычно, АУ. Что еще остается добавить? Эта книга даже глупее и ненаучнее, чем предыдущий исторический труд вышеупомянутых авторов «Первобытная история». Ее я, кстати, тоже не советую давать детям. С уважением, научный консультант, доктор всех наук, профессор АУ. Вступление. Доисторические времена закончились тогда, когда людям надоело быть доисторическими. Для начала они решили отказаться от первобытно-общинного строя, перестали ходить строем и жить в общинах. Вместо этого они стали жить в государствах и бегать в разные стороны. Атлантида. Жизнь Атлантиды. До наших дней ученые ищут таинственное государство, которое существовало в доисторические времена — Атлантиду. Если на всей Земле времена были все еще доисторические, то в Атлантиде очень исторические, даже более исторические, чем наши. Атлантида находилась в Антарктиде, когда там еще было жарко. Вокруг плескался океан с рыбой, на острове росли фрукты и овощи, а там, где текли молочные реки, обязательно вставали кисельные берега. Еды хватало на всех, поэтому атланты, жители Атлантиды, занимались исключительно научной деятельностью. Они изобретали все, что только можно и чего нельзя. Атланты изобрели колесо. Первым в истории колесом было огромное колесо обозрения. В выходные дни атланты собирались на главной площади и выстраивались в очередь, чтобы покататься на нем и с высоты поглядеть и на океан, и на свой прекрасный город. Потом они решили, что колеса могут быть не только очень большие, но и очень маленькие. Маленькие колеса приделывали к тележкам, чтобы перевозить грузы. До изобретения колес атланты переносили тяжести силой мысли. Но от этого мысли тратились на перенос тяжести, а не на изобретение. И атланты придумали тележки с колесиками, чтобы не тратить мысли на пустяки. Примечание АУ. Первое и подробное описание Атлантиды сделал греческий философ Платон в 5-6 веках до нашей эры. По его словам, она существовала почти 10 тысяч лет назад и погибла в результате землетрясения. Платон был, конечно, великим философом, но у современных ученых его описания вызывают сильные сомнения, как и ненаучный рассказ авторов этой книги. Конец Атлантиды. Наступил ледниковый период. Когда океан вокруг Атлантиды стал превращаться в лед, рыбы не стало. От холода на острове вымерзли все фруктовые деревья. «Если мы не смоемся, мы тоже вымерзнем», — сказал царь Атлантиды. «Ничего не получится», — закричали атланты. «Океан замерз, и смыться по нему мы не сможем». «Тогда надо скатываться», — сказал царь. «Давайте изобретем санки». Тут же атланты изобрели санки. Большие и маленькие, с палатками наверху и прицепами сзади. «На одних сами поедем, на других свои изобретения повезем», — решили атланты. «Главное — крепче держаться. Атлантида сверху земли, мы ж как с горки полетим на страшной скорости и без тормозов». Срочно придумали и тормоза, и рули для санок, шесты. Ими отталкиваться вправо и влево можно и втыкать в лед, чтобы остановиться. Конечно, изобретение было непроверенное, но на испытание времени не оставалось. Атланты попрыгали на санки, взяли в руки шесты и понеслись вниз с шапки Антарктиды. Полозья от санок оставили следы на льду и на земле. Теперь их называют меридианами. Съехали из Атлантиды все. Однако не все попали в теплые края. Кто-то не успел вовремя затормозить, проскочил южные широты и остался в снегах, став эскимосом. Кто-то домчался до Америки, Австралии, которых тогда еще не открыли, а кое-кто добрался до Междуречья. Именно это и были шумеры. «А где же все изобретения атлантов?» — спросите вы. «Ведь они же их с собой взяли в прицепах». Дорога показала, что прицепы оказались отцепами. Они отцепились по дороге вместе с лежавшими в них изобретениями и потерялись. Вопросы. Верите ли вы в существование Атлантиды? Если да, в каком океане она находилась? В Атлантическом, Индийском, Тихом, Южном или Северном Ледовитом?
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем главы из книги Андрея Усачева и Алеши Дмитриева «О чем шумели шумеры? Древняя история».
0: Шумеры. Начало. В доисторические времена было все хорошо, кроме того, что они были доисторическими. И люди, конечно же, тоже были доисторическими. А они хотели быть цивилизованными. И для этого им нужно было создать цивилизацию. А сначала люди решили создать цивилизацию у себя дома, но скоро поняли, что ее надо создавать на пустом месте, а не на насиженном. Тогда люди встали с насиженных мест и пошли искать на земле пустое место. Примечание АУ. Цивилизация происходит от латинского слова «civilis» — гражданский, государственный, и означает такую организацию жизни людей, когда у них появляются города, письменность, законы и культура. Междуречье. Такое пустое место нашлось только в Междуречье. Оно находилось между двух рек — Тигром и Евфратом, поэтому так и называлась. Река Тигр получила свое название, потому что в ней очень любили купаться тигры. Правда, любили в ней купаться и ефраты, мирные животные, очень похожие на карликовых коров. Но тиграм нравилось во время купания закусывать ефратами, а тем это совсем не нравилось. Поэтому они убежали с тигра и нашли другую реку, рядом с которой и обосновались. Там они стали купаться в полной безопасности, и эту реку в их честь назвали Евфрат. До наших дней эти милые создания не дожили. По всей видимости, в голодные времена тигры добрались до Евфрата и съели всех ефратов. Месопотамия. Было у Междуречья и другое название — Месопотамия. Откуда оно взялось? По одной из теорий, там жили месопотамы, родственники современных бегемотов. Люди быстро одомашнили их и научили месить глину. Иногда месопотамов называли еще мясопотамами за вкусное мясо, которое давали эти животные в почти неограниченном количестве. О месопотамах. Глину месили месопотамы, мясо давали месопотамы. Но возмущались местные дамы, сильно потеют месопотамы. Запах ужасный идет от животных, мало мужчин нам небритых и потных. Пусть выбирают, фыркнули дамы, мы или эти месопотамы. Что будем делать, вздыхали мужчины. Трудно придется без мяса и глины. Но были очень настойчивы дамы, так и исчезли месопотамы. Однако мы сильно забегаем вперед, а в истории этого делать не следует. Как говорил великий историк Геродот, история движется постепенно. Примечание АУ. Слово «месопотамия» в переводе с древнегреческого и переводится как «междуречие». Теперь на территории древней Месопотамии находятся Ирак, Сирия и Турция, а реки Тигр и Евфрат как были, так на том же месте и остались. Государство. Междуречие было не совсем пустым местом. Там уже проживал местный народ. Но шумеры его не уважали и относились к нему как к пустому месту. Шумеры решили, что строительство цивилизации надо начинать со строительства домов и создания государства. Строить дома было тяжело, а создавать государство просто. Поэтому начали со второго. Каждое государство в то время должно было иметь царя. Шумеры, недолго думая, переименовали своего вождя в царя, и из племени получилось государство. Так началась первая в мире известная нам цивилизация — Шумер. Пришельцы и местные. Все древние государства были основаны пришельцами. Возможно, инопланетными, как считают некоторые, но наверняка пришельцами из других краев. Приходили пришельцы для устройства цивилизации и государства, как шумеры, а на этих землях уже есть местное население. Однако оно ни о каком государственном устройстве не задумывалось и цивилизации не хотело. Но пришельцы сразу же начинали нововведения, что местному населению не нравилось. Тогда оно быстро сбегало куда-нибудь в другие места, где уже само становилось племенем пришельцев. И им приходилось создавать свое государство и свою цивилизацию. Понятно, что другим местным это не нравилось. Они уходили в чужие края, где сами становились пришельцами. Такой вот был круговорот пришельцев и местных в природе. Куличики и кирпичики. Когда шумеры создали государство, они решили, что пора строить дома. Деревья в Междуречии не росли, камней было мало, зато была глина, и ее было очень много. Но как из нее строить дома? Взрослые шумеры стали думать, а маленькие — играть. Игрушек у детей не было, поэтому они придумывали игры сами. Дети пришли вместе с взрослыми в Междуречии. Они были маленькими путешественниками, поэтому у них были маленькие чемоданчики. Дети взяли свои чемоданчики и стали наполнять их глиной. Положат глину, лопаткой прихлопнут и на землю вываливают. И опять чемоданчики наполняют. Солнце припекало, глина твердела, и из нее получились кирпичики. Увидев детскую игру, взрослые обрадовались и стали из кирпичиков строить дома. Чемоданчики у детей отобрали и дали им взамен ведерки. Так с тех пор дети и играют в куличики. Шумерский язык. Шумеры говорили на своем языке, который местные жители не понимали. Ничего, думали те, со временем поймем и даже говорить начнем. Но в завоеванных шумерами странах никто так и не выучил их языка, потому что шумеры никого никогда не учили. Они были разведчиками новых земель, и язык у них был, как у разведчиков, тайный и зашифрованный. Ни до, ни после шумеров такого языка не было и нет. Если только у других разведчиков. Клинопись. Государством правил царь. Править совсем один он не мог, поэтому у него были помощники. Этим помощникам царь отдавал приказы, те передавали его приказы своим помощникам, те своим. Последним о приказах узнавал народ, который их и выполнял. Народу передавать приказы было некому, потому что у него не было помощников. Сначала царь отдавал приказы лично. Но у царя была плохая дикция, а многие его помощники были или глухими, или глупыми, и часто исполняли не то, что приказано, а наоборот. Потом царь начал отдавать свои приказания через гонцов. Говорил им, что надо сказать его помощникам. Гонцы так быстро бежали, что их на бегу болтало. Поэтому они были болтливы и разбалтывали царские приказы по дороге. Царь решил, что пора появиться письменности. «Пусть у нас немедленно появится письменность», — приказал царь. Но письменность не подчинялась царским приказам и немедленно не появилась. Тогда царь приказал своим помощникам изобрести письменность. Те передали приказ своим помощникам, те своим. Так приказ дошел до народа. Народ часто пользовался клиньями. Мужчины подбивали под девушек клинья, то есть ухаживали. Бороды мужчины носили клиньями, а девушки — косы клиньями. Мечи и ножи из металла были клиньями. Журавли и гуси над шумером летали клиньями. И если один клин где-то застревал, его выбивали другим клином. Шумеры видели вокруг себя так много клиньев, что и письменность изобрели клиньями. И выбивали на табличках клинья клиньями, ведь клин клином выбивают. И свою письменность шумеры, конечно, назвали клинописью. Двор. Царь решал все вопросы. Сколько зерна запасти на зиму, сколько каналов прорыть для осушения земель, какие новые налоги ввести на глину. Он решал и отдавал приказы. Чем было больше приказов, тем больше становилось старейшин. Старейшины собирались в покоях царя. Но когда их стало слишком много, в покоях они перестали помещаться, и пришлось перенести трон во двор перед дворцом. «Раньше мы были в покоях, покойные», — огорчались старейшины, «а теперь мы во дворе дворовые и беспокойные». «Не беспокойтесь», — строго сказал им царь, «и успокойтесь. Дворовые у нас собаки, а вы теперь придворные». Старейшин стали звать придворными. И это им нравилось больше, чем старейшины. Старыми себя старейшины не считали.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «О чем шумели шумеры. Древняя история». Читает Ефим Шифрин.
2: Зиккураты. Шумеры были очень верующими. Они верили в богов. То в одного, то в другого, то во всех сразу. Кроме того, шумеры были очень любопытными и мечтали поглядеть на своих богов и поближе познакомиться с ними. Но если другие народы часто просто мечтали, то шумеры сначала мечтали, а потом начинали что-то делать. «Где живут боги?» — спрашивали себя шумеры. «Конечно, на небе», — уверенно отвечали они себе. «А как добраться до неба?» — задали себе шумеры вопрос. «Построить лестницу?» — решили они. «А чтобы она не упала, надо с другой стороны пристроить другую лестницу. А чтобы эти лестницы не упали, нужно к ним пристроить еще две лестницы с разных сторон, тогда все это сооружение будет стоять долго». Так они и сделали. Построили лестницу с четырех сторон, которую назвали зиккуратом. И эти зиккураты держались так долго, что и шумеров не стало, и многих других стран и цивилизаций, а зиккуратам хоть бы что. Некоторые стоят и до наших дней. Построили шумеры зиккураты в три ступени, а сверху оставили маленькую площадку, чтобы на ней общаться с богами. Залезли жрецы на площадку и спустились с нее очень задумчивые. «Ну, поговорили с богами, познакомились, загалдели все. Может, нам наш зиккурат не в три ступени сделать, а в 333? Вы только скажите, мы сделаем». Жрецы были людьми практичными и скупыми. А поскольку зиккураты являлись религиозными сооружениями, оплачивать их строительство должны были сами жрецы. Построить зиккурат из трех ступеней и то выходило недешево. «Пообщались и поговорили», — ответили народу жрецы. «И боги сказали, нечего к нам тут лазать и нас от дел отвлекать. Когда захотим, тогда сами к вам спустимся и поживем пару дней в божественном отпуске». Народ непонимающе уставился на жрецов. «А где же они будут жить?» «Вот», — обрадовались жрецы, — «жить они будут в гостевых домиках, вроде дач на наших садовых участках. Так что стройте маленькие домики у зиккурата. Богам много места не надо. Если потребуется, они могут превратиться хоть в кошку, хоть в комара». Так с тех пор и повелось. Рядом с зиккуратом ставили маленький гостевой домик для богов. Жили ли в них когда-нибудь боги? Нет. Надо же понимать, что у богов очень напряженный рабочий график, и отпусков у них никогда не было. Зиккураты строились и позднее. В Вавилоне и Ассирии они были в 6 и в 9 ступеней. Да и египетские пирамиды были зиккуратами, только там уже никто ступеней не считал, поскольку строили их для фараонов, которые, в отличие от жрецов, никогда не скупились на оплату своих прихотей. Примечание АУ. В нашей стране тоже есть один зиккурат на Красной площади. Только называется он «Мавзолеем Ленина». А так как Кремлевская стена тоже выложена из красного кирпича, вид получается совсем шумерский. Школы. В шумерских школах были учителя и ученики. На этом сходство с современными школами заканчивается. Во время урока ученики клиньями выбивали клинья на табличках. Поэтому в классах было очень шумно, а после занятий все помещения оказывались в горах пыли от пола до потолка. Однажды пришли рассерженные уборщицы. Они сказали, что убираться будут только тогда, когда все ученики вместе с учителем уберутся из школы. Все ушли, а когда вернулись, уборщицы их назад не пустили. Они сказали, что от таких учеников и учителей в школе одна грязь. а они должны поддерживать чистоту. А для того, чтобы поддерживать чистоту, должно быть чисто, иначе нечего и поддерживать. Так шумерские школы стали уличными, под открытым небом. Это сильно усложнило жизнь учеников. Когда шел дождь, таблички промокали, размывались, и школьникам приходилось все переклинивать заново. Наука. Шумеры очень любили ночью лежать на земле и плевать в небо. Днем они тоже любили лежать на земле, но в небо не плевали. На нем не было видно звезд. Шумеры плевали в звезды и хвастались своими успехами друг перед другом. «А я в эту звезду плюнул и попал», — говорил один шумер. «И я попал, но не в эту, а в эту», — отвечал другой. «В какую?» «Ну, не в ту, что ты. Ты плевал в эту, а я в эту». Так шумеры поняли, что звездам надо дать название, чтобы не путаться. И дали. Так появилась наука астрономия. Архитектура, физика, химия, ботаника и вообще все точные и неточные науки появились в Шумере, потому что он был первым, кто открывал цивилизацию. Точные науки у шумеров не всегда были точными, зато в неточных науках шумеры были сильны. Они у них были очень неточными. Не точнее не бывает. Примечание АУ. Утверждения авторов о неточности шумеров антинаучны. Уже 6000 лет назад у шумеров была 60-ричная система счета, которая сохранилась до наших дней. Поэтому в нашем часе 60 минут. Окружность Земли разделена на 360 градусов. Именно они выделили на небе 12 знаков зодиака и разделили год на 12 месяцев. Шумеры считаются родоначальниками письменности и астрономии. Кроме того, они первыми научились осушать болота и бороться с наводнениями. Искусство. На войну шумеры ходили строем. Поэтому они и пели строем. Так появились строевые песни и первый в мире хор. Но были и отдельные солисты. Когда пел кто-то один, это называлось петь соло. Считалось, что лучше всех в мире поет соловей. И даже лучший певец может петь в лучшем случае в два раза хуже соловья. То есть соло. Шумеры лепили из глины скульптуры. Маленькие и совсем маленькие. Лица у них всех были похожими. Те, что были очень похожи, называли скульптурами царя, а те, что не очень похожи, — царицы. Музыка у шумеров была в почете, а особенным почетом пользовались ударные инструменты — барабаны, литавры, бубны и трещотки. «Мы ведь шумеры, — говорили шумеры, — и музыка у нас должна быть шумной». Возможно, были у шумеров арфы, скрипки и флейты, но особой популярностью они не пользовались, так как в оркестре их никто не слышал. «Отдам тебя в музыкальную школу по классу флейты», — говорили некоторые жестокие родители детям. Дети плакали, но перечить воле старших не осмеливались. Впрочем, времена тогда были суровые. С врагов иногда сдирали кожу. На шумерские барабаны и бубны. И такая смерть считалась очень почетной. Философия. Шумеры были людьми практичными и хотели во всем видеть смысл. Смысл глины, чтобы из нее делать кирпичи. Смысл кирпичей, чтобы из них строить дома. Смысл домов, чтобы в них жить. А в чем смысл жизни в домах? И вообще, в чем смысл жизни? Так шумеры задали первый философский вопрос. В чем смысл жизни? И на этот вопрос философы пытаются ответить до наших дней, но единого ответа так и не нашли.
3: Спорт. Шумеры очень быстро бегали за врагами, когда те отступали. Но еще быстрее они бежали, когда за ними гнались враги. Точно так же на бегу шумеры перепрыгивали рытвенные ямы, кидая при этом копья в неприятеля. Бег, прыжки в длину и высоту, метание копья — любимым видом спорта у шумеров была легкая атлетика. И, разумеется, стрельба из лука. Шумеры и аккады. Кроме шумеров, в Междуречье жил еще один народ — аккады. Но о нем почти ничего не известно. Хотя даже первая цивилизация называлась Шумеро-Аккадской. Скорее всего, аккады были очень скромными людьми, которые не кричали на всех перекрестках о том, что они самые первые и самые великие, в отличие от шумеров. Шумеры. Шумеры шумели, не ведая меры. Шумели шумеры. О том, что у них процветает наука, про лучшего в мире бога Мардука, о том, что шумеры сильны и богаты, и круче всех в мире у них зиккураты, а также о том, что они всех умнее, красивее, скромнее, а также шумнее. А если б шумеры о том не шумели, то мы и узнать бы о них не сумели. Падение шумера. Шумер никогда не падал. А если и падал, сразу поднимался. То он завоевывал, то его. Но и у побежденных, и у победителей шумеры насаждали свою цивилизацию. Поэтому можно сказать, что шумер не пал, а просто рассосался по древнему миру. Вопросы. Некоторые ученые убеждены, что первая на Земле письменность появилась на территории России в подмосковном городе Клин, поэтому и названа клинописью. Верите ли вы этой теории? Как назывались ступенчатые сооружения шумеров? Аккураты, зиккураты, бюрократы.
1: Мы читали главы из книги Андрея Усачева и Алеши Дмитриева «О чем шумели шумеры. Древняя история».
4: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Фридриш Каренти. Рассказ «Новая жизнь». Читает Алексей Шулин.
1: С приятелем я встретился после обеда. Он давно не появлялся в этом кафе, но сейчас занял свой старый столик. Он не писал, не читал, а просто сидел, уставившись в одну точку. Тем не менее, он не казался ни скучающим, ни усталым. Когда я подсел к нему, он поздоровался со мной коротко и решительно, голосом человека, знающего цену обычному приветствию и не желающего придавать ему большего значения, чем оно того заслуживает. Его решительный, ясный и спокойный взгляд остановился на моем лице. Он смотрел мне прямо в глаза, как бы излучая необыкновенный оптимизм, спокойствие и душевное равновесие. Признаюсь, на минуту я даже смутился. Пробормотал я. «Как поживаешь?»
2: «Спасибо! Хорошо!»
1: — отвечал мой приятель громко и вполне определенно. Я был изумлен. «Ты так изменился, как будто тебя подменили!»
2: «Возможно!»
1: — отвечал он громко, решительно и с некоторой долей иронии, а может быть, ехидства. Он глядел в мои глаза с такой прямотой, что я в смущении обернулся и подозрительно осмотрелся по сторонам. «Ну, все же, как ты поживаешь?» — настаивал я. Теперь его взгляд стал определенно едким.
2: «Как я поживаю? Отлично! Совсем не так, как живешь ты!»
1: «Серьезно? Ну, а как же ты живешь?» С минуту он колебался, словно взвешивая, достоин ли я того, чтобы принимать меня всерьез. Наконец он подался вперед и стукнул кулаком по столу. Он говорил, и глаза его торжествующе блестели.
2: «Так слушай, слушай, если твой опухший от бессонных ночей мозг еще способен отреагировать резюмированный доклад. Слушай и соображай. Расскажу тебе вкратце о своем образе жизни. Хотя нет, не так. Просто сообщу тебе, к примеру, режим одного моего дня. Итак, начнем сначала. Подъем в 8 утра. Вскакиваю с постели, туалет, холодный освежающий душ, одеваюсь. Черный кофе для меня больше не существует. Есть на моей улице маленькая молочная. Там я скромно завтракаю. Скромно, но питательно. Простой завтрак, калорийный и вместе с тем бодрящий. 9:30. Ты слушаешь?
1: О, что ты, еще бы.
2: Итак, 9:30 начинается работа. Пишу, да, пишу с утра. На свежую голову, с отдохнувшим за ночь воображением. Это длится до 11:00. Потом я покидаю свой письменный стол и перехожу в соседнюю комнату, где меня ждут снаряды. Ровно 1:00, ни больше, ни меньше, занимаюсь гимнастикой, такой, знаешь ли, взбадривающей и закаляющей. В здоровом теле, как говорится, здоровый дух. Понимаешь? Это очень важно.
1: Ну, что ты, конечно, понимаю. Превосходно.
2: Конечно, превосходно. Только так можно работать. Это тебе, знаешь ли, не ночные бдения. Но слушай дальше. Итак, наступает время обеда. Такой, знаешь ли, хороший, взбадривающий и в то же время умеренный обед, который идет на пользу физическому состоянию и вместе с тем, как бы это выразиться, не обременяет душу. В общем, ты меня понимаешь. Далее следует чтение. А чтение 4:00. Я всерьез погружаюсь в чтение книг из собственной библиотеки. Собираю, знаешь ли, мысли для работы. Так же, как, скажем, пчела собирает пыльцу.
1: Пыльцу. Пардон, один момент. Хочу записать.
2: А, запиши, пожалуйста, запиши. Да-да-да. Итак, с 4 до 6 углубленная работа над собой. В 6 снова гимнастика. Потом полдник, в 7 часов прогулка. В 8 легкий, знаешь, такой здоровый и подкрепляющий ужин. Вегетарианский. Да. После него небольшая воздушная ванна. Снова чтение. И в 10 часов ложусь. Через 10 минут, буквально через 10 минут, я уже сплю глубоким, здоровым и благодатным сном человека, чья спокойная совесть позволяет ему полной мерой оценить прелесть и мягкость подушки под щекой.
1: При этих словах голос моего приятеля зазвучал несколько напыщенно. В эту минуту он походил на героя Орленка Растана. Я смотрел на него как загипнотизированный. «И давно ты так живешь?» — спросил я перехваченным от волнения голосом.
2: Мой приятель вдруг опустил голову. Его глаза как-то сразу потухли. Лицо собралось в морщины. Края губ обвисли, кулаки разжались, он отвел от меня взгляд.
1: Как тебе сказать? Я, возможно, начну так жить с завтрашнего дня.
0: Мы читали рассказ Фридриша Каренти «Новая жизнь».

0: слушаете «Радиозвезда». Аркадий Борис Стругацкий. Фрагмент из повести «Полдень, 22 век». Читает Владимир Маслаков.
1: Когда солнце склонилось к западу и небо на востоке из белесого сделалось темно-лиловым, они сели ужинать. Лагерь был готов. Поперек улицы стояли три палатки. Тюки и ящики с оборудованием были аккуратно сложены вдоль стены одного из зданий. Фокин, вздыхая, приготовил ужин. Все были голодны, поэтому Рю ждать не стали. Из лагеря было видно, что Рю сидит на крыше своей лаборатории и что-то делает с антеннами. «Ничего, мы ему оставим», — пообещала Таня. «Чего там?» — сказал Фокин, поедая вареную телятину. «Проголодается и придет». «Неудачно ты поставил вертолет, Гена», — сказала Татьяна. «Весь вид на реку загородил». Все посмотрели на вертолет. Вида на реку действительно не было.
2: «Хороший вид на реку открывается с крыши», — хладнокровно сказал Комов.
1: «Нет, правда», — произнес Фокин, сидевший к реке спиной. «Абсолютно не на что со вкусом поглядеть».
2: «Как не на что», — сказал Комов по-прежнему хладнокровно. «А телятина?»
1: Он лег на спину и стал глядеть в небо. «Вот о чем я думаю», — начал Фокин, вытирая салфеткой усы. «Как мы будем прорываться в эти гробы?» Он ткнул пальцем в ближайшее здание. «Будем копать или резать стену?»
2: «Вот это как раз не проблема», — сказал Комов лениво. «Интересно, как туда попадали хозяева? Вот проблема. Тоже резали стены?»
1: Фокин задумчиво поглядел на Комова и спросил. «А что, собственно, ты знаешь об этих хозяевах? Может быть, им и не нужно было туда попадать?» «Ага», — сказала Таня. «Новый архитектурный принцип. Человек садился на травку, возводил вокруг себя стены и потолок,
2: и отходил», — закончил Мбога.
1: «А может быть, это действительно гробницы?» — сказал Фокин вызывающе.
2: Некоторое время все обдумывали это предположение. «Татьяна, что с анализами?» — спросил Комов.
3: «Известняк», — сказала Таня, — «углекислый кальций. Много примесей, конечно, но вообще знаете, на что все это похоже? На коралловые рифы. И еще похоже, что здание сделано из одного куска».
2: «Монолит естественного происхождения».
1: «Вот уже и естественного», — воскликнул Фокин. «Характерная закономерность. Стоит обнаружить новые следы, и сразу же находятся товарищи, которые заявляют, что это естественное образование».
2: «Естественное предположение», — сказал Комов.
3: «А вот мы завтра соберем интервизор и посмотрим», — пообещала Таня. «Главное, что этот известняк не имеет ничего общего с янтарином, из которого построен марсианский город. И город на Владиславе».
2: «Значит, еще кто-то бродит по планетам», — сказал Комов. «Хорошо, если бы они на этот раз оставили нам что-нибудь посущественней».
1: «Библиотеку бы найти», — простонал Фокин. «Машины бы какие-нибудь». Они замолчали. Мбога достал и принялся набивать короткую трубочку. Он сидел на корточках и задумчиво глядел поверх палаток в светлое небо. Его маленькое лицо под белым платком выражало полный покой и ублаготворенность.
3: «Тихо как», — сказала Таня. «Бум! Бах! Тарарах!» — донеслось со стороны базы.
1: «О, дьявол!» — пробормотал Фокин. «Это-то зачем?»
2: Бога выпустил колечко дыма и, провожая его взглядом, сказал негромко. «Я понимаю вас, Боря. Я сам впервые в жизни, не ощущая радости, слушая, как наши машины работают на чужой планете».
3: «Она какая-то не чужая. Вот в чем все дело», — сказала Таня.
1: Большой черный жук прилетел неизвестно откуда, тяжело гудя, сделал два круга над следопытами и улетел. Фокин тихонько засопел, уткнувшись носом в согнутый локоть. Таня поднялась и ушла в палатку. Комов тоже встал и с наслаждением потянулся.
3: Было так тихо и хорошо вокруг, что он совершенно растерялся, когда Мбога, словно подброшенный пружиной, вдруг вскочил на ноги и застыл, повернувшись лицом к реке.
1: Комов тоже повернулся лицом к реке. Какая-то исполинская черная туша надвигалась на лагерь. Вертолет отчасти скрывал ее, но было видно, как она колышется на ходу и как вечернее солнце блестит на ее влажных лоснящихся боках, раздутых, словно брюхо гиппопотама. Туша приближалась довольно быстро, раздвигая траву, и Комов с ужасом увидел, как вертолет качнулся и стал медленно валиться на бок. Между стеной здания и днищем вертолета протиснулся низкий массивный лоб с двумя громадными буграми.
2: Комов увидел два маленьких тупых глаза, устремленных, как ему показалось, прямо на него. «Осторожнее!» – заорал он. Вертолет свалился, упираясь в траву лопастями винтов. Чудовище продолжало двигаться на лагерь. Оно было не менее 3 метров высотой. Покатые бока его мерно вздувались, и было слышно ровное шумное дыхание. За спиной Комовым Бога щелкнул затвором карабина. Тогда Комов очнулся и попятился к палаткам. Обгоняя его, мимо очень быстро на четвереньках побежал Фокин. Чудовище было уже шагах в 20.
4: «Успеете разобрать лагерь?» – быстро спросил Мбога.
5: «Нет», – ответил Комов.
4: «Я буду стрелять», – сказал Мбога.
5: «Погодите», – сказал Комов.
4: Он шагнул вперед, взмахнул рукой и крикнул:
5: «Стой!»
2: На мгновение гора живого мяса приостановилась. Шишковатый лоб вдруг задрался и распахнулась просторная, как кабина вертолета, пасть, забитая зеленой травяной жвачкой.
6: «Гена!» – закричала Таня. «Немедленно назад!»
2: Чудовище издало продолжительный сипящий звук и двинулось вперед еще быстрее.
5: «Стой!»
4: – снова крикнул Комов, но уже без всякого энтузиазма.
5: «По-видимому, оно травоядное!»
2: – сообщил он и попятился к палаткам. Он оглянулся. Мбога стоял с карабином у плеча, и Таня уже зажимала уши. Возле Тани с тюком на спине стоял Фокин. Усы его были взъерошены.
4: «Будут в него сегодня стрелять или нет?» – заорал Фокин натужным голосом. «Уносить интровизор или тут?»
2: Полуавтоматический охотничий карабин «Боги» имел калибр 16,3 мм. И живая сила удара пули с дистанции в 10 шагов равнялась 8 тоннам. Удар пришелся в самую середину лба, между двумя шишками. Чудовище с размаху уселось назад. «Ду-дут!» Второй удар опрокинул чудовище на спину. Короткие толстые ноги судорожно задергались в воздухе. «Ха!» – донеслось из густой травы. Вздулось и опало черное брюхо. И все стихло. Мбога опустил карабин.
5: «Пойдем посмотрим», – сказал он.
2: По размерам чудовище не уступало взрослому африканскому слону, но больше всего оно напоминало гигантского гиппопотама. «Кровь красная», — сказал Фокин.
7: «А это что?»
2: Чудовище лежало на боку, и вдоль его брюха тянулись 3 ряда мягких выростов величиной с кулак. Из выростов сочилась блестящая густая жидкость. Мбога вдруг шумно потянул носом в воздух, взял на кончик пальца каплю жидкости и попробовал на язык.
5: «Фи!» — сказал Фокин.
2: На всех лицах появилось одно и то же выражение.
5: «Мят!»
2: — произнес Мбога.
5: «Да ну!»
2: — удивился Комов. Он поколебался и тоже протянул палец. Таня и Фокин с отвращением следили за его движениями.
5: «Настоящий мед!» — воскликнул он. «Липовый мед!»
4: «Доктор Диксон говорил, что в этой траве много сахаридов», — сказал Мбога.
6: «Медоносный монстр!» — сказал Фокин. «Зря мы его так!» «Мы!» — воскликнула Таня. «Горе мое! Поди прибери интровизор!»
5: «Ну ладно», — сказал Комов. «Что же делать дальше? Здесь жарко, и такая туша рядом с лагерем».
4: «Это на мне», — сказал Мбога. «Оттащите палатки шагов на 20 вдоль улицы. Я сделаю все обмеры, кое-что посмотрю и уничтожу его».
6: «Как?»
4: — спросила Таня. «Дезинтегратором. У меня есть дезинтегратор. А ты, Таня, уходи отсюда. Я сейчас буду заниматься очень неаппетитной работой».
2: Послышался топот, и из-за палаток выскочил Рю с большим автоматическим пистолетом.
6: «Что случилось?» — задыхаясь, спросил он.
4: «Мы убили одного из ваших бегемотов», — важно объяснил Фокин.
2: Рю быстро оглядел всех и сразу успокоился. Он сунул пистолет за пояс.
6: «Нападение?»
2: — спросил он.
5: «В общем-то, нет», — сказал Комов смущенно. «По-моему, он просто гулял. Но его надо было остановить».
2: Рю посмотрел на перевернутый вертолет и кивнул.
4: «А нельзя ли его есть?» — крикнул Фокин из палатки.
2: Бога медленно произнес.
4: «Кажется, кто-то уже пробовал его кушать».
2: Комов и Рю подошли к нему. Бога ощупывал пальцами широкие, глубокие прямые рубцы на филейных частях животного.
4: «Это сделали могучие клыки», — сказал Мбога. «И острые, как ножи. Кто-то снимал с него ломти по 2-3 килограмма в один прием».
6: «Ужас какой-то»,
2: — сказал Рю очень искренне. Странный протяжный крик пронесся высоко в небе. Все подняли головы.
7: «Вот они!» — сказал Рю.
2: На город стремительно падали большие светло-серые птицы, похожие на орлов. Они падали друг за другом с огромной высоты, затем над самыми головами людей расправляли широкие мягкие крылья и также стремительно взмывали вверх, обдавая людей волнами теплого воздуха. Это были громадные птицы, крупнее земных кондоров и даже летучих драконов Пандоры.
7: «Хищники!» — встревоженно произнес Рю.
2: Он потянул было из-за пояса пистолет, но Мбога крепко взял его за руку. Птицы проносились над городом и уходили на запад, в лиловое вечернее небо. Когда последнее исчезло, раздался тот же тревожный протяжный крик.
7: «Я уже хотел было стрелять», — проговорил Рю с облегчением.
2: «Я знаю», — сказал Мбога. «Но мне показалось...» — он остановился.
5: «Да», — сказал Комов.
2: «Мне тоже показалось».
1: Поразмыслив, Комов распорядился не только отодвинуть палатки на 20 шагов, но и поднять их на плоскую крышу одного из зданий. Здания были невысокие, всего 2 метра, и забираться на них было нетрудно. На крышу соседнего здания Таня и Фокин подняли тюки с наиболее ценными приборами. Вертолет, как выяснилось, не пострадал. Комов поднял его и аккуратно посадил на крышу третьего здания. Мбога провозился над тушей чудовища всю ночь при свете прожекторов. На рассвете улица огласилась пронзительным шипением, над городом взлетело большое облако белого пара и вспыхнуло короткое оранжевое зарево. Фокин, никогда прежде не видевший, как действует органический дезинтегратор, в одних трусах вылетел из палатки, но увидел только Мбогу, который неторопливо убирал прожектора и огромную кучу мелкой серой пыли на почерневшей траве. От медоносного монстра осталась только отлично препарированная, залитая в прозрачную пластмассу, уродливая голова. Она предназначалась для Кейптаунского музея космозоологии.
0: Мы читали фрагмент из повести Аркадия и Бориса Стругацких «Полдень, 22 век».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Более 1000 волн кибератак зафиксировали на избирательную инфраструктуру в дни выборов, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
2: Слава богу, успешных атак не было, несмотря на их мощь и силу. При этом вот уровень воздействия оценивается как очень высокий. Атаки совершались высокопрофессиональными, хорошо скоординированными группами с применением инструментов искусственного интеллекта. Атакующие использовали массовые DDoS-атаки с высокой емкостью. Наряду с атаками на веб-серверы, инфраструктуры голосования, а также совершались попытки целевых атак на телекоммуникационную инфраструктуру Российской Федерации в целом.
1: Элла Памфилова добавила, что попытки кибератак шли из Великобритании, Украины, Бразилии и стран Азии. Также, по ее словам, в ходе выборов заблокировали более 100 миллионов потенциально опасных воздействий на избирательные ресурсы. Министерство просвещения подготовило методические указания по внедрению искусственного интеллекта в образовательный процесс. Ученикам разрешено использовать нейросети для разработки планов, самопроверки и объяснения сложных тем. Учителя, в свою очередь, могут применять ИИ для создания тренировочных упражнений. Запрещено представлять тексты или проекты, полностью написанные нейросетью, как свои собственные работы. Также не допускается передача нейросетям конфиденциальной информации. Педагоги должны заранее обсудить с учащимися допустимые способы использования ИИ и возможные риски. Мужчина погиб на Камчатке после нападения медведя. Уточняется, что хищник разрушил забор и проник на объект, где работал погибший. Охотники и полиция ведут поиск хищника. Почему медведи так часто выходят к людям? Радио «Звезда» рассказал член Общественного совета Федерального агентства лесного хозяйства Николай Шматков.
3: Многие зоологи связывают это с бескормицей. Ну, например, в этом году невысокий урожай кедрового ореха. И кедровый орех – это очень серьезная такая одна из основных кормовых баз медведя, которая имеет большее значение для этого вида, чем, допустим, ягоды и грибы. Потому что кедровый орех жирнее, и для медведя он более такой значимый источник пищи. С другой стороны, сокращаются дикие места обитания животных из-за рубок, из-за пожаров, из-за строительства дорог, из-за строительства линий электрики. Передач.
1: Также стало известно, что медведь ранее растерзал двух мужчин в Томской области. Хищника нашли и ликвидировали, сообщили следователи. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
5: Если вы писатель, то какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
4: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед». Соленый лед. Слушайте через несколько минут на радио.

0: Изобретение гениев самоучек.
1: В один прекрасный зимний день 2019 года восьмиклассник из Владимира решил, что катание на любимой ватрушке с горы не слишком комфортно, снег в лицо, неудобно и все такое прочее. И тогда Артем Маркеев задумал ватрушку усовершенствовать. Так родилась идея уникальных многофункциональных надувных саней. Вместе со своим научным руководителем Артем разработал приспособление, которое свободно передвигается по снегу, льду и даже по воде. Главное нововведение – специальный аэродинамический купол. Он закрывает переднюю часть саней. Такая конструкция обеспечивает безопасность и превращает сани в непотопляемое и крайне удобное средство передвижения. Но вот что самое интересное. Артем не остановился на одной модели, а запатентовал сразу три разных варианта.
0: Ну ты кулибин.
1: Первая модель – сани для активного отдыха. Вторая – непотопляемые усиленные сани. Они отлично подойдут для зимней рыбалки или же спасательных работ МЧС. А третья – светящиеся сани, предназначенные для спокойного передвижения по водоемам в темное время суток. Получение сразу трех патентов для столь юного изобретателя – серьезное и, надо сказать, крайне редкое достижение.
0: Ты кулибин. Удивительное изобретение гениев самоучек.
2: История в письмах и воспоминаниях.
3: Из письма поэтов Николая Клюева и Сергея Есенина в постоянную комиссию для пособия нуждающимся ученым и литераторам. Февраль 1916 года. Мы, поэты-крестьяне Николай Алексеевич Клюев и Сергей Александрович Есенин, почтительнейше просим комиссию пособия литераторам при Академии наук помочь нам в нашей нужде. Нужда наша следующая. Мы живем крестьянским трудом, который безденежен и, отнимая много времени, не дает нам возможности учиться и складывать стихи. Чтобы хоть некоторое время посвящать писательству, не во вред нашему хозяйству и старикам-родителям, единственными кормильцами которых также являемся мы, нам необходима денежная помощь в размере 300 рублей на каждого. Николай Клюев, Сергей Есенин.
0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
4: Виктор Конецкий. Главы из книги «Соленый лед». Читает Игорь Тарадайкин.
5: За ночными черными стеклами каюты смутно белел кильваторный след. Мерно качалось судно. Мерно били копытами тысячи лошадиных сил. Мы мчались по 18 миль в час. «Ну-с», — сказал наставник и побарабанил пальцами по уставу. «И кто виноват?» «Не знаю», — уныло сказал я. «Давайте переходить к делу. Итак, обязанности вахтенного штурмана на ходу или звуковой сигнал парусного лоцманского судна в тумане?» «Виноваты женщины», — твердо, без тени улыбки сказал наставник. «Это они вас, очевидно, не любят. Потому вы не женаты, не знаете тайн детских одежек и сами покупаете подтяжки. Виноваты женщины, и нечего вам было пугаться и драпать за океан. У вас какое образование? Высшее военно-морское, штурманское. Будь оно неладно, это высшее образование», — сказал наставник, устраиваясь в кресле поудобнее и закуривая. Минуту назад он дал понять, что попытки увести его в сторону от дела обнаружены, разоблачены. Но он не собирался меня наказывать. Наоборот, начиная собственную травлю, Он приобщил меня

0: к океану, который все шире разваливался, распространялся вокруг. Плевать он хотел на параграфы устава. Его смутно беспокоило присутствие на судне штурмана-писателя. Теперь этот штурман-писатель был поставлен на свое место. Теперь можно было заняться травлей от души, по настроению, со вкусом. Ибо хорошо иногда иметь собеседника, который умеет слушать. Будь оно неладно, это высшее образование. Недавно пошла на него мода. И вот вызывают в пароходство морских волков, ветеранов флота, тех капитанов, на которых кит стоит, и намекают: пора вам, парнишки, подучиться. А парнишки сидят седые, войну отвоевавшие, все моря обнюхали. Я самым молодым оказался. Образование, конечно, у каждого есть, но, понимаете ли, среднее техническое. Считалось у моряка главное не фундамент из высшей математики и химии, а опыт. Каждый дурак понимает, что чем выше образование, тем оно и лучше. Но тут многое зависит от путей и методов. А нас единым чехом подвели под категорию пацанов, которые после 10 класса поступают в институт или, предположим, в университет. То есть должны мы сдавать вступительные экзамены по программе аттестата зрелости. Но народ подобрался, конечно, мужественный и к приказам привыкший. Надо, значит, надо. Все спокойно согласились на эти экзамены, потому что никто знать не знал, что они из себя представляют. Никогда не забуду, как мы на первое занятие подготовительных курсов сошлись и сели. Шуточки, думаем. А сейчас нам по тригонометрии пару вопросиков, по евклидовой геометрии, по морской астрономии. Ждем, войдет в аудиторию наш коллега, моряк, которому больше нас повезло, и он уже высшее образование получил, ну и поучит нас уму-разуму. Да, а только входит девица, лет 22, и говорит: прошу всех сесть за отдельные столы. Мы рассаживаемся, хихикаем, оцениваем девицу. Кто-то ей уже комплимент, кто-то на великолепную семерку приглашает. Итак, товарищи аборигены, говорит она, прошу вас написать сочинение «Образ Татьяны Лариной». Времени у нас с вами 1,5 академических часа. Мы помолчали 5 минут. У меня буфетчица есть, Ларина, говорит капитан дальнего плавания Сгуридзе, между прочим, герой Советского Союза. Не понимаю ваших шуток, режет девица. Начинайте, время идет. Вы бы видели наши рожи, как в тропический ураган попали, в глазок бури. Но кто-то еще дух не уронил, шутит дальше. Он пускай Сгуридзе и пишет про Ларину, если у него такая буфетчица есть, а у нас нет. Нам что-нибудь ближе к суровым будням нашей действительности. «Где и как вы учились?» — спрашивает девица Сгуридзе. «По системе Дальтона». «Не знаю такой системы», — говорит девица. Тут все мы со смеху покатились, ибо половина по этой самой системе и училась. То есть один кто-нибудь, самый башковитый, за группу сдавал экзамен, за бригаду. «Прекратите смех», — командует девица. «Мне пароходство за вас деньги платит, за то, что я вас учить буду. И каждая минута на счету. Прошу писать о Лариной». Потом запахло, как в предбаннике, когда туда роту саперов загоняют сразу после учения. Народ мы, конечно, культурный. Евгения Онегина читали. Но писать о Татьяне Лариной — и смех, и грех. Первые признаки гипертонии у меня тогда появились. Пульсация в висках. И знаете, что интересно? Как вас? Виктор Викторович? Да, сказал я. Виктор Викторович. Про эту девицу мы потом узнали, что ее из детской школы выгнали. Не могла она с восьмиклассниками справиться. Безобразничали пацаны на ее уроках. Вот она и уволилась. С капитанами ей проще оказалось. Так нас скрутило. Чуть что звонит начальнику пароходства. Или забудется и кричит: «Товарищ Булкин, без родителей на следующее занятие не приходить». А, между прочим, родителей еще до войны похоронил. Дневники заставил нас завести. «А у вас дневник есть?» «Ну, я про настоящий говорю, про писательский». «Нет, так только записная книжка, сюжеты там, наброски». Теперь мы разговаривали с ним как два человека обыкновенных. Не было четвертого штурмана, и капитана-наставника. Он, вероятно, почувствовал, что работать в рейсе я буду честно, без ожидания скидок на писательскую принадлежность. А я знал, что не получу этих скидок, и был рад этому, ибо нет ничего омерзительнее творческой командировки. Даже если она не оформлена бумажкой, а просто существует в некой мариоле вокруг тебя. Наставник встал с кресла, прошел по холлу каюты, пуская шторы на окнах. На кормовой палубе шаталось несколько рыбаков-пассажиров, глазели на нас. Потом открыл холодильник и вытащил чешское пиво. «Знаете, Борис Константинович, — сказал я, — писательство не мужское дело. Чего-то не хватает. Когда-нибудь я попробую написать об этой недостаточности. Я не о том, что мужчина должен рисковать жизнью, витать в космосе, плавать, воевать, рубить уголь под землей или делать себе прививку чумы. Я о том, что в писательстве есть какая-то ограниченность. Она ведет к гибели, хотя приходишь к нему, спасаясь от нее. Это уж слишком сложно для меня, — сказал наставник. Пейте пиво. И вы про этого фантаста наврали? Конечно, — сказал я. Все-таки наврали. Читатель есть читатель, человек есть человек. Борис Константинович не мог поверить в то, что нечто можно выдумать от начала и до конца. Великая способность людей. Что бы без этой способности делали писатели? Нет, частично, — сказал я. Надо дольше быть мальчишкой, пацаном. Мальчишки часто врут. Но только когда врут без веры в свою ложь, это плохо. Наверное, наверное, — согласился Борис Константинович. Когда мы еще гнили на подготовительных курсах к аттестату зрелости, так самое счастье было, если преподаватель заболеет и не придет. Точно как пацаны. Это вы наблюдательно заметили. Сидим, седые олухи, и томительно ждем. Вдруг все-таки придет преподаватель историю нам объяснять. Вот если окончательно не приходит, так мы сразу начинаем в фантики играть, или в морской бой, или в денежку. Афанасий Петрович, царствие ему небесное, вечный покой, нас всех обыгрывал, а был самый старый, под 70 уже. Мы на деньги в фантики играли, и вот ни у кого даже на пиво не остается. А старик непреклонный был. На автобус пятак еще даст, а на пиво ни-ни. Капитан-наставник умолк с какой-то юной и чистой улыбкой на несентиментальном лице. Я даже подумал, что это хорошо придумали начальники заставить старых капитанов сочинение про Ларри написать, про ее чистоту и непорочность. И вот сидят старые капитаны, замирает от стука каблучков в коридоре. Вдруг это все-таки преподавательница запоздавшая идет. И фантики играют. И старик их всех обыграл. Прелесть, да и только. Плохо все это с Афанасием Петровичем закончилось, вдруг сказал капитан-наставник и вздохнул. Ясное дело, пока мы штаны в училище протирали, то от моря отвыкли. Вышел он первым рейсом уже с высшим инженерным образованием и посадил пароход эти риберки на камни. Нервы не выдержали, он и помер. Наш чемпион по фантикам. Конечно, после зауми, химии разной. Но скажите, зачем химия? Нас к мостику и близко подпускать нельзя было. Сколько лет потеряли, сколько средств. Тут в дверь постучали, и вошел штатный капитан, мой тезка. Он глянул на меня с тревогой и беспокойством. Экзамен, оказывается, продолжался уже второй час. И Кэп пришел меня спасать из лап наставника. Но виду, что пришел меня спасать, конечно, не показал. «Неприятности», — сказал тезка. «Посоветоваться надо, Борис Константинович». «Что такое?» «Больной объявился. Эпилептик». «Сейчас разберемся», — сказал наставник. Но оторваться от наболевшей темы, от того, как он высшее образование получал, сразу не смог. И продолжал. Когда мы приехали уже в Ленинград, и сдавали там вступительные экзамены, то дочек и сыновей заставили агентурную разведку производить, чтобы заранее тему сочинения узнать. И они выяснили, что будет свободная тема про революцию и во весь голос. Мы, ясное дело, к свободной теме склонились. Столько политзанятий позади, сколько раз краткий курс изучали. И знаете, какая сверхъестественная вещь случилась? «Ну», — сказал я. И взглянул на тезку. Тот мигнул мне, мол, как ты, штурман? Он тебя экзаменами замучил? Держись, паренек. Сейчас мы это дело на эпилептика переведем и твою хилую душу на покаяние отправим, на отдых. Дали одну и обязательную тему. Образ Татьяны Лариной в бессмертном произведении «Евгений Онегин». Наставник засмеялся нервным смехом и продолжал. Нас 15 капитанов тогда из 40 осталось. Из этих 15 четверо встали, замычали и пошли из аудитории прямо, простить меня, в кабак. И что там с больным? Медики докладывают, один из рыбаков, утилизатор, молодой парень, впал в эпилептический припадок. Надо в Москву радировать и на Берген заворачивать. Куда ему на промысел? На 4 месяца. Ну, Берген или другой иностранный порт. Вы только в бинокль увидите, сказал наставник. Для того я тут и гребу с вами. Сообщите в Москву. Пусть дают встречных судов координаты. Передадим на них больного, и все дело. Дуба-то он не врежет. Черт его знает, сказал штатный капитан. Ему хотелось зайти в Берген. Это было спокойнее, нежели отправлять больного на вельботе. Еще какая погода будет там, где встретим мы идущее на Мурманск судно. Вокруг-то уже готово было закипеть штормом осенняя Атлантика. Прикажите медикам клизму собрать. И вашего доктора, и траулеров, приказал наставник. На морском языке клизма обозначает консилиум. Экзамен был мною сдан.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из книги Виктора Конецкого «Соленый лед».
0: Через 18 часов Москва навела нас на большой морозильный траулер, возвращавшийся от Ньюфаундленда на Мурманск. Мы легли в дрейф и стали готовиться к переправе больного на БМРТ. БМРТ — большой морозильный рыболовецкий траулер. Я ничего не знал о припадочном. Только то, что он фельдшер, но пошел в море утилизатором на самую тяжелую, вонючую и грязную работу, чтобы заработать денег. Очень ему, очевидно, нужно было их заработать. Утилизатор — человек, который работает в цехе кормовой муки. Муку мелют машины из рыбьих отбросов и той рыбы, которую технология траулера не позволяет обрабатывать на борту. Утилизатор разравнивает горячую муку по трюму катком. В любую погоду, при любой качке. Он зарабатывает на всем готовом до 450 рублей. Это капитанский заработок. Когда надеваешь спасательный жилет, делается стыдно и неуютно. Как будто идешь в кальсонах по улицам. Не в нашем стиле страховаться от маловероятной опасности. Но старинный морской устав. Все обязаны перед посадкой в шлюпку надеть жилеты. И это правильный устав. Но хоть бы тогда жилеты у нас были не такие уродливые, мешающие каждому движению, тяжелые и жесткие. И вот мы нацепили жилеты и собрались у вельбота, который уже покачивался на талях вровень со шлюпочной палубой. И старпом сунул мне за пазуху еще тяжеленную ракетницу. И тут я окончательно стал похож на беременного бегемота в своем оранжевом жилете. Конечно, мотор вельбота был прогрет, опробован и готов к действию. Конечно, бдительные глаза капитана-наставника и моего тезки следили за каждым нашим движением. И матросы уже шагнули через черную бездну между бортом теплохода и хлипким бортом вельбота. А мы, среднее начальство, ждали больного на палубе и курили. И делать больше было нечего. Хотелось, чтобы больной появился скорее, чтобы скорее освободиться от всего этого. все грустнее и грустнее становилось на душе. Чужая беда заползала к нам в душу. Не очень-то веселая ждала нашего больного судьба. Теперь уж море ему не видать, как своих ушей. Был поздний вечер. Океан храпел и посапывал. Больной все не шел. Выяснилось, что он, оправившись, отоспавшись после припадка, смотрел кино «Солдат Иван Бровкин». Он не знал, что его решено отправить обратно. Медики не сказали ему об этом заранее. Не хотели слышать его просьб и приставаний. Он тихо, мирно сидел в кино. Его вдруг вызвали, приказали собрать чемодан. Объяснили, что его ждет встречное судно. И вельбот уже приспущен, и чтобы он не рассусоливал. Больной сперва возмутился, потом заплакал. Потом стал собирать шмутки. Куда ему было деваться? Через полчаса он показался. С чемоданом, с кожаной сумкой через плечо. Здоровый на вид молодой грузин. Несколько рыбаков сопровождали утилизатора. И доктор. И женщина, наш пассажирский помощник. «Лишнее отойдите. Здесь не цирк», — сказал капитан. «Мой тезка». Это прозвучало жестко. Хотя было правильно. Рыбаки, провожавшие товарища, оттеснились, и он остался один в центре освещенного люстрой пространства. И отчужденность, замкнутость в своем горе была в нем. Никто ему не мог помочь. Ему не повезло. И нам было стыдно за то, что мы ничем не можем ему помочь. Но при этом он раздражал нас. И своей долгой задержкой, и своим здоровым видом. «Давай чемодан», — сказал старпом. «Сам», — сказал больной, и ступил к бездне между бортами судна и вельбота. Тут боцман взял его вместе с чемоданом и сумкой и перекинул в вельбот. Наш боцман, как я уже говорил, был очень большой и сильный человек. Мы прыгнули тоже. «Майна помалу», — скомандовал капитан. И мы поехали вниз. Вдоль борта, мимо иллюминаторов, и ржавых потеков, и рядов заклепок, и сварочных швов, как на лифте. Потом вельбот глухо хлюпнул днищем о волну, первый раз рванулся, качнулся. Короче говоря, проснулся после долгого сна в привычных и уютных объятиях шлюпбалок. Мотор загрохотал, мы выложили тали и рванулись в океан. Очень красив был наш теплоход со стороны, залитый огнями. И слышалась музыка из кают первого класса. А длинная зыбь покорно ложилась под днище вельбота. Мотор работал устойчиво. И мы знали, что скоро неприятное закончится, мы вернемся и выпьем пиво. Его оставалось еще бутылок 10. Чужое судно приближалось к нам. Теперь мы смотрели только на него. И вечное любопытство моряков к другому судну пробуждалось у нас. И люди на чужом судне испытывали такое же любопытство к нам и к больному, которого мы везли. Вдоль борта и в иллюминаторах торчали головы. Чужое судно возвращалось с долгого промысла. Его борта были обмяты от швартовок в океане к плавбазам и темны от ржавчины. И вообще оно было мрачным и темным после нашего теплохода, после множества палубных огней. Штормтрап висел неудачно возле шпигата, из которого хлестала грязная вода. Всегда почему-то рыбаки вывешивают штормтрап возле самых шпигатов. Мы подвалили к трапу и приняли порцию вонючей воды в вельбот. Это спутало нам карты. Мы раньше договорились, что пускать припадочного больного, да еще находящегося в состоянии обиды и раздражения, по штормтрапу без страховочного конца опасно. И что мы выполним все требования техники безопасности на судах Советского морского флота. То есть привяжем его бросательным концом вместе с чемоданом, а потом уже выпустим с вельбота. Но эпилептик сходу прыгнул на штормтрап и полез на 8-метровую высоту. Да еще эта проклятая сумка болталась у него через плечо. И тут мы поторопились отойти, чтобы если он шлепнется вниз, то в воду, а не нам на головы и не на жесткие борта вельбота. Больной добрался нормально. Мы видели, как чужие руки потянулись к нему через фальшборт и приняли его на свои заботы. Но что-то уже нарушилось в ритме всей операции. И океан, и море терпеть не могут, когда все идет строго по плану. Они обожают неожиданности. Короче говоря, мотор заглох. Тут не было ничего особенного, потому что моторы спасательных вельботов для того и существуют, чтобы отлично заводиться, пока вельбот лежит в объятиях шлюпбалок, и обязательно глохнуть, когда вельбот просыпается на волне. Боцман отпихнул моториста и сам крутил заводную ручку. Моторист говорил, что раньше предупреждал о неполадках в охлаждении. Старпом кричал боцману, чтоб тот не так старался. «Мотор с фундамента оторвешь!» А тем временем вельбот несло под корму нашего теплохода. Нет моряка, который на океанской зыби хочет посмотреть с вельбота на корму своего судна в непосредственной от нее близости, то есть попасть под подзор. Старпом приказал разбирать весла, но весла, как-то и положено, были туго укутаны шкертами от уключин. Пока весла освобождали, прошло минуты три. «Пронесет или не пронесет?» — задумчиво спрашивал у небес старпом. Наконец весла разобрали, оказались исправными только четыре. Очень мало для тяжеленного спасательного вельбота. Боцман-дракон прыгнул на банку и сел за грибным. На первом же грибке он поднатужился и поломал уключину у самого корня. С грехом пополам мы добрались под Тали. И это приключение выбило из нас воспоминания о больном. А когда Борис Константинович сделал вид, что ничего не заметил, то настроение окончательно вошло в норму. Все-таки наставник был настоящий моряк. Он знал, что такое мотор на спасательном вельботе и как надо принимать экзамен по уставу.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Конецкий. Главы из книги «Соленый лед». Читает Игорь Тарадайкин.
2: О чем думается в спокойные предутренние вахты? Кто над морем не философствовал? Владимир Маяковский. Мы ослеплены заманчивым зрелищем подводных сокровищ. Но главное богатство океана — не материальные ресурсы, а вдохновение и радость, которые можно черпать из него бесконечно. Капитан Кусто. Как и все охотники, рыбаки, хочешь не хочешь, убийца. И это накладывает на них неуловимый отпечаток. И мне хочется послать рыбам сигнал: берегитесь, хек и палтус. Но это невозможно сделать. И потом, мне нравятся ребята, которые уходят на 4 месяца в океан, чтобы ловить и убивать рыб. Я знаю их капитанов. Большинство сидит к 30 годам от перенапряжения. Не они виноваты в том, что банку Джорджис уже дограбливают, что берут из моря плохую рыбу, серебристого хека, а ценные породы, зубатку и палтуса, швыряют в машину и делают из нее кормовую муку. Ту самую, от которой куриные яйца иногда пахнут рыбой. Все это не их вина. Они винтики в той машине, которая разоряет океан. И черта с два докопаешься до того, кто обманывает рыб, природу и, в конце концов, самого себя. Особенно противно думать об аппаратуре, которая посылает в воду рыбьи сигналы, и рыбы доверчиво бегут в сети, потому что акустическая машинка рассказывает на их языке о хорошем корме и тихой погоде. Черт знает, но есть здесь подлость, унижающая человечество. Правда, промысловики всегда поступали так. Они, например, ловили маленького моржонка и били его палками по носу. Моржонок орал. И тогда взрослые моржи бежали на зов детеныша под дубины и ружья охотников. Моржи, как и все порядочные твари, любят своих детенышей больше самих себя. Промысловики об этом знали. Сами животные, и рыбы в их числе, тоже бывают хороши. Есть такая глубоководная рыба-удильщик, у которой в пасти горит огонек. Фонарик. Удильщик лежит на дне, открыв пасть, и ждет, когда любопытная рыбешка приплывет на огонек. Тогда он пасть закрывает. Но если вдуматься, нет на свете никого беззащитнее рыб. Я где-то читал, что по старинному норвежскому поверью сардины умирают даже от одного человеческого взгляда. Если у рыб есть души, то это они соединяются в легкие мерцающие облачка над морем, когда сотни траулеров набрасываются на косяк, и миллионы рыб умирают в сетях. Как умирали беззвучно и покорно первые христиане на арене Колизея. Я помню из прочитанной в детстве книжки «Кама Гридеши», что символом ранних христиан была рыба. Ее силуэт чертит на песке Лигия. Правда, рыбам, миногам, бросали на съедение этих древних христиан, если не было львов. И рыбы исправно съедали христиан. А христиане, если почитать Евангелие, закусывали рыбами. И, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу. Все корабли плавают в густом и жирном супе, ибо только в Атлантическом океане имеется органического вещества в 20 раз больше мирового урожая пшеницы за год. Нынче я принадлежу к тем, кого рыбы должны бояться. Я вожу рыбаков из Мурманска к берегам Северной Америки. В тот вечер перед сном я долго читал воспоминания Чуковского о Блоке. Любил их обоих. Завидовал тем писателям, которые попали в Чукоколу. И почему-то вспоминал девочку, свою детскую любовь. Стихи Блока входили в меня и жили во мне. Девушка пела в церковном хоре о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех забывших радость свою. И всем казалось, что радость будет, что в Тихой Заводе все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели. И только высоко у царских врат причастный тайнам плакал ребенок о том, что никто не придет назад. А за окном каюты на боддеке повизгивали уборщицы и проводницы, милуясь с рыбаками, нашими пассажирами. Распяленная ветром занавеска трепетала над окном, как рыбий хвост. Свободные от вахт командиры били козла в кают-компании. Радисты играли в шиш-беш. Под нами, на глубине 4 километра, в безнадежной и торжественной тишине проплывали горы и ущелья, холмы и равнины дна Атлантического океана. Тайны чужой планеты роились под нами в кромешном мраке. Приснись мне та, которую я любил. Приснись веселая березовая роща или старый Павловский парк, безмятежные пруды и чугунные мостики со львами. И пускай я навсегда забуду о несчастной девушке в красном пальто из поезда Воркута-Москва. Так книжно я думал, прочитав воспоминания Чуковского о Блоке. В море часто думаешь книжно, если специально не следишь за собой. А нужно ли следить за собой и бояться книжных мыслей? Приснились плеши опиленных перед весной молодых лип в глубоком колодце двора и бровного движения снежинок, завихренных сквозняком среди доходных домов петроградской стороны в Ленинграде. В 3:45 меня поднял матрос. Я помылся, причем вода в кране взрывалась и фыркала, насос работал дурно. Потом пожевал заплесневелый лимон, сунул в рот первую сигарету и отправился принимать вахту. Я шел длинным коридором, впереди мерцало зеркало, и я видел себя далекого и незнакомого человека. Стены коридора в зеркале изламывались от качки. Незнакомый карикатурный человек цеплялся за поручни и дверные ручки. Тишина ночного судна звенела в углах и закоулках. Бессмысленно горели в безлюдье плафоны. Была середина ночи. Самый сон. В штурманской рубке на подставке меня ожидал графин с приторно-сладким какао и кусок хлеба с сарделькой. А дверь из рубки на мостик была закрыта, чтобы свет не мешал вахтиным пялить глаза в ночную тьму. Близко вздыхал и ворочался океан, гудели репитеры компаса, безмолвно тянулись цифры на счетчике лага. Маленькими скачками бежала секундная стрелка часов. До вахты оставалось время, и я поколдовал над картой, прикидывая, когда мы подойдем к Английскому каналу. На юг от нас, в Хихоне, Бильбао, Сан-Себастьяне, в разных Байоне, Педерналисе, Сантании, спали испанцы со своими испанками. На востоке, в Бордо, Рошелле, Рошфоре и Нанте, спали француженки со своими французами. Прямо по курсу спали англичане. А мне пришла пора 4 часа плыть в океане чужого сна. Мои сны теперь были уже наяву. Зашел радист, без слов сунул радиограмму навигационных предупреждений, длинную, на 2 страницах. Радистов бесила необходимость принимать на ВИП навигационные предупреждения для всех морей и океанов. Если ты плывешь в Бискайском заливе, неважно, что происходит у берегов Японии. Если в Токийской бухте погас маяк, то черт с ним, так считали радисты. Сэр Фрэнсис Чичестер обогнул мыс Горн. Дай тебе, Господь, удачи, старик. У западного побережья Португалии проводятся артиллерийские стрельбы. На подходах к Бостону дрейфуют бочки с сильно взрывчатым веществом. Севернее Багамских островов дрейфует перевернутый оранжевый буй. К востоку от Шетландских островов обнаружен неизвестный предмет размером до 10 метров, представляющий опасность для мореплавателей. У западного берега Индии проводятся учения боевых кораблей. Артиллерийские и ракетные залпы гремят по всей планете. В Саргассовом море, у Кубы, южнее Тайваня. Когда учатся стрелять на земле, это делается без огласки. О стрельбе в открытом море приходится оповещать. Либерийский танкер, вспоровший себе брюхо о скалы возле берегов Южной Англии, выпускал из кишок сырую нефть. Суспензию нефти и соленой пены ветер гнал к берегам Франции. Владельцы устричных отмелей метались вокруг телефонов, не зная, чем и как уничтожается нефтяная суспензия. Работяги грузили устриц на автомашины и везли в далекие края, чтобы спасти. В Лондоне в типографии Morning Star рисовали клише. Боевой корабль с надписью «Английский флот». Два офицера на палубе. Кажется, мы впервые столкнулись с нефтяной проблемой у себя дома, а не к востоку от Суэца. Либерийский танкер вез американскую нефть. Было на чем заварить очередную политическую заваруху. Суспензия дрейфовала и к английским берегам. Под угрозой приморские курорты. Кто из туристов полезет в морские волны, украшенные радугой нефти? Танкер бомбят, суспензию пытаются сжечь напалмом. Оказывается, на воде напалм быстро теряет температуру. Градусов не хватает для того, чтобы поджечь сырую нефть. Выясняется, что сырые люди от напалма сгорают более послушно. А древний сок древней жизни планеты, нефть, от напалма не загорается. Бедный капитан танкера. Не хотел бы я быть в его шкуре. При спасательных работах погиб матрос. Сколько впереди допросов, объяснительных записок. Второй штурман Глеб появился в рубке, жмурясь на свет настольной лампы. «Приветствую вас, сэр», — сказал он. «Слушайте, чертовщина была, часов около двух. Тьма кромешная, и вдруг зеленая ракета. Низко над морем, параллельно воде и поперек нашего курса. А радар ничего. Пустое море вокруг. Я растерялся и даже мастеру звякнул. А он чего? Продолжайте следовать прежним курсам и скоростью». Вероятно, это была подводная лодка, которая хотела обратить на себя внимание. Быть может, она выпустила ракету из-под воды, предупреждая о всплытии. «Спокойной ночи, Глеб». «Спокойной вахты, Викторович». И всем казалось, что радость будет, что в тихой заводе все корабли.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Виктора Конецкого «Соленый лед».
2: Луна крутилась над океаном, среди туч справа по борту. Ночные тучи хотели луну съесть. Они вечно на нее охотятся, крадутся за ней, хитрые и тихие, как шахматы. Их силуэты, чем ближе к луне, делаются все более хищными, превращаются то в акулу, то в дракона, то в пасть тигра. Наконец, выдержка изменяет тучам. Узкая длинная стрела вырывается из них, впивается в луну. Но иногда они подбираются тихой-тихой сапой, превращаются в стадо добреньких барашков и бредут по небесам вроде бы без цели, а потом набрасываются на луну и проглатывают ее. В желудке туч луна бледнеет, тончает, нервничает, и мне бывает ее жалко. Луна может одарить удивительными впечатлениями, если взять бинокль и уставиться на нее. Незаметно исчезнет вибрация от машин, пропадут все звуки. Странное, дымящееся тело крутится в небе. И вдруг вечное дыхание космоса коснется души. И подумаешь, что космонавты должны быть ребятами с крепкими нервами. Правда, человечество уже не раз доказывало, что ребята с крепкими нервами оказываются в наличии, когда наступает для них время и дело. Как идти, не зная куда? Как терять, не видя приобретений? Писал Герцен. Если б Колумб так рассуждал, он никогда не снял бы якоря. Сумасшествие ехать по океану, не зная дороги. По океану, по которому никто не ездил. Плыть в страну, существование которой вопрос. Этим сумасшествием Колумб открыл новый мир. Герцен много раз говорит, что сумасшедшие первыми дерзают вступать в неизведанное. Непреодолимо трудно понять психическое состояние человека, открывшего нечто противоположное привычному человеческому опыту. Какая болезненная сила фантазии была у человека, впервые понявшего, что Земля круглая. Как замер он, пораженный смелостью и могуществом своего мозга и души. Как вздрогнул от кощунственности представления, пытался гнать его, наваждение. Но восторг истины, восторг познания все ширился в его душе, как будто все музыканты мира играли в честь его торжественную музыку. И он бродил ночи напролет, оглушенный, и все смотрел на небеса. Новые и новые доказательства истинности догадки роились в нем. И сумасшедшей силой его мысли, фантазии, Земля из плоской превратилась в круглую. А тот, кто первый понял, что Земля не центр мира, а всего-навсего жалкая планетка, в каком гнетущем одиночестве оказывается человеческий мозг, опередивший человечество? Он оказывается в космическом одиночестве. Его может поддержать только могучий дух. Великая мысль может родиться только у того, кто имеет могучую душу. Мне нравится, как ученые разных хитрых наук пытаются воздействовать на тупые мозги обывателей. Например, если ученый изучает льды, то на первой странице своей научно-популярной книги сообщит, что если растащить весь лед Антарктиды и других ледников по планете, то лед покроет ее слоем в 120 метров. А тот, кто изучает воду, на первой странице сообщит о том, что соль морей, будучи вытоплена, покроет земной шар слоем в 90 метров. Тот, кто занимается сложнейшими вопросами физики Солнца, не сможет удержаться от того, чтобы не сообщить, сколько раз Земля уложится внутри светила. И так далее, и тому подобное. Каждый ученый с наивностью ребенка хочет пробить застойные мозги читателя при помощи поразительных цифр и тем привлечь его внимание именно к своей науке. Я говорю о милой наивности. Самые глубокие, самые серьезные ученые – самые дети, потому что любят облака, инфузории, лягушек, солнце, море, снежинки. Без любви к инфузориям долбить гранит наук не хватит воли и сил. Любовь к морю тоже детское чувство. Она не мешает ненавидеть купание. И в этом большой смысл. Нас тянет в огромное пространство вод не потому, что мы водолюбивые существа. Мы можем утонуть даже в бочке дождевой воды. Мы любим не воду, а ощущение свободы, которое дарят моря. Наш плененный дух всегда мечтает о свободе, хотя мы редко даем себе в этом отчет. Мало кто задумывался и над тем, что море, вода подарили людям понятие волны. Волна, накатывающаяся век за веком на берега, колеблющая корабли, натолкнула на одну из основных идей сегодняшней физики — о волновой теории света, волновой сущности вещества. Волна подарила и ритм. В основе музыки лежит ритм волн и ритм движения светил по небесам. Потому музыка и проникает в глубины мировой гармонии дальше других искусств. Сам звук тоже имеет волновую природу. Медленный накат волны на отмель, вальс и ритм биения человеческого сердца чрезвычайно близки. Потому вальс невредимым пройдет сквозь джазы. Конечно, тому, кто страдает морской болезнью, лучше не читать этот гимн волнам. Древние персидские владыки наказывали прибой, разрушавший берега их владений. Они секли море цепями. Когда плавание затягивается, я уже устаю от безбрежности океана и уже мечтаю о возвращении, то иногда во сне начинает мерещиться шум берегового прибоя. Как будто я живу в домике среди дюн, и в окна доносится длинный мерный гул наката, смешанный с шорохом сосен и песчинок на склонах дюн. Иногда очень хочется услышать в море береговой прибой. Когда волны сутки за сутками разбиваются за бортом, за иллюминатором каюты — это другое. И грохот шторма в открытом океане — другое. Ничто не может заменить шум берегового наката. Там, где море встречается с землей, все особенно. И люди, живущие на берегах, особенные люди. Они первыми увидели, как из пены морской волны, вкатившейся на гальку, из смеси утреннего воздуха и влаги, родилась самая красивая, нежная, женственная женщина, самый пленительный образ человеческой мечты — Афродита. И самую красивую планету назвали ее именем. Богиня любви и красоты, покровительница брака. Она вышла к нам из пены, безмятежно нагая, и капли морской воды блистали на ее коже. И также искрится, блистает по утрам и вечерам Венера. Древние греки называли ее еще «успокаивающее море», потому что древние греки верили: красота смиряет разгул стихий. Как обеднело бы человечество без легенды об Афродите. Лучшие художники ваяли и писали Афродиту. Она дарила им самое таинственное на свете — вдохновение. Волны бегут через океаны посланцами материков. Волны, поднятые штормом у мыса Горн, за 10 суток достигают берегов Англии и улавливаются сейсмической станцией Лондона. Почва Европы ощущает порывы штормового ветра другой стороны планеты. Как тут не подумать о связи всего на свете? Никто еще не подсчитал энергию, которую тратит ветер, чтобы создавать волны в океанах и морях. Какая часть его мощности исчезает в колебаниях частицы воды на огромных пространствах между материками? Что стало бы с нами, если бы океаны не укрощали ветер? Быть может, сплошной ураган несся бы над планетой. Ни деревца, ни травинки. Будьте благословенны, волны. Древние арабы считали, что прилив возникает тогда, когда ангел, которому поручено заведование морем, опускает где-то за Китаем в воду пятку. И волна от пятки бежит по свету. Некоторые считали, что ангелу достаточно пустить в море один палец правой ноги. Древние арабы были близки к истине. Демосфен говорил речи на пустынном берегу моря. Вид ветреного моря напоминал ему толпу, которую следовало убедить и победить речью. Это не всегда получалось. И говорят, Демосфен здорово злился. Но о том, что морская галька поставила Демосфену язык на место, знают все. На Вселенском соборе Папа Павел VI попытался определить основное стремление сегодняшнего человека. Он думает, что сегодняшний человек хочет выявления своей неповторимости. Самым типичным признаком времени папа считает желание человека быть личностью. Многие считают главным знаменем времени осознание человечеством своего малознания. Каждое новое фундаментальное научное открытие лишь яснее показывает, что человек еще ничтожно мало знает о себе и природе вокруг. Может быть, эти точки зрения несовместимы, но мне лично они нравятся обе.
1: Мы читали главы из книги Виктора Конецкого «Соленый лед».
3: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
1: Дмитрий Карамазов. Его тоже звали Дмитрием, вот только фамилия у него была другая – Ильинский. Заключенный Омского острога, бывший дворянин и подпоручик, он отбывал наказание за убийство собственного отца. Вину доказать не удалось, однако Николай I лично поставил резолюцию в деле. Отцеубийца не должен служить в рядах войск, в каторжные работы на 20 лет. Достоевский не верил в вину Ильинского и всерьез переживал о судьбе бывшего офицера. И о том, что с ним произошло, впоследствии рассказал в записках из «Мертвого дома».
2: На днях получил уведомление из Сибири, что преступник был действительно прав и 10 лет страдал в каторжной работе напрасно, что невинность его обнаружена по суду официально, что настоящие преступники нашлись и сознались, и что несчастный уже освобожден из острога.
1: Прошло 2 десятилетия, прежде чем был опубликован один из самых известных романов Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Прототипом одного из главных героев и стал тот самый понапрасну обвиненный в убийстве офицер.
0: Кто эти люди?
1: Дмитрий Карамазов, он же Дмитрий Ильинский.
0: История в письмах и воспоминаниях.
3: Из письма писателя Ивана Александровича Гончарова редактору журнала «Русский вестник» Михаилу Никифоровичу Каткову. 5 июня 1857 года, Санкт-Петербург. В одной только главе из моих очерков «Фрегат Паллада» корректор ваш уязвил меня прямо в авторское сердце 4 ошибками. Потому что, к несчастью, все ошибки имеют смысл, но какой? Вместо «мления» напечатано «мнение». Вместо «шарок», так моряки называют акул, напечатано «марок». Вместо «бак» фрегата – «бок». И, наконец, увы, вместо «исторические страдания» напечатано «истерические». Иван Александрович Гончаров.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В течение 19 и 20 сентября украинские террористы попытались массированно атаковать Россию беспилотниками и ракетами «Фламинго», чтобы сорвать выборы в Госдуму, сообщили в Министерстве обороны. Силами ПВО, мобильных огневых групп и авиации за сутки над российскими регионами были сбиты почти 2000 беспилотников и 8 крылатых ракет большой дальности. Все ракеты «Фламинго» уничтожены на подлете гражданским объектом московского региона, поэтому атака на Москву провалилась и целей противник не достиг, подчеркнули в оборонном ведомстве. Там добавили, что в ответ на удары по гражданским объектам вооруженные силы России продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве. В дни выборов зафиксировано более 1000 волн DDoS-атак на избирательную инфраструктуру, в частности, на систему дистанционного электронного голосования и на цифровые ресурсы ЦИК. Об этом заявила председатель комиссии Элла Памфилова.
2: Например, по ДЭГу 124 атаки мощностью 217 бит в секунду. ЦИК России, наши все цифровые ресурсы, количество таких атак 13. Ну и так далее, так далее. Не буду все перечислять. На один только Ростелеком было 377 атак. Вообще более 60 гигабит в секунду. Атаки осуществлялись преимущественно из-за рубежа. В основном.
1: Элла Памфилова добавила, что ЦИК научился отражать кибератаки. Ущерб от них не зафиксировали. Украинские войска уже неделю наносят удары по Энергодару, рассказала директор по коммуникациям Запорожской станции Евгения Яшина. Под обстрелами оказываются жилые дома, магазины и объекты городской инфраструктуры, включая очистные сооружения и детскую школу искусств. 14 сентября город атаковали 9 дронов, 16-го еще 6 беспилотников ударили по территории очистных сооружений, а артиллерия повредила жилые дома в первом микрорайоне, где пострадала женщина. 18 сентября артиллерийский удар по многоквартирному дому привел к гибели мужчины, а 3 атаки дронов на многоэтажку вызвали пожар на крыше, сообщила Яшина. Злоумышленники придумали новый способ обмана российских студентов. Они выдают себя за работодателя и публикуют в социальных сетях и мессенджерах вакансии с заманчивым графиком всего 2-3 часа в день. После мнимого собеседования и приема на работу мошенники требуют оформить корпоративную карту по реферальной ссылке, ведущей на фишинговый сайт. Если ввести туда личные платежные данные, мошенники похитят деньги, а счета используют для вывода средств. МВД предупреждает, настоящие работодатели никогда не требуют оформить карту по чужой ссылке или ввести личные данные банковской карты на сторонних сайтах. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Граф де ля Фер?
4: Я. Yeah.
3: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
4: Я. Yeah.
3: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я. Yeah.
3: Аббат Дербле.
5: Я?
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
0: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
7: Савельев собирается на выездной матч своей любимой футбольной команды. Правда, играют на другом конце страны. Поэтому...

0: расскажем.
1: На всякий случай.
0: Первое. Условия возврата билетов на самолет сильно варьируются в разных авиакомпаниях, поэтому детали уточняйте на горячей линии вашего перевозчика. А еще внимательно изучите сами билеты. Они бывают возвратные, возвратные за дополнительную плату и невозвратные. Вернуть деньги за последние удастся только в случае форс-мажора, отмены рейса, болезни или смерти родственника. Второе. Проще всего сдавать билет там, где вы его покупали. У посредника или напрямую через авиакомпанию. Так вы еще раз уточните все условия возврата и примите обдуманное решение. Если билеты покупали через сайт авиакомпании, то ищите раздел «Управление бронированием». Третье. Не тяните со сдачей билета. У многих компаний размер компенсации за возврат зависит от сроков. К примеру, при обращении за 14 дней до вылета вам могут отдать 75% стоимости, а за 7 дней – только четверть суммы. Четвертое. Прежде чем сдать билет, узнайте про все варианты. Например, некоторые авиакомпании берут комиссию за возврат проездного документа через кассу. А вот на сайте это почти всегда можно сделать бесплатно. Подведем итоги. Уточните правила возврата на горячей линии авиакомпании. Лучше сдавать билет там, где вы его покупали. Не тяните со сдачей билета. От сроков зависит сумма возврата. Иногда возврат через кассу может быть платным. Савельеву, можно считать, повезло. Он вовремя обратился на горячую линию, ему удалось вернуть 2/3 от полной цены билета. Но если ситуация повторится, он теперь знает, как быть. Узнали и вы. На всякий случай.
2: Радиограмма.
3: Индонезия и княжество Монако имеют совершенно одинаковые государственные флаги. Флаги представляют собой полотнище с двумя равными горизонтальными полосами. Сверху красный, снизу белый.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: Глава 29. Что происходило в Портсмуте 23 августа 1628 года. Фельтон простился с Миледи, поцеловав ей руку, как прощается брат с сестрой, уходя на прогулку. С виду он казался спокойным, как всегда, только глаза его сверкали необыкновенным, словно лихорадочным блеском. Лицо его было бледнее, чем обычно. Губы были плотно сжаты, а речь звучала коротко и отрывисто, изобличая клокотавшие в нем мрачные чувства. Пока он находился в лодке, отвозившей его с корабля на берег, он, не отрываясь, смотрел на Миледи, которая, стоя на палубе, провожала его взглядом. Оба они уже почти не опасались погони. В комнату Миледи никогда не входили раньше 9 часов, а от замка до Портсмута было 3 часа езды. Фельтон сошел на берег, взобрался по гребню холма на вершину утеса, в последний раз приветствовал Миледи и повернул к городу. Дорога шла под уклон, и когда Фельтон отошел шагов на 100, ему видна была уже только мачта шхуны. Он устремился по направлению к Портсмуту, башни и дома которого вставали перед ним, окутанные утренним туманом, приблизительно на расстоянии 0.5 мили. По ту сторону Портсмута море было заполнено кораблями. Их мачты, похожие на лес тополей, оголенных дыханием зимы, покачивались на ветру. Быстро шагая вперед, Фельтон перебирал в уме все обвинения, истинные или ложные, против Бекингема, фаворита Якова I и Карла I. Обвинения,

0: которые накопились у него в итоге двухлетних размышлений и длительного пребывания в кругу пуритан. Сравнивая публичные преступления этого министра, преступления нашумевшие, если можно так выразиться, европейские, с частными и никому неведомыми преступлениями, в которых обвиняла его миледи, Фельтон находил, что из двух человек, которые уживались в Бекингеме, более виновным был тот, чья жизнь оставалась неизвестной широкой публике. Дело в том, что любовь Фельтона, такая странная, внезапная и пылкая, в преувеличенных размерах рисовала ему низкие и вымышленные обвинения леди Винтер, подобно тому, как пылинки, в действительности едва уловимые для глаза, даже по сравнению с муравьем, представляются нам сквозь увеличительное стекло страшными чудовищами. Быстрая ходьба еще сильнее разжигала его пыл. Мысль о том, что там, позади него, оставалась, подвергаясь угрозе страшной мести, женщина, которую он любил, вернее, боготворил как святую, недавно пережитое волнение, испытываемая усталость, все это приводило его в состояние величайшего душевного подъема. Он вошел в Портсмут около 8 часов утра. Все население города было на ногах. На улицах и в гавани били барабаны, отъезжавшие войска направлялись к морю. Фельтон подошел к адмиралтейству весь в пыли и поту. Его лицо, обычно бледное, раскраснелось от жары и гнева. Часовой не хотел пропускать его, но Фельтон позвал начальника караула и, вынув из кармана приказ, который ему велено было доставить, заявил: «Спешное поручение от лорда Винтера». Услышав имя лорда Винтера, являвшегося, как было всем известно, одним из ближайших друзей его светлости, начальник караула приказал пропустить Фельтона, который к тому же был в мундире морского офицера. Фельтон ринулся во дворец. В ту минуту, когда он входил в вестибюль, туда же вошел какой-то запыхавшийся, весь покрытый пылью человек, оставивший у крыльца почтовую лошадь, которая, доскакав, рухнула на колени. Фельтон и незнакомец одновременно обратились к камердинеру Патрику, который пользовался полным доверием герцога. Фельтон сказал, что он послан бароном Винтером. Незнакомец отказался сказать, кем он послан, и заявил, что может назвать себя одному только герцогу. Каждый из них настаивал на том, чтобы пройти первым. Патрик, знавший, что лорда Винтера связывают с герцогом и служебные дела, и дружеские отношения, отдал предпочтение тому, кто явился от его имени. Другому гонцу пришлось дожидаться, и видно было, как он проклинает эту задержку. Камердинер прошел с Фельтоном через большой зал, в котором ждала приема депутации от жителей Ла-Рошеля во главе с принцем Субизом, и подвел его к дверям комнаты, где Бекингем, только что принявший ванну, заканчивал свой туалет, уделяя ему, как всегда, очень большое внимание. «Лейтенант Фельтон», — доложил Патрик, — «явился по поручению лорда Винтера». «По поручению лорда Винтера?» — повторил Бекингем. «Впустите его». Фельтон вошел. Бекингем в эту минуту швырнул на диван богатый халат, затканный золотом, и стал надевать камзол синего бархата, весь расшитый жемчугом. «Почему барон не приехал сам?» — спросил Бекингем. «Я ждал его сегодня утром». «Он поручил мне передать вашей светлости», — ответил Фельтон, «что он весьма сожалеет, что не может иметь этой чести, так как ему приходится самому быть на страже в замке». «Да-да, я знаю, у него есть узница». «Об этой узнице я и хотел поговорить с вашей светлостью». «Ну, говорите. То, что мне нужно вам сказать, никто не должен слышать, кроме вас, милорд». «Оставьте нас, Патрик», — приказал Бекингем. «Но будьте поблизости, чтобы тотчас явиться на мой звонок. Я сейчас позову вас». Патрик вышел. «Мы одни, сударь», — сказал Бекингем. «Говорите». «Милорд, барон Винтер писал вам несколько дней назад, прося вас подписать приказ о ссылке, касающейся одной молодой женщины, именуемой Шарлоттой Баксон». «Да, сударь, я ему ответил, чтобы он привез сам или прислал мне этот приказ, и я подпишу его». «Вот он, милорд». «Давайте». Герцог взял из рук Фельтона бумагу и бегло просмотрел ее. Убедившись, что это тот самый приказ, о котором ему сообщал лорд Винтер, он положил его на стол и взял перо, собираясь поставить свою подпись. «Простите, милорд», — сказал Фельтон, удерживая герцога. «Но известно ли вашей светлости, что Шарлотта Баксон не настоящее имя этой молодой женщины?» «Да, сударь, это мне известно», — ответил герцог и обмакнул перо в чернила. «Значит, ваша светлость знает ее настоящее имя?» «Я его знаю». Герцог поднес перо к бумаге. Фельтон побледнел. «И зная это настоящее имя, вы все-таки подпишете, ваша светлость?» «Конечно, и нисколько не задумываясь». «Я не могу поверить», — все более резким и отрывистым голосом продолжал Фельтон, «что вашей светлости известно, что дело идет о леди Винтер». «Мне это отлично известно, но меня удивляет, как вы это можете знать». «И вы без угрызения совести подпишете этот приказ, ваша светлость?» Бекингем надменно посмотрел на молодого человека. «Однако, сударь, вы предлагаете мне странные вопросы, и я поступаю очень снисходительно, отвечая вам».
1: «Отвечайте, ваша светлость», — сказал Фельтон. «Положение гораздо серьезнее, чем вы, быть может, думаете».
0: Бекингем решил, что молодой человек, явившись по поручению лорда Винтера, говорит, конечно, от его имени, и смягчился. «Без всякого угрызения совести», — подтвердил он. «Барону, как и мне, известно, что леди Винтер — большая преступница, и что ограничить ее наказание ссылкой почти равносильно тому, чтобы помиловать ее». Герцог пером коснулся бумаги.
1: «Вы не подпишете этого приказа, милорд», — воскликнул Фельтон, делая шаг к герцогу.
0: «Я не подпишу этого приказа?» — удивился Бекингем. «А почему?»
1: «Потому что вы заглянете в свою душу и воздадите миледи справедливость».
0: «Справедливость требовала бы отправить ее в Тайберн. Миледи — бесчестная женщина».
1: «Ваша светлость, миледи — ангел. Вы хорошо это знаете, и я прошу вас дать ей свободу».
0: «Да вы с ума сошли? Как вы смеете так говорить со мной?»
1: «Извините меня, милорд. Я говорю, как умею. Я стараюсь сдерживаться. Однако подумайте о том, милорд, что вы намерены сделать, и опасайтесь превысить меру».
0: «Что? Да простит меня Бог!» — вскричал Бекингем. «Он, кажется, угрожает мне».
1: «Нет, милорд, я вас еще прошу и говорю вам, одной капли довольно, чтобы чаша переполнилась. Одна небольшая вина может навлечь кару на голову того, кого щадил еще Всевышний, несмотря на все его преступления. Господин Фельтон, извольте выйти отсюда и немедленно отправиться под арест», — приказал Бекингем. «Извольте выслушать меня до конца, милорд. Вы соблазнили эту молодую девушку. Вы ее жестоко оскорбили, запятнали ее честь. Загладьте то зло, какое вы ей причинили. Дайте ей беспрепятственно уехать, и я ничего больше не потребую от вас».
0: «Ничего не потребуете?» — проговорил Бекингем, с изумлением глядя на Фельтона и делая ударение на каждом слове.
1: «Милорд», — продолжал Фельтон, все больше воодушевляясь по мере того, как он говорил, — «берегитесь, милорд. Вся Англия устала от ваших беззаконий. Милорд, вы злоупотребили королевской властью, которую вы почти узурпировали. Милорд, вы внушаете отвращение и людям, и Богу. Бог накажет вас впоследствии. Я же накажу вас сегодня».
0: «Это уж слишком», — крикнул Бекингем и сделал шаг к двери. Фельтон преградил ему дорогу.
1: «Смиренно прошу вас», — сказал он, — «подпишите приказ об освобождении леди Винтер. Вспомните, это женщина, которую вы обесчестили». «Ступайте вон, сударь, или я позову стражу и велю заковать вас в кандалы».
0: «Вы никого не позовете», — заявил Фельтон, встав между герцогом и колокольчиком, стоявшим на столике с серебряными инкрустациями.
1: «Берегитесь, милорд. Вы теперь в руках Божьих». «В руках дьявола, хотите вы сказать?» — вскричал Бекингем, повышая голос, чтобы привлечь внимание людей в соседней комнате, но еще прямо не взывая о помощи. «Подпишите, милорд, подпишите приказ об освобождении леди Винтер», — настаивал Фельтон, протягивая герцогу бумагу. «Вы хотите меня принудить? Да вы смеетесь надо мной! Эй, Патрик! Подпишите, милорд! Ни за что! Ни за что!» «Ко мне!» — крикнул герцог и схватился за шпагу. Но Фельтон не дал ему времени обнажить ее. На груди он держал наготове нож, которым ранила себя миледи, и одним прыжком бросился на герцога. В эту минуту в кабинет вошел Патрик и крикнул: «Милорд, письмо из Франции!» «Из Франции!» — воскликнул Бекингем, забывая все на свете и думая только о том, от кого это письмо. Фельтон воспользовался этим мгновением и всадил ему в бок нож по самую рукоятку. «А, предатель!» — крикнул Бекингем. «Ты убил меня!»
2: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
1: «Убийство!» — завопил Патрик. Фельтон, пытаясь скрыться, оглянулся по сторонам и, увидев, что дверь открыта, ринулся в соседний зал, где, как мы уже говорили, ждала приема депутация Ла-Рошелли, бегом промчался по нему и устремился к лестнице, но на первой ступеньке столкнулся с лордом Винтером. Увидев мертвенную бледность Фельтона, его блуждающий взгляд и пятна крови на руках и лице, лорд Винтер схватил его за горло и закричал:
4: «Я это знал! Я догадался, но, увы, минутой позже, чем следовало! О, я несчастный! Несчастный!»
1: Фельтон не оказал ни малейшего сопротивления. Лорд Винтер передал его в руки стражи, которая в ожидании дальнейших распоряжений отвела его на небольшую террасу, выходившую на море, а сам поспешил в кабинет Бекингема. На крик герцога, на зов Патрика, человек, с которым Фельтон встретился в вестибюле, вбежал в кабинет. Герцог лежал на диване и рукой судорожно зажимал рану.
0: «Лапорт!»
1: — произнес герцог угасающим голосом.
0: «Лапорт, ты от нее?»
5: «Да, ваша светлость», — ответил верный слуга Анны Австрийской. «Но, кажется, я опоздал».
0: «Тише, Лапорт, вас могут услышать. Патрик, не впускайте никого. Ах, я так и не узнаю, что она велела мне передать. Боже мой, я умираю!»
1: И герцог лишился чувств. Между тем лорд Винтер, посланцы Ла-Рошелли, начальники экспедиционных войск и офицеры свиты Бекингема толпой вошли в комнату. Повсюду раздавались крики отчаяния. Печальная новость, наполнившая дворец стенаниями и горестными воплями, вскоре перекинулась за его пределы и разнеслась по городу. Пушечный выстрел возвестил, что произошло нечто важное и неожиданное. Лорд Винтер рвал на себе волосы. «Минутой позже», — восклицал он, — «одной минутой! О, боже, боже, какое несчастье!» Действительно, в 7:00 утра ему доложили, что у одного из окон замка висит веревочная лестница. Он тотчас бросился в комнату миледи и увидел, что комната пуста, окно открыто, прутья решетки перепилены. Он вспомнил словесное предостережение Д'Артаньяна, переданное через его гонца, затрепетал от страха за герцога, бегом кинулся в конюшню, не дожидаясь, пока ему оседлают коня, вскочил на первого попавшегося, во весь опор примчался в Адмиралтейство, спрыгнул во дворе наземь, взбежал по лестнице и, как мы уже говорили, столкнулся на верхней ступеньке с Фельтоном. Однако герцог был еще жив. Он пришел в чувство, открыл глаза, и в сердца всех окружающих вселилась надежда.
0: «Господа», — сказал он, — «оставьте меня одного с Лапортом и Патриком». «А, это вы, Винтер. Вы сегодня утром прислали ко мне какого-то странного безумца. Посмотрите, что он со мной сделал. «О, милорд!» — вскричал барон. «Я навсегда останусь неутешным!»
5: «И будешь неправ, милый Винтер», — возразил Бекингем, протягивая ему руку. «Я не знаю ни одного человека, который заслуживал бы того, чтобы другой человек оплакивал его всю свою жизнь. Но оставь нас, прошу тебя».
0: Барон, рыдая, вышел. В комнате остались только раненый герцог, Лапорт и Патрик. Приближенные герцога искали врача и не могли найти его.
5: «Вы будете жить, милорд, вы будете жить», — твердил, стоя на коленях перед диваном, верный слуга Анны Австрийской.
0: «Что она мне пишет?»
5: — слабым голосом спросил Бекингем, истекая кровью. Он пересиливал жестокую боль, чтобы говорить о той, кого любил.
0: «Что она мне пишет? Прочитай мне ее письмо».
5: «Как можно, милорд?» — испугался Лапорт.
0: «Повинуйся, Лапорт. Разве ты не видишь, что мне нельзя терять время?»
5: Лапорт сломал печать и поднес пергамент к глазам герцога. Но Бекингем тщетно пытался разобрать написанное.
0: «Читай же!» — приказал он. «Читай, я уже не вижу. Читай, ведь скоро я, быть может, перестану слышать и умру, так и не узнав, что она мне написала».
5: Лапорт не стал больше возражать и прочитал. «Милорд, заклинаю вас всем, что я выстрадала и за вас, и ради вас с тех пор, как я вас знаю. Если вам дорог мой покой, прекратите ваши обширные вооружения против Франции и положите конец войне. Ведь даже вслух все говорят о том, что религия — только видимая ее причина, а втихомолку утверждают, что истинная причина — ваша любовь ко мне. Эта война может принести не только великие бедствия Франции и Англии, но несчастье вам, милорд, что сделает меня неутешной. Берегите свою жизнь, которой угрожает опасность и которая станет для меня драгоценной с той минуты, когда я не буду вынуждена видеть вас врага. Благосклонная к вам Анна». Бекингем собрал остаток сил, чтобы выслушать все до конца. Затем, когда письмо было прочитано, он спросил с оттенком горького разочарования в голосе:
0: «Неужели вам нечего передать мне на словах, Лапорт?»
5: «Да как же, ваша светлость? Королева поручила мне сказать вам, чтобы вы были осторожны. Ее предупредили, что вас хотят убить».
0: «И это все? Все?» — нетерпеливо спрашивал Бекингем.
5: «Она еще поручила мне сказать вам, что по-прежнему вас любит».
0: «Ах, слава богу!» — воскликнул Бекингем. «Значит, моя смерть не будет для нее безразлично».
5: Лапорт залился слезами.
0: «Патрик», — сказал герцог, — «принесите мне ларец, в котором лежали алмазные подвески».
5: Патрик принес его, и Лапорт узнал ларец, принадлежавший королеве.
0: «А теперь белый атласный мешочек, на котором вышит жемчугом ее вензеля».
5: Патрик исполнил и это приказание.
0: «Возьмите, Лапорт», — сказал Бекингем. — «Вот единственные знаки ее расположения, которые я получил от нее. Этот ларец и эти два письма. Отдайте их ее величеству. И как последнюю память обо мне».
5: Он взглядом поискал вокруг себя какую-нибудь драгоценность.
0: «Присоедините к ним».
5: Он снова стал искать что-то взглядом, но его затуманенные близкой смертью глаза — различили только нож, который выпал из рук Фельтона и еще дымился алой кровью, расплывшейся по лезвию.
0: «Присоедините этот нож»,
5: — договорил герцог, сжимая руку Лапорта. Он смог еще положить мешочек на дно ларца и опустить туда нож, знаком показывая Лапорту, что не может больше говорить. Потом, забившись в предсмертной судороге, которую на этот раз он был уже не в силах побороть, скатился с дивана на паркет. Патрик
1: громко закричал. Бекингем хотел в последний раз улыбнуться, но смерть остановила его мысль, и она запечатлелась на его челе, как последний поцелуй любви. В эту минуту явился взволнованный врач герцога. Он был уже на борту адмиральского судна, и пришлось послать за ним туда. Он подошел к герцогу, взял его руку, подержал ее в своей и опустил. «Все бесполезно», — сказал он. «Герцог умер».
4: «Умер! Умер!» —
1: закричал Патрик. На его крик вся толпа хлынула в комнату, и повсюду воцарилось отчаяние, горестное изумление и растерянность. Как только лорд Винтер увидел, что Бекингем испустил дух, он кинулся к Фельтону, которого солдаты по-прежнему стерегли на террасе дворца.
4: «Негодяй!» —
1: сказал он молодому человеку, к которому после смерти Бекингема вернулось спокойствие и хладнокровие, по-видимому, не оставившие его до конца.
4: «Негодяй! Что ты сделал?»
5: «Я отомстил за себя», — ответил Фельтон.
4: «За себя», — повторил барон. «Скажи лучше, что ты послужил орудием этой проклятой женщины. Но, клянусь тебе, это будет ее последним злодеянием».
5: «Я не понимаю, что вы хотите сказать», — спокойно ответил Фельтон. «Я не знаю, о ком вы говорите, милорд. Я убил герцога Бекингема за то, что он дважды отклонил вашу просьбу произвести меня в чин капитана. Я наказал его за несправедливость, вот и все».
1: Винтер, ошеломленный, смотрел на солдат, вязавших Фельтона, и поражался подобной бесчувственности. Одна только мысль омрачала спокойное лицо Фельтона. Когда к нему доносился какой-нибудь шум, наивному пуританину казалось, что он слышит шаги и голос миледи, которая явилась кинуться в его объятия, признать себя виновной и погибнуть вместе с ним. Вдруг он вздрогнул и устремил взор на какую-то точку в море, которая во всю ширь открывалась перед ним с террасы, где он находился. Орлиным взором моряка он разглядел то, что другой человек принял бы на таком расстоянии за покачивающуюся на волнах чайку. Парус шхуны, отплывавший к берегам Франции. Он побледнел, схватился рукой за сердце, которое готово было разорваться, и понял все предательство миледи. «Прошу вас о последней милости, милорд», — обратился он к барону. «А какой?» — спросил лорд Винтер. «Скажите, который час?» Барон вынул часы. «Без 9:10», — ответил он. Миледи на 1.5 часа ускорила свой отъезд. Как только она услышала пушечный выстрел, возвестивший роковое событие, она приказала сняться с якоря. Судно плыло под ясным небом на большом расстоянии от берега.
4: «Так было угодно Богу», —
1: сказал Фельтон с покорностью фанатика, не в силах, однако, отвести глаза от крохотного суденышка, на палубе которого ему чудился белый призрак, той, для кого ему предстояло пожертвовать жизнью. Лорд Винтер проследил за взглядом Фельтона, перевел вопрошающий взор на его страдальческое лицо и все отгадал. «Сначала ты один понесешь наказание, негодяй», — сказал он Фельтону, который, неотступно глядя на море, покорно подчинялся уводившим его солдатам. «Но клянусь памятью моего брата, которого я горячо любил, твоей сообщнице не удастся спастись». Фельтон опустил голову и не проронил ни слова. А лорд Винтер сбежал с лестницы и поспешил в гавань.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: Глава 30. Во Франции. Когда английский король Карл I узнал о смерти Бекингема, его первым и самым большим опасением было, как бы эта страшная весть не лишила ларошельцев бодрости духа. Поэтому он старался, как рассказывает Ришелье в своих мемуарах, скрывать ее от них, возможно, дольше. Он приказал запереть все гавани своего государства и тщательно следить за тем, чтобы ни один корабль не вышел в море до отплытия армии, которую снаряжал Бекингем, и за отправкой которой после его смерти король сам взялся надзирать. Он довел строгость этого запрета до того, что даже задержал в Англии датских послов, которые уже откланялись ему, и голландского посла, который должен был доставить в Флиссинген ост-индские корабли, возвращенные Карлом I Соединенным Нидерландам. Но так как он позаботился отдать этот приказ только через 5 часов после печального события, то есть в 2 часа дня, 2 корабля успели выйти из гавани. Один, как мы знаем, увозил миледи, которая уже догадывалась о том, что произошло, и еще больше уверилась в своем предположении, увидев, что на мачте адмиральского корабля поднят черный флаг. Что касается 2-го корабля, мы расскажем после, кто на нем находился и каким образом он отплыл. За это время, впрочем, в лагере под Ла-Рошелью не случилось ничего нового. Только король, очень скучавший, как всегда, а в лагере, пожалуй, еще больше, чем в других местах, решил уехать инкогнито в Сен-Жермен, провести там День Святого Людовика и попросил кардинала снарядить ему конвой всего из 20 мушкетеров. Кардинал, которому иногда передавалась скука короля, с большим удовольствием предоставил этот отпуск своему царственному помощнику, обещавшему вернуться к 15 сентября. Господин де Тревиль, уведомленный его высокопреосвященством, собрался в дорогу. И зная, что его друзья по неизвестной ему причине испытывают сильное желание и даже настоятельную потребность вернуться в Париж, разумеется, включил их в конвой короля. 4 молодых людей узнали эту новость через 1/4 часа после господина де Тревиля, так как им первым он сообщил о ней. Вот когда Д'Артаньян особенно оценил милость, которую оказал ему кардинал, наконец-то позволив перейти в мушкетеры. Если бы не это обстоятельство, Д'Артаньяну пришлось бы остаться в лагере, а его товарищи уехали бы без него. Нечего и говорить, что их побуждало вернуться в Париж мысль о той опасности, которая угрожала госпоже Бонасье при встрече в Бетюнском монастыре с ее смертельным врагом Миледи. Поэтому, как мы уже сказали, Арамис немедленно написал той самой турской Белошвейке, у которой были такие влиятельные знакомства, чтобы она и спросила у королевы разрешение для госпожи Бонасье выйти из монастыря и удалиться в Лотарингию или Бельгию. Ответ не заставил себя долго ждать, и через 9-10 дней Арамис получил следующее письмо. «Любезный кузен, вот вам разрешение моей сестры взять нашу юную служанку из Бетюнского монастыря, воздух которого, по вашему мнению, вреден для нее. Моя сестра с большим удовольствием посылает вам свое разрешение, так как она очень любит эту славную девушку и надеется в случае надобности быть ей полезной и в дальнейшем. Целую вас, Мари Мишон». К этому письму было приложено разрешение, составленное в следующих выражениях. Настоятельнице Бетюнского монастыря надлежит передать на попечение того лица, которое вручит ей это письмо, послушницу, поступившую к ней в монастырь по моей рекомендации и находящуюся под моим покровительством. В Лувре 10 августа 1628 года Анна. Можно себе представить, какую пищу веселому остроумию молодых людей давали эти родственные отношения Арамиса с Белошвейкой, называвшей королеву своей сестрой. Но Арамис Два-три раза густо покраснев в ответ на грубоватые шутки Портоса, попросил своих друзей впредь не возвращаться к этой теме и заявил, что если они скажут ему по этому поводу хоть одно слово, он больше не прибегнет в такого рода делах к посредничеству своей кузины. Поэтому о Белошвейке больше не упоминалось в разговорах четырех мушкетеров, которые, к тому же, добились того, чего хотели. Получили разрешение взять госпожу Бонасье из Бетюнского монастыря кармелиток. Правда, от этого разрешения им было мало пользы, пока они находились в лагере под Ла-Рошелью, иначе говоря, на другом конце Франции. А потому Д'Артаньян уже собирался откровенно признаться господину де Тревилю, для чего ему необходимо уехать и попросить у него отпуск, как вдруг господин де Тревиль объявил ему и его трем товарищам, что король едет в Париж с конвоем из 20 мушкетеров и что они назначены в число конвойных. Друзья очень обрадовались. Они послали слуг вперед с багажом и наутро выехали сами. Кардинал проводил его величество от Сюржера до Мозе, и там король и его министр простились с взаимными изъявлениями дружеских чувств. Желая приехать в Париж к 23 числу, король как можно быстрее продвигался вперед. Однако в поисках развлечений он время от времени останавливался для соколиной охоты, своей излюбленной забавы, к которой некогда пристрастил его герцог де Люин. Когда это случалось, 16 мушкетеров из 20 очень радовались такому веселому времяпрепровождению, а остальные четверо проклинали все на свете, в особенности Д'Артаньян. У него постоянно звенело в ушах, что Портос объяснял следующим образом.
3: «Как мне сказала одна очень знатная дама, это значит, что о вас где-то вспоминают».
2: Наконец, в ночь на 23 число конвой проехал Париж и добрался до места своего назначения. Король поблагодарил господина де Тревиля и разрешил ему поочередно увольнять конвойных в отпуск на 4 дня с условием, чтобы никто из счастливцев под страхом заключения в Бастилию не показывался в публичных местах. Первые 4 отпуска, как легко догадаться, были даны нашим 4 друзьям. Более того, Атос выпросил у господина де Тревиля 6 дней вместо 4 и присоединил к ним еще 2 ночи. Они уехали 24-го в 5 часов вечера, а господин де Тревиль любезно пометил отпуск 25-м числом. «Ах, боже мой, по-моему, мы причиняем себе много хлопот из-за пустяков», сказал Д'Артаньян, как известно, никогда ни в чем не сомневавшийся. «В 2 дня, загнав 2-3 лошадей, это мне нипочем, деньги у меня есть, я доскочу до Бетюна, вручу настоятельнице письмо королевы и увезу мою милую не в Лотарингию и не в Бельгию, а в Париж, где она будет лучше укрыта, особенно пока кардинал будет стоять под Ла-Рошелью. А когда мы вернемся из похода, тут уж мы добьемся от королевы, отчасти пользуясь покровительством ее кузины, отчасти за оказанные нами услуги, всего, чего захотим. Оставайтесь здесь, не тратьте сил понапрасну. Меня и Планше вполне хватит для такого простого предприятия». На это Атос спокойно ответил.
3: «У нас тоже есть деньги. Я еще не пропил всей своей доли, полученной за перстень, а Портос и Арамис еще не всю ее проели. Стало быть, мы так же легко можем загнать 4 лошадей, как и 1. Но не забывайте, Д'Артаньян», — прибавил он таким мрачным голосом, что юноша невольно вздрогнул. «Не забывайте, что Бетюн — тот самый город, где кардинал назначил свидание женщине, которая повсюду, где бы она ни появлялась, приносит несчастье. Если бы вы имели дело только с 4 мужчинами, Д'Артаньян, я отпустил бы вас одного. Вы будете иметь дело с этой женщиной, так поедем же вчетвером, и дай бог, чтобы всех нас, да еще с 4 слугами в придачу, оказалось достаточно».
2: «Вы меня пугаете, Атос?» — вскричал Д'Артаньян. «Да чего же вы опасаетесь, черт возьми?»
3: «Всего», — ответил Атос.
2: Д'Артаньян внимательно поглядел на своих товарищей, лица которых, как и лицо Атоса, выражали глубокую тревогу. Не промолвив ни слова, все пришпорили коней и продолжали свой путь. 25 числа под вечер, когда они въехали в Аррас, и Д'Артаньян спешился у Золотой Бараны, чтобы выпить стакан вина в этой гостинице, Какой-то всадник выехал с почтового двора, где он переменил лошадь, и на свежем скакуне галопом помчался по дороге в Париж. В ту минуту, когда он выезжал из ворот на улицу, ветром распахнуло плащ, в который он был закутан, хотя дело происходило в августе, и чуть не снесло с него шляпу. Но путник вовремя удержал ее рукой, поймав уже на лету, и проворно надвинул себе на глаза. Д'Артаньян, пристально смотревший на этого человека, отчаянно побледнел и выронил из рук стакан.
3: «Что с вами, сударь?» — встревожился Планше.
2: «Эй, господа, бегите на помощь господину моему худо!»
3: Трое друзей подбежали и увидели, что Д'Артаньян и не думал падать в обморок, а кинулся к своему коню. Они преградили ему дорогу.
4: «Куда ты, черт побери, летишь, сломя голову?» — крикнул Атос.
5: «Это он!» — вскричал Д'Артаньян. «Это он! Дайте мне его догнать!»
4: «Да кто он?» — спросил Атос.
5: «Он! Этот человек!»
4: «Какой человек?»
5: «Тот проклятый человек, мой злой гений, который попадается мне навстречу каждый раз, когда угрожает какое-нибудь несчастье. Тот, кто сопровождал эту ужасную женщину, когда я ее в первый раз встретил. Тот, кого я искал, когда вызвал на дуэль нашего друга Атоса. Кого я видел утром того самого дня, когда похитили госпожу Бонасье. Я его разглядел. Это он! Я узнал его!»
3: «Черт возьми!» — задумчиво проговорил Атос.
5: «На коней, господа, на коней! Поскачем за ним, и мы его догоним!»
2: «Мой милый, примите во внимание», — удержал его Арамис, «что он едет в сторону, противоположную той, куда мы направляемся, что у него свежая лошадь, а наши устали, и, следовательно, мы их загоним даже без всякой надежды настичь его. Оставим мужчину, Д'Артаньян, спасем женщину».
5: «Эй, сударь!» — закричал конюх,
2: выбегая из ворот и кидаясь вслед незнакомцу.
5: «Эй, сударь! Вот бумажка, которая выпала из вашей шляпы! Эй, сударь, эй!»
2: «Друг мой», — остановил его Д'Артаньян, «хочешь полпистоля за эту бумажку?»
5: «Извольте, сударь, с большим удовольствием, вот она».
2: Конюх в восторге от удачной сделки вернулся на почтовый двор, а Д'Артаньян развернул листок бумаги.
3: «Что там?» — спросили обступившие его друзья.
6: «Всего одно слово», — ответил Д'Артаньян.
2: «Да», — подтвердил Арамис, «но это слово — название города или деревни».
3: «Армантьер», — прочитал Портос. «Армантьер. Не слыхал такого места».
6: «И это название города или деревни написано ее рукой», — заметил Атос.
2: «Если так, спрячем хорошенько эту бумажку. Может быть, я не зря отдал последние полпистоля», — заключил Д'Артаньян. «На коней, друзья, на коней!»
3: И четверо товарищей пустились вскачь по дороге в Бетюн.
1: Мы читали главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
0: Продолжение завтра в это же время.
7: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Анатолий Алексин. Фрагмент из рассказа «Домашнее сочинение». Читает Владимир Антоник.
1: Прежде всего, Дима принялся за большую энциклопедию. Ему в голову пришла мысль, что если прочитать эти тяжеловесные тома, написанные обо всем на свете, можно сразу стать всесторонне образованным человеком. Осилив за 10 дней том на букву «А», Дима перестал спать спокойно. Радости и трагедии, открытия и сражения, происходившие в разные года и эпохи, но словно бы объединенные начальной буквой своих имен, перемешались в голове, путались, наскакивали друг на друга. И все же Дима, вздохнув, принялся за второй том. Сначала он решил перелистать его, посмотреть картинки. И неожиданно остановился. Между 78 и 79 страницами лежал исписанный незнакомым ему почерком двойной лист, вырванный из обыкновенной тетрадки в линеечку. Письмо 1972 году. Домашнее сочинение ученика 9 класса Б Владимира Платова. «Бабушка!» — от неожиданности вскрикнул Дима. «Что тебе?» — раздался из другой комнаты бабушкин голос. «Ничего, я так просто. Хотел проверить, ты спишь или нет». «К счастью, не сплю, а то бы ты меня разбудил. Прости, пожалуйста». Дима решил сперва прочитать письмо сам. Судя по заголовку, ученик 9 класса Б должен был адресовать его не человеку, а году. Однако же первые же строчки свидетельствовали о том, что ученик не вполне подчинился заданию учительницы. «Дорогая Валя, Мария Никитична хочет, чтобы мы обращались к году, а я обращаюсь к тебе. К тебе, живущей в том самом году. Прошло 30 лет, как я написал это письмо. И вот ты его читаешь. Представь себе, что я стою рядом, вот здорово, и разговариваю с тобой. За это время произошло главное. Я получил ответ на вопрос, который мучил меня в школьные годы. Дома, на уроках и переменах я думал, кого же она все-таки любит, Лешку Филиппова или меня. Теперь я уже давно знаю, что ты любишь меня». А с Лешкой разговаривал на переменках просто для того, чтобы я немного поволновался. И еще потому, что вы оба занимались в литературном кружке. Это было единственное, что вас объединяло в ту далекую пору. Теперь уж я точно знаю. Все эти 30 лет я был ужасно счастлив от того, что ты любила меня, а не Лешку Филиппова. Хотя он хороший парень. Теперь-то уж хороший пожилой человек. Я сочувствовал ему все эти 30 лет. Но что поделаешь, Валечка, раз ты любишь меня? Тут уж ничего не поделаешь. Никогда не думал, что мечты могут сбываться с такой математической точностью. Мы работаем с тобой в одной больнице. Ты на 11 этаже, а я на 10. Сегодня мы с тобой вместе оперировали больного. Я позвал тебя на помощь, и ты спустилась ко мне. А потом мы оба спустились вниз, где ждала нас его мать, и сказали ей: «Все в порядке». Она не поверила, зарыдала, а мы стали уверять ее: «Опасности нет, опасности больше нет». Чтобы иметь возможность хоть раз сказать это, стоит жить на земле. Ты согласна? Потом мы вернулись домой. Валя маленькая, наша дочь, готовится к последним экзаменам в институте. Не знаю в каком, но это не имеет значения. А сын Сережа ушел на футбольный матч. Он вообще увлекается спортом. Тебе даже кажется, что чересчур похож на отца. Пусть хоть это послужит тебе утешением. Ведь ты любишь меня. На этом домашнее сочинение обрывалось. «Бабушка!» — крикнул Дима. «Что тебе?» Дима молчал. Бабушка появилась на пороге. Говорили, что когда-то она была очень веселой и даже любила петь. А потом стала тихой и, казалось, все время думала о чем-то одном. думала, думала. Она стала такой в тот февральский день 45-го года, когда пришло извещение о гибели ее сына Володи. Она всегда была уверена, что единственное, чего пережить невозможно, это гибель детей. Она и не пережила. Умерло ее веселье, умолкли песни, потухли глаза. И лишь через много лет, когда родился внук Дима, жизнь как бы вернулась к ней. Но не та, что была раньше, а совсем другая. Она стала бабушкой. «Это его сочинение», — сказал Дима. И протянул ей двойной тетрадный листок. Бабушка прочитала. Потом еще раз. Потом еще. Дима ждал. А она все водила глазами по строчкам. И Диме казалось, что это не кончится никогда. «А где эта Валя?» — спросил он тихо. «Валя Филиппова, как и раньше, живет над нами на 6-м этаже». «Филиппова?» — переспросил Дима. «Ну да. Она вышла замуж за Лешку?»
2: «Ее мужа зовут Алексеем Петровичем», — ответила бабушка. «Это тот, который все уступает дорогу в лифт, а потом сам не влезает? Какой-то чудак».
1: «Интеллигентный человек», — возразила бабушка. «И ее ты знаешь. Однажды, когда у тебя была высокая температура, мы позвали ее. Она сделала тебе укол, помнишь?»
2: «Еще бы».
1: Дима погладил себя по тому самому месту. «Она стала хирургом?»
2: «Нет, педиатром».
1: «Кем?»
2: «Детским врачом».
1: «И он тоже врач?» «Он преподает литературу, кажется, в институте».
2: «Ну да, он же занимался в литературном кружке. А сын их такой высоченный и неуклюжий».
1: «Очень талантливый мальчик», — сказала бабушка.
2: «Откуда ты знаешь?»
1: «Учится в аспирантуре, его зовут Володей». Когда начало темнеть, Дима спустился вниз и стал дежурить во дворе возле подъезда. Люди возвращались с работы. Одни торопились так, будто дома их ждал какой-то сюрприз. Другие шли медленно, на ходу о чем-то размышляя, будто и не расставались с делами. «Володя мечтал, что домой они будут возвращаться вдвоем», — вспомнил Дима. «Хорошо, чтоб сегодня она вернулась одна». Она подъехала на белой машине с красным крестом.
2: «Я только скажу моим мужчинам, чтобы не волновались, и сразу обратно», — сообщила она шоферу.
3: «Поешьте», — посоветовал он.
2: «Тогда, может, и вы?»
3: «Я уже поел».
1: Дима вошел в подъезд вслед за ней и тихо, смущенно сказал: «Простите, пожалуйста». «Что с тобой?» — спросила она с тревожным участием, будто предполагала, что он нуждается в медицинской помощи.
2: «Вам письмо».
1: «Мне?» Он впервые разглядел ее, хотя лампочка над дверью лифта светила тускло. Глаза были добрые, удивленные. «Письмо? Мне?» Она ткнула пальцем в пуговицу пальто, из-под которого виднелся край белого халата. На голове у нее была белая медицинская шапочка, которая, Дима это давно заметил, очень молодит женщин-докторов и всегда им к лицу. «Все еще красивая», — почему-то с огорчением подумал Дима и протянул ей Володина домашнее сочинение.
2: «Прочтите».
1: «Что это?» — с озорным любопытством спросила она, словно ожидала какого-то розыгрыша.
2: «Это письмо. Прочтите».
1: «Хорошо. Только поднимемся к нам», — предложила она, — «а то здесь темно».
2: «Нет, лучше тут», — ответил ей Дима.
1: Его голос насторожил ее. Она раскрыла чемоданчик и достала очки. «Лишь бы никто не вошел и не помешал ей», — думал Дима. «Лишь бы никто». Он даже привалился спиной к двери, готовый задержать непрошенного жильца. Она сняла очки. Белая шапочка уже не так молодила ее. Она медленно пошла вверх по лестнице, забыв, что в доме есть лифт.
2: «Скажите, пожалуйста», — срывающимся голосом крикнул вдогонку Дима, — «вы любили его?»
1: Она обернулась. «Вы любили его?» — почти шепотом, изумляясь собственной храбрости, повторил он. «Я любила его», — ответила она. Сделала несколько шагов, вновь обернулась и добавила: «И я ему навсегда благодарна».
2: «За что?» —
1: — спросил Дима.
4: «За все», — тихо сказала она. «За все».
0: Мы читали фрагмент из рассказа Анатолия Алексина «Домашнее сочинение». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделение группировки войск «Север» сжимает кольцо окружения в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что в котле нанесено поражение противнику в районах Варваровки, Грачевки, Резникова и Хрипунов. Идут бои за Бузово. Одновременно российские войска расширяют внешнюю зону контроля у Новоалександровки, Петропавловки и Приколотного. Удары также нанесены по подразделениям противника в Сумской области, добавили в оборонном ведомстве. Более 100 миллионов потенциально опасных воздействий на избирательные ресурсы были заблокированы в ходе выборов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
2: За прошедший период было зафиксировано более 1000 волн DDoS-атак на задействованные инфраструктуры Российской Федерации, которые задействованы именно в избирательном процессе. Атаки осуществлялись преимущественно из-за рубежа. В основном его блокировали, конечно, наши коллеги, как могли. Откуда идут? Великобритания, Украина, Бразилия, Индонезия, даже из Индии. Также наблюдался трафик с подмененными российскими IP-адресами с международных стыков.
1: В частности, по словам Памфиловой, атаки были направлены на систему дистанционного электронного голосования, а также на цифровые ресурсы ЦИК. В ближайшие недели планируется новая встреча России и Соединенных Штатов, посвященная устранению раздражителей в двусторонних отношениях. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Он подчеркнул, что подобные консультации между сторонами приобрели регулярный характер и рассматриваются Москвой как важный инструмент снижения напряженности. По словам дипломата, формат экспертных контактов позволяет последовательно разбирать накопившиеся проблемы. В дипломатическом обиходе под раздражителями понимают комплекс взаимных претензий, в том числе вопросы дипломатической собственности, визового режима, ограничений деятельности представительств. Дональд Трамп поручил переоборудовать триумфальную арку, которая строится в Вашингтоне, в передовой военный комплекс. Решение принято по просьбе вооруженных сил США и в целях обеспечения национальной безопасности. Трамп назвал будущий объект самой грандиозной аркой в мире. В комплексе планируют хранить и оперативно применять большое количество дронов, а также разместить запасы снайперских боеприпасов и позиции для снайперов. Изначально арку задумывали как памятное сооружение к 250-й годовщине подписания Декларации независимости. Ее высота должна составить 76 метров. Архитекторы и эксперты активно выражают обеспокоенность по причине смены функционала объекта, пишут американские медиа. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Воронеж. Памятник белому Биму «Черное ухо». Удивительная по красоте и очень трогательная скульптура. Памятник

0: Лента, кстати, претендовала в свое время на премию «Оскар» в категории «Лучшая иностранная картина». Награду не получила, но запомнилась сразу и надолго. Мало кто сегодня знает, что для съемок шотландского сеттера-альбиноса так и не нашли. В результате выбрали сразу двух песиков – Стива, он же Степа, и его дублера – Дэнди. Лучшим актером оказался именно Степа. Он-то и сыграл в поразившей многих зрителей сцене в квартире во время сердечного приступа главного героя.
1: Имя на карте.
0: Сыграть любовь и сочувствие к чужому человеку, не хозяину, собака не способна. Поэтому Вячеславу Тихонову, исполнителю роли Ивана Ивановича, нужно было срочно подружиться со Степой. Актеру пришлось много времени провести со своим четвероногим коллегой. Бродить по лесам и болотам, охотиться, греться у костра. Затем, на короткий период, будущих партнеров по фильму разлучили. Нужно было, чтобы Степа заскучал. Чтобы только в одной очень сложной сцене он бы выплеснул всю искреннюю радость от встречи, не раньше. Эпизод отрепетировали сначала без собаки. И только когда все было готово, впустили белого Бима. Сняли с первого дубля.
1: Имя на карте.
0: Воронежский памятник по-своему необычен. Для основы взяли нержавеющую сталь. Но поскольку Бим был собакой белой масти, то его, только одно правое ухо и только одну лапу, сделали из бронзы. Сеттера изобразили в натуральную величину, без пьедестала, на маленьком возвышении, грустно вглядывающимся вдаль и преданно ждущим хозяина. Что ж, получилось очень нереалистично. Не зря скульптура стала символом милосердия, любви и доброты. Первая в мире собака – литературный герой, а не реальный персонаж, которого запечатлели в бронзе. Воронеж. Памятник белому Биму, черное ухо.
1: Имя на карте.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: «Уходить нам надо, уходить», — подумал Никитин и тут же услышал низкий голос Геда, лихорадочно пытаясь понять немецкие фразы. «Я вчера была у врача, у меня все в порядке, я слежу за своим телом, англичанин». Она, сонно улыбаясь, медлительно погладила свою грудь и бедра. «Я хорошая артистка стриптиза, я здесь выступаю вечером. Ты посмотри, какая у меня грудь, пощупай. И посмотри, какие бедра, как у мальчика. Ты кто, англичанин?» «Нет». «Поляк? Югослав?» «Нет». «Может, русский?» «А разве русские здесь бывали?» «Бывал один симпатичный человек, только шпион». «Почему шпион?» «Русские все шпионы». «Это фантастика, милая Гада». «Я вижу, ты медленно возбуждаешься», — сказала она и хрипловато рассмеялась. «Может, ты этот? Может, ты другого хочешь? Не бойся, я умею все делать». «Нет, милая, я ничего не хочу». «Уходить, сейчас же уйти отсюда, сказать об этом Самсонову», — подумал Никитин, испытывая тревожную и душную тесноту во всем теле и уже совершенно не понимая, не видя смысла происходившего на экране. Мелькали там те же голые фигуры мужчин и женщин. Он со смешанным чувством отвратительного страха, брезгливости и бессмысленности положения наконец повернулся к Самсонову и на первый взгляд не узнал его. Самсонов, придавленный в угол крупным телом другой девицы, мотал лиловым среди тьмы лицом, бормотал что-то ненатурально сердитым голосом. Он словно оправдывался, оборонялся растерянной усмешкой, и Никитин проговорил одним выдохом: «Все, пошли отсюда». Самсонов с задыханием

0: Мальчишка обратил на Никитина стекла очков, привстав, сказал в пустынный зальчик бара «Счет!». Заколебалась, откинулась занавеска правее экрана, и не спеша подошла белокурая официантка, выражая и ртом, и глазами целомудренную строгость умной студентки. Она положила два счета на столик, в ожидательной невозмутимости посветила ручным фонариком. Никитин не сумел просмотреть внимательно свой счет, потому что заметил, как мигом переменилось толстоватое лицо Самсонова, вскинутое к зажженному фонарику официантки, и голос его вскрикнул изумленно. «Откуда такой счет? Вы ошиблись. 150 марок. Мы заказывали только кока-колу. Позвольте, мы не пили вино». «У тебя нет денег, англичанин. Не знаешь цен?» Бесстрастным голосом проговорила официантка и наклонилась близко к нему. «Сколько ты можешь заплатить марок? Сколько у тебя всего денег?»
1: 100 марок», — запинаясь, солгал Самсонов. «Я могу заплатить только 100 марок».
0: «Давай 100». Сапно дыша носом, опасливо соображая что-то, Самсонов извлек из внутреннего кармана портмоне, порылся в нем непослушными пальцами, но когда вытягивал 2 50-марковые купюры, официантка цепким захватом отогнула край портмоне, крикнула внезапно визгливо: «Там еще есть деньги, давай, и ты плати, тоже нет денег?» И зажатым в кулачке ручным фонариком властно и грубо ткнула в лоб Никитину с искаженным злобой красивым лицом, и вся готовая к действию вплотную придвинулась, загородила экран. Никитин никак не предполагал этой ее грубости, этого насилия, но, понимая, что все теперь походило на угрозу и вымогательство, как-то обостренно уловил в углу подвала колыхание занавески, и двое мужчин боксерского сложения, один без пиджака в белой рубашке с распущенным узлом галстука, другой в темном свитере, поочередно вышли оттуда, демонстративно сели на высокие стульчики бара, спинами к залу покуривая, в безразличном молчании. «Фонарик надо использовать по назначению, уважаемая», — выговорил Никитин. «Так будет разумней». Он не раз переживал тягостные состояния связанных рук. То состояние, какое потом повторялось во сне, когда душная, унижающая тебя сила выворачивает плечи, железным обручем давит горло, смеется при виде твоей покорной беспомощности. И это было то, что могло случиться здесь, сейчас, в безлюдно зловещем подвальчике, здесь, в примитивной ловушке, отъединенной от наземного мира. Драка, избиение, грабеж, возможно, даже убийство. Сырая клака зловонных ходов, заброшенные колодцы городской канализации. Ни одного свидетеля вокруг никто никогда не сможет ни найти, ни узнать. И, молниеносно осознав собственную беспомощность, Никитин сразу подумал, что нет и не будет благоразумного смысла выказывать сопротивление официантке, проявленное ошеломленным Самсоновым. И еще стараясь быть спокойным, он небрежно пододвинул к себе свой счет 143 марки, потом счет Самсонова тоже 143 марки. Это была большая сумма, которая представилась ему ничтожно мизерной, малозначащей. Да-да, немедленно, не сомневаясь ни секунды, заплатить 300 марок и купить этим выход на ноябрьский воздух, приятный дождичек, мокрый асфальт. Какой никчемной, маленькой была эта сумма, покупающая возможность встать, откинуть тяжелую портьеру перед лестницей, подняться по ступеням из свинцовой полутьмы подземелья, из влажного запаха одеколона, исходящего от Геды, безучастно посасывающей вино, уйти от злобного лица белокурой официантки, которая, изогнувшись, стояла над ним в позе, изготовленной на все ударить, впиться ногтями в глаза. С ожиданием облегчения, думая лишь о первых шагах по лестнице, Никитин отсчитал в пакете 300 марок, равнодушно протянул их официантке, сказал «счет вместе», и она почти вырвала деньги у него. Он коротко и тихо бросил Самсонову: «Пошли к выходу, только быстрей». Официантка, собрав губы в жесткий комочек, выкладывала на стол сдачу мелочью. Двое мужчин все так же непроницаемо безразлично сидели спинами к нему стойки бара, покуривали молча. «Скорее, скорее!» — толкал себя Никитин. И вдруг, с ударившей в голову кровью, почувствовал, как Геда схватила его за локоть, впилась в рукав плаща, не давая ему встать, и тогда, сдерживаясь немыслимым напряжением,

0: Им воли, чтобы не оттолкнуть ее. Она сейчас завизжит, крикнет, что ее избивает, и тут начнется. Он мягко разжал вцепившиеся в его рукав ногти и встал, ощущая мерзостное отвращение к своей фальшивой улыбке. Нет, ничего особенного не случилось. К своему голосу и неестественно вежливой интонации удовлетворенного полученным удовольствием человека. «Данке шон, ауф видерзайн». Качнув животом стол, неуклюже вскочил следом Самсонов и, сопя, нагнув по бычьей голову, двинулся к выходу. И в ту же минуту Никитин пошел за ним и после того, как на пороге отбросил захватанную портьеру, пропитанную омерзительной пряной сыростью, и увидел счастливый дневной свет вверху крутой лестницы, он еще не очень верил, что там сзади не опомнится, не бросится вдогонку. Задыхаясь, они поднялись по каменным ступеням к выходу, откуда бело пробивался через стеклянную дверь реденький мерклый цвет осеннего дня. А когда открыли дверь, когда вышли на улицу, на свободу, на простор тротуара, на прочную твердость влажного асфальта, оба возбужденно вдохнули горький водянистый воздух Рейпербана и оглянулись по сторонам. «К чертовой матери отсюда!» — выговорил Никитин. «Ко всем чертям!» Швейцар стоял сбоку двери и сделал вид, что всецело занят соскребыванием пятнышка с борта зеленой шинели. Морщинистое измятое его лицо было неугодливым, а лживо сосредоточенным. И Никитин поймал себя на злом и тайном желании запомнить название бара и это место, и это лживое лицо, которое могло быть случайным и неслучайным знаком в его судьбе. «Интим-бар». Прочитал Никитин неоновую вывеску над дверью. Отличное название для бардака 101-го разряда. Потрясающее по невинности заведение. Вот как бывает, Платон.
1: «Ах, идиоты! Идиоты!»
0: — вскрикивал Самсонов в невылитой ярости и ударял кулаком по своему потному лбу.
1: 300 марок! Ограбили, изнасиловали средь бела дня, как сусликов, как глупцов ограбили!»
0: «Благодари Бога, что все кончилось более или менее, Платон», — уже веселее сказал Никитин. «Ну, что было делать? Заявить полиции, что ты возмущен неблагородством притона и будешь жаловаться канцлеру? Могло быть гораздо хуже. Учти, нас ограбили как англичан, но они еще не знали, кто мы. Ты слышал, милый лепет этой прелестницы Геда о русских? И обратил внимание на вышедших боксеров-мальчиков? Дредноуты в пограничных водах».
1: «Идиоты мы! Идиоты! Вот кто мы! 300 марок!»
0: «Бог с ними, с марками! Считай, что у нас их никогда не было. Точнее, любой гонорар в капстране — дурные деньги».
1: «А нет! Это уж нет! Прости! Я тебе должен 150, я их тебе верну! Расплата за идиотизм поровну!»
0: «Никаких денег, видишь ли, Платон, я у тебя не возьму. О 300 марках я уже забыл, не было их».
1: «А я не живу в долг, ты тоже запомни! О, простаки, глупцы, надо же было попасть в такое положение, дураки, ослы, болваны! И каким же сволочам мы попались?
0: Успокойся, все прошло, такое стоит дороже, все равно любопытно, ей-богу». Никитин говорил и даже посмеивался, успокаивая Самсонова, багрового от негодования, от неудовлетворенной злости, а сам чувствовал, что стиснутое внутри унизительное бессилие не расслабляется в нем до полного облегчения. Студенческое лицо белокурой официантки, грубо ударившей фонариком его в лоб, ее базарные слова «и ты плати», и без единого посетителя мрачный подвал, и те двое мужчин с сигаретами в ленивом угрожающем в ожидании за стойкой бары и Геда, и незаказанное вино. Все было примитивно разыгранным насилием, не имеющим никаких доказательств и улик против насилия. Ибо все случившееся выглядело обыденным, вполне естественным, и вино, и девицы за столиком, и мужчины за стойкой бара, готовые вступиться за оскорбленную и беззащитную девушку-официантку, которой не платят по счету. Виновных не было. Вернее, они были. Два зашедших в бар иностранца, желающих развлечься и позволивших себя ограбить, унизить, ударить.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
0: Это был первый гонорар. 3000 рублей. Первые деньги после длительного безденежья, полученные в кассе солидного издательства. 3 толстые плотные пачки, каждая перетянутая бумажной ленточкой, отмеченная печатью и какой-то росписью. Пачки эти приятно оттопыривали карманы его старенького пиджака, и он, выйдя из подъезда издательства на солнценосный воздух июньского дня, переживал прилив счастья и от впервые непривычно увиденной и такой знакомой фамилии над рассказом в толстом журнале, и от долгожданного богатства, сладострастно давившего пачками на грудь. В первом же табачном киоске он купил неправдоподобно дорогие папиросы «Герцеговина Флор», и в полусне наслаждения, забыв про долги, про неуютную с нечистыми обоями комнату, снимаемую им возле Павелецкого вокзала, пошел по улице, летний, пестрый, горячий, в тени облитых полуденным солнцем тополей. Он ликовал. Он глядел на лица прохожих и радостно думал: «Нет, они не знают, что его имя сейчас вроде бы отделилось от него, что везде в газетных киосках продают новый журнал, в котором напечатан его рассказ, им написанный, им рожденный за шатким обеденным столом той неуютной комнатки с отставшими пожелтевшими обоями, и никто не знает, что он, наконец, может заставить этих прохожих, этих незнакомых людей на улице восхищаться, грустить, удивляться, и что он богат сейчас». И отдаст долги комнатка обеда хозяйки и купит себе костюм, белье, ботинки, и еще останутся деньги для спокойной работы, чтобы снова удивлять людей и заставлять их преклоняться перед его благословенным талантом. На углу он долго ходил вокруг газетного киоска, рассматривая сквозь нагретое солнцем стекло обложки книг и журналов, однако боковым зрением наблюдал за прохожими, покупающими свежие газеты, последний номер «Огонька», и взгляд его поминутно останавливался на названии толстого журнала, в котором был напечатан его рассказ. Он все время помнил запах типографской краски, исходившей от прекрасной гладкой бумаги, где стояла его фамилия, от печатных знаков и фраз, странно и черно заполнявших первую страницу. Наизусть помнил начало рассказа, заранее представляя, что мог почувствовать человек, прочитав ее после заглавия «Однажды осенью», как казалось ему, дышавшего самым грустным запахом осени. Дождь шумел в саду, стучал по крыше, по навесу крыльца, ветер косо гнал по лужам темные кораблики опавших листьев. Он так неудовлетворенно работал над начальной фразой, уже написав весь рассказ, так длительно отшлифовывал ее, удлинял, сокращал, переставлял слова, убирал эпитеты, что она снилась ему как сладострастное наказание, как мука, но в этой муке было наслаждение, и оно не имело конца, оно не прекращалось. Покуривая папиросу, будто бы в состоянии рассеянной задумчивости, он ждал у киоска того сладкого тщеславного момента, когда кто-нибудь купит журнал с его рассказом, и про себя повторял наизусть начальную фразу, что должна обязательно броситься в глаза на первой же странице. Дождь шумел в саду, стучал по крыше. Какая все-таки это была отточенная, восхитительная фраза, заставляющая, конечно, читать дальше, не отрываясь, в особом грустном восторге перед осенними сумерками в маленьком городке на берегу реки с оголенным октябрьским садом. Лицо старика-продавца за стеклом киоска было до унылости будничным. Он продавал газеты, отсчитывал мелочь двумя обмотанными несвежими бинтами пальцами, после чего доставал из-под полочки бумажный кулечек и равномерно жевал, оставляя на подбородке крошки лимонных вафелек. «Что такое? Почему не покупают журнал?» — думал Никитин, глядя на вяло жующего продавца, который, разумеется, должен был отлично знать о серьезности и популярности толстого журнала и вышедший номер предлагать каждому. Сказать ему о журнале или не сказать? Он торчал у киоска минут 20, мешая здесь. Его толкали, и старик-продавец вдруг подозрительно уставился на него, привстав из-за кип газет, спросил скрипуче: «А вам что, молодой человек?» И тогда с запылавшим лицом он взял журнал со своим рассказом, просмотрел оглавление, полистал, раскрыл то место, где черным шрифтом ударяла невероятной новизной его фамилия, пробежал первые строчки, сказал не без сделанного удивления: «А, вышел». «Кто вышел? Кто вышел? Новенькая? Автор-то кто?» И по мышиному похрустывая вафелькой, продавец взглянул на фамилию, на заглавие рассказа, точно в безрадостную пустыню посмотрел. «Это мой рассказ», — с насильственным равнодушием человека, который перекупался в утомительном сиянии славы, сказал Никитин, испытывая томящее удовольствие от некоторой вопросительности в выцветших глазах продавца. «Вы автор? Вы пишете? Так, так. Никогда не видел таких молодых авторов. Вы, стало быть, писатель? Приятно видеть».
3: «Да, это мой рассказ», — повторил Никитин, нахмурясь, и полез за деньгами. «Дайте мне два журнала, то есть три журнала, пожалуйста. У меня нет ни одного экземпляра». Он явно солгал. У него было два авторских экземпляра, а ему хотелось купить всю стопку вот этих приятно отливающих фиолетовыми обложками, еще не тронутых никем журналов, что были в киоске, купить с необъяснимой и алчной жадностью, будто могли они в одну секунду исчезнуть из киосков, и тогда не будет печатных доказательств его авторства, так чудодейственно что-то решившего в его жизни».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: Прозаик Никитин, ты что ли? Опус свой скупаешь? Здоров, что ли?
3: Сильно окающий голос толкнулся в затылок Никитина, прозвучал бесцеремонно дерзким артистическим панибратством, и он поежился, ловя ладонью высыпаемую ему продавцом сдачу. Обернулся, увидел молодого поэта Василия Вихрова, уже печатавшегося, уже многим известного в литературных кругах. Был тот ржановолос, широкоплеч, шумен, похож на молодого Есенина не только молочно-здоровой деревенской внешностью, но и манерой читать стихи гулким баритоном на раскат. Никитин слышал его раз на студенческом вечере в университете.
2: «Прозаик! Талантище!»
3: Вихров в потертом помятом пиджаке, ворот поношенной рубашки распахнут, плохо причесанные волосы спадали на крепкий лоб, обрадованно, подобно веселому сельскому парню в порыве чувств, фамильярно облапил его сзади, говоря звучным распевом.
2: «Читал рассказ, читал, мы с тобой соседи в журнале, моя баллада там напечатана, не прочел? Прочти, а я твой опус прочел, хорошо, здорово! Как у тебя там огоньки шевелились в темноте? Что-то вроде так. Это, брат, прямо строка из стихов. Талантище ты, Никитин, прорвешь пелену и в Чехову на белом коне выйдешь. Молодец, прозаик, молодец!»
3: «Ты в какую сторону?» — спросил краснея Никитин и покосился на продавца, который пожевывал вафельки, прислушиваясь к барабанному баритону Вихрова. «Ты не в центр?»
2: «В центр, так в центр. Пошли. Гонорарий получил? Обмоем? Твой рассказ, первую ласточку и мою балладу. Посидим где-нибудь, поговорим за жизнь. Поедем в парк культуры на чистый воздух. У тебя... как? Дети не плачут? Жена не ждет? Теща со скалкой не встречает?»
3: «Нет, я один».
2: «Потопали на троллейбусную остановку, Чехов. Грех первый рассказ-то не отметить. Чтоб дорожку обмыть и выстелить чистенько, понимаешь ты, белой скатеркой в славу. Прозаик, чертище, божья искра у тебя, понимаешь ты?»
3: Никитин хорошо помнил, что сначала звенела в душе легкая праздничная радость. Наконец-то случилось важное в его жизни, удивительное. И от того, что напоминанием о случившемся лежали рядом на столике журнала с его рассказом, и от знойного солнечного июньского дня, чудесно сверкающего в густой листве центрального парка, в разноцветных стеклах летнего кафе, куда они зашли в эту дневную пору, и от первой выпитой рюмки, приятно затуманившей нескончаемые его муки работы по ночам, и от того, что открывалось новое и прекрасное в его жизни, он неизбывно чувствовал веселую доброту, растроганность, щедрость, любовь ко всем людям, к предметам, к прохладной тени на полу, к жаркому солнцу начавшегося лета. На терраску веяло запахами дерева, пресной листвы, нагретым воздухом чистеньких и подметенных вокруг кафе аллей. Он с неприходящим наслаждением слушал Вихрова, много говорившего о поэзии прозы, о деталях рассказа, о боге, который волшебно водит кончиком пера в магические мгновения работы, о том, что некоторым фронтовикам-единицам выпала судьба, посчастливилось остаться в живых, чтобы сказать то, чего другие не скажут. И, слушая Вихрова, влюбленно глядел в его здоровое лицо, в искристые голубые глаза, страстные и горячечные увлеченностью пойманной мысли, на ржаные волосы, падавшие на лоб, и думал, какой все-таки любопытный парень этот Вихров, как самозабвенно верит в искусство и работу, в кристально отточенное изящество слова, над чем ежедневно мучился сам. Он слушал и укорял себя за то, что не знал его так близко раньше, до этой встречи, а знал лишь, что он воевал, заканчивал университет, печатался и слишком подчеркнуто окол, играя под простоватого парня.
2: Вихров произносил тосты за грубую и мужественную прозу, за женственную поэзию, за всю литературу, за ненормальных человеческих особей, так называемых писателей, которые выдумывают вторую жизнь божественной воли и воображения. Потом Вихров начал читать последние еще не опубликованные лирические стихи.
3: А Никитин чем больше пил, тем больше восторгался Вихровым, его талантом, умом, душевной тонкостью, и после каждого прочитанного стихотворения говорил: «Великолепно, здорово, отлично!» и порывался обнять его в избытке восхищения, и окончательно покоренный, раскрытый, обнаженно добрый, дважды поцеловал его, едва не плача от любви. Но, растроганный наплывом восторга и доброты, он с внутренним ликованием все время помнил: судьба поставила значительную и драгоценную веху на нелегком его пути. Да, начиналась новая полоса его жизни, долгожданная, счастливая. Этот первый напечатанный в толстом журнале рассказ должны заметить. Появятся статьи на полосах газет, мнения критиков, единодушно утверждающие свежий дар одними даже заголовками: «талантливый рассказ» или «талантливая лирическая проза». И будет радостное признание, начало известности. Имя его откроется лучезарной вспышкой и станет любимым. И сбудется, наконец, давняя и лелеянная его мечта, как бы пришедшая из сладкого сна. Он едет в метро, в троллейбусе, случайно бросает взгляд на девушку, читающую книгу, и видит свое имя на обложке, свои строчки на страницах, знакомые фразы, его фразы. Он хлопнул дверью и сбежал с крыльца под шумящий дождь в тополях. «Я не встречу», — сказал он грубо, — «прощай». «Нет», — сказала она и погладила его по плечу, — «я приеду, даже если ты не встретишь». Он тоже произносил тосты, пил, предлагал выпить еще, слушал стихи Вихрова, умилялся и голосом Вихрова, и его совсем на днях написанной любовной лирикой, пронзительной, грустной туманностью ощущений двух людей, его и ее, что расстались осенью на вечернем полустанке, озаренном тлеющим над рельсами закатом, думал влюбленно, что несомненно и навсегда обрел сегодня друга, единомышленника, одинаково чувствующего, одинаково понимающего, и был одновременно переполнен неизбывной радостью. «Да, мы сидим здесь, а ведь напечатан мой рассказ, и впереди еще много будет рассказов».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
3: В этом летнем, немноголюдном кафе они сидели до сумерек и, не переставая, читали стихи, с жаром и страстью говорили о вечной магии точного слова. «Слушай, слушай, какая простота и гениальность! Звезда, печальная вечерняя звезда! Твой луч осеребрил увядшие равнины!» Или вот: «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, это же с ума сойдешь! Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, а ты вот вникни только! Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, как слезы первые любви. Написать такое и помереть спокойно можно. Великая литература, мировые гиганты». Спорили, соглашались, перебивали друг друга, плакали, теперь повторяя наизусть волшебные строки любимой прозы. «Тамань — самый скверный городишко из всех приморских городов России. В Вот удивительные начала рассказа, вот удивительное колдовство настроения. Лермонтов бесподобен. А Чехов? Как он умел заканчивать свои рассказы? Помнишь фразу «Мисюсь, где ты?» Опять произносили тосты, пили на десерт какой-то парфюмерно-сладкий ликер, запивали его кофе, объяснялись друг другу в любви, клялись в верности литературе, глаголу и эпитету, во взаимной мужской дружбе оставшихся в живых фронтовиков. «Единицы нас, Вадим, остались! Единицы!» И, наконец, будто вынырнули из тумана, опомнились. Голубизна сумерек сгущалась в аллеях парка. Расплатились щедро и оба встали под насмешливый шепоток официантов. Видимо, несмотря на щедрую широту платившего по счету Никитина, он искренне обиделся, когда Вихров полез за деньгами, принимали их за не совсем нормальных людей. Разговор о литературе, крики, споры, слезы на глазах и обтрепанные пиджачки являли непонятные и загадочные противоречия. А когда пошли по аллее парка, подуло предвечерней прохладой по разгоряченным лицам. Вихров, потный, возбужденный, широко расстегнув на выпуклой груди рубашку, ржаные волосы прилипли ко лбу, охватил одной рукой Никитина и в хмельном упоении, не в силах остановиться, улыбаясь чему-то, начал читать стихи Бунина проникновенным, чуть охрипшим голосом. «Отличные стихи», — думал потрясенно Никитин, вслушиваясь в сниженный баритон Вихрова и вместе слушая счастливо поющую струнку в самом себе. «Все отлично, и мне не стыдно, что я немного пьян. Но почему вы встали и так рано ушли из такого уютного для разговора кафе?» И как-то невозможно было Никитину подумать и согласиться, что вот сейчас они выйдут из парка в толпы прохожих на темнеющих улицах, где бледным светом зажигались фонари, и расстанутся. То есть Вихров кончит читать стихи, перестанет говорить об алмазном блеске слова в поэзии Бунина, сядет в троллейбус, уедет куда-то на окраину Москвы, а он, Никитин, доедет в метро до Павелецкого вокзала и за углом переулочка увидит на втором этаже старого облезлого дома окно своей унылой комнатенки, пахнущей плесенью и обветшалой древней мебелью. Нет-нет, их разговоры, восторг, их доброту друг к другу, к литературе, ко всем людям невозможно было просто так прервать, закончить. Ведь все было сегодня необыкновенно. «Честное слово, Василий, мне не хочется домой, рано еще», — сказал Никитин. «Может, пойдем пешком до центра?» Тогда Вихров предложил на посушок просвежиться по Москве-реке на водном трамвайчике, вечерами свободном, незаполненным пассажирами, курсирующим до Кунцево и обратно. Сесть можно на пристани в парке культуры, а сойти где-нибудь в городе. И Никитин обрадовался этому предложению. На речном трамвайчике зашли в буфет, чтобы выпить по последней рюмке коньяку. И здесь Вихров, Дон Жуанский, мигнул буфетчице, низенькой полногрудой черноглазой в накрахмаленном халатике, нараспев прочитал ей лирическую строчку из блока, и каждый вечер в час назначенный. Буфетчица захихикала, расставляя на влажном пластике рюмки, кокетливо повела бровями. «Студенты, видать, стипендию получили, празднуйте». А Вихров приятельски обнял Никитина и сказал ей, что перед прекрасными очами прелестной женщины молодой талантливый писатель, и посоветовал ему немедленно подарить, сделать дарственную надпись на экземпляре журнала с рассказом «Пусть Вадим читает, народ». Никитин, сконфуженно переспрашивая ее имя, тут же быстро сделал надпись в журнале под заглавием рассказа и, расплачиваясь за коньяк, принял вид богатого человека, не считающего деньги, не обратил внимания на сдачу, положенную буфетчицей на мокрое блюдечко. Затем, совсем одни, они сидели в нижнем ярко освещенном салоне, заказали зачем-то шампанское, Снова говорили, читали стихи, смеялись, обдуваемые водяной прохладой, нефтяным ветерком в открытые окна, за которыми шла, шумела мимо бортов москворецкая волна. Трясся пол от глухой вибрации винтов, город сдвигался, поворачивался куда-то, плыл огнями над гранитными набережными, и спустя немного стало в салоне хаотично, уютно и весело. Никитин был в состоянии любви обильного блаженства. Ему не жалко было снять рубашку. Сорил деньгами, угощал шампанским и шоколадом черноглазую буфетчицу, ее помощницу, сонную толстую женщину, угощал коньяком двух парней-матросов с наглыми загорелыми лицами, то и дело забегавших поглазеть, как гуляют в салоне два чокнутых человека, ничем не похожих на писателей. А буфетчица не без ложной угодливости приносила теперь на подносе бутылки прямо в салон. Никитин совал ей небрежно скомканные деньги, не спрашивал сдачу, потому что не прекращались тосты за литературу, за жизнь, за будущее, за прекрасных женщин. Потом Вихров, притомленный несколько, закрыл глаза и, подперев кулаком скулу, попробовал было затянуть густые ракочущие «Из-за острова на стрежень». Женщины подтянулись сначала дружно, но спохватились, зашикали друг на друга. «Тише, а то подумают, хулиганство». И, хихикая, стали показывать пальцем наверх, где на открытой палубе сидели, кутаясь в плащи, 2-3 пассажира. Они должны были сойти, кажется, в Кунцеве. И в наркотическом угаре разговоров, в непрекращающемся возбуждении, Никитин время от времени не особенно отчетливо слышал голоса среди накуренного, оголенно освещенного салона. Видел незнакомые лица, женские, мужские, недоверчиво удивленные его щедростью, не близкие ему, не интересные. Почему эта буфетчица хихикает поминутно и морщит губы и поглядывает как-то намекающе? И почему у нее красивые глаза и какой-то плоский некрасивый рот? И тогда притупленный укол мутного стыда. Что же со мной происходит? Зачем я это делаю? Словно отрезвлял его. Только в 12 часу они сошли с трамвайчика вблизи кинотеатра «Ударник». И Никитин, еще не остывший, еще расслабленный всем этим необычным днем и необычным вечером, начал убеждать Вихрова, что посадят его в такси. Не пойдет домой, пока не проводят его до такси. И они двинулись к стоянке по набережной в сторону Балчуга, спотыкаясь, часто останавливаясь возле каменного парапета, чтобы закурить, курили же беспрерывно, и до конца высказать свою расположенность друг к другу, найденное единство душ, и еще раз напомнить о том, что обязательно должны встречаться. Им повезло. Зеленый огонек такси одиноко замерцал на повороте из провала Пятницкой, приближаясь к стоянке около моста. Они заорали «Алло!», замахали руками, машина затормозила. Они по-братски обнялись, расцеловались, и Никитин вдруг остался один. Неуспокоенный, взбудораженный, казалось, вмиг мелькнувшими часами разговора, питья, курения, единомыслия, восторженных открытий, и вроде сейчас ему не хватало чего-то. На Овчинниковской набережной, напротив кинотеатра «Заря», без зажженных реклам по ночному темного, на углу пригашенной Пятницкой, редко желтеющей верхними окнами, сидела на парапете под фонарем группа парней. И, вероятно, после киносеанса они, посмеиваясь, переговаривались, поплевывали слинцой в черно-маслянистую воду канавы. Один сутуловатый, кряжистый, в коротеньком пиджачке, мотая широкими брюками, как бы от нечего делать, для собственного развлечения выбивал чечетку на тротуаре. «Эй, друг, нет закурить!» Парень этот свистнул, завидев на набережной одинокого Никитина, и когда тот, слегка пошатываясь, подошел, охотно протягивая пачку «пожалуйста», парень беззастенчиво стремительно подцепил ногтями сигарету, поинтересовался, кивнул на остальных. «Всем даешь? У всех кончилось. Пусто у нас, кореш?» «Да-да, конечно, закуривайте, ребята». Его обступили, толкаясь, и потянулись к пачке. Быстрые пальцы жадно выдергивали сигареты. Под светом фонаря окружили его чужие лица. Молодые, настороженные, чудилось недоверяющие его щедрости. Но от того, что было сегодня в парке культуры и в светлом салоне речного трамвайчика, от того, что сегодня свершилось в его жизни, он, рассовывая в руки парней сигареты, улыбался им, говорил с наивной широтой счастливца: «Какая же это ерунда, ребята! Догадываюсь, нет денег на сигареты. Все мне знакомо. У меня бывало ни копейки». «Что?» — спросил кряжистый парень, подозрительно ощупывая Никитина остро раскосыми глазами.
4: «Что сказал?»
3: «Я очень хочу купить вам всем сигареты, ребята, ведь я знаю, что такое, когда нет ни копейки», сказал Никитин, кивая, подхваченный соучастливой добротой к ним и ничуть не разочарованный этой встречей, где нужна была его помощь, на этой затихшей до рассвета пятницкой с потушенными рекламами маленького кинотеатра «Заря» в синевато-летней прозрачности ночи. «Да-да», — подумал он, — «мне не хочется идти домой. Я могу хоть целую ночь бродить по Москве, встречать поздних прохожих, закуривать, знакомиться, разговаривать с ними, вот как с этими парнями. Как это прекрасно — знакомиться с людьми!» «Знаете что?» — сказал Никитин дружелюбно и просто. «Если Балчук не закрыт, пойдемте в ресторан, купим сигарет, какого-нибудь вина выпьем, поговорим. Хотите, ребята?»
2: «За чей счет? Кто платить будет?» — спросил кряжистый парень в коротеньком пиджачке, но подумал и сейчас же толкнул кого-то в сторону ресторана «Балчук» за мостом. «Дуй туда!»
3: И сразу двое парней бросились через пустынный мост к ресторану, светившему сквозь зашторенные окна. И видно было, как застучали они в задребезжавшую на всю улицу стеклянную дверь. Затем появилась за стеклом фигура швейцара, донеслись требовательные голоса: «Открывай, папаша!» Но дверь не открылась. Темная фигура швейцара исчезла, после чего двое эти вернулись. Один из них возбужденным шепотом сказал что-то кряжистому парню, и тут, хмыкнув, Свинцова уперся глазами в переносицу Никитина, спросил, растягивая слова: «Ты фраер? Знал, что Балчик закрыт?» «Жаль, что ж, очень жаль», — разочарованно сказал Никитин и вздохнул. «А мне хотелось, ребята...»
5: «Врал Бухарик», — со злой игривой нежностью выговорил парень, и, откинув пятерней лохматые волосы, будто хотел ударить, подмигнул остальным, стоявшим молчаливой группой. «Угощать хотел, а денег нет. Денег-то у тебя ни копья».
3: Никитин смотрел на скуластое лицо его, не ощущая опасности, как не ощущают боли или насмешки сверхмеры счастливые люди, и было лишь непонятно, даже оскорбительно ему подозрение в обмане. «Нет», — сказал он искренне, — «ты напрасно. Деньги у меня есть».
5: «Врешь! Нету у тебя гроша. Я ну покажи!»
3: Угрожающе и требовательно крикнул парень, и в этом рисковатом «а ну» зазвучала нотка жесткой силы, и еще нечто хищное, ночное, возникло в раскосых глазах, в широких его скулах. И Никитин, уже трезвее от его недоброго взгляда, от этого неприятного голоса, увидел, как группка парней, исподлобно наблюдая за ними, чуть-чуть зашевелилась под фонарем и замерла в напряжении. «Сейчас что-то должно случиться», — подумал Никитин, разом почувствовав сквозной холодок в груди и понимая глупость положения, и не понимая того, что он зачем-то вроде бы должен оправдываться перед парнем. Усмехнулся обиженно ему. «Ты большой чудак, я вижу», — сказал Никитин, нащупал в заднем кармане скомканные деньги, наугад вынул новенькие 50 рублей и показал их. «Нет, я хотел с вами, ребята». И в ту же секунду рука парня крючкообразно мелькнула впереди. Движением защитительного инстинкта Никитин отдернул свою руку. Пальцы парня успели вцепиться в край 50-рублевки. Рванули к себе, выхватывая ее. Послышался звук разрываемой купюры, и парень торопливо отступил на шажок, выговаривая хриплой задышкой:
5: «А ну отдай всю бумагу, Бухарик! Отдай сюда!»
1: Мы читали главы из романа Юрия Бондарева «Берег». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Валентин Пикуль. Фрагмент из романа «Реквием каравану PQ-17». Читает Артем Карапетян.
1: Советский лесовоз «Ижора», груженный досками в Архангельске, производя ремонт в машине, отстал от обратного конвоя QP-8, который уже 7 дней пробирался из СССР в Англию. Караваны, идущие из СССР, именовались в обратном порядке не PQ, а QP. Лесовоз – скромный труженик, неказистый и старательный, каких немало блуждает по морям. В его холодной кают-компании над столом, что накрыт кухонной клеенкой, висел еще довоенный плакат «Все на борьбу за сокращение сроков стоянки». «Дадим стране самые высокие показатели труда». Вот эта «Ижора» имела несчастье напороться в океане прямо на Тирпица, флагмана всего гитлеровского флота. Целиакс обратился к командиру линкора с просьбой: «Капитан Цурзея, не откажите в любезности дать один залп из главного калибра по этим бревнам». На что получил презрительный ответ Топпа: «Вам известно, во что обходится Германии один бортовой залп моего Тирпица? Мы же стреляем чистым золотом». Столь драгоценный верзила не пожелал связываться с робким лесовозом, а поручил это дело миноносцам. Мы не знаем, что именно переживали советские люди на борту «Ижоры», когда увидели, что беспощадный противник уже выходит на дистанцию залпа. Во всяком случае, верно одно: они не спустили флага, хотя надеяться на снисхождение врага им никак не приходилось. Целиакс вел переговоры с эсминцами через радиофон. «Подойдите к нему ближе, начинайте прямой наводкой. Снарядов 10, я думаю, вполне хватит для такого корыта». Выпустили 10, 20, 30. «Ижора», которую рвали снарядами в куски, не тонула. Вдруг истошный вопль раздался в наушниках Целиакса. «Русские начали радиопередачу кодом». Дело принимало дурной оборот. Но тут во всю свою мощь заработали на Тирпице глушительные установки. Бум-бум-бум раздавалось в эфире. Ру-ру-ру-ру-ру-бум-бум-бум. Сильными помехами немцы забивали сигналы советского корабля. «Рассадите им радиорубку», — командовал Целиакс. Флот британской метрополии уловил трепетные сигналы. Адмирал Товей, державший флаг на линкоре «Кинг-Георг V», принял с вахты свежую квитанцию. Он был удивлен. «Их топят! Но где же координаты этой «Ижоры»?» Радист оборвал передачу. «Видимо, убит за ключом, сэр». Прошло полчаса. «Ижора» не тонула. Орудийные площадки эсминцев вдруг замолчали, словно в недоумении. «Продолжайте», — велел им Целиакс. «Фриц Ин», «Герман Шеман» и Z-25 снова открыли огонь. Элеваторы таскали и таскали к орудиям свежие снаряды, но вдребезги разбитая «Ижора» не сдавалась. Наконец обессиленный Целиакс понял, что эта бесподобная живучесть корабля вызвана наличием на нем нетонущего груза. «Все дело в том», — заметил при этом Топ, — «что у русских повышенный коэффициент прочности. Их изделия неказисты на вид, но зато они подвержены разрушению на самых высоких нормах международных стандартов». Увы, этот лесовоз превосходит все нормы. Целиакс, уже взбешенный, распорядился на эсминцы: «Пожалейте свои погреба! Если не взять снарядами, так черт уж с ними! Разоритесь на две торпеды!» Начался красивый и точный заход Фрица Инна в атаку на неподвижную цель. Дело простое, как на полигоне. Но красотой все и закончилось. Две торпеды выстелили свои следы мимо заколдованной «Ижоры». Командир Тирпица кривил в усмешке губы. «Кажется, этот русский пароход весь в дырках обойдется Германии намного дороже одного моего бортового залпа». Целиакс через радиофон велел эсминцам подойти к нему. «Я хочу видеть краску стыда на ваших лицах», — сказал адмирал командирам. Возле борта флагмана закачались, черпая воду низкими палубами, три неудачника эсминца. А еще дальше дымила «Ижора» со своими архангельскими досками. Целиакс выждал, когда притихнет рев вентиляторов. «Где ваша доблесть?» — заорал он. «Неужели вы не способны разломать даже этот плавающий сарай?» С мостика Z-25 гаркнул в рупор молодой командир. «Мы не виноваты, что сарай не горит и не тонет!» «Вы дождетесь, что он еще и вас потопит!» — ответил Целиакс. Фриц Ин, описав циркуляцию, вдруг поднял сигнал, чтобы все перед ним расступились и не мешали. На полной скорости, выбрасывая из труб пламя и копоть, он пошел прямо на Ижору. Сближение росло стремительно. Фриц Ин целился курсором так, чтобы пройти в притирку с бортом русского лесовоза. Рискованный маневр, но он удался противнику. Когда борта кораблей поравнялись, с эсминца сбросили за корму серию глубинных бомб, поставленных на кратчайшую дистанцию взрыва. Эти бомбы, едва коснувшись воды, сработали. Мощные взрывы, убивающие подлодки насмерть, ударили Ижору под самое ее днище, почти выталкивая корабль из моря, и только тогда лесовоз затонул. Помните, люди, эту Ижору.
0: Мы читали фрагмент из романа Валентина Пикуля «Реквием каравану PQ-17». Радиозвезда.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Более 1000 волн кибератак зафиксировали на избирательную инфраструктуру в дни выборов, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
2: Слава богу, успешных атак не было, несмотря на их мощь и силу. При этом уровень воздействия оценивается как очень высокий. Атаки совершались высокопрофессиональными, хорошо скоординированными группами с применением инструментов искусственного интеллекта. Атакующие использовали массовые DDoS-атаки с высокой емкостью. Наряду с атаками на веб-серверы, инфраструктуры голосования, а также совершались попытки целевых атак на телекоммуникационную инфраструктуру Российской Федерации в целом.
1: Элла Памфилова добавила, что попытки кибератак шли из Великобритании, Украины, Бразилии и стран Азии. Также, по ее словам, в ходе выборов заблокировали более 100 миллионов потенциально опасных воздействий на избирательные ресурсы. Министерство просвещения подготовило методические указания по внедрению искусственного интеллекта в образовательный процесс. Ученикам разрешено использовать нейросети для разработки планов, самопроверки и объяснения сложных тем. Учителя, в свою очередь, могут применять ИИ для создания тренировочных упражнений. Запрещено представлять тексты или проекты, полностью написанные нейросетью, как свои собственные работы. Также не допускается передача нейросетям конфиденциальной информации. Педагоги должны заранее обсудить с учащимися допустимые способы использования ИИ и возможные риски. Мужчина погиб на Камчатке после нападения медведя. Уточняется, что хищник разрушил забор и проник на объект, где работал погибший. Охотники и полиция ведут поиск хищника. Почему медведи так часто выходят к людям? Радио «Звезда» рассказал член Общественного совета Федерального агентства лесного хозяйства Николай Шматков.
3: Многие зоологи связывают это с бескормицей. Ну, например, в этом году невысокий урожай кедрового ореха. А кедровый орех – это очень серьезная такая одна из основных кормовых баз медведя, которая имеет большее значение для этого вида, чем, допустим, ягоды и грибы. Потому что кедровый орех жирнее, и для медведя он более такой значимый источник пищи. С другой стороны, сокращаются дикие места обитания животных из-за рубок, из-за пожаров, из-за строительства дорог, из-за строительства линий электрики. Передач.
1: Также стало известно, что медведь ранее растерзал двух мужчин в Томской области. Хищника нашли и ликвидировали, сообщили следователи. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Юлий Малис. Главы из книги «Николай Пирогов». Читает Сергей Алексяк.
4: Глава 3. В Дерпте профессорские студенты нашли приготовленные уже для них заранее квартиры. Пирогов поселился вместе с Корнух Троцким и Шиховским в довольно глухом месте, почти наискосок напротив дома профессора хирургии Мойера. Присланные в профессорский институт находились под командой профессора русского языка Василия Матвеевича Перевозчикова, перешедшего в Дерпт из Казани. Это был тип сухого, безжизненного, скрытого бюрократа из школы Магнитского, влияние которого прочитывалось на всей его деятельности и даже на самой физиономии. Перевозчиков повел будущих ученых гурьбой по профессорам. Для Пирогова было самым отрадным посещение дома профессора Мойера. Иоганн Христиан Мойер, или, как его по-русски звали, Иван Филиппович Мойер, занимавший тогда кафедру хирургии в Дерптском университете, был, по мнению самого Пирогова, замечательную и высокоталантливую личностью. Для характеристики его он прибегает к весьма меткому выражению – талантливый ленивец. Воспитанник Дерптского университета Мойер вскоре по окончании курса в 1813 году отправился в Павию к знаменитому хирургу Антонио Скарпа. Продолжительные занятия у Скарпа и посещение госпиталей Милана и Вены сделали из Мойера основательно образованного хирурга. Как профессор и хирург, Мойер своим практическим умом и обширными знаниями принес Пирогову большую пользу. Лекции Мойера отличались простотой, ясностью и пластичной наглядностью.

Студентов профессорского института, посвятивших себя изучению хирургии, в особенности пылкое отношение к занятиям со стороны Пирогова, оживило Мойера. Семья Мойера состояла из его тещи и семилетней дочери Кати. Теща Мойера Екатерина Афанасьевна Протасова, урожденная Бунина, сестра поэта Жуковского, заинтересованная, вероятно, молодостью и неопытностью Пирогова, взяла его под свое покровительство. В доме Мойера Пирогов познакомился с Жуковским. Благодаря заступничеству Екатерины Афанасьевны ему счастливо обошлась история с Перевозчиковым. Дело в том, что Перевозчиков считал своей обязанностью посещать студентов в разное время и внезапно. В один из таких визитов, когда он беседовал с сожителями Пирогова, последний, не заметив визитера, прошел прямо с улицы в свою комнату в шапке. Объяснив это неуважением к начальству, Перевозчиков послал в конце семестра в Петербург донесение, весьма неблагоприятное для будущего профессора. Последствия могли быть удручающими, однако Мойеру удалось оправдать своего ученика. Эта история еще теснее сблизила Пирогова с семьей Мойера. Екатерина Афанасьевна пригласила молодого человека постоянно обедать у них. А перед переездом на квартиру в клинику он прожил в доме Мойера даже несколько месяцев. В клинике Пирогов прожил 4 года до самого отъезда за границу в одной комнате с другим профессорским студентом Федором Ивановичем Иноземцевым. Резкая разница во всем складе характера, а также значительная разница лет – исключали всякую возможность сближения между двумя молодыми людьми. Прожив столько лет вместе, они остались совершенно чуждыми друг другу. Впоследствии Иноземцев занял обещанную Пирогову кафедру хирургии в Московском университете. Дербцкая жизнь Пирогова сложилась очень скромно. Весь погрузившись в занятия анатомией и хирургией, молодой ученый немногие свободные часы проводил преимущественно у Мойеров. Научный багаж, который привез Пирогов из Москвы в Дербт, был довольно легковесен. Но взамен того он привез с собой страстное желание учиться и неодолимую жажду знания. Во время московского студенчества Пирогов занимался больше всего анатомией, интерес к которой в нем возбудил талантливый и глубоко образованный преподаватель ее в Московском университете Лодер. Приехав в Дербт, Пирогов, никогда раньше не занимавшийся анатомией практически, не сделавший ни одной операции ни на живом, ни даже на трупе, не видевший вовсе операций на трупе, с жаром принялся прежде всего за препарирование и за операции на трупе. То обстоятельство, что Пирогова в первое время тянуло более к секционному, нежели к операционному столу, указывает на то, что он, по выражению Гиртля, считал путь к кафедре хирургии лежащим через анатомический театр, а не через заднее крыльцо министерских квартир. Не имея ни малейшего представления об экспериментальных научных занятиях, Пирогов с увлечением стал экспериментировать, стараясь решать вопросы клинической хирургии путем опытов над животными. Он желал таким образом, прежде нежели подвергнуть живого человека оперативному вмешательству, уяснить себе, как переносит подобное вмешательство организм животного. Он не смотрел на больного как на объект хирургического ножа, благодаря которому можно легко приобрести себе громкое имя. Такая постановка занятий указывала на глубоко научное направление 18-летнего юноши, на его стремление всесторонне и вполне освоиться с вопросом, прежде чем применять свои знания у постели больного. В первое же полугодие Пирогов взял у прозектора анатомического института доктора Вахтеля частный курс. Вахтель прочел одному только Пирогову вкратце весь курс описательной анатомии на свежих трупах и спиртовых препаратах. Ни один частный курс, слышанный им впоследствии в немецких и французских университетах, не принес, по признанию самого Пирогова, столько пользы, сколько курс, прочитанный Вахтелем.
Профессор же анатомии Цихориус, остроумный и даровитый человек, но большой поклонник Бахуса, ограничивался одним чтением

0: лекций и нисколько не интересовался занятиями Пирогова. Первое время занятиями молодых хирургов Пирогова, Иноземцева и Даля руководил Мойер и проводил с ними целые часы в анатомическом институте. Вскоре занятия Пирогова получили вполне самостоятельный характер. Их главным предметом была топографическая анатомия. Топографическая анатомия, иначе называемая хирургическую или анатомия областей, рассматривает взаимное расположение органов в определенной ограниченной части тела. Это была наука в то время новая, разрабатываемая преимущественно во Франции и Англии. В России же и даже в Германии ее почти не знали. Пирогов положил ее в основу своих занятий по хирургии, в особенности оперативной. Результаты направления, принятого Пироговым при своих занятиях, не заставили себя долго ждать. Медицинский факультет предложил на медаль хирургическую тему о перевязке артерий. Пирогов решил писать на эту тему. Препарировал, перевязывал артерию у собак и телят, занимался целыми днями. Представленная им на латинском языке работа в 50 пищих листов с рисунками с натуры, собственных его препаратов, вышла очень солидную и была удостоена факультетом золотой медали. О работе этой заговорили и студенты, и профессора. Продолжая заниматься исключительно анатомией и хирургией, Пирогов все более и более специализировался, и познания его в топографической анатомии становились все шире и глубже. Пирогов перестал даже посещать лекции по другим предметам. Помимо того, что он интересовался известным циклом медицинских наук, одиночные занятия в анатомическом институте, клинике и дома отучили его от слушания лекций. На теоретических лекциях Пирогов терял нить, дремал и засыпал. Ввиду этого молодой ученый считал посещение лекций непроизводительной для себя тратой времени, которое он, следовательно, крал от занятий своим специальным предметом. Занятие другими предметами так тяготило Пирогова, что он дошел до абсурдного решения не держать экзамена на доктора медицины. Когда он сообщил об этом Мойеру, последний убедил его отказаться от своего странного решения и уверил Пирогова, что экзаменаторы примут, наверное, во внимание его отличные занятия по анатомии и хирургии и отнесутся к нему снисходительно. Полагаясь на уверение Мойера, Пирогов в 1831 году приступил к сдаче докторского экзамена, несмотря на то, что почти не занимался прочими медицинскими науками. Желая из упрямства показать факультету, что он не сам идет на экзамен, а его посылают насильно, Пирогов, по собственному признанию, отколол весьма неприличную штуку. В Дерпте тогда и долгое время спустя экзамен на степень производился на дому у декана. Докторант присылал на дом к декану обыкновенно чай, сахар, несколько бутылок вина, торт и шоколад для угощения собравшихся экзаменаторов. Пирогов ничего этого не сделал. Декан Радке принужден был подать экзаменаторам свое угощение. Жена Радке, как Пирогову потом рассказывал Педель, бронила его за это, на чем свет стоит. Экзамен, однако, сошел благополучно. По окончании экзамена Пирогов на рождественские праздники поехал в Москву повидать свою старушку-мать и сестер. В бытность свою студентом профессорского института он не оказывал материальной поддержки матери. «Денег я не мог посылать», — говорит Пирогов в своих записках. «Собственно, по совести мог бы и должен бы был высылать. Квартиры и отопление были казенные, стол готовый, платье в Дерпте было недорогое и прочное». Но тут явилась на сцену борьба благодарности и сыновьего долга с любознанием и любовью к науке. Почти все жалование я расходовал на покупку книг и опыты над животными. А книги, особенно французские, да еще с атласами, стоили недешево. Покупка и содержание собак и телят сильно били по карману. Но если по тогдашнему моему образу мыслей я обязан был жертвовать всем для науки и знания, а потому и оставлять мою старушку и сестер без материальной помощи, то зато ничего не стоившие мне письма были исполнены юношеского лиризма. Для этой поездки потребовалась сравнительно значительная сумма. А Пирогов обыкновенно страдал отсутствием денег, никогда не мог свести концы с концами и иногда доходил до того, что от жалования к концу месяца ничего не оставалось, и он сидел без чаю и сахару. В таком случае чай заменялся ромашкой, мятой или шалфеем. В данном случае наш ученый нашелся. Взяв свои часы, Илиаду Гнедича, подарок тещи Мойера, и еще ненужные книги, русские и французские, и старый самоварчик, да еще кое-что, он устроил лотерею. С вырученными от лотереи деньгами у него набралось более сотни рублей. Ввиду скромных ресурсов, Пирогов нанял для этой поездки случайно подвернувшегося подводчика из Московской губернии, который порожним возвращался в Москву. Земляк-возница чуть не утопил счастливого докторанта в полыньях озера Пейпуса.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Юлия Малеса «Николай Пирогов».
0: Впечатления, вынесенные Пироговым из поездки в Москву, не представлялись особенно лестными для культурного развития первопрестольной столицы тогдашнего времени. По возвращении из Москвы он принялся за докторскую диссертацию, взяв темой для своей работы перевязку брюшной аорты, вопрос, заинтересовавший его как в хирургическом, так и в физиологическом отношениях. На человеке эта операция была тогда произведена только один раз знаменитым английским хирургом Астлием Купером и окончилась смертью больного. Пирогов хотел экспериментальным путем решить вопрос относительно уместности этой операции, что ему отчасти и удалось. 30 ноября 1832 года, после защиты диссертации, Пирогов был удостоен ученой степени доктора медицины. Теперь предстояла поездка на 2 года за границу, а потом профессура в одном из русских университетов. Может быть, в родном московском, мечтал Пирогов. Эти несколько месяцев, протекшие от защиты диссертации до поездки за границу, Пирогов считает самым приятным временем в своей жизни. Семейство Мойеров, а с ним и молодой ученый, жило в деревне в 13 километрах от города. К Мойерам приехали погостить 2 барышни, и Пирогов, на время покинув анатомический театр, занялся домашним театром. Был поставлен недоросль, и наш серьезный хирург обнаружил значительный комический талант, сыграв с большим успехом роль Митрофанушки. В мае 1833 года последовало решение министерства об отправке будущих профессоров за границу. Медиков, юристов, филологов и историков в Берлин, естественников в Вену. Студенты профессорского института пробыли в Дербте таким образом вместо 2 лет 5, ввиду революционных движений в Европе. Насколько при отправлении в Дербт, в профессорский институт, Пирогов по своим познаниям в избранной им специальности представлял собою почти табула раза, настолько, отправляясь теперь в заграничную научную поездку, он был вполне подготовлен к дальнейшему самостоятельному научному труду. Серьезные занятия в течение 5-летнего пребывания в Дербте анатомии и хирургии сделали из Пирогова основательно знающего свой предмет специалиста. Один весьма важный для хирурга и очень трудный отдел анатомии – учение о фасциях, покрывающих мышцы оболочках – он изучил так основательно, что едва ли кто-нибудь мог быть опытнее его. В этом убедились потом и в Берлине такие корифеи науки, как Шлем и Иоганн Мюллер. Хирургию Пирогов изучал по монографиям, работая и оперируя на трупах. Но, опираясь на прочную почву анатомии, Пирогов видел вернейший путь к уяснению многих вопросов клинической хирургии в опыте над животными. И до Пирогова прибегали к опытам над животными для решения различных хирургических вопросов. Он же потребовал права гражданства для экспериментальной хирургии, науки, всю важность которой для клиники недостаточно уяснили себе еще и теперь. Такое, безусловно, рациональное направление, выработанное Пироговым вполне самостоятельно, было совершенно новое и ставило его на голову выше современных ему хирургов. Принятый им метод в большем масштабе – вот что необходимо было Пирогову. В Дербте в его распоряжении было слишком мало и мертвого материала, трупов, и живого материала – клинических больных. Последнее было особенно ощутимо для молодого хирурга. Для того, чтобы выработать из себя клинициста, Пирогову нужно было лишь позаниматься в больших заграничных клиниках и госпиталях под руководством выдающихся клинических наставников. Это-то и должна была дать заграничная поездка. С прекрасной подготовкой и с девизом «Je prends mon bien partout où je le trouve» — хорошей мыслью грешно не пользоваться — явился молодой русский хирург в заграничные клиники. Германская медицина 30-х годов XIX века переживала переходное время. В то время как в Англии и во Франции клиническая медицина, а в особенности хирургия, основывались на анатомии, физиологии и патологической анатомии, выдающиеся немецкие клиницисты были крайне малосведущи в этих основных медицинских науках. Особенно поражало отсутствие анатомического базиса у хирургов. В Берлине Пирогов работал у профессора Шлемма по анатомии и оперативной хирургии на трупах. Слушал клинические лекции хирурга Руста. Был практикантом, вел больных у Грефе в хирургической и глазной клиниках и занимался оперативной хирургией у Диффенбаха. Из своих берлинских профессоров Пирогов особенно сошелся с Шлеммом. С первого же раза еще очень юный слушатель и уже пожилой профессор полюбили друг друга. Шлемм видел в Пирогове иностранца, любившего его любимые занятия, и притом знавшего многое из того отдела анатомии, которым сам Шлемм занимался мало. Шлемм был в то время первостепенным техником по анатомии и, кроме того, превосходно оперировал на трупах. Клиницистами-хирургами были тогда в Берлине Грефе, Руст, Диффенбах и Юнгкен. Клиника Руста считалась в то время молодыми немецкими врачами едва ли не самую образцовую в Германии. И действительно, Руст был в известном смысле наиболее реалист между врачами тогдашнего времени. Он стремился основать свою диагностику исключительно на одних объективных признаках болезни. Поэтому он требовал в своей клинике от практикантов прежде расспроса больного и исследования самого пациента. «Принцип превосходный», — замечает Пирогов. «Расспросы и рассказы больного, особливо необразованного, нередко служат вместо раскрытия истины к ее затемнению. Но медицина, не говоря уже о временах Руста, и до сих пор не владеет еще таким запасом надежных физических или органических, то есть объективных признаков, на которые можно было бы положиться, не прибегая к расспросам больного и не полагая их в основу распознавания. И вот Руст в самонадеянности, при малом запасе верных физических признаков болезни, поневоле допускал целую кучу мнимых. Последнее обстоятельство вело, разумеется, весьма часто к неправильным диагнозам. Чтобы не обнаруживать таких диагностических промахов, иногда довольно грубых, больных в дальнейшем течении их болезни старались скрывать от студентов и практикантов. Дело велось так, что вновь поступившего больного присылали в клиническую аудиторию. Здесь определяли болезнь и назначали лечение. А потом больного уносили, и о нем ни слуху, ни духу. Несмотря на все недостатки, способ диагноза а-ля Руст был в то время так привлекателен своими кажущимися положительностью и точностью, что принят был и другими клиницистами. Сам Пирогов признается, что в первые годы своей клинической деятельности в Дербте придерживался этого способа и увлекал им молодежь. Руст сам в то время уже не оперировал, а предоставил своей клинике оперативную часть Диффенбаху. Последний приобрел себе уже тогда славу и имя своими пластическими операциями, восстанавливающими надлежащие формы внешних органов, например, носа. В самом деле, по словам Пирогова, это был гений-самородок для пластических операций. Изобретательность Диффенбаха в этой хирургической специальности была беспредельна. Каждая из его пластических операций отличалась чем-нибудь новым, импровизированным. На своих частных курсах оперативной хирургии Диффенбах и знакомил своих слушателей с этими, тогда еще совершенно новыми операциями.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юлий Малис. Главы из книги «Николай Пирогов». Читает Сергей Алексяк.
2: Если клинику Руста посещали, чтобы слышать оракульское изречение врача-оригинала, то в клинику другого хирурга, Грефе, шли, чтобы видеть истинного маэстро, виртуоза-оператора. Операции Грефе удивляли всех ловкостью, аккуратностью, чистотою и необыкновенную скоростью производства. Ассистенты Грефе знали наизусть все требования и все хирургические замашки и привычки своего знаменитого маэстро. Во время операции все делалось само собой без слов и разговоров. В клинике Грефе было хорошо в особенности то, что все практиканты могли следить за больными и оперированными и сами допускались к производству операций, но не иначе, как по способу Грефе и инструментами его изобретения. Так и Пирогову, как практиканту, выпало тоже сделать у Грефе 3 операции. Грефе остался доволен его техникой, но он не знал, замечает Пирогов, что все эти операции я исполнил бы в 10 раз лучше, если бы не делал их неуклюжими и несподручными мне инструментами. Наибольшее влияние и значение для Пирогова имел выдающийся немецкий хирург того времени, знаменитый геттингенский профессор Конрад Лангенбек. По своему направлению, родственному направлению самого Пирогова, Лангенбек, естественно, должен был заинтересовать молодого ученого. Лангенбек был тогда в Германии единственный хирург-анатом, между тем, как большинство хирургов того времени вообще представляли собой лишь хирургов-техников. Знания Лангенбека в анатомии были так же обширны, как и в хирургии. В то время, не знавшие анестезии, быстрое оперирование имело еще большее значение для больных, потому что сокращало время боли. Между тем, некоторые хирурги возводили в принцип медленное оперирование, находя, что при этом дело ведется надежнее, и операция может иметь больше шансов на успех. Лангенбек стоял принципиально за быстрое производство операций. Сторонником такого взгляда являлся и Пирогов. Живой темперамент и приобретенная долгим упражнением на трупах верность руки делали для него поистине противную эту злую медленность из принципа. Даже и теперь при операциях под наркозом медленное оперирование какого-либо хирурга-кунктатора производит довольно тяжелое впечатление. Какое же впечатление должно было оно производить тогда, когда операции сопровождались воплями и криками больного? И если Пирогова приводила в восторг необыкновенно скорое, ловкое и гладкое оперирование Грефе, то на него гораздо большее и лучшее впечатление произвело скорое, научное и оригинальное оперирование Лангенбека. Лангенбек достигал этого отчетливым знанием анатомического положения частей и основанными на этом знании оперативными способами. Это обуславливалось еще и природной ловкостью, заключавшейся в замечательном искусстве приспосабливать при операции движение ног и всего туловища к действию оперирующей руки. На частных курсах Лангенбека Пирогов в первый раз увидел такое искусство приспособления. А это делалось не случайно, не как-нибудь, но по известным правилам, указанным опытом. «Впоследствии, — пишет Пирогов, — мои собственные упражнения на трупах показали мне практическую важность этих приемов». Далее Лангенбек возводил в принцип при производстве хирургических операций избегать давления рукою на нож и пилу. «Нож должен быть смычком в руке настоящего хирурга», — говаривал Лангенбек. «Лангенбек, — замечает Пирогов, — научил меня не держать нож полной рукою, кулаком, не давить на него, а тянуть, как смычок по разрезываемой ткани. И я строго соблюдал это правило во все время моей хирургической практики везде, где можно было это сделать». Таким образом, в отношении оперативной техники Пирогов усвоил себе принципы Лангенбека. Сама личность Лангенбека, оригинальная и симпатичная, осталась не без влияния на Пирогова. Тем более, что жизнь в маленьком университетском городке допускала большую возможность сближения между профессорами и слушателями. Впоследствии в своих аналах Дербцкой клиники Пирогов с благодарностью вспоминает о Лангенбеке и его частных занятиях. Двухгодичное пребывание за границей приближалось к концу. Незадолго до отъезда будущие профессора получили от министерства Уварова запрос, в каком университете желал бы каждый из них занять кафедру. Пирогов отвечал, конечно, не задумываясь, в Москве, на родине. Уверенный в этом, он известил потом свою старушку-мать, чтобы она загодя распорядилась квартирой и так далее. С такими мечтами выехал Пирогов в мае 1835 года из Берлина. В дороге он неожиданно расхворался и совершенно больной, без копейки денег, приехал в Ригу. Ехать дальше представлялось немыслимым, и Пирогов написал о своем положении жившему в Риге попечителю Дербцкого университета, бывшему одновременно остзейским генерал-губернатором. «Не помню, что», — говорит он, «но, судя по результату, я, должно быть, в этом письме навалял что-нибудь очень забористое». Не прошло и часу времени, как к Пирогову прилетел от генерал-губернатора медицинский инспектор доктор Леви с приказанием тотчас принять все меры к облегчению участи проезжего. Леви отнесся с живейшим участием к больному и был, по выражению самого Пирогова, его гением-хранителем во все время пребывания в Риге. Пирогова со всеми возможными удобствами поместили в большом загородном военном госпитале, где он пролежал около 2 месяцев. Когда молодой ученый уже поправился, его посетил генерал-губернатор и сообщил, что он говорил о нем с министром и что ему нет нужды торопиться с отъездом. Успокоенный попечителем, Пирогов остальное время своего пребывания в Риге посвятил хирургической практике, представившейся ему как в городе, так и в самом госпитале, где не оказалось оператора. После целого ряда блестящих операций Пирогов в сентябре покинул Ригу, чтобы ехать в Петербург, представиться министру до занятия кафедры в Москве. По пути он решил завернуть на несколько дней в Дербт и повидаться с семейством Мойера и другими знакомыми. Здесь его ожидало известие, поразившее как гром. Известие о назначении на московскую кафедру не его, а Иноземцева. «Первая новость, услышанная мною в Дербте, — пишет Пирогов, — была та, что я покуда остался за штатом и прогулял мое место в Москве. Я узнал, что попечитель Московского университета Строганов настоял у министра об определении на кафедру хирургии в Москве Иноземцева. Первое впечатление от этой новости было, сколько помню, очень тяжелое. Недаром же у меня никогда не лежало сердце к моему товарищу по науке. Это он был назначен разрушить мои мечты и лишить меня, мою бедную мать и бедных сестер, первого счастья в жизни. Сколько счастья доставляло и им, и мне думать о том дне, когда, наконец, я явлюсь, чтобы жить вместе и отблагодарить их за все их попечения обо мне в тяжкое время сиротства и нищенства. И вдруг все надежды, все счастливые мечты, все пошло прахом. С такими тяжелыми мыслями и грустным чувством, в полном неведении относительно своей дальнейшей судьбы, Пирогов решил пока остаться в Дербте. «Теперь, — пишет он, — спешить было некуда. Одно действие на сцене жизни кончилось. Занавес опустился. Отдохнем от испытанных волнений и подождем другого».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Юлия Малеса «Николай Пирогов».
2: Глава 4. Недолго, однако, пришлось Пирогову ждать следующего действия, одного из самых блестящих в его жизни. Ко времени возвращения Пирогова в Дербт тамошняя хирургическая клиника была в печальном состоянии. Избранный ректором Мойер за массой дел не вел совсем клиники и не читал никаких лекций. Клиника была предоставлена ассистенту Адольфу Струве. позднее профессору Харьковского университета. Пирогов стал усердно посещать клинику. Как раз в клинике скопилось несколько весьма интересных и трудных оперативных случаев. Мойер поручил молодому хирургу распорядиться с этими больными по своему усмотрению. Между ними был мальчик с каменной болезнью, которому нужно было сделать операцию удаления камня – литотомию. Один из бывших в Берлине одновременно с Пироговым студент рассказал в Дерпте о необыкновенной скорости, с какой молодой хирург делает литотомию на трупе. «Вследствие этого, — пишет Пирогов, — набралось много зрителей смотреть, как и как скоро сделаю я литотомию у живого. А я, подражая знаменитому Грефе, поручил ассистенту держать наготове каждый инструмент между пальцами по порядку. Зрители также приготовились, и многие вынули часы. Раз, два, три. Не прошло и двух минут, как камень был извлечен. Все, не исключая и Мойера, смотревшего также на мой подвиг, были изумлены. В две минуты, даже менее двух минут, это удивительно, слышалось со всех сторон. За этой операцией последовал целый ряд других, очень трудных, блестяще произведенных Пироговым. Хирургическая клиника ожила, в ней закипела жизнь. Вскоре после этого Мойер пригласил к себе Пирогова, и как некогда Мухин удивил его предложением ехать в Дерпт, так и Мойер еще больше поразил его, предложив ему не более не менее, как занять кафедру хирургии в Дерптском университете. Пирогов, мечты которого о профессорстве и жизни в Москве вместе с матерью и сестрами были разбиты, с радостью принял столь лестное для него предложение. Медицинский факультет, которому Мойер предложил Пирогова как своего преемника, единогласно выбрал его в профессора. Дело перешло в совет университета, а Пирогов отправился в Петербург, чтобы представиться министру и ожидать окончательного решения. По приезде в Петербург, сделав официальные визиты, молодой профессор стал посещать городские больницы и госпитали, преимущественно Обуховскую больницу и Марии Магдалины. Больничные врачи в Петербурге, как и в Риге, при первом же знакомстве с Пироговым выразили желание выслушать у него курс хирургической анатомии, науки, даже название которой было неизвестно многим врачам. Лекции эти продолжались недель шесть, слушателей было свыше 20, в том числе лейб-медик Николай Федорович Аренд и профессор медико-хирургической академии Соломон. Обстановка лекций была самая жалкая. Аудитория служила покойницкой Обуховской больнице, небольшая, довольно грязная комната, освещенная несколькими сальными свечами. Днем лектор приготовлял препараты, обыкновенно на нескольких труппах. На самой лекции он демонстрировал на своих препаратах положение частей какой-либо области и тут же делал на другом трупе все операции, делаемые в этой области, с соблюдением требуемых хирургической анатомией правил. Этот наглядный способ в особенности заинтересовал слушателей. Он для всех них был нов, хотя почти все слушали курсы и в заграничных университетах. Лекции эти, ввиду состава своих слушателей, Пирогов читал по-немецки. Пирогов перезнакомился с массой петербургских врачей и с профессорами медико-хирургической академии. Немало операций произвел он в это первое свое пребывание в Петербурге в Обуховской больнице и больнице Марии Магдалины. Вот как рассказывает он о своем времяпрепровождении в Петербурге. «Целое утро в госпиталях. Операции и перевязки оперированных. Потом в покойницкой Обуховской больнице приготовление препаратов для вечерних лекций. Лишь только темнело, в Петербурге зимой между 3 и 4 часами, бегу в трактир на углу Сенной и ем пироги с подливкой. Вечером в 7 опять в покойницкую и там до 9. Оттуда позовут куда-нибудь на чай и там до 12. Так изо дня в день. Несмотря на усиленную деятельность с раннего утра до поздней ночи, меня не тяготила эта жизнь. Мне жилось привольно в своем элементе. Между тем, в совете университета выборы Пирогова на кафедру хирургии затянулись. В особенности восстали против него представители теологического факультета. Дербцкие богословы открыли какой-то закон основателя Дербцкого университета Густава Адольфа Шведского, в силу которого одни только протестанты могли быть профессорами университета. Существовал ли такой закон, замечает Пирогов, или нет, Бог его знает. Но при Николае Павловиче на него нельзя было ссылаться. Это понимали, вероятно, не хуже других и дербцкие богословы. Во всяком случае, в Совете поднялись бесконечные споры. Пирогов терял терпение, выходил из себя и бомбардировал Мойера письмами, объявив ему, наконец, что решается принять кафедру в Харькове, предложенную ему через Арента попечителем Головкиным. Наконец, в марте 1836 года он получил известие о своем избрании в экстраординарные профессора. «Матушку и сестер, — пишет Пирогов, — я не решался перевести из Москвы в Дербт. Такой переход, мне казалось, был бы для них впоследствии неприятен. И язык, и нравы, и вся обстановка были слишком отличны, а мать и сестры слишком стары, а главное, слишком москвички, чтобы привыкнуть и освоиться. Итак, миг вожделенный настал. Пирогов получил кафедру. «Вот я, наконец, — восклицает Николай Иванович, — профессор хирургии и теоретической, и оперативной, и клинической. Один, нет другого. Это значило, что я один должен был, первое, держать клинику и поликлинику, по меньшей мере 2,5-3 часа в день. Второе, читать полный курс теоретической хирургии 1 час в день. Третье, оперативную хирургию и упражнения на трупах 1 час в день. И, наконец, четвертое, офтальмологию и глазную клинику 1 час в день. Итого 6 часов в день. Но 6 часов почти никогда не хватало. Клиника и поликлиника брали гораздо больше времени, и приходилось 8 часов в день. Положив столько же часов на отдых, оставалось еще от суток 8 часов, и вот они-то все эти 8 часов и употреблялись на приготовление к лекциям, на эксперименты над животными, на анатомические исследования для задуманной мною монографии и, наконец, на небольшую хирургическую практику в городе. Как же справлялся со всей массой работы 26-летний ученый? Каким профессором был Пирогов? Каким клиническим учителем? Пусть учится только тот, кто хочет учиться. Это его дело. Но кто хочет у меня учиться, тот должен чему-нибудь научиться. Это мое дело. Так должен думать каждый совестливый преподаватель. Вот девиз, с которым взошел на профессорскую кафедру Пирогов. Занимаясь специальным предметом целых 8 лет до своей профессуры, Пирогов мог смело сказать, что знал его не хуже других. Не считая себя принадлежащим к бесталанным доцентам, не будучи также трусом, молодой профессор, не приготовившись, не изложив мысли на бумагу, не наведя справок и не записав их точно, никогда не решался в первые годы вступить на кафедру. Составленные им записки занимали 300 листов мелкого письма. Стараясь дать своим слушателям, возможно, более полные теоретические сведения по всякому вопросу, Пирогов вместе с тем поставил себе задачей делать свои лекции как можно более наглядными. Так на своих лекциях Пирогов производил вивисекции, опыты над животными. Он воспроизводил, например, на кошках и собаках проникающие раны грудной полости, чтобы обратить внимание слушателей на особенный свист, обусловленный выхождением воздуха при подобного рода ранении груди. Или же он воспроизводил проникающие раны брюшной полости и кишок, чтобы демонстрировать на живом организме наложение разного рода швов. Такое наглядное преподавание хирургии, которого никогда не видели в Дербте, ни до, ни даже после Пирогова, да и вообще вряд ли где и в другом университете, способно было в высшей степени привлечь слушателей и помочь им уяснить и усвоить себе слышанное из уст профессора. В основание своих клинических занятий со студентами Пирогов положил способ принятый Рустом, но, конечно, не утрируя его и не шарлатане, как это зачастую делал Руст. Метод Руста, о котором мы уже говорили, в свое время был тогда еще нов. Кроме того, Пирогов требовал от студентов, чтобы они при исследовании больного и при клиническом разборе случая отдавали себе строгий отчет во всем том, что отвечают профессору. Не могли бы отделываться каким-либо общим местом, а или говорили бы дело, или же сознавались в своем незнании. Ведя таким образом свои клинические занятия, Пирогов учил студентов систематически мыслить у постели больного. Между тем, лишь немногие клиницисты заботятся о развитии этой существенно важной для будущей профессиональной деятельности способности в своих слушателях. А очень многие из клинических наставников, к сожалению, не делают этого по независящим от них обстоятельствам, а именно за отсутствием у них самих этой способности. Выдающуюся чертою, делающую величайшую честь Пирогову как клиническому наставнику, представляется его научная добросовестность по отношению к своим ученикам, его откровенное признание перед аудиторией своих ошибок. В бытность свою за границей он достаточно убедился, что научная истина далеко не есть главная цель знаменитых клиницистов и хирургов. Пирогов видел там, что в знаменитых клиниках нередко принимались меры не для открытия, а для затемнения научной истины. «Везде, — говорит он, — было заметно старание показать товар лицом, и это бы еще ничего, но с тем вместе товар худой и недоброкачественный продавался за хороший. И кому? Молодежи, неопытной, незнакомой с делом, но инстинктивно ищущей научной правды. Это недостойное и несимпатичное стремление шло вразрез со взглядами нашего ученого на обязанности клинического наставника. Для учителя такой прикладной науки, как медицина, писал он, необходимо, кроме научных знаний и опытности, еще добросовестность, приобретаемая только трудным искусством самосознания, самообладания и знания человеческой натуры. И вот, чтобы приблизиться сколько можно к тому идеалу, который Пирогов составил себе об обязанностях профессора хирургии, он положил себе за правило при первом своем вступлении на кафедру ничего не скрывать от своих учеников, откровенно сознаваться перед своими слушателями в своих ошибках и во всех промахах у постели больного. Осуществлением такого решения на деле явилось издание Пироговым «Анналов летописи хирургической клиники» за первые 2 года его профессорства, составленных им в этом духе. Анналы эти представляют собрание клинических лекций Пирогова и описание случаев, наблюдавшихся в клинике. Обыкновенно подобные клинические отчеты носили и носят совершенно иной характер. Выбираются наиболее блестящие клинические случаи в смысле диагноза или лечения, и о них-то главным образом и повествуется к вящей славе автора отчета. О неудачных же в лучшем случае упоминается либо вскользь, либо за волосы притягиваются все возможные и невозможные извиняющие и смягчающие вину обстоятельства. В анналах Пирогова мы видим диаметрально противоположное направление. Взяв эпиграфом слова Жан-Жака Руссо из его «Исповеди», «Пусть труба последнего суда протрубит, когда захочет. Я предстану с этой книгой в руке перед высшим судьей. Я скажу во всеуслышание, вот что я делал, что думал, чем был». Пирогов в своей клинической исповеди также не щадил себя и откровенно сознавался в своих ошибках как при диагнозе, так и в лечении, подробно останавливаясь на таких случаях. В предисловии своем молодой профессор заявил, что пишет книгу эту не для того, чтобы служить молодым врачам примером действий при постели больного, а для того, чтобы не служить. Какое отрадное впечатление своей научной добросовестностью произвели анналы Пирогова, можно судить по следующему факту. Когда печатались анналы, неожиданно ночью является к Пирогову цензор, профессор минералогии Энгельгард, вынимает из кармана один лист анналов и читает вслух взволнованным голосом и со слезами на глазах откровенное признание автора в грубейшей ошибке диагноза и сопровождающий это признание упрек собственному тщеславию и самомнению. Прочитав, старичок-профессор принялся обнимать Пирогова и сказал, совершенно растроганный: «Я уважаю вас. Этой сцены, — говорит Пирогов, — я никогда не забуду. Она была слишком отрадной для меня. За это задушевное «уважаю» старика я готов был перенести не одну, а тысячу критик». Пирогов, раскрывая сам свои ошибки и критикуя себя беспощадно, не предполагал, что найдутся охотники воспользоваться его положением и в критическом разборе снова выставить на вид признанные им самим грехи его. Критик, однако, нашелся и начал валять Пирогова. «Дело было, — говорит он, — конечно, нетрудное. Я сам облегчил ему этот труд, потому что, печатая свои ошибки, валял себя без милосердия». Критик, так отвалявший Пирогова, был его петербургский знакомый, доктор Задлер, написавший огромную критическую статью. С этой статьей в руках Пирогов явился в свою аудиторию и доказал, что в ней еще многие из его ошибок не были выставлены. «Я выиграл в глазах моих слушателей, — говорит он, — и благодаря этой критике они мне начали верить вдвое более прежнего. Таким образом, если анналы не должны были по заявлению их автора служить молодым врачам примером действий при постели больного, то, с другой стороны, научная добросовестность, которую дышала эта клиническая исповедь, должна была служить молодым и даже старым профессорам образцом подражания. Вполне естественно, что молодой профессор, вложивший всю душу в свой предмет, с увлечением преподававший любимую науку, работавший неутомимо для студентов и для себя, быстро завоевал симпатии молодежи. А Пирогову эти симпатии пришлось действительно завоевывать. Избранный не без давления высшей административной власти новый профессор был встречен студентами, горячо стоявшими за права университета, с сильным предубеждением и неудовольствием. Сближение между профессором и аудиторией произошло, однако, так быстро и стоило так мало труда Пирогову, что он мог бы с полным правом сказать о себе Цезарева: «Пришел, увидел, победил». Со свойственной молодежи инстинктивной чуткостью студенты с первой же лекции оценили в Пирогове знающего наставника. Вот как описывает эту первую лекцию Пирогова один из его учеников. «В первых числах апреля месяца 1836 года была первая лекция Пирогова в анатомическом театре. Предметом ее было учение о суставах. Он показывал при этом свои препараты, деланные им самим еще студентом. Мы, студенты старших семестров, пошли все, но не очень охотно, хотя все были убеждены, что надо учиться. Николай Иванович говорил тогда очень худо по-немецки, так что образование фраз у него выходило иногда очень смешно, почему мы иногда очень громко хохотали. Пирогов немного конфузился, краснел, но серьезно продолжал свою лекцию. По окончании лекции он обратился к нам со следующими словами: «Господа, вы слышите, что я худо говорю по-немецки. По этой причине я, разумеется, не могу быть так ясным, как того желал бы. Почему прошу вас, господа, говорить мне каждый раз после лекции, в чем я не был достаточно вами понят? И я готов повторять и объяснять любые препараты». Студенты из этой первой лекции Пирогова вынесли то впечатление, что молодой профессор, хотя иногда и выражается плохо, но предмет свой знает отлично, и что, наконец-то, они узнают что-нибудь из хирургии. На второй лекции студенты уже мало смеялись, а на третьей и вовсе нет. Разумная же и интересная постановка клинических занятий совершенно примирила студентов с новым профессором. Правду сказать, удивительно было, да и редко вообще может случиться, чтобы человек, встреченный с негодованием, в течение нескольких недель сделался многоуважаемым, любимым массой молодых людей. Только такому даровитому человеку, каким был Пирогов, и возможно было этого достигнуть так скоро. Вскоре студенты совершенно забыли о восстании дербцких богословов против выбора Пирогова. Он сделался любимым профессором. Не только медики, но и студенты других факультетов приходили в хирургическую клинику и анатомический институт слушать интересные лекции молодого профессора. При этом не играло никакой роли то, что Пирогов не владел еще в совершенстве немецким языком. Позднее, иллюстрируя в одной из своих статей по университетскому вопросу «Международный характер науки», Пирогов не без гордости упоминает об этом. «Моя милость читала также лекции целых 5 лет на ломаном немецком языке. Немецкие слушатели слушали меня так же охотно, как и русские, а немцы чувствительнее нашего к грамматическим промахам и ошибкам в произношении». Взаимные отношения нового профессора и его ближайших слушателей становились все дружественнее и дружественнее, почти совершенно товарищескими. После вечерних обходов клиники Пирогов со слушателями очень часто заходил в квартиру ассистента, и здесь велась совершенно непринужденная беседа часов до 11-12. Каждую субботу вечером человек 10-15 собирались у Пирогова к чаю. Разговоры были всегда очень оживленные, научные и ненаучные, веселые и остроумные. Пирогов, как мы видим, не считал нужным вводить в свои отношения со студентами генеральский элемент. Он видел в них младших товарищей, ищущих знания у старшего, сведущего и опытного товарища. Он не окружал себя ореолом непогрешимости, не пытался развивать в своих учениках слепой веры в авторитет, а старался будить в них критический дух, поощрять стремление к самостоятельному взгляду на факты. Это и должны были найти слушатели Пирогова в клинической исповеди своего наставника в аналах его клиники. Университет также по достоинству оценил Пирогова профессора и на другой же год, 1837, избрал его в ординарные профессора, а потом в 1838 году отправил с ученой целью за границу в Париж, выдав ему пособие из университетских сумм.
1: Мы читали главы из книги Юлия Малеса «Николай Пирогов». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В течение 19 и 20 сентября украинские террористы попытались массированно атаковать Россию беспилотниками и ракетами «Фламинго», чтобы сорвать выборы в Госдуму, сообщили в Министерстве обороны. Силами ПВО, мобильных огневых групп и авиации за сутки над российскими регионами были сбиты почти 2000 беспилотников и 8 крылатых ракет большой дальности. Все ракеты «Фламинго» уничтожены на подлете гражданским объектом московского региона, поэтому атака на Москву провалилась и целей противник не достиг, подчеркнули в оборонном ведомстве. Там добавили, что в ответ на удары по гражданским объектам вооруженные силы России продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве. В дни выборов зафиксировано более 1000 волн DDoS-атак на избирательную инфраструктуру, в частности, на систему дистанционного электронного голосования и на цифровые ресурсы ЦИК. Об этом заявила председатель комиссии Элла Памфилова.
2: Например, по ДЭГу 124 атаки мощностью 217 бит в секунду. ЦИК России, наши все цифровые ресурсы, количество таких атак 13. Ну и так далее, и так далее. Не буду все перечислять. На один только Ростелеком было 377 атак. Вообще более 60 гигабит в секунду. Атаки осуществлялись преимущественно из-за рубежа. В основном.
1: Элла Памфилова добавила, что ЦИК научился отражать кибератаки. Ущерб от них не зафиксировали. Украинские войска уже неделю наносят удары по Энергодару, рассказала директор по коммуникациям Запорожской станции Евгения Яшина. Под обстрелами оказываются жилые дома, магазины и объекты городской инфраструктуры, включая очистные сооружения и детскую школу искусств. 14 сентября город атаковали 9 дронов, 16-го еще 6 беспилотников ударили по территории очистных сооружений, а артиллерия повредила жилые дома в первом микрорайоне, где пострадала женщина. 18 сентября артиллерийский удар по многоквартирному дому привел к гибели мужчины, а 3 атаки дронов на многоэтажку вызвали пожар на крыше, сообщила Яшина. Злоумышленники придумали новый способ обмана российских студентов. Они выдают себя за работодателей и публикуют в социальных сетях и мессенджерах вакансии с заманчивым графиком всего 2-3 часа в день. После мнимого собеседования и приема на работу мошенники требуют оформить корпоративную карту по реферальной ссылке, ведущей на фишинговый сайт. Если ввести туда личные платежные данные, мошенники похитят деньги, а счета используют для вывода средств. МВД предупреждает, настоящие работодатели никогда не требуют оформить карту по чужой ссылке или ввести личные данные банковской карты на сторонних сайтах. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Казимир Валишевский. Глава из романа «Смутное время». Читает Виктор Золотонок.
3: В первых жалованных грамотах 1610 года король выступает даже один. В следующем году упоминается уже и Владислав, но лишь в подкреплении и как наследный принц. А еще позже уже появляется царь и великий князь Владислав, но все еще на втором месте. Изменения в этом церемониале объясняются событиями, о которых еще будет идти речь. Как ни странен был такой дуализм, он, однако, не противоречил духу москвитян. Впоследствии это подтвердилось примером первого Романова, номинально управлявшего государством, под действительной властью своего отца. Письмо Сигизмунда к Мстиславскому указывает, что между королем и первым боярином государства установились отношения государя и покорного и преданного подданного. В письме к Льву Сапеге М.Г. Салтыков пишет, что готов жизнью пожертвовать за короля и королевича. Самый яркий поборник русского конституционализма, правда, настойчиво добивался в то время прекрасной волости Ваги. Революционные переломы всегда и всюду имеют изнанку, которую не должны разглядывать идеалисты. Но бояре надеялись, что, по крайней мере, до прибытия Владислава Сигизмунд, сохранив за собою право расточать милости, в чем он проявлял большое великодушие, обязан предоставить им остальные проявления власти. Жалкевский не желал ничего лучшего. Он хорошо уживался с семибоярщиной и успел даже подольститься к вспыльчивому Гермогену, который вскоре стал считаться ежедневным посетителем Жалкевского. Это была, безусловно, разумная политика, единственная, способная подготовить переход к будущему строю как раз в смысле намерений короля. Но Сигизмунд не так смотрел на дело. Занятие столицы было в его глазах лишь актом, предшествовавшим административному захвату, который он желал немедленно.

Деятель Жалкевский не был образцом подданного. Покорность не входила в число его добродетелей, иначе он не был бы поляком. Он считал возможным оставаться в Москве лишь для осуществления программы, выгоды которой оценил он сам. Несмотря на мольбы бояр, в октябре он уехал, сопровождаемый всеобщими сожалениями и даже приветствиями простонародья. Он передал Гонсевскому командование над гарнизоном, состоявшим уже только из 4000 поляков и нескольких тысяч наемников из иностранцев. Под Смоленском Жалкевский застал Сигизмунда в борьбе с неприступной крепостью, все еще отказывавшийся сдаться, и с поистине чрезвычайным посольством, состоявшим из 1246 выборных, старавшихся придерживаться буквы данных им наказов, посольство это угрожало проявить такую же несговорчивость, как и крепость. Это было зрелище, подобного которому, может быть, не бывало еще в истории. Обмениваясь пушечными выстрелами с одной частью своих подданных, государь вел переговоры с другой частью о самых условиях своего вступления во власть. Ссылаясь на обстоятельства, принятые гетманом, москвитяне требовали, чтобы король немедленно отправил в Москву королевича и тотчас же вывел все свои войска с территории государства. Ссылаясь со своей стороны на свои права как заместителя избранного государя, Сигизмунд требовал предварительной покорности Смоленска, присутствия в королевском лагере трех шуйских, привезенных Жалкевским в качестве военнопленных, не способствовало развитию благоприятного настроения в лагере москвитян. До конца ноября вели переговоры и не подвинулись ни на шаг вперед. Приступ, сделанный в это время поляками, был отражен. В декабре, однако, напряженное состояние ослабело. Щедро наделенные при раздаче наград, некоторые из выборных, и между ними весьма влиятельный Авраам и Палицын, склонились на уговоры вернуться в Москву и действовать там в пользу щедрого государя. Несмотря на все усилия В.В. Голицына и Филарета помешать разброду, посольство все более и более разбегалось и, распавшись таким образом, потеряло характер представительства. В нем лишь осталась группа непокорных политиканов, которых сочлены не признавали и полномочия которых, следовательно, наполовину утратили свою силу. Захар Люпунов был в числе дезертиров, но вместо того, чтобы последовать за Палицыным, он предпочел перейти в польский лагерь, где его радушно приняли его новые товарищи, которым он за гостеприимство щедро отплачивал издевательствами над непримиримыми. Такое поведение членов посольства утвердило в Сигизмунде убеждение, что пора хозяйничать. Однако посольство все же было двуличным и даже в ту пору возбуждало подозрения в московских боярах, которые не скрывали этого от Сигизмунда. Но он уже царствовал. Он хотел управлять Россией. Четвертое. Правление поляков. Сигизмунд применил самый неудачный способ правления из всех, какие только можно было придумать. Начальник стрельцов, боярин Гонсевский, предлагал ему способ, обещавший дать превосходные результаты и испытанный им без всякого затруднения. Король же предпочитал обрусевшим полякам ополячившихся русских, но чтобы они проявили послушание, какое требовалось, приходилось довольствоваться их низшим по качеству составом. Бывший кожевник Федька Андронов был утвержден в звании думного дворянина, полученном в Тушине, и назначен помощником московского казначея Василия Петровича Головина. Он не замедлил вытеснить своего начальника и предоставить казну
в распоряжение Гансевского.

0: Для соблюдения формы Гонсевский в присутствии бояр произвел опись, но через несколько дней наложенные ими печати были сорваны и заменены другими со знаком Федьки Андронова. Эта система быстро распространилась во всех приказах. Царь Сигизмунд постепенно вводил туда людей, отличившихся под Тушиным или Смоленском, таких как Михаил Молчанов или Иван Салтыков. В Думе Федька Андронов уже возвышал свой голос, не боясь спорить с князьями из рода Мстиславских или Воротынских. Семибоярщина уже не существовала. В сущности, правительство было негласно распущено. Оно покорно отошло в сторону, и в то же время рушилась последняя попытка московских бояр образовать правящий класс из двух соперничавших друг с другом аристократий. Попытка закончилась диктатурой Федьки Андронова. Ответственность перед историей за это крушение лежит на родовитой знати и придворных вельможах. Им не суждено уж было подняться после этого поражения. За чечевичную похлебку, да и то свысока предлагаемую, один из мстиславских не погнушался польским титулом «конюшево». Бояре продавали свои права на первородство, и вместе с упадком этого сословия совершалось уравнение русского общества в общем раболепстве. Независимым оставалось лишь духовенство. Но так как представителями его в тот момент были несообразительный Гермоген и двуличный Палицын, то и оно не стояло на высоте своего положения и не получило влияния, какое могло бы приобрести. Келарь Троицкой лавры находит в настоящее время убежденных защитников, но они принуждены ссылаться лишь на его собственные показания, так как показаний современников о нем вообще нет, и молчание их, конечно, недостаточно для оспаривания красноречивых фактов. Разделяя со всей страной бедствия, вызванные отчасти им же самим, патриарх оказался вдруг на пьедестале, на котором истинные черты его личности исчезли для современников в ореоле его продолжительных страданий. На расстоянии их можно, однако, различить. Они производят впечатление, что он был человек ограниченный и легковерный, упрямый, но слабый, богослов и ученый для своей страны и своего времени, красноречивый писатель, но малопросвещенный вообще и грубо воспитанный. Существует предание, будто он начал свое поприще у донских казаков, а легенда о связи его с родом Голицыных не подтверждается никакими серьезными доводами. Занимая положение высшей духовной особы, обладая огромной властью, он был игрушкой событий, которыми пытался управлять. Он думал, что управляет движениями толпы, в то время как сам кружился в ее водоворотах. Сначала он примыкал к рядам противников Шуйского, а потом, когда было уже поздно, захотел поддержать его. Он всем становился поперек дороги и всем перечил. Окончалось тем, что одни его осмеивали, другие отсылали к делам церкви. Он неумело, но упорно защищал свой престиж, но в конце концов готов был склониться перед всеми властимущими, против которых раньше так неблагоразумно выступал. Перед бывшим патриархом Иовом, место которого он согласился занять, а потом принужден был выдвинуть его впереди себя, перед мнимым патриархом Филаретом, которого он ласково встретил по возвращении из-под Тушина после того, как проклял, перед Жилкевским, общество которого он искал после того, как запретил ему въезд в Москву, и даже перед Сигизмундом, которого просил скорее дать своего сына, до этого назвав и отца, и сына разбойниками. Гермогену не под силу оказалось одолеть и Федьку Андронова. Впрочем, гражданская диктатура бывшего кожевника склонялась к тому, чтобы поскорее уступить место военной диктатуре Гонсевского. В последних числах октября 1610 года, вследствие более или менее серьезного заговора, имевшего целью соглашение с Дмитрием, польский боярин ввел в городе осадное положение, и с той поры его поведение и поведение его соотечественников принимает характер, обычный в гарнизонах, расположенных во враждебной стране.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
0: Находясь в постоянной тревоге, по 4-5 раз в день вскакивая на лошадей, начальники и солдаты вымещали свою злобу за беспокойство и непосильное напряжение насилиями, недостаточно сдерживаемыми Гонсевским. Насилия эти вызывали месть населения, что увеличивало с той и другой стороны раздражение, служившее источником грозных столкновений. Даже святыни поляки перестали чтить. В церкви святого Иоанна еще и теперь показывают отвращенную икону святого Николая. Как говорит предание, взоры святого отвратились при виде чинимых чужеземцами святотатств. В то же время приступили и к расхищению драгоценных предметов, потому что Сигизмунд требовал, чтобы жалование гарнизону платили москвитяне. А в Кремле уже не было денег. Как размеры этих расхищений, вызванных обстоятельствами, так и ценность расхищавшихся сокровищ были слишком преувеличены. Казна Ивана Грозного была уже сильно урезана, и, говорят, увидев то, что от нее осталось, Жолкевский был сильно разочарован. Его поразила только груда золотой и серебряной посуды. Но большая часть этих изделий была такова, что грубая их отделка не делала чести местным мастерам. Ценность, которую москвитяне придавали некоторым предметам, преувеличивалась услужливой легендой, и едва ли они могли найти покупателя для скипетра из единорога, оцененного ими в 140 тысяч рублей. Мархотский говорит о 12 золотых изображениях апостолов в естественную величину, которую будто бы наследовал Шуйский. Но, думается, Шубник вынужден был обратить их в монету, оставив лишь золотое изображение Христа, которое стоило 30 тысяч дукатов и потому было разбито на куски поляками. Возможно, что и Мархотский получил свою долю в этой добыче, но что касается 12 апостолов, он, вероятно, говорит о них понаслышке. Это была легенда, которая долго еще волновала воображение как в России, так и в Польше. Басня приписывала эти московские сокровища князю Радзивиллу. Но так ли оно было на самом деле? Шуйский не коснулся ни посуды, необходимой принадлежности придворных перов, ни знаков царской власти, многочисленных скипетров и корон, так как их следовало сберечь еще для Владислава или Сигизмунда, то поляки согласились взять их только в качестве залога, и они сохранились неприкосновенными в руках полковников до конца оккупации Москвы поляками. Поэтому эта часть царского сокровища почти вся ускользнула от разгрома. Шапка Мономаха и другие регалии византийского происхождение, трон, отделанный опалами, сапфирами, топазами и бирюзой, поднесенный в 1604 году Годунову персидским шахом Аббасом, трон Ивана III из слоновой кости греческой работы и трон Ивана IV, украшенный 9000 драгоценных камней, который служил при короновании Марины, все это было спасено. Неверно также, будто Сигизмунд впоследствии велел похоронить себя в одной из корон, похищенных в Москве. Король обладал вместе со шведской короной и московской, но обе были сделаны варшавскими золотых дел мастерами. Золотая посуда в Кремле не была тронута, только серебряная была перечеканена в монету для уплаты жалования польским офицерам и солдатам. Им же совсем уже не кстати предоставлены были и церковные украшения, вплоть до покровов на гробницах великих князей в Архангельском соборе. Размеры этого погрома, где расхищение отягощалось кощунством над святынями, не могут быть, однако, с точностью установлены ввиду противоречивости исчислений. Справедливость требует лишь прибавить, что если Гонсевский или Сигизмунд и участвовали в грабеже, то не воздержались, по-видимому, и москвитяне. Много их было в рядах расхитителей. Поляки в одном дипломатическом документе впоследствии отмечали, что как только впускали в Кремль боярина, он наполнял свои карманы и удирал. В общем, и гражданское, и военное правительство представляли Польшу в самом непривлекательном виде и произвели такое скверное впечатление, что опять вызвали народную симпатию к претенденту. Димитрию при содействии Марины, несомненно, снова удалось бы достичь успеха, если бы не произошла катастрофа. Она, впрочем, была неминуема ввиду того, как оба они отправляли в Калуге свою верховную власть, уже находившуюся в опасности. Пятое. Смерть Димитрия II. В то время как на западе Псков оказывал сопротивление Сигизмунду, а Новгород, соглашаясь открыть свои ворота, отказывался впустить в город польский гарнизон, на востоке после переворота, во время которого погиб при малоизвестных обстоятельствах Богдан Бельский, Казань присягнула Димитрию. Вятка последовала ее примеру и в своих грамотах убеждала Пермь избрать ту же долю. К несчастью для себя, претендент, продолжая применять приемы устрашения, которые он считал необходимыми для поддержания своего престижа, имел неосторожность нажить себе врагов среди приближенных татарского Касимовского хана. Старый Ураз Магмед последовал за ним во время его последнего появления под Москвой. После бегства Димитрия он присоединился к Жалкевскому, но один из его сыновей остался при претенденте, и отец был от этого в отчаянии. Он просил и получил разрешение отправиться в Калугу, чтобы разыскать свое нежно любимое дитя. Его прибытие показалось Димитрию подозрительным, и он велел утопить старика. Немного времени спустя, 11 декабря 1610 года, во время охоты в окрестностях города крещенный татарин Петр Урусов, которого Шуйский женил на вдове своего брата Александра Ивановича, сопровождал царя со стражей, состоявшей из соотечественников, находившихся под его начальством. Кроме этих людей, к которым следовало относиться с недоверием, при Димитрии находился один только Кошелев. Вдруг татары набросились на царя, убили его и бежали в степи, производя по пути страшное опустошение. Они лишь пощадили шута, который принес весть об этом в Калугу. Марина была накануне родов. Можно представить себе ее отчаяние. По свидетельству, сохраненному Симонеттой, она просила, чтобы ее убили. Пыталась даже заколоться кинжалом, но лишь легко ранила себя. По другим показаниям, она бегала по городу и взвывала к мести. Казаки откликнулись на ее призыв, перебили главных мурз и разграбили их дома. В остатках царства, основанного под Тушиным, Началось господство казаков. Князь Григорий Шаховской и сам Заруцкий хотели было уехать, но казаки их не отпустили. И когда Марина родила сына, они его провозгласили царем под именем Ивана. Марина не противилась этому и сразу приняла положение вдовствующей царицы. Она вернула себе свой сан, и у нее опять появилась охота жить. Когда Ян Сапега, прибывший, как только распространилась весть о катастрофе, предложил ей покровительство, она высокомерно его отвергла. Она, вероятно, уже избрала другого покровителя. Недавний пленник казаков Заруцкий должен был вскоре переменить свои цели на другие, которые он бодро носил до самой смерти. Но при таком составе участников предприятие это потеряло всякое политическое значение. Лишь имя Дмитрия служило символом и пуговым и придавало до сих пор некоторую жизненность этому столько раз уже испорченному делу. А теперь оно было непоправимо опошлено. Призрак исчез. Никто, кроме казаков, неутомимых искателей самых безумных приключений, не заботился о маленьком Иване. А мать его, презираемая и проклинаемая чужестранка, разумеется, не могла привлечь к нему сочувствие. Но это событие косвенным путем обратилось и против Сигизмунда, как он это предусматривал заранее, и лишило его одного из лучших его шансов. Король и его поляки перестали быть спасителями России. Отныне можно было обойтись без них, и с трудом терпимое до сих пор присутствие их на московской земле стало сразу невыносимым. Если Владислав должен был царствовать, то избрали ведь его одного, при условии исключения иноземного нашествия, которое уже ничем не оправдывалось. Кроме того, избрание его на престол было делом бояр, которые превысили свою власть. Но утвердить ли избрание Владислава или нет, это видно будет потом. А пока необходимо расправиться с Сигизмундом и Гонсевским, освободить столицу от разбойников, которые грабят и оскверняют ее, возвратить Московию москвитянам. Так рассуждали от края до края в этой стране. И таким образом борьба, которая продолжалась еще в течение 2 лет, начавшись вследствие появления первого Дмитрия, изменила свой характер после смерти Дмитрия II. Династический кризис и социальная буря перешли в национальную войну, во время которой народ, опомнившись, проявил самые благородные чувства и лучшие силы свои. Временно помраченное сознание своего исторического предназначения пробудилось. Великому народу предстояло снова найти волю и силу для обеспечения самостоятельного развития.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Казимир Валишевский. Глава из романа «Смутное время». Читает Виктор Золотонок.
2: Часть четвертая. Национальная война. Глава двенадцатая. Национальное движение. Первое. Московский патриотизм. Патриотизм, связанный со всем, что пробуждает интерес или привлекательность, радость или гордость общего существования, есть чувство весьма сложное, принимающее самые разнообразные формы. В недрах Московии 17-го столетия, этой страны без рельефа, без естественных границ, без этнической индивидуальности, еще не установившейся к тому времени, даже без исторических традиций, в достаточной степени привязывавших к родине, идея Отечества не имела такого набора черт, при помощи которых ее можно было определить. Логически она была склонна найти свое выражение в том, чем большинство обитателей наиболее резко отличалось от своих соседей – в религии. И в наши дни понятия «русский» и «православный» служат почти синонимами. И еще недавно закон карал за отступление от народной веры, как за измену. Итак, в 1611 году антипольское движение было вначале, по сути, религиозным. Это доказывают тексты первых воззваний к восстанию. Они едва уделяли внимание другим национальным интересам, которые были так попираемы и которым угрожало нашествие иноземцев. Призыв к оружию был сделан именно в защиту православной веры и ее служителей. Мятеж в самом начале отнюдь не имел целью уничтожить договор, принятый Москвой и санкционированный главою церкви. Он не отвергал Владислава, если только избранный царь согласится принять истинное крещение. При этом условии восставшая Московия все еще готова признать его своим государем. «Мы все будем его рабами», — пишут сапеги Юрий и Дмитрий Трубецкие в феврале или марте 1611 года. А в это время восстание охватило уже большую часть страны. Оба эти воеводы будто бы принимали в нем участие, и староста Усвятский получил из Москвы приказ действовать против них. Он предупредил их об этом и получил следующий ответ. «Люди в Москве плохо осведомлены. Никто не думает отделяться от столицы. Вся земля русская объединена, слава Богу, одним чувством. И, сохраняя преданность православию, она умоляет короля Польши прислать ей своего сына». Юрий Трубецкой, впрочем, сказано в ответе, дал явное доказательство о своей преданности королевичу. Из Москвы посланы были войска для изгнания из Калуги Марины с ее казаками. Трубецкой принял начальствование над городом и поспешил заставить жителей его присягать Владиславу. «Но в Москве есть изменники», — заявляли составители послания. Бояре, прельщенные Сигизмундом, готовы были признать в нем государя, но этого-то не желала страна. Обвинение было почти справедливо. При поддержке Михаила Салтыкова, сделавшегося владельцем Ваги, король Польши мало-помалу привел Мстиславского с сообщниками к тому, что они стали проводить его двусмысленную политику. Все еще не признаваясь, что Владислав не будет ни крещен, ни послан в Москву, Сигизмунд спешил утвердить там свое собственное господство. А бояре, еще формально требуя соблюдения прежних условий, все больше и больше показывали, что не настаивает непременно на них. Для этих людей, уже немного обтесанных, хотя и искренне приверженных религии, православие не составляло самого главного. Надо отметить тот факт, что непреодолимым соблазном привлекали их польское правительство, польская культура и польское общество, с которым они находились в непосредственных сношениях. И это несмотря на то, что все это было представлено здесь в таком несовершенном, подчас отталкивающем виде. Свободная, просвещенная, изящная аристократия, господствующая, как когда-то в Риме, над пребывающим в рабстве народом. Разве это не было идеалом, способным за неимением другого льстить потомкам бывших в древности державными княжеских родов? Князь Хворостинин, составитель летописи того времени, представляет в этом отношении весьма любопытное свидетельство. Принужденный после отъезда поляков довольствоваться обществом своих соотечественников, Салтыков был в отчаянии и чувствовал себя чужим у родного очага. Он скучал в Москве, где замечал лишь глупцов и не находил, с кем поговорить. Он читал только польские книги и дошел до того, что молился предпочтительно перед польскими образами. Он кончил тем, что обе религии смешались у него, выродившись в скептицизм. В начале восстания Салтыков и его приверженцы предложили боярам обратиться к Сигизмунду с просьбой безотлагательно прислать Владислава с воззванием к зачинщикам восстания, чтобы они соблюдали мир. Но они хотели, чтобы В.В. Голицын, Филарет и другие непримиримые члены Великого посольства в то же время получили приказ во всем покориться воле короля. Бояре охотно согласились на эту макиавеллиеву комбинацию. Если верить летописи, они даже открыто просили у патриарха благословения на присягу, которую окончательно решили принести Сигизмунду. Гермоген с негодованием воспротивился им и отказался. Как и оба Трубецких, он заявлял о том же, что готов признать Владислава, если тот примет православие. Патриарх будет тогда вместе со всем духовенством у ног его. Но он не благословит приверженцев государя-еретика и сам будет проповедовать восстание для защиты истинной веры. Когда дело коснулось веры, патриарх проявил, наконец, твердость, которая раньше в нем не замечалась. Летописцы говорят о бурной сцене, разыгравшейся в это время между Салтыковым и престарелым священнослужителем, во время которой один схватился за кинжал, а другой поднял свой пастырский крест. Задуманные послания были отправлены без патриаршей подписи, и с тех пор Гермоген стал олицетворением дела национальной независимости. Уже дряхлый, полуслепой, вскоре лишенный поляками всяких сношений с внешним миром, он не мог принять деятельного участия в организации восстания. Со внешним миром он сообщался сначала с большим трудом письменно, а потом, когда надзор за ним сделался более строгим, через устных послов. Религиозное чувство, вдохновлявшее восстание, было, однако, причиной того, что сам бунт стали приписывать по чину священного старца. Летописец новой повести придал ему черты эпического героя. Гермоген, единственный твердый оплот истинной веры и национальных интересов, отождествленных с нею. Как безоружный великан, он силою только слова двигает народные полчища и сокрушает бесчисленных врагов Святой Руси. Как несокрушимый столб он поддерживает все государство. Как твердый алмаз он противостоит всем ударам. Другой летописец доходит до того, что приписывает ему дар пророчества. Патриарх, мученик, апостол, и он проповедует священную войну. Поляки под напором налетевшего на них вихря сами способствовали созданию этой благочестивой легенды, возлагая на своего пленника самую тяжелую ответственность за события и усугубляя строгость обращения с ним. Разразившаяся буря угрожала, однако, не одним полякам. Восстание было направлено в равной мере и против московской аристократии, вступившей в сделку с Сигизмундом. Таким образом, против поляков выступили те же люди, которые вместе с поляками выступали против Шуйского. Это была в ином виде, но опять-таки революция. Течение ее, временно прекратившееся, возобновилось и увлекло все те же элементы. Она выдвигала те же интересы и возбуждала те же страсти. Как и раньше, главный очаг ее находился не в Москве. Поляки почти с согласия бояр держали столицу в железных тисках. При первых тревожных признаках Гонсевский начал удалять из Москвы стрельцов, назначая им стоянки в окраинных кварталах. Немного спустя он стянул к Москве все занимавшие областные гарнизоны польские отряды, заменив их оставшимися в его распоряжении московскими войсками. В то же время он принимал энергичные меры для разоружения обывателей Москвы. Жителям было запрещено носить сабли. Отнимали топоры даже у плотников. Дошло до того, что запретили продажу колотых дров, так как полени могли быть пущены в ход как оружие. Но от этого только сильнее разразилась буря в областях.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
2: Второе. Восстание в областях. В Рязани во главе восстания снова встали Люпуновы. Еще в октябре 1610 года Прокопий отнял у Дмитрия Пронск для Владислава. В январе 1611 года, тайно сговорившись с братом Захаром, оставшимся под Смоленском, он привлек на свою сторону Заруцкого, который вместе с Мариной и ее казаками опять водворился в Туле. Тогда Липунов поднял знамя восстания. Неразлучная отныне спутница и явная любовница храброго атамана, Марина все еще мечтала вернуть себе трон. И Липунов поддерживал в возлюбленном бывшей царицы эту химерическую надежду. Движение быстро распространялось. Воззвания Липунова сходились с пастырскими посланиями патриарха и грамотами, которыми уже обменивались города, выражая общее негодование. Особенно тяжко пострадавшие жители Смоленского уезда рассылали с некоторых пор своим соседям трогательное увещевание. «Где наши начальники?» — писали они. «Где наши жены, дети, братья, сродники и друзья? Мы не оказывали сопротивления, и вот мы погибли, предоставленные вечному рабству и ненавистному латинству. Если вы не соединитесь со всей страной, вы будете плакать и рыдать неутешным и непрестанным рыданием. Христианская вера упразднится, святые церкви со всею лепотою своею будут разрушены, и жестокой смертью погибнет весь народ наш христианский. Наши матери, наши жены, наши дети испытают неволю и гнуснейшие надругательства. От Ярославля до Нижнего Новгорода и от Перми до Казани призыв этот встретил отклик. В Рязань прибыли люди из Мурома под предводительством князя Масальского. Из Суздаля с Артемием Измайловым, из Вологды и Поморья с князьями В.Р. Пронским и Ф. Козловским, с дружинами из Галича, из Костромы. К восставшим в Костроме присоединился князь Федор Иванович Волконский, а в Нижнем Новгороде князь Александр Андреевич Репнин. Это движение, следовательно, не было исключительно простонародным, как утверждают некоторые историки. И еще того менее оно было направлено против служилых людей, на которых падает ответственность за революционный кризис. Часто близко стоявшие к простому народу служилые люди, как я уже имел случай указать, напротив, в большом количестве находились в войске. Они были дисциплинированы больше других своих сограждан. На них лежала лишь весьма незначительная ответственность за смуту, и они были не повинны в ее возникновении. В то время не было еще и мысли о контрреволюции. Дело шло об изгнании поляков и укрощении их приверженцев. Вначале весь главный штаб восставших состоял исключительно из служилых людей. Но вскоре Люпуновы должны были запросить поддержки у других. Принимая людей, готовых сражаться под каким угодно знаменем, они вошли в соглашение и с казаками, а те, в свою очередь, кликнули призыв к крестьянам и крепостным, и таким образом окончательно придали восстанию чисто революционный характер. Здесь повторилась история многих подобных предприятий во всех странах и во все времена. Ополчение 1611 года соединяло таким образом три ясно различаемые и довольно плохо подобранные группы. Остатки последней армии царя Василия Ивановича с приокскими дворянами, крестьянами с Клязьмы и Волги и товарищами по оружию Скопина-Шуйского. Остатки Тушинской армии с боярами, воеводами и военными людьми, служившими в Калуге второму Димитрию. И шайки казаков всякого происхождения с набранными ими крестьянами. Преобладая количественно и в военном отношении качественно, эта последняя группа неизбежно должна была стать ведущей и, отвратив общее дело от его первоначальной цели, погубить все предприятие. Начальствование над ополченцами было вследствие этого распределено между тремя лицами: Прокопием Люпуновым, князем Д.Т. Трубецким и Заруцким. Это наспех учрежденное правительство опять считалось получившим полномочия от Земского собора, который будто бы состоял из выборных всех земель, каким-то образом уже присутствовавших лично в стане. Правительство это действовало как власть законодательная и судебная, издавало указы и обнародовало их за особой печатью. Некоторые историки назвали его «походной думой» и указывали на то, что так как здесь присутствовали представители 25 областей, то это собрание имело больше прав говорить от имени всего народа, чем собор 1606 года, избравший, а в 1610-м низложивший Шуйского. Ограничиваясь, однако, лишь случайным сборищем нескольких начальников ополчения, это представительство было чисто фиктивное. Одновременно и в других местах происходили чрезвычайно любопытные попытки учредить независимые правительства. То тут, то там возникали соборы или советы, наделявшие себя подчас весьма широкой властью. Так Земский совет Поморской области вступил письменно в сношение с Карлом IX относительно кандидатуры наследного принца Швеции на московский престол. Новгородское земское правление принимало меры для колонизации всех северных областей. Выходя таким образом из круга местных интересов, эти маленькие парламенты неминуемо должны были сговариваться друг с другом, обменивались делегациями, состязались друг с другом, часто с излишним усердием, но повсюду вполне искренне. Ни в одном европейском государстве под двойной корой милитаризма и бюрократии, которая тоже в сущности не что иное, как искаженный милитаризм, атрофированная в настоящее время парламентская автономия политических и социальных органов не имеет таких жизнеспособных и глубоких корней. В 1611 году воинственность казаков не преминула подавить бессвязные проявления этой автономии. Манифест Ляпунова, изданный 11 февраля, содержит в этом смысле любопытное указание. Проповедуя восстание против поляков, он написан польско-русским говором и носит польское заглавие. Явно, что и то, и другое предназначалось для читателей, вышедших из разноплеменной среды украинцев. Эта черта наблюдается до 1613 года в целом ряде документов, исходящих от разных, следовавших за этим мятежных правительств. Триумвиры, впрочем, попытались еще приобрести содействие Яна Сапеги, которого Сигизмунд предоставил самому себе и который не знал, как устроить свою бродячую судьбу. Староста Освятский сначала как будто был расположен пойти навстречу этому предложению. «Свободные люди, — писал он Трубецкому, — не служат ни королю, ни королевичу. Они ждут от будущего царя, кто бы он ни был, награды за службу, готовые умереть за православную веру, за свою собственную славу и за удовлетворение своих справедливых требований». Но беспокойное честолюбие этого польского авантюриста постоянно мешало ему принять окончательное решение. Через месяц стало известно, что он побуждал жителей Костромы признать Владислава. Он остался в нерешительности между двумя лагерями, ожидая какого-нибудь указания Рока. И когда ополчение в апреле 1611 года подступило к Москве, он следовал за ним на некотором расстоянии. В столице, в жестоких тисках местных и иноземных господ, все, казалось, было тихо. Но тайные происки Ляпунова вместе с явными подстрекательствами патриарха подготовляли неизбежный взрыв. Испытание, которое действительно терпели жители от захвативших столицу иноземцев, были чрезмерно преувеличены слухами, распускаемыми для подстрекательства. 7 марта 1611 года, в вербное воскресенье, из Кони заведенное шествие на Осляте привлекло чрезвычайно мало народа. Так как был пущен слух, будто Салтыков и его сообщники-поляки намерены воспользоваться этим поводом, чтобы убить патриарха и погубить безоружный народ. Гонсевский и его товарищи ни о чем подобном и не думали, но по свидетельству Мархотского, Салтыков действительно убеждал поляков учинить резню и этим упредить бунт в Москве, который уже грозил вспыхнуть с приближением ополченцев. И мятеж в Москве не замедлил разразиться.
1: Мы читали главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Пруд и река.
1: «Что это?» — говорил реке соседний пруд. «Как на тебя не взглянешь, а воды все твои текут. Неужели таки ты, сестрица, не устанешь? Притом же вижу я почти всегда то с грузом тяжкие суда, то долговязые плоты ты носишь. Уж я не говорю про лодки, челноки, им счету нет. Когда такую жизнь ты бросишь? Я, право, высох бы с тоски в сравнении с твоим. Как жребий мой приятен. Конечно, я не знатен. По карте не тянусь я через целый лист. Мне не бренчит похвал какой-нибудь гуслист. Да это, право, все пустое. Зато я в илистых и мягких берегах, как барыня в пуховиках, лежу и в неге, и в покое. Не только что судов или плотов мне здесь нет для чего страшиться. Не знаю даже я, каков тяжел челнок. И много, ежели случится, что по воде моей чуть зыблется листок, когда его ко мне забросит ветерок. Что беззаботную заменит жизнь такую? За ветрами со всех сторон, не движась, я смотрю на суету мирскую и философствую сквозь сон. А философствуя, ты помнишь ли закон? Река на это отвечает, что свежесть лишь вода движением сохраняет. Если стала я великою рекой, то это от того, что, кинувши покой, последую сему уставу. Зато по всякий год обилием и чистотою вод и пользу приношу, и в честь вхожу, и в славу. И буду, может быть, еще я веки течь, когда уже тебя не будет и в помине, и о тебе совсем исчезнет речь. Слова ее сбылись. Она течет поныне, а бедный пруд год от году все глох, заволочен весь тиною глубокой, зацвел, зарос осокой и, наконец, совсем иссох. Так дарование без пользы свету вянет, слабее всякий день, когда ему владеет лень, и оживлять его деятельность не станет.

0: Крылов. Пруд и река. Читал Игорь Тарадайкин.
1: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделение группировки войск «Север» сжимает кольцо окружения в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что в котле нанесено поражение противнику в районах Варваровки, Грачевки, Резникова и Хрипунов. Идут бои за Бузово. Одновременно российские войска расширяют внешнюю зону контроля у Новоалександровки, Петропавловки и Приколотного. Удары также нанесены по подразделениям противника в Сумской области, добавили в оборонном ведомстве. Более 100 миллионов потенциально опасных воздействий на избирательные ресурсы были заблокированы в ходе выборов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
2: За прошедший период было зафиксировано более 1000 волн DDoS-атак на задействованные инфраструктуры Российской Федерации, которые задействованы именно в избирательном процессе. Атаки осуществлялись преимущественно из-за рубежа. В основном его блокировали, конечно, наши коллеги, как могли. Откуда идут? Великобритания, Украина, Бразилия, Индонезия, даже из Индии. Также наблюдался трафик с подмененными российскими IP-адресами с международных стыков.
1: В частности, по словам Памфиловой, атаки были направлены на систему